0: летит, блядь. Ну, не знаю, какая сила его несет, блядь, гравитация, блядь. Вот, импотенция, блядь, летают все, блядь, летает, блядь. Да, импотенция, гравитация, блядь, смотри, каким... А, слушай, а какой был ебака, блядь, вот физик, блядь, известный, на С, блядь, еврей. Блядь, ебал всех, прям при жизни. Она даже ему говорит, вот, мол, тебе, ну, как его звали там, блядь, мол, все тебе, блядь. Во как уважала, бля, мужика, бля. Голова, бля, гений, бля. Гений, бля, атомную бомбу изобрел, бля. Это пизданулся можно, блядь, расщепление, бля, металлов, нахуй. Какое, бля, расщепление произвел? Так он их щипал так, сука. К его ученица приходит, бля, Тарас из дома, бля. Пожалуйста, Миша, блядь, или как тебе там, Костя, бля, Вася. Ебись. Ебись, раз хочешь, бля. И никакого, бля, вот, чтоб такого, знаешь, а что ты меня, мол, не еб... Он ее ебал. И правильно делал. И хорошо это делал, пацан, ты понимаешь? Ну, может, рано помер, но дело не в этом. Дело в том, что потенция, бля, потенс, но не летал, изобретал. Вот не летал, а изобретал. А это летает, бля, импотент, нахуй. Гравитация, блядь. И начали Руслан-то, блядь. А, ну, мол, набой, блядь, набой, говорит. Ты где пиздюк, блядь, Людмилка спрятал, говорит. Хуня, бля, молчи, нахуй. И только он принизился, бля, хотел ему сказать, пошел ты нахуй, бля, этот мудак-то, бля. Ну, Руслана, чтобы тот услышал, бля, а у него борода-то, бля, ниже яиц, бля. А Руслан, стоп, бля, говорит, стой, сука. И так вцепился, бля. А хотя у него и латы, бля, и все. А это поднял. Поднял, летит, пердит, бля. Кругом аж, бля, брызгили. Летит, сука, усирается, а потом все-таки он его заебал. А у него вся сила в бороде, бля. И он взмолился, говорит, ой, говорит, бля. Не могу, бля, а мелкий хули горбатый, мелкий, бля, бля, усирайся. А этот, бля, в латах, нахуй, смесь всего, бля, с картина такая есть. И он летит, главное, бля. Руслан тоже, бля, он не обосрался, бля. Он увидел, где море, бля, когда пролетали, да? Чтобы не ебнуться об асфальт, ёпты, жопой, бля. Он понимает, бля, а нахуй ему тогда Людмила уже, пиздец. Он аж хуяк ему пол бороды, бля. Вот, ой, бля, и пошел колом, бля, тут, говорит, тормози, ёб твою мать, тормози при посадке, бля. Ну тут, конечно, тоже испугался разбиться, бля, и так по воде прохуячил, бля. Но, говорит, больше силы нету, бля, колдовство закончилось, бля. Сразу, как в натуре, выходит Людмила, сразу. Вот она выходит, как в сказке, бля. Руслан, ёб твою мать, он говорит, Людмила, ебать тебя в сраку, бля. Хотя сам хотел по-разному её. Но у него как-то вот так пошло, бля. И тут же ее, ой, блядь, что творится? Ну, восток, ёпта, дело тонкое. И значит, он ее, блядь, обнимает, говорит, идёт. И у него все в порядке. Потенция нормальная. Он ей еще разочек там где-то пристроил, бля. И все, я и успокоил. Полгода не ебамся, как ты хочешь, бля. Он ее пристроил, успокоил. Людочка, бля, на ручках, бля, все. Ну, лошадку купили там какую-то хуйню, поехали на родину, бля. А в это время этот мудак-то спал-то, блядь. Ну, это, толстый, бля, Фарлав. Спал, бля. Тут, блядь, это, Наим, толк. Вставай, Фарлавушка, бля. Вот и Русланушка едет, бля. Со своей этой пиздой. Я ему сонное зелье сяду. Все на зелье. Руслан уснул, это зелье, бля, Фарлав. Градусись, бля, базой, волчара, бля. Он ему там руки рубил, ноги поломал, там всякую хуйню. Вообще, сотворил подлость, такую гадость, бля. Хлоп, схватил ее, она, ой, караул, бля, хуй караул, блядь, он здоровый, как собака, бля. Схватил, блядь, на коня, бля, у него конь-то хули, блядь, стоял полгода, бля, у этого ездил, бля, сдох нахуй. А в этом все, бля, все рассчитано, бля, раз ее на коня, поперек седла, бля, по сраке ей дал, бля, по голове еще, бля, коленкой. Она хуела, конечно, ну не орет, и все, княжна, ёпты, княжна, бля. А в это время, бля, а старец-то, блядь, на что? Он-то в пещере, он и сидит, блядь, как противовес, блядь. Как противовес этой пизде. Вот на эту вот, на всякую эту хитрую старую пизду всегда есть хуй с винтом. И вот он есть, бля, русская пыль, ты знаешь, бля, вот он ей винтил, бля. А он добрый старец, хотя тоже, ну, так у него проблемы. Он так, бля, живой водички, бля, мертвой водичкой разлось, бля. Руслан полил, все произошло, бля. Руслан сказал, ёб твою мать, что со мной сейчас был-то? Уебали, черечок, уебали, отрубили руки, ноги, бля, положили на дороге, блядь. Хорошо, ящина не оторвали, бля. Хорошо, он не расчинил, бля. Ящина тоже, блядь, дорогого стоит. О, Руслан, бля, бегом как пизданул, догнал с конем, нахуй. Сверху в холку, блядь, ебать его по голове, как пизданул, говорит. Ну ладно, хуй с тобой, живи, бля, но, сука, чтобы не ноги, блядь, в моем, бля. Чтобы не ноги, Люда, так говорит. Блядь, Русланушка, бля, в рот меня всех пых чуть не изнасиловали, не успел. Она рада, конечно, потому что девушка целомудренная, она целомудренная. То есть целка еще осталась ее. И Руслан, ты только в сраку успел. А Челкаша, она целомудрена. И вот он сюда, и он ее привозит. Батя! А батя, блядь! Батя! Он охуел совсем, уже собрался помирать. И все нормально. И вот приезжай, говорит, вот я, говорит, привез я твою дочь. Дочь, забирай, все в порядке, говорит, все нормально. Он говорит, Руслан, в рот меня чих-пых. Как же я соскучился, блядь. Как он сказал вот это вот, блядь. Ты веришь, нет? В этом месте вся наша камера просто, блядь, рыдала, рыдала, потому что все соскучились, там дочери, пацаны, блядь, в рот меня чих-пых. А я, сука, уже все, блядь, воля это, блядь, все. Это как он придет, блядь, хуило, блядь, и потащил, блядь. Жизнь. Так вот ты мне, блядь, в рот чих-пых, мой кореш и мой любезный, скажи. Ты понимаешь, какая в этом есть... Сентенции, что ли, бля, все эти истории, бля. То есть, когда у тебя, блядь, тут маленькая, бля, головка, бля, торчит, хочешь, бля, ты можешь быть большую переплюнуть, бля, большая мешает. Если бы Руслан был, бля, импотентом, он бы хуй когда Людмилу, блядь, спас.
1: Мадам месье, я знаю, вы хотите шуток. Их есть у Шуры на любое время суток. Если Шуру не смешит прокуратура, живет в законе на

0: Ой!
1: Ой! В самую сраку! В самую сраку!
2: Да! Щука! Да! Щука! Веры нету!

0: тебе нахуй!
1: Так, с ними все вроде.
2: Наливай, пиль.
3: Наливай, нахуй.
2: Наливай.

0: Запасись терпением, Колян. Будем рассказывать тебе, блядь, твой фильм, который ты не можешь понять нихуя. Матрица, блядь. Бля, я тут даже конспект написал, чтобы не сбиться в повествовании, куда что, кто куда пошел, кому куда все протянул, какой пизды кому дали, блядь. Ты это не забывай, это дело очень сложное, бля, непростое. Я, сука, готовился долго к этому нашему дню. Ишь, на улице дождь хуярит, грибы растут, а мы тут с тобой сидим, пиздим. Как хорошо. Торопиться некуда, блядь. Суббота, ёпта, всё поебать. Бабы на даче, блядь. С котами, с собаками, блядь, с детьми. А мы с тобой тут и потихонечку, блядь, интеллигентненько, блядь. С парангацией, как говорится, блядь. Чуть-чуть водочки, блядь, люкс. Пиздану. Пивком запил, помягче, блядь. Это когда мы с тобой дурака валяли, блядь. Девяткой запивали, блядь. В молодые годы, сука. Чуть не ёбнулись, блядь. Ты двери перепутал, помнишь, блядь? К соседу ломанулся, блядь. Говорит, что вы везде вы живете, а я нигде не живу, блядь. Вот, сука, блядь, помнишь, да? Это с девятни пей никогда, блядь, ерша такого. Ты делай его сам, блядь. Берешь его очки, раз. А, огурчиком закусил, блядь, грибочком, раз. Закусил, блядь. А потом чувствуешь, что надо продлять. Ну, не будешь все время водяру дуть, блядь. Берешь легкого певца, блядь. Какой там пленский проздрой, блядь. Ну, все, не понял, да? Сложно выговаривать, хуй с ним. Берешь еще лекции, блядь. Например, какого-нибудь легкого какого-нибудь, блядь. Доброго, блядь. 4, блядь, в нем процента. Вот это пролонгация хорошая, блядь. А вот если ты 5-6 возьмешь, блядь, там, о, это уже хуевая пролонгация, блядь. Это смесь, блядь, глаза на затылок, бля, утром хуевые ощущения. Вкусовые во рту и в жопе. Ты понимаешь? Так что думай, блядь, когда все выпиваешь. Это дело такое тебе, блядь. Не у Гамлета, блядь, понимаешь, там в замке, блядь, Эльсинор. Там так либо пили, либо не пили. Ну, самогонку гнали, хули, говорит, это, блядь. Виски называется, нахуй. Самогон, ёпты. Посиничка, блядь, смешали, блядь, прорастили. Ебанули в бочку, блядь, и нахуй. Это же, блядь, такое дело, блядь. Так что я тебе скажу. Готовься, бля, Колян. Расслабься, нахуй. Так. Оттопырься потихонечку, блядь. Давай с тобой ёбнемся чуть-чуть, блядь, по стопочке, блядь, чтобы оно хорошо пошло, да? Вот такой пизданём с тобой, так вот, вот. О, блядь, как хорошо-то, бля. Вот ёбнемся чуть-чуть. Вот оно, там падает, падает. А вот там... Закусили. Это дело такое, вот нам, например, наоборот, там не подсовывали, вот в Колумбии. У нас, наоборот, сами искали всё, блядь. Где же у вас, сука, запрятана, блядь? У нас у данного товарища, блядь, каши быстрого, блядь, все перетрясли, нахуй. Вы... Да сварите вы их, сотрите, нахуй, убедитесь, что там нет нихуя. А ему говорит, товарищ, а вы спокойнее, сейчас вообще не вылетите, нахуй, отсюда, блядь. Я тебя назвал, Коля, День Великого Шмона. Или, как говорится, который не слился и самому Пересу Шимону, блядь. Там, в борьбе с арабами, блядь. Нет, сука, мы вылетали так, что нас, сука, чистили 3 раза. Чуть в сраку пальцем не лезли. Я говорю, ёб вашу мать. Я говорю, мы же уже сутки в аэропорту сидим. У нас уже не очень свежее белье, блядь, невозможно же показывать, блядь. Как же вы так, блядь? Говорит, нет, нахуй. Компания называется «Континенталь», Коля, никогда не летать такими компаниями, блядь. Американская компания «Континенталь» — все пиздец. Смерть клопам и мухам. 3, блядь. Пока шмонали, спиздили сумку у нас, нахуй, у товарища, блядь. С паспортом, правда, местным, слава богу. Хуй с ним, с российским. С ключами от квартиры, где деньги лежат. И с мобильным телефоном, блядь. Ну и майки, хуяйки, это уже никого не ебет. А почему это было? А потому что там, сука, вот так. Вот ты стоишь у стойки, да? Паспорт показал, билет показал, чемодан сунул, нахуй. Они его взвесили и попиздовал он туда, нахуй, в эту, в кладь. Нет, не попиздовал, Коля. Это ты попиздовал, блядь. Тебя зовут потом за эту стойку и говорят, товарищ, вы свой чемодан опознайте, пожалуйста. Я говорю, да вот он, ёптай мать, я только что сдал. Ваш, один. Я говорю, один. Ну все, свободен. Пока я ходил, там сумку спиздили. О, как, блядь. Спиздили сумку, блядь. Чемодан еще вскрыли, все посмотрели, все обшарили. Кашей Быстров выкинули, нахуй, мы их. Пизду, блядь. Орали, кричали, блядь. Говорит, не кричите, вообще никуда не уедете, нахуй. Все, замолчали. Так, сумку спиздили, пошли искать полицию, блядь. Сумку спиздили, ну хуй с ним, блядь. Короче, пока второй Шимон был, спиздили мобильник у директора, нахуй. Все в пизду накрылось, блядь. Все ножнички поотбирали, нахуй. У девок, блядь, маленькие, вот эти, которые коготки, они стригут свои, блядь, и делают всякие пилочки. Все нахуй, блядь. Все, попиздили все. Обшарили всех, в жопу палец засунули, за хуй дернули, блядь. Бабам тоже, наверное, куда вставили, блядь, сунь. Короче, третий раз уже я, блядь. А это что у вас такое, камеру можно включить, блядь? Посмотри, пожалуйста. Мне уже похуй, блядь. Посмотрел в камеру, что видишь, блядь? Я говорю, могу научить, как снимать, нахуй. Вот так нажмай, то смотри туда, блядь. Смотри, сними наши изможденные лица, блядь, этим великим Симоном, блядь. А когда сели мы в этот ебаный самолет, блядь, компании «Континенталь», Коля, блядь, вздохнули, блядь, и нам обеды повезли, блядь. Открыли мы, нахуй, там лежит маленький пластмассовый ножичек, блядь. Маленькая пластмассовая ложечка, блядь. И вот такая, Коля, блядь, полуметровая металлическая вилка, нахуй. Вот тут, блядь, вся наша камера так рыдала, что самолет хуй, блядь, думал, сейчас сядет, нахуй. Когда все обнаружили такие вилки, и можно самолет проткнуть, нахуй. И двоих нанизать, нахуй. А щипчики отобрали в пизду. Вот тут нам стало так смешно, блядь. Ну это на нервной почве, Коля, блядь. Трясун такой был, блядь. Я говорю, ну ладно, хоть дали этого. Немножко пивка, того сего, блядь. Ну народ, конечно, немножко отошел, блядь. Эти, сука, блядь, они там в Голландии, значит, день конопли. А в Дании, блядь, этот, нахуй, конгресс чеченских организаций. В тот момент, когда у нас сидят, блядь, заложники, они говорят, мы, говорит, этот конгресс, блядь, сейчас вам организуем, блядь. Да нахуя, как же вы можете организовать конгресс, когда у нас такая беда? Они говорят, мы не понимаем. Хорошо, хоть поймали этого артиста ебаного. Закаева, блядь, пизда. Он то в шляпе, то в хуяпе появится, то в этом. Артист, ёб твою мать. Я, говорит, Гамлет играл, я ебу все в рот. Говорит, куда ты нахуй, блядь? Артист хуев, блядь. Ты, сука, народ поубивал, нахуй? Вот отвечай за это, блядь. Отдали они нам его или нет? Я не слышал, блядь, сука. Но должны отдать. Это такая фигура эпатажная. Но у них они датчане. Они на этом давно настрёманы все, понимаешь? Они все настрёманы. Они все боятся. Потому что у них это раньше все было. У них там арабов сколько у них там живет одних. Порнографической литературы сколько. У них первая пошла. Порнография полилась. Не то, что там эротика какая-нибудь. Опять тенденция, Коля. Не нравится мне в эротике такая тенденция. Бабы стали все брить. Все начисто, блядь. И вот эти свои показывают нам эти обрюзшие, блядь, места. Ну, ёпты. Ну, ты прибери аккуратненько, блядь. Сейчас же, я же, ну, ёпты. Парикмахера позови, нахуй. Сама посмотри в зеркало на себя. Что там у тебя происходит? Не, блядь, сейчас. Попались мне тут какие-то журнальчики такие. Там, ну, девушки молоденькие. Ну, что такое? Да еще более того, колечки стали туда прикалывать, нахуй. Это чтобы удобнее было разводить вроде как. Утя, утя, колечки, блядь, на одну, значит, сторону, на другую. Думаю, ну дают, девчонки. А если на это колечко, не дай бог, нарвешься, бля, или что-нибудь такое? Это членовредительство просто, бля. Членовредительство, я тебе говорю. Тоже тенденция, не очень мне нравится это такая тенденция. Как-то надо, чтобы был флёр какой-то. Оранж, я бы сказал. Чтобы все было спокойно. Ну, все-таки эротика, это же дело такое святое. А то посмотришь, ну и расхвося все, как... Ну что такое, желтая какая-то вот эта вот распасёнка, понимаешь? Ну что это такое? Это я вот против этого. Там, ну... Татуировочку какую-нибудь сделают, а тут вообще уже оборзели, понимаешь, иду и, ну просто сидит баба, понимаешь, на этом, вот этом, вся татуированная, и все трусы снимает. Хочет раку показать. Хорошо, что это фотография, а то бы и сняла бы. Ну там пионы, цветочки, значит, это все это у нее это, вот, и прям до самой сраки. Пионы-то у нее идут. А там, наверное, глыбже туда все это проходит. Тату. Такой тату. Как не смотрелся, думаю, ну ё-моё. Конечно, хорошо, красиво, но тенденция такая, я бы сказал, ну, как бы, помягче чуть-чуть надо. Ну, поставь ты, если тебе хочешь, на ягодицы это вот. Ну, на самом лобке, понимаешь ли, когда наши уж тётки писали только для Шуры там, или только для Васи, для Коли, ну всё же теперь тоже ты сам писать, что ли? Так там какие-то, кстати, треугольнички рисовать, какую-то хуйню. В пупок вообще перлину степу засунут, эту вот, как её. Перлина-то как она называется? Яхонт, самородок. Или какие-нибудь булавок насуют. Ну что ты какой-то? Ты на такую бабу не полезешь нихуя? А вдруг у ней булавка расстегнется? Как она тебе херакнет по самой? Если, бля, опять все навредительство? Ну ёпта, ну что такое? Тенденция какого-то козелезякивания. Ну что, тело должно оставаться телом. Упругим, молодым особенно. Они помолчали, насуют себе в брови. Булавки, Коль. Ой, какой ужас. Я на нее смотрю, мне прям самому больно, аж глаза слезятся. Думаю, как же я с тобой буду разговаривать, подруга? Ну, у нее, понимаешь ли, в бровях булавки торчат. Это страшное дело. Мучение жуткое. Не знаю, как они это делают. В пупке тут у одной видел. Наворочено. Пупка нету. Камень там, значит, бугром торчит. И цепи какие-то свисают. Думаю, ой, тогда самой пизды. Ой, какой кошмар, Коля. Тенденция мне не нравится. Я думаю, надо переходить к старому, чистому, здоровому сексу. Так что, Коля, ты вот сейчас вот выпиваешь, понимаешь? И, конечно, наш уже это... Уж не тот возраст, конечно. Мы не так с тобой тусуемся, там девчонки. Все у нас тут свои, понимаешь, уже... Подруги сидят, зубы на нас точат, клацают, понимаешь, куда? Моё, сука, тоже тенденция семейной жизни, понимаешь. Ну, не надо отрываться, но соблюдая эстетические правила. Соблюдая, так сказать, безопасный секс, Коля. И в новом году я тебе тоже рекомендую не пренебрегать безопасным сексом. Вот за это и выпьем. А вот тут, кореша мои драгоценные, еще одно свойство юмора, блядь. Как говорится, от Хармса и до наших дней. Свойство этого юмора называется «достача». Вот любит известный режиссер театральный с большим юмором, чувак. Петь «Вот катится большое колесо, вот катится большое колесо, вот катится большое колесо, вот катится большое колесо». Ну так, минут 20 и в конце «прямо на меня». Вот в этом и есть тонкое восприятие юмора. И вот сейчас вы в этом убедитесь, кореша вы мои.
1: А ты говоришь, бля, а так у клоунов тебе рассказать, хуй тебе в сраку. Вместо мака клоунов, там хуй чё разберёшь, бля. Я сам не смотрел, тебе не советую нихуя. Ну так посмотри кусочек, думаю, бля.
0: Там оказывается, блядь, там, блядь, 150 тысяч нахуй, блядь, одних этих ёбаных, как их, компьютерных, блядь, героев, блядь, сука, ты понял, нет? Игрушки, ёптать, поберушки, блядь. Там люди эти раз, два, три, обчёлся нахуй. Гусеницы какие-то ядовитые, блядь, ползают, всякая хуйня, понимаешь ты, блядь? Ну что я буду эту хуйню смотреть, блядь? Ну человека мне надо посмотреть, блядь. На человека, на его переживания, на его души. А там, блядь, мымыри какие-то ебаные. Один так, другой так пиздит, блядь. Глаза на выкате нахуй. Ну такого напридумывают, блядь. А с другой стороны, все злобные, блядь. Злоба присутствует нахуй. Вот такая хуйня.
1: Ну что тебе, клоуну? Я тебе как-нибудь потом про них расскажу, блядь. Ну детский фильм, я тебе рассказал, блядь, уже и Харю в Поттера, блядь, тебе рассказал, блядь, тоже детский. Ну детский кино, ёп, ну что я тебе рассказал? Я тебе рассказал эту, блядь, золотой Властелин конец, я тебе рассказал. Все, я тебе рассказал. Ну что тебе еще от меня надо, а? Ну все, я тебе лучше расскажу, говорю, блядь, вот смотри, вот сериал был у нас, да, сняли. А ведь тихо так прошел, говорю, так, как-то не понял. Два раза показали, раскрутку сделали, все. Этот, как он? Этот. Акунин, ёптамай.
0: Сериал, ёптамай. Про Фандорина, бля. Ты знаешь? А идея-то, бля, хорошая, сука, я тебе скажу, бля.
1: Возродить русские традиции, а чё? Всё, мы тогда не жили, что ли, бля, до большевиков нихуя? Всё, у нас не было хороших людей, бля. Чё, Конан Дойл один только написал, бля. Вот, Шерлок Холмс. Да у нас таких Холмс, знаешь, сколько было, бля?
0: Да хуя и больше этих Холмсов, блядь. Это же метод дедукции, понимаешь, блядь? Это все Ватсон пытался овладеть методом дедукции, бля. Он говорит, почему, говорит, Холмс, говорит, вот, говорит, блядь, у женщины, говорит, на лобке волосы такие нежные, блядь, ласковые, блядь, а у мужика такие жесткие, противные. Он говорит, вы не философствуйте, говорит, Ватсон, сосите, говорит, блядь. Вот тебе и дедукция, ёб твою мать. А у нас, блядь, Фандо, он, блядь, это сука, блядь, молодой, блядь. Дыханию задерживает на 2 минуты, нахуй. Из-за этого весь сербор, блядь. Его в мешке как ебанули, блядь, под воду, а он там 2 минуты ковырялся. Размышлял, как вылезти, блядь, пекал нашел, блядь, извлек, мешок разлил, блядь. Эти уже все давно ушли, уже забыли про него. Он, блядь, хуяк под пристани сидит, притаился, блядь. И так вот выживал, блядь. Он сам себя развивал, сам занимался, блядь. Он, потому что он говорит, я, говорит, сыщик, блядь. То есть я могу всякие там и по государственным делам пошел, круто пошел. И вот это вот возрождение вот это вот всех этих традиций наших русских, бля,
1: У него там дохуя этих всяких. Вот ты посчитай книжек-то дохуя. Ну, много-то читать я тебе сказал, не надо. Ты все равно поймешь там все. Там совсем понятно. Потому что там монашка какая-то, блядь, уже занялась сыскным делом. Там хоть все разберешь. Понимаешь, это уже дебри, блядь. Ты в дебри не внедряйся, блядь. Ты посчитай основу, блядь. Вот. Первая, блядь. Там еще у него там про турецкую войну, блядь, вот это вот. Потом еще этот гибель нашего генерала, там тоже так закручено, блядь, там интересно накрутили они, блядь. Якобы там он, ой, блядь, на бабе помер, ой, блядь, там такого навертели, сука, блядь. А все гораздо проще, конечно, оказалось, блядь, ну, там, типа, якобы она траванула, блядь, я шпионка немецкая, ой, ёбна, ужас. Ну, по крайней мере, это хоть, блядь, сука, в историю, понимаешь, патриотизму поднимает, а тут игра, выеби меня, ну, ёб, ну, я не знаю, Ну, выеби меня, все там говорит. Выбери меня, или как это там называется, блядь. У них же там, все не возьми, все, блядь, из другой оперы, блядь. Ты смотри, все наносное, Коль. Вот приносит ветром, блядь, перемен этих ебусь. Там уже отработано все. Уже отобрано, обосрано, надоело уже все. Все к нам, блядь, вот, сука. Как какие-нибудь, блядь, какие-нибудь хуяты котлеты прокисли, все к нам, блядь. Вот что ты будешь делать? Сторона большая, говорит, все рассосется, блядь. У них, говорит, все переваривается, говорит, у них кислотность другая, блядь, понимаешь? У нас, американцев, мы, говорит, обосремся с этого продукта. А, говорит, это вот, говорит, они русские, все съедят, блядь. Там бачка, говорит, что, говорит, для русского, говорит, хорошо, для немцев смерть. Или для американца смерть, блядь, и все, нахуй. Вон они, смотри, эти изобретали, блядь. Эти японцы, наверное, какие-нибудь, сука. Сначала они изобрели вот эту вот говорящую пиздежку, блядь, эту. Бля, как попалось, я говорю, ёпта мать, что за хуйня? Ну, говорю, как же это можно, бля? Я, знаете, как перед ебальцем помашешь вот так, она... Ку-ку, блядь, кукареку, нахуй. На ихнем голосе говорить-то, блядь, язык это, блядь.
2: Сикока сегодня вот это таза, блядь.
1: Я говорю, чего, бля, повтори.
2: Повторяю, говорю, блядь. Сикока сегодня это таза.
1: Я говорю, блядь, отъебись. Так, такая маленькая пиздюка, так интересно, блядь, ты понимаешь? Ей там поебала штука, она говорит,
2: не бей меня, блядь, такая.
1: Я говорю, ах ты, сука. Или голоса, блядь, раз, он повторяет, блядь, сука. Такую изобрели, бля, ну, пиздюки, бля. Как называть, забыл, бля, ну, это хуй, не знаю, бля. Это такая хуйня, блядь. И все вот это они к нам прут, блядь, с этим, понимаешь, блядь, как в глубине сибирских руд, блядь. Только там старуху прут, а к нам все прут, блядь, вот это все.

0: Ну что, Коля, кореш ты мой драгоценный, в рот меня чих-пых, сколько ж мы с тобой не видались-то, блядь. То пост, то каникулы, то Новый год, в рот меня чих-пых, ты живой еще? Моя старушка, бля, как сказал классик, бля, Есенин. Ёптать, живой, бля. О, сидишь тут у себя, бля, ой, ты зарос, бля, во мху, сука. Ты хоть паутинку сметаешь иногда, бля. Ах, не сметаешь? А, паучок к счастью, блядь, я понимаю, к письму, блядь. То есть они все здесь повиснут сейчас, нахуй, письмами тебя завалят в пизду. Да ты резко-то не соскакивай нихуя, скамейки-то, блядь, а попиздеть, как говорится. Сука, я к тебе вот, блядь, хе-хе-хе, со своим родным, блядь, ростовским портмешком, бля, выставляю, сука. Нам сегодня на попиздеть пару пузырьков, блядь, пару. Настоящего цюрикаретного, сука, бля, ростовского, блядь. На попиздеть. Понял? Вот так вот. Ты, значит, это одну туда отставь, другую вот сюда вот потихонечку. Возьми вот эти вот, знаешь, какие, не эти вот ебучие стаканы, а вот эти стопочки у тебя есть. Я знаю такие, знаешь, типа шкаликов таких. Ну, такие, блядь, вот квадратненькие, сука, но небольшие, но больше нормальных рюмочек, блядь, для портвейна, ты понимаешь, да? Ну все, сука, вот оно сейчас и пойдет. Ты потихонечку наливай. Это, значит, наша, бля, неуемная Ума Турман несется, блядь, на всех парах снова сделанным мечом, причем в аэропорт и всем похую, таможня, не таможня, куда ты, мол, с мечом, я помню, я, блядь, фанерные скубы вывозил для детей, блядь, мачете, блядь. Ну, правда, там на дно сумки засунул, думаю, хуй с ним, но там она, хуй, блядь, с эту, блядь, с хуевой душу, блядь. Да еще не заточенная специально, чтобы можно проявить. Ну и увидели, нихуя не спрашивали. А тут с мечами заточенными, блядь, за спиной пиздует Ума Турман, блядь, Коля. Через аэропорт Шереметьево, нахуй. В зеленый коридор, все по пизде мешалки. А говорит, куда? А нихуя не ебет вас, блядь. Это мне, бля, меч. Вы понимаете, все это достояние республики, нахуй, японское. Как ты несешь этот меч, как ты его вывозишь, блядь? А похую. А может, там между островами у них так принято, блядь? Мол, это мой меч, я в нем ритуалю, мол. Ну, мол, я периодически должна кого-нибудь ёбнуть, блядь. У меня ритуал такой, блядь. Вот и я сейчас еду на соседний остров кого-нибудь ёбнуть. Блядь. Или у нас там самурайские забавы, блядь, типа. Наверное, так объявляют всем таможенникам. Те говорят, ну, знаем, знаем, ни разу пизды получали от вас уже, все. Спасибо, пропускаем, пожалуйста, идите нахуй. Там, видать, часто такое бывает, таможники уже все, глаза на эти закрывают просто. У них сами глаза закрываются просто нахуй. Как кого с мечом увидит, все, пиздец. Глаза открылись нахуй, идите, пожалуйста, блядь, в пизду. Это они не попали на континенталь, рейс нахуй. Я тебе рассказывал, блядь. Угу. День Великого Шмона, помнишь, бля? Сука, бля. Ну, короче, это кино, кино, кино, Коля, в жизни все гораздо иначе происходит, блядь. Тяжельше, я бы сказал, тяжельше и не так зрелищно. Не так зрелище все это в жизни. А в кино заебешься еще, блядь, пыль глотать. Короче, блядь, она туда и прям приходит в этот ресторан, а там гигантский ресторан. Как узнала, бля? Я, говорит, это пизда. А она с группой подхалимов, блядь. Заебателей, прихлебателей, которые унижают, естественно, несчастного хозяина ресторана, заставляют его чуть ли не хуй сосать, понимаешь, тут. Ну давай нам песни пой, хуй тут выебываешься, бля. Неси нам пиццу. Она говорит, пицца у нас не делается, бля. Пицца в Италии, езжай туда нахуй с вашими деньгами. Говорит, нет, говорит, ты хамишь, братец, блядь. Ну тут вдруг прилетела стрела. Прям впрямую, в стенку. Хуяк! Известие, блядь. Ну не стрела, там носик какой-то, блядь, вонзился. Ну это пизда. С плюсовой челюстью, блядь, проститутка, блядь, в школьной форме. Вылетает нахуй, говорит, где? Ебалом щелкает, понять не может. А Ума Турман над ней висит. Думаю, сейчас обоссытся, не дай бог, блядь. Как польет на нее. Но выдержала, бля. Отвиселась. Та ушла. Та спрыгнула, говорит, и решила в Тубаркас сходить. Все-таки поссать-то надо было. Перед битвой великой, нахуй. Ты же не знаешь, что великая битва, нахуй. Ты чего, Коля, бля. Это ты даже, блядь, ну тебе в страшном сне даже не приснится, нахуй. Пошла в тубзик. А там, значит, кабиночка, нахуй. Ну, ее специально так просветили для зрителей, все она там, мол. А якобы ее не видно нихуя. Ну, прием, ёпта, Коля. Киноприем карантины. Наливай в пизду.
1: Наливай нахуй. Наливай.

Ну что, Коля, кореш ты мой драгоценный, мы сегодня с тобой в интимной обстановке, блядь. Ибо я сообщу тебе сведения, блядь, не то чтобы особо секретные, но которых ты совсем нихуя не знаешь, Коля, кореш ты мой дорогой. В рот меня чих-пых со всеми пирогами и костылями, блядь, так я тебе скажу. Недаром я пришел сюда с сеточкой, блядь. Да не с сеточкой, с рыболовной, пизда. С маленькой авосечкой, блядь, ростовского портвейска, блядь. Недаром я сюда пришел с этой сеточкой, блядь. Вот в ней раз, два, три, четыре, пять бутылочек хорошего, можно сказать, почти что цимлянского вина, блядь. Не знаешь, что такое цимлянское? Я тебе еще расскажу, корешок там драгоценный. Ты приготовься потихонечку так. Это... Сейчас вот эту вот середочку-то так чуть-чуть порубай. Блинчик отложи нахуй. Не... Ну, не ну, и Коля, не принимай все так прямо, ёпта. Не нахуй, не в лицо, блядь, пожалуйста, блинами, блядь. Положи сюда, у нас интимная сегодня вечеринка с тобой. Все-таки 8 марта прошло, блядь. 23 февраля отгремело в пизду. Выборы состоялись, блядь. Никто и не предполагал, что они будут выглядеть как-нибудь иначе. Главное, что черная сотня не прошла, Коля, кореш ты мой драгоценный, вместе с коммуняками, блядь. О, я не хочу с тобой обсуждать результат выборов. Я знаю, что ты голосовал за Хакамаду. Я знаю, ты такой у меня верный, блядь, сторонник женского голосования, блядь. То есть сперва разделись догола, а потом, значит, сование было. Так у тебя, значит, идет. Ты, блядь, вот ты, корешок, ты мой драгоценный, блядь. Так, сука, ты наливай потихонечку уже. Открыл, да? Вот, молодец, сообразил, бля. Открыл. Так, налил. Пиздец. Ох, как хорошо идет, смотри. В смысле, пока в стаканчик идет еще только, бля. Вот она, смотри, не мутная нихуя. Да не рви ты на мне, бля, рубаху, Коля, блядь. Не трепещи ты, как флаг на ветру, пизда. Все будет нормально, бля, тебе, Сёрочка. Мы с тобой садимся спокойно, бля. А у меня слюна пошла, сука, блядь, как ты льёшь. Ах ты, блядь. Слюнка пошла, бля, ну ладно, сука, давай. Потихонечку под ноги пизданём, да? Сейчас, под ноги, давай, давай. Для затравочки, вот именно ростовского портвейску мы сейчас с тобой и пизданём. Вот чего, сёк ты мой драгоценный. Вроде на сих пых, я тебе такую сейчас историю расскажу, бля. Я опять вернулся, бля, к любимому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Я ему даже стих посвятил, бля. Александр Сергеевич Пушкин был обычным из людей. Он писал про поебушки, про царей и про бледей, вроде сих пых. Был вообще мужик не глупый и пизда-то рисовал. А если кто-то лез в залупу, на дуэлях вызывал. А его старушка-няня говорит: «Тонка киска написать мне сказку, Саня, золотого петушка!» «Нехуй делать! Это плюва! Как два пальца обоссал! Заебательски и клёво Пушкин сказку написал! Вроде золотой петушок, бля!» «Ты знаешь, ну, как всегда, царство, государство, вроде этих пых, бля, и там царь правит, долдон, бля!» А он ленивый, нахуй, дитячий, чешет, блядь, чешет, нихуя вставать не хочет, блядь. Ну, блядь, живет. Все время набеги какие-то, блядь, происходят, блядь. Татарцы, нанайцы, блядь, налетят. Блядь, отдай скотину, сука, яйца всем порежут, баб всех поебут. И опять, нахуй, чешет, блядь. Вышку построил, блядь, туда посадить одного, блядь, он ебется, блядь. Ветром сдует, нахуй. Еще кого посадить, ебется, блядь. Да ебта, блядь, это членовредительство, блядь, одно спасное, бля, в государстве, блядь. И все, говорю, тук-тук, нахуй, ворота, бля, кто там, нахуй, еще пизду, блядь, не на тебя, блядь. Открывай, бля, я экстрасенс, блядь. По-ихнему следочет, блядь. Кашпировский, блядь. Ебло, блядь, брови как вышел, блядь. Спать всем, блядь. Ой, блядь, все попадали, нахуй. Все, можешь не доказывать, блядь. Верю, экстрасенс, блядь, пиздец. Значит, что будем делать, блядь?
Хасик Хасенович, блядь. У нас набеги, блядь, как пробегут, блядь. А я все время в них носей, блядь. Я сплю все. А тут, блядь, как набегут, блядь, всех баб выебут, все нахуй пошли. Скот весь угонят, в пизду жрать. Нечего нихуя ебать. Нет, блядь, что такое? Помоги, можешь помочь? О, он говорит, так, нахуй. Раз, бля, и достает так, мешочек, бля, такой. Хуяк, блядь. И птичку, бля, петушок, бля. А золотой петушок, золотой, блядь, из чистого золота широко отвисает, блядь, у него золотом все усыпано, бля. Он говорит, веришь, не? Хочешь такого, бля? Он говорит, а ну хуй мне сдался, бля. Он говорит, это золотой петушок, в рот меня всех пом. Он говорит, да хоть серебряный, блядь, хоть у него яйца изумруды, блядь, звенят, бля, в рот меня всех пых, бля. Он говорит, нахуй мне сдался, бля. Я его нахуй не продам, что на валютный обмен нихуя, блядь. И так у самого нихуя нету, блядь. Все обменные пункты закрыты, все в пизду. Говорит, золотой петушок, он жрать не просит, блядь. Сидит на одном месте, блядь. Тебе будет говорить, бля, кто, сука, к тому царству подкрадается, пиздюк ты малосольный, блядь. О, прости, бля, не понял, нихуя, говорю, блядь. Это за что же? Ты мне ударишь, бля. Говорит, ну, бля, вроде как дарю, но спа. А что с понтом, говорю, блядь? Все, ты, блядь, ты что-то темнишь, бля, их сосен, сука, бля. Говорит, ну, блядь, я потом приду, говорю, блядь, и сразу тебе не скажу, что мне надо за этого золотого петушка-то, блядь, гребешка, блядь. Говорит, ты, ай, чем его кормить-то, в рот мячик был? Говорит, нихуя он, блядь, не голодный, нихуя кормленный, блядь, живет, да хуя, блядь, говорит, нихуя не жрет и не серит, главное, блядь, все характерно, блядь, он тебе шпиль не обсерит, блядь, храм не загадит, блядь, и тебе на голову срать не будет, это самое характерное, вот. Таких голубей бы у нас в Москве завести, блядь, чтобы они, сука, на память не срали, бля, Пушкин стоит, мой любимый, весь я босер, Пушкин, я проходил по Пушкинской площади, бля, Александр Сергеевич, бля, в рот без их пыль, хочется подняться, высоко, сука, хоть голову протереть, блядь, они, сука, сидят, а серот, блядь, серот, они, блядь, жирные все, сука, блядь, голуби эти, ебта, сраки им позатыкать, все, которые по Пушкинской площади летают, блядь, всем сраки позатыкать. Хотя бы в годовщину, блядь, 200-летие, блядь, Пушкина, блядь, урод, блядь, сих пор. Это здесь видно, нахуй, все, это обсер такой, блядь. Ну ладно, это стороны, блядь, это отход, блядь. Ну и царь, как, блядь, говорит, хорошо, спасибо тебе. И этот петушок, честно, блядь, как этот астролог ебаный, блядь, сказал ему, блядь. Петушок тебе все сообщит, блядь. Тот только, блядь, лишь он, кукари.

0: бац, другой под щеку горит. Серый хуяк, пизди куку. Сразу лежит на боку, бля, опять лежит, бля. И в ходе дует, бля, долдон, бля. Ой-ой, житуха, бля. Петушок-то тут как-то, бля, кричит. Хуяк, черек, пизди куку, бля. Говорит, набег, блядь. Тот говорит, да ёпта, я уже устал, блядь, уже давно лежу, блядь. Ну, говорит, сынок, говорит, там, Сеня, блядь, иди в рот на всех пых, разберись там с этой хуйнёй, блядь. Сеня раз и исчез, блядь. Хуяк, блядь. День нету, блядь, два не в рот на всех. Долдон, блядь, что такое, блядь? Говорит, Ванька, ёпта, там, второй, блядь, сынок-то, блядь. Пойди разбери, блядь, где Сенька-то, ёпта мать. Пошёл, блядь. День нету, блядь, Ваня, врубайся. Да что за ёб твою мать? Долдон уже охуел. Говорит, ну что, самому, что ли, бля, партии надевал? Говорит, ёпта, как неохота, бля. А петушок, бля, кричит, пизды, ку-ку, блядь, тревога на... Говорю, о, блядь, вот зиту, я тебя вся спизданул бы с этого верха, бля, надоел ты мне, заебанец ты, блядь. Вот подарил, сука, этот ебаный экстрасенс, ебать его в сраку, блядь. На лось его закинули, пиздец, пошел сам, блядь. Ну хуй тут, хуясит, блядь. Километр, два, блядь, три, сука, блядь, ну четыре, блядь, пять, блядь, десять, сука, выезжает, сука, где-то какой-то, блядь, вроде как лукоморье, блядь, такой, знаешь, блядь, дуб зеленый, всякая хуйня, блядь, и сотёрщик, блядь, стоит. И вдруг, блядь, Сеня лежит, блядь, убиенный, нахуй, полностью, блядь. Ваня, блядь, причем они рядом, блядь, и вроде такое ощущение, что они вроде как друг друга и порубали, блядь. Говорю, ёпты, говорю, бля, а что тут для сотёр-то, бля, в рот на всех был? Хуяк туда, блядь. Эпическая сила, там баба голая, блядь. И причем в такой позе он ее заскал, блядь, все у него сразу, блядь, ебло раскрылось, блядь, все упало нахуй, блядь, я имею в виду, упало все это, ебаная амуниция, блядь, меч выпал из рук, блядь. Все. И так он с открытым еблом. И забыл про детей убиенных, нахуй. Говорит, ты кто, блядь? Она говорит, самоханская, блядь, царица. Говорит, кто, блядь? И, блядь, говорит, ёпта мать, самоханская царица, я врага всех пых, блядь. Посмотри внимательно. И саракой так к нему поворачивается, блядь. А там все просвечивается. Я так понял, там все просвечивается. Он видит вот эти вот все эти вот дела, блядь. И, естественно, хоть он и всех пожалой, блядь. И только что увидел убиенных детей, он совершенно охуел. Я потом понял, блядь, Коля. Это пизда, это Паша, у него, блядь. Ну, сука, она как кувшин, блядь. У нее вот такая, блядь, талия, сука. Ну, ты чего, руками взять, блядь. И вот такая срака, блядь. Это восточная, здесь мечта, блядь, любого грузина. А долдон хуем, хуй да хуя. Царица, родная, всех пыгр, блядь. Ну, выходи же мне замуж, блядь. Что ты тут делаешь в сатре, блядь? Говорит, да. Она такая, знаешь, пизда. Да? А что-то мы с тобой будем делать, блядь? Он говорит, как что, блядь? Жить у меня царство, блядь. У меня царство хуитель долдона, блядь. Говорит, а, ну, блядь, а у тебя, мол, типа намекает, у тебя, мол, стоит, блядь? Он говорит, ну, не стоит, ну, хуй с ним, мне что-нибудь придумаем, блядь, там как-нибудь, блядь. А ты что, тебе надо, что ли? Ты же царица, блядь. Он говорит, ну, хоть царица, ебать, все равно хочется, блядь. Он говорит, ёпта, ну, отструзим какую-нибудь, блядь, хуёвинку, блядь, там, я сделаю, тогда этих, не было этих хуёв-то, блядь, царь, дай в любой магазин, блядь, там, хуи на тебя с потолка падают, блядь, это. В общем, хороший, он говорит, что будем делать-то, блядь, царитом?
1: Он говорит, ну хули, блядь, я тебя буду носить на руках, блядь.
0: Мы с икры жрать, блядь. Он говорит, да мне икры вон, блядь, сука, холодильник, кстати, все забито нахуй, блядь, вы сатаре, блядь.
1: Говорит, ну я тебе, блядь, сегодня все, бля, придумаю. Говорит,
0: да хуй ты придумаешь, в рот осипы, как скучно с тобой, дедушка, блядь. А сама провоцирует что-то, блядь, такое. Чувствую, какая-то, блядь, неправда в этом. Ну ладно, хуй с тобой соглашаюсь, вези меня, так этот, сука, блядь, дождите не похороним, блядь. Схватил эту пизду и бежать с нею, блядь, прижимает, прям за сраку схватил, прижимает, блядь, она здоровая, руки не сходят с нихуя, там, блядь, уронит нахуй, блядь, на лошадь посадил, говорит, вперед, сука, вперед, блядь, ты хоть выясняешь, блядь, все, я понял, все, от этой пизды, оказывается, исходило все, блядь, эта хуйня, петушок, кукурику, блядь, провокатор ебаный, блядь, в параше его нахуй столкать, блядь, хоть он даже золотой, блядь. Ну хуй с ним, кроме всех пых. Короче, царь, ребят, охуел совершенно, блядь, там. Говорит, все, долдон, говорит, готовлю, блядь, все. Царство, блядь. Все, надувай все нахуй, шары, блядь, ленточки, хуёчки, блядь. Бутылки заливайся, будем гулять, блядь. Будем самохаться, царицы, блядь, жениться, нахуй. И тут только самый торжественный момент, блядь. И входит, блядь, этот хуй экстрасенс.

0: и говорит: ну что, блядь, сука, пора платить по ГКО, блядь.
1: То есть по зарплате, блядь. По какой пизде, говорит, зарплате? Говорит, а потому что, бля, мы сяву как, говорит.
0: Я говорю: все, что хочешь, бля. Он говорит: да, блядь, я и сейчас ни от слова не отказываюсь, блядь, дал долг. Говорит: все, что хочешь, бери, блядь. Вот завтра хочешь, блядь, бери нахуй. Хочешь, что хочешь, вагон водки, блядь, бери нахуй, блядь. У меня свои тут делают, бля, по-детски, блядь, сука. У меня водяр льется рекой, бля. Зайцев тебе, блядь, сука, целую лодку, бля, подарю, сука. У Мазая отниму нахуй, пошлю Мазая, бля. Зайцев тебе подарю, бля, на шапке, бля, нихуя, бля. Уровня сих пых. Мне Мазай по пизде мешалкой, бля. Ты, говорит, мне, говорит, вот эту, говорит, пизду отдай, бля. И показывай прям пальцем, блядь, своим бородавчатым прям на нее, блядь. То есть на ее пизду прям показывай. Она так, она даже не стесняется нихуя, у них явный сговор, блядь. Она уже припасла у нее массу бабок, блядь. Баксы все под матрасом рассюхала, блядь. Она уже, бля, в полном порядке, блядь. Он говорит: давай мне эту пизду. А вот этой-то пизды ты и не получишь, блядь. Ты просто получишь пизды. Ты просто получишь пизды, и сейчас выйдешь нахуй отсюда, блядь. Понял, да? Вот тебе, бля, бог, а вот порог нахуй. Пошел нахуй, блядь, отсюда.
2: Тот, блядь, он, блядь, не то что позеленел, блядь. Он даже, он хотел обосраться, блядь.
0: Но не получилось, нихуя не ел. Наверное, блядь, дорога длинная, блядь. Только пернул, блядь, с горя, блядь. Говорит:
2: в рот мне чихпыхнутые долдон. Ты же мне обещал, говорит.
0: Пошел ты нахуй, блядь, молчу, я обещал, блядь. Дай ему, говорит, мою самую, блядь, сладкую пизду.
2: Ты, говорит, долдон и гондон.
0: Ну да, я гондон. Бурмящих пых, ну и хули. Все, блядь.
2: И вдруг, блядь,
0: хуяк сверху, блядь. Блядь, бум-шму, блядь. Что? Все ебал-то подняли наверх, блядь. Один долдон все на свой пиздец смотрит, блядь.
2: Ой, блядь, какая все красивые это, блядь.
0: И в это время, блядь, как будто ему ломом по еблу. Хуяк в затылок, блядь. Он говорит: что такое, в чем дело, блядь? Хуяк второй раз. И он уже больше ничего не думал, блядь, потому что наступил ему полный пиздец. Это наш уважаемый золотой петушок слетел с этого, блядь, пика и ёбнул долдона прямо в теме. Хуяк, блядь, и у Пушкина главное все в рифму, блядь. Хуяк, блядь, и пиздец.
3: Так вот ты пойми, ёпты, вроде бы, к чему я все это рассказал-то, блядь?
0: Ты мораль-то ждешь, блядь, наверное, да? Я тебе так скажу. Здесь мораль такая, блядь. Как в русской народной поговорке говорится, блядь, сколько волка не корми, а у слона все равно хуй толще, блядь. И вся эта, блядь, братва и хуярит, блядь, на этих вот. Ну она тоже, братва-то разная, ей же становится, блядь, Коля. Братвой ведь не рождаются, блядь. Ей становится, вот что я тебе хочу сказать. Вот они такие, блядь.
4: Нереализованный мир, как говорится, нереализованных возможностей возникает.
0: У пацана он смотрит: ну хули я на стройку пойду кирпичи таскать, да? Ну как баба, та же проститутка. У меня есть пизда. Зачем я пойду тягать какую-то хуйню? Пускай пизда трудится, блядь. А она чего ей трудится, блядь? Ноги развела и трудится на здоровье, блядь. Кто трудится? Тот, кто наверху, ёптем. Есть, конечно, любительницы, блядь. Она и наверх слазит, блядь, и так, и сяк. Есть трудолюбивые женщины в наших селениях, блядь. Ну так мужики тоже рассуждают. А хули, если у меня кулак хороший есть, блядь, так реакция, туда-сюда, спортивная подготовка. Лучше я пизды кому-нибудь дам, нахуй. И все, блядь, и вся работа, блядь.
4: Они утром просыпаются, все обосрано, все. Все зарастает, блядь. А этот, блядь, дантист, ёптать, надомник, Рудик, блядь, сука.
0: У него приемник Грундик, помнишь, бля, Володя пел, сука, высылался. Это такой же, бля, надомник, сука, блядь.
4: О, говорит, что-то аквариум так засрался. О, бля, почему так быстро? Туда-сюда надо, наверное, менять, нахуй, надо воду менять, ёптать. Что еще делать, бля? Чистить надо, ёптать. Ну вот, а значит тут опять прилетает эта птица-пеликан, блядь, давай каркать, нахуй, опять ему пизды, блядь, этот стоматолог ему дал, блядь.
0: А то он, значит, начал там летать, квакать, блядь, торчать, а стоматолог говорит: вот, говорит,
4: Рыбка, говорит, клоун, специально я, говорит, ее купил для одной девочки моей. Значит, доча приедет, доча, и показывают ебало дочи, блядь. На фотке, правда, блядь. Ну, значит, она, естественно, со всякими стоматологическими ужимками, блядь. У нее какие-то пружины на зубах стоят для выравнивания, наверное, блядь, клыков, нахуй, подрастающих. Ну, такое ебло кровожаднее, блядь, я не видал. Этот Вилли, сука, акула, блядь, отдыхает, нахуй. Просто отдыхает, блядь. У него добродушное выражение лица, блядь. Здоровый, а это, блядь, такая сучка. Она когда рыбку, блядь, берет, сука. Я, говорит, помню, как она замучила одну нашу подругу, блядь. Ей дали в этом, в пакетике. Она его, сука, как начала трясти, трясти, трясти, блядь, такая. А та бедная рыбка-то и сдохла, нахуй. Сколько ее можно трясти? У нее сотрясение мозгов, блядь, и все остальное стряслось, все. А это такой, блядь, зубенки вытащил и трясет. Ну ты пизда такая. Вот ее все возненавидели, говорит, ну она скоро приедет, осталось буквально, блядь, там, 3 дня, сука, надо что-то делать, линять надо, кореша драгоценный, ровно сих пых, блядь. Правильно, линять.
2: Это русские народные сказки, блядь, возьми любую простую, блядь, о, сука, я тебе сейчас так, колобок, блядь, ровно сих пых, о, колобок, блядь, сука, вот сидит девочка-бабушка, блядь, нихуя, жрать нехуя, блядь. Сидят, пизду, блядь, она сушит, блядь, на солнышке, блядь. Дед хуй сосет периодически, она у него сейчас прям жрать, нихуя, хуя. Они хуй сосут деда, блядь. Благо он же не стоит, нихуя висит там где-то, блядь, под коленом, нахуй, блядь. Ну тот, когда деда, и же все время хуй сосать. Это что-то есть, блядь, и то они какая-то, блядь. Пизду, говорит, бабушка, блядь, испеки

0: Я, блядь, меня вот сегодня, блядь, я вот сберляю, блядь.
1: Ёб твою мать, блядь, они ж меня сберлять собирались, блядь. О, надо, блядь, делать ноги. Кто-то пёрнул, блядь, тиши, блядь. Ну-ка, дохлый, попиши. Дохлый встал, пошёл.

0: блядь. Я самый крутой, блядь. И, блядь, тут как тут, нахуй, предмет его обожания, блядь. Лишненько, блядь. Ты пизда куда бежишь, блядь? Я, блядь, по своим, блядь, делам, блядь, блядь. Ну, нахуй, блядь, я самый крутой, блядь. Ну, ты, сука, мне ментяру быстро, блядь, под кустом, нахуй.
1: Ой, какой я сладкий, блядь, этот, вот, сука, блядь. Ну дай-ка тебе, я, сука, сейчас вот, полежу немножечко, блядь, понюхаю, блядь.
0: На-на-на, блядь, сыр, сякой гордостью, блядь, лежит, блядь, колобок, сука, я, мол, блядь, самый крутой, блядь, самый отмороженный. Она хуяк, блядь, у неё отпустила, нахуй, блядь, и проглотила, нахуй, тут же, блядь. Насиливать жопу, да хуй с винтов есть, и сам пойми, бля. Насиливать жопу, да хуй с винтов есть, и сам пойми, бля. Насиливать жопу, да хуй с винтов есть, и сам пойми, бля.
2: С футболом, конечно, понятно. За наших будем болеть, чтобы они шли дальше, бля. Дальше, бля, у нас европейские кубки впереди, бля. Никакого застоя мы не допустим, бля. Из-за застоя болеть не будем нихуя. Что-то нам не везет. А тенденция есть. Хорошая тенденция роста. Так что будем болеть. Будем атмосферу не перегревать. Себя тоже. Яйца держи в холоде. Мужику всегда это полезно. И голову тоже твердой старайся держать. Несмотря на то, что мы сейчас с тобой немножечко выпиваем. И в Новый год тоже немножечко ёбнем. За все хорошее, чтобы было. И все будет нормально в Новом году. Все, Коля, иди отдыхай, мой дорогой, в Новом году. Мы с тобой еще не раз, я думаю, увидимся. И друг друга, корешки мой драгоценный. Порадуем хорошим разговором, беседой застольной хорошей. Ну, все. Будь здоров, ёптай!

0: Ну вот, Колян, ты знаешь, а это называется, как у них там, сказочка в румяцких пых. О царе Салтане, полное название тебе говорю. О сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче. И прекрасной царевне Лебеди в румяцких пых, ты понимаешь, я? Не лебеди, а лебеди, Коля, ёптать. Она была не блядь, а целомудренная девушка. И вот ты знаешь, что у нее зимним вечерочком три чувихи, значит, сидят там, что-то вяжут. С ними, значит, еще баба такая, такая, с бородавкой на носе. Здоровая, сисястая, запасная и поет. Там, блядь, кабы я была, да кабы ты была, пизда была, блядь. Во-о-о. Короче, три эти пизденки прут, ткут их там, не поймешь чего, блядь. А царь Салтан-то, блядь, он холостой пизду был, понимаешь? Ему ебать хочется. А он ночью не спит, у него хуй стоит, все одеяло рвет, подымает. Он говорит, пойду пройдусь, что ли. Знаете, что бабы там сидят. Это значит, у них светлица называлась. Хотя темно, как у негров в жопе. Ночушка, понимаешь? И этот втихаря елду свою, держа между яиц, блядь, крадется, пиздюк старый, блядь. А хуй стоит, значит, не очень старый. Идет, блядь, боится скрипнуть. Вот сейчас я в крайнем случае хоть отдрачу рот на всех пых. А они, значит, поздно вечером ткут, еби их мать. Повадились. Причем одна, говорит, я, говорит, такая, говорит, пизда. Я, говорит, могу вообще всех закормить нахуй прям. Одна. Чем хочешь, блядь. Хоть говном, блядь. А другая говорит, а я тоже не пизди, я тоже дородная баба, блядь, говорит. Я вот всех обую и одену, блядь. Значит, я такая тихая, я такая, блядь, я блядь, полотна наткнусь, сука, все заебутся, блядь. Вот они, значит, усираются, хвалятся, а третья молчит, блядь. Тихая такая, вроде как дурочка. Сидит, ну, хорошенькая. Она, говорит, вот вы, говорит, такие, мол, это, то, это, а я бы, говорит, прям, говорит, царю Салтан прям вся бы дала бы и все, блядь. Я говорю, о, Колян, в тихом омуте черти водятся. Они ее вроде как дурочкой считали. Нихуя себе дурочка, блядь. Это, говорит, ваше поле рядом с нашим называется. Наше колосистие, ваши девки посещастей, наши попиздистие, блядь. Так это оказалось попиздистие всех. Вот тебе, да, самая третья, бля, вроде самая тихая. Она прям вся другой. А я прям вся тут бы ему дала бы. Прямо раком, бля, встал бы, как в пердоле, и все, прям на столе. При всех, говорит, вот, блядь, я, говорит, вот так люблю, говорит, не могу. А царь у него чуть хуй не выскочил, блядь, вдруг он в это время дрочил, стоял под дверью, блядь. Говорит, ёпт, все, я тут суходродкой занимаюсь. Вот, мальчик, когда тут мне дают прям сразу. И у Пушкина, главное, так говорится, только вымыть успела, дверь тихонько заскрипела, хуем, вот, переносит. Царь, всей стороны тут государь, блядь. Он входит прямо у него, залупа сизая, блядь. Он ее еле прячет, говорит. Ну, говорит, не здесь, конечно, но сейчас я прям сразу в церковь. В ЗАГС и все, и пиздец. И я тебе прям сразу впердоливаю, пока стоит. Она, ой, бля, батюшка, да что же это такое-то, да я пошутила, бля. А, пиздец, бля, отвечайте на колку, кто тебя тянул-то за хуй-то, блядь. Ты что, бля, гребенка хуевая. Все слышали, блядь, что ты обещала дать прямо здесь на столе, бля, в рот на сих пор. Ну вот этот царь говорит, ну все, а че вы заёрзали-то, ёпты. Кто чего хотел, тот и получил. Так, ты чего хотела? Ты хотел всех накормить, нахуй, да? Пиздец, иди в общепит, блядь, и хуячь тут в этом нашем сатанском царстве всех корми, блядь. Ты чего хотела? А будь одеть, блядь. Пиздец, будь скосиха, блядь. Иди, сей, сосейся, блядь, вот тебе ателье, блядь. Будь модельерсей, нахуй, блядь. Художник-модельщица, блядь. Пятого разряда, даю тебе пятого разряда, зарплата охуительно хорошая, блядь. Все. А это, говорит, я буду, говорит, всем давать. О, молодец, честная давалка, давай. Вот я ее и беру. За пизду и веду к себе эти. В терема имен золоченые, бля, или как их нахуй там. А сам на войну, пиздец. Успел пердолил и на войну. А куда нахуй все? Мужское дело, бля. Главное успеть. Понимаешь, главное успеть пердолить. А на войну мы всегда успеем, в рот мячих пых, блядь. Это же заебут эти, блядь, вон, нанайцы, китайцы, чеченцы, блядь, они нам покоить не дадут нихуя. Значит, вот поскольку царь далеко вьется там это ебаная сестока, блядь, подошел вот срок рожать. Ну, дело бабское, она, конечно, родила, блядь. А эти три, они прям, блядь, вот как он их назначил, так они и усираются. И с этой бородавчатой пиздой, она говорит, я, бабы, с вами, я, блядь, я вам помогу, давайте все обосрем. Они говорят, обосрем, мать, обосрем, обосрем. Ой, блядь, как хочется вот бабам друг на друга насрать, блядь. Вот у них постоянная вот эта вот, блядь, хуйня, зависть. Вот тебе Моника та же, блядь. Короче, говорит, мы, говорит, ее обосрем, давай этого ебаного коновал хуй там ходит, блядь, как он с сумкой, блядь, этот вот. Ну, этот пиздец, гонец из Пизы, блядь. Гонец, пизда там был. Пьяный в жопу, идет, между прочим. О, говорит, там была, говорит, бабушка седая. Превосходная такая, от нее шел сытый пьян. Они эту хуйню заманили, блядь. Подметную хуйню сунули, блядь, сами написали. Все, мол, батюшка Саре, бля, у тебя родился, блядь, мутант, ебать его в сраку, блядь. Поделка из Чернобыля, 4 уха, блядь, 3 хуя, блядь, и 2... Не, не 2, блядь, не хуя. 2 глаза здесь и 2 на сраке, ёпты. И вообще на лягушоночка похож, блядь, ёпты. Царь, блядь, тебе тут нахуй, он говорит, да пойди нахуй, блядь, ебёт там кого-то по голове этой кувалдой, нахуй, он в бою же, понимаешь? В бою, говорит, да тебе письмо, ёп. Говорит, да подожди, не мешай ты, нахуй, хуячить дальше, блядь, всех продолжать. Ебенить направо-налево. Тут ему успели сунуть, блядь. Он говорит, ну прикройся меня, нахуй. Ра, ну в таком пылу, блядь, такое прочитать, как ты думаешь, блядь? У тебя, мол, родилось, не хуй знает что, блядь. Он загоревал, ему чуть самого поебалут не дали какие-то на наши, блядь. Мимо пробегали, блядь. Он загоревал, говорит, так казнить нахуй всех, блядь. И этого нахуй казнить. Он говорит, а меня гонишь? Ёпты, я не виноват, я принёс, блядь. Ну ладно, хуй с тобой, иди, блядь. И принеси туда, чтобы, мол, царит нахуй. И этого, блядь, гремышку, хуишку, блядь, вот этого лягушонка, блядь, за 1 из 3 хуёв схватить, блядь, в бочку, законопатить в пизду вместе с мамкой, блядью. Короче, их законопатили, блядь. Короче, сначала возмутился, а потом говорит, а вот письмо-то нахуй. А это пизда с бородавкой вышла. Вот письмо, блядь. Кто, блядь, с Салтаном хочет, блядь, потом на стрелочке нахуй, блядь. Те, да мы хули, да мы, блядь. Вот так всю жизнь на Руси, блядь. Да мы хули, народ безмозглый, блядь. Безмозглый пизду. Короче, блядь, их законопатили нахуй. Ой, блядь, а как селка-то, знаешь? Она плачет. Это, царевна говорит, волна, волна, говорит. Ты гулива, говорит, вольна. Ну, гулив, в смысле, гуляет. Ты, говорит, плещешь, куда захочешь. Ты эти морские камни точишь, ты про всякую хуйню. Выплесни ты нас на сусю, в рот мячих пых. И такая музыка, ты знаешь, та-да-да-да-да, та-да-да-да-да. А композитор, пизда, Римский Корпусов, блядь. У него еще опера Снегурочком, блядь. Вот там тоже красиво, блядь, ты понимаешь? О, плывут нас. А этот-то растет. Она говорит, подожди, пока не расти, блядь, а то сейчас среди океана, нахуй, бочка распадется в пизду, куда мы с тобой денемся, нахуй, раз тут с тобой акул поедят, нахуй. Он говорит, пока, мам, не расту, но, блядь, и питания нихуя нет, а у него, блядь, силы распирают, блядь. Он и мамку там уже примял всю, блядь, она в этой бочке, бочка большая была, блядь. И она говорит, сейчас я еще помолюсь, а? Сейчас, подожди. Мол, волна, выплеснись, нет? Ну, выплесни ты, ёб твою мать, блядь. Так попросила, блядь. Она и выплеснула, блядь. Не плывут, стоят. Он говорит, мама, можно я перну, блядь, спокойно в этой бочке? Ты не вздохнись, блядь, закрой ноздри, блядь. Сейчас мы вышибем все доски, ебень матери. Как вздгнет, блядь, доски все нахуй, блядь. Остров, и называй, знаешь как? Леденец, бля. Вот ты в рот мячих пых, блядь. Все ты ебал, спрашивай, отвечаю тебе, блядь. Так в партитуре написано, пизда. Тут, блядь, он говорит, мама, надо что-то сберлять нахуй. Рост продолжается, а питание нихуя. Сделал лучишко стрелочку. Смотри, блядь. Вот тут она и появляется. Только она еще не царевна, пизду. Она просто птичка летит. Кар-кар, блядь, летит белый лебедь. И вдруг за ней, бля, корсун. Орел летит, блядь. Нет, смотри, не орел. Орел так не летает, орел круче берет. Он и выше летает, а это корсун. Мелкая падла. Да еще оказался колдун, долбоёб, ёпта. Он эту лебедь хотел приебенить, блядь. Оказывается, она тоже заколдованная. Он говорит, о, блядь, хотел сначала лебедю выдрать-то надо, Корсин, не будь он, блядь. Он же как стенка, блядь, дубовая. У него, блядь, у него же, сука, кости, его хуй берляешь, один нос, блядь, клюв, нахуй. А потом говорит, не, надо выручать. И тут его перебороло, блядь. Он пизданул в этого, попал ему, яйцо прошил насквозь залупу и в глаз, блядь. О, говорит, блядь, мне теперь жить нет смысла нихуя. Без яйца, без, блядь, залупы и без глаза, блядь. Погиб я, нахуй, пиздец. Лебедь, о, говорит, царевич, мой спаситель, мой священный избавитель. Он так поет, красиво поет, блядь. Ты, говорит, не Корсина убил, ты, говорит, злодея подстрелил вместе с его яйцом и залупой. Ты, блядь, за это, говорит, я тебе, говорит, ты теперь, говорит, не кипишись, блядь, и голодный спать ложись, блядь. Спи, главное, проснешься, все будет впереди. Хуяк просыпается. Блядь, город, и народу откуда-то нахуй навалило. Ой, говорит, ты наш Гвидон, ты наш царь, будь нашим царем, бля. Во как. Он говорит, блядь, лебедь, ты что ли нахуй?
1: Говорит, я, говорит, Гвидон. И потупилась, блядь, вот русская простота и красота. В рот мячих пых, какая скромность, блядь.
0: Даже не подумай, что у нее пизда есть, блядь. А уж не говори, что она когда-нибудь пукнуть может. Да это в голову не придет никогда, блядь. И то, что там уже, говоря, какая половая жизнь. Его поставить на постамент и нюхать, блядь.
1: Ну, в общем, так я тебе скажу, блядь. Вот и Гвидон, значит, он уже и князем стал. Все это, город этого острова, всего, блядь, пизду. Но его мучает тоска, понимаешь, по отцу, блядь, по Салтану, блядь, по распиздяю по этому стану. Он, блядь, смотрит, блядь, с грустью, блядь, вот вслед этим кораблям-то нахуй, говорит, блядь, ну как же мне быть-то, блядь, он держит за царство Салтана, путь, корабль-то. На зов его появляется, блядь, опять лебедь. Она узнает причину его печали, ты понимаешь, нет? И превращает его в шмеля, понимаешь? И полет шмуля такой начинает. Бля, ну тут римский корпус вдал, бля. Точно как вот, знаешь как, как будто вот за залупу, когда шмеля поймаешь, за залупу, видишь? И вот так. Всегда в русском народе был неиссякаемый оптимизм. Тебе по сраке, по голове, блядь, и въебало, а у тебя оптимизм, блядь. Он не иссякает нихуя в русском народе, Колян. И вот в музыке римского корпуса все это передается, блядь. Все передается, блядь. Ты понимаешь? И написал целую такую поэму. И по пизду хал он над этим кораблем прилетел. И слышит там всякую хуйню, эта пизда бородавчатый несет, блядь. Блядь, город, удивили нахуй, ежа голой жопой, блядь. Вот там Белочка сидит, блядь, Белочка. Ты Белочку увидел, да, нет? Еще нет? Хуя еще предстоит тебе, блядь, Белочку увидеть, нахуй. Белая горячка, нахуй, пиздец. И другая Белочка, пушистая сидит, понимаешь? Пушистая с золотой пизденкой орешки лузгает. Хуяк. Непросы все, от коробки золотые, блядь, и я дрочистый изумруд. Да не я дрочистый изумруд, пизда. Я не дрочистый, блядь. Я нормальный, блядь, изумруд, пизда. Пушкин пишет, Пушкин. Ядра. Чистый изумруд, пизда. Понял? Хуй, мамин, наливай. Ну, короче, блядь, эти едут пиздюки назад, блядь. Ну, говорит, мы передали привет. Он говорит, а, интересно, кто там такой? Говорит, как паренек какой-то, блядь, говорит, такой. Симпатичный, баба у него тут такая, блядь, мама. Молоденькая еще, совсем молоденькая, блядь. Еще ебать ее. Ой, а этот Салтан говорит, о, блядь, а у меня тут некого, блядь, все какие-то бородавчатые, прыщатые, блядь, все нахуй. Ну, что, говорит, ладно, передай привет ему. Сальца, блядь, тут маслица всякой хуйни. А я, говорит, может, как-нибудь буду, навесю, посещу, блядь, это остров чудный, блядь, и хую моего. Он прилетает, он говорит, вот Белочка, говорит, есть такое чудо, блядь. Говорит, он говорит, о, блядь, говорит, Белочка, а у меня нет нихуя. Говорит, хоть грустный, бля. Ну, лебедь-то, блядь, они как-то так, нахуй. Она там гуляет сама по себе. Он тут ходит, блядь, по берегу, блядь, хуем эти бугорки сколупливает, блядь. У него тоже стоит, блядь, уже пора. Лебедь, значит, говорит, ну, ты что, грустный такой, блядь. Он говорит, да хуй грустный, блядь. Белочку хочу, ёпты. Он говорит, как Белочку, блядь. Да не, говорит, ну в смысле того, что была у меня, не то, что я хочу, блядь, и вперед, Белочка, ну куда мне нахуй, что же? Скотоложество какое-то, блядь, чтобы орешки пиздой щелкало. Ну да, бля, а, говорит, там есть такое чудо, а у меня нету, говорит, блядь, это не горь нихуя. Пиздец, хуяк, нахуй. И готово, блядь, Белочка сидит в клеточке, блядь, и песенки поет, говорит, Вася Дули в огороде бегали китайцы, блядь, вот такая хуйня. Она говорит, да все это хуйня, это бородавчатая пизда. Вот что все она говорила, блядь, он все достал тебе, блядь. Через арену лебедь, блядь. Как в этом нахуй? В зоомагазине, блядь, все есть, блядь. Белочку надо? Пиздец. Рыбку надо? Пиздец. 3-4 бодыря вот с такими хуями выходит, и с ним еще дядька морской, блядь. Это вообще до колена нахуй. А есть, говорит, такая, говорит, царевна есть, то не можно глаз отвесть. Днем она, блядь, там летает, а ночью, блядь, дверь закрывает, и пиздец, блядь, и месяц под пиздой у нее блестит, и во лбу пизда горит, кого там только нет. Такие преимущества описала, блядь. Что надо и нормальной бабе нихуя. Он говорит, ну, блядь, совсем снись. Прилетел, на всякий случай пизду ее укусил, въебал ей гавкнул, блядь, другую в глаз, третью в сиську, блядь, кого-то выебал по ходу дела и исчез. Отпилил со страшной силы. Все по тот же, блядь, полет шмуля, блядь. Римский корпус все это написал. За все это время, пока все это происходило, все время было... Шмуль летал. Вот такой шмуль, блядь. Шмель, ептать, блядь. Шмуль, еврей какой-то, блядь. Нет. Ну, короче, прилетел он, и опять ему тоска, депрессуха какая-то. О, опять лебедь выходит, говорит, ну что ты, мальчик, Гвидон, ептать. Ну что ты как гондон ходишь, блядь, штопанный, блядь. Вот, да вот есть, говорит, тут, говорит, какая-то, говорит, за морем царица есть. Что не можно глаз отвесть. Она говорит, разуй глаза, жопа, блядь, срусь. Это я и есть, блядь, пизда. Я уж не хотел говорить, да хуй скажу, блядь. Раз у тебя заложили меня, блядь. Ну придется ебаться с тобой, блядь, куда деваться-то, нахуй. Он говорит, ёптить, это что же, блядь, Клара, ты, нахуй. Он говорит, я, пизда, я. Говорит, ну тогда жениться, блядь, и прочие дела. Говорит, женись, хули, блядь, конечно, так тебе не дам я, нахуй. Только через ЗАГС, блядь. Иначе не любовь, нихуя. А так один разврат, блядь, половая всякая недоимка, блядь. Врубь этих пут. Ну, тот говорит, да все, взяк, вцепился в нее, зубами, блядь, тащит ее. Мама, бля, мама, наши сети. Ой, блядь, не все, опера, блядь. Короче, это папа, блядь, наши сети. А это мама, говорит, поймал лебедь, она, оказывается, баба, у нее все нормально, блядь, и целочка. Коршун не успел ее тогда сделать. Говорит, вовремя я его порешил. Они, блядь, взяк, пиздец, туда-сюда, а тут нати вам, блядь, батюшка Цалтан. Наконец, совсем уже охуел, чувствовать недолго ему жить осталось, блядь. Говорит, надо хоть поехать посмотреть, что там происходит-то на этом, блядь, славном острове Буяне, блядь. Пиздец, поехали. И всех этих взял, и сестер, блядь, всех, эту пизду бородавчатую бабариху, блядь, всех. Ёптать, пусть из пресни палят. Ну, когда Салтан пизданул метку братки, блядь, все у него. Он говорит, блядь, а, сынок, блядь, не, у меня был сынок, блядь, мама, все могло быть хорошо, блядь. И жена была молодая, а я мудак, блядь, меня неправильно сообщили, блядь. А проверить хуй проверишь, блядь. А теперь чувствую, да, блядь, не то это я сделал, не то, как меня совесть мучает. Говорит, ладно, говорит, не бзди, батя, это я, ёптыть. Вот как, сынок, ты? Вот я, батя, в рот пенячих пыль. Как узнал? Ой, говорит, бля, а кто же это, какая же, блядь, заложила так мне, блядь, все это? А-а-а, говорит, блядь, уж не ты ли это, пизда бородавчатая, говорит, я, батюшка, я, ползет раком. Ну, ей по сраке дали пару раз. Иди, говорит, ради такого счастья, блядь, что я сына нашел, блядь, женой, блядь. Я вас всех прощаю, нахуй, блядь, все. А мы будем гулять, блядь. И такой, нахуй, пир, блядь, закатили, блядь. Так ты пойми, я к чему все рассказываю тебе, Колян. Ты прежде чем кого-нибудь нахуй послать, подумай сначала, а надо ли. Ты понял? Ты сначала подумай, а потом делай, блядь. Дополнить информацией проверь, ебать, тёфу.

0: что, Коля, корешься мой драгоценный, ну? Неуемный ты мой, опять тебе все расскажи да покажи. Телевизор надо смотреть побольше, хотя там смотреть сейчас, если сказать, кроме канала «Культура», ну, совершенно нехуй стало, блядь. Все игры, игры, играем все, ептая мать. Игрушечки, смехуёчечки, блядь. Кто больше денежек выиграет, блядь, то купишь пиво, там на пробке смотри. Все там написано, блядь. Может, там хуй написано, что хуй выиграл, что ли, блядь. Резиновый какой-нибудь тебе подарят, блядь, сука. Вообще, это все такое объебалка кругом. Собери 10 пробочек, а чтобы собрать 10 пробочек, надо выпить 20 ящичков, блядь, поголовное пьянство. Блядь, призывай к чему? Собери этого, того. Дети, блядь, опухли от пепсиколы, сука. Я говорю, своим, я говорю, сука, чтобы не грамма, блядь. Не пить, сука, блядь. Сдохните в пизду раньше срока, блядь. С этими крышечками, блядь. Все собирают, все ищут, блядь. Поди туда, не знаю куда. Ява золотая, блядь. Кругом на тебя со всех углов, блядь. Надежный друг, бля. Вот она, ява, бля, кругом обступила путешествие, блядь, золотого табака на остров Яву, бля. Ёб твою. В метро, сука, сидишь, блядь, думаешь, куда деваться нахуй, блядь. Компания, Коля, за компанию, знаешь, что у нас творилось? Ой, блядь, я вспомни. Ты что, в наши советские времена, блядь? Компанейские наши, блядь. У нас как компании пиздят всем. Компания какая-нибудь, блядь, антиалкогольная, пиздят всем. Не только алкоголикам, блядь, всем пиздец. Понимаешь, что это компания, блядь. Ты попадаешь в общие, блядь, эти вот компанейские рамки. Там уже не считается нихуя. Вот сейчас едешь, блядь, да, раз гаишник стоит, блядь. Раз второй через 5 метров. Через еще, блядь, и все палками машут, и все в трубочку заставляют идут. Компания, Коля, блядь. Это явно компания, они собирают, явно собирают, блядь. У них явно кто-то, блядь, то ли помер, блядь, не могут похоронить, нихуя. Собирают деньги, блядь. Ну дай им бог, конечно, здоровья, блядь, чтобы все были живы. Значит, другое собирают начальнику на БМВ, нахуй. И начнут еще такое, блядь. Ой, какая у них тоже компания кругом. Все продолжается в этом компанейском духе. Вот я тебе толкую. Ты на эти компании не обращай внимания. Ты вот наливай, ты сегодня что купил? Пивка, я говорю, пойди купи хорошее пиво. Ты, говорит, Солодов, блядь. Вот я, говорит, за качество отвечаю, говорит, за наколочку ответил. Ну, ответил, ну, что ты пьешь, блядь. Вот что ты пьешь, по вкусу ты чувствуешь, нет? Кислятину какую-то, блядь. Я говорю, янтарная, блядь, там. Сука, элитная, блядь. Ярославские пива, блядь, люблю. Ну, арсенальная, крепкая, блядь. Арсенал, кореш мой, блядь, драгоценный, один мой знакомый, вот, который, помнишь, на машину-то прыгает, блядь, вот это, с ракой и бутылками-то, бля, хуяк и задавил, блядь. Ну, рекламу видел, не? Это кореш мой, понимаешь, Сергунька, блядь, ёпты. Так, сука, что они все сделали, блядь, они его снять-то сняли, блядь, денег-то ему хуй, блядь. Потом как наклеили, блядь, везде плакаты. Он говорит, это же мое ебало, а заебало мне денег, я говорю, а поебалу. Вот а в суд, блядь, а и в суд подавайте, бля, подал. Адвокат обосрался нахуй, бля. О, как, сука, бывает, блядь. Так все хуй с ним, с рекламой, блядь. Попробовал, что нравится, то и пей, блядь. Попробовать надо, ну вот я Солодова попробовал, ну все, ну так, бля. Ну что это углекислый газ какой-то, блядь, 8 кислит, в животе забродило, пернуть хочется. Ну, знаешь, так, блядь, как-то не оттягивает, не оттягивает, не оттягивает. Ну, выпью, хуй делать, другого не налил, нихуя, что ты, бля, будешь делать. Ну так вот припьешься, вроде ничего, блядь. А вроде как с 903 года он эту хуйню выпускает. Ну тоже пиздят все, кому не лень, блядь. Короче, мы, блядь, переночевали там в гостинице. Народ побежал, блядь, в розовый квартал. Я говорю, что я баб голых не видел, что ли, ёпты. Заебитесь вы в рот. Включаю телевизор. А там Коля ёбово идет, блядь. Но коротко. Оплати, тогда смотри. Я включаю, как же так, блядь? Только хуй какой-то мелькнул. Ой, ёпты. Опять пауза, говорит, оплатите, товарищ, блядь, типа. Тогда будет смотреть. Ну, думаю, хуй, не знаю, сколько стоит. По-английски не понимаю, по-голландски вообще нихуя. Думаю, ну и хуй с ними, с хуями, блядь. Я еще пока свежий, блядь, только что из дома, ёпты. Зимку-то, блядь, всю ночь терзал. Месяц впереди, ебать, тё в сраку. Так что я усталый, довольный, блядь, сижу и похую. Взял пивка, сел, бля, гуляйте там нахуй. Там народ гуляет, ну, смотрите, ваш Амстердам, все, не видал я Амстердама, что ли, бля. Я готовлюсь, блядь, на дальнейшую поездку, бля, там впереди все такое творится, бля. Короче, на Курасаву прилетели все в поту, нахуй, все. Красиво, блядь, маленькая Голландия, блядь, все такое, они называют маленькая Швейцария, хотя дома явно голландские, блядь. И колонии якобы этот остров голландская. Ходит доллар, блядь, в чистую нахуй. Американский доллар нехуй выдумывать, блядь. Плати долларами и все похую.
1: тут я, блядь, ломанулся, блядь, смотрю там, ну что там у них там, майки какие-то, красивую рубаху у нас себе купил, кореш у нас драгоценный, наш руководитель, ой, как красивую рубаху, блядь. Тут подходит хуй какой-то, блядь, у него, это, ящер сидит, блядь, на голове, игуана, блядь, страшная, блядь, думаю, так, блядь, как вопьется, она такая добрая оказалась, блядь. Такая сидит, ей похую, и головенку трясет, блядь, вот так вот. Я говорю, ну, давай за доллар-то я сниму тебя с этой крокодильцей-то, блядь. Он говорит, хуй-то, пять, блядь. Я говорю, да заебись ты в рот, вот тебе тут, блядь, узмусь, но не дам, блядь. А мне говорят, ты не бзди, говорит, Сюра, говорит, мы будем еще, говорит, там в одном городе, там просто парк, там этих ягуан, как собак нерезанных, блядь, ходят прям по людям, блядь. Я говорю, ну во, и пошел ты нахуй, блядь. $5 ему подавай. Жадность Фрайвель сгубила, блядь. Купил себе на эти деньги майки, блядь, и уехал нахуй. Из Курса вылетел в пизду. Так вот, о Ростове, блядь, я тебе сейчас расскажу, блядь. Ростов папа, блядь. Почему он папа, а не мама, блядь, я тебя. И ты все поймешь у меня, кореш ты мой драгоценный. Был я в Ростове всего один раз. Прямо тебе скажу, блядь. Давно. Давно. Зачасьевское время, блядь, когда затянулась перестройка, блядь. Такой зачасьевский тупик, блядь. Но нихуя солнце в бокале магазин уже был, блядь. Вернее, он еще был. Потом его не было, потом он опять был. Ты понимаешь, нет? Донские игристые, блядь. Там же, сука, рай, блядь. Там черешня растет, Коля, блядь. Белая! Все, сука, слюни даже пустил. Я белую черешню, Коля. Я за белую черешню в детстве мог отца и мать продать нахуй. За белую черешню. Потому что ее не было, нихуя не видел, блядь. А когда увидел, бля, думаю, ебать колотить. Да чего сладкая, бля. А вроде белая, блядь. А это потому что... Пидорасы, блядь! Ну, Коля, ты не обращай внимания на штуки, блядь. На стуки не обращай внимания, у меня пизда одна ремонтирует уже третий год, сука, свою квартиру. Все стучит, стучит, попердывает, блядь. Сука, ты понимаешь, нет? Мысль рвет мне на части, блядь. Ты пока налей, не горячись, нихуя. Про Ростов я тебе, блядь, про Ростов, сука, про Цемлянское водохранилище, блядь. Оксай, Таганрог, красный сулин, ебать, околотить, блядь. Да не инсулин, Коля, блядь. Ты что, сука, диабетик, еще пока, слава богу, держимся, потому что портвейн хороший пьем, ёпта мать. Сулин, а не инсулин, ёпта мать. Сальские степи, да не сальские, пизда, ни сад там, ни хуя. Там сало, бля, бегает, сука, в виде кабанчиков, полосатиков, блядь, и прочих этих вот, ебать, их колотить. А, Коля, сальские степи, Ворошилов оттуда на коне, ёптать, вышел сам, бля.
0: Прямо в сальских степях так и родился, нахуй. Ну, отпускай ты, пизда, там наверху стучит, а мы все равно с тобой будем разговаривать, общаться, бля, нам никто не помещает, сука.
1: Короче, ты знаешь, нет, Ростов-то, Дон-то, он очень молодой город. Я тебе так скажу, бля. Он где-то, лет 250 там при царствине Анны Иоанновны, блядь, напряги, сука, мозги. Возник, блядь, как крепость, блядь. Как таможня даже, во, блядь. Чтобы всякую хуйню не возили в Россию, блядь.
0: А там, сука, знаешь, снимок из космоса я видел тут, блядь. Я говорю, блядь, там, сука, дельта, бля. Какой там нахуй Нил, блядь. Ростов, бля, вот это дельта, блядь. Тихий Дон, Шолохов со всеми хуями, пирогами, бля. Поднимается из могилы, я говорю... Миша, бля, сука, ну ты дал, он говорит, дал, говорит, блядь, я. В станице Вешенской проживал долго, блядь, там давал, блядь, всем пизды, блядь. Там же и писал. Тихий Дон, поднят целина, прочее, сука. Ну, конечно, хули говорить, сейчас гляду себе назад, бля, конечно, посмотришь, думаешь, ебать колотить, блядь. Ну что, советская власть, конечно, блядь, перевернула сознание умов, блядь, во взгляде на Ростовскую область, которой Коля всего лишь 65 лет. Что ты ебал такой выморщик? Я и сам не понял нихуя.
1: Ростову надо 250, а области 65. То есть Ростов существовал нахуй сам по себе, а область не существовала нихуя, Коля, блядь.
0: Ну да, ебал такой выморщик, блядь, совсем нихуя не понимаешь, да?
1: Ну, не существовал область, нету них. Нету, ау, ку-ку, блядь, нету. Закрой глаза, пизда. Нету, смотри, нету. Вот открой глаза, есть, блядь. Вот, вот 65 лет назад ты открыл глаза, пизда, возникла Ростовская область.
0: Да не, ну народ там был, но он не принадлежал к Ростовской области, он сам по себе. Так хуи валял, блядь, к стенке прикладал, блядь, там груши обивал хуями и прочие дела. Понимаешь, ну чем народ занимается?
1: Подсолнухи выращивал, сахарную свеклу, блядь, и прочие, блядь, сельскохозяйственные продукты.
0: Более того, там им в Орловской области, по-моему, нахуй примыкающие более Калмыкии. Да напиздил, не в области, пизда, не в Орле, да не в городе Орле, в пизду.
1: А в Орловском районе данной области Ростова, пизда, на Дону. Почему называть на Дону? Потому что здесь еще один Ростов. Ростов великий, блядь. Но это не значит, что Ростов на Дону не великий. Нихуя подобного.
0: Просто тот более русский и давно организован товарищами, блядь, которые туда съебались. А этот организован поздними товарищами, которые съебались от рабства на юг России, блядь. Объясняю тебе. Рабство, помнишь?
1: А Моисей своих, блядь, евреев изводил 40 лет, чтобы они рабство забыли. Ну и результат ты видишь, да? Забыли рабство-то нахуй. Теперь по всему миру распространились. И рабство, блядь, забывают нахуй просто, блядь.
0: Короче, поебенила наполовину, блядь. Там еще группа прибежала на мотоциклах. И опять все в костюмчиках, блядь. Якудзи, ёпты. Ну ладно, говорит, когда уж всех попиздякала она, и по перилам она уже и бегала. И кому-то она там, блядь, опять полсраки отсекла, и руку отсекла, и хуй знает все, и осень. Ой, блядь, Коля, у меня волосы дыбом, блядь, думаю, нихуя себе месть. То есть, какие силы надо иметь? После 4 лет комы опять намекаю, Коля, ебать, ебать и колотить. Откуда были взяты силы? Понял, да? Сообразил? Угу. Санитар помог, блядь. Регулярным ёбовым. Вот оно что происходит. Как регулярная половая жизнь не прекратилась у нее, вот это хорошо. Короче, ебенит она всех. Заебенит там предпоследнего какого-то, последнего посрать, а этому уже плашмя дала. Короче, там, ну что делать? Выходит эта проститутка, бля, в школьной форме, говорит, ну пора теперь мне за тебя браться, пизда ты моя дорогая. И крутит на цепочке такой шишак, как у нас называлось, блядь. Ну, шарик такой с сиськами, ну, по ебалу попадет, мало не покажет. А у него если там раскрываются какие-то ножи из него, блядь, там торчат, можно и пол ебала снести, блядь. И вот она с собой крутит, крутит, машет, машет ей, блядь, и хватает ее там, естественно, и за меч, блядь. И за хуй, и за пизду, и, блядь, короче. Короче, та как-то изловчилась, остатки сил собрала. В муде эти подруги-то вцепилась, как у нас этого, блядь, в луке Мудисева. И, мол, все остальное там оторвала. Короче, она заебенила эту, блядь, проститутку в результате. Хотя уже там были моменты, что и та могла. Ну, как в кино, так и должно быть. Больно ей легко все дается. Сейчас и ей достанется. Анхуй, Коля! Месть – дело такое, блядь. Ну, короче, та, значит, помертвела чисто поле, блядь. Подруга-то китайская, блядь, это, мафиозная. Посмотрел на всю эту хуйню, говорит, да. Видать, пора самой браться за дело. Надел белую кимону, носочки беленькие, туфельки эти, как они называются там, как-то кадзё-тадзё, блядь. Ну, эти вот ёбаные на высоком каблуке, блядь. И попиздякала. Ну, короче, там нам-то не видно, что она попиздякала. Это я так предполагаю, опять-таки, что она попиздякала. Потому что когда та вышла в сад подышать свежим воздухом после такого поебища ледового, понимаешь, блядь? Открыла дверки, блядь, которые из рисовой бумаги сделаны, можно сказать. Все тихо и спокойно. И снизок так, чуть-чуть так. Кап-кап, снизочек, все так мягенько. Ночечка такая хорошая, японская. Прямо как на картине какого-нибудь, блядь, там, понимаешь, и охуяки Мамумури, блядь. Тиха украинская ночь, Коля, блядь. Нет, тихие японские развалы, нахуй. Короче, блядь. Выходит она, значит, подышать воздухом. Ой, блядь, я думаю, как ты сейчас дышать-то будешь? Ну, тоже ебало, конечно, раскукоженное, там где-то для виду ей там кто-то тоже попал. между врагов. А ей похуй, она страшненькая такая. Ей, она не боится быть страшной. Да? Актриса, блядь, не боится. Уважать можно. Уважаю, Коля, уважаю, уважаю. Когда баба не боится быть страшной, это значит, у нее еще что-то есть, блядь. А у этого уж точно есть. Ну, не хуй, предположим, но что-то вроде этого. То есть сила мужская, конечно, какая-то есть. Короче, блядь. Да, говорит, голос такой, подружка, говорит, ну что ж, пора, говорит, и нам уже с тобой разобраться. Конечно, там дохуя поебенил народу, блядь, моего. Ну, я думаю, это у тебя была разминка. А я тебе сейчас такой пизды здесь ввалю, что мало тебе не покажется, блядь. А, говорит, месть-то кто тебе, говорит, сделал? У тебя хороший, там вроде месть. Она говорит, да вот, ты не дзяки мухаяки, блядь. Она говорит, да, пизди, пизди, приятно слушать, блядь. Она говорит, ну, хуль, приятно слушать. Я тебе говорю, не веришь, вот давай поборемся нахуй мечами. Ну, значит, начала тебя рубка. Значит, хуяк-хуяк по снегу бегают, та, значит, в одних носочках, но в кимоно, блядь. И позы они принимают, и через забор сигают, блядь, и друг за другом гоняются, говорит, ну, короче, та ее достает. Беленькая-то наша якудза, блядь, нашу Ума Турман-то, блядь, по спине ей полоснула, блядь, и там где-то чего-то ей надрезала. Ну-то она снежок упала, к земле припала. Говорит, ну что, пизда. Рано, говорит, сдаешься. Что ж ты хотела отомстить? Говорит, где ты нахуй? Давай, говорит, биться. Та говорит, ну ладно, сейчас, говорит, у земли матушки, говорит, я типа вот наберу сил, блядь. Охлажу раны свои горючие, блядь. Встала, говорит, давай, говорит, борись по полной силе. Я, говорит, готова, нахуй. Ну и по полной силе начали бороться. Та ей поляшки хуякнула. И так у нее из-под кимона, смотрю, потекло. Думаю, о, преждевременные менструации начались, блядь. Что же делать? Это женщинам во многом мешает, кстати. Они вот так вот живут, не ожидают, а у нее опаньки! А она сразу слабнет с менструацией. Возьми любую бабу, теннисистку какую-нибудь, блядь. Да даже Жанну Д'Арк, Коля, возьми. Кореша мой драгоценный, уж какая была. Мечи, блядь, сука, катала нахуй. Ну, вроде как гермафродитизмом, блядь, отдавал от нее. Но все равно менструации у ей какие-то происходили. И в этот момент ее мог уебать любой. Так она и погибла, блядь. На костре инквизиции, блядь. Со своими менструациями. Извини за такие вот рифмические каламбуры, блядь. Коля, Коря, чтобы драгоценный. Короче, блядь, та являшку... В хуяшку, так, говорит, о, сука, блядь, как больно. Ну, давай дальше, говорит, бить. Давай, говорит, по полной. И, блядь, по полной, так как она махнула, нахуй. И голова у ей отлетела, как я понял. Ну, я видел сам, Коля. Голова, значит, летит. Голова летит, говорит, о, говорит, и голова, значит, говорит, вроде как, в полете. О, говорит, действительно, меч сделал-то не дзяки мухаяки. Ты, говорит, права. А потом, значит, тело лежит, вроде, с головой. Думает, все же, как говорится, галлюцинации, блядь. Грибков я вроде галлюциногенных не ел нихуя. Не пойму никак нихуя. Или галлюцинации самого Квентина Буратины, блядь. Короче, голова летела, но опять осталась на шее. Но текст был такой. Ты, говорит, права, это, говорит, меч того самого несравненного. С острова Кинавы, блядь, с города Осика, Танизаки Мухаяки, моего учителя, лучшего кореша, драгоценный, прощай.

0: Там забегали, блядь, привезли. На Ямайке нашли, блядь, груз, блядь, привезли через сутки, а мы уже улетели из Боготы в Манисалес в сторону Медельинского Коля-картеля, блядь. О-о-о, вот оно где, думаю. Попахивает, блядь. Попахивает кокаином, попахивает, блядь. Но кокаина нигде нету. Но пахнет. Весь воздух пропитан наркотиком, я тебе говорю. И народ такой ходит, весь такой, блядь. А там везде высокогорье, блядь. Там горы, блядь. Кордильеры, блядь. И садимся мы прямо на эту, на площадку. На самолетике летели, знаешь, как Фокерс 100, блядь. Ух, блядь. Садимся в высокогорье и давай на автобусе съезжать из аэропорта. Едем, блядь, конца края нет, сука. Высоко живут люди, блядь. Очень высоко. И дыхания, конечно, явно не хватает, блядь. Явно хочется лишний раз, эх, передохнуть, сука, а уж не говоря, там какой портвейн в пизду, не знаю. Хотел вот я чайку, блядь, купить с листиком, блядь, кокаиновым, блядь, с листиком, ну, коки, блядь, там, у них есть там, блядь, ну, говорит, официально запрещено, но есть. Ну, а как я языка не знаю нихуя? У нас вот один товарищ тоже, блядь, языка нихуя не знает, на диету сел, блядь. Ну, нахуя ты перед поездкой в такую дальнюю сторону, нахуя, сел на диету, поэтому... По ген-коду, блядь, по крови. Ему этого нельзя, того нельзя. Приходим, блядь, в ресторан, подходит официант, он говорит, так, мне, говорит, этого нельзя, показывает, мол, жареного, блядь, типа. Мол, официант должен понять, нахуй. Мне гриль, блядь, и заебал его, тут пучит глаза, блядь, а гриль понял, пошел. Пока официант ходит, блядь, за грилем, блядь, он заебал, достает список и говорит, мне вот этого нельзя. Я потом выучил и говорю, список не надо, я говорю, вам все расскажу, все вам нельзя, блядь. Товарищ, успокойтесь, нахуй. Вы своей диетой заебали всех, кто там был, блядь. У меня Коля спокойный, тут хоть молчит, блядь. Хотя на вечной диете уже, блядь. Ну, ёб твою мать, и тут диета была совсем нам не кстати, блядь. Но когда человек потом вдруг прозрел, выпил пивка, блядь, хотя бы даже. И так ему стало весело, говорю, смотри, как человек меняется на глазах. Кстати, диета, да? Злобный, блядь, грустный, кукурузные хлопья жрет, блядь, хрустит, блядь, бегает, озирается, блядь. А тут идет спокойный, веселый, радостный, пивка ёбнул, ёб твою мать, я говорю, как человек меняется? Много ли ему надо? Вот человек придумает для себя диету, а чтобы жизнь не казалась медом, бля, в далекой поездке от родины, бля. Ну так устроен человек, бля. Кончат трудности, мы их выдумаем, нахуй. Обязательно для поездки, бля.
1: От Эрмитажа и до кабинетов Мура известна всем его завидная фигура. И если есть на свете джентльмен конкретный, так это Шура по фамилии Каретный.
2: Ну, кореш ты мой золотой, в рот мячих пых. Вот тут история просто, бля, ну, современная до безобразия. Вот чего только не бывает, блядь, из-за импотенции, блядь. Это я сообразил сам, бля. Никто мне нахуй на ноги не наступал, на голову не давил, бля. Попал, ну, сука, в оперу. Не оперу, ёб твою мать, не этому оперу, бля, которому все, сука, доносы, блядь, на нас срочат, в ротом от всех пых. Опера, бля, идет на хорошем театре, бля. И меня Клавка, сука, завела, бля. Ну хули, ну, я за ней тогда ухаживал, бля, бросил нахуй, бля, с этим искусством. Но, сука, я много с этого поимел. Получил для головы. И вот что бывает, блядь, из импотенции. Ну ты вот старик, бля. Ну нахуй тебе молодая девка, бля. Ну у тебя не стоит, бля, ну в рот. Ты уже как его... Гладиатор, ёб твою мать! Гладить, блядь, только можешь, блядь! Ты гладиатор в натуре, блядь! Ну, дело на Руси, все происходит. Обставлено богато, бля, палаты. И ты знаешь, там, князь наш Владимир, бля, почти орел, бля, князь. Голубь, сокол, как раскинулся, бля, говорит. Люда, в рот мячих пых, дочечка моя единственная. Отдаю тебе это славного... Богатыря, бля, Руслана, бля, хотя имя не русское, бля, явно татарское, ну хуй с ним, ну не наше это, бля, ну Руслан Аусов, бля, хуя, ну хуй там, не наши они, бля, хуй откуда они взялись, бля, хотя раньше называли с этим говном, там, она не дает, бля, ну естественно, ты хочешь, бля, у тебя уже стоит, бля, и она не дает, бля, и все, вот как, кому ты хочешь стрельнуть, бля, а за тебя кто-то, бля, раз, а у тебя хуй-то, знаете, и может окаменеть, нахуй, а может и в голову ударить, бля, у тебя вся кровь пошла, кровь пошла, она может голову ударить и разорвать может. И голову разорвать может к ебени матери, блядь. А у Руслана, блядь, заклинило, блядь, и пиздец. У него хуй так остался стоять, блядь, понял? Стоит, сука, и все. Он говорит, ну хлё, пиздец, блядь. Если я не найду, блядь, и... а он без него не может, блядь. Где-то на юге, и явно, и все, его и... А, его и, блядь, на Черном море, ёпта мать. Его и зовут Черномор, в рот мне сих пых. Горбатый, блядь, бороду отрастил, блядь. А нихуя, а хуй-то нет, блядь, не потенция, блядь. Так он, сука, летать начал, блядь. Силы некуда девать, блядь. А хуй не стоит, блядь, Чикатило, ёпта. Чикатило, тот, блядь, только народ загубил, блядь. Это дело, знаете, блядь, таких злобой, я этой, блядь, я их, сука, давил, блядь, левой, блядь, пальцем нахуй ему гладко, ну, блядь, козел, блядь.

жопы их, бля. Такая хуйня. Я как, знаешь, я не люблю вот это вот, блядь. Это, блядь, мусоложество, это, блядь, эту хуйню всякую, блядь. Ты живи здоровой жизнью, блядь. Ты живи, ты бабу захотел? Отпердоль, блядь. Поебалу дала? Извини, бля, старуха. Извини, не получилось. Ну и также, блядь, естественно, Руслан, бля. У того вообще окаменел. И, значит, нам папа испугался, бля. Он говорит, кто пойдет, кто, бля? А там еще три каких-то хуя, бля. Радголф, блядь, какой-то, блядь, Фарлав, Марлав, хуй знает. Имена-то тоже, блядь, ну такие не русские, блядь. Ну, и пиздец. У него хуй так остался стоять, блядь, понял? Стоит, сука, и все. Он говорит, ну хуй, пиздец, бля. Если я не найду, бля, и... А он без нее не может, бля. Там любовь, блядь, да грубость, бля. Вот на нее стоит, а на эту не стоит нихуя. Вот запах от нее не тот, блядь. Или чего такое, блядь. От кутюр, бля, какую-то хуйню не употребляет, бля. Вот не моется, хуй её взять, грязные бабы были, знаешь какие, бля? А два сисы, сисы девушка, у нее и все, и грудка, бля, все в натуре. Ну она там мелькнула, бля, пару раз, ее как спиздили, бля, она только в конце появилась, бля. Ну вроде красивой должна быть, бля, я не разглядел нихуя. Ну знаешь, раз, папа, бля, рыдает, в рот мячих пых, кто дочь, блядь, упер какой-то каркалыга, бля, хуй. А кто, говорит, видел-то, бля? А ты видел, говорит, не, нихуя, спал пьяный в жопу, бля. А тогда гуляли до хуя. Тогда Колян гуляли не то, что мы, бля. Тогда гуляли, бля, там полмесяца отдай, бля. Пока всю брягу, бля, вот которую, бля, в деревне, бля, эти ебаные крепостные не заготовили, бля. Пока не выжат, они не успокоятся, обоссут этой брагой, бля. Вот все какой народ, ну русские, бля, наши люди, бля. Ну наши люди пили до потери сознательности, то есть нахуй все, бля. Вот пока есть, пью, бля, и все, бля. Это, сука, что, горбун подгадал. Он подгадал, блядь, прилетит когда? Когда у них, блядь, дистония началась, блядь, все, пиздец, похмелья нету. Он, сука, тоже пиздюк такой, блядь, ты знаешь, малосольный, блядь. Хотя где-то на юге живет, блядь. Где-то на юге и явно еще его и... А, его и, блядь, на Черном море, ёпта мать. Его и зовут Черномор, в рот мячих пых. Горбатый, блядь, бороду отрастил, блядь. А нихуя, а хуй-то нет, блядь, импотенция, блядь. Так он, сука, летать начал, блядь, силы некуда девать, блядь. А хуй не стоит, блядь, Чикатило, ёпта. Чикатило, тот, блядь, только народ загубил, блядь. Это дело, знаете, блядь, таких злобой, я, блядь, я их, сука, давил, блядь, левой, блядь, пальцем, нахуй, ему гладко, ну, блядь, козел, блядь. Он мне сейчас, сука, стойку показывает в камере, бля, козел, в смертниках сидит, бля, и стойку пока, какой я здоровый. Да хуй ты, мамин, блядь, козел, бля, в рот на всех пых, бля. Такая хуйня. Я как, знаешь, я не люблю вот это вот, блядь, это, блядь, мусоложество, это, блядь, эту вот эту хуйню всякую, бля. Ты живи здоровой жизнью, бля. Ты живи, ты бабу захотел? Отпердоль, бля. Поебалу дала? Извини, бля, старуха. Извини, не получилось, а. Ну и также, блядь, естественно, Руслан, бля. У того вообще окаменел. И, значит, нам папа испугался, бля. Он говорит, кто пойдет, кто, бля? А там еще три каких-то хуя, бля. Радголф, блядь, какой-то, блядь, Фарлав, Марлав, хуй знает. Имена-то тоже, блядь, ну такие не русские, блядь. Ну не евреи, блядь, не арабы, блядь. Хуй откуда они взялись, бля? Ну вроде один татарин, точно, бля. Радволк какой-то, бля. Их четверо. И они тоже бросились все на Людмилу. Но у них еще так не стояло, как у Руслана. Фарлав ты, бля, ленивый, блядь, толстый, бля, Фарлав. Фарлав. Он говорит, как бы мне объебать Руслана, бля. Ну, ему только бы на объебке проехать, бля. Такой, блядь, чувак, бля. И, бля, ему, сука, повезло. Он попадает, блядь, волшебница в лесу. Там тоже, бля, волшебница, блядь. И как ведь лихо закручено, в рот мягких пых. И эта волшебница, блядь, зовут ее хуё. Как жену президента Ельцина, Наина, бля. Наина. И это Наина в рот мячих пых и говорит, Фарлав, ну все, бля, хочешь Людмилу? Ты, мол, сил не трать, ты ложись, блядь, и спи, блядь. Как вот тебе хочется, блядь, спи, пей, ешь, бля. Вот какая, блядь, злая баба, блядь, ну никому не давала, бля. Вот поэтому такая пизда старая, блядь. Вот ты так и прожила свою жизнь, блядь, злоба, блядь. А Людка, бля, наверное, не такая, бля. Я чуюсь, по ней. Я по ней чую, она баба горячая, там, ебать, бля. Ой, как... Песня была хорошая, вот любить, так любить, ушибать, так ебать, горячей, чем Ромео Джульетту, бля, вот она, сука. И у них тоже, бля, такая любовь, такая, бля. Они тогда все же молодые были там, хули жили-то, бля, по 25, по 30, бля, и копыт отбросил, бля. Хули, бля, питание какая, нихуя. Даже этот, бля, Кощей, бля, не Кощей Бессмертный, бля, Черномор, он как Кощей Бессмертный, у меня ассоциируется, бля. И он-то, бля, у меня питание какое, бля, меды, орехи, а нихуя не стоит все равно, бля. Не стоит, бля, природа. Бля,

0: Да, все, пиздец. Вот тебе волшебство, бля, борода, бля, да яиц, бля, и ниже. А больше нихуя. Оно все, Господь не дает, нихуя, все. Он то дает только столько, сколько тебе на по таланту, бля. Либо то, либо это, бля. Так вот, сука, летал, бля. Он летает, бля, летает. А Фарлов так ползал, бля, тоже, бля. А главное-то, чувиха, это Наина-то, бля. Она, оказывается, была любовницей. Не, она не была любовницей. Он хотел, конечно, ее сделать. Там старец такой, бля, в лесу. То есть в степи, бля, в лесу, там пещера. И Руслан-то на него набрёл. Ты понимаешь, бля, какая история? Он на него набрёл. Говорит, старец, ёпты мой. Я говорю, Людмила, бля. Он говорит, все знаю, бля. Все, бля, знаю. У меня в книге все показано, бля. Полетела в пизду вон туда, бля. На Черное море, бля. И, наверное, в Гагры, бля. Села, сука, пиздец. Ну куда там можно, бля? Он в Гагры, бля, все. Он, я говорю, знаю, там обитает этот ебаный Черномор, бля. Горбат такой, да, бля? Он говорит, я не заметил нихуя. Я говорю, бля, борода метнулась, бля, какая-то. Говорю, вот, вот, мясик, бля, уволок туда, бля, там Руслан ищи, бля. И вот Руслан-то, бля, Руслан, у того вообще окаменел. Тот охуел, он даже, бля, как сел на эту лошадку, бля, его аж подкинуло, бля. У него прям, он обхолку ей все обтер, бля, он ее заебал, заебал. Вперед, бля, вперед, сука, блядь. Потом, бля, поле, бля, кто тебя усеял этими костями, блядь, а там действительно поле, бля. И голова, бля. Здорового мужика, бля. Мужик сидит, бля. Ну, я думаю, закопался, что ли, нахуй. Ну, знаешь, как это вот. Бля. Белый солнце пусть не помнишь, бля. Чувака закопали, лысина торчит, бля. Ну, маленький, бля. А это не о, бля, молчит, сука. И здоровый, блядь. Ну, как вот, домище свой, бля, вот в деревне. И Русланка-то, бля. Он даже про копье забыл, блядь. Он хуем просто ее смолотил, блядь. У него стоит, блядь. Он хуй ему так и снес, бля. А голова сначала говорит, бля, да в рот тебя всех пыл, да. Давай на нее дышать, блядь. А у него такое было стремление отъебать Людмилу, бля. Все, он про все забыл. Конь там пал, блядь, на колени. Говорит, что ты, сука, спотыкаешься, бля. А он за счет залупы держит, бля. Держит за счет залупы, бля. И прет, бля. Вот, сука, любовь. Вот это я понимаю. Вот как надо жить, бля. Сынок, бля. Там все, бля. Все, бля. Ковыли, блядь, травы, блядь, все полегло. Стоит Руслан, бля, и елдой, бля, и елдой по этой голове, она еще в каске, блядь. У него, видать, совсем, он охуел, голова-то, блядь, охуела. И, в смысле, он ей ебанул пару раз, блядь, елдой. А у него, блядь, блядь, звон пошел, бля, в ушах все расслабилось, блядь. И она хуя говорит, о, блядь, пиздец, погибаю. Он говорит, ну и хуй с тобой, блядь. И отвалил, блядь, тут же на коня, бля, конь так еще ковыряется, блядь, сюда и вертит, бля, ушел. А куда, бля? Ну туда, на Черное море. На Черное море. Я уж не помню, как он там добирался, блядь, какими перекладными, бля. Он все туда, бля, как ломанулся. А ся хули ты думаешь, блядь? Близко это, бля? Полгода отхуять. Полгода отхуять. Так просто не придешь, бля. Сел в электричку, бля, поехал, да? Пиздец, рюкзак у тебя спидит в электричке, блядь. Все на аппаратуре, еще какую-нибудь хуйню, бля. Ну, ты не садись в электричку, бери купейный вагон, лучше всего двухспальный, бля. Садись и езжай, бля. Хоть метр, бля, в Париж или в Китай, бля. Ну, до Китая заебешься вообще ехать, бля, там вообще пиздец, бля. Но другое дело, бля, тут ближе, ближе, ближе немножко. И он ближе все подъезжает, подъезжает, вот чует, бля, уже, он уже чует, бля. Приближается, бля, уже все мелькает, бля, волны, бля, чайки, бля. Ну, и все там не скоро, бля, Черное море-то, бля. Не скоро, а то кажется, что близко, бля, да? Ну, мираж, бля, мираж. Ему хочется, бля, сядь. Черное море, бля. Короче, о, бля, тропинки перекрещаются, блядь. Радмир, ёб твою мать. Руслан говорит, Радмир, с дороги нахуй, бля. Радмир говорит, Руслан, бля, я тоже, бля, ищу. Мы на равных поехали, бля. Короче, они бились, блядь, откосись какого-то, он его молотнул, пизданул, бля. Ну все, пиздец, столько не живут, блядь, нихуя. Все, бля. Значит так, еще один, бля, рогдай. Так что ты думаешь, бля? Ну, автор выстраивает так, блядь. Все, он всех периодически встречает, бля. Иначе неинтересно, бля, понимаешь? Ну хули там, так поехал, бля, достал, принес, бля. Хуя, бля. Вот он их. Все, периодически встречает этого. И встречает последнего, блядь. А рогдай-то, бля, хули говорит, Руслан, да в рот ты ее чих-пых эту Людмилу. Что, я хуел, что ли, блядь? Конь сдох, блядь. Сам, блядь, не жрамши, блядь, полгода. Усрался я, блядь, с этой Людмилой. Что я такой мудак-то? Вот я тоже попёрся, блядь, из-за какой-то хуйни, блядь. Доехал до Казани, блядь. Там такие же татары, блядь. Нашёлся какой-то, как её, хамса, бирюза, блядь. Ну, в общем, блядь, ёпте мать, какая красота. Детишки там, все нормально, блядь. Вот так вот надо решать конфликты всем. Блядь, ты не мучайся своей проблемой, блядь. Отстранись, блядь. Гордыню выбросишь, нахуй. бросил. И все, блядь, утихомирился. А у Руслана не гордыня, у него хуй стоит, блядь, куда там нахуй, блядь. Тут уж не гордыня, блядь. Тут тяни до полной лямки, блядь. И он, значит, блядь, у него все... Ну, голова, конечно, болит полгода, блядь, состоящим. Ёпты. И он, значит, блядь, да, уже, блядь, людьми. И вроде, блядь, какие-то сады там, блядь, райские сады появились. Все пошло. Какие-то, блядь, негры забегали, блядь, по деревьям залазили. Он говорит, о, блядь, ну тут народ. Они еще не спускались с деревьев. Блядь, там такое творится, блядь. Пьянка, блядь. Ну, хули импотент. Черномор, блядь. И он квасит. И периодически летает, блядь. Геморрой, блядь, ебутся прям на деревьях. Кругом только летят, только брызги, блядь. Он только проскочил, блядь. И в ворота как въебенится, блядь, на конюх же охуел совсем, говорит, блядь, Руслан, говорит, блядь, пиздец, меня приходит. Коню, говорит, по полгода ездить, корм хуёвый, переезжали в степи, блядь, через степи ехали, там всё посохло, блядь, и там вообще, ну, Чёрное море, воды попить, а там солёная, блядь, солёная вода, ёпт. Ну куда, конь, пиздец, сдох, блядь, готов. Руслан говорит, блядь, ну штука я там ногами, блядь, на стену залезать, прям на стену. А Черномор, блядь, сивует, блядь, у него... Ну, как телевизор, бля, такой, знаешь, бля. О, Руслан подъезжает, сейчас тебе пиздюлей наваляю, бля. Ну, они волшебники, все такие, бля, пиздюки, бля. А там с мечом, бля, взлетает, бля. И полетел, запердел, блядь, накрыл мотор теплыми штанами, блядь, полетел, сука. Летит, блядь. Ну, не знаю, какая сила его несет, бля, гравитация, блядь. Вот импотенция, блядь, летают все, блядь, летает, блядь. Да, импотенция, гравитация, блядь, смотри, каким... А, слушай, а какой был ебака, блядь, вот физик, блядь, известный, на С, блядь, еврей? Блядь, ебал всех, прям при жизни, она даже ему говорит, вот, мол, тебе, ну, как его звали там, блядь, мол, все тебе, блядь. Вот как уважала, бля, мужика, бля, голова, бля, гений, бля, атомную бомбу изобрел, бля. Это пиздануться можно, блядь, расщепление, бля, металлов, нахуй. Какое, бля, расщепление произвел? Так он их щипал так, сука, кого у Синита приходит, бля, Тарас из дома, бля. Пожалуйста, Миша, блядь, или как тебе там, Костя, бля, Вася. Ебись, раз хочешь, блядь. И никакого, бля, вот, чтоб такого, знаешь, а чё ты меня, мол, не ебал? Он её ебал. И правильно делал. И хорошо это делал, пацан, ты понимаешь? Ну, может, рано помер, но дело не в этом. Дело в том, что потенция, бля, потенс, но не летал. Изобретал. Вот не летал, а изобретал. А это летает, бля, импотент, нахуй. Гравитация, блядь. И начали Руслан-то, блядь. Ну, мол, на бой, говорит, ты где пиздюк, блядь, Людмилка спрятал, говорит, хуйня, бля, молчи, нахуй. И только он принизился, блядь, хотел ему сказать, пошел ты нахуй, блядь, этот мудак-то, блядь. Ну, Руслана, чтобы тот услышал, блядь, а у него борода-то, блядь, ниже яиц, блядь, а Руслан, стоп, блядь, говорит, стой, сука, и так вцепился, блядь, а хотя у него и латы, блядь, и все, а это поднял. Поднял, летит, пердит, блядь, кругом аж, блядь, брызгили, летит, сука, усирается, а потом все-таки у него заебал. А у него вся сила в бороде, бля. И он взмолился, бля. Ой, говорю, бля, не могу, бля. А мелкий, хули, горбатый, мелкий, бля, бля, усирайся. А этот, бля, в латах, нахуй, смесьем, бля, с картин такая есть. И он летит, главное, бля. Руслан тоже, бля. Он не обосрался, бля. Он увидел, где море, бля, когда пролетали, да? Чтобы не ёбнуться об асфальт, ёпты, бля, жопой, бля. Он понимает, бля. А нахуй им тогда Людмила уже, пиздец. Он аж пиздец ему пол бороды, бля. Вот, ой, бля, и пошел колом, бля, тут, говорит, тормози, ёб твою мать, тормози при посадке, бля. Ну, тут, конечно, тоже испугался разбиться, бля, и так по воде прохуячил, бля. Ну, говорит, больше силы нету, бля, колдовство закончилось, бля. Сразу, как в натуре, выходит Людмила, сразу. Вот она выходит, как в сказке, бля. Руслан, ёб твою мать. Он говорит, Людмила, ебать тебя в сраку, бля, хотя сам хотел по-разному её. Ну, у него как-то вот так пошло, бля. И тут же ее... Ой, блядь, что творится? Ну, Восток, ёпта, дело тонкое. И значит, он ее, блядь, обнимает, говорит, и у него все в порядке. Потенция нормальная. Он ей еще разочек там где-то пристроил, бля. И все, я и успокоил. Полгода не ебамшись, как ты хочешь, бля. Он ее пристроил, успокоил. Людочка, бля, на ручках, бля, все. Ну, лошадку купили там какую-то хуйню, поехали на родину, бля. А в это время этот мудак-то спал-то, блядь. Ну, это, толстый, бля, Фарлав. Спал, бля. Тут, блядь, это, Наин, толк. Вставай, Фарлавушка, бля. Вот и Руслановка едет, бля. Со своей этой пиздой. Я ему сонное зелье сядам. Сонное зелье. Руслан уснул, это зелье, бля, Фарлав. Градусись, бля, базой волчара, бля. Он ему там руки рубил, ноги поломал, там всякую хуйню. Важно, сотворил подлость, такую гадость, бля. Хлоп-хлоп, схватил ее, она, ой, караул, бля, хуй караул, блядь, он здоровый, как собака, бля. Схватил, блядь, на коня, бля, у него конь-то, хули, блядь, стоял полгода, бля, у этого ездил, бля, сдох нахуй. А у этого все, бля, все рассчитано, бля, раз он на коня, поперек седла, бля, по сраке ей дал, бля, по голове еще, бля, коленкой. Она хуела, конечно, ну не орет, и все, княжна, ёпты, княжна, бля. А в это время, бля, а старец-то, блядь, на что? Он-то в пещере тоже сидит, блядь, как противовес, блядь. Как противовес этой пизде. Вот на эту вот, на всякую эту хитрую старую пизду всегда есть хуй с винтом. И вот он есть, бля, русская пыль, ты знаешь, бля, вот он ей винтил, бля. А он добрый старец, хотя тоже, ну, так у него проблемы, проблемы. Он так, бля, живой водички, бля, мертвой водичкой разлось, бля. Руслан полил, все произошло, бля. Руслан сказал, ёб твою мать, что со мной сейчас был-то? Говорит, ну, уебали, черечок, уебали, отрубили руки, ноги, бля, положили на дороге, блядь. Хорошо, ящина не оторвали, бля. Хорошо, он не расчинил, бля. Ящина ведь тоже, блядь, дорогого стоит. О, ну, Руслан, бля, бегом как пизданул, догнал с конем, нахуй. Сверху в холку, блядь, ебать его по голове, как пизданёк, говорит. Ну ладно, хуй с тобой, живи, бля, но, сука, чтобы не ноги, блядь, в моем, бля. Чтобы не ноги, Люда, так говорит. Блядь, Русланушка, бля, в рот меня всех пых, чуть не изнасиловали, не успел, не успел. Она рада, конечно, потому что девушка целомудренная, она целомудренная. То есть целка еще осталась, и Руслан-то только в сраку успел. А целка осталась, она целомудренная. И вот он, и он ее привозит, батя, а батя, блядь, батя, он охуел совсем, уже собрался помирать, и все нормально. И вот приезжает, вот я, говорит, привез я твою дочь. Дочь, забирай, все в порядке, говорит, все нормально. Он говорит, Руслан, в рот меня чих-пых, как же я соскучился, блядь. Как он сказал вот это вот, блядь. Ты веришь, нет? В этом месте вся наша камера просто, блядь, рыдала, рыдала, потому что все соскучились, там дочери, пацаны, блядь, в рот меня чих-пых. А я, сука, уже все, блядь, воля это, блядь, все. Это как он придет, блядь, хуило, блядь, и потащил, блядь. Жизнь, жизнь. Так вот ты мне, блядь, в рот чих-пых, мой кореш и мой любезный, скажи. Ты понимаешь, какая в этом есть... сентенции, что ли, блядь, все эти истории, блядь. То есть, когда у тебя, блядь, маленькая, бля, головка, блядь, торчит, хочешь, бля, ты можешь быть большую переплюнуть, бля, большая мешает. Если бы Руслан был, бля, импотентом, он бы хуй когда Людмилу, блядь, спас.
1: Мадам месье, я знаю, вы хотите шуток. Их есть у Шуры на любое время суток. Если Шуру не смешит прокуратура, живет в законе.

0: В самую сраку.
1: Щука, щука, щука. Веры нету.

0: все вроде.
1: Тем не менее, Коля, так как я скажу, курица мой драгоценный, в области, блядь, все идет своим чередом. В Орловском районе орловские рысаки, которых можно разгонять до Калмыкии и назад, блядь, понимаешь? До сих пор это все существует, блядь, пизду. И вот как казаки туда пришли, так они и сейчас. Казачество, кадетские корпуса, мы возрождаем. Ну, с одной стороны, я, конечно, не приветствую такую тягу к военизму, блядь. Не к вагинизму, пизда. Вагинизм — это другое, Коля. Это уже относится к женскому образу, блядь. Я тех простов, который папа, блядь. Несмотря на то, что белые банды были разбиты, в результате, когда эти суки очнулись, блядь, наши. А там могло быть что угодно, блядь. Буденному чуть пизды не дали, блядь. Ворошилов чуть в полынье не утонул в это время, пока там вся эта хуйня происходила. Но эти сука не утонул, блядь. Прям на коне, между прочим. Так его и поймали. За яйца, блядь. О, и, сука, потом гуляли там, сука, блядь. В общем, это вообще загадка. Если гражданская война, я не буду в эти дебри тебя тащить, блядь. Это все равно, что взрыв на мукомольной фабрике, Коля. Ты же понимаешь, блядь. Но скверики долго перестраиваются. Сетует мой, вот, товарищ, корешок драгоценный, старейший житель города Ростова. Скверики, говорит, долго перестраиваются, собаки серут. Ну, может, им дырки позатыкать, чтобы не срали, хуй, не знаю. Я ему говорю, ну, что-нибудь надо делать, бля, как же так? Он говорит, то стеночку, говорит, сломают, то поставят. Говорит, был один мэр, тот все заборы поломал. Ну, тогда была такая мода. И народ начал ходить, как ему похую, понимаете? А народ всегда же ходит, как ему похую, бля. Он хуярит и хуярит, прямо, например, да? Ты ему там заборчик поставил? Ага. Какой хуй покрепче, тот через забор начинает лезть, блядь. Портки рвет нахуй там, виснет на нем, блядь, кричит «мама, мама», блядь, но все равно пиздует, потому что короче, блядь, понимаешь? Тут один хуй через дорогу пиздовал, блядь. Так его двумя машинами аж, блядь, поддело, блядь, думаю. До чего тяга у народа, блядь, порисковать своей жизнью, блядь. Ох, как любит нахуй народ у нас, блядь. Так и это. Лезут нахуй, блядь, а заборчика нету. А хули лезть, просто так прошел. А там кустики реликтовые росли, блядь, в садике посаженные, блядь, имени Первого Интернационала, блядь. И все, пиздец, кустиком наступил. Сразу пиздец, блядь. Топ-топ, блядь, один рабочий пропиздюхал. Трое пацанов пробежало, еще там собачка попила. Все, пиздец. Поэтому опять заборчики стали ставить, блядь, чтобы окончательно не лишиться, блядь, флоры, фауны и прочих, блядь, претендалов в Ростове. Другое дело, у меня сестра Надя, она живет у хуя на рогах, бля. О, прости, Надя. В смысле, в хорошем месте, в поселке Северный, там, бля, северо-западном, бля. Там частные домики, черешня белая, бля. Карьеры, овраги, ямы и пруды. Где ваш покорный слуга? Искупался, блядь, замочил свои семейные штаны, блядь, высушил и пошел к ебени матери. Выпивший, опять же-таки, спущенного из проходящего вагона. Ну, конечно, я не знаю, Коля, кореш мой драгоценный, как размышлять под эту музыку. Но танцевать под эту музыку явно можно. Особенно после трех стаканов. После трех стаканов хорошего портвейна. Очень можно, я тебе скажу. Такая дискотека получается. Ну, если не вдумываться, конечно, кореш мой драгоценный, для веселья. Ну, оно и пицца для веселья. Так что давай еще раз наливай и еще раз слушай.

Здравствуй, дорогая! Здравствуй, дорогая! И прощай! Ты зашухерила всю нашу малину!

3 февраля уже отметили эту ебаную, значит, день теперь защитника Отечества он стал теперь. Красным днем календаря, между прочим, стал. А белый день календаря какой, блядь? 22-е? Правильно. Как пишут, они, блядь, белые банды набросились, сука, и давай давить. И пока наши гуляли нахуй, значит, пока не выбили последнюю женщину, я тебе уже говорил, и не выпили последний глоток вина, белые пизданули по 8-й этой ебаной армии, отбросили ее штыками и грудями, блядь, хуй знает куда. Вот, сука, вовремя не закрепились, блядь, ты понимаешь? Они не знают, что у нашего разъебанного мужика, блядь, который, сука, нихуя не умеет, а только, блядь, блядь, ебалы вытаращит и бежит, блядь. Они же, блядь, цивилизованные ребята. Думают, ну отбросили, блядь. Ну, сука, наверное, народ остепенится сейчас. Сейчас, говорит, тут это восстановим, блядь, там то-сё. Воссоздание продуктов, то-сё. Ну, жили, бля, в России, ёпта. При царе, батюшке. Я не говорю, что царь, батюшка, это всё, блядь. Я не Михалков, нихуя, понимаешь? Тем более не Кончаловский, блядь. Если ты успел заметить, Коля. Я не могу сказать, что, бля, в России обязательно должно быть, блядь, вот это вот. Как ее? Ну, царствование, блядь, нашего великого, блядь, нерушимого. Не скажу, не скажу, блядь. Но и президентство тоже как-то, блядь, знаешь, это как-то... Хуй знает как, я бы сказал. Тоже не наше, блядь, способ правления, блядь. Может, вещи какое-нибудь завести, блядь? Раду... Не, ну, раду нет, нет. Раду это в пизду, это, блядь, не обрадуйся нахуй. Так, сейчас братья украинцы скажут, вы что, спиздили у нас раду, заплатите нам за раду денег нахуй и радуйтесь, блядь. Они же такие, сука, им все, это сразу давай деньги нахуй. Да, а вы, говорит, московиты, блядь, эти уебанные москали.

0: Последнее танго.
1: Коля, ой, блядь. Но по истории я тебе скажу. Хочется голосовать за женщину. Как-то хочется что-то увидеть такое, блядь, другое. То ли я по Фурцевой соскучился, блядь. Помнишь Фурцеву-то? О, блядь. Помнишь, сисюшка была какая? Ой, ёп. Никого, говорит, я не боюсь, я на Фурцевой женюсь. Буду суперсиськи я, самый марксистский я, блядь. А? Помнишь, ты смеялся, мудак, блядь? Я привез тебя, блядь, то-то. Она смешная была, Катя, бля, Фурцева. Ой, бля, застал я ее, застал, бля. Помню, открывает сезон в Большом театре, говорит, блядь, мы артисты, мы такие, Большой театр, самый большой в мире, блядь, естественно, как всегда у нас, советский цирк церкей всех церков, блядь, и прочее, прочее. Вы знаете, сколько билеты стоят за рубежом на наши гастроли, да, блядь, сука, туфли можно купить, сейчас, как сейчас помню, нахуй. А сейчас хули туфли, блядь. А туфли, блядь, купить можно, кстати. А билет уже в Большой театр не купишь нихуя. О, как выросло искусство-то, блядь. Есть, нет? Ну, искусство растет прям непомерно, блядь, кореша мой драгоценный. И особенно, ты знаешь, процветают директора театров. Да ни большого нихуя, ни малого ни в пизду. Какого-нибудь театр Гоголя, блядь. Который никто не знает вообще, блядь. Ты веришь, нет? Думаю, что их так в директора тянет, блядь? Оказывается, блядь, очень неплохо, блядь. У меня тут, блядь, подружка моя говорит, блядь, директор театра Гоголя, блядь. Ты веришь, нет, кореш мой драгоценный? Содержит семью, двух любовниц, блядь. Ну как содержит, блядь? Это значит, у каждой машина, блядь, которую он ей подарил, блядь, и квартира, блядь. Нихуёво содержит, блядь. А артисты там дохуя получают. Да, говорит, как дохуя? Как они могут дохуя получать, если директор такой, блядь? И страна у нас такая, ну сколько, 3200 самое большое, блядь, оклад. А потом уже и по приплате, блядь. Ну, за 5 переваливает. А директор содержит двух баб, семью и еще хуй знает чего, блядь. Откуда, блядь? А мне объясняют, мудила ты горемычная, блядь. У него штатное расписание. Он объебывает государство, понимаешь? Тебя вместе тоже с этим объебывает, блядь. А если все такие разъебаи, понимаешь? Которые, в принципе, даже и государство не объебывают, а объебывают артистов, сука. Одного такого тоже знаю, толстопузого разъебая, который балетом заведует, блядь. Так он, сука, говорит, чем гордится, говорит? Я, говорит, ни разу государство не обманул. Я, говорит, актеров объебываю, блядь. Гордиться этим, кореш тебе драгоценный, блядь. А там такие, блядь, головки светленькие ходят, блядь, залупки, блядь. Что тут такое получаем? Что ж нас такие будто все время? Всем нравится впердолить, блядь. И этот толстопузый тоже нравится впердолить, между прочим, в первую очередь, блядь. А там пересортится. Вы, говорит, сегодня, говорит, должны на самолете лететь, а я вас на поезде, нахуй, на трое суток заебеню в Тюмень. И вот на этой разнице чувак получает хорошие денежки, блядь. Ёб твою мать. Хули ему, говорит, блядь. Кто? Люди? Хуи на блюде, Коля. Ёб твою мать, люди, блядь. Ебал он их в рот, блядь. Ну, некоторых в рот действительно ебёт, которые дают. А некоторые не дают, так он их мстит, блядь. Дают, блядь. Ну, суки, блядь. Говорит, ну, не кажется ли приятно брать такой вот хуй, мол, можно сказать, в рот. Ну, некоторые стесняются, блядь. Как бы, и вообще, может, и там, что не позволяет. Нет, сука, блядь. Ах, не позволяет. Хуй-то. В уголок нахуй, блядь, в пизду. А не хочешь, не надо, блядь. Вот так вот, блядь. Так что, Коля, хочешь быть директором театра? Я тебя устрою. Знаешь, какой-нибудь, найдем тебе какой-нибудь, блядь, театр, типа, какая-нибудь сопричастность, злоебучесть, блядь. Там, типа, выеби меня. Ну, как, ну, там, ну, они по-разному называются, блядь. Театр на Лысой горе. Ну, какой-нибудь хуй знает какой. Не, не хочешь? Все, хочешь спокойно жить? Ах, не хочешь народ объебывать? Особенно артистов. Конечно, беззащитные, блядь. Хули их объебывать? Они сами себя объебывают, блядь. Они народ эмоциональный, блядь. В запале ведь как-нибудь пизданешь, блядь. Я иной раз себя ловлю. Думаю, блядь, ради ведь красного словца не пожалею ни матери, ни отца, блядь. А потом охланешь, подумаешь, блядь, чисть язык, кобра, ёптами. Хоть как-то выбирай, блядь. Ну, раз такого на пизду издумай, нет. Нет, блядь, умнее надо, Сюра, быть, умнее уже, пора уже нахуй, возраст, блядь. А нет, все сегодня, к примеру, как пизданешь, блядь. А ну все, блядь, как-то боком потом выходит, Коля, боком. Так что я тебе говорю так вот, не пизди, здоровее будешь. Куда ты нахуй? Куда пошел в пизду? А попиздеть, Коля? А, поссать, ну извини. Я допизжу без тебя, блядь. Сейчас выпью немножко портвиска и допизжу, блядь. А он, пиздец-то, был здоров, блядь, как начнет, например, там, страница на 4, говорит, вот, говорит, дорогой ты мой, там, корешок, типа, разъеба кашинский. Например, я тебе говорю, да, чтобы ты понимал, вот, например, раздолбай. И он, мать, на трех страницах пишет, какой у нас раздолбай. Раздолбай утонченный, раздолбай разоблаченный, раздолбай заебанный, раздолбай задроченный, раздолбай голодный, раздолбай сухой. И вот так на двух страницах, кореш ты мой драгоценный. А ему потом на трех страницах отвечают, говорит, а ты, говорит, прелюбодей обосранный, прелюбодей задристанный, прелюбодей пахогрыжевый, прелюбодей хуй знает какой. И в этом, понимаешь ли, Коля, народ, очевидно, видел какой-то юмор. А юмор заключался так, что, говорит, она, говорит, так, говорит, обрадовалась, говорит, этой шутке, блядь, так засмеялась, что даже умерла. Да, Гаргамелла. Она кому-то там мать была этому, по-моему. Сюжет я тебе не буду рассказывать, это долгая история. Я просто тебе представляю, что такое реблезианство. Это значит, все преувеличено во много раз. Потому что если уже, говорит, например, Силий Мустанис, когда он родился, маленький, да, Гарганьё, так его назвали, потому что он заорал там что-то такое. Он говорит, о, говорит, это папа, говорит, это он что-то спиздил такое, я его так и назову. Гарганьёа, как бы, да, он так, уа-уа, типа там что-то такое, завопил. Все, конечно, в это время сидели, выпивали, блядь, пятую бочку допивал каждый, блядь, уже все. А басталист там все в этом сидели, блядь, в своем омете-помете, блядь. А она в это время пошла, почувствовав, говорит, рези, поскольку она объелась какого-то смальцу из 194 коров, блядь, которые ей надоили, блядь. Какой-то там наделали ей какого-то зельцу, и она все это схуячила, понимаешь? Она, значит, обожралась требухи, ёптать. Требухи там, я говорю, там 190 коров, блядь, там требуха. Она жрет, жрет, ей пернуть захотелось, понимаешь? Она думала, что роды наступают, блядь, она не поймет ничего. Копыт-то раздвинула, вроде сейчас это самое, а из нее прямая кишка выпала, блядь, все пизду заткнула там, блядь. А эту написывает как врач, все, как она выпадала, бля, какой она была длины, какая промежность, какие у нее там были волосы, блядь, и хрен знает чего, блядь. Про пизду, говорит, вообще страшно, блядь, такое представишь нахуй, как на большом экране, где-нибудь в Олимпийском, блядь, такое покажут, блядь. Вот это абсолютно так. И этот младенец, блядь, поскольку все забито, блядь, он там сквозанул, блядь, куда-то в вену, блядь, ушел в какое-то другое раздвоение и вышел из ее уха, блядь. Ну, ты мне скажешь, Сюра, что ты пиздишь, блядь? Из какого уха может кто выйти? Ты-то откуда сам вышел, блядь? Тоже из уха, что ли, блядь? А этот хуй, предвидя такие дела, рабле, описывает. А что, блядь, здесь такого удивительного? А вот этот, смотри, из башмака там появился. Этот хуй вообще из жопы, блядь. А третий вообще хуй знает откуда, блядь. Тот же Хармс описывает, как он родился, блядь, как его по ошибке назад хотели запихнуть, и запихнули в жопу маме. А он потом говорит, не могу там находиться, и вылез. Так, говорит, я родился второй раз. А это один раз, но из уха. И он описывает, он тебе мозги заебет, такой кореш драгоценный, блядь. А вот, а этот, а панурх, а хуюрх, а хирург, блядь, как они родились, блядь? Ну, естественно, когда родился младенец, он сразу всех послал нахуй, поскольку он младенец был, типа, как в сказке о Сартане, блядь. Рос не по дням, а по часам. Он сразу потянулся, пернул, говорит, все в порядке, говорит, батя обрадовался. А батя у него грангузье, значит, по-русски гран, по-ихнему, значит, гран большой, но а гузье, наверное, жопа, бля, понимаешь, я так и понимаю. Большая срака, короче. Ну, как бы, понимаешь, такая история жизни великанов, блядь, которые живут среди нас. Почему они великаны, как он любил преувеличивать их? Где они брали столько денег, блядь, потому что он описывает, когда начали этого маленького младенца одевать, ему, то есть, знаешь, там, бля, пряжки из там, на что пошло, блядь, 525 буйволиных кож, блядь. На подвязку ему пошло, что там еще, блядь, 1000 локтей, блядь, какого-то, блядь, атласа, бархата, изумруды какие-то, блядь, там это камешками обработано. Гульфик ему шили, блядь, специально, потому что, видать, у Гаргантюа был здоровый член. Хороший для мальчика, здоровый, так что все служанки, когда видели его, говорили, ух, какой ты, они называли его и червячок, и толстячок, и паучок, и хуй знает какой пучок, бля. А давайте, говорит, ему, говорит, его сейчас как чирить, то что ты, разве можно, бля, служанка говорит, разве можно мальчику без хуя, как же он вырастет, бля, у него должен быть здоровый, так здоровый. А потом описывается, понятно, что здоровый, там пять служанок на один хуй посадишь, и все останется, блядь, какой ты, у нас, говорит, пять ворон села, а у шестой все нога соскальзывала, блядь. Вот это такой же вариант, блядь, скажу. Жалко, говорит, такие люди стали вырождаться. Были, говорит, раньше. Тут Лука Мудищев отдыхает, блядь. Я тебе так скажу. Хуи, говорит, имели такие, говорит, длинные, что могли ими в лежащем положении обматываться и употребляли их вместо поясов. Как тебе, Коля? А если, говорит, этот хуй стоял, так и пишет. Ну, орган, говорит, стоял против ветра, то, говорит, казалось, что человек держит в руках пику. А, говорит, яички, они даже не умещались в эту... У них специальная такая была хуевина, поэтому, говорит, носили их просто в штанах. Они болтались там, били по коленкам, блядь, и хуй знает все. Но сейчас, говорит, такого народа уже не встретишь, это редко. Сетует он вот на рабле. Потом я тебе сейчас расскажу, как там срали, блядь. Что, неинтересно тебе? Что ты сморщился, блядь? Ну, не под закусь будет сказано. Любил он описывать, как, значит, вот маленький этот вот, значит... Грантюанос, как он рос, и как он любил посрать, он съел очень много, блядь. Ну, там описывается, сколько он там, ну, приблизительно его, значит, меню обеда, блядь, как он съедал там, сколько курятины, сколько гусятины, сколько жировых всяких хуёвин, потом с кисти сочинял про сортир, мол, о, сортир, ты мир, когда я сижу в тебе и сру, я, можно сказать, удобряю всю страну, ну, в этом роде, что-то. Типа, мол, вот, мол, Бог нам дал, значит, прямую кишку, вот мы сидим, поэтому и срём. А если бы не дал, мы бы не срали. Но самый классический вариант, Колян, я тебе отсюда, тут там хорошо, что в каждой глава подписано о том, как там то-то, то-то, блядь, например, как, например, вот такая вот глава есть, вот самая такая вот раблезианская, я бы сказал, о том, значит, как Грангузье, значит, папа этого, значит, Грандюй, распознал необыкновенный ум Гаргантюа, когда тот изобрел подтирку для сраки, понимаешь? Он говорит, какой же ты у меня умный малый, тебе прям в Сорбонну, блядь, в Сорбонну обязательно, блядь. Вы представляете, как там обиделись в Сорбонне, блядь? Мол, все, кто изобрел всем, как жопу вытереть, блядь, того, значит, в Сорбонну, блядь. О, бля, они его чуть на костре не спалили, блядь. Он все время прятался, блядь, по всяким этим замкам других герцогов, которые любили посмеяться, поегазить, блядь. Ну, телевизоров не было, ёпта, знаешь, как было, блядь, интерес послушать. Ну, садись, мол, блядь, по стакану навалили, а там и больше, блядь, и как пошло. Вот, и у меня сейчас, вон, слушай, не переставай. Вот к чему я тебе говорю. Вот где, почему я рабле нашего времени, блядь, а не хуй собачий. Так вот о том, как он изобрел потирку, папа приходит и говорит, ты, сынок, как тут живешь? Он говорит, папа, заебись. Вот, ну, в каком смысле заебись? Он говорит, а вот в прямом смысле, говорит, живу, все у меня, говорит, есть, блядь, все. Но, говорит, самое, говорит, интересное, я изобрел способ подтирать жопу, блядь. Кто подтирает зад бумагой, тот весь обрызган желтой влагой. Папа говорит, о, говорит, мы уже стишки сочиняем потихонечку. Говорит, да, папа, хули, бля. Говорит, да, сочиняем, бля. Я могу тебе даже вот про калоизвержение целый стих написал. Да ты что, блядь, ну тебя в Сорбонну. Он говорит, ну и в пизду. Лучше, говорит, в МГУ пойду. Говорит, блядь, да, действительно, все там Сорбонна, бля. Он говорит, кропаю потихонечку. Он говорит, какая надпись у нас в нужнике висит, ты видел, не? А я тебе сейчас прочитаю, это я написал, бля. Харкун, писькун, пачкун, не раз ты клал, а кал стекал на нас. Валяй, воняй, но знай, в Антоновом огне сгорает, кто жир из дыр в сортир, не подтираясь, не извергает. О, бля, как? А хотите, говорит, еще, папе? Он говорит, хочу, какой у меня сынок. Ну, кажется, своим сыном горд ты, представляешь, когда тебе сынок такой, он говорит, Ронда, бля. Мой зять свой голос подает на зов природы, отвечая, вокруг клубится вонь такая, что я зажал и нос, и рот. О, пусть в сей нужник та придет, кого я жду, опорожняя, мой зят. О, бля, кто придет? Кого он имел в виду? Подтирку, Коля, подтирку, не бабу. Он говорит, чем я только не подтирался, папа. Сначала я подтерся маской одной из твоих придворных дам. Она такая бархатная была, ну ничего приятно. Потом перчаточками сидим-то, блядь, все забытыми, бля. Потом простыночкой я подтирался. Потом я подтирался, блядь, салфеем, какими-то травками, лопушками, блядь. Только пальцы все в говне, говорит, извозил. Сначала, говорит, я даже мартовской кошкой вытерся. Она мне всю сраку не располосовала, говорит, блядь, и всю промежность тут не вырвала вместе с яйцами. Было приятно, но когти, блядь, когти. Надо было ей когти отгрызть. Говорит, чего я только не делал, но самое гениальное, говорит, папа. Самое гениальное, я нашел потирку. Ну, я нашел, говорит, всем лучше всего подтираться. Гусеночком, блядь. Берешь гусеночка, только, говорит, ему надо клювик, говорит, блядь, немножко, блядь, замотать. А то он, говорит, тебе все равно все яйца выклюет, блядь. А так он, говорит, мягонькой и, главное, тепленькой, бля, Коля, а? Как? Слабо гусеночком пойти подтереться? Вот это и есть, бля, раблезианство, бля. А народ в это время слушает и смеется, пока он перечислил все подтирки, блядь. Папа чуть со смеху не сдох, бля. Веришь, нет? А у нас с тобой в другом раблезианство. Мы с тобой народ чистый, жопу пальцем не вытираем нихуя. Используем двойную туалетную бумагу, блядь. Это разве не раблезианство? Нет, думаешь? А, блядь, если же раблезианство, значит, насрать на стол, блядь, вытереть жопу, блядь, знакомым официантам, блядь, и прочее, блядь. Это не раблезианство, это хамство, блядь, и распущенность, блядь. Раблезианство, оно сидит в философии нашего образа жизни, корешки мы драгоценные. Вот поэтому и мне пишутся, и приятно, говорит. А вы, говорит, как Швейк, говорит, как рабле нашего времени, говорит, бля, потому что они все из народа и писали вроде как для народа, бля. Швейк, он же из народа, бля, сидел, пивко потягивал, как все он скажет, бля. Ну так, правда, под дурачка работал, блядь, а хули делать? В такое время, блядь, как под дурачка не работать? Говорит, что, с головкой, блядь? Да, с головкой, у меня справка, я всем показывал, блядь. А хули тогда как выжить? Тогда уже на кострах не жгли, но в армию забрать могли запросто, блядь. И сраку, блядь, выставить из окопа, мол, тренируйтесь на нем, блядь. Так что, Коля, мы продолжаем лучшей традицией раблезианства, и вот тебе весь мой

яйца с молоду, яйца даются один раз, и прорыться не надо так, как сказал великий Островский, блядь, чтобы не было мучительно больно за яйца, блядь.

яйца даются один раз. Яйца не зуб, блядь, тут. Яйца даются один раз. Яйца не зуб, блядь.

Ну что, кореш с тобой, драгоценный Колян? А? Воробья сих пых, ведь я сколько тебя не видел, а? Пока я с инспекторской проверкой, можно сказать, по местам не столь отдаленным пошастал. Ты тут без меня как не скучал, нет? Ха-ха. Попалась мне тут князенка Колян в руки. Какая-то пишет ТПС баба. По фамилии Кинесса, блядь, баба такая. Я полистал. Ну, бля, я ржал сначала, блядь, я усрал. А Колян, я устался. Там, ну, такие советы. Но ты пойми, это не для детей, конечно, все. Это для взрослых. Там это, упаси бог, если попадет в детские руки, в неумелые, блядь. Потому что дуру уже можно и хуй сломать. Понимаешь, тут там всякие советы по поводу сексуальной жизни между супругами. То есть физиология брака называется. История, понимаешь? Нихуя не понимаешь. Но у тебя физиология брака есть, Клавка, нет? Ты, блядь, с ней живешь, блядь, более 25 лет, ёптить. А, какая тут нахуй физиология, понимаю. Ага, понятно, вот так у тебя, блядь. Ну ты вот сейчас налей, чтоб тебе было приятнее, налей вот сейчас, ага. О, ты давай ёбнем, вот так вот сейчас, почему? Это сейчас беленький мы с тобой пробуем, вот, который я привез, беленький, давай. Вот, ёбнем сейчас, а потом я тебе продолжу. Вот. А, хороший, да? Вот так пошёл нормально. Вот, я понял, Коля, какой же я невежественный в этом отношении сексуальной жизни человек, а? Ну, бывало как. Ну, там, Зин, ну, лянешь в койку, понимаешь, раз. Зинк, ну давай, там, впердолил и к стороне, блин. Оказывается, это же нельзя так делать, Коля. Это какой же вред? Это же баба же, она должна, она тоже, может быть, не понимает, почему у нее как-то что-то не получается. Нет какого такого удовольствия супружеской жизни. Одна ебота, понимаешь? Вот смотри, некоторые вишнях ли рыба, ну, такие заебанные. Не в том отношении, что их все время это вот употребляют, а в том, что они жизнь их заебала, понимаешь? Ну, просто они с мочалками, с этими терками, с этими авоськами, блядь, мешками, блядь. Понимаешь? Ну, она, например, вот так вот наебется, а приходит домой, а там еще муж, блядь, брёжа пьяная, морда, блядь, потная, блядь, сука, и лезет, блядь, со своей елдой, блядь. Вот когда она говорит, у нас в Польше, это называется как козел на козу, блядь. А это исключено, блядь, должно быть супружеские отношения. Все должно пресекать гладко, блядь, понимаешь? Чтобы с подходом, чтобы баба и мужик получали, ну, максимальное удовольствие от своих взаимоотношений, понимаешь ли? Сексуально. Она все рекомендует правильно делать, понимаешь? Разденьтесь. Лучше, говорит, это делать, говорит, на диване. И чтобы ложа была не очень мягкая, но догадливая пизда. Понимаешь, что оно? А можно, говорит, еще и подушечку подложить под это дело там. Понимаешь, ей под запец, блядь. Может, у нее такое расположение. И давай она, значит, все классифицировать. Ну, поэтому, блядь, классификация мудей по Якобсону, блядь. О как! Я думаю, ну, блядь, это Якобсона, блядь, мы все в детском саду эту классификацию проходили, блядь, понимаешь? Как, мол, у бабы располагается, и как у нее должно подходить, а у мужика, мол, тоже не хрен собачий, понимаешь? У него должно тоже все совпадать. И вот как бы, если все совпадает, тогда, говорит, это красота. И она, главное, так серьезно все заявляет, говорит, вот самая красивая пизда для мужика называется княгиня, бля, о как. Понял, Колян, блядь? А вот самый страшный называется, как, не догадывайся? А, ёбкостянка, бля. Сам, говорит, страшная пизда. Бойтесь, говорит, мужики такой пизды. И даже приводит всякие, понимаешь ты, отдаленные всякие тезисы. Якобы кто-то там, блядь, Геродот, хуй поймешь какой-то, говорил. Говорит, выбирать бабу надо так. Если, говорит, у ней ноги длинные, худые, жопа маленькая, говорит, это, говорит, вам смерть. Заебет, замучит, и, главное, толку никакого от ей нет. А вот если баба, ножки должны быть толстенькие, жопка толстенькая, и по возможности всякое такое, вот это, говорит, это у нее как правило, значит, она княгиня, бля, буду. И там еще, ой, такого не говори, еще есть Ева, блядь, еще Милка, еще Дурилка, и хуй знает кто, ты понимаешь? В зависимости от модуляции, как говорится, где там у нее что пониже, где что повыше. Ой, блядь, я насчитался, я, блядь, это же на пизду смотреть невозможно. Ну как на нее смотрите, сэра представляет. Так, а кто это у меня тут передо мной, блядь? Что это за пизда такая? Княгиня, блядь, или какая-нибудь, блядь, это, королевка, блядь, королевка нахуй, или сиповка, блядь, вот тут разберись, блядь, ты понимаешь ли? Я думаю, ну, блядь, до какого же уровня сексуальной развязанности она дошла, блядь?
Ну, тебе еще могу сказать. Я даже Зинке-то, бля, стесняюсь, мол, ну как, мол, давай, мол, это... Она говорит, ну как у нас называется, мол, давай, мол, раком. А оказывается, есть название. Коленно-локтевой способ. О как! Еще, говорит, вот которая сиповочка, то и хорошо, конечно, в коленно-локтевом способе. А та, которая, говорит, вот королек, она, значит, ее надо развернуть по-офицерски и запердолить нормально. О! Но, говорит, все они, тем не менее, не очень глубоки, блядь. Как любой настоящий нормальный член. Нормальный. А нормальный член, знаешь, говорит, какой? 10 сантиметров, блядь, всего лишь нахуй. О, вот этот нормальный член, говорит, называется сластунчик, блядь. О как! А чуть побольше, блядь, уже этот баловень какой-то, блядь. А потом побольше принц, блядь. А уже больше 16 сантиметров елда. И чем дальше все елдыри, елдыри, елдыри. О как! Но я много почерпнул. Я сначала смеялся, а потом стал подчерпывать. Ты знаешь, оказывается, что-то надо делать, да по эрогенным... О, как! Ты, говорит, ее сначала для сосочек покрути, покрути. Потом для другой покрути, покрути. А в это время... В это время ручечкой-то туда-то сась-сась-сась и найди там этот вот этот самый приборчик, там есть такой, понимаешь, у ей, у бабы-то она знает. Ты говорит, покажи, где он находится, и ей так сделай, понимаешь? А елдой в это время, понимаешь, ты можешь ей хоть по голове постучать, может ей приятно, понимаешь ты? Когда руки заняты, ты понимаешь, особенно, говорит, хорошо это делать в

0: Говорит, обязательно, обязательно. А если, говорит, вы, молодой человек, не достаете, это, говорит, не проблема. Существуют сексуальные насадки. Нахуй. Представляешь? Удлинители, блядь. Удлинители с волосками, блядь. И, говорит, вот если вы это вот, то ваша баба, она прям усерится в постели, блядь. Вы только попробуйте, говорит, блядь. Вот ты, например, ты даже не понимаешь, вот ты вот наебся и как крутый спать, блядь, если сможешь, блядь, если не перепил, да, правильно? А тут надо подойти трезво к этому делу. Как она? Это называется, Колян, сексуальный альтруизм, блядь. Что, не знаешь, что такое альтруизм? Это когда человек себя отдает другому, бля, без остатку, нахуй, ты понимаешь, нет? Она говорит, настоящий мужчина, говорит, тот, который сам, блядь, не кончит, а бабе даст кончить несколько раз, блядь. А ты хуй-то альтруист? Не, нихуя. Поди сам пердолишь, блядь. Она там спит, думает потолки покрасить, блядь. Вот это мрак называется, супружеская жизнь. Мрак, вот я тебя хочу просветить. Конечно, конечно, есть перегибы. Когда вот так вот это вот все нас идет. Типа, как говорят, существуют ведь разные отклонения от нормы. Например, бешенство матки называется. Это, говорит, нихуя это не бешенство матки. Просто, понимаешь, просто бабы себя уже, понимаешь, распускают. И приводят исторические моменты. Например, Екатерина II, например. Она, говорит, употребляла поршенек, блядь. Это с тех пор, говорит, да какой нахуй Екатерина? Раньше, говорит, поршеньками пользовались все эти. Пенелопа, ты что думаешь, она, блядь, ждала этого своего Одиссея, блядь, 20 лет? Так, с хуем, что ли, блядь? Правильно, с хуем. У нее был поршенек вот такой, говорит, еще какую-то тряпку привязал, как будто это яйца, чтобы по пизде стучали, понимаешь? Это, говорит, обязательно надо делать. О, блядь, это какой надо быть ненасытной бабой, блядь, а? Ёпта, ты пойми. Но, с другой стороны, конечно, поблажку хуй надо давать. Ведь если баба ненасытная, она, как правило, бывает, знаешь, какие есть? Нимфоманки называются, блядь, это пиздец. Она готова ебаться постоянно. Вот это смерть для мужика. Вот тогда вот этими поршеньками её слепать самое милое дело, блядь. Вот. Ну, вообще, она говорит, что отношение к члену, к мужикам должно быть очень тоже со стороны женщины почтительное, блядь. А то бывает, знаешь, как, блядь. Вот так вот тоже заебут, а толку никакого. Так что тут тоже бывает, знаешь, каждому тяжело. А бывает наоборот, блядь. У мужиков, ты понимаешь, называется, ой, блядь, как бы тебе сказать, не соврать, сатириазис, блядь, во как. Сатириазис, это значит хуй все время стоит, блядь. Так вот, Коля, а вот этот сатириазис этот, это беда для мужиков. Беда, ты понимаешь, как правило, он, говорит, не может даже донести. У него кончина наступает, только он, говорит, докоснулся, пиздец. Ну, правда, быстро сразу опять пиздец. Говорит, такая, говорит, болезнь, беда для женщины. Никогда она с таким мужиком нихуя удовольствия не получит. А с другой стороны, есть еще болезнь, называется приапизм, блядь. Приапизм тоже все время стоит, но, говорит, блядь, это просто одна боль, блядь. Нихуя мужик кончить не может, у нее елда отваливается, все время стонет, блядь, но это болезнь. Это болезнь, нарушение функции, понимаешь? А есть, значит, такие пёдлы неуёмные, понимаешь? Вот она приводит, значит, вот Екатерина II, вот царица Тамара грузинская, понимаешь? Загубила 200, говорит, сынов лучших грузинского народа. А наша Катя пизда тоже ведь, блядь. Ей надо было давай побольше. Так она, сука, до чего дошла в последнее время-то? Она, говорит, употребляла поршенёк, блядь, аж 9 сантиметров, блядь, диаметра. Вот в такую пизд засунуть, ты понимаешь? Но не дано у нее удовольствие, она от простого вот этого акта, она не получает, у нее извращение, понимаешь? Ты налей мне, что-то в горле пересохло. Сейчас, ага, давай. Вот, хорош, спортсмен. Вот, сейчас до розового дойдем, подожди. О. Конечно, Коля, я сразу, конечно, когда все это засчитал, все это проникся, блядь, схватил линейку, давай совать ее во всякие... Пёзды, понимаешь, блядь, краями, блядь. Я говорю, да куда же, блядь, с тангент-циркулем? Ну, там такие рекомендации, надо знать, куда, где, что, блядь. Уже у всех хуи перемерил, блядь, у всей округи, нахуй, блядь.
1: Кстати, слышь, Колян, а у тебя я с ним мерю, нихуя?
0: Ой, ну ладно, шучу, бля, потом замерю, бля. Ха-ха-ха, сука, я у главки скажу, как она не жалуется, нихуя, бля. Не, ну это смех смехом, а кверху мехом она, блядь, ты пойми. Она хоть кверху мехом, но тоже, сука, такая, бля, важная, понимаешь? Надо знать. Тут... Сантиметры долой, все, конечно, должно все идти от души, блядь. И, конечно, на взаимном поня. Если у тебя там то, а у нее вот это. Вот все там она рекомендует, как делать. А если она не умеет, ты понимаешь, себя любить. А вот у нее больные дни, например, менструации. Вот это страшное дело. Это, знаешь, бывает там манька облигации, например, была, да? А бывает манька менструации, блядь, это страшное дело, блядь. Это мужику как пережить? Он думает уже, о, сейчас начнется, куда ему идти?

0: куда ему хуй приложить, блядь, ты понимаешь? Это же страшное дело. А мой Диман-то почитал книгу, Диман мой. Ну, Диман, это знаешь, блядь, он же в Бобруйске живет, Бобруйске, блядь, он как Димка Сорванцов у нас сериал, ёпта мать. Ну, сука, блин, хороших, блядь, песен написал, Сисков, блядь. Он, сука, короче, Сисок просто, расскажу про это по теме. Ой, вы гули-гуленький, треньки-поебуленький, снова женские дела у моей лапуленьки, бля, Коля, бля, как пишет, сука? Это значит, у меня отпуска законные, спим на разных простынях, словно незнакомые. Я насупился, лезу, в одеяло пукаю, хуй на привязи держу, по головке стукаю. Мол, смирись, христианин, не пиздой единою, но он мне, сукин сын, все грозит дубиною. Подо мной скрипит кровать, за окошком ветрено, надо что-то предпринять, срочно и немедленно. Можно, правда, и в кулак, но какого лешего, если есть законный брак, и здоров он, ежели? Мы женились по любви, а не по оказии, слышь, Дуся, прояви чудеса фантазии. Знаешь, баба не мужик, а петух не курица, ночь другую полежит и к соседке сунется. Ой, как пишет, ублажит ее болтом, языком приложится. Это как раз вот по этому поводу знает, как делать, блядь. Кто там знает, как потом все по жизни сложится? Может, будет каравай, ну а может, сушечка? Ну давай, давай, давай! Ох ты, моя душечка! Крик души, бля, Коля. Или вот у меня есть тоже насральный для девчонок, бля. Что ж вы, девочки, сидите, губками олеете? Люди голову кладут, а вы пизду жалеете. В общем, Коля, так я тебе скажу. Вот конкретно, ты наливайся, выпьем, да? Выпьем мы с тобой, Коля, за сексуальный альтруизм. О как! И чтоб он был и в мужчинах, и в женщинах. Ебитесь на здоровье, дорогие мои. Наливай, Коля, пьем.
1: Ну, сексуальных таких сцен там не очень. Но все понятно, ты знаешь? Оно и не надо, бля. Понятно все, ребята, бля. Ну, понимаешь, когда они уже совсем охуели, они наконец вспомнили, когда уже остались без дела, блядь, когда все такое, блядь, в деревеньке сидят, блядь, понимаешь, там отмываются, блядь, там, это, прячутся, блядь, братка лечат своего, блядь. Они уже поняли, что, ёптать, у нас же хуи есть. То есть, как же так, блядь, мы забыли о половом влечении, блядь. А девушка еще такая попалась, ну, это впереди еще все, блядь. Короче, пиздуют они куда-то, пиздуют, блядь. На дороге много приключений, я тебе скажу. Там тоже братва шурует, блядь, все друг друга делят, режут, краят, блядь. Эти бедные дальнобойщики там, сука, они их тут поприметили на каком-то, блядь, стычке там, блядь, вместе сидят, говорят, ребята, а мы, может, вас прикроем, а вы нам денег за это, блядь, там типа нахуй. А знаешь, как это все, блядь? Они поехали бензинчиком заправиться, блядь. А там, блядь, паренек какой-то, блядь, такой, знаешь, рэпер, блядь, на самокате, блядь. У него там, сука, радио какое-то стоит. Один сам с собой, блядь. Говорит, ты, паренек, блядь, бензин-то дай, блядь, нахуй. Хуль ты тут делаешь, бля? Он говорит, никого нету, блядь, все ушли, там перерыв написано, блядь, все какая-то такая заправка стрёмная, бля. Он говорит, а у нас денег нет нихуя. На тебе вот, блядь, эту ебаную. Приемник, ёптать. Вот, блядь, возьми, ёптать, заправь нас. Мы и так, вообще, ребята, мирные, тут подъезжает еще какая-то братва. Это наша заправка, какого вы хуя, в антишланга, бля, сука, где бабки, бля, сука. И вот все решил спокойный человек, подошел и говорит, ребятки, а в чем дело, чего такое, блядь? Еще один там братанок, бля. Да вот этот, сука, не платит, он, блядь, они бензин забирают. Говорит, слушай, ребят, ну, блядь, ну нету денег, ну возьмите, блядь, вот магнитофон, нахуй, возьмите, блядь. А тот говорит, о, блядь, а у нас как раз у Лёхи спиздили. Ой, я и возьму, бля. Вот как видишь, Коля, как хорошее отношение, спокойствие, бля, предотвращает конфликт, блядь. Внутренние разборки. Ну, говорит, ребятки, будьте здоровы. Ну, братва, говорит, ладно, брат, братки, говорит, до свидания, езжайте, бля. Вот так, а могли бы, блядь, и попиздиться. Ну, просто так, а для чего? Думать потому что надо, бля. А этот, бля, вот, сука, Киля, бля, взял эту дубинку ебаную, вот эту бейсбольную, подарил этому пацану, блядь, ну, совершенно мальчик такой, беззлобный, говорит, чё, блядь, сука, займись лучше делом, говорит, блядь, чё ты на стройке будешь, что ли, блядь, или где-нибудь ещё, ну, мальчик и занялся, блядь, вот так они за собой такой шлейф оставляли, блядь, понимаешь, шлейф такой вот полупреступности, мальчик этой дубинкой одного охуярил паренька, другого, блядь, и пошёл он, Коля, ой, блядь. Нам только остается догадываться, куда он пошел, потому что на этом линия этого мальчика прерывается в кино, блядь. Думай сам, типа. Наливай в пизду.
2: Наливай нахуй.
1: Наливай.

0: Ну что, Коля, кореш мой драгоценный? Яички сидишь, посёсываешь, блядь. Навалился ты на меня тут с письмами, с интернетом, блядь. С интернет-лавкой, со своей клавкой, блядь. Ну, справляйся, справляйся, я тебе выдаю полный, блядь, гарантийный талон. Справляйся и дальше, блядь. Нашел ты свое место, бля, наконец-то. Но слушать ты, сука, все равно не отвыкнешь у меня, блядь. И будешь слушать все, блядь, что я расскажу. Сам же попросил, блядь. Пивка налил, нахуй, того всего, блядь, и сел, блядь, у телевизора. Глазками мырк-мырк, блядь, пивка хырк-хырк. Партичка добавил, блядь, утром встал, нихуя не помню, блядь. И к Сюре сразу. Сюра, ёптать, напомни. Ну, ты знаешь, как Сюра напомнит. Подзатыльник, поджопник, блядь. И сиди, слушай дальше, блядь. Так ты, знаешь, смотрел вчера, блядь, комедию, блядь. Штрек 2, нахуй. Хотя первого нихуя не смотрел. Но хули смотреть? Смотреть одно, а интерпретировать, Коля, это другое. Это гораздо веселей, хотя и труднее, блядь. Штрек, блядь, штрек. В треках у нас сколько шахтеров сгинуло, блядь. А это Шрек, пизда. Два причем. Хотя первого нихуя не смотрел. Ты сразу на два, блядь, пошел. Думаю, да хуй мне один, мне на сразу два давай, блядь. Хотя тот же, как и первый, блядь. Ничем не отличайся, нихуя. Даже ни родинки, ни бородавочки, ничего, блядь. Так же, нахуй. Артисты, бля, я тебе скажу, задействованы охуительные, блядь. Все эти известные киноактеры, бля. Только их нихуя там нету, они только голоса туда, голоса только свои подают, блядь. Кореш мой драгоценный, блядь. Ты сейчас налей протмичку маленечко, блядь. Ёбнем сейчас, и тебе сердце захорошеет, бля. Я тебя сейчас стираю все, введу в курс дела, бля. Ну там, короче, сука, ну история, ну гоблины, воблин, сам понимаешь, а? Все там зеленые, блядь, какие-то, сука. Этот, бля, главный, сука, Шрек, бля. Ну людоед, блядь. Ну людоед, сука, ебло такое, блядь. Видно, что, блядь, бьет только два раза. Второй раз по крышке гроба, блядь, все. Ну, так, сука, посмотрев, я не заметил, что он кого-нибудь там сберлял, съел, блядь, так-то как-то какими-то, блядь, водорослями, что он там болотными питается, белочками, за хуй его не знаю. Как-то я за ним эту раковитость-то не заметил такой, что вот людей есть. Да, честно сказать, там людей-то, блядь, как-то не очень, я тебе скажу, вокруг. Не заметил я вот людей, блядь, потому что все какие-то оборотни, блядь. Один, блядь, превращенный из этого в этого, блядь, другой еще во что-то, блядь. Ну, хули, одни перевороты, блядь. Поэтому я думаю, а люди там есть? Ау, ку-ку, блядь, нихуя, только за кадром, блядь. Жил он все спокойно на этом болоте, жил в хуй не дул. Вдруг, блядь, один какой-то самозванный принц, блядь, который тоже окажется какой-то, блядь, превращенный, нечистый, прогнал всех, блядь, этих гоблинов, всякую эту хуйню сказочную, блядь. Завоевал у них там, где они там, насиженные места, блядь, насиженные, натоптанные, блядь. Говорит, идите отсюда нахуй, говорит, блядь, как они побежали, блядь, туда все. Они, очевидно, подумали, что, блядь, он должен быть здоровым, очень хуй. Ну, видя, блядь, товарища Шрека, бля, можно понять, что у того, очевидно, было много всего. Поскольку он в необъятных размерах, там великан, блядь, охуительный. Ну, все они ринулись, блядь, и осел ему этот достался, говорящий, блядь, тоже пиздит, пиздит, пиздит, пиздит. Такой говорун, блядь. Ну, короче, блядь, он ему, говорит, там, напиздил, говорит, надо, говорит, пойти, говорит, выручать принцессу, блядь, потому что этот вот хуй, который прогнал всю эту нечисть, блядь, он хотел, блядь, на ней жениться, ему выдали троих, он тоже нечистый какой-то, блядь, понимаешь, ему хотелось, блядь, облагородиться, блядь, новой крови, блядь, пустить, ну, и все это на фоне такой музычки, блядь, знаешь, там, туди-ляди, блядь, ляди-туди, Рики Мартин, блядь, все так подано, ну, как сказать, где-нибудь там, блядь, Гарри Поттер в таком плане, понимаешь, бля, современно, бля. Ну, а вроде все там, в царстве-государстве, в этом, три десятом, блядь, а может и 3-20-м, хуй его знает, что этим происходит, там замки, болоты всякие, испражнения, испарения, блядь, и прочие, прямо это... Такие хуёвенки. Короче, блядь, надо освобождать принцессу, а этот хуй нечистый, говорит, не, говорит, вот ты, говорит, Шрек, говорит, блядь, ты вот хочешь, чтобы на твоем болоте, блядь, ты жил один, как всегда, в одиночестве, тот тяготел, Коля, тяготел к размышлениям, блядь. Поедая очередную какую-нибудь лягушечку, он думал, блядь, Вот жизнь, как же она проста, блядь.
1: И, понимаешь, не имел никаких, в общем-то, и желаний таких особенных. Но вот ввязался в это дело, блядь, ввязался в это дело, и пиздец попался, блядь. Фиону он стал освобождать, Фиону, блядь, знаешь, такую принцессу. Она была усыпленная, в общем, сказка Стаси, это его царевна. Ну, они с этим ослом прихуячили, блядь, ее там отху... Не, ее не отхуячили пока еще, а... Отхуячили всех остальных, да, что принцессу спасли, блядь. Пока везли назад, естественно, она вдруг... Что-то вдруг, блядь, интерес какой-то почувствовал к этому, к Шреку, блядь. Он хоть зеленый, понимаешь? Но, видать, ну, он чувствует, блядь, как женщина в нем большую половую силу, блядь. Вот как же так? Такие мужики пропадают, блядь, но он зеленый, правда, и ушки у него такой рюмочкой торчат, блядь. Для лучшей слышимости, очевидно, блядь, такие, знаешь, НЛО такое, блядь, знаешь, такие, с сучками, блядь. Ну, привыкла, пообнюхалась туда-сюда, говорит. Такие желания у нее пошли вот в такой вот, вступить с ним в половую связь, блядь. И настолько сильно, видимо, было все это желание, что она прям позеленела, блядь, аж от этого желания, блядь. И здесь у нее ушки стали расти такие же, блядь. И то ли, блядь, он заразный был этот человек, блядь, то ли у нее не все в порядке. Хотя там можно в конце, я догадался, почему, потому что па! Папа, блядь, был тоже нечистый у нее король, блядь. Вот, сука, и пойди тут разберись. А чего они так все в чистые-то хотели, блядь? А хуй-то? Сказка, Коля, блядь. Там такие превращения должны быть, блядь. Иначе без превращений никуда ты нахуй не денешься, блядь. Короче, они тут все, сука, блядь, перезаражались, блядь, осел, блядь. Просто ебло такое вытянул, блядь, не порить, блядь, бесконечно это, блядь, тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю, говорит. Да хули мы к этим принцам пошли, они нахуй, они сами все нечистые, блядь. Все какие-то полу, блядь, заебыши, блядь. Поем, говорит, к маме с папой, блядь, Шрек, у нас будет медовый месяц, мы, говорит. Ну, очевидно, они уже вступили в окончательную половую связь. А я так подумал, что какая баба вступит со Шреком в половую связь, то там пиздец. Я уже понимаю, что там происходит, блядь, какие тяги. Это все равно, что вот баба, понимаешь, которая поживет с негром, блядь, она уже к белому не подойдет, нихуя. Коля не подойдет. Были у меня такие знакомые, говорит, дых. Ну, или, говорит, с вами, с этими бледными, блядь, мухоморами делать, блядь. Вот негр, говорит, это да. И, говорит, я говорю, что у него хуй сель до колена, блядь. А, говорит, не в этом дело. Дело, говорит, в страсти. И в количестве, блядь. Видать, негры, говорит, они такие. А этот тоже зеленый, нанаец какой-то, блядь. Теперь мне, говорит, белых не надо. И действительно, сколько к ней не совались потом, блядь. Какой-то Басков там подлежал, блядь, там якобы тоже в принце, блядь. Он говорит, нахуй, нахуй. Кричали пьяные гости, блядь. Не дала и все, блядь. И тоже там что-нибудь поцеловать даже не дала. Короче, поехали к моему папе, блядь. Там они меня нас ждут. Шрек говорит, да охуело ты, что ли? Нас никто не ждет, блядь. Кому мы нахуй нужны такие зеленые? Только самому себе на болоте с нашими лягами, белскими зайчиками, блядь. Будем жить. Она говорит, не, надо, говорит, отдать долг вежливости к папы с мамой, блядь, потому что они меня давно не видели, меня давно заколдовали, в этот гроб засунули стеклянный, блядь. Я там сижу, молчу, блядь, спящая царевна, пизду. Надо поговорить вообще, в конце концов, объясниться, блядь. И кто еще заколдовал разобраться и пизды дать? О, блядь, ну это святое, пизды дать, это святое. Я, говорит, люблю давать пизды периодически кому-нибудь, говорит, блядь. Это все позволительно, блядь. Тогда поехали, говорит, блядь, сели нахуй. Ослик с собой прихватили, а с ним еще какая-то кодла увязалась, поросеточков, блядь, каких-то говорящих, блядь, или там даже мышь какие-то наружки, блядь, Пиноккио, который, блядь, как спиздит что-нибудь, у него сразу нос растет, блядь, а не пиздит, нос не растет, блядь. Потом его обрезают, ему обрезание делают, у него опять нос, нормальный нос. Потом он, блядь, спиздит, у него опять нос, блядь. Ну, это старая сказка-то, ну, про Буратину-то, блядь, да хуй с ними, блядь, короче. Приехали, а там, говорит, о, блядь, масло, холст, ГТГ, Репин, блядь, картина, нахуй, не ждать. Блядь. Нихуя себе с таким ебалом, да куда же? Она говорит, вот я говорил тебе, говорит, блядь. Фиона, говорит, говорил я тебе, блядь, что тут нам нехуй делать, блядь, нам и пожрать тут по-человечески не дадут, блядь, нахуй. Я говорю, не говорю о нормальном людоедском, блядь, завтраке, нахуй. Говорит, какого тут хуя, что тут делать, блядь? Она говорит, не-не-не, папа, блядь, ты не прав, мама, блядь, мама просто принцесса Диана. Вот мама оказалась чистой, блядь. Но вот не понял я ее счастья, когда папа превратился в лягушонка. Она так обрадовалась, ведь, ой, наконец-то ты мне таким больше нравишься, блядь. Это значит, она у нее уже и климакс прошел, и все нахуй. А хотя выглядела она ничего, просто вообще никаких желаний. А может быть и наоборот. Может, у нее был какой-нибудь молоденький пазик, блядь, а папа уже своим вялым хуем мешал всему делу, блядь. Наконец папа превратился в лягушонка, думаю, ну, с лягушонком тащить она же не будет, блядь. Он же холодный, блядь. Он же, блядь, пизду все отморозит, нахуй. И молочко хорошо охлаждать, блядь. Просто его в кувшин
0: Кузнечик, он там и сидит. Ох, блядь, пузырики пускает, блядь. Попердывает, попукивает, отбивает чечетку, сидит нахуй там. Если еще до этого делать не дошло, блядь, подожди. Ну, короче, слово за слово, хуем по столу, блядь. Он говорит, ну не могу я, Фиона, здесь находиться, поехали на болото в пизду. Каждый кулик свое болото хвалит и правильно делает, говорит, блядь. Там и надо жить, блядь. Ну хуль нам тут среди этих людей, каких нахуй людей, блядь, блядей. Они говорят, сука, блядь, не люди, а эти, на блюде, блядь, ну посмотри. Это пизда выебывается, там такая фея нахуй. Такая солидная женщина, блядь. Явно, блядь, из аппарата президента какая-нибудь Олбрайт, блядь, нахуй. Летает, блядь, ну симпатичная такая. Благородные седины такие фиолетовые у нее, блядь. Такая запастая, блядь, она. Такая милая, сбитая, блядь. Все прибрано, блядь. Она все время висит в воздухе, блядь. Бррррр, блядь, я думаю, вот Карлсон ебать ее колотить. Только, блядь, этот-то мужик, а эта баба такая, причем очень-очень такая. Он говорит, блядь, у него свой интерес оказывается, нахуй. Ты понимаешь, у него сынок, блядь, Коля Башков, нахуй. Только Коля Башков очень миловидный такой, блядь, он все время улыбается, блядь, и тенор поет. А тот говорит грубо, блядь, говорит, нахуй. И рожа такая у него, блядь, явно видно злодей, блядь. Если Коля, наверное, сверху такой приятный, сам Башков, а может, внутри злодей. А этот сразу видно, что злодей. Сверху, и там тоже неприятный, блядь. Смотрю, думаю, что им нужно, блядь. Они говорят, нам эту фреону, говорит, подавай нахуй. Какую фреону, блядь? Это, блядь, газ для охлаждения холодильника, блядь. Говорит, ой, фреону, ёптать, ошибка вышла, блядь. Фреону, говорит, давайте, а нахуй она вам нужна? Я интересуюсь, блядь. А мы тоже, говорит, хотим, бля, вступить в семью королевскую, нахуй. Я говорю, ну ёб твою мать, волшебная палочка. Ты блетаешь, как Карлсон, блядь, крылышки, нахуй, пизда, эльф, ёб твою мать. И чё тебе всё не имётся, блядь, живи ты нормально, блядь. Она говорит, нет, говорит, блядь, людоеды долго жить не может, долго и счастливо, блядь. Нахуй ей нужен этот зелёный хуй. Она говорит, ну насчёт хуя, прошу не оскорблять, блядь, вы не видели, так молчите, блядь. Я волшебница, я всё вижу насквозь, сквозь стены, блядь. Ну, может, вы не в том состоянии его видели, а я-то видела, когда надо, блядь, и как надо, я видела. Так что нехуй ему зеленый хуй оскорблять. И потом, извините, он когда залупается, он не зеленый, а совсем другого цвета, естественно, нормального. Говорит, ладно, блядь, ишь ты как прикинулась, блядь, я сделаю тебе козью морду, я его в человека-то превращу, блядь, поймешь, что такое, блядь. Хуй нахуй менять. Только время терять, вроде чих-пых, блядь. Понимаешь, корень драгоценный, ведь это так и есть, блядь. Это такая история, блядь. Правильно, блядь. Тут философия, нахуй, в сказках она всегда проступает наружу, блядь, корень свой драгоценный. Ну, короче, затолкали этого зеленого хуя. Он говорит, блядь, не могу больше, пошли все нахуй. Говорит, блядь, уебываем, уебываем. Он говорит, не-не-не, хуй уебешь, блядь. Тут сейчас эликсир будем пить, нахуй, распивать в пизду. Сейчас вас будем всех превращать, блядь. Каждой твари по паре, говорит, блядь, пей, сука. Он говорит, не буду, говорит. Осел говорит, слушай, я хочу, блядь, ебануть эликсиру. Потому что я чувствую, что я могу в кого-нибудь превратиться в более хорошего, блядь. Ну, более красивого такого. Он говорит, да брось вы в пизду. Короче, блядь, эта баба, блядь, эликсир приготовила, нахуй. Говорит, кто выпьет, тот, блядь, превращается, блядь, в каких-то нормальных людей или еще в кого-нибудь, блядь. А, блядь, сука, кто не выпьет, тот не виноват, нахуй, пиздец. А, говорит, надо это, говорит, пизде дать, говорит, этой Фионе-то, блядь, чтобы она превратилась в нормальную бабу-то, блядь. Хули она зеленая-зеленая, блядь. А этот со своим хуем-то на нормальную эту бабу полезет, она, а, блядь, куда нахуй с лошадиным, блядь. Вот она все задумала, блядь. Ну, тоже туда же, бля, понимает, сука, привязанности, бля. Все, ну, не совпадение половых органов получится, блядь, ты понимаешь, куда с конем-то, нахуй. Вот корень ему драгоценный. Она, значит, это Ашрек тоже говорит, ну-ка, нахуй, ребята, блядь, надо спилить у нее эту эликсиру, блядь. Короче, там всякие хитросплетения, пиздят они этот пизерек, блядь, эликсир. Там, блядь, счастают, там пизды всем дают, там какие-то часы превращаются в каких-то, блядь, сюрчиков, людей, блядь, потом падают нахуй, там все, блядь, это летает крылышками, машет, блядь. Чайка, ебать, ее колотить, блядь, в своем сиреневом платье, блядь, пизданули они эликсиру, блядь, а он не сразу действует, сука. Он действует в течение, значит, там, 2 недель, потом надо, говорит, еще и поцеловать любимого человека в это время, в полночь только, блядь, смотри-ка, ну, естественно, блядь, часы остановились в полночь, Коля, блядь, от поцелуя, блядь. Шрек со своими корешками, блядь, она, ну, он от чего еще делал, потому что дошло уже до того, что его просто собирались, блядь, убрать к тебе, не матери, нахуй. Она говорит, иди, папа, это пизда летучая, блядь, мышь, нахуй. Белая, блядь. Она говорит, иди, папа, говорит, иди, говорит, и убери этого хуя, блядь. Если он сам добром не понимает, что нехуй ему тут в человеческом обществе общаться. Я говорю, нихуя себе человеческое общество, блядь. Их нравы, блядь, Коля, кореш ему драгоценный. Какие тут человеческие общества, кроме музыки, блядь, 70-х годов, хиты, блядь, понимаешь? Больше нихуя. Такие нечеловеческие мысли, блядь, и все. И кто, то фея, блядь, то хуй знает кто. Перевертыш какой-то, блядь. Говорит, иди, говорит, нахуй, и замочи его в пизду.
1: Как замочить, блядь, папа? У него, блядь, мозги вспотели. Он говорит, я на тебя пойду. Нет, иди, блядь, иди, сука, блядь. Приходит в кабак, там такая баба-мужик, блядь. Ну, баба, но с мужским голосом, это, видать, таким щекелем, Коля, я представляю, когда она кого-нибудь ебет, это баба. О, блядь, там Сереку, блядь, нехуй делать. С усами такая, говорит, все, надо, блядь. Говорю, ой, какая лесбиянка, нахуй. Все отдыхают, блядь, но это уже это лесбиянище такая, говорит. А он, говорит, там у меня, говорит, корешок есть, который сделает, что надо, говорит, уберет нахуй. И, бля, раз, папа крадется, блядь, с деньгами, нахуй, с мешком, блядь, пердит. И товарищ, что здесь тут есть в темноте? Он говорит, глазками, блядь, хр-хр, есть, говорит, блядь. И голосом, блядь, Антонио Бандераса, как заебенит, блядь. Глазками сверху, говорит, а денег хватит, он как щечкой пизданет, блядь, там все разлетелось, отец обосрался, ой, блядь. Говорит, не важно, я деньги проверяю, нахуй, пересчитал, все в карман положил, блядь, говорит, годится, блядь. Я, говорит, на него сейчас засаду организую. И кот такой в сапогах, высокий, рыженький такой симпатичный лисеночек, блядь, с глазками, блядь, который вдруг как потемнеют, блядь, и у всех аж яйца начинают чесаться, блядь. Такая тоска в них, блядь. Тоже, видать, превратились, сука, я чувствую, блядь, его. Бандерас это нахуй во что-то, блядь, понимаешь? Короче, блядь, он засаду, ну хуля, блядь, начал, блядь, Шрека примахивать. Тот хоть и здоровый, а этот мелкий, блядь, бегает, как сука, вертится, блядь. И вдруг Сёрской поперхнулся, блядь. Бедный ты мой, Сёрской. И поперхнулся, поперхунский, блядь. А вот время человек говорит, блядь, ну что замочить тебя, пидор ты гнойный. А он так глазками не на тебя посмотрел, ни слова не сказал, но в глазках было, а я и не пидор вовсе. Я вовсе хороший кот, блядь. Только меня, блядь, оклеветали, сука, куда-то заманили, что-то со мной сделали, то ли опидорасы. Короче, много тоски было в глазах. Ну, Шрек говорит, ну ладно, хули, ну что-то мне тебя мочить, мне людоеду, порядочному человеку, блядь, хули тебя мочить, блядь. Ну, живи, ёптать, прыгай на плечо, пошли нахуй, говорит, блядь. Тут у него дружок еще появился, блядь, это Антонио Бандерас, вот, блядь. А что ты, этот озвучивает, Эдди Мерфи, блядь, ну негр у них такой, знаешь? Говорливый такой, пиздадуй, блядь. Ну такой, бля, о-о-о, пиздит. И у них уже ревность, понимаешь, к этому, к Шреку, говорит, это мой Шрек, говорит, блядь мой, я его давно знаю больше, чем ты, блядь. Они так перед ним выебываются, как слуги, понимаешь, как мухи на стекле, блядь, туда-сюда. Короче, говорит, Шрек, ладно, блядь, пошли пиздить, блядь, это зелье нахуй. Если так дело пойдет дальше, блядь, то нахуй надо превращаться в пизду. Зачем ты, что ты, блядь? Он говорит, давай, осел, говорит, надо, потому что мне тоже хочется посмотреть, какой я бы был там в прошлой жизни, или буду, блядь. А не бзнешь, не испугаешься, а то, ну, ты в прошлой жизни, блядь, какой-нибудь сковородой был, пизда. Не-не-не, возможно, нихуя. Ну, короче, блядь, он понимает, да, я попробую, нахуй, раз, глотнул, да нихуя не происходит, только тучами все затянуло. Шрек говорит, ну нет, нахуй, тогда я тоже, блядь, пиздану-ка я, пизданул, блядь. И как пернет Коля, блядь, аж рубаха у него поднялась на спине. И никакого толка, думаю, нихуя зелье выпускают, блядь, у них. Тетка-то, блядь, это летучая пизда, голландка, нахуй. Она говорит, как это, блядь, ну и тут наебала, блядь. А нет, говорит, прошло некоторое время и начало действовать, блядь. Папа, значит, до этого накапал дочке, блядь, в чай. Потому что, говорит, иначе, папа, выбирай, нахуй. Или ты даешь дочке отравленный чай, блядь. Ну, не отравленная она, должна превратиться в человека, нахуй. И выйти за моего Колю Баскова, блядь, за сына моего. Ага. Ну, папа, говорит, что делать, дал ей чайку, она, значит, выпила, там все опять, она превратилась, но все не знает, легла спать, ну, и там, значит, Шрек-то когда тоже, через какое-то время хуяк, как искры посыпались, блядь, начало действовать это зелье, блядь, короче, когда все отперделись, блядь, они превратились, ну, в более-менее нормальных людей, блядь, ну, тот такой здоровый, на него сразу бабы стали бросаться, ой, какой ты милый, да какой ты хуясый, да еби нас скорее-нибудь, да ебитесь вы в рот, у меня невеста там, блядь, сидит одна, нахуй, и говорит, не знает, что делать, блядь, как, что там все происходит, ну, аж нахуй, баб всех расшалкал, побежал, блядь, это Фиона, а там, блядь, эта, сука, летучая голландка висит, как, блядь, накинула какой-то на себя плащ и висит где-то, как портьера, блядь. А, боишься меня? Говорю, да нихуя я не боюсь, худ меня тебя бояться, блядь. А вот ты видишь, какой человечек стал забавный, блядь, а? А Фион-то просыпается. Ой, блядь, я, как заорет, я такая красивая, такая, блядь, не страшненькая, блядь, и перепугалась, нахуй обосталась. Бегает, Шрек, чувствует, а тот говорит, Фиона, блядь, бегают по замку, никак не могут встретиться, там, пиздец, там, туда-сюда, это, блядь, все двери закрыла, блядь, шкафчиком подперла, это, блядь, пизда. И говорит, ну, иди вот сюда к окошку, посмотри, как там твои Фиона все будут ебать, блядь, человеческим хуем. Как, блядь? А там этот Башков уже подкатывает, говорит, я, говорит, Шрек. Ой, ну у тебя голос какой-то не такой, блядь. Я не говорю про другие достоинства. И вид у тебя какой-то, блядь. Но я превратился, я выпил эликсиру, я стал вот таким вот принцем. Мама с папой тоже подвалили, говорит, какого хуя, блядь. Не похож он нихуя на Шрека, блядь. Тут гораздо милее, блядь. Ну, злобный голос пролезает, понимаешь, куда от злобы ты уйдешь ему. Видно, наверное, это все, блядь, отрицательные, блядь, все желания, они, блядь, все равно фиксируются, Коля. Видно, что пидор, понимаешь, блядь. Говорит, целуй меня скорее, говорит, блядь, и вези за 100 морей, блядь, я уже взрослый давно. Вернее, это он так говорит. Я, говорит, уже могу, потому что ты, говорит, уже тоже отколдовалась, а я вот такой вот. И давай, если мы сейчас это вот с собой, значит, зацелуемся, блядь, все будет хорошо, блядь, славно, нахуй, мы будем, блядь. Говорит, долго и счастье. Мне, говорит, у тебя что-то, а что ты губы-то, говорит, блеск какой-то наводишь, говорит, блядь. Ты чем губы-то намазал? Говорит, хорошая вишневая помада. Говорит, ах ты пидор, вот я не пидор, я просто этот самый, как он, сейчас такая мода, понимаешь, вот ухаживать за собой. Мужики такие есть, которые типа там на Бекхима там, да, да, футболист, блядь, у него все так, ножки, все выбрито, все подбрито, все подхолено, все, значит, подбурцовано, колечко в ноздри, в эти в ушки там раз, там жопка подмыта, все, то есть от него мужчины, понимаешь, не пахнет, он пахнет просто всегда хорошо, как настоящий такой вот пидор якобы, а на самом деле он не пидор, Коля, нихуя не понял, да? Ну, он, то есть, ну, ёпта, мать, ну ты понимаешь, да? Пидор, который жаждет мужчину получить, да? Чтобы он ему, значит, вот. А этот нет, он говорит, я бабу, говорит, желаю. Но сам веду себя как пидор, дабы обмануть, блядь, всех нахуй, понимаешь? Не понимаешь? Ну, это такая высокая культура, блядь, городского проживания, блядь. Мегаполисные мены такие, блядь, появились сейчас везде, блядь. Открывают они всякие изо-студии, хуюдии, блядь, там, студизайны, и сидят, хорошо пахнут, не пукают, блядь, и едят нектар, блядь. Вы это прикидывайте, на самом деле пидор, блядь. Коля, короче, блядь. В это время Шрек в это окно, хуё-моё, блядь, а это опять на папу, блядь, это все он наступает, говорит, папа, говорит, блядь, ты, сука, превратился у меня во всякое говно, иди давай, блядь, делай чего-нибудь, блядь, ты и так уже, блядь, сейчас я вас всех тут похуячу, блядь, нет, нет, нельзя, блядь, короче, этот все норовит поцеловать, лезет, тут ты еще тут, сука, мешаешься, этот Шрек бегает, блядь, в обличье человека, говорит, блядь, а, его, сука, забрали вообще в тюрягу, нахуй. Посадили, блядь, с этим ослом, который лошадь, блядь, подвесили кверху ногами, и этого, и кота бедного этого тоже заморили, блядь, нахуй. Они там, блядь, а тут эти, блядь, ребята сообщения смотрят по телевизору, нахуй, ёпты, блядь, посадили Шрека, его с подельников, с подручников этих, блядь, бандерасы с Мерфи, блядь, они висят там, сука, в каком-то котловане, нахуй, те туда, блядь. Пиноккио такой, блядь, пизденыш на нитках, туда как спустился, бля. Говорит, говорит, а по нему этот печененка бежит живая, блядь. Ну, печененка там такая, шоколадинка, блядь. Куя-куя-куя-куя. Говорит, давай я сейчас, блядь, спизди что-нибудь, соври, чтобы нос у тебя вырос, чтобы я добежал и наручники отстегнул, блядь, там невозможно дотянуться. Он говорит, не знаю, что сказать, не знаю, что сказать, я такой честный, такой честный. Он говорит, ну скажи, что ты носишь женское белье, блядь. Он говорит, я ношу женское белье, а нос-то нихуя не растет. Ах ты пиздюк, ты что, говорит, серьезно носишь женское белье, бля? Он говорит, нет, нет, и тут нос раси-раси-раси, а... Ах ты еще и этот самый экстрасенс, блядь, как его, этот, не экстрасенс, как они называются, пизда эти, которые, ну, короче, которые женское белье любят, но ты еще и этот, вот, блядь, этот, как он, травести, блядь, маленькая, блядь, да-да, травести, что тебе делать, нахуй, ага, и нос перестал расти, пизди-пизди скорее, что ты не травести, блядь, он, я не травести, блядь, нос опять растет, растет, этот печенье надобежало, блядь, всех отстегнуло, все ебнулись куда-то, блядь, нос спаслись, побежали, говорит, эй, Феору, спасайся, нахуй, блядь, давай, говорит, много муки надо, много муки, куда тебе нахуй все кумики, не подавишься, говорит, не сварение желудка, говорит, не, мы сейчас большую печенину, блядь, слудим, говорит, у тебя знакомый пекарь есть, вот есть, говорит, у него все, нахуй, всю муку потаскали в пизду, такую печенину, блядь, построили, вот идет великан, под ним все содрогается, блядь, ну, а сил, естественно, хули, сказка, ёпта, идет печенье, как ёбнется, бля, в ров, ну, и по нему они, значит, перебежали, а он растворился, естественно, столько муки, захуярили там, наверное, потом, блядь, целый мукомольный завод, нахуй, возник, спасают они, значит, бегут, нахуй, а тот все нравится поцеловать, все это, блядь, она ему, блядь, и блядь, розы уже в сраку вставила, и так, и сяк, и сама, блядь, и уже, а он все тянется, тянется, блядь, тянется, тянется, ну, короче, эти прибегают, стоять, нахуй, куда, не целовать никого и не ебать, тем более, блядь, мы сейчас тут всех перевернем, переебем, блядь, весь дом, ой, блядь, это кто ж такой-то, Шрек, в обличье человека, нахуй, а, да, блядь, а это летает, летает, говорит, я вас всех, блядей, надоели вы мне, сейчас начну колдовать, блядь, бах, бах, как из нее искры-то посыпались, нахуй, она, говорит, блядь, я не утяну, это, блядь, Фиону эту, блядь, а папа не выдержал, он в латах был такой, блядь, железные латы, блядь, король, блядь, говорит, сука, нет, блядь, и под эту искру как ебанется, и хуяк, и на него это все подисло, но от него, от этих лат так отлетело, что эта пизда сразу сгорела, нахуй, несколько капель упало, два мыльных пузыря и пиздец, вот и все достоинства, нахуй, даже куска пизды не упало, нахуй, все, разлетелось в пизду, а может, пизды-то не было, и палочка волшебная ёбнулась, блядь, тут кот ее схватил, говорит, блядь, можешь со мной все сделать, и доставь, нахуй, надежду. Так что заходящий, останься Бандерасом, нахуй, хорошим, грустным котом. Тут перерусил, ну ладно, ведь хуй с ним. Короче, они все там радовались, шрек, говорит, хули радоваться. Папа, он в лягушонка превратился, бля, а мама говорит, и хорошо. Я его таким давно не видела, таким хорошим, спокойным, беззащитным. Он говорит, ну хули, вы, говорит, теперь, конечно, меня нахуй пошлете, папа-то, говорит. И Зёбик раздувает, он говорит, нет, мы тебя будем носить в кармашке, бля, будем кормить мухами и всяким говном, блядь. То, что ты ешь и любишь, бля, говорит, да, вот это знал, такая моя участь, блядь. А молочка дадим тебе молочка, пизды тебе еще дадим, блядь. А хули делать, говорит, блядь, старый человек и такой отхуячил, говорит, а я заколдованный, блядь, оказался, нахуй. Царевна лягушка, блядь, он получился, блядь, ты понимаешь? Вот так вот, нахуй. Все там в болоте перемещалось, как в суку, блядь, в хуевом. И вот они, блядь, сука, радуются, радуются. Говорят, не, ну решать-то надо. Как жить-то дальше будем? Так останемся, блядь, или туда, нахуй? Говорит, не, говорит, к людям, нахуй. В пизду, говорит, и это Фрион-то, она, говорит, я, говорит, ебу. Все это дело. Здесь ни одного нормального человека, блядь, кроме мамы, может быть. И та теперь с лягушкой живет, блядь. Ну хули делать, говорит, давай возвращаться. Что, говорит, ну ладно, так приятно, волосики на голове растут, всякая хуйня. Да ну ее в пизду, волосики, блядь. А, не стали они целоваться в пизду, а срок действия этого ебаного яда закончился, блядь. И чё-то зеленеет, блядь. Она его хватит, она там растет. Настоящее хозяйство, блядь. Вот это я понимаю, сказала она, тоже позеленела, и они взлетели нахуй на воздух, блядь. И полетели, вот начали жить, поживать и добра наживать, а с ними этот хуй в осла превратился. Говорит, блядь, так хотелось пожить по-человечески, блядь. Ну, я говорю, нихуя у осла тоже, я тебе задам, какая хуйня между ног валяется, что, может, будешь ему лошади, блядь. Так что, говорю, живи нормально. И кот один только говорит, о, блядь, а я так, все-таки так и остался котом, нахуй, говорит, блядь. Ну, он, говорит, и жили долго и счастливо, блядь, несмотря на то, что он остался людоедом. А потому что настоящие привязки. Коля, блядь, не надо менять. Вот ты слушаешь всегда Сюру, блядь. Пьешь один и тот же портвейн. Вот ты продолжаешь слушать Сюру и пить один и тот же портвейн. Хорошего разлива, блядь. То есть не меняй своей человеческой позы. Оставайся самим собой, кореш мой драгоценный. И тогда у тебя не будет ни изжоги, потому что твой организм знает, чего от тебя ждать. Что ты не заебенешь туда вишневого ликеру неожиданно, блядь, резко. И не будет у тебя пердеж, понимаешь ты. И сахарный диабет, дай тебе бог здоровья, кореш мой драгоценный. Живи дальше, блядь, со своей, блядь, клавой, хорошо и счастливо. А я буду резиной, блядь, и будем здесь встречаться и пиздеть. Как в сказке, блядь, чтоб все было. Неизменно и постоянно. Кореш твой драгоценный, наливай в пизду. Вот так вот.

0: я тебе так скажу, Коля, кореш ты мой драгоценный, в рот меня чих-пых кило гвоздей, можно сказать, в мусорный ящик. Я тебе так скажу. Вот мультипликация, это такая история, блин. Сейчас они уже на широкий формат переходят, такие кино делают. Тут, понимаешь, ты, там, я у тебя уже упоминал кое-какие, понимаешь, тут диснеевские, туда-сюда, тут наши уже встали. Кореши мой драгоценный, на широкую ногу после «Незнайки на Луне». После «Незнайки на Луне» там. О, там звездочки, хуёздочки всякие там. Там приключения, блядь, тут не поносивают по какому-то другому мужику. На букву «К», по-моему. Но другое дело, что он там сохранил все эти персонажи, там Незнайка, ну, звездочка, новый персонаж какой-то, там всякие торопышки, блядь, все эти там докторы Пилюркины, все остались, понимаешь, только они на Луне уже там пиздовали. Ну, тоже там капитализма такая была, понимаешь, все это вот, блядь, тугрики, мугрики, вот эти-то сантики, фантики, блядь, вместо денег, ой, там тоже, и тоже грабители всякие, все норовят объебать Незнайку, блядь, и его компанию, блядь. Ну, так в результате все-таки с этими гигантскими помидорами они так и прилетели назад. То есть, а там мы помидоры, как говорят, на ридной полтавщине насладились путешествиями, я бы так сказал. Ну, тоже красивый фильмец такой, давно вышел, большой такой, наш.
1: Кореша мой, драгоценный Колян, как я тебя рад видеть, ёптыть, сколько воды утекло, можно сказать, воды и всякого другого, бля, портвею, ёптыть. Но ты, о, ёптыть, Клавка, блядь, на кого у тебя стала похожа, бля, прям, это, ёптыть, как её, бля, в песне-то поёшь, Синдерелла, ёптыть, Синдерелла, бля, сегодня, не знаю, Синдерелла, блядь, а, пизда, давно не заходил, потому что, бля. Золушка, ёптая мать! Золушка, блядь, залив вся, у тебя, смотри, покрыта вся, бля, пылью нахуй, все, воды нету, нихуя. А, мыться пришли заодно, бля, я так и понял, нихуя. Не пришел бы ты ко мне, блядь, если тебе не помыться, да не посрать, блядь. Небось, унитаз весь снял, все поснимал, пизду, да? Ну вот проходите в пизду все скорей. Освободите места общественного пользования, блядь. Зинка, вон нахуй из сортира, блядь. Сейчас Колян туда, Клавка, в ванну, быстро, блядь. А то она на золушку похожа, блядь. А я пока Коляну расскажу, что такое золушка, бля, он меня не знает нихуя. Портвейн принес? О, давай, садись, проходи. Ты наливай. Было это в этом, в королевстве в каком-то, в общем, в Европе, блядь, где-то, блядь. Девочка, блядь, такая, неизвестных лет, блядь, ну, малышечка, блядь, такая, живет себе, позевает. Ну, прододроченное, несчастное дитё, блядь, понимаешь, которого все пиздят, ногами пинают, блядь, а у ней в душе аленький цветочек растёт, понимаешь ты? Она, значит, мама у ней померла, блядь, сестры небесные, блядь. Она с папой, а папа, значит, такой лесник, хуй мамин, блядь, понимаешь? Егерь, блядь. Он как в леса пизданет, ему все по пизде мешалкой. Где там Золушка, блядь? Он, блядь, когда мать-то померла, блядь, он, ну, блядь, думает, все же надо жить, блядь, надо же, блядь, и дочь, маму, блядь, хуё моё. Хотя, кто знает, что лучше дочь, блядь, с папой бы жила нахуй. То, такую каркалыгу приволок, ебать её в сраку. Да еще, сука, злобная пизда, понимаешь, блядь. Ну уже, сука, блядь, у нее две дочки еще, блядь, две пизденки, блядь. Такие тоже, блядь, лярвочки такие, знаешь, блядь, вот щекелёчком такие, блядь, трясутся, блядь. Золушка, блядь, только не сюда, сука такая, блядь. Ну-ка принеси мне то, блядь, поди сюда нахуй, блядь. Она говорит, да мне некогда, я заеблась с вами, блядь, сестрички, блядь. Говорит, это сестричка, блядь, пизда. Вот такие, блядь, наглые, сука, все, ты понимаешь? Колян, блядь, ну, сказка, ёптая мать. Все дело, блядь, Золушка, совсем ей, блядь, хуёво. Если бы не одно, Колян, обстоятельство, блядь. Сказка, блядь, у нее оказалась, блядь, очень, блядь, богатая вот эта вот, как ее называют, руководительница, нахуй. Откуда она взялась, хуй понять не могу до сих пор, блядь, фея, ёптень. Ну, волшебница, ёптень, пизда, колдунья, нахуй. Только добрая, блядь, такая добрая. Она такая... Появляется такая, блядь, Золушка, блядь, ну что у тебя тут происходит? Лёшка, да заеблась я, тётушка фея, блядь, говорит, не могу нихуя. Говорит, сейчас поможем, нахуй, ты иди поспи, блядь, тут сейчас мышки, хуишки, блядь, тараканчики повылазили, и давай за неё въёбывать, блядь, понимаешь? А вообще так она живёт себе потихонечку, и так скучно в этой стране жить-то, блядь, ну, знаешь, все какие-то, и всем скучно, все охуели, блядь. Даже король, блядь, принц, ей ёбнулись. Тоска, телевизоров не было нихуя, да? Тут сёвок нет нихуя никаких. Только что, говорит, ну, пора что-то делать. И царь, король, говорит, ну что делать, блядь, говорит, надо чего-нибудь отчебучить, блядь, иначе с тоски все сдохнем, блядь. Говорит, бал объявляю, нахуй бал. Бал, чтоб всех заебал.
0: И принц будет тут приглядываться, ему тоже пора усесть в эту змею свою одноглазую запустить кое-куда. И, значит, мясной укол сделать, значит, как ты тут выразился, блядь, меня. Вот. И, значит, пора. И всем будет, блядь, всем заняться, блядь. Ну, тут такое началось, блядь. Коля! Золушка вообще нахуй белого света не увидела, нахуй. Говорит, этим пёздам надо сить, блядь. Бабе этой сить, блядь, своей, значит, мачехе, блядь. Она всё съёт сама, блядь, всё. Да, говорит, сука, куда ты своими грязными руками? Нахуй, руки помой, бля. Туда-сюда горох перебери, не забудь, в пизду. Говорит, ну, между горохом и этими платьями Золушка всем заебалась, бля. И в самый вот такой вот заеб, когда ей подумалось, а не удавиться ли мне, блядь? Появляется фея, где ты была раньше, пизда, Марья Ивановна, Золушка, заебаешься, нахуй. Я над ней уже, блядь, слезу пустил, блядь, бедного ребенка заморили, замучили, блядь. Появилась фея, блядь. Ну, блядь, ты раньше не могла прийти, пизда. Золушка прям так чуть не сказала, потом говорит, ты тетя все-таки, блядь. Обидится, если она совсем уйдет, блядь. Говорит, Золушка, а ты-то собираешься, говорит, на этот бал-то, блядь. Она и говорит, тетя-то, блядь, говорит, какой бал, говорит, какой бал? Он мне, говорит, этот бал так заебал, понимаешь ты, блядь? Вот такой каламбур у Золушки получился, невольный, блядь, понимаешь? Тетя говорит, спокойно, Золушка, сейчас примем таблетки, блядь, мы тебе силы вернем, мы тебе оденем обуем, и на бал ты у нас пойдешь, как миленькая. Говорит, вот-вот, сейчас мы все сделаем, вот тут мальчик у меня волшебник, блядь, ну-ка ей под мышцы побри, нахуй. Тут палочкой прикоснулся, пиздец, все отпало, нахуй, вся корость свалилась, блядь, и такая красоточка открылась, а Коля... Ну и она ей дает и говорит, и эту, значит, и тыкву, и сделаю, блядь, из этой, нахуй, из кабачка, из тыквы, блядь, эту хуйню, из другой тыквы, блядь, тебе сделаю, нахуй, этот, тогда не было этих, блядь, этих с крылышками, хуилышками, а у них как раз дни начались, наверное, у Золушки, блядь, понимаешь ты, ну больные дни, блядь, а танцевать-то хочешь-то, блядь, она говорит, я тебе взяла твой тампокс из тыквы, блядь, поднесу, блядь, раз по тыкве и там. Хуёк такой, говорит, вот и позже, он, говорит, надолго тебе хватит, только до 12 часов, смотри, блядь, превратиться в тыкву, нахуй. Представь, тампокс в тыкву превращается в тебе, какие ощущения, блядь, а? Халя, это ей напоминание такое, блядь, строгое, нахуй. Короче, Золушка вся напряглась, блядь, спокойно всё. А в это время эти сёстры пёзды, блядь, с мамой, говорит, ну, слушайте, пойдёмте пробздимся, блядь, девчата, блядь, а? Они говорят, а ничего, да чего, пойдем пробздимся, пернули по несколько раз, аж платья вздулись, блядь, от гороха этого нахуй, блядь, и пошли пробздеться, блядь, к королю, блядь, значит, во дворец. О, вот и, значит, пошли пробздеваться, блядь, и Золушка час настал, блядь, и она туда, в карету, блядь, кучер, все хуярит, хуярит приезжать на бал, блядь. Кто такая, блядь, как так, блядь, никто не знает нихуя, она молчит. Блять, не создается, блядь, говорит, а хуй тут вам пиздеть, блядь, говорит, давайте, говорит, танцевать, говорит, встаньте, говорит, дети, в круг, нахуй, ты мой друг, и я твой друг, и давай пиздавать эту песенку веселую, да так расплясалась, блядь, что все прямо, ну, сука, а эти, блядь, стоят пёзды, блядь, аж зелёные от зависти, блядь, что за баба такая, блядь, что она всех обвинила, смотри, принц голову потерял, блядь, мотается по дворцу за ней, хуем об углы задевает, блядь, где это, что это, пиздёнка такая, блядь, она делает, вы чё, не замечает, блядь, я такая наивная пизёночка, наивная. Встаньте, дети, встаньте в круг, встаньте в круг, встаньте в круг. И все как дети, блядь, запрыгли, заскакали. Кто, блядь, пёзлами затрясли, блядь, хуями заболтали, блядь. Такая радость у всех, блядь. Король чуть, блядь, с трона не ёбнулся, блядь. Кто такая, блядь? Ну-ка иди сюда, блядь. Стража, блядь, караульте нахуй, пизденку, блядь. Такой голос у него забестральный, блядь, такой, сука, иначе. Смешной такой король, блядь, сука, буду. Коль, блядь, надоливай пуль там, пизду. Я тебе голос такой его ему показал, блядь. А принц говорит, папа, блядь, батяня, сука, я влюблен, блядь. Он говорит, ну, хуй делать, блядь. Сейчас подожди, после, говорит, 12 мы все это дело разрешим, да. Ой, он же не знает, блядь. Что у него в пизде, ладой тампокс, блядь, который в тыкву превращается, блядь, ты понимаешь, нет? Она так увлеклась, встаньте, дети, встаньте в круг, встань, ебать, и уже бум, бум, блядь, как она пизданет прямо из круга, а ее все, куда ты нахуй, блядь, куда ты, блядь, пиздой, да бросьте вы нахуй, у него сейчас разрыв случится всего, блядь. А у нее, блядь, на ногах-то были такие туфельки, блядь, ножки маленькие, блядь, маленькие. И туфельки из хрусталя чувак вылил, блядь, о, из хрусталя, понимаешь? А уж я сколько раз ударила, она как пизданула по лестнице, блядь, и туфель-то один хуяк у нее. Она, блядь, я уж некогда в пизду, Золушка, беги скорее, сейчас в пиздец в тыкву превратишься, нахуй. И мне прям даже нехорошо, как представлю, как у нее в пизде тыква, блядь. Она вторит, сик, в это время, во, она успела только... Отличку-то... Блять! И в это время пиздец. И мысли все в стороны, нахуй. Карета в тыкву, блядь, превратилась. Тыква рядом лезет, тампокс, блядь, золотой, блядь. И она вся в говне. Опять, как будто не мылась нихуя. Ну ты веришь, нет? Я прям даже заснулся, думаю, блядь, ну за что ее опять в говно-то? Она пошкандыбала пешком, блядь, по кустам, нахуй. Во, и принц от выбегает. Ку-ку, ау, где ты, ёпти, девушка, блядь? Ты мечта моя, хуё моё, блядь, хуй-то. След простыл в кустах. А король такой смешной, бля. Эй, стража, говорит, стража, а не пробегала ли там девушка, блядь? Отец, сука, тоже пиздадуй, им скучно. Он говорит, хорошенькая. Он говорит, блядь, дураки. Конечно, хорошенькая, блядь, ну где она?
2: Нет, говорит, не пробегала, бля. У, бляди какие, сука. Короче, все загоревали, блядь, и травур. Травур, блядь, по всей стране.
0: Соскочила, блядь, с одноглазой змеи девка. Только у него все встало, блядь, не над тебе такая история, блядь. Туфельку-то он нашел эту хуйню. И он с ней спит, блядь, ты понимаешь? Прямо облизывает ее всю, за пальху сует и с ней спит. Потом говорит, да хули я этот туфель ебу, ёпта мать, надо вторую искать. Говорит, батя говорит, правильный сынок, блядь, давай искать, пошлем скороходов, блядь. Скороходы вперед, блядь, те ломанулись. Ху-ху, а им сапоги такие дали по яйца, блядь. Один надеваясь, пошел нахуй спарить, блядь, семимильными шагами. Вот один такой, как ебанется в сад к этому леснику-то, блядь. Там эти петли сидели.
2: Вот так, ну-ка вы петли, говорит, блядь. У кому этот туфель налезет, тот и будет, блядь, этой принцессой нахуй.
0: Ёб твою мать, что тут началось, блядь? А тут зёлушка по заборчику пиздует, как всегда, своей странной походочкой, блядь. В деревянных башмачках чоп-чоп-чоп, по пизде мешалкой, блядь. Об забор задевает, блядь. Ножки не гнутся, нихуя палочки-верёвочки, блядь, понимаешь ты? В рот мне всех пых. Она смотрит, как эти примеряют сестрички, а сама смотрит, говорит, моя ведь туфелька-то, ебать её в сраку. Неужели чуд не произойдет нихуя?
2: А в это время внутренний голос, чудес нихуя не бывает, Золушка, блядь. Она
0: говорит, отъебись от меня внутренний голос, блядь, не могу я, блядь, хоть какой-нибудь чуд должно быть, кроме того, что у меня в пизде тыква не родилась, блядь, кроме того, да, должно что-то произойти или нет, блядь.
2: Ой, какая история, Колян, блядь, наливай скорее, не могу.
0: Одно как начал напиздовывать себе, блядь, ну одной совсем нахуй. То есть не на палец, у нее еще подагра, блядь, сиська торчит, блядь. Мама потом говорит, дайте мне, я говорю, ты что, охуел с этим ебалом, блядь? Да да, налезет, тебе просто пизды дадут во дворце и выкинут нахуй под сраку, блядь. Куда с этим ебалом? Ебал ты не переделаешь, блядь, нихуя.
2: Потом одна говорит, давай запупыривай, мама говорит, да я тебе, ну-ка, сожми, сука, зубы, блядь. Влезла нахуй. Ай, думаю, блядь. У, блядь, залезла, блядь. Раступить не может, нихуя.
0: Как она у ней пизданет с ноги, блядь. Туфелька, туфелька, блядь, она волшебная, блядь. Мальчик подарил Паш, блядь, еще он, говорит, я не волшебник, я такой учусь, блядь, ей когда туфельки дарил, этот феин, блядь, какой-то племяш, блядь, хуй его знает, блядь. Короче, блядь, как она пиздает в небо, говорит, не, нихуя не подходит, блядь. А говорит, Желчик, ты, блядь, а можно мне померить? Я говорю, да ты заебалась, чёрный, блядь, дура, ёб твою мать, куда ты нахуй мерить с таким ебальцем, блядь, чёрный нахуй, говорит. Тот говорит, не, у нас демократия, всем пёдлям от старого до мала, всем надевать. Ну давай-ка, пизда чёрная, давай, надевай.
2: Та говорит, хуяк, а у ней, бля, как влитой, сука, Коля. Как влитой, у меня сердце, думаю, ну что, что, говорит, придется, блядь, явиться нахуй. Толстка говорит, как же быть, блядь, как же мне помыться-то нахуй? А где Толстка, говорит, тетя, блядь, подыхаю, помираю, тетя. Последний шанс у меня в жизни, бля, выйти из этого говна. Вылезть из говна. Вот, понимаешь, нет, когда человек очень мечтает выбраться из говна, он обязательно выберется, даже ему, блядь, и сейчас ему поможет, и шанс у него будет. Но только надо хотеть, очень хотеть из говна вылезти. Вот и сейчас в ремонте в своем ебучем. Хотел из говна вылезть, и вылезешь, блядь. Сейчас делаешь не евро, но хоть нормально будет, хоть унитаз у тебя будет нормальный, без трещин, блядь. Ты понимаешь, кто привык за свободу бороться, нахуй. С нами вместе пускай запоет, наливай в пизду. Кто ищет, тот добьется, кто весел, тот смеется. Кто хочет, тот всегда найдет, ебать, мои старые костыли. Ты понял, нет? И вот ты, сука, понимаешь, и пошла она в замок, блядь, и пришла, и сказала, вот так и нахуй, блядь. Принц ее сразу узнал, охуел, трусы выбросил, о, в смысле, туфельки сошлись, блядь, эту выбросил, перестал быть фетишизмом, стал ее. И стали ездить и позевать, свадебку захуярили, баб этих выгнали нахуй. Это кто, говорит, такие запер? Лесник сказал, пошли нахуй, все, всем пизды дал, всех разогнал, блядь. И все зажили счастливо и весело, Колян, ёпты, наливай. А как же, без пиздюлей, как без пряников.
0: Ну что, кореша, вот хорошо тебе стало, все тепло тебе, я тебя сейчас укутаю, понимаешь? Баб мы наших погнали, сейчас сидим хорошо, дождичек стучит кап-кап по этому самому, по нашему этому подоконничку. Металлическому стук-стук, там ветерок, всякая другая хуйня. А у нас с тобой и тишина, и покой. И хоть ты болеешь потихонечку, я сяду с тобой рядышком, твой стаканчик-то приму. Кореша мой драгоценный, хорошо получилось, мне просто. Чуть-чуть сахарочку можно добавить, пару кусочков на стакан. Для мягкости, я бы сказал, для мягкости. Когда глинтвейн делаешь только, не только просто так открыл партийный, давай туда сахар сыпать, совсем омудел. Не почувствуешь никакого вкуса. А это когда глинтвейн, туда сахарку обязательно надо добавить, кореша мой драгоценный. Вот, а я ведь все, отсутствовал тут какое-то время, понимаешь, и я ведь попал в такую историю, кореша мой драгоценный. Ты даже не поверишь, я в мультике снялся, блин. Чё ты ебал такой, кухожил, блядь? Чё, вот, сука, живьём, блядь, в мультике, сука, снялся, блядь. Нарисовали меня там, нахуй, в мультике. И говорят, а не желаете ли озвучить сами себя? Я говорю, с удовольствием, а что я должен делать, блядь? А вот вы встаньте к этому микрофону, блядь, и вот нам тут наговорите всяких таких вот моментов, написали на бумажке, всякой хуйни. А я говорю, ну, хуйню, я, конечно, так привык говорить всё время, блядь, но... Хочется что-нибудь по делу, блядь, сейчас я только хуйню одну говорю, говорит, не, ну тут по делу, по делу. А мультик называется, этот самый, столичный сувенир, говорит, самые драгоценные, понимаешь, из Ростова делают. Там действие очень оживленное, там ребята из армии откинулись, дембель, кругом девки красивые ходят, топ-модели с ними в поезде, ой, едут, жопой вертят, а этот парень, кажется, который герой, главное, он ко мне, понимаешь, я ему как дядя, бля. Дядя самых честных правил, бля. Работаю на ростовском винзаводе, бля. Вот я его там встречаю, показываю ему Ростов, там он говорит, тут вообще столько статуй, кругом всяких этих, стоят всякие там кто-то. Поебень всякая, понимаешь, памятники разные, народные, там даже памятник деду Сюкарю есть, ты веришь, нет? Деду Сюкарю, ну, Сволков там, понимаешь, донские рассказы, ёптать. Ростов, папа, блин, Одесса, мама. Так он стоит там, бедный этот Сюкарь. Он вот так вот стоит, значит, у него тут ведёрочко какое-то, вроде как усится там рыбка какая-нибудь, удочка, и палец вот так вот держит, понимаешь, палец как бы показывает, мол, о, Давыдов, мол, я тебе и говорю, типа что-то вроде этого. Так там местные, знаешь, вся эта урла, они ему всё время, каждый вечер на палец презерватив вешают, блин. Вот натягивают им презерватив и все. Но уважают Сюкаря, они неиспользованные только ему надевают. Любит, говорит, старика. Понимаешь, что использовано это совсем уж будет гадость. Все-таки литературный герой высокого пассива. И там всяких таких историй очень много я рассказываю. И возил его прям, ну там, по ликерборческому заводу, кругом винище течет рекой над головой, там по трубам, понимаешь. Ну, очень красивый мультик, я тебе скажу, Коля. Вот это очень красивый мультик. Вот не знаю, когда выйдет он, все, мне скажут, я тебе обязательно, ну, мы, во-первых, посмотрим, все я тебе буду рассказывать. Посмотрим, кассеточку дадут нам. Посмотрим, посмотрим, это такое столичная стучка. А ребятишек там сколько всяких позанимали, там и всяких театров, там известные всякие, там и Лазарев младший, там и жена Безрукова, который бригаду тут всю эту вот создавал, понимаешь, нам тут в сериалах, так, Безрукова, да, она у него пишет, там народу, там из театра на юго-западе, блядь, там от кого только нету, блядь, даже Инночка Гомес, в рот мячих пых, который, ну, последняя героиня, там, девочка красивая, и все это, ну, сок мы с тобой редко пьем, но иногда, когда покупаем, с дикого будуна, там можно было увидеть ее, как последнюю героиню, вот она, мол, там, на архипелаге где-то, мол, играет в эту вот игрушку, последний герой, понял, да? Ну вот, Инночка Гомес. Да, там все, ой, каких там девчонок тоже, только не был. Ой, а там много всяких девок-то, здесь. О. Так что, готовься, кореша мой драгоценный, все, скоро выйдет, кажется, на экраны, ну это ладно. Короче, припиздавали они в этот седней, блядь. А в это время, значит, кореша мой драгоценный, этот Немо бедный, его трясла эта пизда, трясла, блядь. И он, естественно, сделал вид, что он оттопырился. Ну, думает, сейчас меня в унитаз. А этот, сука, блядь, врач хуев, дантист, блядь, берет его и в эту, в плевательницу, которая, блядь, нахуй, ну, даже которая просто стоит внизу, блядь, стоит просто вот нахуй, это, туда вату всякую бросает, знаешь, нажимаешь ногой, хуяк, крышка открылась, блядь, хуяк его тут, блядь. Но в это время, сука, помог случай, блядь. Помог случай. Эта птица-пеликан как пизданула, блядь, у нее этот сундук, пакет этот ебаный из рук, блядь, и какие-то в унитаз ее, хуяк, блядь, и там, и тогда он в унитаз, как он, как, знаешь, как матрица, блядь, загрузка. Помнишь, когда он в унитаз-то полетел, и, блядь, там все завертелось, закружилось, блядь, и оказался он, как ты догадался, правильно, Костя драгоценный, в канализации, блядь. Канализации. Ну, вонь, хуй с ним, но зато воля, блядь. И пиздует он по этой канализации. И, естественно, припиздавал он в океан. Припиздал в океан, а в это время тут уже папа рыскает, блядь. Туда-сюда, кругом опасности, блядь. То чайки норовят. Моё, моё, моё, моё, блядь, дырлять, дырлять, дырлять, сука. Он, блядь, бежит, она как, блядь, своим клювом нахуй по этому деревянному настилу. Стук, стук, стук за ним, стук, стук. Тут они прыгают уже, блядь, с этой Кларой рыбки, блядь, навстречу этот пеликан, пеликан, у которой не есть рыбок такой, хороший дружок-то, блядь. Он говорит, ой, где-то я видел такую окрасочку. Это, говорит, не ваш ли сынок там, блядь, бедный, блядь. Да, я, говорит, ищу сынка, а чё, где он там, вот там, блядь. Я его в унитаз спустил, говорит, как, блядь, в унитаз, ах ты, ёпте. В это время, сука, этих всех по мешкам посадили, рыбок-то, блядь, там и вор в законе сидит, скляр, блядь, тоже, блядь, сука, в мешках. Ну, тут тоже пеликан, конечно, подсобил, мешки эти на улицу как перекидал, и они в этих мешках ползут, катятся кто как, знаешь, как Моресьев, блядь, без ног, нахуй, катит.

0: и норовят в море чпок-чпок-чпок и попадали все нахуй. И плывут, значит, пузырями, блядь. Ой, ну и как вы нахуй из этих пакетиков, пока вас что-нибудь не разъебешит, блядь, будет там торчать, блядь. Бля, еще не каждый, блядь, вода вам подходит, вы, блядь, рыбки хуевы. Не всякая вода. Если вы даже в аквариуме, нахуй, всякой очистительной системы не можете жить, блядь, куда уж там нахуй, блядь. Подъезжает, блядь, к домику, все хорошо, мирно. Какой домик, хуй, где, в пизде. Откуда узнала, нахуй, через 4 года могли адрес 100 раз поменять? Ну, в общем, приезжает. Открывает такая милая негритяночка, блядь, такая, миленькая так. Ну, такая тоже, блядь, из этих, из резких, блядь, из ядовитых, нахуй. Говорит, что, сука, блядь, пришла пизда. Говорит, а повезли нельзя. А то поебальцу можно слопотать. Говорит, а хуй с тобой, повезли. Мало тебе пизды там в церкви надавала, нахуй. Я говорю, о, блядь, даже все сниму сидит. Значит, за что-то пиздили знатное, блядь. Знали, за что пиздили, блядь. А сука, говорит, ты что, ты, говорит, сучка в законе была, говорит, блядь. А сама сука, блядь, завязала, блядь. Я, говорит, друзей не знаю. Вот мы тебя отпиздили, подруга дорогая, блядь. Я, говорит, сильно тебя пиздила тогда, помню я, блядь. Ну, говорит, а теперь я тебя буду пиздить, блядь. Говорит, я, говорит, теперь не беременная, здоровая, нахуй. Давай, говорит, бери ножичка, блядь, пойдем пиздиться, нахуй. Ну, уронили пару полок, нахуй. Поебало друг друга, блядь. Стол разбили, нахуй, стеклянный. Еще всякую хуйню. А тут автобус подъезжает, блядь. Дочка, блядь, со школы приехала. Ну, дочка 4 годочки, такой негритеночек тоже, блядь. Говорит, мы вот тут, говорит, с подругой кофе собрались пить. Значит, у одной поебало струя течет, блядь. У третьей сопля свисает, блядь. Какой у третьей? Их всего две. О, Коля, короче. У второй там, значит, сопля, портки разорваны нахуй. Там сиська свисает или что-нибудь в этом роде. Ты, доча, иди наверх, говорит, блядь. Уроки-то делай, блядь. А мы сейчас с подружкой поговорим.
1: Какое самообладание, Колян. То есть все похую.
0: А дочь-то говорит, ну что же, посмотрел на их разбитые ебалы и говорит, ну ладно, мама, я пойду. И пошла. Хоть бы хуй по деревне. Ну, недолго там просидела. Короче, говорит, ладно, ты, пизда, Марья Ивановна, блядь. Я, сука, удовлетворю твои, блядь, потребности, блядь. Ты что, сука, мне мстишь? Она говорит, говорит, блядь, это я не мщу. Это я так, блядь, сострадаю, нахуй. Если я, говорит, буду мстить, тогда я сейчас пойду твою вот эту пизденку маленькую, блядь, повешу за пизду на гвоздик, нахуй, и муж твоему хуй отрежу, блядь. Вот тогда я мстю. А так я не мстю, это я просто тебе пизды даю, блядь. О, как нахуй. Ну, говорит, ладно, блядь. Ладно, говорит, давай тут все-таки не будем заводиться, нахуй. Все-таки дом, дочка, блядь. Говорит, прошу просто, ну, по-человечески, пизда. Пойми меня, нахуй. Говорит, ты же меня не понимала нихуя. Она теперь просит, блядь, лярва. Так, говорит, ну ладно, там, давай кофейку попьем, нахуй. Давай, хуй, там, кофейку попьем. Все, похую ей, блядь, этой мстительницы нахуй. О, спокойная, блядь. Говорит, давай кофейку, наливай, нахуй, наливай. Ну, а та пока ковырялась, блядь, где-то залезла там и в пачку с овсяными хлопьями заебенила пестик, блядь. Ну, пистолетик, блядь. И из пачки ты как пизданула, да там, видать, не так уложила, промахнулась, нахуй. Та с разумножечком-то хуяк ей, блядь, между грудей, блядь. Все, блядь, негритяночка, привет тебе.
2: А ее, значит, те эти ебаные гады, вот эти вот профессиональные убийцы, называли «Черная мамба».
0: Я сразу вспомнил, о, говорит, блядь, Вася любит мамбу. Сережа, блядь, тоже любит мамбу. А мамба сидит около параши и говорит, а мамба вас не любит. Черная мамба такой, негр, блядь. Ну, короче, ее звали Черная мамба, блядь, не знаю почему. Такая, наверное, ядовитая жаба какая-нибудь, такая мамба, блядь. Короче, она эту между грудей, и девочка выходит, говорит, мама, ага. Хули мама, блядь. Тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца, ёпта мать. Алименщика отца, блядь. Тут мама лежит, блядь. Уёбанная полностью, блядь. А это, говорит, мстительница наша, блядь. Говорит, так вот, дочь. А захочешь мне пизды дать? Я тебя жду, блядь. В назначенном месте. Думаю, как же такой маленький ребенок ей пизди даст? Такой здоровой пизде, блядь. Нет, она говорит, вот вырастешь, блядь, можешь меня найти.

0: То есть мщение будет продолжаться. Это Квентин Буратино намекнул на то, что будет 10 серий. То есть возможно. После того, как Билла там замочили, и все-все, она уже старенькая, и вдруг тук-тук-тук, я представляю. Она с клюкой подходит, пернула, блядь. Песочек сыпется, кто там? А? Открывай, пизда, это я, маленькая негритянская девочка, пришла тебе пизды давать. За маму.
1: Ну, здорово, кореша, корешухи мои драгоценные. Спасибо вам большое за письма. Обязательно буду отвечать на все письма, на все. Там, где есть конверт, и прошу еще одну маленькую штучку. Пишите адрес прямо сразу, на этом конвертике, чтобы уже, ну, совсем было хорошо. Так что давайте мне иной раз такой напишите. Невозможно адреса разобрать. Я еще почему говорю, чтобы вы на конвертиках писали свой адресочек. Корешков у меня теперь по всему миру. Это Зью из США. Леха Кунцевич из Фрянова. Поселок такой есть. Фрянова, повторяю. Спасибо за новые материалы Кудрявцеву Сергею, его доченьке из Краснотурьинска. За приглашение на свадьбу благодарю Прилукова Валентина из города Партизанск, Приморского края, Вромящих Пых. Ребятам из Тарусей, Коли, Вове, Маси, Николаю и Серому, Роме Чагину малолетке, желаю, чтобы он скорее закончил свое это отбывание. Он же чугунный. Удачи вам всем! Всех перечислить просто невозможно. Всего вам самого хорошего, кореша, вы мои драгоценные. От самого лучшего, как тут меня назвали в письме, кореша всей молодежи мира, особенно России. Сюру Безумного из Тобольска поздравляю с наступающим днем рождения. Мерси за стих. Я его засчитаю, хотя он, на мой взгляд, слабоват по размерщику, по рифмочке, но зато от чистого сердца, а это дорогого стоит, блядь. Звучит он так, блядь. Народ, блядь, слушай истории Сюры. Это тебе не Сюры-Муры. Это история жизни нашей. Это тебе не покажется лажей. Там встретишь ты Муму, что насрала и Ку-Ку. И Годзилла будет там, можно ёбнуть по рогам. И Кинг-Конг, он потянет, очень плохо ему станет. Будет Пушкин там Санёк, как Дантес его уёбнет. Его на стрелке завалил, за кордон потом свалил. Но Дантес козёл, мудак, Пушкин нам как словно брат, блядь. Вот так вот пишет чувак. Ну хули я могу сказать, блядь. Маяковский, ёптать, Сюра, говорит, твори произведения свои. Народу, говорит, по сердцу они. На лохов разных не смотри, пускай хуй дрочит, в ротах всех еби. Вот особенно финал мне очень понравился, блядь. Вот, наконец, от фантастики получил, бля, малявочку долгожданную получил. Вроме сих пых. А вот это стихотворение, кореша мои драгоценные, написано по всем правилам, блядь, стихосложения. А почерк, почерк, просто пиздец. Вот заслушайте это замечательное, на мой взгляд, стихотворение, написанное замечательным пиздатым почерком Фанты. Сюра, бля, чувак нормальный, сепелявый, гениальный, классный фраер симпатичный, как наклейка от столичной. С бородавкой на щеке, в клёвом красном пиджаке. И размер плечей внушает, низ немножечко стремает. Всё там в целом просто очень. Взглянешь и ещё захочешь. Ножки стройные в семейных примостились в трузерах. И сюрейчик, несомненно, мне привидится во снах. Он стакан сжимает крепко, партисок со смаком пьет, словом, в душу лезет цепко, байками мозги ебет. Как послушаешь ты на ночь, например, армагедец, все, бля, с утреца не встанешь, зато выспишься, пиздец. И в прекрасном настроении соберешь своих друзей, чтобы отметить возвращение грешной участи своей. Прям Пушкин, Вромящих Пых. Жизнью заживешь нормальной, без депрессий и сомнений. Просто Сюра гениально поднимает настроение. Как Адлова, мило, точно подбирает он слова. Не влюбиться в него можно. Не любить его нельзя! Вот такой пиздец, бля, буду! Спасибо тебе, Фанточка! Из газеты «Разгуляй» из Иваново я с удивлением и радостью узнал. Читатели назвали Сюру Каретного одним из самых ярких и самобытных артистов разговорного жанра. Вот мясных пых! С кем вас и поздравляю! И это правильно, как говорил один наш товарищ-лидер. Спасибо и Казанцееву Егорушке, который мечтает стать котом, чтобы не ходить в школу. Вот, кореша, моя дорогая, в связи с многочисленными, блядь, вопросами о моем сотрудничестве с группой «Красная плесень» вынужден ответить, что я пока с ней не сотрудничаю, вроде всех пыль. И неизвестно, буду ли еще. Вот так. Ну что, кореша, вы, мои драгоценные, что происходит в мире, да? Пока мы вот с вами не виделись, только не слышались, а? Клинтон, остановись! Вот что же, перестал? С Моникой, понимаешь, и все началось, блядь. У мужика голова-то не занята. Он говорит, давай будем бомбить Сербию, мы там всем пизды дадим.
0: Да ёпты, ну в рот мне, где совальный кабинет? Вро, вернись, Клинтон, вернись в совальный кабинет, блядь!
1: Монику напугали, теперь пиздец, она не возьмет никогда у него ничего, блядь, в роме всех пых. Я, конечно, Клинтону могу сказать, мол, Клинтон, ну что ты делаешь в натуре? Что ты разударялся-то в роме всех пых? Вот как получаться, что ли, стало у тебя, блядь? Ты что, нахуй?
0: И правильно, конечно, наши не согласны, потому что братья славяне, бля. Так как же можно с этим согласиться, чтобы нашим сербам дали пизды? Да что это такое, в роме всех пых, в каком мы веке живем, блядь?
1: Надо человечнее быть, человечнее уважать надо. Человеческое право на жизнь.
0: Вот я так скажу тебе, Клинтон, бля. Уважай, бля, и все будет нормально. Нехуй никого бомбить, бля, уровня всех пых.
1: Ведь там и жили же все полной жизни в Югославии. Так, ну, назвали так приброши. Брости там, рот мячих пых, там всякие там и... Но назвали, а там все было. Черногория, Сербия, Хорватия, вроде... Герцеговина, флор, которую Сталин по мальчу искурил, в ровно всех пых, а? Ты пойми, и все жили нормально, мирно, но там все причины, ты пойми, корень с тобой драгоценный. Причина в том, что там и турки, турки давно, хуй, блядь, никто уже не помнит, когда, блядь, пришли и там жили. Они туда принесли мусульманскую веру, блядь, и там народ, они сплотнились, сражались, сколько времени прошло, в ровно всех пых. А сколько они перепортили этих болгарок, блядь, в ровно всех пых. Ты посмотри, какие рожи там теперь. А были красивые девушки, блядь. Хуевая смесь получилась, не гурзи. Мужики красивые, блядь. Мужики болгары, бля, глаза. Харивые, горят нахуй, бля, уровня всех пых. А девки никак не получаются, нихуя. Вот которые славянки, те получше пойдут. А так все, клювы здоровые, глаза вот такие, блядь, носы вот такие, блядь. Ну, поэтому правильно, у них седра всегда была, блядь. Они закрывать такой ебал, как увидишь, блядь, ебнешься нахуй. Потому что там такой пиздец иногда бывает, что, блядь, ну, бывает их очень хорошенько. Но это редко. Они все в гаремах, блядь. Так что нехуй горевать по этому поводу. Я просто хочу сказать, нехуй перелопачивать, когда все уже сложилось. Они должны сами договориться чисто, мирно, спокойно, нормально, блядь. Короче, ребята мои драгоценные, на этой кассете, там все наши кассеточки, все 8 штучек, все сфотографированы. Так что вы можете все это все разглядеть и уже смотреть, кто собирает полную коллекцию моих записей. А теперь готовится к выпуску другая кассеточка. Памяти Аркаши Северного, замечательного певца, исполнителя наших песен блатных, нашей классики. Так что давайте жить дружно, друзья мои, бля, кореша мои драгоценные. Я вас целую, люблю, в рот мне сих пых, пишите письма. Так, ну а сейчас, коротко, сжато рубленым текстом. Тезисы, блядь, апрельские тезисы мои, блядь, коротко, сжато. Знаешь, что, Колян, такой тезис, блядь? Тезис это коротко, блядь, и сложно, и то, что я тут пиздел 3 часа, блядь. Сейчас пойду по тезисам. Значит, предвыборные тезисы Сюры Каретного, блядь. Финансовый край, блядь, берем. Берем финансовую, сука, структуру, блядь. Первая, сука, значит. Исходный, блядь, базис. Ты понимаешь, поймешь потом, считай себе книги, блядь. Значит, базис такой, сука, он же тезис, блядь. Он же, сука, катехизис, блядь, и хуй знает что, блядь. Чем крепче хуй у президента, блядь, тем крепче национальная валюта, блядь. Это я могу доказать, сука. Вот что же все от ада я, блядь, и пиздец. Так, второй, блядь, сука. Каждому славянину, блядь, по Белазу. По Белазу каждому, блядь. Границы будут все славяне вместе, блядь, в союзе, блядь. И с Белазами, блядь. Будем давить всех нахуй подряд, блядь, не разбирая, блядь. Вот, сука, так. И третье, поскольку такое возникает, блядь, экспортируем, сука, только говно. Поскольку мы обосрались неоднократно и крупно, блядь, по правительственному, бля, по большому говна одевать у нас, ребята, блядь, в стране некуда, блядь. Все заложено говном, блядь. А там, понимаешь, и в Бразилии, блядь, сука, кофе нечем удобрить, блядь. Вот мы, сука, туда, они нам кофе, блядь, но бензин, сука, нефть не высылают.
2: Иначе пиздец, мы на БелАЗах уже нихуя. Отъездились, блядь. Бензин только для БелАЗов, блядь. Это, сука, финансовый у меня, блядь, блок, сука. Теперь о социальной, блядь. Подумаем о наших старушках, блядь. О бабушках, дедушках, блядь. Сука, в рот мячих пых, блядь. Защитим, сука, незащищенные слои населения. Защитим, блядь. Главное, сука, у стариков спокойный сон, блядь. А когда уже все болеет грудь, болеет срак и прочее, прочее, сна-то нет никакого. Мы сделаем так, бля. С каждой выдачи пенсии выдавать кассеты с фильмами «Титаник», блядь, «Годзилла», блядь, и «Лолита», блядь. Вот пусть они посмотрят, блядь, будут спать, как убитый, блядь. Спать, как убитый. Все непонятно, ко мне, сука, в ящичек, блядь. Сюра все объяснит, расскажет все к всему, какие концепции и какая хуйня, блядь. Так что так. Теперь а все остальное, блядь, в социальном блоке, я это долго, блядь, не могу в одном тесте сказать, блядь. Буду в телеобращении к народу, блядь, говорить. Я думаю, сука, мне дадут, блядь, минуточки 3-4, блядь. А то и 5, сука, где я все скажу к народу, блядь. Обращусь и все скажу. Теперь все, значит, у меня в сфере международных отношений, блядь. Тут, сука, ребята, блядь, не разводите руками, блядь, дальше иностранцы, блядь. Организуем для вас дачу норм ГТО, блядь. Вот кто ждал, прошу, милости прошу на внутренний рыночек, блядь, к нам, сука. Тут, сука, Мерседес не допустили нихуя, блядь. О, какое недоверие, блядь, у них, сука. У этих, блядь, у нас всяко, блядь. А я, сука, как это Мерседес не допустить? Усяй, блядь. Стал норма, ГТО? Ты Мерседес? Давай заходи. Заходи на внутренний рынок, блядь, в рот таких пых. А это, блядь, кто там, чего, блядь? Главное, чтобы сдал нормы ГТО. Это не хуй собачий придумал, блядь. Это нормально у нас, мы так жили в этой жизни, блядь. Это полезно, а то хоть, блядь, пузами трясут, блядь, давай мои деньги, блядь, давай мои эти ГКО, блядь, проценты, блядь, а хуй вам в сраку, блядь. Ладно, блядь, там разберемся, блядь. Теперь политический, сука, блок. Женой, блядь, сука, блок политических моих, блядь, заявлений, блядь. Так, блядь, Думу, сука, на каникулы отправлять на сбор кофе, блядь. Бразилию и прочую Латинскую Америку, блядь. Пускай, сука, приносят пользу, они столько кофе не тоят, блядь. Тут, сука, в стране нихуя вот не осталось, блядь. Они пьют и пьют, пускай там обопьются, блядь, пока у них, блядь, глаза на сраку не полезут, блядь, от этого кофе, блядь. Вот так, сука. И еще, блядь, одному там человеку, блядь, который мечтает, сука, все, блядь, помочиться, блядь, в Индийский океан, блядь, или там сапоги помочить, ху там не споймет. Пускай насыт в сапог, блядь, отправь этот сапог в Индийский океан, пусть он успокоится, к тебе не матери мой. Вот так все, блядь, кореша, ну наливай нахуй, блядь, и все тезисы закончились в пизду.
0: Ну ладно, короче. Ну, сидит она, значит, и комарик ей на сраку сел. И крупным планом, блядь. А он любит еще крупным планом показать. Так вот прям как через микроскоп, нахуй, блядь. Он хуил свой достает, блядь. И прямо в пору ей как въебенит. Ну, получилось, что действительно в пору. Пора ей было просыпаться, нахуй, понимаешь? Потому что там еще один хуй сел ее ебать. И вовремя она проснулась, блядь. От комарика-то, блядь. Вздрогнула, пернула. Ой, где я? Потом у нее сразу сознание-то. 4 года не думался, Коля. Представляешь, как у нее заскрипели эти вот все жернова, шестеренки в голове. Ой, за живот, хватит. Где плод, блядь? Плод моих выделений, ребенок-то где, блядь? Нету. Хуяк, она упала. Думает, куда же его дели, наверное, вытащили собаки или спиздили, блядь. Да, ну она, сука, знаешь, еще, блядь, такая была ушлая, блядь. Когда она упала, значит, опять на руки на свои смотрит, блядь. О, блядь, прошло 4 года. О, ребенка-то уже, блядь, почти 4 года. Как она догадалась, сука? Оказывается, у них в этом... Видимо, как я понимаю, опять-таки, Коля, я догадываюсь, что у них в этих дюрзах, в этих ужас ночи, нахуй, в этих убийцах, бля, и учили, блядь, по коре дуба. Знаешь как, кольца, блядь, дерево срезаешь, сколько дереву лет по кольцам, а она по своим кольцам, по рукам посмотрела, их, блядь, прошло 4 года. Нихуя я залежалась, блядь.
3: Ну, только она ебала-то. А в это время тук-тук, вам письмо. Чик-трак, входи нахуй. Вот она, говорит, лежит. Доставайте, товарищ, хуй и ебите ее с удовольствием, блядь. А сколько это стоит? Да $70 дай нахуй, пизду. Да, говорит, у нее со смазкой там хуёво, вот тебе баночка, блядь. Там, сделай все как положено, бля. Ну, а тому, сука, ласки захотелось, пидорасу, блядь. Понимаешь, он на нее налез, блядь. И давай, как ее поцеловать, блядь. Она глазки закрыла, говорит, я еще, мол, как будто сонная. Так это пизда, как его за язык укусит, нахуй. Ну, естественно, все, он помер сразу. Обоссался. Я помню, только он лежит, блядь, и у него на груди красное большое пятно. Думаю, нихуя, как язык рвануло, блядь. Она прям за кончик. Ядовитая, блядь. А, хуяк, видать, там яды какие-то у него вырвались. Короче, чувак так лежит, нахуй. А хуль там спрашивать? Чего другой вскочил, без языка убежал бы, нахуй. Не, этот сразу насмерть, нахуй. Вкусила смертельным ядом. Тут санитар приходит. Ну как вы тут наеблись, блядь, товарищ? И поебал у дверью. Хуяк ему, блядь. А у нее, блядь, тренаж нихуя не прошел. Она долго, видать, тренировалась. 4 года нихуя не дали. То есть она еще сильнее стала, блядь. Как у Некрасова, блядь. Весне и горе мало. Умылась в снегу. И лишь прекрасней стала наперекор врагу, блядь. Может, еще и сказать, что Квентина Буратино Некрасова читал, блядь? А? Коль, как ты думаешь, нахуй? Пиздашев он читал, блядь. Он и не знает, кто это такой, где он когда был и родился, нахуй. В России. Короче, блядь, ебало санитару расхуясило, и вдруг явно ей вспоминается, что и этот хуй меня ебал, блядь. Будучи в коме. Ну и совсем она ему ебала, тогда раздвоила, нахуй. Взяла ключики от машинки, а там написано «пум-пупсик», блядь, какой-то, нахуй. Машинка называется. О, говорит, она не так и написана. Пум-пупсик на машинке, блядь. Она села на этом пум-пупсика, блядь. Пока легла, значит, ну, 4 года все-таки лежала, блядь. Питание хуевое, блядь, все-таки не получала нихуя. Тут на тебе, блядь. Такой экзальтаж, нахуй. Пока дверку открыла, упала, сил нет нихуя. Пролежала 10 часов. Там написано, прошло 10 часов, нахуй. И никто ее не хватился, нахуй. И санитара с разбитым ебалом никто не хватился. Короче, блядь. Ну, как в кино все, понимаете, да? Она в гараже себе лежит, поспала, пришла в себя. Так, сделала, значит, эту художественную гимнастику, нахуй. Пальцев, блядь. Большой ноги, говорит, стоять, сука. Они не шевелятся нихуя. Ну, не ходят они у нее нихуя, они уже отвыкли, блядь. И она, говорит, смотрит на этот палец. Ну ты, сука, палец, блядь. Шевелись, блядь. Палец нихуя. Палец. Шевелись, блядь. Нихуя. Ну, если ты сейчас не пошевелишься, блядь, сука, я тебя рубану, нахуй. Палец обосрался и зашевелился, нахуй. Зашевелился, блядь, она встала и пошла.
2: О, какой силы воли женщина, блядь. Похуй ей ее пальцы.
3: Мстить, говорит, пора. Хватит, нахуй, лежать в коме. За что, кому все? Ну, за то, что отпиздили, мол, меня. Сама с собой разговаривает, потому что больше никого в округе нет у них. Села в этого пупсика-мупсика, бля, машинку. И попиздовала. Сразу прям по указанному адресу, где она его взяла, хуй знает.
4: Моксель, а я давно хотел тебя спросить.
5: И спрашивай.
4: Ты мамбу любишь?
5: Слушать люблю, а так не.
6: Мамба никого не любит.

0: Мукс,
1: чё?
0: Ты ебаться любишь?
1: Ещё как!
0: Всё время или временами?
1: Всё время!
2: А сейчас ебаться хочешь?
1: Хочу!
0: Слушай, Мокси, у меня тут ПР сломался. Ты с ним поебись, пока я схожу по суду.

0: Олег Иванович, блядь, может зажимать свой «Спартак». Так заяйся, что он играть перестал, блядь, от боли. Совсем нахуй. Все больные, блядь, все разбежали, разблились, блядь. Хорошо, «Локомотив» хоть, блядь. А ведь что, «Локомотив» всегда был филиалом «Спартака». Если ты помнишь, а, Коль? Ну, ёпта. Всегда, бля, все из «Спартака», бля, в «Локомотив» нахуй. Ну, там Аксёненко себя вышел, говорит, ребята, за такие бабки надо пахать. И пасут. А что, думаешь, в «Спартаке» нет бабок? Есть. Но там, блядь, тенденция. И тенденции хуёвые, Коля. Задавить, затоптать, блядь. Кто здесь хозяин? Кто в доме хозяин? Те журналистов нахуй? Что? Кто в доме? Я хозяин. Ну, дело-то не в хозяйстве, ёпты. Тренировать надо, пизда. Тренировать, людей подбирать, кадры расставлять, ёпты. Смотри, сколько молодежи, бля, киснет, бля. Почему тебя Сычев убежал? Ответь. А должен был работать, бля, на тебя, сука. Даже договор нарушил, ушел, бля, в казино, бля. Метрополь сидит, дуется бедный мальчик. А в это время тренироваться ему надо, бля. А вот сейчас закончится в январе, глядишь, куда-нибудь убежит в «Локомотив» тот же, бля. А этот прямо сказал, мне понравилась его прямота, вратарь ихний. Как его? Это вратарь-то Пшеничников, Рукавишников, как его? Говорит, не нравится мне «Спартак», блядь, и все нахуй. Ебал я его в рот. О, как? Думаю, вот это да, я ведь сам-то я за «Спартак» болею, Коля, блядь. В отличие от тебя, ты все за ЦСКА, сука, тоже получил вчера по яйцам, блядь. Я порадовался, блядь. Один «Локомотив» все-таки это паровоз, конечно. Наш паровоз, вперед, лети, прилетел. Ну, конечно, играли, блядь. Но опять тенденция, Коля. «Спартак» всех своих негров разогнал. Уж у нас был какой этот, блядь, Робсон, бля, а? Да не Поле Робсон, пизда. Ты еще Поле Робсон помнишь? Нихуя ты старый какой, бля. Поле Робсон, помнишь, пел? Думаю, о, бля, бас ломовой, бля. Широко страна моя родная. Я говорю, блядь, страна родная, блядь. У тебя другая страна, пизда, Марья Ивановна, блядь. Моя широка, бля. Много в ней полей, лесов и этих всяких. Бугров, ёпты. Короче, бля, Робсон на нахуй этого футболиста. Он в Японии уже играет, бля. А в «Спартаке», видите ли, он не прям, сколько забивал, блядь. Так ты видишь, нет? Все негры оказались в «Локомотиве», нахуй. И что творят, блядь? Один этот Ликсета, блядь. Хуя, как носятся, блядь. И там, дарит, и пизды дать кому-нибудь еще. И так, и сяк, блядь. Такой, сука, верткий, блядь. Ну, там этот у них еще был, блядь. Тот, правда, вчера не бегал, нихуя. Что-то не бегает, не догоняет. Ну, может, больные дни, может, хуй его не знаю, что у него там было, понимаешь? Ну, Ликета, бля, зверь. Так у них 4 негры, бля, их там. Сука, вы как играют, блядь. Но и наши не отстают, я тебе скажу. Лоськов как лось, бля. Имел шанс еще забить, бля. Значит, тенденция есть. Играли красиво, хорошо, упорно, бля. Пожелаем, блядь, других тенденций. Ну, ЦСКА проиграл, ничего, нихуя. Армейцы, бля. Они и в армии армейцы, бля. Хули там говорит, бля. Вот какая определяться с военной системой. Иванов выступил, говорит. Вот определимся, бля. Наберем, значит, этих вот, на эту службу, бля, которые контрактники, хуякники, блядь. Вот другое дело, и мы за эти идеи будем человек спокойны. Хотите, дети, идите воевать, хотите, не идите. Есть такие бойцы, знаешь, по жизни. Вот без пиздюлей, как без пряников, понимаешь? Хочу воевать, блядь, сука, хочу всем пизды давать. Давай на здоровье. На тебе деньги, иди всем давай пизды. Но и тебе могут дать, не забывай об этом. Вот так я тебе скажу, Коля. И это будет справедливо. Сам хотел, сам получил. Такая тенденция мне нравится. Так что и тенденции наш футбольный. Хоть и «Спартак» всех негров раздал и остался в жопе. Я не к тому, что все негры должны играть. Но и тоже давить на команду, наверное, так, наверное, нельзя. И вообще, Коля, я тебе скажу, это философия большого спасибо. Когда вначале человек является двигателем прогресса, он двигает какое-то время, а потом перестает двигать и становится тормозом. Вот это мы и наблюдаем в данной тенденции этого года в «Спартаке». Вот. А это, Коля, сейчас мой телефон звонит, блядь. Я его тоже не выключил. Ну, короче, блядь, они кое-как отделались, смылись нахуй от этих друзей ебаных. Смылись, блядь, отсиживались где-то, блядь, там, в какой-то, блядь, канавке, сука, блядь. Ну, что делать, а искать-то надо. Где эти мальчик-то? Искать надо, ёпты мать. Наконец эта пизда, Клара вспомнила этот номер, блядь, все говорит, надо к Сиднею подхуясивать. А как в сторону Сиднея-то, блядь? А там всякая мелочь резвится, блядь, какие-то, знаешь, рыбки, они их дохуя, и они всякими фигурами, блядь, выстраиваются. И такие, блядь, потом, то эту нарисуют, то эту хуйню. Так играют вроде как. Совсем заебали наших героев, блядь. Я нихуя понять не могут, говорит, сука, а где, говорит, тут к Сиднею? Они мы раз стрелочку построили. Мол, туда, мол, нахуй, пиздуйте, мол.
1: Ну, говорит, спасибо, попиздовали. А пока пиздовали, понимаешь ты, народ все промышляет, блядь. Люди-то не дремлют, блядь, нахуй. Какие там, нахуй, аквариумы? А жрать надо. Они с сетями их, блядь, с сетями. Бросили сети, сука. И этих, нахуй, со стрелочками всех в пизду. Упиздовали, короче, блядь. А в это время наш корешок драгоценный, вот этот небо, капитан ты наш, блядь, мальчонка, блядь, попал действительно в аквариум, сука. Какому-то протезисту, блядь, зубному технику, сука. Он живет там где-то на берегу, в Сиднее, на берегу моря, блядь, значит. И еще к ним повадился залетать какой-то пеликан, блядь. Залетает и серит, блядь, на окно. Вот залетает и серит. И с этими, с понтом, с рыбками переговаривается, мол, ну как вы тут, а, распиздяй. А те ему из аквариума, хуёво, хуёво, блядь, как бы там, это вот, спастись, блядь. Ну готовьте мешки, говорит, блядь, я вас всех, кстати, перекидаю, нахуй, в море, блядь, в пизду. Пеликан, такой, знаешь, блядь, толковый, а пеликаны, они ведь рыбками питаются, это не хуй собачий, блядь, а? А такой оказался продвинутый, блядь, знаешь, тоже ветерианец, что ли, какой-то, блядь, ты понимаешь? Не жрет рыбок, блядь, этих, ёпать. А может, потому что они аквариумные, блядь? Хуй их не знает, блядь. Ну, не жрет он их, блядь, вот так вот, понимаешь, блядь? Вот он с ними дружит, блядь, дружит. В это время этот его стоматолог с окна. Хуяк, иди не серь отсюда, блядь, я обосрал всю жизнь, блядь, нахуй мне, на окне, блядь. У меня вон тут клиентура, блядь, туда-сюда. А они, значит, рыбки-то им делать нехуя. А он тут прям принимает, у них тут кресло, блядь, врачебное, все эти дела, сверлит, хуерлит там, блядь. Все, а они сидят, ебальцы развесят, блядь, и через стеклышко, блядь, аквариума наблюдают. Как у нас зубы лезет. А говорит, этот случай, говорит, сегодня у нас сложный, блядь. Это, говорит, дырка большая, говорит, дупло, блядь. А это у нас флюс, блядь. Это, о, а это надо укольчик сделать, блядь. Все они знают, блядь, такие, знаешь, стоматологи, блядь. Но там у них тоже своя компашка такая подобралась. Один, значит, такой скляри, блядь, такой вор в законе, понимаешь, тоже. Со шрамом человек, но добрый души, я тебе скажу. По ебалу, видать, ему попало крепко, но он не изменил душу, бля, понимаешь. Добрый души остался скалярий, блядь. Такой, значит, он весь плавничок, он один покоцанный тоже, значит, воры, блядь. Ой, нет, о чем я говорю, блядь. Мол, рыбки корешавы мои драгоценные, на волю хочу, блядь. На волю. Отпусти, говорит, ты нас на свободу, кореш ему. Ну как князь Гарик, ёпты, блядь. Так ему на свободу хотелось, бля. Он этому стоматологу через стекло. Хуй ты, лысый, блядь. Ну отпустите нас на свободу, нахуй мы тебе здесь нужны. Ну сука, не хочешь, мы тебе здесь тут так насерим, блядь. Слышь, корешок, ты малый проворный, хоть и клоун, блядь. Ты, значит, должен мою мечту совершить, блядь. Вот тебе булыжничек маленький, камушек нахуй. Ну-ка, сигани в эту, в очистительную систему. А там, знаешь, такая труба, блядь. А он маленький, он же проскочит, блядь. Этот скалярит, конечно, он плоский, как рыба камбала, ёпта, это хуй пройдет. Они этого туда метнули его туда. И камушек ему хуяк. А там это колёсико крутится. Трррррр, мол, блядь, это... Мол, заткни его нахуй камушком-то, блядь, оно не перестанет крутиться нахуй. Воздух, значит, не будет функционировать, блядь, и тогда весь аквариум зарастет говном. А если аквариум зарастет говном, то нас пересадят в пакетики, а его начнут чистить, блядь. Как додуматься ведь до такого? И умище-то какое, блядь, а? У этого скаляра-то, блядь. Ну, а вор в законе, ёптать, все видно сразу, блядь. Наш человек, блядь, хули там, говорит. Ну... И этот наш рыбешонок, блядь, Немо, бля, хуйнулся туда. А камушек-то, блядь, опа, а он ему как поебальщик, вот даст этот камушек. Выскочил, да, ой, бля, я боюсь, нахуй. Ну чё ты, ёпты, мать. Он говорит, не, бля, не получается нихуя. Потом хуяк и заклинил кое-как, блядь, не, ну надо, надо. Там ему папа стал мерещиться, свобода, блядь, сука. Там начали кричать, нет, свобода не видать, блядь, сука, бунт на корабле, блядь, то все. Он говорит, ну ладно, заткнул камушек. Заткнул, и только он, значит, попиздовал в эту трубу, чтобы, значит, там, ну, насрать хорошенько, блядь. Камушек-то возьми, да и проскоси, как его, блядь, засосет, сука. А ему уже эти говорят, давай мы тебе там какую-то водоросль засовывать ему, блядь, цепляйся, блядь. Ну, короче, кое-как его за сраку, блядь, вытащили. А уже запала ему эта штука-то, на свободу-то хочется, бля. И вот он как-то, блядь, ночечкой один, блядь, камушек откопал себе, нарыл, блядь, и сидит, задумался, бля, глубоко. Задумался, блядь, думаю, как же мне отсюда съебать? с корешами, естественно, драгоценными своими, блядь, ну. Урки все в законе, бля, как же их бросишь, блядь, сука. Если ты подкоп один сделаешь, бля, все, сам один уйдешь, сука, бля, колен, а? Ну нет, конечно, ты корешей-то с собой прихватишь, ёптай мать. И это такой же оказался маленький, ну такой, блядь, вот такой вот сюстрый залез сам, камушек туда захуячил, блядь, на свой страх и риск, блядь, и все там охуячил. Так и живем мы с тобой, не ждем тишины. Но верности нашей, как прежде, верны корешкам, это как в песне поется. И живем мы с тобой вот так вот за портвеем от юбилея к юбилею. Ты смотри, в этом году, во-первых, мы с тобой выпускаем юбилейный 50-й альбом. 50-й! Я тебе столько уже всего вбил в твою тупую голову, Коля Корешев и драгоценный. Что ты опять вот принес вместо, блядь, 3 семерок 33-й, блядь. Я тебе все спросил. Я говорю, купи 3 топора, в рот, это рубить уже удобно, рука привыкла, понимаешь ли, наливать. Нет, ты 33. Что не было? Где не было? Места надо знать, кореш тебе драгоценный, в рот чих-пых. Ты налей, налей, ладно. Я же не сказал, что я не буду. Я сказал, что зачем ты этот взял? Только интеллигентней, конечно, интеллигентней по-нашему. Вот, все, по-вовиночке, чтобы интеллигентней забирала, вот так вот. Так, кореш ты мой драгоценный, ты знаешь что? Ну, юбилейный альбом — это юбилейный альбом. Это дело наживное. Это я тебе еще наскребу, было бы у тебя желание ухи оттопырить и слушать, кореш ты мой драгоценный. А если желание есть, то у меня всегда с душой что-нибудь найдешь тебе сказать. А кроме портвейна и прочего мата, ну, мы подкрадемся к основному юбилею. 60 лет тому назад, значит, 9 мая, над Рейхстагом подняли красное знамя. Серпом и молотком. То есть, как говорится, мы победили фашизм. Ну, не во всем мире, конечно, но в отдельно взятой стране. Ну, а потом еще пиздели и дали, конечно, итальянскому фашизму, Муссолини по ебалу, понимаешь, по его толстому. Но дело в том, что выясняется разногласие. К этому юбилею не все готовы. Например, в столицах Прибалтики они почему-то все грустные какие-то ходят. Оказывается, Коля, в рот пять слепых, я выясняю, что многие воевали по разные стороны баррикад. Я уже не говорю про армию Власова, который сказал, да в рот я видел в жопе этот социалистический строй, блядь. Но я пойду, говорит, против него, потому что даже, что ты роняешься, все у тебя сыпется там, все нахер. Песок уже сыпется, рано еще. Не такие у тебя юбилеи впереди еще, Колян, кореш ему драгоценный, что у тебя из тебя песок сыпался. Кстати, о песке. Я тебе рассказывал, по-моему, да, откуда это выражение взялось. Раньше песок засевали в ширинку, блядь, чтобы побольше казалось. Нынче картошку подкладывают, да. А раньше песок. И вот когда носили-носили, заносили штаны до дыр, бля. И песочек начинал сыпаться. Говорит, о, говорит, из него уже песочек сыпется. Значит, вот это дохуя ему лет, понимаешь ты, нет? Так что ты тебе еще рано. Так я тебе вернусь к юбилею. По разную сторону баррикад народа, понимаешь? Одни говорят, какая победа? Над чем победа? Над кем победа? Как над кем? Над фашизмом, бля. А говорит, а что вот этот вот социализм, который присутствовал в данный момент у товарища Сталина, он что, не фашизм? И ведь ты понимаешь, я начинаю все представлять, Коля. Там лагеря строят в Австрии, и у нас лагеря строят. А тут передача хорошая показывает, там, народ выступает, который в лагерях отсидемся, там все, истомимся с пацанами, там, девчонками, бля. 100 раз к стенке водили, бля, там столько натерпелись, бля, ужасов, сколько народу на их глазах погибло. Говорит, закончилась война, говорит, ну, говорит, пришли американцы, говорит, ну, жратвы привезли, то все, говорит, все. Потому что Сталин-то наших не подкармливал, говорит, наши, говорит, в плен не сдаются. Наши, говорит, вообще, говорит, не ебутся. И вообще, говорит, не едят нихуя. А тем посылки присылают, там все, сальцо, то все. Как на зоне, бля, Коля, ты мой драгоценный. Это зона, бля, я, говорит, помню, мазик, говорит, как мне там какой-то французский кинул, говорит, какую-то там свернул, говорит, в платочек, какой-то кусочек булочки, блядь, ты понимаешь, нет? А Сталин говорит, у нас пленных нету. Да он сына своего, ты понял, нет? Сына своего! Да не Васю, ё, Вася это был, который для «Динамо» болел, блядь, все это, бегал все это, футбол все играл. У него сын был этот, Гриня, по-моему, блядь. Яся, ёптать, да у Гриню, Яся, конечно, блядь. Я, говорит, блядь, говорит, папа, я, говорит, попал в лагерь, сука, по голове чем-то ёбнули, трубой, блядь, говорит, ничего не помню, говорит, пиздишь, сынок. Говорит, ты советский человек, ты должен все помнить, блядь. Он Моресьев, сука. Как пополз, говорит, блядь, с самолета упал, и нихуя, говорит, без ног все дополз, и все помнит, блядь. Ножем путерлян опять в самолет. Взял все деревянные костыли и побежал. Говорит, я полечу, блядь, полечу и полетел. Воля к победе. Вот что стимулировалось у нас, блядь. Но это же какие надо мозги иметь, Коля, блядь, чтобы иметь такую волю к победе, блядь. Очень небольшие. Но народ, конечно, жил энтузиазмом. Говорит, ура, вперед, за товарища Сталина. А товарищ Сталин сидит, обосрался, блядь, в первый год войны. Ничего не поймет, потому что, когда ему говорят, Ося, надо что-то говорить. Он говорит, братья и сестры, говорит, сука, забздел, понимаешь? А сидел, блядь, ну, хуй. Да мы с этим, блядь, этим, сука, корешем, как он приехал, этот поц, блядь, этот вот немец-то, ебать его, колотить, блядь. Мы, говорит, с ним а не нападение и такт заступили, бля. Акт, ебать, его колотить. Половой, блядь. Вот они и выебли потом нас немцы в первый год войны. А сколько народу полегло, Коля? Бля? Сколько народу? Это победа кровью. Какой кровью, блядь, досталась она, а? Это юбилей, блядь, я тебе задам. Сколько не дожил. Если в одних лагерях там сгинул, так в одной в Австрии только 60 тысяч русских погибло, блядь. А тут-то миллионы. А немцы, когда они поняли, что у них уже к миллиону тянет, бля, они обосрались. А? Говорят, а как же наша нация? Куда же нам деваться? Мы зарицы, блядь. Если мы все погибнем, кто же наших баб будет ебать? Это значит уже дискриминация, блядь, и изменение, блядь, расового состава. Они забздели. Забздели, Коля, и двинулись назад. А наш, конечно, ура, ура, ура, ура. А там еще один английский, помню, генерал говорит, ну так, надо взять вот эту вот хуйню. Собрались наши все, он говорит, а я завтра возьму эту высотку нахуй. Говорит, как вы возьмете ее, блядь? Вы понимаете, там укрепленные доты, блядь, а там... А мы, говорит, блядь, шапками закидаем нахуй. Народом, говорит, блядь. Тот говорит, а поебалу не хочешь ты, полководец хуев? Привыкли вы, говорит, шапка закидать там и народом все дырки затыкать. Вот поэтому у нас только и погибло, Коля, народу, блядь. Ну, цена этой победы, я тебе скажу, миллионы человеческих жизней. Поэтому наш народ может, конечно, с честью просто устроить день поминовения погибших в этой войне и испытавших. Причем они еще выступают, говорят, ну все, война есть война, а что же делать, понимаешь? Попади мы с тобой вот так вот в такую передрягу, Коля, я посмотрел бы на тебя, блядь. Как бы ты сейчас, блядь? Встает вопрос, где праздник-то, блядь? А праздника-то, честно сказать, и нету. Это ведь не праздник, я тебе скажу, это день поминовения погибших. Погибших, усопших, блядь. Причем, да, благодаря нашему, так сказать, мудрому Иосифу Виссарионовичу Сталину и прочим политбюро. А то, что, конечно, один фашизм победил другой фашизм, это да, и, говорит, мы выбрасываемся из лагерей, бежим, говорит, все. Она говорит, куда? На родину, все, на родину. И, говорит, поезд так, говорит, ну, езжайте в Сибирь, бля. И так поезд мимо Москвы. То, говорит, там, ну, кому постарше, говорит, вам уже... сколько там? Говорит, был бы мне, говорит, лет 18-20, я бы так и проехал мимо, бля. А мне постарше, говорит, ну ладно, выйди, говорит, сойди, говорит, блядь, на этой остановочке, бля. Выйди, посети дом, бля. На остальных так всех пацанов, нахуй, какой там, говорит, в плену? У нас не бывает плен, наверное, нихуя. Ты налей, налей, налей, сейчас, блядь, налей потихонечку, потому что захолонуло меня, бля. Ты понимаешь, вот с этим юбилеем связаны очень грустные воспоминания. Да их и осталось-то, их же мало, их раз, два, три, четыре, пять, пересчитать всех по пальцам ветеранов-то. Они вот еле ползают уже бедные. Куда же деваться? Ведь считай, сам молодой 80 лет ударило, елки-моталки. Так что ты налей. Это вот 33-го. Сейчас пойдешь за 777-м, блядь, у меня. Ты сейчас налей, налей, для... Так, не дегустирую я, а так сейчас пизданем. За все юбилеи вместе, как ёбнем. И за Франсуа Рабле, блядь. Который тоже любил это дело. Смех смехом. А все кверху мехом, Коля драгоценный. Папу нового избрали. Они всего не избрали, они только заперлись. Они заперлись там в Туне, в этой Сикстинской капелле. Там бывает до трех суток сидят. Такое вот волеизъявление. Кардиналы, знать все. И они говорят, так, ну кого будем, говорит, выбирать папой? Для них это вопрос. Каждый же хочет себя, а сказать стесняется. Какой, мол, я папа? Мол, ну, там, Бог, мол, сам решит, якобы с понтом они так думают. Что он решит, а он ничего не решает за них. Они сами там. Один другому там что-то зачеркнул, говорит, где у нас слабое звено, блядь? Это Коля игра, слабое звено. О, у нас слабое звено Петя. А какой Петя? Вот он. Ах, он Петя. Говорит, да какое у вас слабое звено? Идите его нахуй, говорит, блядь. Я, говорит, столько отгадал всего, говорит, за эту жизнь, блядь. Так у них там тоже. А кто у нас, говорит, а у нас там Августин слабое звено. Я слабое звено? Кто сказал? Говорит, ну-ка поднимись и поебал в этой Сикстинской капелле. Понимаешь? Да все, доходит, блядь. А как же иначе, блядь? А всем хочется власти, Коля, потому что власть это денежки, это служебная машина, бля, а потом, говорит, еще и похоронят бесплатно. Сколько тут все привилегий. Сейчас пока не пап там выбирают. Ну, нам-то, в общем-то, как же похеру. Там, как эти проблемы. Ну, папа. Выбирали бы маму, ну, мама. Ну, мы с тобой вообще другой веры. Что ты моргаешь? Мы христиане с тобой, это крест, смотри, какой на пузе. Того, глядишь, оттреснет. А там католики, поэтому нам, как говорит, ну не до папы. Мы как-то так вот своим так мирком тут туда-сюда, у нас вот патриарх тут, как бы, слава богу, так это вот все это проводит сам все это, да, вот сколько Бог даст сил, столько и да, а потом и тоже начнут выбирать, тоже думать, тоже лезть кто. Все это суета, сует, Колян. И юбилеи, они для того и существуют, чтобы отмечать пройденную бедную жизнь нашу, кореша мой драгоценный. Помнишь, говорит, когда это было? Когда мы отмечали вот то-то, то-то, бля. А помнишь, когда тебе отмечали вот это? А это все? Да не сера. Жить надо, Коля, кореша мой драгоценный, полной жизнью. И не от юбилея к юбилею, и не от папы к папе, и мамы к маме. Вот меня чих-пых. А жить полной жизнью, пить хорошие портвейн. Не это говно. У дяди убери отсюда, я не видел ни хрена. Пить хороший портвейн, арманьяк, коньяк, жить в Лос-Анджелесе. А не здесь только вот это вот по помойкам лазить. В дожди и в стужу, и холод, бля. Греть живот на пляже в Турции, в Египте. И узнать где много. Много читать, развиваться, бля, и, конечно, много выпивать, Коля. Но это не каждому дано, только нам с тобой. Вот нам с тобой это дано, поэтому ты и наливай, кореш мой драгоценный, пока организм принимает. Но ты, конечно, не воспринимаешь это впрямую все. Пить это почками, что ли, тянуть. Пить. Нет, пить истину, которая в вине. А ее там мало-мало. Поэтому методом процедения, как кит, планктон, их, засасывать тонны воды, а планктону там килограмма два. Это вот так же вот в тоннах нашего портвейна иногда найдется 2 грамма истины. Глядишь, ты ее отыщешь и будешь счастливым человеком, хотя вряд ли, потому что Лев Толстой так и сказал: истина, Коля, это смерть. Поэтому не ищи, и я хоть буду парадоксален сам себе, можешь вообще бросить пить, и ты никогда ее не найдешь, эту истину. Задумался, бля? Вот и я предполагаю, что народ много задумается над своей жизнью, когда поймет, что истина не в вине. Истина необъятна и не у... Как тебе сказать? Не у... Веришь, нет, Коля? Вот не рождается слово хорошее, потому что слово должно быть точное такое... То есть она не то чтобы неудобоварима, она не... Вот, блядь, вот... Ну ты понимаешь, да? Вот ты слово чувствуешь, да? Сейчас из меня... Она не... Блядь! Вот какая истина, бля. Понял? Поэтому не ищи нихуя истину. Живи нормальной жизнью. Пройди все как положено, пока сила есть. Когда сил не будет, ляг на диван, отвернись к стенке и скажи: пошли все нахуй. Все. И никакая истина тебе уже не поможет, кореша мой драгоценный. Потому что истина нужна, когда ты еще мотаешься среди людей, когда ты ищешь, чтобы дальше доказать. Вот она, вот я это самое, вот истина там-то. Все мысленно, у каждого своя причем. Вот что характерно, кореша мой драгоценный. А Лев Николаевич так и сказал: все это хуйня, товарищи, блядь. Не ищите нигде этой истины, ибо истина – это смерть. И когда пришел, помер, говорит: вот вам истина. Пожалуйста, блядь. А мы считаемся от его наследия, бля, и говорим: нихуя себе! Ты говоришь, нет? А я говорю, несколько раз даже сказал. Нихуя себе, я говорю, Лев Николаевич, ты даешь. Потому что, бля, Вот он ее искал, пытался понять. Но правда сделал огромную работу. Огромную работу над собой провел. Пришел от, можно сказать, от просто великого ёбова до великого аскетизма. А как ты думаешь, Коля? Все меняется. Не только даже в сексуальной ориентации или половой привязанности. Не в этом дело. Меняется в жизни. У человека оценки происходят. У него мозги, понимаешь, начинают думать. Он уже говорит: а как? А все непросто, кореш ты мой драгоценный. Вот поэтому мы сейчас смотрим на нашу великую-то победу-то и думаем: а все не так просто. Потому что тираны. А вот от нас с тобой, Коля, и зависит. Кто у нас будет руководить? Тираны, блядь, или все-таки... Вон Конфуций говорит: что, бля? Его там спрашивает князь, говорит: как, говорит, там руководить, говорит? Вот если ты, говорит, поставишь главными, блядь, прямых, а в подчинении им дашь кривых. Ну, он имел в виду философию, ты понимаешь, что кривой, значит, ну, неправильный, типа, такой, ну, говнюк, короче. Тогда, говорит, ты и, говорит, выиграешь их государств, и народ, говорит, будет любить, говорит, твой строй. А если ты, говорит, главным поставишь кривых, а в подчинении дашь прямых, вот тут ты обосрешься. Вся эта вот война за меня, это, говорит, конфликт кривых, понимаешь ты? С одной стороны кривые, и с другой кривые. Их на сраной кобыле их не объедешь, блядь. И в результате понадобились только жертвы, миллионы жертв народа, чтобы накормить вот эту пасть, вот эту вот, там эти Гиммлеры, Гитлеры, Геббельсы, и кого там только не было. Еринги. И все на Г, понимаешь? Вот все на Г, одно говно. Веришь, нет? А у нас что?
0: У нас Сталин. Так, бля, ну что скажет Георгий? Жуков, бля. А Жуков говорит, ой, блядь, лучше бы я ничего не говорил, бля.
1: Пойдет кому-нибудь по ебалу, дашь, говорит, вперед. Иначе, говорит, ребята, нас все равно сзади свои захерачивают, блядь. Все были вынуждены в этой ситуации себя как-то вести. И каждый вел себя по-разному. А в основном и с той стороны, и с другой стороны кривых было до хера и больше. Потому что все надеялись, что не его коснёт, а вот за счет другого, бля, вот за счет этих простых наших вот смертных людей, которые, ура, за Родину, за Сталина, бля. Пропаганда, ёптай. Пропаганда, с утра пионерская зорька, блядь, в 12, блядь, там, пионерский час, блядь, потом комсомольский, блядь, этот вот урок, бля, потом, сука, коммунистическое воспитание, блядь, марксистско-ленинская эстетика, блядь, вот все это на ушах висело, бля, большой лапсой, блядь, и мешало слушать, видеть, блядь, и все. Ну, в 11 производственная гимнастика, ура, руки врозь, блядь, ноги, блядь, туда, значит, там, я уж не говорю, о каком там половом воспитании, какое там половое воспитание. Половое воспитание. Ебать всех, ебать и ебать с утра до ночи. Вот оно все половое воспитание, блядь. На партии ячейки ебут, на заводе ебут, блядь. А сейчас ты смотришь без лапси, да, открытыми глазами. И тоже много всякой хуйни видишь. И то не так, но ты же видишь, ты можешь понять. О, нет. Хотя и сейчас матки могут заебать одной рекламой какой-нибудь, блядь. Да, кореш драгоценный, Коля, конечно, со временем начинаешь уже меньше удивляться происходящему, больше знаешь, мудрость, понимаешь, напирает, прет изо всех дыр, ёпнет. Ну так, поживи своё, ёпнет, ну зачем ты меня удивил? Но всё-таки и я был очень удивлен. Знаешь, кем? Кто меня удивил? Иосиф Кобзон. Он опять поет. Он поет все песни Победы. И я тут подумал, блядь. Откуда же столько сил, энергии и желания петь? Помнишь его последний концерт, когда говорит, я ухожу на пенсию, говорит, бля, все, пошли все нахуй, говорит, занимаюсь бизнесом, у меня все, говорит, и 7 часов как заебенил, веришь мне? Он 7 часов пел в кинотеатре «Зарядье», бля, ебе, я говорю, бля. И прямая трансляция, все обходит, поет. Может, потому что у него баритон. Вот был бы у него тенор, был бы хуй, он так попел бы, наверное. Я так думаю. Ты веришь, нет? Я размышляю, думаю, ну, наверное, баритоном легче петь. Так, малая земля. Или там, бля, вдыхая розы, аромат. А если бы он тенор, вдыхая розы, аромат. Хуй бы он бы спел бы, бля. Его намного бы не хватило. Это мое предположение, понимаешь, нет? Но все равно, вот этот человек меня удивляет. Так что, Коля, запасайся портвейном, долго будем сидеть у телевизора и слушать, как поет любимый певец. Ну, Коля, кореша драгоценный, конечно, много несправедливости творится еще в жизни. Что и говорить, несмотря на то, что мы идем твердой поступью к светлому будущему, как всегда. Теперь уже российскому, капиталистическому будущему. Но тем не менее, я тебе скажу, ты знаешь, кто-то где-нибудь отыщешь теплый уголок, в котором тебе и хорошо, и портвейну хорошего тебе нальют опять такие 3 семерочки ростовского разлива. Только ты расслабишься, только ты пар почувствуешь в какой-нибудь баньке, где-нибудь в городе Брянске у корешей драгоценных, да не у братвы, Коля, кореша мы у корешей, у спортсменов, например, как-то у Витюшки Гончарова я сидел, как хорошо сидел, а? Ёпты, тут узнаю, уволен, блядь, местным товарищем. Ну, думаю, почему? За что? Оговор. Явный оговор. Зависть, Коля, зависть беспросветная. Только кому-нибудь хорошо, да еще в теплом месте, я имею в виду баню. Да еще с портвейным ростовским хорошим. Так, пожалуйста, навет. Ну, а навет, конечно, кто-то не верит, а кто-то и верит. И ведь есть такие, тоже ты понимаешь, местные крепкие ребята, олигархи, типа какого-нибудь там... Ну, не хочу вещи называть своими именами, какого-нибудь странным таким еще именем, какой-нибудь Афин Паладьевич. Понимаешь? А ведь взял и убрал кольца моего драгоценного.

Вот чего не понимаю я. Ну, зачем же мы отказываемся от хороших старых кадров? А где мы возьмем новые-то хорошие? Они, конечно, растут, но очень медленно корешь-то мы догасаем. Как крокодил. Которые летают, но очень низко, Колян. Налей мне хорошего портвейну. Я хочу выпить за здоровье Витюшки Гончарова, чтобы он не горевал. А справедливость, Витя, все равно восторжествует, я в это твердо верю. Выпьем, Коля, и пошлем привет нашему другу в Брянск. Мы еще приедем, мы еще увидим небо в алмазах.

Ой, Колька, корешься, мой драгоценный, как ты вот умеешь вовремя все это, блядь, понять, сука? Ну, конечно, мы с тобой уже живем, блядь, рука об руку, нога в ногу, блядь, хуй знает сколько, блядь. Ты ведь понимаешь, сколько мы с тобой этих кинов рассказал этих вот? Кино, блядь. Ты наливай, наливай. Короче, блядь, тут тоже гений, понимаешь, один, блядь. Сергей Эйзенштейн, блядь. Короче, блядь, дело вот в чем. Эйзенштейн решил снять, бля, фильм, сука, «Броненосец в потемках», блядь, ты понимаешь, нет? У него и получился в потемках, потому что черное-белое кино, бля. Ну, Коль, ну ёпты мой, ну я пошутил в потемках, бля. Потемкин, конечно, броненосец Потемкин, пизда. И князь такой был, назвали. Имени Потемкина, блядь, броненосец, блядь. Он был бронированный весь, блядь, то он торпеды отлети нахуй в пизду куда-нибудь, блядь. Понимаешь? Так вот, сука, Эйзенштейн. Вот он, сука, блядь, снял. А дело-то было в 1905 году, нахуй. Моряки, нахуй, ну плавали, блядь. А у нас моряки всегда хуёво жили, блядь. Все, ты думаешь, все, лучше стало, что, блядь. Вон, Курск утопили, нахуй, к ебень матери, блядь. Это, блядь, современная техника, а тогда, блядь. Броненосец в потемках, нахуй, нихуя не видно, света нет, он хуярит, блядь. Почему? Потому что броненосец, блядь. Куда въебенится, он, блядь, нихуяет с ним, не случится нихуя, понимаешь, блядь. Эйзенштейн снимает, как они там плывут, все, сука, идут. Ну, плывет говно, правда, говорят, моряки говорят, плывет. А мы ходим, ну, идут они, значит, блядь. По Черному морю пиздуют, броненосец, все нахуй в сраку, в сторону, только сопли летят. И что ты думаешь, блядь? Жили нормально. Хорошо, бля, припеваюсь и жили, блядь. Какой-то хуй. Нашел у себя червячка, блядь, не снова. В тарелке, блядь. Ну, ковырялся, сидел, блядь. Говорит, блядь, Вася, глянь-ка нахуй. И вот, знаешь, он снимает тот же Эйзенштейн, бля, ой, смешной, сука, бля. Вот, вот, все куда-то носятся, нахуй, попал, побежали, бля, как тараканы, нахуй, сверху все. Куда-то туда ломанулись, назад ломанулись, все бегают, блядь, суетятся, нихуя не поймешь. Но вот, когда он, блядь, наш там один хуй закричал, караул, блядь, нас травят червями, блядь, нам червивое мясо подсунули в суп, блядь. Я говорю, ёпты мать, так они заварёные, ёпты, чё ты суетишься, нахуй. А с другой стороны, блядь, пектины, нахуй, нуклеиды, блядь. Протеины, блядь, все такое. Знаешь, как в Африке все ценят это, блядь? И хуй, знаешь, как стоит, Коля? От этого червя... О, бля, а эти мудаки наши, блядь? Потому что яйца перегрелись, блядь. Потому что вошли в Черное море. А были бы, нахуй, на Неве, все мягче было бы, блядь. Ведь кореш ты мой драгоценный, все тебе расскажу, Коля, блядь. Ведь все революции, они от яйца перегрева, блядь, начинаются, блядь. Ты пойми, блядь, я это понял для себя, как вот, сука, отче наш, блядь. Ты понимаешь? Вот смотри, где все революции, блядь? Сука, Ливан, блядь, ёптить там Израиль, блядь. Подожди, пизда, Латинская Америка, Куба, блядь, где жара, блядь, понимаешь? Ты когда-нибудь великую эскимосскую революцию видал, нет? Ты слышал об этом, нахуй? Эскимосам им, нахуй, в голову не придет. Они думают, как бы, блядь, не съебаться тут, не окочуриться, блядь. Какая революция, в пизду. А у этих перегрев в Италии, блядь, Муссолини как перегрелся, нахуй, как начал пиздосить всех, блядь. А в Испании, блядь, а в... Ёпты, в Бразилии. А в Бразилии просто стали делать, нахуй. Как чувствуют, блядь.

опять яйца перегреваются. Карнавал. Пиздец, все на карнавал. И у них то карнавал, то футбол. То карнавал, то футбол. Яйца перегрелись, футбол. И у них нихуя никаких революций. Коля, блядь, ты заметь, ты сука, как я правильно мыслю, ты заметь. Наливай, наливай пизду. И если глубже, Коля, ковырять, то, конечно, ген революции обязательно сидит в яйцах, блядь. Это вообще пиздец, блядь. Смерть клопам и мухам, нахуй. Он в Питере, а там тоже прохладно. Но не забудь, Коля, я задавался таким вопросом, блядь. Почему в Питере вроде холоднее? Хуй-то, в Москве холоднее. А у них Гольфстрим пизда обмывает, блядь. Пиздец. Из-за этого все в Питере революция, нахуй. Ну, в общем, это не главное. Я тебе не об этом, Коля, хочу рассказать. Товарищ Че, блядь, его звали, товарищ Че. Че Гевара, ебаный в рот. Че Гевара, блядь, такой был мошенник, блядь. Пиздил всех, нахуй. Он без пиздюлей, как без пряников. Его, сука, блядь, этот самый, ну, сука, кубинский лидер, бля, бородата, да, блядь, Фидель Кастро, бля. Федька, бля, Кастров, нахуй, блядь, он пиздец. Он говорит, товарищ Че, блядь, ты с нами, блядь. Ты кого хочешь, запиздоришь, блядь. А он говорит, да, а ему хлебом не корми, нахуй. Футбол не умеет играть, нихуя. На карнавале не пляшет, нихуя. Яйца все время горят, блядь. Вот и пиздец. Революционер, нахуй. Номер один, блядь. Еще такой террорист, блядь. Как в Боливии, где его, нахуй, там съебали. Поймали, нахуй, яйца оторвали. Пиздец, утихомирился. Так вот, нахуй, чеченцы у нас там сидят тоже, блядь. Все, им там тепло, жарко, блядь. Их бы, нахуй, на Северный полюс отослать. Все, пиздец ваххабизму, нахуй. Отмучились, блядь. Яйца замерзли, голову нихуя не думают. Где бы, блядь, сберлять какую-нибудь рыбки, блядь. Чтоб дальше протянуть. Вот так, сука. А силы боятся, блядь. Как по пизде ему дашь мешалкой, блядь. Затих, блядь. О, ты сильней, прости, уважаю, блядь. Ты наливай, наливай. Вот, поменьше, блядь, половинь, сука. Червяки-то от жары плодятся, там жарко. Ну, холодильников-то не было, пизда. Ты пойми сам, вот ты, матрос, хуев. Хорошо, что мясо было, блядь, пизда. Так нет, блядь. Долой нахуй, нас засилили, замучили. И Эйзенштейн крупным планом этого червяка показывает. Людей, знаешь, как сопляков, все, это муравьев, бля, который ползает от червяка крупным планом, какой он жирный. И вот с этого червяка все начинается, блядь. Долой всех капитанов нахуй. Капитан говорит, в чем дело, матросы, блядь, вы что, блядь, сука? А говорит, мы ебали тебя в рот, блядь, мы не матросы нихуя вообще. Мы революционные солдаты, блядь, ебать тебя в срак. Мы массы, блядь, во. Церковые массы. А церковые массы нихуя не понимают, нихуя, куда они бегут, нахуй. Вот это был пиздец, Коля. Как они опять начали бегать по кораблю. И все. Офицеры хватают, хуяк за борт, хуяк за борт, хуяк за борт. В чем дело, товарищи, господа, в чем дело? Какой мы нахуй тебя, господа, мы товарищи, блядь. И только один, блядь, этот Отто Юльевич Шмидт, блядь, царство небесное, блядь, присоединился к этим массам, церковым, блядь, церковым, блядь, и бегал вместе с ними, нахуй, там, и кричал, я вот Юль Шмидт, да, он изюм, блядь, в церковой массе, блядь, вот Юль Шмидт, блядь, оказался, нахуй, ты, культурный человек, как тебя потянул на эту хуйню, тоже что-то, блядь, яйца перегрелись, блядь, вовремя ебаться надо, вот что, блядь. Вот, Коля, я тебе говорю, все революции от недоеба. Кто у нас, кто, Ильич? Пиздец. Инесса Арманд, он любил, обожал ее, химически просто трясся над ней. А Надежде Крупской он может спердолить, но не хочет, блядь. Она говорит, Вова, ты меня не любишь. Он говорит, не люблю, я люблю революцию, блядь. Но стеснялся сказать, что любит только Арманд. Блядь, он не мог ей сказать прямо в глаза, в ее выпущенные глаза, блядь, у нее пиздец был, блядь. Базедова болезнь. Говорит, если тебе Надя впердолит, у тебя глаза выскочат, нахуй, блядь. Ты понимаешь, нет? Это же, блядь, трение, нахуй. Как насос. Он ее берег, блядь, как жену, как подругу, блядь. А Инесса Арманд, у нее глаза нихуя не выскакивали. Она, наоборот, втягивала, нахуй, все в себя, блядь. Вот, сука, химия, Коля, блядь. И ебало так, что, блядь, что Ильич, он полысел рано, блядь. Это, знаешь, когда вот финские женщины приглашают все грузинов, блядь, и говорят, вот у нас горячие финские парни нас так уже... Не доебали, блядь. За период прошедшего времени все тут горячие грузинские парни должны поработать, блядь. Когда грузины приезжают, сука, с туристическими путевками в Финляндию, блядь. Ну, сука, там начинается, блядь. Они выезжают оттуда на карачках, нахуй, и теряют остатки волос, блядь. Понимаешь, потом лысеют просто на половой почве, блядь. Ты видел, у тебя грузины лысые почти? Потому что, блядь, все такие ебаки, блядь, понимаешь? Они... Любит влупить, блядь, только по самой передать невозможно, а волосы теряют, блядь. Я тебе просто скажу, Коля, блядь. Все эти наши, блядь, это, блядь, прямая зависимость. Если, прости, рыгнул. Вот это у меня сейчас красный выходит, блядь. А, хорошо, хорошо. В общем так, ты пойми, вся эта хуйня, от чего начинается? Недостаточность, блядь.
Вот если ты ебешься нормально, блядь, ты живешь в половозе, вот захотел, блядь, баба, страсть, блядь, сука, обуял, все, у тебя все в порядке, блядь. Только не достаться, пиздец. Обязательно ты, блядь, что-нибудь сделаешь, блядь. Вот Че Гевара тот же, блядь, этот ебаный, блядь. Террорист, нахуй. Явно не ебался, блядь. Явно, блядь. Ты понимаешь? Он пропускал момент, блядь. То есть у него, может, и было желание, а у него желание все выкомнить, дать пиздюлей, блядь, взорвать что-нибудь, побежать. Нету, бабе отдать все это нахуй. Каждый человек должен свои страсти, чтобы они выходили, блядь. Поэтому так. Понимаешь, вот в Бразилии определились карнавал и футбол. И ебаться, ебаться и еще раз ебаться, блядь. После карнавала и футбола. Тогда никакой революции. Ты что, блядь, какие силы, нахуй, какая революция в пизду? И значит, фильм черно-белый, так эти, сука, подняли красный флаг в Одессе, блядь. Так что ты думаешь, Эйнштейн? Чтобы этим, блядь, вот угодить нахуй этим, блядь, Сталину, блядь, и всякой хуйне, блядь? Он взял лично, блядь, красный карандаш, Коля, блядь, наслюнявил его, блядь, своими слюнями, потому что семички нахуй. И чтоб не стерлось, блядь, и покрасил каждый кадр, блядь, красным цветом. 25 кадров в секунду пиздярить. Ты представляешь, сколько там кадров? Ну-ка, посчитай. Да хуя. Он сам красил и на мотоцикле возил, блядь, в Смольный. Смотрите, товарищи, усритесь. Красный флаг. А те чуть не охуели, чуть со стульев не попадали. Они не привыкли нихуя. Фильм-то черно-белый, и вдруг красный флаг как пизданет, блядь. Да здравствует Потемкин, броненосец, блядь. Не князь Потемкин, ну кому нахуй нужен, блядь. Естественно, революционный народ, ура, в пизду долой, слава, блядь. И прочая хуйня. Полный разврат, Коля, блядь. Разврат, ну конечно, ему, конечно, низкие поклоны за стену ответили, блядь, пизды там дали хорошие ему, блядь. Хотя ему нахуй не нужна она, блядь, он пидорас. Ну, все равно взял, пошел, блядь, куда-то отвел, нахуй, использовал, может, нет, может, ему подарил, блядь. Ну, и Зисейн дальше снимает фильм. Червяка снял крупным планом и пошел дальше хуярить, блядь. Но эти посмотрели, делать нехуя, блядь. Понимаешь, народ разбирался, всех распугали в пизду. Революционные моряки-то, блядь. Массы революционные, слирковые, блядь, массы, нахуй. Они не знают, что им делать, нахуй. Ёб твою мать. И вот, короче, блядь, когда они, значит, броненосцы эти Поноскин, блядь. Ну да, червей-то нахуярились, блядь, а протеину до хуя, понимаешь, и все как пошло у них калом, блядь, стулом выходить, блядь, жидким, понимаешь. И весь броненосец вот такой звук издавал. От него все разбегаются, акулы все расплылись, блядь, все нахуй. Вот они после этого, говорит, назвали его броненосец Поноскин, а с этим именем никто их нихуя в порт не пускает, нихуя. Говорит, пошли вы нахуй, у нас своих серунов до хуя, блядь. Не знаем, куда, говорит, блядь, фекалии, блядь, девать нахуй, а честные сооружения не работают нихуя. В пизду вас всех. Они, говорит, походили в какой-то, блядь, пристали, блядь, к Румынии, блядь. Те, говорят, ну ёб твою мать, все к нам, нахуй, как говно, все к нам, блядь. Ну, они по лесам разбежались и нахуй. Потом кто-то из остатков, блядь, в Болгарию приплыл, говорит. Оставили, говорит, это вам, говорит, на сварочные работы, блядь, на металлолом сдали нахуй. И кто в Турции, кто куда. Из 905 года они вот пиздовали пешком до России, блядь, мудаки. Доперли до Питера нахуй, увидели крейсер «Аврору» великий, блядь, думают, о, Потемкин, блядь, о, залезли, а сдурут, не поняли, хуй, как пизданут по-зимнему, ёб твою мать. Тут все и началось. Пар надо выпускать, Коля, вовремя из народа, блядь. Тогда у него все будет в порядке, сука. Подкорми его, блядь. Скажи, ну-ка, мол, народ, как ты там нахуй? Не охуел совсем? Карнавал, ёб твою мать. И обязательно поебаться.

0: Ну что, кореш с тобой, драгоценный Колян? А? Вырубишь их пыхвить, я сколько тебя не видел, а? Пока я с инспекторской проверкой, можно сказать, по местам не столь отдаленным пошастал. Ты тут без меня как не скучал, нет? Ха-ха. Попалась мне тут князенка Колян в руки. Какая-то пишет, ты понимаешь, баба. По фамилии Кинесса, блядь, баба такая. Я полистал, ну, блядь, я ржал сначала, блядь, я усрал. А Колян, я устался. Там, ну, такие советы. Но ты пойми, это не для детей, конечно, все. Это для взрослых. Там это упаси бог, если попадет в детские руки, в неумелые, блядь. Потому что дуру уже можно и хуй сломать. Понимаешь, тут там всякие советы по поводу сексуальной жизни между супругами. То есть физиология брака называется история, понимаешь? Нихуя не понимаешь. Но у тебя физиология брака есть, Клавка, нет? Ты, блядь, с ней живешь, блядь, более 25 лет, ёптить. А, какая тут нахуй физиология, понимаю. Ага, понятно, вот так у тебя, блядь. Ну ты вот сейчас налей, чтоб тебе было приятнее, налей вот сейчас, ага. О, ты давай ёбнем, вот так вот сейчас, почему? Это сейчас беленький мы с тобой пробуем, вот, который я привез, беленький, давай. Вот, ёбнем сейчас, а потом я тебе продолжу. Вот. А, хороший, да? Вот так пошёл нормально. Вот, я понял, Коля, какой же я невежественный в этом отношении сексуальной жизни человек, а? Ну, бывало как. Ну, там, Зин, ну, лягешь в койку, понимаешь, раз. Зинка, ну, давай, там, впердолил и к стороне, блин. Оказывается, это же нельзя так делать, Коля. Это какой же вред? Это же баба же, она должна, она тоже, может быть, не понимает, почему у нее как-то что-то не получается. Нет какого-то такого удовольствия в супружеской жизни. Одна ебота, понимаешь? Вот смотри, некоторые вишнях или бабы, ну, такие заебанные. Не в том отношении, что их все время это вот употребляют, а в том, что жизнь их заебала, понимаешь, ну, просто они с мочалками, с этими терками, с этими авоськами, блядь, этими мешками, блядь. Понимаешь, ну, она, например, вот так вот наебется, а приходит домой, а там еще муж, блядь, брёжа пьяная, морда, блядь, потная, блядь, сука, и лезет, блядь, со своей елдой, блядь. Вот когда она говорит, у нас в Польше это называется как козел на козу, блядь. А это исключено, блядь, должно быть супружеские отношения. Все должно пресекать гладко, блядь, понимаешь? Чтобы с подходом, чтобы баба и мужик получали, ну, максимальное удовольствие от своих взаимоотношений, понимаешь ли? Сексуальных. Она все рекомендует правильно делать, понимаешь? Разденьтесь. Лучше, говорит, это делать, говорит, на диване. И чтобы ложа была не очень мягкая, вот догадливая пизда, понимаешь, что оно. А можно, говорит, еще и подушечку подложить под это дело, там, понимаешь, ей под запец, блядь. Может, у нее такое расположение. И давай она, значит, все классифицировать. Ну, поэтому, блядь, классификация мудей по Якобсону, блядь, о как. Я думаю, ну, блядь, Якобсона, блядь, мы все в детском саду эту классификацию проходили, блядь, понимаешь? Как, мол, у бабы располагается, и как у нее должно подходить, а у мужика, мол, тоже ни хрен собачий, понимаешь? У него должно тоже все совпадать. И вот как бы, если все совпадает, тогда, говорит, это красота. И она, главное, так серьезно все заявляет, говорит, вот самая красивая пизда для мужика называется княгиня, бля, о как. Понял, Колян, блядь? А вот самый страшный называется как? Не догадывайся? А, ёбкостянка, бля. Сам, говорит, страшная пизда. Бойтесь, говорит, мужики такой пизды. И даже приводит всякие, понимаешь ты, отдаленные всякие тезисы. Якобы кто-то там, блядь, Геродот, хуй поймешь какой-то, говорил. Говорит, выбирать бабу надо так. Если, говорит, у ней ноги длинные, худые, жопа маленькая, говорит, это, говорит, вам смерть. Заебет, замучит, и, главное, толку никакого от ей нет. А вот если баба, ножки должны быть толстенькие, жопка толстенькая, и по возможности всякое такое, вот это, говорит, это у нее как правило, значит, она княгиня, бля, буду. И там еще, ой, такого не говори, еще есть Ева, блядь, еще Милка, еще Дурилка, и хуй знает кто, ты понимаешь? В зависимости от модуляций, как говорится, где там у нее что пониже, где что повыше. Ой, блядь, я насчитался, блядь, это же на пизду смотреть невозможно. Ну как ты ее смотрите, сэр, представляешь? Так, а кто это у меня тут передо мной, блядь? Что это за пизда такая? Княгиня, блядь, или какая-нибудь, блядь, это... королевка, блядь, королевка, нахуй, или сиповка, блядь, вот тут разберись, блядь, ты понимаешь ли? Я думаю, ну, блядь, до какого же уровня сексуальной развязанности она дошла, блядь? Ну, тебе еще могу сказать. Я даже Зинке-то, бля, стесняюсь, мол, ну как, мол, давай, мол, это... Она говорит, ну как у нас называется, мол, давай, мол, раком. А оказывается, есть название. Коленно-локтевой способ. О как! Еще, говорит, вот которая хиповочка, той хорошо, конечно, в коленно-локтевом способе. А та, которая, говорит, вот королек, она, значит, ее надо развернуть по-офицерски и запердолить нормально. О! Но, говорит, все они, тем не менее, не очень глубоки, блядь. Как любой настоящий нормальный член. Нормальный. А нормальный член, знаешь, какой? 10 сантиметров, блядь, всего лишь нахуй. О, вот этот нормальный член, говорит, называется сластунчик, блядь. О, как! А чуть побольше, блядь, уже этот баловень какой-то, блядь. А потом побольше принц, блядь. А уже больше 16 сантиметров елда. И чем дальше все елдыри, елдыри, елдыри. О, как! Но я много почерпнул. Я сначала смеялся, а потом стал подчерпывать. Ты знаешь, оказывается, что там надо делать, да по эрогенным... О, как! Ты, говорит, ее сначала для сосочек покрути, покрути. Потом для другой покрути, покрути. А в это время... В это время ручечкой-то туда-то сась-сась-сась и найди там этот вот этот самый приборчик, там есть такой, понимаешь, у ей, у бабы-то она знает. Ты говорит, покажи, где он находится, и ей так сделай, понимаешь? А елдой в это время, понимаешь, ты можешь ей хоть по голове постучать, может ей приятно, понимаешь ли? Когда руки заняты, ты понимаешь, особенно, говорит, хорошо это делать в коленно-локтевом вот этом позе, блядь. То есть ты стоишь... Елда, значит, там, а руки свободные, а для этого хотя руки еще сисьют у мужика. Говорит, ей чистит, крути, крути. Понимаешь ли? А она еще может это сама там пальчиком себе еще и помочь. А говорит, а зачем пальчиком, когда существуют такие... Она прям на полном серьезе, говорит, есть такая штука, говорит, которая для каждой женщины важна. Называется порсенек. О, как! А я никогда об этом не думал, бля. Это как же так? А говорит, обязательно, обязательно. А если, говорит, вы, молодой человек, не достаете... Это, говорит, не проблема. Существуют сексуальные насадки. Нахуй. Представляешь? Удлинители, блядь. Удлинители с волосиками, блядь. И, говорит, вот если вы это вот, то ваша баба, она прям усерится в постели, блядь. Вы только попробуйте, говорит, блядь. Вот ты, например, ты даже не понимаешь. Вот ты вот наёбся и как крутый спать, блядь. Если сможешь, блядь, если не перепил, да? Правильно? А тут надо подойти трезво к этому делу. Как она. Это называется, Колян, сексуальный альтруизм, блядь. Что, не знаешь, что такое альтруизм? Это когда человек себя отдает другому, бля, без остатку, нахуй, ты понимаешь, нет? Она говорит, настоящий мужчина, говорит, тот, который сам, блядь, не кончит, а бабе даст кончить несколько раз, блядь. А ты хуй, ты альтруист? Не, нихуя. Поди сам пердолишь, блядь. Она там спит, думает потолки покрасить, бля. Вот, а, вот это мрак называется супружка жизни. Мрак, вот я тебя хочу просветить. Конечно, конечно, есть перегибы, когда вот так вот это вот все нас идет. Типа, как говорят, существуют ведь разные отклонения от нормы, например, бешенство матки называется. Это, говорит, нихуя это не бешенство матки, просто, понимаешь, просто бабы себя уже, понимаешь, распускают и приводят исторический момент, например, Екатерина II, например. Она, говорит, употребляла порсенек, блядь. Это с тех пор, говорит, да какой нахуй Екатерина? Раньше, говорит, порсеньками пользовались все эти. Пенелопа, ты что думаешь, она, блядь, стала этого своего Одиссея, блядь, 20 лет? Так, с хуем, что ли, блядь? Правильно, с хуем. У ней был поршенек вот такой, говорит, еще какую-то тряпку привязал, как будто это яйца, чтобы по пизде стучали, понимаешь? Это, говорит, обязательно надо делать. О, блядь, это какой надо быть ненасытной бабой, блядь, а? Ёптать, ты пойми. Но, с другой стороны, конечно, поблажку хуй надо давать. Ведь если баба ненасытная, она, как правило, бывает, знаешь, какие есть? Нимфоманки называются, блядь, это пиздец. Она готова ебаться постоянно. Вот это смерть для мужика. Вот тогда вот этими подшеньками её слеебать, самое милое дело, блядь. Вот. Ну, вообще, она говорит, что отношение к члену, к мужикам должно быть очень тоже, со стороны женщины, почтительное, блядь. А то бывает, знаешь, как, блядь. Вот так вот тоже заебут, а толку никакого. Так что тут тоже бывает, знаешь, и каждому тяжело. А бывает наоборот, блядь. У мужиков, ты понимаешь, называется, ой, блядь, как бы тебе сказать, не соврать. Сатириазис, блядь, во как. Сатириазис, это значит хуй все время стоит, блядь. Так вот, Коля, а вот этот сатириазис этот, это беда для мужиков. Беда, ты понимаешь, как правило, он, говорит, не может даже донести. У него кончина наступает, только он, говорит, докоснулся, пиздец. Ну, правда, быстро сразу опять пиздец. Говорит, такая, говорит, болезнь, беда для женщины. Никогда она с таким мужиком нихуя удовольствия не получит. А с другой стороны, есть еще болезнь, называется приапизм, блядь. Приапизм тоже все время стоит, но, говорит, блядь, это просто одна боль, блядь. Нихуя мужик кончить не может, у него елда отваливается, все время стонет, бля. Но это болезнь. Это болезнь, нарушение функции, понимаешь? А есть, значит, такие пёзлы неуёмные, понимаешь? Вот она приводит, значит, вот Катерина II, вот царица Тамара грузинская, понимаешь? Загубила 200, говорит, сынов лучших грузинского народа. А наша Катя пизда, тоже ведь, блядь. Ей надо было давай побольше. Так она, сука, до чего дошла в последнее время-то? Она, говорит, употребляла поршенёк, блядь, аж 9 сантиметров, блядь, диаметра. Вот в такую пизд засунуть, ты понимаешь? Но не дано у нее. Удовольствие она от простого вот этого акта она не получает. У нее извращение, понимаешь? Ты налей мне, что-то в горле пересохло. Сейчас, ага, давай. Вот хорош, спортсмен. Вот это, сейчас до розового дойдем, подожди. О. Конечно, Коля, я сразу, конечно, когда все это засчитал, все это проникся, блядь, схватил линейку, давай совать ее во всякие пёзды, понимаешь, блядь, краями, блядь. Я говорю, да куда же, блядь, с тангенциркулем? Ну, там такие рекомендации, надо знать, куда, где, что, блядь. Уже у всех хуи перемерил, блядь, у всех округи, нахуй, блядь. Кстати, слышь, Колян, а у тебя я с ним мерил нихуя? Ой, ну ладно, шучу, бля, потом забери, бля. Сука, я у Клавки скажу, как она не жалуется, нихуя, бля. Не, ну это смех смехом, а кверху мехом она, блядь, ты пойми. Она хоть кверху мехом, но тоже, сука, такая, бля, важная, понимаешь? Надо знать. Тут сантиметры долой, все, конечно, должно все идти от души, блядь. И, конечно, на взаимном поня. Если у тебя там то, а у нее вот это. Вот все там она рекомендует, как делать. А если она не умеет, ты понимаешь, себя любить. А вот у нее больные дни, например, менструации. Вот это страшное дело. Это, знаешь, бывает там манька облигации, например, была, да? Менструации. А бывает манька менструации, блядь. Это страшное дело, блядь. Это мужику как пережить. Он думает уже, о, сейчас начнется, куда ему идти? Куда ему хуй приложить, блядь, ты понимаешь? Это же страшное дело. А мой Диман-то почитал книгу, Диман мой. Ну, Диман, это знаешь, блядь, он же Бобруси живет, Бобруси, блядь. Он как Димка Сорванцов у нас селял, ёпта мать. Ну, сука, блин, хороших, блядь, песен написал, Сисков, блядь. Он, сука, короче, Сисок просто рассказывал про это по теме. Ой, вы гули-гуленьки, треньки-поебуленьки. Снова женские дела у моей лапуленьки, бля, Коля, бля. Как пишет, сука? Это значит, у меня отпуска законные. Спим на разных простынях, словно незнакомые. Я насупился, лезу, в одеяло пукаю, хуй на привязи держу, по головке стукаю. Мол, смирись, христианин, не пиздой единою. Ну, а он мне, сукин сын, все грозит дубиною. Подо мной скрипит кровать, за окошком ветрено. Надо что-то предпринять, срочно и немедленно. Можно, правда, и в кулак, но какого лешего, если есть законный брак, и здоров он, ежели? Мы женились по любви, а не по оказии. Слышь, Дуся, прояви чудеса фантазии. Знаешь, баба не мужик, а петух не курица. Ночь другую полежит и к соседке сунется. Ой, как пишет, ублажит ее болтом, языком приложится. Это как раз вот по этому поводу знает, как делать, блядь. Кто там знает, как потом все по жизни сложится? Может, будет каравай, ну а может, сушечка? Ну давай. Ох ты моя душечка. Крик души, бля, Коля. Или вот у меня есть тоже насрательный для девчонок, бля. Что ж вы, девочки, сидите, губками олеете? Люди голову кладут, а вы пизду жалеете. В общем, Коля, так я тебе скажу. Вот конкретно, ты наливайся, выпьем, да? Выпьем мы с тобой, Коля, за сексуальный альтруизм. О как! И чтоб он был и в мужчинах, и в женщинах. Ебитесь на здоровье, дорогие мои. Наливай, Коля, пьем.
1: Ну, там вышла, говорит, хули. Народ никого нет. Хозяйка бегает, блядь. Она говорит, так, вы хуи мамины. Кто живой там есть, блядь? Забирайте свои. Нет, не забирайте нихуя. У кого пол яйца отрезаны, пол ноги, пол руки, все оставляйте мне. А ты пизда, Соня. Иди сюда, блядь. А вы, говорит, идите нахуй. А это все мое оставьте мне. Куски эти, блядь. Я их потом пожарю, съем нахуй. Мстить-то уж до конца. Ну, хули, так она, может, не сказала, но мне так подумалось, бля, Коля. Подумалось, потому что я везде все додумываю, нахуй. Нахуя я и думаю эти куски? Куда их девать? Это, бля, хозяйка китайка воет, плачет, блядь, бедная, заебанная. Говорит, вот это нихуя погуляли, говорит, блядь. Все исхуячили. Всю рисовую бумагу, блядь, по стенам размели, нахуй. Не говоря уже о конечностях, блядь, валяющихся кругом, блядь. Пупках, блядь, руках и прочих делах, блядь, хуях. Ужас, ужас, блядь. Ну, Соня, говорит, иди сюда, пизда. Она говорит, да пошла ты нахуй. Говорит, ой, ты ж пожалеешь, блядь, пошла нахуй. А та-то без руки все лежала. И никакой нахуй потери крови, Коля, блядь. Так из нее било, блядь. Фонтаном-то. Нихуя, блядь, где ты сил взяла? Остановила кровь умыслом. Говорит, все, не лейся кровь, я, блядь, хочу жить. Короче, она ее в машину куда-то отвезла, говорит, ну ты пизда, если ты мне не скажешь, где находится, блядь, дорогой сэр, который вот всю эту хуйню устроил, блядь, товарищ Билл, блядь, он же, по мыслям товарища кинокритика Клинтон, нахуй, аналогия, блядь, Коля. Так вот, если ты, блядь, не скажешь мне, я тебя по кусочкам сейчас начну кромсать, блядь, И начинает ей отрезать всякие там органы. Ну, та, конечно, уже потом показывает, она сидит у этого якобы Билла. И говорит, Соня, ну как же ты, пизда, рассказала, где я нахожусь. Говорит, тебя бы за хуй так вот взяли, блядь, и резали тебе залупу на части, блядь. Я бы на тебя посмотрела, хуй милый. Ну, правда, она не так уж агрессивна, она сказала, да я не могла, мне всю матку изрезали нахуй. Хорошим мечом, блядь. Мне сначала жопу побрили всю, блядь. Этим острым мечом, а потом нашли полбулочки отсекать. Ну как это у живого, блядь? Говорит, больно нахуй. Ну ладно, говорит, блядь, что же делать? Мы ей устроим козью морду. Сказал Билл Коля, и на этом первая часть фильма кончилась, блядь. Приезжает на Окинаву. Ну естественно, куда она приходит? Ну куда вот, Коля? Вот с первого раза скажи, куда она пришла? Ну, правильно, в кабак, ёптым. В ресторан. Правда, хуёвый ресторан, потому что там ни одного посетителя, видать, там пизды часто дают всем. Потому что там сидят два кислых друга, говорит, ну ты хуй. Иди, дай вон тут, баба пришла. Виски ей дай, или как её? Саке, говорит, хочет. Саке. Тёпленького, говорит, погрей ей. У них принято тёпленького пить. Потому что крепости не хватает, Коля. Крепости. Вот ты сейчас перчёвочки ёбнул. И без всякого подогрева, если подогреешь, у тебя глаза на лоб вылезут, нахуй. Правильно? Правильно. А у них такие, ёпты, блядь. 20 градусов, нахуй. Греть надо. Лучше забирает, блядь. А больше у японцев не получается. Не могут они больше градусов нагнать. Такая у них природа, блядь. Спирт у них хуёвый. Острова, ёпты, блядь. Всё разжиженное, нахуй. Короче, блядь. Я, говорит, такая милая девушка, говорит. Кто ж такая, блядь? Саке хочет, говорит. Ну ты хуй, подай ей саке. Говорит, пошёл ты сам, нахуй, подавай. Такие два кислых друга. Я говорю, всю клиентуру распугали, нахуй. Только одна такая вот дотыристая, долбоебистая девушка дотырилась до них, говорит, блядь. А вы, говорит, это вот, говорит, тут, говорит, каким боком? Ну, короче, намекает, говорит, мне, говорит, тут кое-что от вас надо. Говорит, а я говорю, че я могу помочь-то, блядь? Я нормальный советский, японский гражданин, нахуй. Ты, говорит, вы не совет, вы не японский, говорит, блядь. Нет, вы японский, но вы не простой, блядь. Вы ведь учитель, блядь, Танаки Тапидзаки, блядь. Он говорит, я. Головка от хуя, говорит, давай меч мне нужен, блядь. Нахуя меч, спрашивается? Я, говорит, давно не делаю мечей. Оказывается, вот где собака-то порылась, блядь. Он, оказывается, по мячам специалист, блядь. Да не по футбольным, Коля, пизда, у тебя одни мячи. Эти ебаные, колоть, резать нахуй. Пики, хуики, блядь. Самурайские мячи такие, блядь. А он, блядь, почему специалист? Потому что у него острее всего, нахуй, получалось. Он сталь эту льет, нахуй, сам. Где они там льют? В муфельных печах, что ли, блядь? Кого это ебет? Короче, где-то он за стойкой бара отковал ей саблю, нахуй. Пошла она, говорит, посмотреть. Вот эту хочу, говорит, это говно. Я, говорит, перед Богом сказал, говорит, господи, 20 лет, говорит, ничего не выпускаю. Никакой кровавой продукции. никаких мечей, блядь. А я думаю, вот ты, блядь, какая. Ей пришла в голову мысль, почему именно мечи-то, блядь? Почему мечом надо? Ну, взяла песик хороший, блядь, щебальнула пару раз и спокойно, блядь, тихо. Ну, прикрутила эту ебаную дуру, блядь. Глушитель нахуй? Куда нахуй? Нет, бля, меч хочу, блядь, изощренно отомстить. И надежда в свои силы. Вера, блядь. Надежда, любовь. Что получится? О, как хочется отомстить, Коля. Аж, блядь, скулы сводит, нахуй. А, говорит, я, говорит, должна отомстить кое-кому. Да причем еще из ваших вроде как даже учеников. Хотя она не сказала, она-то имела в виду бабу, блядь, понимаешь? Там, японскую пизду. А он написал ей, говорит, на стекле. Бил. Мол, я все понял, догадался. Как догадался, не знаю. Японец. Танидзаки Мухасараки. Короче, блядь, такой великий учитель, нахуй. Короче, он говорит, ты поживи у меня месяцок. Похуй, говорит, что я тебя не знаю, блядь. Вот он ей принес, блядь, со своим корешем, которого все время нахуй посылал. Давай, говорит, месяц сюда. Пизда, месяц прошел. Она взяла у него на этом, на чердаке. И, естественно, тщательно тренировалась. Каждодневные тренировки, блядь. Работа с мечом, который еще не был сделан. Но она, видимо, тренировалась с другим, с деревянным. Или там, дохуя висел. Ну, как брать мяч, она научилась, нахуй. Вот так его хуярик сверху. Блядь, там нарисовано, там, мол, там типа лозунг, идите все нахуй, или всех заебу. Ну, короче, блядь, ей мяч вручать, говорит, самый лучший мой мяч. Я, говорит, отвечаю, за наколочку нахуй зуб даю. Говорит, все. Говорит, ну, беру, говорит, все. Чем она ему отплатила, не знаю, блядь. Он говорит, я, говорит, нарушил клятву перед Богом, потому что подошел к этому философски. Вот как, блядь. Так что, Коля, если философски подходить, то вообще можно всех нахуй посылать, понимаешь? Даже Бога. Понимаешь? Только философски главное подходить, понимаешь, нет? А, пизда. Налей, тогда поймешь. Налей, налей, выпей, пизда. Вот так вот. Вот философски подходи к этому. Козёл!

Ты бабу захотел? А теперь доль. Поебалу дала? Извини, бля, старуха. Любить так любить, ушибать так ебать, горячей, чем Ромео Джульетту.

0: Ты живи здоровой жизнью, бля. Ты живи, ты бабу захотел? Отпердоль, бля. Поебал, удала? Извини, бля, старуха. Извини, не получилось. Ну и так же, блядь, естественно, Руслан, бля. У того вообще окаменел. И значит...
1: А ты говоришь, бля, а так у клоунов тебе рассказать. Хуй тебе в сраку. Вместо маку, клоунов. Там хуй все разберешь, бля. Я сам не смотрел, тебе не советую нихуя. Ну так посмотри курсовочек, думаю, бля. Там оказывается, блядь, там, блядь, 150 тысяч нахуй, блядь, одних этих ебаных, как их, компьютерных, блядь, героев, блядь, сука, ты понял, нет? Игрушки, ёптать, поберушки, блядь. Там люди эти раз, два, три, обчелся нахуй. Гусеницы какие-то ядовитые, блядь, ползают, всякая хуйня, понимаешь ты, блядь? Ну что я буду эту хуйню смотреть, блядь? На человека мне надо посмотреть, блядь. На человека, на его переживание, на его душу. А там, блядь, мымыри какие-то ебаные. Один так, другой так пиздит. Да, глаза на выкате нахуй. Ну такого напридумывают, блядь. А с другой стороны, все злобные, блядь. Злоба присутствует нахуй. Вот такая хуйня. Ну что тебе, клоуны? Я тебе как-нибудь потом про них расскажу, блядь. Ну детский фильм. Я тебе рассказал, блядь, уже и Харю в Поттера, блядь, тебе рассказал.

0: бля. Якобы там он, ой, бля, на бабе помер, ой, бля, там такого навертели, сука, бля. А все гораздо проще, конечно, оказалось, бля, ну, там, типа, якобы она траванула, бля, я шпионка немецкая, ой, ёпта, ужас. По крайней мере, это хоть, блядь, сука, в историю, понимаешь, патриотизму поднимает, бля. Патриотизму поднимает, а тут игра, выеби меня, ну, ёпта, ну, все так. Ну, выеби меня, ну, выеби, бля, все так говорит. Выбери меня, или как это там называется, бля. У них же там, все не возьми, все, блядь, из другой оперы, бля. Ты смотри, все наносное, Коль. Вот приносит ветром, блядь, перемен этих ебусь. Там уже отработано все. Уже отобрано, обосрано, надоело уже все. Все к нам, блядь, вот, сука. Как какие-нибудь, блядь, какие-нибудь хуяты котлеты прокисли, все к нам, блядь. Вот что ты будешь делать? Сторона большая, говорит, все рассосется, блядь. У них, говорит, все переваривается, говорит, у них кислотность другая, блядь, понимаешь? У нас, американцев, мы, говорит, обосремся с этого продукта. А, говорит, это вот, говорит, они русские, все съедят, блядь. Табачка, говорит, что, говорит, для русского, говорит, хорошо, для немцев смерть. Или для американца смерть, блядь, и все, нахуй. Вон они, смотри, эти изобретали, блядь. Эти японцы, наверное, какие-нибудь, сука. Сначала они изобрели вот эту вот говорящую пиздежку, блядь, эту. Бля, как попалось, я говорю, ёпта мать, что за хуйня? Ну, говорю, как же это можно, бля? Я, знаете, как перед ебальцем помашешь вот так, она... Ку-ку, блядь, ку-ку-ку, нахуй. На ихнем голосе говорить-то, блядь, язык это, блядь.
1: Сикока сегодня вот это таза, блядь.
0: Я говорю, чего, бля, повтори.
1: Повторяю, говорю, блядь. Сикока сегодня это таза.
0: Я говорю, блядь, отъебись. Так, такая маленькая пиздюка, так интересно, блядь, ты понимаешь? Ей там поебало штука, он говорит,
1: не бей меня, блядь, такая.
0: Я говорю, ах ты, сука. Или из голоса, блядь, раз, он повторяет, блядь, сука. Такую изобрели, бля, ну, пиздюки, бля. Как называть, забыл, бля, ну, это хуже, не знаю, бля. Это такая хуйня, блядь. И все вот это к нам прут, блядь, с этим, понимаешь, блядь, как во глубине сибирских руд, блядь. Только там старуху прут, а к нам все прут, блядь, вот это все.

Ну, в Бразилии, конечно, там посетней, поспокойней народ такой. Только мужики, конечно, все ебанько, блядь. То есть такие заторможенные, явно обкуренные, блядь. Думаю, как же мы поедем? Там не то, что серпантин какой-то, блядь. Мы спускались, если сказать не соврать, 1.5 километра, нахуй. Уши закладывают в пизду. Серпантин нет нихуя. Идет просто дорога, блядь, около горы, блядь. И в гору хуяк через туннель. И опять вдоль горы на подставках по 0.5 километра высотой, блядь, бетонная хуйня. Я как вниз глянул, мама моя дорогая, блядь. А внизу дорога под меня идет, нахуй. В километре внизу, блядь, обрыв. Не то, что там какие-нибудь, там, ёбнешься, так покатишься. Куда ты, нахуй, покатишься? Так, как ебанько, так и ебанешься прям. Прям точно вертикально. Хуяк. Во, блядь. И этот отмороженный водитель, я думаю, он явно не в себе, блядь. А он хуярит, блядь. Под 100 норовит и больше, блядь, по этой эстакаде хуярит, блядь. Думаю, ну пиздец нам. Хорошо, что там бабы не встречаются на дороге, блядь. А как в городе ехали, он около каждой останавливается и говорит, о, показывает большой палец, у них вообще 2 пальца. Какая ты красивая, какая ты, блядь. Я говорю, ну заебал ты всех баб, блядь. И все мужики у них такие ебанько. Они их просто любят за то, что они красивые. Вот идет баба, да, он, и поцелует, воздушный. Я говорю, ёптите, руль держи, пизда. Поцелуй, ты хуем ей лучше помаши, блядь. А руль-то рули. Хуй мамин. Блядь, а ему похуй, он нихуя не понимает, блядь, по-русски, блядь. Гауся, блядь, ёбаная. И всем бабам, Линда, Линда. Это по-ихнему красавица, блядь. И наших всех баб, и ты Линда, и ты Линда, и ты Линда. Я говорю, и я Линда, блядь. Над ним свесил свою ебало, блядь. И говорю, Линда, блядь, ты лучше на дорогу смотри, Линда, блядь. Что ты сегодня употреблял? Явно не какаву. Ну явно не какаву ты пил, блядь. Успокоился, правда, когда уже дорога пошла, блядь, туда в туннели, наверх поднимаемся, думаю, ну успокоился, блядь. А если бы баба попался? Ну пиздец там. Коля, видел ты меня, знаешь где? Хуй знает где. В гробу в белых тапочках, блядь. Слава богу, блядь. Туда приехали, блядь, все там опять тепло в Сан-Паули, блядь, но самый хороший был

0: Да, конечно, Порт-Алегро, Порт-Алегро, блядь, я тоже там, блядь, под этим Сан-Паулой, мы туда с посадкой куда-то летели, с какой-то хуйнащей, блядь, сели, поднялись опять, там вроде недалеко, а хули, блядь, там и городишко такое, и климат, ты знаешь, как у нас, блядь. А там кореша драгоценные, русские люди, звонят, Аллочка, блядь, я говорит, мы, говорит, здесь 11 лет, говорит, клопа ебем. Смылись, говорит, на какой-то барже, блядь. Из Питера, говорит, мы. Говорит, страдаем жутко, бля. Хочется книгу русскую прочитать. Я говорю, вот книги у нас только у мастера, блядь. У мастера он свои книги сам привез и всем дорит. Я говорю, пойдите к нему, попросите русскую книгу. Он вам, может, и даст. Он здесь спрашивал, сколько у нас там книг осталось? Сколько осталось книг? Так, в посольстве отдали, там отдали. Ну, там осталось 5 штук, но все мятые. Говорит, да хуй с ними, с мятыми. И мятые отдадим. О, как. Дефицит, бля, русской литературы. Дефицит. Говорит, ну, мы, говорит, у нас тут был товарищ. Мы хотели там заказать, знали, что вы приезжаете, а там уже все распроданы билеты, там все. На действие, бля. Ты что, знаешь, как билет продают? Билет стоит 100 рублей по-нашему. Значит, 10 ихних этих реалов, блядь. Можешь заплатить 5? Опять рисом отдай. Для слабонервных и больных. Представляешь? Для этих инвалидов детства. Отдай рисом. Или псеном. Или папайей какой-нибудь. Коля, папайей, ой, бля, наелся этой папайей. Они сок из него прям давят, слеза прям. Это папайя, она у них растет везде. Тыква. Тыква, ну как тыква? Не тыква, блядь, дыня. О, дыня с тыквой вместе. Только на дереве. О, бля, какая история. Там забегали, блядь, привезли. На Ямайке нашли, блядь, груз, блядь. Привезли через сутки, а мы уже улетели из Богаты в Манисалес в сторону Медельинского Коля-картеля, блядь. О-о-о, вот оно где, думаю. Попахивает, попахивает, блядь. Попахивает, кокаином попахивает, блядь. Но кокаина нигде нету. Но пахнет. Весь воздух пропитан наркотиком, я тебе говорю. И народ такой ходит, весь такой, блядь. А там везде высокогорье, блядь. Там горы, бля. Кордильеры, блядь. И садимся мы прямо на эту, на площадку. На самолетике летели, знаешь, как? Фокерс 100, блядь. Ух, блядь. Садимся в высокогорье и давай на автобусе съезжать из аэропорта. Едем, едем, блядь, конца края нет, сука. Высоко живут люди, блядь. Очень высоко. И дыхания, конечно, явно не хватает, блядь. Явно хочется лишний раз передохнуть, сука. А уж не говоря, там какой портвейн в пизду, не знаю. Хотел вот я чайку, блядь, купить с листиком, блядь. Кокаиновым, блядь. С листиком. Ну, коки, блядь, там. У них есть, там, блядь. Ну, говорит, официально запрещено, но есть. Ну, а как я языка не знаю нихуя? У нас вот один товарищ тоже, блядь. Языка нихуя не знает. На диету сел, блядь. Но нахуя ты перед поездкой в такую дальнюю страну, нахуя, сел на диету по этому, по ген-коду, блядь, по крови. Ему этого нельзя, того нельзя. Приходим, блядь, в ресторан, подходит официант, он говорит, так, мне, говорит, этого нельзя, показывает, мол, жареного, блядь, типа. Мол, официант должен понять, нахуй. Мне гриль, блядь, и заебал его, тут пучит глаза, блядь, а гриль понял, пошел. Пока официант ходит, блядь, за грилем, блядь, он заебал, достает список и говорит, мне вот этого нельзя, я потом выучил и говорю, список не надо, я говорю, вам все расскажу, все вам нельзя, блядь. Товарищ, успокойтесь, нахуй. Вы своей диетой заебали всех, кто там был, блядь. У меня Коля спокойней, тут хоть молчит, блядь. Хотя на вечной диете уже, блядь. Ну, ёб твою мать, это вот диета была совсем нам не кстати, блядь. Но когда человек потом вдруг прозрел, выпил пивка, блядь, хотя бы даже. И так ему стало весело. Говорю, смотри, как человек меняется на глазах. Кстати, диета, да? Злобный, блядь. Грустный, кукурузные хлопья жрет, блядь. Хрустит, блядь. Бегает, озирается, блядь. А тут идет спокойный, веселый, радостный. Пивка ёбнул, ёб твою мать. Я говорю, как человек меняется? Много ли ему надо? Вот человек придумает для себя диету, а чтобы жизнь не казалась медом, бля, в далекой поездке от родины, бля. Ну так устроен человек, бля. Кончат трудности, мы их выдумаем, нахуй. Обязательно для поездки, бля. Вот чувачок ты мой драгоценный. Ворон носих пых, я тебе такую сейчас историю расскажу, бля. Я опять вернулся, бля, к любимому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Я ему даже стих посвятил, бля. Александр Сергеевич Пушкин был обычным из людей. Он писал про поебушки, про царей и про бледей, вроме сих пых. Был вообще мужик не глупый и пизда-то рисовал. А если кто-то лез в залупу, на дуэлях вызывал. А его старушка-няня говорит: «Тонка киска написать мне сказку, Саня, золотого петушка!»
1: «Нехуй делать! Это плюва!
0: Как два пальца обоссал! Заебательски и клёво Пушкин сказку написал! Кроме золотой петушок, бля!»
1: «Ты знаешь, ну, как всегда, царство, государство, вроде мячих пых, бля, и там царь правит, долдон, бля!»
0: А он ленивый нахуй дитячий чешет, бля, чешет, нихуя вставать не хочет, бля. Ну, бля, живет.
1: Все время набеги какие-то, блядь, происходят, блядь. Татарцы, нанайцы, блядь, налетят.
0: Блядь, отдай скотину, сука, яйца всем порежут, баб всех поебут. И опять нахуй сели, блядь. Вышку построил, блядь, туда посадить одного, блядь, он ебнется, блядь. Ветром сдует нахуй. Еще кого посадить, ебнется, блядь.
1: Да ебте, блядь, это членовредительство, блядь, одно спасное, бля, в государстве, бля.
0: И все, говорю, тук-тук, нахуй, ворота, бля, кто там, нахуй, еще пизду, блядь, не на тебя, блядь, и открывай, бля, я экстрасенс, блядь, по ихнему следочет, блядь, Кашпировский, блядь, ебло, блядь, брови как вышел, блядь,
1: спать всем, блядь,
0: ой, блядь, все попадали, нахуй, все, можешь не доказывать, блядь, верю, экстрасенс, блядь, пиздец, значит, что будем делать, блядь? Дальше экстрасенс, блядь. У нас набеги, блядь, как пробегут, блядь. А я все время в них значит, блядь. Я сплю, сука. А тут, блядь, как набегут, блядь, всех баб выебут. Все, нахуй, пошли. Скот весь угонят, в пизду жрать. Нечего, нихуя, ебать. Нет, блядь, что такое? Помоги, можешь помочь? О, он говорит, так, нахуй. Раз, блядь, и достает так мешочек, блядь, такой. Хуяк, блядь. И птичку, бля, петушок, бля. Золотой петушок. Золотой, блядь, из чистого золота сырака отвисает, блядь. У него золотом все усыпано, бля. Он говорит, веришь, не? Хочешь такого, бля? Он говорит, а ну хуй мне сдался, бля. Он говорит, это золотой петушок, в рубь мясных пых. Он говорит, да хоть серебряный, блядь, хоть у него яйца изумруды, блядь, звенят, бля, в рубь мясных пых, бля. Он говорит, нахуй мне сдался, бля. Я его нахуй не продам же, на валютный обмен нихуя, блядь. И так у самого нихуя нету, блядь. Все обменные пункты закрыты, все в пизду. Он говорит, золотой петушок, он жрать не просит, блядь. Сидит на одном месте, блядь. И тебе будет говорить, блядь, кто, сука, к тому к царству подкрадается, пиздюк ты малосольный, блядь.

петушка-то, блядь, гребешка, блядь. Он говорит, ты... А чем его кормить-то, в рот на секунду? Говорит, нихуя он, блядь, не голодный, нихуя, кормленный, блядь. Живет, да хуя, блядь, говорит, нихуя не жрет и не серит, главное, блядь. Все характерно, блядь, он тебе шпиль не обсерит, блядь, храм не загадит, блядь, и тебе на голову срать не будет. Это самое характерное. Вот таких голубей бы у нас в Москве завести, блядь, чтобы они, сука, на память не срали, блядь. Пушкин стоит, мой любимый, весь я босер, Пушкин, я прохожу по Пушкиной площади, блядь, Александр Сергеевич, блядь, в рот до сих пор, хочется подняться, высоко, сука, хоть голову протереть, блядь, они столько сидят, а серут, они, блядь, жирные все, столько, блядь, голуби эти, ёпта, сраки им позатыкать, все, которые по Пушкиной площади летают, блядь, всем сраки позатыкать. Хотя бы в годовщину, блядь, 200-летие, блядь, Пушкина, блядь, урок до сих пор. Это видно, нахуй, все, это абсурд такой, блядь. Ну ладно, это стороны, блядь, это отход, блядь. Ну и царь, как, блядь, ну, хорошо, спасибо тебе. И этот петушевок, честно, блядь, как этот астролог ебаный, блядь, сказал ему, блядь, петушевок тебе все сообщит, блядь. Тот только, блядь, лицом, кукареку, блядь, вставай, нахуй, череп, пиздик, куку набег, блядь. Он говорит, ёптима, тот схватает, блядь, меч, блядь, выскакивает, нахуй, с дружиной, хуяк, хуяк, всех разобьет в пизду. И несколько раз так было, блядь, продолжалось, сука, несколько раз. Всех побил, лезет довольный, и только тебя, петушок только, блядь. Чирик, хуяк, пиздик, куку, черт, вы лежа на боку, блядь. Он и на боку и лезет. Перевёшься на другой бочок, он говорит, чирик, хуяк, пиздик, куку, черт, вы лежа на боку, блядь. Опять лезет, блядь. И в хуй дует, блядь, долдон, блядь. Ой-ой, житуха, блядь. Петушок-то тут как-то, блядь, кричит, хуяк, чирик, пиздик, куку, блядь. Говорит, набег, блядь. Тот говорит, да ёпта, я уже устал, блядь, уже давно лезу, блядь. Ну, говорит, сынок, говорит, там, Сеня, блядь, иди в рот на всех пых, разберись об с этих хуйней, блядь. Сеня раз и исчез, блядь. Хуяк, блядь. День нету, блядь, два не в рот не сел. Долдон, блядь, что такое, блядь? Говорит, Ванька, ёпта, там, второй, блядь, сынок-то, блядь. Пойди разбери, блядь, где Сенька-то, ёпта, мать. Пошёл, блядь. День нету, блядь, два не в рот не сел. Да что за ёб твою мать? Долдон уже охуел. Говорит, ну что, самому, что ли, блядь, парки надевал. Говорит, ёпта, как неохота, блядь. А петушок, блядь, кричит, пиздый ку-ку, блядь, тревога на... Говорю, о, блядь, вот житу, я тебя все спизданул бы с этого верха, блядь, надоел ты мне, заебанец ты, блядь. Вот подарил, сука, этот ебаный экстрасенс, ебать его в сраку, блядь. На лось его закинули, пиздец, пошел сам, блядь. Ну, хуй тут, хуясит, блядь. Километр, два, блядь, три, сука, блядь, ну, четыре, блядь. Пять, блядь, 10, сука, выезжает, сука, где-то... Какой-то, блядь, вроде как лукоморье, блядь, такой, знаешь, блядь, дуб зеленый, всякая хуйня, блядь. И сотёрщик, блядь, стоит. И вдруг, блядь, Сеня лежит, блядь, убиенный, нахуй, полностью, блядь. Ваня, блядь, причем они рядом, блядь, и вроде такое ощущение, что они вроде как друг друга и порубали, блядь. Говорю, ёпта, говорю, бля, а что тут для сотёр-то, блядь, в рот на сих пор? Хуяк туда, блядь. Эпическая сила, там баба голая, блядь. И причем в такой позе он ее заскал, блядь. Все у него сразу, блядь, ебло раскрылось, блядь. Все упало нахуй, блядь. Я имею в виду, упало все это, ебаная амуниция, блядь. Меч выпал из рук, блядь. Все. И так он с открытым еблом. И забыл про детей убиенных, нахуй. Говорит, ты кто, блядь? Она говорит, самоханская, блядь, царица. Говорит, кто, блядь? Не, блядь, говорю, ёпта мать, самоханская царица, я в рога всех пых, блядь, посмотри внимательно. И сракой так к нему поворачивается, блядь, а там все просвечивается, я так понял, там все просвечивается. Он видит вот эти вот все эти вот дела, блядь. И естественно, хоть он и всех пожалой, блядь, и только что увидел убиенных детей, он совершенно охуел. Я потом понял, блядь, Коля, это пизда, это мать, у него, блядь. Ну, сука, она как кувшин, блядь, у нее вот такая, блядь, талия, сука, ну, ты сел, руками взять, блядь, и вот такая срака, блядь, это восточная, здесь мечта, блядь, любого грузина, а долдон хуй, хуй да хуй, царица, родная, всех пыгарь, блядь, ну, выходи же мне замуж, блядь, что ты тут делаешь в сатре, блядь, говорит, да, она такая, знаешь, пизда, да, а что-то мы с тобой будем делать, блядь? Он говорит, как что, блядь, жить у меня царство, блядь? У меня царство хуитель долдона, блядь. Говорит, а, ну, блядь, а у тебя, мол, типа намекает, у тебя, мол, стоит, блядь? Он говорит, ну не стоит, ну хуй с ним, мне что-нибудь придумаем, блядь, там как-нибудь, блядь. А ты что, тебе надо, что ли, ты же царица, блядь? Он говорит, ну хоть царица, ебать, все равно хочется, блядь. Он говорит, ёпта, ну, отструзим какую-нибудь, блядь, хуёвинку, блядь, там, я сделаю, тара этих, не было этих хуёв, блядь, царь,

0: Магазин, блядь, там хуи на тебя с потолка падают, блядь, это. В общем, короче, она говорит, что будем делать-то, блядь, шарикем?
1: Говорит, ну хули, блядь, я тебя буду носить на руках, блядь.
0: Мы с икры жрать, блядь. Он говорит, да мне икры вон, блядь, сука, холодильник, кстати, все забито нахуй, блядь, вон, сатаре, блядь.
1: Ну я тебе, блядь, сегодня все, блядь, придумаю.
0: Говорит, да хуй ты придумаешь, там рот осипы, как скучно с тобой, дедушка, блядь. А сама провоцирует что-то, блядь, такое. Чувствую, какая-то, блядь, неправда в этом. Ну ладно, хуй с тобой соглашаюсь, вези меня, так этот, сука, блядь, дождите, не похороним, блядь. Схватил эту пизду и бежать с нею, блядь, прижимает, прям за страху, схватил, прижимает, блядь, она здоровая, руки не сходят с нихуя, там, блядь, уронит нахуй, блядь. На лошадь посадил, говорит, вперед, сука, вперед, блядь. Так вот, выясняется, блядь, все, я понял, все, от этой пизды, оказывается, исходила все, блядь, эта хуйня. Петушок, кукурику, блядь, провокатор ебаный, блядь. Параши его нахуй столкать, блядь, хоть он даже золотой, блядь. Ну хуй с ним, кроме всех пых. Короче, все, ребят, охуел совершенно, блядь, там. Говорит, все, дал дом, блядь, готовлю, блядь, все. Царство, блядь. Все, надувай все нахуй, шары, блядь, ленточки, хуёчки, блядь. Бутылки заливайся, будем гулять, блядь. Будем самохаться, жариться, блядь, жениться, нахуй. И тут только самый торжественный момент, блядь. И входит, блядь. Этот хуй экстрасенс. И говорит, ну что, блядь, сука, пора платить по ГКО, блядь. Да. То есть, по зарплате, блядь. По какой в пизде, говорит, по зарплате? Говорит, а потому что, бля, мы с тобой как, ты говоришь? Ты говорю, все, что хочешь, бля. Он говорит, да, блядь, я и сейчас ни от слова не отказываюсь, блядь, дал дом. Говорит, все, что хочешь, бери, блядь. Вот, Саша, хочешь, блядь, бери нахуй. Хочешь, все хочешь, вагон водки, блядь, бери нахуй, блядь. У меня свои тут делают, бля, по-детски, блядь, сука. У меня водяр льется рекой, бля. Зайцев тебе, блядь, сука, целую лодку, бля, подарю, сука. У Мазая отниму нахуй, пошлю Мазая, бля. Зайцев тебе подарю, бля, на шапке, бля. Нихуя, бля. Уровня сих пых. Мне Мазай по пизде мешалкой, бля. Ты, говорит, мне, говорит, вот эту, говорит, пизду отдай, бля. И показывай прям пальцем, блядь, своим бородавчатым прям на нее, блядь. То есть на ее пизду прям показывай. Она так, она даже не стесняется нихуя, у них явный сговор, блядь. Она уже припасла у нее массу бабок, блядь. Баксы все под матрасом рассюхала, блядь. Она уже, бля, в полном порядке, блядь. Он говорит, давай мне эту пизду. А вот этой-то пизды ты и не получишь, блядь. Ты просто получишь пизды. Ты просто получишь пизды, и сейчас выйдешь нахуй отсюда, блядь. Понял, да? Вот тебе, бля, бог, а вот порог нахуй. Пошел нахуй, блядь, отсюда. Тот, блядь, он, блядь, не то что позеленел, блядь. Он даже, он хотел обосраться, блядь. Но не получилось, нихуя не ел. Наверное, блядь, дорога длинная, блядь. Только пернул, блядь, с горя, блядь. Говорит, в рот мячик пыхнутый долдон. Ты же мне обещал, говорит. Пошел ты нахуй, блядь, молчу, я обещал, блядь. Дай ему, говорит, мою самую, блядь, сладкую пизду.
2: Ты, говорит, долдон и гондон.
0: Ну да, я гондон. Бурмящих пых. Ну и хули. Все, блядь.
2: И вдруг, блядь.
0: Хуяк сверху, блядь. Блядь, бум, шмум, блядь. Что? Все ебал-то подняли наверх, блядь. Один долдон все на свой пиздец смотрит, блядь.
2: Ой, блядь, какая все красивая это, блядь.
0: И в это время, блядь, как будто ему ломом по еблу. Хуяк в затылок, блядь. Он говорит, что такое, в чем дело, блядь? Хуяк второй раз. И он уже больше ничего не думал, блядь, потому что наступил ему полный пиздец. Это наш уважаемый золотой петушок. Слетел с этого, блядь, пика и ёбнул долдона прямо в теме. Хуяк, блядь, и у Пушкина главное все в рифму, блядь. Хуяк, блядь, и пиздец. Так вот ты пойми, ёпта, в рот, блядь, к чему я все это рассказал-то, блядь? Ты мораль-то ждешь, блядь, наверное, да? Я тебе так скажу. Здесь мораль такая, блядь. Как в русской народной поговорке говорится, блядь, сколько волка не корми, а у слона все равно хуй толще, блядь. А там они, значит, потом путешествовали по островам. Ну, типа остров ни к чему, там остров там ни к тому, блядь, назывался. Остров там по пизде мешалкой, блядь. Там остров там... какого-нибудь говна большого. Пора, говорит, уже истину какую-то, понимаешь, узнать, да?
1: пойдем, говорит, к оракулу божественной бутылки. Есть, говорит, такой, говорит, вот его надо туда к нему пойдете, он вам всю истину прям скажет, все скажет. Ну, какой же такой оракул божественной бутылки, мы этих бутылок столько бочек пересмотрели. Ну, короче, все на 50 страницах, как они к нему туда идут, блядь, как кто-то обосрался, кто-то объелся опять, кто-то помер, блядь, причем от смеха часто умирали. Часто от меха. О, говорит, так он загреготал, так, говорит, ему это все понравилось, как воробей, говорит, с ветки ебнулся, блядь, и крылышки отбил, блядь. Так, говорит, он смеялся, что тут же помер. Попытались его восстановить, нихуя, говорит. У него, говорит, это, селезенка, говорит, ушла в желудок и лопнула, нахуй, от смеха. Вот это тебе весь хуй до копейки. А был он врач, известный, блядь, фрунзара, блядь. О, как бы тогда, блядь, вообще писатели, они все почти врачами были, блядь, как известно. Сейчас Розенбаум. И тот врач, блядь. А смотри, как голосит, поет, бля. Пойди уже не практикуйся. Останешься. Не практикует. Подзабыл, бля. Все-таки гитара, тусовки, всякие сношения. Это все. Не просто поддерживать надо, а врачебной практикой требует, чтобы ты в селезенку-то частенько заглядывал. Куда она там смещается, куда там печенка опухает и какие другие биоритмы у человека поселяются. По мере его проживания в жизни, бля, корец ему догадался. Я уже сейчас заговорил, как Франсуа Рабле. И вот они, значит, к оракулу божественной бутылки попиздюхали за истиной. Ну, как всегда, народ стремился к истине. Истина, говорит, в вине. Ты знаешь, конечно, эту поговорку, мы с тобой ее все время подтверждаем, пока ее мы там не нашли нихуя, хотя сколько уже выпили дохуя, но тем не менее, блядь, мы продолжаем, что так вот стоически ее там искать, блядь. И вот они пришли, и находят они этого оракула, божественной бутылки, говорит, о, ты оракул, ты мудрец, бля, говорит. Ты, говорит, столько все видел, говорит, ну тот, естественно, блядь, не просыхает нихуя этот оракул, блядь. А выясняется еще, что это и баба к тому же, блядь, понимаешь ли, оракулиха, блядь. Ты, говорит, оракулиха, скажи нам слово, говорит, что вот где вот, что нам делать, как нам истину найти, блядь. Она единственное, что сказала. Она не сказала, Коля, ёпта. Она пизду показала, она их бутылки отвела, жопа с ручкой, блядь. Вот, говорит, бутылка, говорит, она сейчас вам все и скажет, говорит, ну нихуя допились, блядь. Бутылки говорят, сука, вообще в последнее время тенденции. Я спросил у ясеня, блядь, я спросил у дуба, блядь, я спросил у папоротника, блядь, ну тут уже у бутылки, смотри, бутылка, отвечай, сука, блядь. И бутылка говорит, пить, блядь, пить надо, сука, блядь.
2: То есть она, конечно, имела в виду не то, что глотать, блядь, пить в смысле вбирать в себя, вбирать. Это, говорит, образ такой, понимаешь? Вбирать как бы все, что можно вобрать в природе, и все это уже переосмыслить. И вот тогда ты где-то там прикоснешься, философски переосмыслишь и прикоснешься якобы к какой-то истине. То есть, Коля, не только вот надо пить портвейн, например, да? Но надо вот ты пьешь, например, мои речи, да? Вот ты впитался, да? И ты уже ближе к истине, кореш ты мой драгоценный. Поэтому тот человек, кто прослушал мои вот эти вот сейчас эти вот бредни мои, да, вот эти вот, блядь, про раблезьяшу, он уже несколько подвинулся к истине, чем я его и поздравляю. И тебя, Колян, кореш ты мой драгоценный. Как оракул божественной бутылки. У тебя бутылка говорящая, нет? Сейчас что-нибудь скажет, бля. Не, молчит, сука. Ну, хули, хорошо, хоть там этих нету, духов каких-нибудь, блядь. А то так получится, как у Васильевского, бля, в песне, бля, вылез, пизды дал и исчез, блядь. Еще с милицией еле проводили, блядь. Так что ты пока у нас тут никого нет, все нормально, блядь. Так что наливай, давай раблезьянствуем дальше с тобой, блядь. Но, может быть, к истине мы все-таки с тобой и придем. Кто его знает, блядь? Ха-ха. Это же не лотерейные билеты. Ха-ха. Покупать, бля, в сберкассе, сука, блядь.
3: Наливай, пизды.
1: Наливай, нахуй.
3: Наливай.

0: Ну что, Коля, кореш мой драгоценный, яички сидишь похёсываешь, блядь. Навалился ты на меня тут с письмами, с интернетом, блядь. С интернет-лавкой, со своей клавкой, блядь. Ну, справляйся, справляйся, я тебе выдаю полный, блядь, гарантийный талон. Справляйся и дальше, блядь. Нашел ты свое место, бля, наконец-то. Но слушать ты, сука, все равно не отвыкнешь у меня, блядь. И будешь слушать все, блядь, все я расскажу. Сам же попросил, блядь. Пивка налил, нахуй, того всего, блядь, и сел, блядь. У телевизора. Глазками мырк-мырк, блядь. Пивка хырк-хырк. Протечка добавил, блядь. Утром встал, нихуя не помню, блядь. И к Сюре сразу. Сюра, ёптать, напомни. Ну ты знаешь, как Сюра напомнит. Поджатыльник, поджопник, блядь. И сиди, слушай дальше, блядь. Так ты, знаешь, смотрел вчера, блядь, комедию, блядь. Штрек 2, нахуй. Хотя первую нихуя не смотрел. Но хули смотреть? Смотреть одно, а интерпретировать, Коля, это другое. Это гораздо веселей, хотя и труднее, блядь.
1: Штрек, блядь, Штрек. В Штреках у нас сколько шахтеров сгинуло, блядь.
0: А это Штрек, пизда. Два причем. Хотя первую нихуя не смотрел. Ты сразу на два, блядь, пошел. Думаю, да хуй мне один, мне на сразу два давай, блядь. Хотя тот же, как и первый, блядь. Ничем не отличайся, нихуя. Даже ни родинки, ни бородавочки, ничего, блядь. Так же, нахуй. Артисты, бля, я тебе скажу, задействованы охуительные, блядь. Все эти известные киноактеры, бля. Только их нихуя там нету, они только голоса туда, голоса только свои подают, бля. Кореш ему драгоценный, блядь. Ты сейчас налей, протмичку маленечко, блядь, ёбнем сейчас. И тебе сейчас захорошеет, бля, я тебя сейчас стираю, все введу в курс дела, бля. Ну там, короче, сука, ну история, ну гоблины, воблин, сам понимаешь, а? Все там зеленые, блядь, какие-то, сука. Этот, бля, главный, сука, Шрек, бля. Ну, людоед, блядь. Ну, людоед, сука, ебло такое, блядь. Видно, что, блядь, бьет только два раза. Второй раз по крышке гроба, блядь, все. Ну, так, сука, посмотрев, я не заметил, что он кого-то там сберлял, съел, блядь. Так-то как-то какими-то, блядь, водорослями, что он там болотными питается, белочками, за хуй его не знаю. Как-то я за ним эту раковитость-то не заметил такой, чтобы вот людей есть. Да, честно сказать, там людей-то, блядь, как-то не очень, я тебе скажу, вокруг. Не заметил я вот людей, блядь. Потому что все какие-то оборотни, блядь. Один, блядь, превращенный из этого в этого, блядь. Другой еще во что-то, блядь. Ну, хули, одни перевороты, блядь. Поэтому я думаю, а люди там есть? Ау, ку-ку, блядь, нихуя, только за кадром, блядь. Жил он все спокойно на этом болоте. Жил, хуй не дул. Вдруг, блядь, один какой-то самозванный принц, блядь, который тоже оказывается какой-то, блядь, превращенный, нечистый. Прогнал всех, блядь, этих гоблинов, всякую эту хуйню сказочную, блядь. Завоевал у них там, где они там, насиженные места, блядь, насиженные, натоптанные, блядь. Говорит, идите отсюда нахуй, говорит, блядь, как они побежали, блядь, туда все. Они, очевидно, подумали, что, блядь, он должен быть здоровым, очень хуй. Ну, видя, блядь, товарища Шрека, бля, можно понять, что у того, очевидно, было много всего. Поскольку он необъятных размеров, великан, блядь, охуительный. Ну, все они ринулись, блядь, и осел ему этот достался говорящий, блядь, тоже пиздит, пиздит, пиздит, пиздит. Такой говорун, блядь. Ну, короче, блядь, он ему, говорит, там напиздил, говорит, надо, говорит, пойти, говорит, вручать принцессу, блядь, потому что этот вот хуй, который прогнал всю эту нечисть, блядь, он хотел, блядь, на ней жениться, ему выдали троих, он тоже нечистый какой-то, блядь, понимаешь, ему хотелось, блядь, облагородиться, блядь, новой крови, блядь, пустить, ну, и все это на фоне такой музычки, блядь, знаешь, там туди-ляди, блядь, ляди-туди, Рики Мартин, блядь, все так подано, ну, как сказать, где-нибудь там, блядь, Гарри Поттер в таком плане, понимаешь, бля, современно, бля. Ну, а вроде все там, в царстве-государстве, в этом, в 3-10-м, блядь, а может и 3-20-м, хуй его знает, что этим происходит, там замки, болоты всякие, испражнения, испарения, блядь, и прочие, прямо это, такие хуёвинки. Короче, блядь, надо освобождать принцессу, а этот хуй нечистый, говорит, не, говорит, вот ты, говорит, Шрек, говорит, блядь, ты вот хочешь, чтобы на твоем болоте, блядь, ты жил один, как всегда, в одиночестве, тот тяготел, Коля, тяготел к размышлениям, блядь. Поедая очередную какую-нибудь лягушечку, он думал, блядь, Вот жизнь, как же она проста, бля.
1: И, понимаешь, не имел никаких, в общем-то, и желаний таких особенных. Но вот ввязался в это дело, блядь, ввязался в это дело, и пиздец попался, блядь. Фиону он стал освобождать, Фиону, блядь, знаешь, такую принцессу. Она была усыпленная, в общем, сказка о сказке этой вот царевны.
0: Ну, они с этим ослом прихуячили, блядь, ее там отху... Не, ее не отхуячили пока еще, а... Отхуячили всех остальных, значит, принцессу спасли, блядь. Пока везли назад, естественно, она вдруг... Что-то вдруг, блядь, интерес какой-то почувствовал к этому, к Шреку, блядь. Он хоть зеленый, понимаешь? Но, видать, ну, он чувствует, блядь, как женщина в нем большую половую силу, блядь. Как же так? Такие мужики пропадают, блядь. Но он зеленый, правда, и ушки у него такой рюмочкой торчат, блядь. Для лучшей слышимости, очевидно, блядь, такие, знаешь, НЛО такое, блядь, знаешь, такие, с усиками, блядь. Ну, привыкла, пообнюхалась туда-сюда, говорит. Такие желания у нее пошли вот в такой вот, вступить с ним в половую связь, блядь. И настолько сильно, видимо, было все это желание, что она прям позеленела, блядь, аж от этого желания, блядь. И слышите, у нее ушки стали расти такие же, блядь. И то ли, блядь, он заразный был этот человек, блядь, то ли у нее не все в порядке. Хотя там можно в конце, я догадался, почему, потому что папа, блядь, был тоже нечистый у нее король, блядь. Вот, сука, и пойди тут разберись. А чего они так все в чистые-то хотели, блядь? А хуй-то? Сказка, Коля, блядь. Там такие превращения должны быть, блядь. Иначе без превращений никуда ты нахуй не денешься, блядь. Короче, они тут все, сука, блядь, перезаражались, блядь, осел, блядь. Просто ебло такое вытянул, блядь, и порит, блядь, бесконечно это, блядь, тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю, говорит. Да хули мы к этим принцам пошли, они нахуй, они сами все нечистые, блядь. Все какие-то полу, блядь, заебыши, блядь. Поем, говорит, к маме с папой, блядь, Шрек, у нас будет медовый месяц, мы, говорит. Ну, очевидно, они уже вступили в окончательную половую связь. А я так подумал, что какая баба вступит со Шреком в половую связь, то там пиздец. Я уже понимаю, что там происходит, блядь, какие тяги. Это все равно, что вот баба, понимаешь, которая поживет с негром, блядь, она уже к белому не подойдет, нихуя. Коля не подойдет. Были у меня такие знакомые, говорит, дых. Ну, говорит, с вами, с этими бледными, блядь, мухоморами делать, блядь. Вот негр, говорит, это да. И говорит, я говорю, что у него хуй сель до колена, блядь. А говорит, не в этом дело. Дело, говорит, в страсти. И в количестве, блядь. Видать, негры, говорит, они такие. А этот тоже зеленый. Нанаец какой-то, блядь. Теперь мне, говорит, белых не надо. И действительно, сколько к ней не совались потом, блядь. Какой-то Басков там подлежал, блядь, там якобы тоже в принце, блядь. Он говорит, нахуй, нахуй. Кричали пьяные гости, блядь. Не дала и все, блядь. И тоже там что-нибудь поцеловать даже не дала. Короче, поехали к моему папе, блядь. Там они меня нас ждут. Серега говорит, да охуела ты что ли? Нас никто не ждет, блядь. Кому мы нахуй нужны такие зеленые? Только самому себе на болоте с нашими лягами, белыми зайчиками, блядь. Будем жить. Она говорит, не, надо, говорит, отдать долг вежливости к папы. С мамой, блядь, потому что меня давно не видели, меня давно заколдовали, в этот гроб засунули стеклянный, блядь. Я там сижу, молчу, блядь, спящая царевна, пизду. Надо поговорить вообще, в конце концов, объясниться, блядь. И кто еще заколдовал разобраться и пизды дать? О, блядь, ну это святое, пизды дать, это святое. Я, говорит, люблю давать пизды периодически кому-нибудь, говорит, блядь. Это все позволительно, блядь. Тогда поехали, говорит, блядь, сели нахуй. Ослик с собой прихватили, а с ним еще какая-то кодла увязалась, поросеточков, блядь, каких-то говорящих, блядь, или там даже мышь какие-то наружки, блядь, Пиноккио, который, блядь, как спиздит что-нибудь, у него сразу нос растет, блядь, а не пиздит, нос не растет, блядь. Потом его обрезают, ему обрезание делают, у него опять нос, нормальный нос. Потом он, блядь, спиздит, у него опять нос, блядь. Ну, это старая эта сказка-то, ну, про Буратину-то, блядь, да хуй с ними, блядь, короче. Приехали, а там, говорит, о, блядь, масло, холст, ГТГ, Репин, блядь, картина, нахуй, не ждали, блядь. Говорит, нихуя себе с таким ебалом, да куда же? Она говорит, вот я говорил тебе, говорит, блядь. Фиона, говорит, говорил я тебе, блядь, что тут нам нехуй делать, блядь, нам и пожрать тут по-человечески не дадут, блядь, нахуй. Я говорю, не говорю о нормальном людоедском, блядь, завтраке, нахуй. Говорит, какого тут хуя, что тут делать, блядь? Она говорит, не-не-не, папа, блядь, ты не прав, мама, блядь, мама просто принцесса Диана. Вот мама оказалась чистой, блядь. Но вот не понял я ее счастья, когда папа превратился в лягушонка. Она так обрадовалась. Ой, наконец-то ты мне таким больше нравишься, блядь. Это значит, она у нее уже и климакс прошел, и все нахуй. А хотя выглядела она ничего. Просто вообще никаких желаний. А может быть и наоборот. Может, у нее был какой-нибудь молоденький пазик, блядь. А папа уже своим вялым хуем мешал всему делу, блядь. Наконец папа превратился в лягушонка, думаю, ну с лягушонком тащить она же не будет, блядь. Он же холодный, блядь. Он же, блядь, пизду все отморозит, нахуй. И молочко хорошо охлаждать, блядь. Брось его в кувшин Кончик, он там и сидит. Ох, блядь, пузырики пускает, блядь. Попердывает, попукивает, отбивает чечетку, сидит нахуй там. Если еще до этого делать не дошло, блядь, подожди. Ну, короче, слово за слово, хуем по столу, блядь. Он говорит, ну не могу я, Фёна, здесь находиться, поехали на болото в пизду. Каждый кулик свое болото хвалит и правильно делает, говорит, блядь. Там и надо жить, блядь. Ну хуй нам тут среди этих людей, каких нахуй людей, блядь, блядей. Они говорят, сука, блядь, не люди, а эти, на блюде, блядь. Ну посмотри, это пизда выебывается, там такая фея нахуй. Такая солидная женщина, блядь. Явно, блядь, из аппарата президента какая-нибудь Олбрайт, блядь, нахуй. Летает, блядь, ну, симпатичная такая. Благородные седины такие фиолетовые у нее, блядь. Такая запастая, блядь, она. Такая милая, сбитая, блядь. Все прибрано, блядь. Она все время висит в воздухе, блядь. Блядь, я думаю, вот Карлсон ебать ее платить. Только, блядь, этот-то мужик, а это баба такая, причем очень-очень такая. Он говорит, блядь, у него свой интерес оказывается, нахуй. Ты понимаешь, у него сынок, блядь, Коля Башков, нахуй. Только Коля Башков очень миловидный такой, блядь, он все время улыбается, блядь, и тенор поет. А тот говорит грубо, блядь, говорит, нахуй. И рожа такая у него, блядь, явно видно злодей, блядь. Если Коля, наверное, сверху такой приятный, сам Башков, а может, внутри злодей. А этот сразу видно, что злодей. Сверху, и там тоже неприятный, блядь. Смотрю, думаю, что им нужно, блядь. Они говорят, нам эту фреону, говорит, подавай нахуй. Какую фреону, блядь? Это, блядь, газ для охлаждения холодильника, блядь. Говорит, ой, фреону, ёптать, ошибка вышла, блядь. Фреону, говорит, давайте, а нахуй она вам нужна? Я интересуюсь, блядь. А мы тоже, говорит, хотим, блядь, вступить в семью королевскую, нахуй. Я говорю, ну ёб твою мать, волшебная палочка. Ты блетаешь, как Карлсон, блядь, крылышки, нахуй, пизда. Эльф, ёб твою мать. И чё тебе всё не имётся, блядь? Живи ты нормально, блядь. Она говорит, нет, говорит, блядь, людоеды долго жить не может, долго и счастливо, блядь. Нахуй ей нужен этот зелёный хуй. Она говорит, ну насчёт хуя прошу не оскорблять, блядь. Вы не видели, так молчите, блядь. Я волшебница, я всё вижу насквозь стены, блядь. Ну, может, вы не в том состоянии его видели, а я-то видела, когда надо, блядь, и как надо, я видела. Так что нехуй ему зеленый хуй оскорблять. И потом, извините, он когда залупается, он не зеленый, а совершенно другого цвета, естественно, нормального. Говорит, ладно, блядь, если как прикинулась, блядь, я сделаю тебе козью морду, я его в человека-то превращу, блядь, поймешь, что такое, блядь, хуй нахуй менять. Только время терять в рублячих пых, блядь. Понимаешь, корень драгоценный, ведь это так и есть, блядь. Это такая история, блядь. Правильно, блядь. Тут философия, нахуй, в сказках она всегда проступает наружу, блядь, корень ему драгоценный. Ну, короче, затолкали этого зеленого хуя. Говорит, блядь, не могу больше, пошли все нахуй. Говорит, блядь, уебываем. Говорит, не-не-не, хуй уебешь, блядь. Тут сейчас эликсир будем пить, нахуй, распивать в пизду. Сейчас вас будем всех превращать, блядь. Каждой твари по паре, говорит, блядь, пей, сука. Он говорит, не буду, говорит. Осел говорит, слушай, я хочу, блядь, ебануть эликсиру, потому что я чувствую, что я могу в кого-нибудь превратиться в более хорошего, блядь. Ну, более красивого такого. Он говорит, да броси вы в пизду. Короче, блядь, эта баба, блядь, эликсир приготовила, нахуй. Говорит, кто выпьет, тот, блядь, превращается, блядь, в каких-то нормальных людей или еще в кого-нибудь, блядь. А, блядь, сука, кто не выпьет, тот не виноват, нахуй, пиздец. А, говорит, надо это, говорит, пизде дать, говорит, этой Фионе-то, блядь, чтобы она превратилась в нормальную бабу-то, блядь. Хули она зеленая-зеленая, блядь. А этот своим хуем-то на нормальную эту бабу полезет, она, блядь, куда, нахуй, с лошадиным, блядь. Вот она все задумала, блядь. Ну, тоже туда же, бля, понимает, сука, привязанности, бля. Все у них не совпадение половых органов получится, бля, ты понимаешь, куда с конем-то, нахуй. Вот корешь ему драгоценный. Она, значит, это... А Шрек тоже говорит, ну-ка нахуй, ребята, блядь, надо спиздить у нее эту эликсиру, блядь. Короче, там всякие хитросплетения, пиздят они этот пизерек, блядь, эликсир. Там, блядь, счастают, там пизды всем дают, там какие-то часы превращаются в каких-то, блядь, сюрчиков людей, блядь, потом падают нахуй, там все, блядь, это летает крылышками, машет, блядь. Чайка, ебать, ее колотить, блядь, в своем сиреневом платье, блядь, пизданули они эликсиру, блядь, а он не сразу действует, сука. Он действует в течение, значит, там, двух недель, потом надо, говорит, еще и поцеловать любимого человека в это время в полночь, только, блядь, смотри-ка, ну, естественно, блядь, часы остановились в полночь, Коля, блядь, от поцелуя, блядь. Шрек со своими корешками, блядь, она... Ну, он от чего еще делал, потому что дошло уже до того, что его просто собирались, блядь, убрать к тебе, не матери, нахуй. Она говорит, иди, папа, это пизда летучая, блядь, мышь, нахуй. Белая, блядь. Она говорит, иди, папа, говорит, иди, говорит, и убери этого хуя, блядь. Если он сам добром не понимает, что нехуй ему тут в человеческом обществе общаться. Я говорю, нихуя себе человеческое общество, блядь. Их нравы, блядь, Коля, кореш ему драгоценный. Какие тут человеческие общества, кроме музыки, блядь, 70-х годов, хиты, блядь, понимаешь? Больше нихуя. Такие нечеловеческие мысли, блядь, и все. И кто, то фея, блядь, то хуй знает кто, перевертыш какой-то, блядь. Говорит, иди, говорит, нахуй, и замочи его в пизду. Как же мозги, блядь, папа? У него, блядь, мозги вспотели. Он говорит, я на тебя пойду. Нет, иди, сука, блядь. Приходит в кабак, там такая баба-мужик, блядь. Ну, баба, но с мужским голосом, это, видать, таким секелем, Коля, я представляю, когда она кого-нибудь ебет, это баба. О, блядь, там Сереку, блядь, нехуй делать. С усами такая, говорит, чё надо, бля? Говорю, ой, какая лесбиянка, нахуй. Все отдыхают, блядь, но это уже это лесбиянище такая, говорит. А он, говорит, там у меня, говорит, корешок есть, который сделает, что надо, говорит, уберет нахуй. И, бля, а, раз, папа крадется, блядь, с деньгами, нахуй, с мешком, блядь, пердит. И товарищ, что здесь, тут есть в темноте? Он глазками, блядь, хр-хр, есть, говорит, блядь. И голосом, блядь, Антонио Бандераса, как заебенит, блядь. Глазками сверху, говорит, а денег хватит, он говорит, как сейчас пизданет, блядь, там все разлетелось, отец обосрался, ой, блядь. Я говорю, не вас, я деньги проверяю, нахуй, пересчитал, все в карман положил, блядь, говорит, годится, блядь. Я, говорит, на него сейчас засаду организую. И кот такой в сапогах, вы сказать, рыженький такой симпатичный лисеночек, блядь, с глазками, блядь, которые вдруг как потемнеют, блядь, и у всех аж яйца начинают чесаться, блядь. Такая тоска в них, блядь. Тоже, видать, превратились, сука, я чувствую, блядь, его. Бандерас это нахуй во что-то, блядь, понимаешь? Короче, блядь, он засаду, ну хуля, блядь, начал, блядь, Шрека примахивать, тот хоть и здоровый, а этот мелкий, блядь, бегает, как сука, вертится, блядь, и вдруг сёрсткой поперхнулся, блядь, бедный ты мой, сёрсткой, и поперхнулся, поперхунский, блядь. А вот время человек говорит, блядь, ну что, замочить тебя, пидор ты гнойный. А он так глазками не на тебя посмотрел, ни слова не сказал, но в глазках было, а я и не пидор вовсе. Я вовсе хороший кот, блядь. Только меня, блядь, оклеветали, сука, куда-то заманили, что-то со мной сделали, то ли опидорасы. Короче, много тоски было в глазах. Ну, Шрек говорит, ну ладно, хули, ну что-то мне тебя мочить, мне людоеду, порядочному человеку, блядь, хули тебя мочить, блядь. Ну, живей, ёптать, прыгай на плечо, пошли нахуй, говорит, блядь. Тут у него дружок еще появился, блядь, это Антонио Бандерас, кот, блядь. А Слата, этот озвучивает, Эдди Мерфи, блядь, ну негр у них такой, знаешь? Говорливый такой, пиздадуй, блядь. Ну такой, бля, пиздит. И у них уже ревность, понимаешь, к этому, к Шреку, говорит, это мой Шрек, говорит, блядь, мой, я его давно знаю больше, чем ты, блядь. Они так перед ним выебываются, как слуги, понимаешь, как мухи на стекле, блядь, туда-сюда. Короче, говорит, Шрек, ладно, блядь, пошли пиздить, блядь, это зелье, нахуй. Если так дело пойдет дальше, блядь, то нахуй надо превращаться в пизду. Зачем ты, что ты, блядь? Он говорит, давай, осел, говорит, надо, потому что мне тоже хочется посмотреть, какой я бы был там в прошлой жизни. И еще или буду, блядь. А не бзнешь, не испугаешься, а то думаю, ты в прошлой жизни, блядь, какой-нибудь сковородой был, пизда. Не-не-не, возможно, нихуя. Ну, короче, блядь, он понимает, да, я попробую, нахуй, раз, глотнул, да нихуя не происходит, только тучами все затянуло. Шрек говорит, ну нет, нахуй, тогда я тоже, блядь, пиздану-ка я, пизданул, блядь. И как пернет Коля, блядь, аж рубаха у него поднялась на спине. И никакого толка, думаю, нихуя зелье выпускают, блядь, у них. Тетка-то, блядь, это летучая пизда, голландка, нахуй. Она говорит, как это, блядь, ну и тут наебала, блядь. А нет, говорит, прошло некоторое время и начало действовать, блядь. Папа, значит, до этого накапал дочке, блядь, в чай. Потому что, говорит, иначе, папа, выбирай нахуй. Или ты даешь дочке отравленный чай, блядь. Ну, не отравленная она, должна превратиться в человека нахуй. И выйти за моего Колю Баскова, блядь, за сына моего. Ага. Ну, папа, говорит, что делать, дал ей чайку, она, значит, выпила, там все опять, она превратилась, но все не знает, легла спать, ну, и там, значит, Шрек-то когда тоже, через какое-то время хуяк, как искры посыпались, блядь, начало действовать это зелье, блядь, короче, когда все отперделись, блядь, они превратились, ну, более-менее нормальных людей, блядь, ну, тот такой здоровый, на него сразу бабы стали бросаться, ой, какой ты милый, да какой ты хуясый, да еби нас скорее-нибудь, да ебитесь вы в рот, у меня невеста там, блядь, сидит одна, нахуй, и говорит, не знает, что делать, блядь, как, что там все происходит, ну, аж нахуй, баб всех рассолкал, побежал, блядь, это Фиона, а там, блядь, эта, сука, летучая голландка висит, как, блядь, накинула какой-то на себя плащ и висит где-то, как портьера, блядь. А, боишься меня? Говорю, да нихуя не боюсь, хуй меня тебя бояться, блядь. А вот ты видишь, какой человечек стал забавный, блядь, а? А Фиона-то просыпается. Ой, блядь, я, как заорет, я такая красивая, такая, блядь, не страшненькая, блядь. И перепугалась, нахуй обосталась. Бегает, Шрек. Чувствует, а тот говорит, Фиона, блядь, бегают по замку, никак не могут встретиться, там, пиздец, там, туда-сюда. Это, блядь, все двери закрыла, блядь, шкафчиком подперла, это, блядь, пизда. И говорит, ну, иди вот сюда к окошку, посмотри, как там твою Фиону все будут ебать, блядь, человеческим хуем. Как, блядь? А там этот Басков уже подкатывает и говорит: «Я, говорит, Шрек, у тебя голос какой-то не такой, блядь». Я не говорю про другие достоинства. И вид у тебя какой-то, блядь. Но я превратился, я выпил эликсиру, я стал вот таким вот принцем. Мама с папой тоже подвалили, говорит: «Какого хуя, блядь? Не похож он нихуя на Шрека, блядь. Тут гораздо милее, блядь». Ну, злобный голос пролезает, понимаешь, куда от злобы-то уйдешь ему. Видно, наверное, это все, блядь, отрицательные, блядь, все желания, они, блядь, все равно фиксируются, Коля. Видно, что пидор, понимаешь, блядь? Говорит: «Целуй меня скорее, говорит, блядь, и вези за 100 морей, блядь, я уже взрослый давно». Вернее, это он так говорит. Я, говорит, уже могу, потому что ты, говорит, уже тоже отколдовалась, а я вот такой вот. Давай, если мы сейчас это вот с тобой, значит, зацелуемся, блядь, все будет хорошо, блядь, славно, нахуй, мы будем, говорит, долго и счастливо. Мне, говорит, у тебя что-то, а что ты губы-то, говорит, блеск какой-то наводишь, говорит, блядь, ты чем губы-то намазал? Он говорит: «Хорошая вишневая помада». Говорит: «Ах, ты пидор». Он говорит: «Я не пидор, я просто этот самый, как он, сейчас такая мода, понимаешь, вот ухаживать за собой. Мужики такие есть, которые типа там, на Бекхима там, да, на футболист, блядь, у него все так, ножки, все выбрито, все подбрито, все подхолено, все, значит, подбурцовано, колечко в ноздри, в эти в ушки там раз, там жопка подмыта, все, то есть от него мужчины, понимаешь, не пахнет, он пахнет просто всегда хорошо, как настоящий такой вот пидор, якобы, а на самом деле он не пидор, Коля, нихуя не понял, да? Ну, он, то есть, ну, ёпта, мать, ну, ты понимаешь, да? Пидор, который жаждет мужчину получить, да? Чтобы он ему, значит, вот. А этот нет, он говорит: «Я бабу, говорит, желаю». Но сам веду себя как пидор, дабы обмануть, блядь, всех нахуй, понимаешь? Не понимаешь? Ну, это такое высокая культура, блядь, городского проживания, блядь. Мегаполисные мены такие, блядь, появились сейчас везде, блядь. Открывают они всякие изо-студии, хуюди, блядь, там, студизайны, и сидят, хорошо пахнут, не пукают, блядь, и едят нектар, блядь. Вы это прикидывайте, на самом деле пидор, блядь. Коля, короче, блядь. В это время Шрек в это окно, хуё-моё, блядь, а это опять на папу, блядь, это всё, он наступает, говорит: «Папа, говорит, блядь, ты, сука, превратился у меня во всякое говно, иди давай, блядь, делай чё-нибудь, блядь, ты и так уже, блядь, сейчас я вас всех тут похуячу, блядь». Говорит: «Нет, нет, нельзя, блядь». Короче, этот всё норовит поцеловать, лезет, тут ты ещё тут, сука, мешаешься, этот Шрек бегает, блядь, в обличье человека, говорит: «Блядь». А, его, сука, забрали вообще в тюрягу, нахуй. Посадили, блядь, с этим ослом, который лошадь, блядь, подвесили кверху ногами, и этого, и кота бедного этого тоже заморили, блядь, нахуй. Они там, блядь, а тут эти, блядь, ребята сообщения смотрят по телевизору, нахуй, ёпты, блядь, посадили Шрека, его с подельников, с подручников этих, блядь, бандерасы с Мерфи, блядь, они висят там, сука, в каком-то котловане, нахуй, те туда, блядь. Пиноккио такой, блядь, пизденыш на нитках, туда как спустился, блядь. Говорит: говорит, а по нему этот Печененко бежит живая, блядь. Ну, Печененко там такая шоколадинка, блядь. Куя-куя-куя-куя, говорит: «Давай я сейчас, блядь, спизди что-нибудь, соври, чтобы нос у тебя вырос, чтобы я добежал и наручники отстегнул, блядь, там невозможно дотянуться». Он говорит: «Не знаю, что сказать, не знаю, что сказать, я такой честный, такой честный». Он говорит: «Ну, скажи, что ты носишь женское белье, блядь». Он говорит: «Я ношу женское белье». «А нос-то нихуя не растет». «Ах ты пиздюк, ты что, говорит, серьезно носишь женское белье, блядь?» Он говорит: «Нет, нет». И тут нос расти. «Ах ты еще и этот самый экстрасенс, блядь, как его, этот, не экстрасенс, как они называются, пизда эти, которые, ну, короче, которые женское белье любят, но ты еще и этот, вот, блядь, этот, как он, травести, блядь, маленькая, блядь». «Говорит: да, да, травести, что тебе делать, нахуй?» «Ага», и нос перестал расти, говорит: «Пизди, пизди скорее, что ты не травести, блядь». Он говорит: «А не травести, блядь, нос опять растет, растет». Этот печенье надобежало, блядь, всех отстегнуло, все ебнулись куда-то, блядь, нос спаслись, побежали, говорит: «Эй, Феору, спасайся, нахуй, блядь, давай, говорит, много муки надо, много муки, куда тебе, нахуй, столько муки, не подавишься, говорит, не сварение желудка». «Говорит: не, мы сейчас большую печенину, блядь, слудим». «Говорит: у тебя знакомый пекарь есть?» «Есть», говорит, «у него все, нахуй, всю муку потаскали в пизду, такую печенину, блядь, построили». «Вот идет великан, под ним все содрогается, блядь, ну, ожил, естественно, хули, сказка, ёпта, идет печенье, как ёбнется, бля, в ров». Ну, и по нему они, значит, перебежали, а он растворился, естественно, столько муки захуярили там, наверное, потом, блядь, целый мукомольный завод, нахуй, возник. Спасают они, значит, бегут, нахуй, а тот все норовит поцеловать. Все это, блядь, она ему, блядь, и блядь, рожу уже в сраку вставила, и так, и сяк, и сама, блядь, и уже, а он все тянется, тянется, блядь, тянется, тянется. Ну, короче, эти прибегают: «Стоять, нахуй, куда, не целовать никого и не ебать, тем более, блядь, мы сейчас тут всех перевернем, переебем, блядь, весь дом. Ой, блядь, это кто ж такой-то, Шрек, в обличье человека, нахуй, а, да, блядь, а это летает, летает, говорит: я вас всех, блядей, надоели вы мне, сейчас начну колдовать, блядь, бах, бах, как из нее искры-то посыпались, нахуй, она, говорит, блядь, и говорит, я ее тебя это, блядь, Фиону эту, блядь, а папа не выдержал, он в латах был такой, блядь, железные латы, блядь, король, блядь, говорит, сука, нет, блядь, и под эту искру как ебанется, и хуяк, и на него это все падится, но от него, от этих лат так отлетело, что эта пизда сразу сгорела, нахуй, несколько капель упало, два мыльных пузыря и пиздец, вот и все достоинства, нахуй, даже куска пизды не упало, нахуй, все, разлетелось в пизду, а может, пизды-то не было, и палочка волшебная ебнулась, блядь, тут кот ее схватил, говорит, блядь, может, со мной все сделать, и доставь, нахуй, надежда. Всякий заходящий, останься Бандерасом, нахуй, хорошим, грустным котом. Тут перерусил, ну ладно, ведь хуй с ним. Короче, они все там радовались, Шрек, говорит, хули радоваться. Папа, он в лягушонка превратился, бля, а мама говорит, и хорошо. Я его таким давно не видела, таким хорошим, спокойным, беззащитным. Он говорит, ну хули, вы, говорит, теперь, конечно, меня нахуй пошлете, папа-то, говорит. И Зёбик раздувает, он говорит, нет, мы тебя будем носить в кармашке, бля, будем кормить мухами и всяким говном, блядь, то, что ты ешь и любишь, бля. Ой, да, вот это знал, такая моя участь, блядь. А молочка дадим тебе молочка, пизды тебе еще дадим, блядь. А хули делать, говорит, блядь, старый человек и такой отхуячил, говорит, а я заколдованный, блядь, оказался, нахуй. Царевна лягушка, блядь, он получился, блядь, ты понимаешь? Вот так вот, нахуй. Все там в болоте перемешалось, как в суку, блядь, в хуёвом. И вот они, блядь, сука, радуются, говорят, не, ну решать-то надо, как жить-то дальше будем? Так останемся, блядь, или туда, нахуй? И говорит, не, говорит, к людям, нахуй. В пизду, говорит, и это Фрион-то, она говорит, я, говорит, ебу. Все это дело. Здесь ни одного нормального человека, блядь, кроме мамы, может быть. И та теперь с лягушкой живет, блядь. Ну хули делать, говорит, давай возвращаться. Что, я, говорит, ну ладно, так приятно, волосики на голове растут, всякая хуйня. Говорит, да ну в пизду волосики, блядь. А, не стали они целоваться в пизду, а срок действия этого ебаного яда закончился, блядь. И чувствует, зеленеет, зеленеет, блядь. Она его хватит, она там растет, растет. Настоящее хозяйство, блядь. Вот это я понимаю, сказала она. Тоже позеленела, и они взлетели нахуй на воздух, блядь. И полетели, и вот начали жить, поживать и добра наживать. А с ними этот хуй в осла превратился. Говорит, блядь, так хотелось пожить по-человечески, блядь. Ну, я говорю, нихуя, у осла тоже я тебе задам, какая хуйня между ног валяется. Еще, может, будешь всем и лошади, блядь. Так что, говорю, живи нормально. И кот один только говорит, о, блядь, а я так, все-таки так и остался котом, нахуй, говорит, блядь. Ну, он говорит, и жили долго и счастливо, блядь. Несмотря на то, что он остался людоедом. А потому что настоящие привязки. Казалось, Коля, блядь, не надо менять. Вот ты слушаешь всегда Сюру, блядь. Пьешь один и тот же портвейн. Вот ты продолжаешь слушать Сюру и пить один и тот же портвейн. Хорошего разлива, блядь. То есть не меняй своей человеческой позы. Оставайся самим собой, кореш мой драгоценный. И тогда у тебя не будет ни изжоги, потому что твой организм знает, чего от тебя ждать. Что ты не заебенишь туда вишневого ликеру неожиданно, блядь, резко. И не будет у тебя пердеж, понимаешь ты. И сахарный диабет, дай тебе бог здоровья, кореш мой драгоценный. Живи дальше, блядь, со своей, блядь, Клавой, хорошо и счастливо. А я буду за резиной, блядь, и будем здесь встречаться и пиздеть. Как в сказке, блядь, чтоб все было неизменно и постоянно, кореш твой драгоценный, наливай в пизду. Вот так вот.

0: Да, блядь, на площадь, весь вышли, блядь, футбол посмотреть. Посмотрели, нихуя себе посмотрели, блядь. Чтоб я так смотрел, блядь. Еще, говорит, мы еще покажем, блядь. Еще, блядь, урежем несколько юношей, блядь, и девушек, нахуй. И японцам еще раз пизды дадим. Ну, я думаю, блядь, ну, сука, ну, когда уже, блядь, нас уже заебали, блядь, уже бельгийцы выебли в сраку, думаю, ну, сейчас пойдут крушить бельгийские магазины. Но ведь можно ошибиться, блядь, и с французскими перепутать. А это, блядь, уже, сука, блядь, пахнет, сука, холодной войной. Коля, холодной войной, я говорю. А кто ты думаешь, блядь? Ты думаешь, это что, так, между прочим, да, между нами, вот, ты большого ума не надо, блядь, тут и портвейну пить хорошего не надо догадаться, блядь. Чьи же это руки, блядь, потянулись к нашему юношеству, блядь? Кому выгодно это, блядь, Коля? Ты задавался вопросом, нет? Пизда. Задавайся. Иди вон нахуй на кухню и задавайся вопросом, блядь. Как задашься, приди сюда. А я задался, блядь, сука, между рюмками, нахуй. И понял, сука. Там что-то, блядь, не так, Колян, блядь. Что-то там не поделили у нас наверху наши власти, блядь. Кому-то, сука, своего начальника, блядь, кому-то чайника, блядь. Пошлют, блядь, все непросто. Вот тут вот, представь себе, Коля, вот представь. Вот нахуя показывать между матчами такую рекламу? Какой-то здоровый мудак, долбоеб, разбивает ломом машину, блядь. Тут, скажи, спроси меня, Сюра. Вот нахуя показывать рекламу, когда мудак разбивает ломом машину? Я тебе прямо отвечаю. Не знаю. Нихуя не понимаю, блядь. Ну, там же про футбол, блядь. Между футбольными матчами. Почему какой-то мудак разбивает машину? К чему это? Тебя это не озадачивает, Колян? Ты, сука, блядь, живешь обывательской жизнью, блядь. Ты не выходишь на площадь смотреть общественный футбол, сука, блядь. Такой футбол, правда, в сортире надо смотреть, блядь. И то в очко, нахуй. Блядь, борьба глистов, нахуй, сука, блядь. Это что такое, бля, великая держава, нахуй, не может набрать 11 футболистов, бля, которые, нахуй, дружно побежали бы к воротам, нахуй. Это что такое, блядь? Нанайцы, блядь, обыграли, бля, японцы захуют. А я и не сомневался, Колян. В этом, блядь, никаких сумлений, блядь. Ты, прости, я тебе хотел сказку рассказать, но у меня, блядь, распирает, сука, блядь. Я Толстой сегодня, блядь, не могу молчать, сука, все. Ну да коли, блядь, да коли. Для меня это нахуй не фокус нихуя, что мы продули, обосрались, но сколько можно, блядь. Сколько же можно говна, блядь, есть, ёпта мать. Занзибар, блядь, Калахари, Сахара, нахуй, блядь. Все, сука, выбежали, блядь. Все пиздуют, блядь. И все по мячику, сука, попадают, да как попадают, блядь. Здоровые лоси, блядь, сука, питание другая, блядь. Может, они, блядь, натренированы там, сука, в Сахаре, блядь, там жара, блядь, там яйца спекаются в смятку, нахуй. Они привыкли, а наши как вышли, о, блядь, и затихли, нахуй, все, пиздец, может быть. Хотя хуй его не знает тут, блядь, тоже это все это вилами, нахуй, кому что выгодно, блядь. Ну, конечно, Романцев там, пиздец, я снимаю себя всякой ответственности, я ухожу на пенсию, блядь, давно надо было, нахуй. Это не Спартак, блядь, нахуй, ебать, это в размерах, масштабах, блядь. Всей нашей общей родины, ёбаво получается, блядь. Вот мы все выебаны оказались, нахуй. Абсолютно точно, бля, Колян. Наливай, наливай, пиду. Мне надо сбить волну, блядь. Моего гнева, блядь. На эту хуйню всякую, блядь. Я лучше пошел, он, блядь. Как хорошо, бля. Пошел, оттянулся, позвонил мне кореш мой драгоценный, бля. Колька Караченцев, бля, Коль. Ты знаешь, отец, блядь, пизда. Ну, Колька Караченцев, бля.
1: Ну, голос такой, бля, сука, заебу.
0: Точно, у него не связки, у него, блядь, две железки, нахуй, сядь. Бля. Ну, мужик, бля, отличный, сука, бля. Вот, говорит, вот он, сука, себе напил, бля, накурил. Да нихуя, да он, сука, пашет, как лось, бля, вчера из Мурманска, говорит, блядь, Семен откормить, блядь, сука, бля. Сюра, говорит, заебался полностью. Пойдем, говорит, у нас турнир теннисный. Его, говорит, забудь, говорит, сука, блядь, эту всю ебату, бля. Вот там, говорит, мы сейчас покажем класс, бля, красоту. Я говорю, Колян, ёпте мы. Он, тёзка твой, пизда. Не тебе, я говорю, Колян, хуль ты стакан бросил, мудак, блядь. Я говорю, Коляну, хорошо, говорю, Коля, бля, говорю. Ну, тёзка твой, гордись, пизда. Артист народный, бля, всё равно любимец, блядь. В театр звался, я говорю, Коля, блядь, загружен по зарезку, нахуй. Я своему дорогому Коляну объясняю ситуацию, блядь. Все вечера, не могу я к тебе в Ленком идти, блядь, не могу, сука. Вот ситуацию пока ему не объясню, а это никогда я ему не объясню, нихуя. Потому что ему как в одну, блядь, сраку влетает, а в другую ухо влетает, нахуй, блядь. Двустволка ты, Колян, ёбаный, блядь. Тебе все не скажи, все. Куда ты нахуй за мои кальмары, блядь? Положи нахуй, блядь. Вон там селедку бери, вот за хвостик, блядь. Ну, три кальмара принеси тут, сука, сурки, блядь. А ты, блядь, сука, что нарешь, съесть, пизда. Вот так вот. Это, блядь, не под твой портфель, нахуй. Это под тонкий, сука, портфель. Вот под мой, блядь, вот. Сука, вес, да, вот так вот. А, кальмар мы сейчас наебну. О, Коля говорит, пойдем, говорит, я тебе покажу, блядь. Класс, блядь, ты отдохнешь, сука, тут все, блядь. Я говорю, да, блядь, я слибал с этим футболом. Я уже нахуй не смотрю, я его слушаю, бля, из кухни, нахуй. По телевизору, бля, сука, чищу в облачку, нахуй. И смотрю, думаю, слышу, бля, так, так, еще левее, блядь, правее, пиздец. А мы сразу здесь думаю, о, точно, не хочешь смотреть, да. А хуля будет сердце рвать, блядь, свое. Сердце героя, блядь. Ты что, Коля, штука, кто же портфель будет пить потом с тобой, пизда. Я не могу, я должен беречь, беречь, сил, сил. Кто-то сказку рассказывает на ночь, блядь, пизда. Ага, ага, выпью, блядь, все, все. Искали они там какого-то слона, блядь, а слон уже давно отвалил, нахуй. А в его машине сидят еще какие-то братки, блядь, один страшнее другого. Ебалы такие, блядь. Ну, я по сравнению с ними просто Пушкин, блядь. Или, как сказать, Аполлон Бельведеров, сука, в полном ходу, блядь. Ну, короче, говорит, он, говорит, уже твой слон отъебался, блядь, всем должен тут, нахуй. Съебывайте, ребята, в пизду. Короче, какую-то квартирку сняли, блядь. Он свою Насте звонит. А там периодически телефончик такой, звук идет. Как машину показывают. Я говорю, вроде телефон звонит, блядь. Но потом выясняется, что он и звонил. Это Настя ему звонила по мобильнику-то, сука. А он в это время был далеко, не слышал нихуя. В доме или где-нибудь. А этот телефончик под торпедочку подвалился, блядь. А он ей звонить поэтому, нахуй, какую-то девушку попросил, бля. Ну, там, нашел телефонный автомат, там, почту, блядь, в каком-то этом городке ебущем, бля. Говорит, Настя, а, говорит, уехала, нахуй. Ну, она собиралась отвалить, видать, за кордон куда-то, блядь, с ним вместе новую жизнь начать, блядь. А не получилось, блядь, все из-за братвы, блядь, вот так вот, Коля, блядь. Ой, кореш ты мой драгоценный, тяжка судьба, блядь, тяжка судьба, бля, русского рэкетира, блядь. Еще молодого, блядь, да еще на окраине, бля, брошенного, побитого, бля, покоченного, сука. Но тут ребята не дремали, говорят, слушай, ёпта, блядь, ну этот наебался, а мы-то что же, у нас тоже хуя есть, пойдем девочек снимем, блядь, тёлочек, блядь. Говорит, какие тёлочки были. Одна лишь там напилась и говорит, а у меня вот магазин, говорит, мы компьютерами торгуем. Я говорю, ой, бля, у нас денег дохуя. Вот это ночью там передают они, днем там, короче, у нас накапливаются бабки, там мы сдаем, там, говорит, до хера. Говорит, пойдем возьмем бабки, ёптень. А чего вот они сидят? Вот на этой время такие мысли и приходят, блядь, в голову-то, блядь, как кого-нибудь ёбнут. Читали бы хоть газеты, бля. Чё-нибудь эдакое, бля. Хуй-то. И этот, говорит, ни в какую, Котя, говорит, блядь, у меня Настя, сука, уехала, внутри какие-то переживания у него происходят, этот там Димон лежит, блядь, еще раны поправляет. Говорит, вы меня тоже возьмите, я же не виноват. А у них периодически, из-за чего же все началось, блядь, сука? Ну кто виноват здесь, блядь? Ты тоже пидор, зачем ты стрелял, блядь? А выяснилось, а что? Он-то положил в этой, блядь, оказывается, это был опер, блядь, которого ввинтили в эту группировку, чтобы ее раскрыть, блядь, преступную, понимаешь? На Лексусе которой, которых они перестреляли-то всех, блядь, всю братву-то эту. И оперы этого грохнули, их разыскивать, там уже пиздец, на них уже висит все, блядь. То есть делать уже просто нехуя, только топиться, блядь. Вот из одного, блядь, этого бумера и этого мудака, блядь, который у них там, сука, подрезал эту, блядь, Лексус этот, все и началось из-за залупы, я бы сказал, Коля. Не лезь в залупу никогда. Это я тебе точно скажу, бля, кореш мой драгоценный. И будешь ты жив, здоров и весел по возможности и по погоде. И по портфейну. Пизданем чуть-чуть. Вот так. И продолжим. Только, значит, ну это тут тоже разобрало ее, блядь, эту Тринити, так разобрало. Говорит, я, говорит, тебя люблю, говорит, я проник, я хотел тебе давно сказать, блядь, ты избранный, блядь, я поняла, сука, блядь, Нео, блядь. Говорю, хули пиздеть, уебывать надо, ёпта, вам же говорят, уебывайте, блядь. Говорит, давай, я тебя пропускаю как женщину, блядь, еще тут чувства всякие, блядь. А нахуяк в трубку? А когда он начал, блядь, для трубку, тут агент появляется, Смит, хуяк ему трубку перебил, все нахуй, блядь, понимаешь? Ну что, говорит, блядь? Иди сюда, сука, корень драгоценный. Будем биться нахуй, блядь. В андеграунде, блядь. В метре. То есть там. На перроне, блядь. Ни одного человека, блядь. Одна бумага летает нахуй. Я говорю, ну это заброшено, наверное, какое-нибудь метро, нахуй. Поезда не ходят нихуя. Тишина мертвая, блядь. Как они начали рубиться, блядь. Опять кафель полетел, блядь, кусками. Пистолет друг друга наставили, говорит. А, говорит, там нет у тебя нихуя. А у тебя, говорит, тоже нихуя. Давай на руках, блядь. Нет, чтобы силой помериться там, блядь, на столе, блядь. Нет, давай пиздярить друг друга, блядь. Он говорит, ой, говорит, он его не одолеет. Те на корабле, значит, наблюдают всю эту хуйню. Ой, он его не одолеет. Я говорил, уебывать надо, говорит, блядь. Он же, блядь, все, рукава жует, стенки пробивает. Он охуительный агент, блядь. Тут, говорит, блядь, как дашь, блядь, ему бедному этому. Нео-то, блядь. Тот, ёпта, мать, хуяк улетел. Кровью проблевался, блядь. А у этого тела-то здесь, блядь. И все видят, у него прям кровь изъебала, кровь, говорит, он его пиздит там со страшной силой, говорит, что блядь, делать, говорит, блядь. Тот очнулся, говорит, блядь, стрепенулся, пыль стряхнул, блядь, отряхнул с наших ног всю пыль, блядь, и опять на него, как начал хуярить. Не тут-то было, блядь, агент оказался, ой, блядь, крутой, он ему очки уже разбил, блядь, как поебалу дашь, блядь. Нихуя, говорит, блядь. Короче, он его раз и на путях столкнул, нахуй, туда, в метро, блядь, на путях, сука, блядь. И говорит, ну что, сука, вот и молись нахуй теперь, пидорас, блядь. Он говорит, тот собрал последние силы, как ебанет в потолок тоннеля, они как ебнутся вниз, хуяк. Тот сальто-мортале на перрон, хуяк. А тут и поезд подоспел, блядь. Коля, кажется, хоть поезда нахуй. Поезд подоспел, хуяк этого переехал, думаю. О, блядь, и останавливается. Дверь открывается, выходит агент. Вот те и переехали, блядь. Думаю, ну это уже, блядь, вообще немыслимое дело. Через пол прошел, блядь. Пол прошел, прошиб нахуй, выходит, блядь. Осторожно, двери закрывают. Хуяк выходит, блядь, агент. Ну, ёпта. Тот уж тот понял, блядь. Надо уёбывать. Вот сколько надо было пережить, Коля. Вот тебе говорят, Коля, уёбывай. А ты не слушай, блядь. Уёбывай, говорит, мудак. Не слушай, блядь. Поебалу получил. Все нахуй, блядь, яйца отбили, все отбили, печенки, почку, печень, блядь, жизнью рисковал, блядь, ебало все разбитое, блядь, но не слушать нихуя. Что за упорство такое? Что за любознательность такая в нашем народе проживает, блядь, а? Ну тут уже сам понял, что надо уебывать, иначе пиздец. Ну и как ломанется, блядь, на улицу, и сразу народу, да хуя народ, откуда взялся нахуй, тишина была, блядь. Какой-то мудак стоит, ебалом торгует, а он телефон, хуяк. Ой, караул, спиздили мобильник. Да идите вы нахуй, их в унитаз вон бросают. Сплошь и рядом. Я говорю, что ты орешься, бля, мобильник у него спиздили. Ну там телефонная книга, записи, бля, иди ты нахуй, бля, сегодня записи, бля. Тот сразу бежит со старшей силой. Газманов, говорит, блядь, это я, Тин, ёпты мать. Давай, выручай, куда бежать-то нахуй? Он говорит, а там, говорит, блядь, в отеле там, блядь, поющие сердца, блядь, или как он там нахуй называется, блядь. 33-й комнаты по пожарной лестнице, нахуй, налево там забежишь, блядь, пиздец, нахуй. Тот бежит, глаза вытаращил, по пожарной лестнице, агенты в него стреляют, не попадают, конечно, нихуя, ну куда деваться, не, стрелять не уметь, нихуя. Вот стенку пробить головой, пожалуйста, руками, нахуй, разорвать рубаху на груди, блядь. А так нихуя, блядь, не попадают, нихуя, блядь. Сука, короче, блядь, он раз, блядь, сука, в 33-й номер, а там уже агент Смит стоит, хоть бы хуй по деревне. И спесик его, хуяк, о, блядь, у него взгляд такой, знаешь, говорит, ну вот тебе и на нахуй. Как же так, блядь? И все, хуяк, хуяк, хуяк, как тот по стене так и убрался, бедный наш Нео, блядь, отмучился, блядь. Лежит, скучает, глазки закрыл, блядь, все. А тело его бренное там на корабле Тринити терзает, говорит, блядь, Нео, не умирай, сука, блядь, я тебя люблю, блядь. Нео, не, говорю, куда не умирай, он говорит, готов, нахуй. Не умирай, я тебя люблю, блядь. И тут, блядь, спящая красавица Коля. Сказка Пушкина, блядь. Она его целует, бренное тело, а он там оживает, блядь. Ты веришь, нет? Ты избранный, сука, я тебя люблю. Мне, блядь, гадалка нагадала, блядь, что я буду любить человека. А раз она, значит, нагадала, значит, она права. Хотя на этот раз с Нео она обосралась. Понял, нет? Значит, не всегда она как бы права-то. Но тут она так была уверена, у меня будет любовь, а без тебя я никого любить не буду, она должна сбыться, блядь. Ну, тот лежал, говорит, ну раз сбыться, надо просыпаться, нахуй. Встал, весь обстрельный, нахуй, как решето, блядь. Насквозь дырки, нахуй. Говорит, все, встал, проснулся. Действительно, я, говорит, избранный, нахуй. Пошли все нахуй. Тут агенты набежали, блядь, давай в него палить, нахуй. Он так хуяк рукой пули все остановил. И нахуй. Они прям так в воздухе повисли. Как мухи, блядь. И попадали, нахуй. На пол. Хуяк. Ну, агенты, конечно, удивились, блядь, как же так, блядь. Ёб твою мать, сколько мощно, блядь, полез. Опять бух, нихуя. Ну, говорит, сейчас я тебя, сука, блядь. Так он взял через него насквозь, прошел. В него, как в ебенице, блядь. Избранный наш Нео. Прям в агента, нахуй. И у него под кожей желваки заходили, блядь. Какие-то пузыри. Он там ползать начал и разорвал его на части изнутри, Коля, блядь. Вот до чего дошло. Даже яиц от него не осталось, нахуй. Все улетело, нахуй. Ну, остальные перепугались, разбежались. Все. Ну, в пизду такую историю, блядь. Перебздели страшное дело. Говорит, ну, сука, избранный, блядь. Ну, куда, нахуй? Вот так вот, нахуй. Избранный, блядь. А потом, значит, идет эта хуйня, вся эта матрица капает нахуй, и голос Нео говорит, блядь. Я вам покажу, говорит, мир, говорит, без диктата и запретов. А что будет дальше, решать нам, то есть людям здесь живущим. Остальных мы всех нахуй пошлем, блядь. Кого остальных, не знаю, нихуя не понял, Коля, блядь. Но главное, что мы люди, блядь. Мы хотим жить без диктатов и запретов, как завещает наша матрица. Надел темные очки и уебенил нахуй. Прям в небо нахуй. Через небоскребы, хуёбы, блядь. Ну, Коля, ты понял, что такое матрица? А? Что говоришь? Нихуя не понял? Ну и я тоже. Наливай в пизду. Береги природу, мать твою за ногу и матрицу ее тоже, блядь.

Ну что, кореша вы мои драгоценные, настало время погрузиться в дебри рекламы. Мы, правда, и так в нее уже погружены все по самые перед...

оперирует, хуй. Не кооператор, пизда в лавке сидит, блядь, а это рисует, ёпта мать, кооп, ёпта, это значит, копирует нахуй. Ты понимаешь, Колян, какая штука-то, блядь? Арт-директор, блядь, не просто директор, а арт. Нихуй собачий, значит, арт, это у нас по рекламе директор, бля. Вот тебе весь хуй до копейки. И знаешь, как у них бухгалтер называется, Коль? Ну ты услышишь себя, ну ты молчи, бля, молчи. Аккаунт, ебать тебя всера, вот как, блядь, назвали, а? Вот американцы, сука, что дают, блядь, а? А вот знаешь, вот когда важная вот эта хуйня в рекламе, да? Самое важное, возникает вот это вот, раз, блядь, забри, обрати внимание, блядь. Вот это если грамотно сделано реклама, значит, как называется эта хуйня? Пексет, блядь. Пексет, Колян, в рот мячих пых, блядь. И вот ты говоришь, ролики, ролики, хуёлики. На роликах катаются вон пацаны, пизда. Называешься супер, блядь. Супер, нихуя. А когда вот выбирают этих артистов, всю эту хуйню, мурыжут, мурыжут, ебут им мозги, блядь, это называется кастинг. Понял, Коля? Кастинг, блядь, то есть... Ты, они на тебя посмотрят, ты им ебал свой покажешь, они тебя утверждаем. Утверждаем, блядь, вот тебе нахуй деньги, блядь, иди пиши, блядь. А самый главный вот в рекламе, слоган, блядь, понимаешь, Коля? Слоган. Что, слоган, не знаешь, что такое? Слоган это, блядь, слово заповедное в рекламе, блядь, понимаешь? Заповедное слово, чтобы прозвучало, например. Я мне так всегда хорошо, вот я когда больные дни иду, и ничего не понимаю, нихуя, и на жопу не смотрю, потому что почему? Потому что у меня все с крылышками, блядь. И слоган основной добавляется. Нахуй не надо. То есть, понимаешь, чтобы для таких долбоебов, как ты, было понятно, что с крылышками, это не нахуй, а совсем другой орган, ёптами. Ты понимаешь? Это я как бы предлагаю ввести в рекламу обязательный такой универсальный бренд, блядь. О, ебал у тебя отвесло, блядь. То-то, слова-то какие, ёптая мать. Заковыристые, блядь. Вот я предлагаю вести это универсально. К любой рекламе, нахуй. Вот смотри, вот любую поставь. Вот поставь, любую. Вот смотри, например. Нахуй, ну какая тебе нравится больше всего, блядь, а? Вот, например. Тройная защита, блядь. Или какой-нибудь прави, блядь, пантин. Понимаешь? Вот когда ты в конце добавишь, нахуй не надо, тогда наш русский человек будет знать, что пантин прави не нахуй, а на голову, блядь, понимаешь? Или, например, там, пепси-кола, блядь. Пей, мол, за три горла, блядь, нахуй не надо. То есть ты, конечно, можешь помыть, но не надо, не рекомендуется вообще, блядь. Понимаешь? Вот такая хуйня. И вот, Коля, я тебе так скажу, блядь, ведь все много ведь зависит. Они набросились на нас, блядь, как, сука, на голых медведей, ёптая мать, откуда со разных сторон, блядь. Товаров набросали, всякой хуйни, блядь. Но нужно понять, как мы живем своей жизнью, блядь, понимаешь? Мы же, они все думают, мы еще, блядь, до сих пор на деревьях сидим, нахуй, что ли, блядь. У нас же тоже свои понятия существуют. Например, слоганы, блядь, слова, сочетания, которые нас могут радовать, а которые могут... И, по-моему, какая-то одна есть такая вот, типа, руку свело, ногу оторвало, блядь, какая-то хуйня есть. Звали Киркорова, он говорит, ну, а нахуй, блядь, имидж нарушен будет, блядь, имидж, понимаешь, у него, блядь, у него же другой имидж, он Алла Пугачева вроде как ебет, у него другой имидж, понимаешь? То есть он как бы вот по этим вот... По пёздам, бля. А они, значит, по другим органам, блядь. Ну, свело и свело вроде как. Ну, хуй с ними, да? Вот, Колян. Ну, правильно. Да хули я про них, блядь. Да наливай, ёпта, блядь. Хули там говорить про это дело, блядь. Кореш ты мой, Колян. Вот ты пойми. Реклама ведь она двигатель торговли. А для чего? Чтоб ты увидел, бля, ага. А у меня этого нет. Понравилось. Дай попробую, уромящих пых. Попробовал, говно. Ну, тогда ты этой рекламе доверяешь. А если ты видишь, реклама, дай попробую, попробовал. О, замечательно. И тебе сразу все в кайф, бля. То есть реклама бывает разная, ты уже просек, да? То есть она бывает правдивой и хуевой. Она еще бывает убедительной и неубедительной, нихуя, совсем. То есть, когда ты слушаешь такую рекламу, и слышишь, сказать, да идите вы все нахуй, бля. Вот так прямо хочешь сказать, бля. Ты же нихуя не понимаешь, бля. А я-то стал кем, пизда, а? Нихуя не знаю. Креатором я стал, пизда. Да не кретином, жопа ты с русской, бля. Креатор, блядь, слово такое, пизда. Тот, который всю эту хуйню придумывает. А я-то и придумываю, ты понял, нет? И вот я, пообщавшись во всей этой хуйне, я понял, что я нихуёвый креатор, бля. А мои слоганы, Колян, стали популярны во всей России и не только, даже за ее пределами. Такой слоган, как «Любовь — это, бля, полет, сука, на стенах написано, блядь, красными буквами, блядь, зачесено, блядь, в Тушино поезжай, блядь, на бульвар Яна Райс и увидишь своими глазами, пизда. Кто не верит, блядь, для неверных, блядь, или, блядь, не стреляйте в животную особь, блядь. Или что, блядь? А про секс я сказал, блядь. Секс — это штука тонкая. Ты его руками не хватай, блядь. Ты в пердоль и застынь. Или, к примеру, блядь, еще. Ёб. Лучше уж, блядь, это вот Лолита, чем 15-летний капитан, пизда. Это тоже слоган, понимаешь?
и военную тему я раскрывал.

0: Колян, а? Не помнишь, не? А главное впердолить, а на войну мы всегда успеем, ёпты мать. Вот вся история-то, бля. Ну, в общем, не в этом дело, блядь. Но главное реклама, бля, понимаешь? Я тебе, Колян, скажу, вот ты вот одну только видишь, да? Тебе вот тут кажется, что у нас, бля, в стране, нахуй, один кариес, блядь, одни менструации, блядь, и больше нихуя. Хуй-то. Есть и другие планы, блядь. Я тебе спускаю, потому что это было запущено все охуительно советской властью, блядь. Один сыр, одна колбаса, бля, была. Одно пиво, блядь, Жигулевский, на хуй там рекламировать-то в пизду. Рекламируй, нехуй, все равно нихуя нету. А тут, блядь, дохуя. Товар, значит, идет. Вот пошла рекламность. Пошла, блядь. Например, свиньи грязи не боятся. Черкизовский мясокомбинат, блядь. Вот ты тут и вздрисни. Или вот взять, например, Колян, вечно конкурирующий два напитка, блядь. Ты понимаешь, я тебе уже про все сосело, я тебе говорил. Все сосело, блядь. Вот, ты понимаешь, ну, ты ее пил когда-нибудь, эту? Не, нихуя? Ну, ладно. Ну и не пей. Пей буратину, блядь. Вот, сука, только если нос вырастет у тебя, блядь, или хуй согнется, бля, может быть. Хуй тебя не знает, блядь. Значит, пей пивко по утрам, как обычно, бля. Вот мы с тобой как пьющие люди, бля. Вот ты в портвейне разбираешься. Замечательно, бля. Вот я тебе скажу. Вот чем отличается, например, один напиток от другого? Вот, например, если пепси-кола, да, например? Вот, например. Сравнить его с портвейном, например. Вот с каким? Вот я бы сказал, что это, ну, например, мягкий такой мускат. Мускат, понимаешь? Мускатный камень, бля. А вот Кока-Кола 3 семерки, блядь, или 13 портвейн абсолютно точно, бля, понимаешь? По резкости восприятия, блядь. Так что выбирай, понимаешь? Выбирай, но не ошибись, бля. Кому чего? Вот один, например, плодово-выгодного нажрется, блядь, а другому помягче подавай, бля. Мускатный-ка. Вот тут у нас кореш один приехал. Ой, из Испании, бля, привез мускатель. Какой угостил, блядь. Ну, правда, слабенький такой, градусов 15 в нем, конечно, блядь. По мне лучше, бля, Мадера, бля, градусов 20. Вот это я понимаю, понимаешь? Вот, а эта сосокола, она не для каждого ведь подходит, блядь. Вот, например. А пьют ее в основном дети, понимаешь? Они ее пьют, она сладенькая, вроде как. А потом, блядь, рвотные рефлексии. Не усваивается организм нихуя. Так что тут, Колян, надо подумать, блядь. Вот портвейн, он усваивается. Вот сейчас наливай по стакану, пизданем. Я тебе дальше расскажу про всю эту хуйню, блядь. Ну, Колян, ну ты сам пойми. Вот ты ждешь от меня, да, вот это вот. Все, сейчас скажу, вот это. Ну, а к чему все это? Я тут пиздил, сидел, пиздил, блядь. А, ёпты. Конечно, я завершу, блядь, это все. Каким-то образом мысленное верчение, блядь, я завершаю. И скажу тебе так, что, конечно, реклама, она бывает разная, блядь. Хуёвая, блядь, хорошая, веселая, приятная, хорошая. Вот, например, вот смотри, вот едешь ты по улице, например, да? Стоит столб, на столбе сидит чувак, вернее, он не на столбе сидит, там фанера прибита, все, он на фанере там. И говорит, вот когда я вернусь, думаю, куда закинул? Думаю, вот когда он вернется, наверное, такого натворит, наверное, либо бабе впердолит, либо еще чего. Думаю, что же такое тут? И заинтриговала меня эта вот хуйня. Думаю, что же ты делаешь, когда ты вернешься-то, бля? А потом, блядь, вижу, она каждом столбе к этой хуе, бля, бутылка прикол-то нахуй. Водка, водяра, ёпта ебать. Оказывается, Колян, когда я вернусь, я водяры пиздану. Вот в чем история-то. Или еще очень такое, блядь, веселенькое, ёпта. Вот поэтому, Колян, много познавательного. Конечно, себя без рекламы было бы скучно, блядь. Вот ты сидишь, упорился, блядь, в фильм. Уснул, нахуй, храпишь, вдруг. Хуяк тебе по голове, блядь. О, блядь, а там рекламная пауза, нахуй. Правда, это не пауза, а ебанько такое рекламное, блядь, грохот нахуй. Но в то же время, понимаешь, если бы ты не прослушал, ты бы уже стаканчик пропустил, блядь. Ты понимаешь, нет? Сколько у тебя хорошего, блядь, тебе реклама дают. Сколько познавательного, сколько режиссеров великих, блядь, в рекламе, блядь, себя нашли, блядь, осознали. Ставили фильмы, такую хуйню, блядь. Пошли в рекламу, гениально, нахуй, блядь. Гениально, блядь! Занимайся рекламой, блядь. Вот так вот, урмящих пых, блядь, Колян. Так что реклама, блядь, она действительно двигатель торговли. Только мозги нужны к этой рекламе. Ёб твою мать, тот, кто делает, блядь, иметь. Тоже посидел, скучаю, блядь. Наши футбол обосрались. Ну, зато интересные игры сейчас идут. Ёпты, такие игры, блядь, играют, да. Посмотришь, блядь, эта сука прям сердце застучит, заколочится, как будто ты сам пробежался по полю, бля. Ударился, как американцы, бля, смотри, прут, а? А у них, сука, такое небрежное отношение к нашему футболу. Они его, знаешь, как называют? Снукер, блядь. И ебическое. Я как увидел, блядь. Говорю, ах вы, блядь, все унизить норовите, сука, европейцев, блядь. А сами хуярят играют снукер. Ну-ка, снукер сними мне, блядь. орать, кричит: «Давай, пас!» Я говорю: «А, снукерсни ему, блядь, по ебалу, сука, за это. За название такое, блядь. Они, у них, видите, американский футбол. По ебалу друг друга крушат, бля. Решетками все бетонными закрылись, бля, и бегают, нахуй. Таскают на себе все эти бетонки, нахуй, бля. И друг друга по ебалу, нарывают. Он мячик схватит и побежал, а ему посраки, посраки. По голове, ногой, блядь. И нарывают еще суставы выдернуть, блядь, суставы. А это снукер. Если кто кого, конечно, по суставам ударит, у нас сразу, блядь, желтая карточка, нахуй. А если по двум суставам, то и красная, нахуй, блядь. Если все суставы не сгибаются, пиздец, выноси святые угодники, нахуй. Вот одного так вынесли, сука, а другому говорят: «То есть все, что ему в кости, бля, налетело, а? Копытом в кость, а головой еще поебалу норовит, поебалу, понимаешь, сука? Они опытные там есть всякие, блядь, бойцы». Он говорит: «Блядь, он ему хотел в яйца, тот коленкой прикрылся, он ему коленку половину снес, нахуй, и поебалу». У того выносит, ну, пиздец, зеленый, блядь, тому красную карточку, игра цветов, нахуй, пиздец. Радуга, блядь, просто радуга на стадионе, блядь, все орут, блядь, зрелище, все пиздят, этот катается, блядь, там, блядь, китайцы, там корейцы, тут нанайцы, блядь, эти, правда, выстрелили в Китае. Ну все, вот все японцы еще пойдут, подожди, блядь, там такое начнется, они весь стадион вместе с полем, нахуй, знаешь, у них выдвигается, вся пара, блядь. Хуяк, я сейчас они уедут в пизду. Прям как включить скорость и попиздовали, блядь, а зритель за ними, нахуй. У-у-у, блядь, сука, до самой Кореи проебенят под этим, блядь. Под тоннелем-то, ёпта, у них там есть тоннели, блядь, между островами-то. Вот ты смотри, Коль. Хули вот, например, ну, канал «Культура», например, вот там, там, блядь, диспуты там министр культуры разворачивает, блядь, как и про что, как дальше жить, блядь. Ну, понятно, хочется поговорить, обсудить, там, ругаться, мам, не ругаться, матом, там, еще чего-нибудь, блядь, когда и где ругаться, если ругаться, понимаешь, тоже где, понятно, блядь. А есть какие-то такие передачки, блядь, ну, там, типа, там, ну, кинцо, какой-нибудь сериальчик такой моченый пойдет, блядь, тут, сука, показали, блядь, тут вчера, сука, когда я смотрел, блядь, сука, там, дальше, там, там, «Тайна госпожи Вонг», бля, я говорю: «О, ща такую, бля, японку заебеню, или какую-нибудь Таиланд». Смотрю, Мерзиченко, ёптать, Мерзиченко, артистка, бля. Черные волосы, парик ей сделали, бля, сидит под Вонг работать, нахуй. Такой Вонг, Коля, бля, получился. А Сашка Абдулов, бля, под киллера чешет, косит по полу, говорит: «Я спокойный, бля». Встает, говорит: «Ну что, говорит, господин Пак, вот вам и Шпак, блядь, пиздец, пока, блядь, ебал открыл, говорит, блядь, сука, они в карты играют, говорит, блядь, я только эпизод посмотрел, больше не выдержал, сука, блядь, хорошо играют, молодцы, блядь, но хули как-то, блядь, не могу я долго смотреть эту хуйню, блядь, пока, значит, заебенили, блядь, кто, Сашка Абдулов, ёптать, подошел к стойке, бля, бутылку взял, сука, чувствую, мастер, блядь, так, ковырнул, нахуй, поймал, блядь, думаю, не уронил, смотри, блядь, сука, раз, ну, говорит, идите, говорит, Пак, мы свободны, блядь. Сейчас только разворачивается, у него вместо бутылки шпалер. Хуяк, хуяк, хуяк, Пак только, бля, оу. Ну, говорит, дайте ему эти деньги, говорит, семье, бля, сука. Семья получит, бля, обрадуется, нахуй, вместо Пака, бля. Такая старая история, ты понимаешь, бля. Только думаю, ну хули тут уже столько всего мафиозного в голове, понимаешь? Всех мочут, дрочат по-черному, блядь. Ну, не спрашивают, у меня тут кореша ловили, блядь, такси, сука, на Нагатинской. Бля, подошли, прям сразу поебалу, даже без разговора, бля. Не который час, нахуй, дать закурить или что-нибудь такое, блядь. Прям поебалу, блядь. Говорит, мы не ожидали нихуя, говорит, мы даже сердце не стали, бля. Давай, поебал, говорит, дали, ушли. Ёб твою, говорю, нихуя себе такой разворот событий, бля. Это надо знать все же. Подходит кто-нибудь к тебе, время узнать, это сразу поебал, хуяк. А вот в Корее, ты запомни, Колян, там же поебалу сразу 5 лет. Сразу 5 лет, бля. Там никто поебалу никому не дает, нихуя. Восток, бля, говорит, дело тонкое, бля. Тонкое, сука. У них сразу, что, поебал хоть? 6 лет, пожалуйста, бля. Казематов, нахуй. Не каких-нибудь там тюрьма, бля. Казематы, блядь, в подвал, нахуй. Сгробить. 5 лет. За 5 лет сгниешь, нахуй. Запросто, бля, представь себе, нахуй. А говорит, если ты еще при этом затянулся травой, блядь, какой-нибудь муровой. 6 лет. 6, блядь. Все, без содержания, пиздец, сиди. Вот так. И никто там, сука, бля, не... И все хоть гуляют, бля, футбол идет, а все гуляют, нахуй. Ебалами щелкают, туристы не боятся, все, бля, хоть гуляют, ебёна мать, развлекаются. Сначала, блядь, там своя жизнь идет, блядь. Все, блядь, естественно, без всякого нахуй сюжета, блядь. То есть нахуй сюжет, сказал Квентина Тарантино, посмотрев все фильмы, нахуй. Потому что он решил, а хули сюжет, блядь? Нихуя он не решает. Главное, зрелищность. Зрелищность и вот эта вот сама суть, бля, месть великая, ёпты мать. Ну за что же можно по-великому отомстить? И он, сука, придумал. Ох, блядь, ночи не сипал, но придумал, блядь. Убить беременную женщину, Коля, блядь. У тебя рука поднялась бы, нахуй? Она на полу лежит, блядь. Ну вот за что уважаю, блядь, Ума Турман. Уважаю, блядь. Он ее Квентину любит, блядь. Он ее все фильмы сует, блядь, нахуй. Она у нее везде, блядь. То брюнетка, то блондинка, то хуй знает что. Вот за что уважаю, не боится быть страшной, нахуй. Она особо не красотка, конечно, блядь. Ну, там, если ей там тени подвести, веки намазать, бля, губенки подвести, вечернее платье одеть, конечно, может, она и выглядит. Коля, но в кино, вот в этом особенно, бля, она уж такая страшненькая, бля. Ну, ебало, и все разбитое, все. Нос распокоженный, блядь. Ну, она бойчиха была, понимаешь? Не зайчиха, пизда, бойчиха. Билась нахуй насмерть, блядь. Ну, Костя Дзю, ёптая мать. Битва с негром вот сейчас будет предстоять, нахуй. Кто кого вломит, блядь. Ну и так же они, бабы-то все, они, блядь, детство нахуй не видели, блядь. Какой любви в пизду? Они с этим Биллом там ходили, блядь, мы, говорит, эти гадкие гадюки, нахуй, всех покусаем, нахуй. И вот мочили всех подряд, там заказ, нахуй. Говорит, надо этого убрать. Ну убрали, блядь. Они самые известные такие бабы, знаешь, вот, вот они профессионалки, говорит, вот сейчас едет какой-то хуй. Там даже эпизод покажет. Она сидит на крыше, говорит, она такая известная была, пизда. Спокойно, блядь, с этим, нахуй, с оптическим прицелом тот сидит, ебало развесил, блядь, в каком там Мерседесе, в Лексусе хуярит бронирован. Хуя бронированным, прошибаем все нахуй, блядь. С бабами какими-то бакрасилками, нахуй, сидит. Она, говорит, с крыши как ебанет в стойка, нахуй, да, не облокотясь даже, блядь. И похуй ей все, только брызги в сторону полетели, нахуй. Ну, профессиональные убийцы, блядь, они. Хладнокровие, блядь! И полетели мы в город Кита. У них, видишь, все не по-нашему. Не, вот, не богота, блядь, а богата, блядь. Не ки... Как ее? Кито, блядь, кито, нахуй. Понимаешь? Ну, китами там не пахнет нихуя, тоже в горах ухуй на рогах, блядь. Там, блядь, вулкан дымит в пизду такой, тоже дыхания не хватает, думаю, блядь, все же на всю какую-то высокогорье попадает, блядь. Вышли оттуда, бля, город, сука, в такой котловине, бля, все красиво, чинно. Ну так дождичка идет, блядь, я не стал, все жарко, бля, воздуху не хватает, бля. Ну там в посольство зашли, бля, закорешковались с ребятами там, бля, там. Там еще одного Николая Николаевича встретил. Все же они все такие крутые ребята, бля. Оказался, блядь, премьер-секретарио, блядь. У него написано на визитке, бля, то есть первый секретарь, почти ЦК КПСС, нахуй. Ты понимаешь, нет? А местное население, Коля, вот ты не поверишь, нет? Ну, вот такого роста примера, блядь. Ну сколько? Ну, 1.40 м, блядь, да? Мне вот прям по пупок, нахуй. Точно, они такие маленькие все, блядь. Такие вот, как их назвать-то, блядь? Индейцы, блядь. Ну, как индейцы, блядь? Ну, мелкие такие, блядь, все так и есть, блядь. И бабы такие у них, и все. Они там, значит, в обслуге, во все дела, блядь. Ну, этот... Блять, Коля, блядь, тоже их построил, сука. А у них эквадорцы, они как эти, как у нас чукчи, блядь. То есть все анекдоты у них, например, вот встречается один эквадорец, блядь, с одним колумбийцем, нахуй. Ну, якобы колумбийцы все время под этим делом, да? А заторможенные почему-то все эквадорцы, блядь. Ему говорят, ну, принесите нам вот этого, блядь. Он говорит, сейчас. И пиздец, пропал, нахуй. Через полчаса приходит, принес. Говорит, где ж ты был, блядь, все это время? Ходил, блядь. Ну тут вот номер не прошел нихуя. Коля так разошелся у нас, блядь, этот. Он говорит, так, я, сука, премьер-секретарио, нахуй. Достает, у него там ОР написано. Отдел разведки. Думаю, ебать. Он говорит, так, быстро, нахуй, мне две бутылки Бакарди, блядь. Они говорят, ой, блядь, а сколько это будет стоить-то? Они компьютер включили и стали считать, сколько порций в этой бутылке Бакарди умещается, блядь. Пока они все посчитали, мы уже одну выжрали, нахуй, блядь. Потом они начали считать дальше. Вы, говорит, считайте, считайте. Вы, главное, поставьте нам, блядь. А утром мы рассчитаемся. Ну, блядь, у нас отдел разведки гуляет круто, я тебе скажу, блядь. Так я скажу, блядь, гуляет, что утром приехали из посольства забирать. Да, жена закричала, блядь, где мой муж, блядь? Почему нет дома, блядь? А в это время, блядь, Коля ждет там нахуй доллары, нахуй, блядь, ждет просто, блядь. На глазах уземленной публики и маленьких местных индейцев, блядь. Объевшись Бакарди, блядь. Больше даже не объевшись Бакарди, а объевшись некоторого своего собственного самомнения, блядь, я бы так сказал. Я говорю, ладно, я пошел, надо немножко отдохнуть, утром спускаюсь, кофейку попил, спускаюсь, а он в той же позе сидит, блядь.
1: Тот же Бакарди стоит, те же индейцы, блядь, стоят. И Коля сидит, блядь, хуярит.
0: Во, блядь. Смотрю, тут уже подъехали товарищи вязать.
1: Ну, что ж, бывает такое. Оттяжечкам за каждому товарищу. Даже из ОР.
0: Из отдела разведки, блядь.
1: В Эквадоре, там, думаю, не особенно уж с разведкой так уж прям напряженно, я бы сказал.
0: Ну, дело в том, что там просекает экватор, нахуй.
1: Ну, что там говорить, Коля, блядь, ты налей вот чуть-чуть еще. Давай уже, нет, еще кофейку у нас с собой, чуть-чуть, давай. О, для бодрости просто. А потом перейдем к портвейну.
0: Именно к портвейну. Именно, кстати, о кокаине.
1: Вот и кореш твой, вернее, твой тёзка мой кореш, Коля-то, блядь, припиздюхал в эту Крыловскую, блядь, и говорит, чем обязан, блядь, я еду отдыхать к морю, блядь, Краснодарский край. А они на него смотрят, так, не мигая нихуя, он говорит, я по глазам сразу понял, блядь, на кокаине, блядь. Или явно обсаженные, блядь. Ну, когда человек не моргает, понимаешь, он смотрит, как ящерица, блядь. И только ебалом так метёт, всё-то ему, говорит.
0: Я смотрю, ну явно, блядь, на кокаине.
1: Не моргает вот за все время разговора, говорит. Так, у вас документы, говорит, фальшивые, блядь. Он говорит, как фальшивые, блядь? У меня и полковник вон знакомый едет в машине. Полковник, кстати, дальше пиздует, блядь. А вот это, говорит, вы, товарищ, блядь, права у вас фальшивые, документы на машину фальшивые. Пройдемте в подвал.
0: У них уже для этого подвал оборудован, нахуй.
1: А вы кто хоть есть, блядь, ни погонов, ни хуя, ни номерных блях никаких, только какой-то камуфляж. А мы, говорит, свободные, говорит, эти вот.
0: Кто-кто?
1: Свободные, в смысле, на дороге. Такие есть. Они с кистенем, блядь, еще у нас промышляли, блядь, по лесам, блядь, и весим на Руси, блядь. Ну, получается, что так. Мы народные силы, говорит, России, блядь. О, бля, какие тут силы, нахуй. В подвальщик, блядь. Ну вот, говорит, с вас 5000 рублей. Для все удовольствие, говорит. А с какого хуя? А у вас это все фальшивое. Но кореш ты мой драгоценный. У Коли, у моего, у этого, понимаешь ли, у него, блядь, какой-то брызговик отлетел, какая-то хуйня. Он взял, надел свои спортивные штаны. А малый он, я тебе скажу, здоровый. Ногу сгибает, портки лопаются, нахуй, 130 килограмм. И росту под 2 метра, блядь. Он когда вылез, смотрит, ему кто-то, блядь, руку-то сует в карман. Хотели ему, блядь, подсунуть, сука. Говорит, ну явно наркоту суют, блядь. Опа! А у него карманы защиты оказались, блядь. Оттана, блядь, я говорю, как тебе повезло, блядь. А сука, слюнули бы, хуй отбрежешься, нахуй. Карманы защиты, блядь. Так что, кто поедет в Краснодарский край? Так, во-первых, в сторону Крыловской не ездить, блядь. В сторону Павловской не ездить, блядь. А если ездить, то карманы засевать. И не останавливайся, нахуй. Пиздуйте, кто куда гораст, блядь. Так что вот такая история, блядь.
0: Как он назвался, блядь, на Дону, чтобы отличаться от Ростова Великого, блядь.
1: В нем там дохуя происходило, блядь, всего до этого. Ну, до этой, блядь, для путча, до революции великой, нахуй. Народ жил, блядь. Строил мукомольные фабрики, блядь. Одна такая была, сука. Купца Евполбипифора Кукуева, блядь. Или какого-то, сука, Распиздяева, блядь. И довольно сносно функционировало. Туда все ехали молотить, колотить, ебать, понимаешь? Ну как это? Молотят, куют, болотят, блядь, хлеба пекут, нахуй, блядь, все замечательно, сука, блядь, пока не наступила советская власть. 30-й год, нахуй. Как ебанет, говорит, пожар, блядь, говорит, на первой фабрике, блядь, мукомольной, нахуй. Памятник жертвам стоит, нахуй, 7 февраля, как сейчас помню, это было. Как вот сейчас, как помню, как манеж сгорел, нахуй. Выхожу тут, Коля, я с работы, нахуй. На машине лежат какие-то белые пятна, нахуй. Думаю, вот снежок, что ли, блядь, а это пепел, ебать, колотить, Коля. Пепел с манежа, блядь, долетел.
0: А куда дальше летел? Да хуя, блядь. Почти аж до театра кукол, блядь, имени Образцова, блядь. О, как летел пепел-то, нахуй. А уже там, на Тверской, там просто только угли одни были, блядь. Прям черные, сука, сыпались. А теперь ты представляешь, что такое извержение Везувия? О, пизда. А ты мне говорил, как это так, чтобы вулкан всех задавил, блядь? Подумай, там говна пеплом засыпали.
1: Вот манеж сгорел, это очередь пеплом не засыпало всех, нахуй.
0: А вулкан Везувий из недр, блядь, земли такое пиздануть. Ты как, ты думаешь, нахуй? Думаешь, это легко? Пизда, наливай нахуй, блядь, за пепел пизду.
1: Такой фильм был. «Пепел и алмаз», блядь. Польский, как сейчас помню, сука, блядь. Название хуёвое, но фильм был ничего. Такое расхожее название. «Пепел, алмаз», там. «Кровь и говно». Типа этого, блядь, знаешь. Ну ладно, не пизди, выпиваем, короче, блядь. Так вот, о Ростове, блядь, я тебе сейчас расскажу, блядь. Ростов папа, блядь. Почему он папа, а не мама, блядь, я тебе. И ты все поймешь у меня, кореш ты мой драгоценный. Был я в Ростове всего один раз. Прямо тебе скажу, блядь. Давно. Давно. Зачасевское время, блядь. Когда затянулась перестройка, блядь. Такой зачасевский тупик, блядь. Но нихуя солнце в бокале магазин уже был, блядь. Вернее, он еще был. Потом его не было, потом он опять был. Ты понимаешь, нет? Донские игристые, бля. Там же, сука, рай, блядь. Там черешня растет, Коля, блядь. Белая. Все, сука, слюни даже пустил. Я белую черешню, Коля. Я за белую черешню в детстве мог отца и мать продать, нахуй. За белую черешню. Потому что ее не было, нихуя не видел, блядь. А когда увидел, бля, думаю, ебать колотить. Да чего сладкая, бля? А вроде белая, блядь. А это потому что... Пидорасы, блядь! Ну, Коля, ты не обращай внимания на штуки, блядь. На штуки не обращай внимания. У меня пизда одна ремонтирует уже третий год, сука, свою квартиру. Все стучит, стучит, попердывает, блядь. Сука, ты понимаешь, нет? Мысль рвет мне на части, блядь. Ты пока налей, не горячись нихуя. Про Ростов я тебе, про Ростов, сука, про Цемлянское водохранилище, блядь. Оксай, Таганрог, красный сулин, ебать, околотить, блядь. Да не инсулин, Коля, блядь. Ты что, сука, диабетик, еще пока, слава богу, держимся, потому что портвейн хороший пьем, ёпта. Сулин, а не инсулин, ёпта мать. Сальские степи, да не сальские, пизда, ни сад там, ни хуя, там... Сало, бля, бегает, сука, в виде кабанчиков, полосатиков, блядь, и прочих этих вот, ебать, их колотить. А, Коля, сальские степи, Ворошилов оттуда на коне, ёптать, вышел сам, бля. Прямо в сальских степях так и родился, нахуй. Ну, отпускай ты, пизда, там наверху стучит, а мы все равно с тобой будем разговаривать, общаться, бля, нам никто не помещает, сука. Короче, ты знаешь, нет, Ростов-то, Дон-то, он очень молодой город. Я тебе так скажу, бля. Он где-то, лет 250 там при царствовании Анны Иоанновны, блядь, напряги, сука, мозги. Возник, блядь, как крепость, блядь. Как таможня даже, во, блядь. Чтобы всякую хуйню не возили в Россию, блядь. А там, сука, знаешь, снимок из космоса я видел тут, блядь. Я говорю, блядь, там, сука, дельта, бля. Какой там нахуй Нил, блядь. Ростов, бля, вот это дельта, бля, Тихий Дон, Шолохов со всеми хуями, пирогами, бля, поднимается из могилы. Я говорю, Миша, бля, сука, ну ты дал, он говорит, дал, говорит, блядь, я. В станице Вешенской проживал долго, бля, и там давал, бля, всем пизды, бля. Там же и писал. Тихий Дон, понят, целина, прочее, сука. Ну, конечно, хули говорить, сейчас... Гляду себе назад, бля, конечно, посмотришь, думаешь, ебать колотить, блядь. Ну что, советская власть, конечно, бля, перевернула сознание умов, блядь, во взгляде на Ростовскую область, которой Коля всего лишь 65 лет. Что ты ебал такой выморщик? Я и сам не понял нихуя. Ростову надо 250, а области 65. То есть Ростов существовал, нахуй, сам по себе, а область... Не существовал нихуя, Коля, блядь. Ну, ебал такой, выморсил, блядь. Совсем нихуя не понимаешь, да? Ну, не существовал область. Нету нихуя. Нету. Ау, ку-ку, блядь. Нету. Закрой глаза, пизда. Нету. Смотри, нету. Вот открой глаза. Есть, блядь. Вот, вот 65 лет назад ты открыл глаза. Пизда. Возникла Ростовская область. Да не, ну народ там был, но он не принадлежал к Ростовской области. Он сам по себе. Так, хуи валял, блядь. К стенке прикладал, блядь, там... Груши обивал хуями и прочие дела. Понимаешь, ну чем народ занимается? Подсолнухи выращивал, сахарную свеклу, блядь. И прочие, блядь, сельскохозяйственные продукты. Более того, там им в Орловской области, по-моему, нахуй, примыкающие более калмыки,
0: Да напиздил, не в области пизда, не в Орле. Да не в городе Орле в пизду, а в Орловском районе данной области Ростова. Пизда на Дону. Почему называть на Дону? Потому что здесь еще один Ростов. Ростов великий, блядь. Но это не значит, что Ростов на Дону не великий. Нихуя подобного. Просто тот более русский и давно организован товарищами, блядь, которые туда съебались. А этот организован поздними товарищами, которые съебались от рабства на юг России, блядь. Объясняю тебе. Рабство, помнишь? А Моисей своих, блядь, евреев изводил 40 лет, чтобы они рабство забыли. Ну и результат ты видишь, да? Забыли рабство-то нахуй. Теперь по всему миру распространились. И рабство, блядь, забывают нахуй просто, блядь.

0: Ну, что, кореша, мои драгоценные, вот и настал знаменательный час, когда Шура, наконец, решил ответить на ваши письма. Ой, сколько писем! Завалили вы меня с ног до головы, Зинка ворчит. Куда девать их, не знает, разгребая своими копытами. Выбрасывать, конечно, жалко, я прочитаю, это все-таки частица вашей души, где хорошее и доброе слово, Ксюри. Ну, конечно, просят опять кассеты. Ну, какие кассеты, ребят? Тут письма прочитать лень. Куда ж мне еще кассеты вам высылать? Я кассет не высылаю. У меня почта дала целая, у меня почта должна целая работать тогда. Вроде бы чих-пых. Шура ведь тоже время зря не теряет, кореша вы мои драгоценные. Где я только не был, а сколько событий-то кругом произошло. Я уже и на Кубе побывал, о чем я вам расскажу в своей кассете. У Фиделя в гостях я был, и все я только там не видал. И жарился, парился. Ну чего событий сколько, наши в футбол обосрались. Ну что, игрушку просерили, протютюкали, прозякали, как говорится. Ну, я предупреждал и говорил изначально, все мои прогнозы оправдались, чего я не говорил. Говорю, наши первую игру выиграют 2-0. Точно, 2-0. А японцев, я говорю, надо побаиваться. Они улыбаются, бонзай, бонзай, потом в пердолю, только вылезай, ёпта мать, вот и вылезли. Вот, ёпта, не слушай, Сюркин, ну хули, бля. А тренажа тоже нету, блядь, один там играет, другой сям, блядь. А стиль игры какой, ёпта, 15 минут побегал и сдох нахуй. А там надо хуярить, вот они и хуярят корейцы японцами. О, бля, ну родина, конечно, понимаю, им там легче дышать, свои болезни. Но класс есть класс. Вот бразильцы, они не обосрались. Немцы, блядь, уперлись, блядь, им бы чуть-чуть повезло. Ну тут уже класс другой, понимаешь. Хотелось, конечно, чтобы европейский футбол сиял. Но пока все, ну что делать, бля. Французы вообще выскочили нахуй, понимаешь? Вот так вот непредсказуемость, друзья мои. Кругом непредсказуемость. Коль, ты-то сидишь, блядь, молчи хоть, сука, не мешай, блядь. Письма сюда мне пододвигай и все нахуй. Молчи, так молчи, бля. Вот разгибай, то есть, не чтобы помочь, я, смотри, с потом покрылся, бля, испарин. Все не обещали, бля, и дождь, уже и хуй знает чего. Вот сколько событий, бля, кругом терроризма всякое, бля. И прочее, прочее, на все надо реагировать. Причем быстро, блядь, мобильно. Вот так вот, мобильно я бы сказал. Вот кореша умерся, поэтому, конечно, я на все письма тут и не отвечу. И не может, еще не прочитаю, кого не замечу. Ну, не обессудьте, не обессудьте меня. Я все равно вас всех люблю, помню, люблю, знаю. Спасибо вам, друзья мои, за поддержку, за добрые слова, за ласку. Спасибо, с любовью, ваш Сюра. А вот эту, блядь, Колян, сука, написал, блядь, наш великий Глинка, блядь. Вот Глин, который, знаешь, это, блядь, песня называется «О встречном реку и узнать о ком, блядь». Паровозе, нахуй, когда изобрели, блядь. Паровоз, веселиться ликует, ведь народ, веселиться ликует, весь собой, пись, пись, пись. Ну, все охуяли, понимаешь, поезд увидели, в чистом поле, блядь. Вот такая песня. Он и, блядь, не Руслан Людмил написал, блядь. Пушкин только у него время помер, блядь, вернее, его когда убили его нахуй, а он его уже спрашивал. А я, говорю, переделал, блядь. Вот. А как ты Пушкин хотел бы написать? Он говорит, а хуй его не знает, отвечал великий Пушкин, блядь. Ну ладно, я тебе сейчас про другое расскажу. Вот великий опер Иван Сусанин, блядь, вот. Он же написал, он же, блядь. И назывался она, знаешь как, до 17-го года, блядь. «Жизнь за царя», блядь. Тогда в России был монарх. Его все любили, бля, и почитали. Поэтому хули не написать оперу «Жизнь для монарха», бля, для царя. За него, за батюшку, бля. Почему и нет? Когда был такой устой, надо было и таким устоем жить, бля. Он написал, бля, и за царя, бля. И Иван Сусанин и отдал ее батюшка за царя. И ни за какого другого хуя он и не думал об этом, бля. Конечно, он думал, там у него дочка должна была жениться, блядь, и прочая свадьба, блядь. Конечно, ему хотелось присмысливать, блядь. А поляки, они совсем там охуели у себя в позе, блядь. Сидели нахуй у себя там, блядь. И почувствовали, что у нас на Москве, блядь, место вакантное освобождается, блядь. Ну, короче, какой-то там царь, не царь, безвременье, блядь. Потянуло их, блядь, на морозец, ты понимаешь, блядь, к нам, значит, блядь. А обнаглели так уже, сука, блядь, что дальше некуда, блядь. Они надели свои эти хуюшки, блядь, бурнушки, блядь. И, мол, ну, собрать так народ, что, блядь, попёрлись, блядь. Ну и хуй припёрлись, блядь. Да и потерялись там, нахуй, в Москве-то, блядь. Ходили, блядь, в кабак зашли, и их никто, нахуй, на них не смотрит, и никто нихуя, блядь. Потом, нахуй, о, блядь, мы вас тут завоевали, нахуй, мы вскрались к вам, блядь. А вы все, мы поляки, нахуй, говорит, ну и хуй с вами, что вы поляки, ну и хули. Ну и живите дальше, блядь. А потом они стали выёбываться, да так завоёбывались, Колян, блядь. Все уже народ, который потрезвее был, говорит, да ёб ты мать. Да сколько же можно терпеть такое, блядь, хуйню? Да идите вы нахуй, блядь! Заебели, как все был трезвей, руки им скрутили, нахуй, и в Кремль заперли, блядь. Вот о чем Собинин-то и спел своей арии, блядь. Мол, враги крепко заперты в Кремле. Там как начинается, блядь. Там, значит, приходит там войско, блядь. А там, значит, все говорят, блядь, тут поляки лютуют нахуй. Надо что-то делать, блядь. И войско приходит, а, как там тенор, красавец, блядь. Он говорит, не впервые русским людям гнать врага своим мечом, как завопил, блядь. Он говорит, да хули, погоним нахуй, говорит, всех разобьем в пизду, мужики там, с кольями, блядь, с рекольем нахуй. Там, блядь, а говорит, ну мы-то чё припёрлись-то, блядь? Жениться мне надо, ёптать, Иван Сусанин, блядь. Ну у тебя дочка вон, блядь, на выдане, нахуй, как её? Антонида, блядь, хуй. Он говорит, блядь, да. Ну, говорит, не до свадьбы на нихуя. В это без времени, блядь. Нивы нахуй растоптаны, блядь, сёла разорены, пизда. Русь и Ярославля в сизах. У него такая трагическая, ну, бас. Иван Сусанин, бас. А говорит, и этот тенор-то, не впервые русским как завопил, блядь, у него хуй стоит, прям весь звенит, блядь. Яйца аж звенят точно, блядь. И что ты думаешь, блядь? И Антонин говорит, батюшка, ну разрешите, ёптая мать. Он говорит, вот настанет день, говорит, врагов побьем нахуй, от разора Руси избавим в пизду. Тогда они ветру женихом будут засадим, и свадьбу справим стихами так охуярит. Вот так вот нахуй, блядь. Ну все тут, о, блядь, да хули, радость, блядь, дружнее, говорит, сейчас все сядем нахуй, как нахуюжимся, блядь. И проще, проще, блядь. Он говорит, вот когда это вот придет добрая вещь, тогда и нахуюжимся, блядь. Он говорит, как? Он говорит, да как, вы рассчитали нихуя? Тенор-то нахуй, говорит, блядь. Говорит, враги-то все нахуй заперты в Кремле в пизду. Под замок нахуй. Говорит, да ты что, блядь, не может быть. Как раз заперты нахуй, сам лично видел, блядь. Ёпты, ну тогда к свадьбе разготовиться, блядь. Ну и понеслась эта хуйня. А тут в это время поляки. У них там бал всех заебал, блядь. Рин-тан-тин-дар-тин-тин. У них эта хуйня-то, блядь. Прыгают, скачут, блядь, прям. Такие все спесивые, блядь. Мы этих смердов заебеним, блядь, нехуй там делать, они кору на деревьях едят, блядь, вот, вот. Последнее выражение моего лучшего кореша Александра Григорьевича Лукашенко, бля. Вы что думаете, говорит, мы кору едим? Хуй-то, мы уголь грызем, блядь, а зубы болят, мы черные, блядь, как у негра, блядь. Ну, мы смерды, блядь, мы русский народ, блядь. Мы соберемся, хуй ты победишь нас, когда нахуй, блядь. И все это в опере, заметь, блядь, все в опере происходит, блядь. Ну, короче, Иван Сусанин, блядь, готовься к свадьбе, а тут приперлись эти. Веди нас нахуй, блядь, на Москве, блядь, мы должны своих выручать корешей, блядь. Вот, да пошли вы нахуй все, блядь. Не поверю нихуя, я патриот, блядь, Иван Сусанин, блядь. Ну, он же дома сидел, блядь, ну кто же выдержит, блядь, ты сам понимаешь, температура-то, блядь, минус, нахуй. Он, конечно, принял ее в самогонке, блядь, ведра три стояла, блядь. Он, конечно, спрятал, врагам не дал нихуя. Те, когда приперлись, блядь, о, мы выручать, нахуй, где Иван Сусанин, блядь, русский патриот, блядь, мы к нему, нахуй, он все знает здесь, блядь. Он говорит, нихуя не знаю, ничего не скажу, ебитесь вы в рот. А самогонки нет у тебя, нихуя, и взял все ногой, так поддал, нахуй, и она, это, и бедный, блядь, в это ведро перевернулся, нахуй, и все вытекло, нахуй, теки, нахуй, врагам только не доставайся, нихуя. Но он, блядь, чтобы уже был хороший, блядь, говорит, идите нахуй, я к свадьбе готовлюсь, я уже брагу пробую, блядь. Да, бля, разминался Иван Сусанин, пизда. Разминался брагой, блядь, пока. Потом они перегон уже устроили, блядь. Поляки как раз на это дело и попали нахуй. Ну, говорит, хули, блядь, он размятый, блядь, говорит, нихуя не поведу, блядь, пизду, пизду. Он говорит, не, пошли, пошли, блядь, золото предлагают нахуй. Он говорит, ну, хуй, на свадьбу, может, и надо, блядь. А сам думает, да хули, куда я их поведу нахуй, блядь, заведу в пизду. О, пьяный в жопу, блядь, старик здоровый, блядь. В сраку, говорит, я их сейчас заведу, блядь. А потом втихаря автопарк под елочкой, под хуёлочку и на карачках, блядь, упал. А когда спьян-то завёл, блядь? Нихуя понять не может, блядь. Протрезвел с утра, блядь. Ёбаный рот, куда же это я попал-то, блядь? Ау, блядь! Ваня, блядь! Антонида, нихуя никого, блядь. Я вот тут он подохуел, блядь. И пожалел, что этим пиздюкам-то не дал с собой запасов-то, блядь, браги, блядь. А эти тоже, блядь, ну что, Иван Сусанин, куда ты, говорит, завел нас? Не видно, не жди нихуя. Довольно, Сусанин, ебать нам мозги, блядь. Он говорит, а я и не ебу, блядь. Я нихуя не знаю здесь, я не понимаю, нихуя погибаю. Дайте похмелиться, блядь. Они говорят, а у нас нет нихуя. Он говорит, ну вот и погибайте, нахуй, мне по пизде мешал. Я не устал, не вернусь, а он уже и так умер, нахуй. Всех-то отказала, блядь. 30 грамм надо было дать. 30 грамм самогону. Он с собой не взял и другим не дал. Колян, ты же знаешь сам, блядь. О чем говорить, блядь? А Иван Сусанин тогда не дали капли. У него сердце не выжило, пиздец. И забыл, в каком лесу находился, блядь. Тут Минин Пожарский, блядь, тоже уже, блядь, русские спасители, блядь. Собрали, говорит, все, блядь, золо набрали, народ все. Свою отдал, нахуй. Пошли, порты с себя снял. На войско, блядь, чтоб пошли полякам пиздюлей навалять. Нехуй в наши, блядь, Палестины лезть, блядь. Надо же все измерять, Колян, блядь, температуру, блядь. В Кракове одно, нахуй, а в Москве другое, Подмосковье, блядь. Ёпты мать. Куда ты нахуй, ты хуй отморозишь себе, блядь, 100 раз, блядь? Куда ты лезешь, вот спросить тебя, блядь, а? Ебать тебя смерда пердящего, блядь. Неотопляемость какая, блядь, зимой тут дуба, да. Куда ты лезешь, нахуй, блядь? Малым там в Польше, в его кракове, в сракове, блядь, сидят, а? Вот, блядь, неуёмность какая. И ты ведь заметь, Колян, что после этого хуй всему истории научила, блядь? Юлиус Фучик, блядь, великий антифашист, сказал: люди, я любил вас, будьте бдительны, ебать вас в сраку, блядь. И хоть бы хуй по деревне, блядь. Ни одна, блядь, никакого урока не извлекла из истории, блядь. Полякам пизды наваляли. Французы, блядь, ну куда вы нахуй, блядь, там шведы, хуй. И всем пизды наваляли, блядь. И все заблудились в бездонных пространствах нахрен России, ебать, в сраку. Куда нахуй, степь, а да степь кругом. Песня так и поется, блядь, путь далек лежит, нахуй. В той степи давно уж, нахуй, дуба дал ямщик, блядь. Ямщик наш, родной, дал дуба. А если ты хуй дороги, значит, куда лезешь, блядь? Иван Сусанин и тот не вывел нихуя. В родных лесах, где грибочек собирал, нахуй. А зимой пиздец. Одни лоси, и тех нихуя не видать, блядь, сахатые все попрятались, нахуй, блядь. О, блядь, как. А в это время на Красной площади, блядь, пиздец. Ура, ура, блядь.
1: Славься, славься, ты Русь моя. Славься, великая наша земля, блядь.
0: Все, победили, нахуй. Они до них не дошли. Этих, значит, они... Наши расхуячит, тут и Минин пришел на подмогу, блядь. Это одним из визит, а хуй там человек 20, наверное, был-то, блядь. А хули, а где еще, блядь, взять народ-то, нахуй, в такой мороз, блядь, лютый, нахуй, все попрятались по берлогам, нахуй, блядь. Никого сам не себе, вообще нихуя. Минин пиздюхал аж от самого этого, блядь, Суздаля, блядь. Это я не ебать, сракуша. 5 часов на машине, а туда пешком пиздюхать 5 дней, а то и больше, нахуй, да по морозу, блядь. Да бездорожье какое, Колян. Вот так, нахуй. А когда все прошли и поляков пленных ведут, их, блядь, бросили, они сёк-сёка, блядь, хуёво, будь ещё хуёвей, блядь. Так вот, русский перевод Иван Сусанин-то дал жизнь на батьку царя, блядь. И нихуя даже не подумал, не пожалел, блядь, ни про дочку, ни про семью, а вот так вот патриот, блядь, Иван Сусанин. Так что нашего русского человека, блядь, если связан с природой, на природе хуй возьмёшь, блядь, всех победит нахуй, особенно в Церкоградский мороз, всем пизды. А ведь ты заметь, Колян, недаром аж Вольска 40 градусов, блядь. 40 мороз, 40 сюда. Плюс-минус, пиздец, нормальное состояние, блядь. Вот так вот, нахуй, от нехуй лезть, блядь.

Коля, Коля, самый драгоценный, конечно, много несправедливости творится еще в жизни. Что и говорить. Несмотря на то, что мы идем твердой поступью к светлому будущему, как всегда. Теперь уже российскому, капиталистическому будущему. Но, тем не менее, я тебе скажу. Ты знаешь, кто когда-нибудь отыщет теплый уголок, в котором тебе и хорошо, и портвейну хорошего тебе нальют опять такие три семерочки ростовского разлива. Только ты расслабишься, только ты пар почувствуешь в какой-нибудь баньке, где-нибудь в городе Брянске у корешей драгоценных. Да не у братвы, Коля, корешем драгоценных. У корешей, у спортсменов, например. Как-то у Витюшки Гончарова я сидел. Как хорошо сидел, а? Ёпты, тут узнаю. Уволен, блядь, местным товарищем. Ну, думаю, почему? За что? Оговор. Явный оговор. Зависть, Коля, зависть беспросветная. Только кому-нибудь хорошо, да еще в теплом месте, я имею в виду баню. Да еще с портвейным ростовским хорошим. Так, пожалуйста, навет. Но навет, конечно, кто-то не верит. А кто-то и верит. И ведь есть такие тоже, ты понимаешь, местные крепкие ребята, олигархи, типа какого-нибудь там, ну, не хочу вещи называть своими именами, какого-нибудь странным таким еще именем, какой-нибудь Афин Паладьевич. Понимаешь? А ведь взял и убрал кольца моего драгоценного. Силовым методом, между прочим. Такое вот силовое министерство. Ну, не знаю, хорошо ли это поступил Афин Паладьевич в этом смысле. Я не знаю. Но кореша моего драгоценного мне очень жалко. Очень жалко. Как он там был на месте, Витя Гончаров, кореш. Причем с таким опытом и партийным стажем. В партийной работе и в банном тоже. Вот чего не понимаю я. Ну, зачем же мы отказываемся от хороших старых кадров? А где мы возьмем новые-то хорошие? Они, конечно, растут, но очень медленно, кореш-то мой драгоценный. Как крокодил. Которые летают, но очень низко, Колян. Налей мне хорошего портвейну. Я хочу выпить за здоровье Витюшки Гончарова, чтобы он не горевал. А справедливость, Витя, все равно восторжествует, я в это твердо верю. Выпьем, Коля, и пошлем привет нашему другу в Брянск. Мы еще приедем, мы еще увидим небо в алмазах.

Ну, конечно, есть в этом какая-то доля наива, конечно, определенного, чтобы рыбки, блядь, там, вроде как так вот, прям вот такие умные, блядь, прям мозгов просто, да хуя и больше, блядь. Как объебать человека, блядь. Ну, ладно, какую-нибудь акулу, хуй с ней, это у них в природе, может быть, и есть. Но вот, знаешь, начинается такая идиллия, они, значит, со своей, ну, как бы женой, тоже рыбка-клоун такая, тоже красненькая, они вроде как там икорку отложили, блядь, икорочку красненькую такую. Красненькую, только собирались на хлеб намазать, ёптать, понимаешь? А её хуяк тот сберлял, блядь, понимаешь ты, нет? И саму маму-то тоже, блядь, заберляли. Он, значит, ау, ау, Клара, Клара, хуй-то. Нету Клары, блядь, только отвернулся. А он в какую-то, блядь, актинию залез, блядь, там, ну, знаешь, такие растения такие, бла-бла-бла-бла. И он в ней там живет, они там внутри там, блядь. Раз спрятался, раз ебался, высунул, раз спрятался, раз ебался, высунул. И вдруг тут какая-то, блядь, мотовила, блядь, как пролетела нахуй. И икорку всю поберляла нахуй, и жену съела. Ну, представляешь, ощущения какие, а? Хуёвые ощущения, Коля, очень хуёвые, блядь. Веришь или нет, кореш мой драгоценный, я прямо так сразу всплакнул, скажи так, блядь, столько надежд было, у них там тысячи могли этих рыбок-то быть, блядь, клоунов, а осталась одна. Одна икринка нахуй за камушек зацепилась, бля. Он говорит, ой, блядь. Но я, говорит, тебя, сынок. Как-то он разглядел, видимо, через икринку, что там сынок, блядь. С пипичечкой, все у него нормально. Блядь. Я, говорит, тебя, сынок, никому не отдам. Будь, говорит, жить со мной, блядь. Все, прижал его и давай его выхаживать, сука. Ну, через некоторое время действительно. Хуяк. И корка-то лопнула, блядь, а тут сыночек, блядь. Папа, папа, говорит, вот я тебя назову Немо. Я сначала думал, что там за капитан Немо, ёпта. Вроде подводная лодка, блядь, капитана Немо, блядь. А это мальчика так звали, вот этого клоунёнка, ёпта. Маленького. Рыбку, ёпта. Ну, рыбка называлась Клоун. Она же, блядь, и это самое, как её, сынок у него, значит, Немо, Немо его зовут. А папу как-то, блядь, тоже звали, какой-то Митрофан. Ну, как, не Митрофан, это по-нашему, не, по-ихнему какой-то, типа, ну, Мидриган какой-то. Хуй его не знает, короче, блядь. Тоже у них имена все человеческие, блядь. Ну, в общем, вот рыбка растет, значит, все, и ей в школу уже пора, блядь. Они так с папой живут вдвоем. Он больше не женился нихуя, понимаешь, там, на листке они живут на этом, блядь. Вот он говорит, папа, пора в школу, вставай, пиздец. Ну, там интересы, конечно, так закручены, но это по-человечески все. Говорит, ты что там, ёпты мать, так... Папку не будет слушать, блядь, никакой школы, сука, так смешно, блядь, все, сука, блядь. Ну, короче, еда не в школу, а там такой, сука, у них, как продленный день, нахуй. Группа, блядь, продленного дня. Этот скат электрический пиздует, блядь, а они у него на этих, на крылышках, знаешь, он, знаешь, такой, знаешь, плоский такой, блядь. Они у него на крылышках, вот так, сели, блядь, поплыли и попиздавали в школу, блядь. Он с ними, значит, катается, а папа волнуется, говорит, сынок, ты только, блядь, смотри, не уходи никуда там, смотри, блядь, туда-сюда, то попадешь в аквариум, пиздец, блядь, сука. Кому-нибудь это вот, у меня боятся они, сука. А тут как раз, блядь, они вот так вот тоже распиздяи маленькие там. Один там какой-то у них был этот, блядь, как его, бзунишка такой, блядь, розовенький, ну этот, осьминожек, блядь. Он же как бзит, он сразу чернил выбрасывает нахуй. Хуяк, блядь, чернила, хуяк, чернила, блядь. О, бля. И еще какой-то морской огурец, блядь, тоже. Прыгал нахуй. А, это папа, все. Все, говорит, а вы, говорит, вы клоун, говорит, ну расскажите что-нибудь веселенькое. Он говорит, да, блядь, ну заебали вы меня. Ну если я клоун, почему я должен сегодня веселиться, блядь? У меня тоже свои проблемы, блядь. Он мамку, блядь, закопал нахуй. Вернее, ее сберляли вместе с икоркой, блядь. Почему я должен быть веселым-то, блядь? Вот так иногда вот артистов всяких, блядь, веселых, блядь. Вот ты, говорит, артист, ну-ка прикинься, блядь. Вот и этого тоже, ну-ка прикинься, прикинься. Говорит, да я не умею прикидываться, ну вас нахуй, блядь. Вон лучше детьми занимайтесь, блядь, воспитывайте нахуй, растите пизду. Смешить тут еще мне, блядь. Короче, блядь, эти ребятня, блядь, вот эти вот паразиты, конечно, они, блядь, не слушают нихуя, вылезли куда-то, блядь, там лодочка, блядь, долбленочка, сука. Пиздует. Там ласты, блядь, смотрю, ебало какое-то выскочило, блядь. Аквалангист хуярит. Дайвингом занимается, блядь, давит. А заодно рыбешек, блядь, всяких мелких пиздит, блядь. Дары моря, блядь, понимаешь ли, сука?

блядь, не то чтобы особо секретные, но которых ты совсем нихуя не знаешь, Коля, кореш ты мой дорогой. В рот меня чих-пых со всеми пирогами и костылями, блядь, так я тебе скажу. Недаром я пришел сюда с сеточкой, блядь, да не с сеточкой, с рыболовной, пизда. С маленькой авосечкой, блядь, ростовского портвишка, блядь. Недаром я сюда пришел с этой сеточкой, блядь. Вот в ней 5 бутылочек хорошего, можно сказать, почти что цимлянского вина, блядь. Не знаешь, что такое цимлянское? Я тебе еще расскажу, корешок ты мой драгоценный. Ты приготовься потихонечку так. Это сейчас вот это вот. Серёжечку-то так чуть-чуть порубай, блинчик отложи нахуй. Не, ну не ну и Коля, не принимай все так прямо, ёпта. Не нахуй, не в лицо, блядь, пожалуйста, блинами, блядь. Положи сюда, у нас интимная сегодня вечеринка с тобой. Все-таки 8 марта прошло, блядь, 23 февраля отгремело в пизду. Выборы состоялись, блядь, никто и... не предполагал, что они будут выглядеть как-нибудь иначе. Главное, что черная сотня не прошла, Коля, кореш ты мой драгоценный, вместе с коммуняками, блядь. О, я не хочу с тобой обсуждать результат выборов. Я знаю, что ты голосовал за Хакамаду. Я знаю, ты такой у меня верный, блядь, сторонник женского голосования, блядь. То есть сперва разделись догола, а потом, значит, сование было. Так у тебя, значит, идет. Ты, блядь. Вот ты, корешок, ты мой драгоценный, блядь. Так, сука, ты наливай потихонечку. Открыл, да? Вот, молодец, сообразил, бля. Открыл. Так, налил. Пиздец. Ох, как хорошо идет, смотри. В смысле, пока в стаканчик идет еще только, бля. Вот она, смотри, не мутная нихуя. Да не рви ты на мне, бля, рубаху, Коля, блядь. Не трепещи ты, как флаг на ветру, пизда. Все будет нормально, бля, тебе, Сёрочка. Мы с тобой садимся спокойно, бля. А у меня слюна пошла, сука, блядь, как ты льёшь. Ах ты, блядь. Слюнка пошла, бля, ну ладно, сука, давай. Потихонечку под ноги пизданём, да? Сейчас, под ноги, давай, давай. Для затравочки, вот именно ростовского портвишку мы сейчас с тобой и пизданём.

Когда вас хоронили, ребята говорили, все плакали, убийцу проклиная. А я тогда один сидел.

0: Там глаза навеки я закрою.
1: От Эрмитажа и до кабинетов Мура известна всем его солидная фигура. И если есть на свете джентльмен конкретный, так это Шура по фамилии Каретный.
2: Ну, кореш ты мой золотой, в рот мячих пых. Вот тут история просто, бля, ну, современная до безобразия. Вот чего только не бывает, блядь, из-за импотенции, блядь. Это я сообразил сам, бля. Никто мне нахуй на ноги не наступал, на голову не давил, бля. Попал, ну, сука, в оперу. Не оперу, ёб твою мать, не этому оперу, бля, которому все, сука, доносы, блядь, на нас срочат. В рот ему всех пых. Опера, бля, идет на хорошем театре, бля. И меня Клавка, сука, завела, бля. Ну хули, ну, я за ней тогда ухаживал, бля, бросил нахуй, бля, с этим искусством. Но, сука, я много с этого поимел. Получил для головы. И вот что бывает, блядь, из импотенции. Ну ты вот старик, бля. Ну нахуй тебе молодая девка, бля. Ну у тебя не стоит, бля, ну в рот. Ты уже как его... Гладиатор, ёб твою мать! Гладить, блядь, только можешь, блядь! Ты гладиатор в натуре, блядь! Ну, дело на Руси, все происходит. Обставлено богато, бля, палаты. И ты знаешь, там, князь наш Владимир, бля, почти орел, бля, князь. Голубь, сокол, как раскинулся, бля, говорит. Люда, в рот мячих пых, дочечка моя единственная. Отдаю тебя за славного богатыря, бля, Руслана, бля. Хотя имя не русское, бля, явно татарское. Ну, хуй с ним. Ну, не наше это, бля. Ну, Руслан Аусов, бля, хуя. Ну, хуй там, не наши они, бля. Хуй откуда они взялись, бля. Хотя раньше назывались этим говном. Там, она не дает, бля. Ну, естественно, ты хочешь, бля, у тебя уже стоит, бля. И она не дает, бля. И все. Вот как, кому ты хочешь стрельнуть, бля. А за тебя кто-то, бля, раз, а у тебя хуй-то, знаете, и может окаменеть, нахуй. А может и в голову ударить, бля. У тебя вся кровь пошла. Кровь пошла, она может голову ударить и разорвать может. И голову разорвать может к ебене матери, бля. А у Руслана, бля, заклинило, бля, и пиздец. У него хуй так остался стоять, бля, понял? Стоит, сука, и все. Он говорит, ну все, пиздец, бля. Если я не найду, бля, и... а он без нее не может, бля. Где-то на юге, и явно, и все, его и... А, его и, бля, на Черном море, ёптема. Его и зовут Черномор, в рот мне сих пых. Горбатый, бля, бороду отрастил, бля. А нихуя, а хуй-то нет, бля, импотенция, бля. Так он, сука, летать начал, бля, силы некуда девать, бля. Аху не стоит, блядь, Чикатило, ёпта. Чикатило, тот, блядь, только народ загубил, блядь. Это дело, знаете, блядь, таких злобой, я этой, блядь, я их, сука, давил, блядь, левой, блядь, пальцем нахуй ему гладко, ну, блядь, козёл, блядь. Он мне сейчас, сука, стойку показывает в камере, блядь, козёл, в смертниках сидит, блядь, и стойку пока, какой я здоровый. Да хуй ты, мамин, блядь, козёл, блядь, в рот на всех пых, блядь. Такая хуйня. Я как, знаешь, я не люблю вот это вот, блядь, это, блядь, мужеложество, это, блядь, эту вот хуйню всякую, блядь. Ты живи здоровой жизнью, блядь. Ты живи, ты бабу захотел? Отпердоль, блядь. Поебал, удала? Извини, бля, старуха. Извини, не получилось. Ну и также, блядь, естественно, Руслан, блядь. У того вообще окаменел. И, значит, нам папа испугался, бля. Он говорит, кто пойдет, кто пойдет? Там еще три каких-то хуя, бля. Радголф, блядь, какой-то, блядь, Фарлав, Марлав, хуй знает. Имена-то тоже, блядь, ну такие не русские, блядь. Ну, блядь, и пиздец. У него хуй так остался стоять, блядь, понял? Стоит, сука, и все. Он говорит, ну все, пиздец, бля. Если я не найду, бля, и... А он без нее не может, бля. Там любовь, блядь, да грубо, бля. Вот на нее стоит, а на эту не стоит нихуя. Вот запах от нее не тот, блядь. Или чего такое, блядь? От кутюр, бля, какую-то хуйню не употреблять, бля. Вот не моется, хуй её взять, грязные бабы были, знаете какие, бля? А это была сисая. Сисая девушка, у нее и все, и грудка, бля, все в натуре. Ну она там мелькнула, бля, пару раз, ее как спиздили, блядь, она только в конце появилась, бля. Но вроде красивой должна быть, бля, я не разглядел нихуя. Ну, знаешь, раз, папа, бля, рыдает, в рот мячих пых. Кто дочь, блядь, упер какой-то каркалыга, бля, хуй. А кто, говорит, видел-то, бля? А ты видел, говорит, не, нихуя, спал пьяный в жопу, бля. А тогда гуляли до хуя. Тогда, Колян, гуляли не то, что мы, бля. Тогда гуляли, бля, там полмесяца отдай, бля. Пока всю брагу, бля, вот которую, вот, бля, деревни, бля, эти ебаные крепостные не заготовили, бля. Пока не выживут, они не успокоятся, обоссутся этой брагой, бля. Вот все какой народ, ну русские, бля, наши люди, бля. Ну наши люди пили до потери сознательности, то есть... Нахуй все, бля. Вот пока есть, пью, бля. И все, бля. Это, сука, что, горбун подгадал. Он подгадал, блядь, прилетит когда? Когда у них, блядь, дистония началась, блядь, все, пиздец. Похмелья нету. Он, сука, тоже пиздюк такой, блядь, ты знаешь, малосольный, блядь. Хотя где-то на юге живет, блядь. Где-то на юге и явно еще его... А, его, блядь, на Черном море, ёпта его. Его и зовут Черномор, в рот мне сих пых. Горбатый, блядь, бороду отрастил, блядь. А нихуя, а хуй-то нет, нет, блядь, импотенция, блядь. Так он, сука, летать начал, блядь. Силы некуда девать, блядь. А хуй не стоит, блядь, Чикатило, ёпта. Чикатило, тот, блядь, только народ загубил, блядь. Это дело, знаете, блядь, таких злобой, я, блядь, я их, сука, давил, блядь, левой, блядь, пальцем, нахуй, ему гладко, ну, блядь, козел, блядь. Он мне сейчас, сука, стойку показывает в камере, бля, козёл, смертник сидит, бля, и стойку пока, какой я здоровый. Да хуй ты, мамин, бля, козёл, бля, в рот мне чих-пых, бля. Такая хуйня. Я как, знаешь, я не люблю вот этой вот, блядь, вот это, блядь, мужеложество, это, блядь, эту вот хуйню всякую, бля. Ты живи здоровой жизнью, бля. Ты живи, ты бабу захотел? Отпердоль, бля. Поебал, удала? Извини, бля, старуха, извини, не получилось, а. Ну и также, блядь, естественно, Руслан, бля. У того вообще окаменел. И, значит, нам папа испугался, бля. Он говорит, кто пойдет, кто, бля? А там еще три каких-то хуя, бля. Радголф, блядь, какой-то, блядь, Фарлав, Марлав, хуй знает. Имена-то тоже, блядь, ну такие не русские, блядь. Ну не евреи, блядь, не арабы, блядь. Хуй откуда они взялись, бля. Ну вроде один татарин, точно, бля. Радволк какой-то, бля. Их четверо, четверо. И они, говорит, тоже бросились все на Людмилу. Но у них еще так не стояло, как у Руслана. Фарлав ты, бля, ленивый, блядь, толстый, бля, Фарлав, Фарлав. Он говорит, как бы мне объебать Руслана, бля. Ну, ему только бы на объебке проехать, бля, такой, блядь, чувак, бля. И, бля, ему, сука, повезло. Он попадает, блядь, волшебница в лесу, там тоже, бля, волшебница, блядь. И как ведь лихо закручено, в рот мяч сих пых. И эта волшебница, блядь, зовут ее хуёв, как жену президента Ельцина, Наина, бля, Наина. И это Наина, в рот мне чих-пых, и говорит, Фарлав, ну все, бля, хочешь Людмилу? Ты, мол, сил не трать, ты ложись, блядь, и спи, блядь. Как вот тебе хочется, блядь, спи, пей, ешь, блядь. Вот какая, блядь, злая баба, блядь, никому не давала, блядь. Вот поэтому такая пизда старая, блядь. Вот ты так и прожила свою жизнь, блядь, злоба, блядь. А Людка, блядь, наверное, не такая, блядь. Я чую, что по ней, по ней. Я по ней чую, она баба горячая, там, ебать, как ебать, блядь. Ой, как... Песня была хорошая, вот любить, так любить, ушибать, так ебать, горячей, чем Ромео Джульетту, бля, вот она, сука. И у них тоже, бля, такая любовь, такая, бля. Они тогда все же молодые были там, хули жили-то, бля, по 25, по 30, бля, и копыт отбросило, бля. Хули, бля, питание какая, нихуя. Даже этот, бля, Кощей, бля, не Кощей Бессмертный, бля, Черномор, он как Кощей Бессмертный, у меня ассоциируется, бля. И он, он-то, бля, у меня питание какое, бля, меды, орехи, а нихуя не стоит все равно, бля. Не стоит, бля, природа. Бля, ска, все, пиздец. Вот тебе волшебство, бля, борода, бля, да яиц, бля, и ниже. А больше нихуя. Оно все, Господь не дает, нихуя, все. Он то дает только столько, сколько тебе на по таланту, бля. Либо то, либо это, бля. Так вот, сука, летал, бля. Он летает, бля, летает. А Фарлав так ползал, бля, тоже, бля. А главное-то, чувиха, это Наина-то, бля. Она, оказывается, была любовницей. Не, она не была любовницей. Он хотел, конечно, ее сделать. Там старец такой, бля, в лесу, то есть в степи, в лесу, там пещера. И Руслан-то на него набрёл, ты понимаешь, бля? Какая история? Он на него набрёл. Говорит, старец, ёпты мы. Я говорю, Людмила, бля. Он говорит, все знаю, бля. Все, бля, знаю. У меня в книге все показано, бля. Полетела в пизду вон туда, блядь. На Черное море, бля. И, наверное, в Гагры, бля. Села, сука, пиздец. Ну куда там можно, бля? Он в Гагры, бля, все. Он, я говорю, знаю, там да, обитает этот ебаный Черномор, бля. Горбат такой, да, бля? Он говорит, я не заметил нихуя, говорю, бля, борода метнулась, бля, какая-то. Говорю, вот, вроде меня сих уволок туда, бля, там Руслан и ищи, бля. И вот Руслан-то, бля, хе-хе, Руслан, у того вообще окаменел. Тот охуел, он даже, бля, как сел на эту лошадку, бля, его аж подкинуло, бля. У него прям, он обхолку ей все обтер, бля, он ее заебал, заебал. Вперед, бля, вперед, сука, блядь. Потом, блядь, поле, бля, кто тебя усеял этими костями, блядь, а там действительно поле, бля. И голова, бля. Здорового мужика, бля. Мужик сидит, бля. Ну, я думаю, закопался, что ли, нахуй. Ну, знаешь, как это вот? Бля. Белый солнце пустыни, помнишь, бля? Чувака закопали, лысина торчит, бля. Ну, маленький, бля. А это не о, бля, молчит, сука. И здоровый, блядь, ну, как вот, домишки свой, бля, вот в деревне. И Русланка-то, бля, Он даже про копье забыл, блядь. Он хуем просто ее смолотил, блядь. У него стоит, блядь, он хуй ему так и снес, блядь. А голова сначала говорит, да в рот тебе чих пыль, да. Давай на нее дышать, блядь. А у него такое было стремление отъебать Людмилу, блядь. Все, он про все забыл. Конь там пал, блядь, на колени. Говорит, что ты, сука, спотыкаешься, бля. А он засет за лупы, держит, бля. Держит засет за лупы, бля. И прет, бля. Вот, сука, любовь. Вот это я понимаю. Вот как надо жить, бля. Сынок, бля. Там все, бля. Все, бля. Ковыли, блядь. Травы, блядь. Все полегло. Стоит Руслан, бля. И елдой, бля. И елдой по этой голове. Она еще в каске, блядь. У нее, видать, совсем он охуел. Голова-то, блядь, охуела. И, в смысле, он ей ебанул пару раз, блядь, елдой. А у нее, блядь, блядь, звон пошел, бля. В ушах все расслабилось, блядь. И она хуя говорит, о, блядь, пиздец, погибаю. Он говорит, ну и хуй с тобой, блядь. И отвалил, блядь. Тут же на коня, бля, конь так еще ковыряется, блядь, сюда вертит, бля, усвол. А куда, бля? Ну туда! На Черное море. На Черное море. Я уж не помню, как он там добирался, блядь, какими перекладными, блядь. Он все туда, бля, как ломанулся. А ся хули ты думаешь, блядь? Близко это, бля? Полгода отхуять. Полгода отхуять. Так просто не придешь, бля. Сел в электричку, бля, поехал, да? Пиздец, рюкзак у тебя спит в электричке, блядь. Сценная аппаратура, еще какую-нибудь хуйню, бля. Ну, ты не садись в электричку, бери купейный вагон. Лучше всего двухспальный, бля. Садись и езжай, бля. Хоть это, бля, в Париж или в Китай, бля. Ну, до Китая заебешься вообще ехать, бля. Там вообще пиздец, бля. Но другое дело, бля. Тут ближе немножко. И он ближе все подъезжает. Вот чует, бля, уже. Он уже чует, бля. Приближается, бля, уже все мелькает. Бля. Волны, бля, чайки, бля. Ну, еще там не скоро, бля, Черное море-то, бля. Не скоро. Оно только кажется, что близко, бля. Да? Ну, мираж, бля, мираж. Ему хочется, бля, сядь. Черное море, бля. Короче, о, бля, тропинки перекрещаются, блядь. Ратмир, ёб твою мать. Руслан говорит, Ратмир, с дороги нахуй, бля. Ратмир говорит, Руслан, бля, я тоже, бля, ищу. Мы на равных поехали, бля. Короче, они бились, блядь, с откосить какого-то он его молотнул, пизданул, бля. Ну все, пиздец, только не живут, блядь, нихуя. Все, бля. Значит так, еще один, бля, рогдай. Так что ты думаешь, бля? Ну, автор выстраивает так, блядь. Все, он всех периодически встречает, бля. Иначе неинтересно, бля, понимаешь? Ну хули там, так поехал, бля, достал, принес, бля. Хуя, бля. Вот он их. Все, периодически встречает этого. И встречает последнего, блядь. А рогдай-то, бля, хули говорит, Руслан, да в рот ты ее чих-пых эту Людмилу. Че, я хуел, что ли, блядь? Конь сдох, блядь. Сам, блядь, не срамся, блядь, полгода. Усрался я, блядь, с этой Людмилой. Что я такой мудак-то? Вот я тоже попёрся, блядь, из-за какой-то хуйни, блядь. Доехал до Казани, блядь. Там такие же татары, блядь. Нашёл себе какую-то, как её, хамса, бирюза, блядь. Ну, в общем, блядь, ёпте мать, какая красота. Детишки там, всё нормально, блядь. Вот так вот надо решать конфликты всем. Блядь, ты не мучайся своей проблемой, блядь. Отстранись, блядь. Гордыню выбрось, нахуй. Бросил, и все, бля, утихомирился. А у Руслана не гордыня, у него хуй стоит, бля, куда там нахуй, бля. Тут уж не гордыня, бля, тут тяни до полной лямки, бля. И вот, значит, блядь, у него все, ну, голова, конечно, болит полгода, бля, с настоящим, ёпти. И он, значит, бля, туда уже, бля, к людьми. И вроде, бля, какие-то сады там, блядь, райские сады появились. Все пошло. Какие-то, блядь, негры забегали, блядь, по деревьям залазили. Он говорит, у, блядь, ну тут народ. Они еще не спускались с деревьев, блядь, там такое творится, блядь. Пьянка, блядь, ну хули импотент. Черномор, блядь. И он квасит. И периодически летает, блядь. Геморрой, блядь, ебутся прям на деревьях. Другом только летят, только брызги, блядь. Он только проскочил, блядь. И в ворота как въебенится, блядь, на конюх же охуел совсем, говорит, блядь, Руслан, говорит, блядь, пиздец, меня приходит. Коню, говорит, по полгода ездить, корм хуёвый, переезжали через степи, блядь, через степи ехали, там всё посохло, блядь, и там вообще, ну, Чёрное море, воды попить, а там солёная, блядь, солёная вода, ёпт. Ну куда, конь, пиздец, сдох, бля, готов. Руслан говорит, бля, ну столько я-то ногами, бля, на стену залезать, прям на стену. А Черномор, бля, сивает, бля, у него... Ну, как телевизор, бля, такой, знаешь, бля. О, Руслан подъезжает, сейчас я тебе пиздюлей наваляю, бля. Ну, они волшебники, все такие, бля, пиздюки, бля. А там с мечом, бля, взлетает, бля. И полетел, запердел, блядь, накрыл мотор теплыми штанами, блядь, полетел, сука. Летит, блядь. Ну, не знаю, какая сила его несет, бля, гравитация, блядь. Вот импотенция, блядь, летают все, блядь, летает, блядь. Да, импотенция, гравитация, блядь, смотри, каким... А слушай, а какой был ебака, бля, вот физик, блядь, известный, на С, блядь, еврей. Бля, ебал всех, прям при жизни. Она даже ему говорит, вот, мол, тебе, ну, как его звали там, блядь. Мол, все тебе, бля. Во как уважала, бля, мужика, бля. Голова, бля, гений, бля. Гений, бля, атомную бомбу изобрел, бля. Это пиздануться можно, блядь, расщепление, бля, металлов, нахуй. Какое, бля, расщепление произвел? Так он их щипал так, сука. К его ученик приходит, бля. Тарас из дома, бля. Пожалуйста, Миша, блядь, или как тебе там? Костя, бля, Вася. Ебись, раз хочешь, бля. И никакого, бля, чтоб такого, знаешь, а чё ты меня, мол, не ебал? Он её ебал. И правильно делал. И хорошо это делал, пацан, ты понимаешь? Ну, может, рано помер, но дело не в этом. Дело в том, что потенция, бля, потенц, но не летал. Изобретал. Вот не летал, а изобретал. А это летает, бля, импотент, нахуй. Гравитация, блядь. И начали Руслан-то, блядь. А, ну, набой, блядь, набой, говорит. Ты где пиздюк, блядь, людьми-то спрятал, говорит. Хуня, бля, молчи, нахуй. И только он принялся, бля, хотел ему сказать, пошел ты нахуй, блядь, этот мудак-то, блядь. Ну, Руслан, чтобы тот услышал, блядь, а у него борода-то, блядь, ниже яиц, блядь. А Руслан, оп, блядь, говорит, стой, сука. И так вцепился, блядь. А хотя у него и латы, блядь, и все. А это поднял. Поднял, летит, пердит, блядь. Кругом аж, блядь, брызгили. Летит, сука, усирается, а потом все-таки он его заебал. А у него вся сила в бороде, блядь. И он взмолился, блядь. Ой, говорит, бля. Не могу, бля, а мелкий хули горбатый, мелкий, бля, бля, усирайся. А этот, бля, в латах, нахуй, с мечом, бля, с картиной такая есть. И он летит, главное, бля. Руслан тоже, бля, он не обосрался, бля. Он увидел, где море, бля, когда пролетали, да? Чтобы не ебнуться об асфальт, ёптай, бля, жопой, бля. Он понимает, бля, а нахуй тогда Людмила уже, пиздец. Он аж не бьет ему пол бороды, бля. Вот, ой, бля, и пошел колом, бля, тут, говорит, тормози, ёб твою мать, тормози при посадке, бля. Ну тут, конечно, тоже испугался разбиться, бля, и так по воде прохуячил, бля. Но, говорит, больше силы нету, бля, колдовство закончилось, бля. Сразу, как в натуре, выходит Людмила, сразу. Вот она выходит, как в сказке, бля. Руслан, ёб твою мать, он говорит, Людмила, ебать тебя в сраку, бля, хотя сам хотел по-разному её. Но у него как-то вот так пошло, бля. И тут же ее, ой, блядь, что творится? Ну, восток, ёпта, дело тонкое. И значит, он ее, блядь, обнимает, говорит, идет. И у него все в порядке. Потенция нормальная. Он ей еще разочек там где-то пристроил, бля. И все, я и успокоил. Полгода, не ебамся, как ты хочешь, бля. Он ее пристроил, успокоил. Людочка, бля, на ручках, бля, все. Ну, лошадку купили там какую-то хуйню, поехали на родину, бля. А в это время этот мудак-то спал-то, блядь. Ну, это, толстый, бля, Фарлав. Спал, бля. Тут, блядь, это, Наин, толк. Вставай, Фарлавушка, бля. Вот и Русланушка едет, бля. Со своей этой пиздой. Я ему сонное зелье сяду. Сонное зелье. Руслан уснул, это зелье, бля, Фарлав. Градусись, бля, базой, волчара, бля. Он ему там руки рубил, ноги поломал, там всякую хуйню. Сотворил подлость, такую гадость, бля. Хлоп, схватил ее. Она, ой, караул, бля, хуй караул, блядь. Он здоровый, как собака, бля. Схватил, блядь, на коня, бля. У него конь-то хули, блядь, стоял полгода, бля. У этого ездил, бля, сдох нахуй. А у этого все, бля, все рассчитано, бля. Раз он на коня поперек седла, бля, по сраке ей дал, бля, по голове еще, бля, коленкой. Она хуела, конечно, ну не орет, и все, княжна, ёпты. Княжна, бля. А в это время, бля, остарится, блядь. На что? Он-то в пещере, он и сидит, блядь, как противовес, блядь. Как противовес этой пизде. Вот на эту вот, на всякую эту хитрую старую пизду всегда есть хуй с винтом. И вот он есть, бля, русская пыль, ты знаешь, бля. Вот он ей винтил, бля. А он добрый старец, хотя тоже, ну, так у него проблемы. Он так, бля, живой водички, бля, мертвой водичкой разлось, бля. Руслан полил, все произошло, бля. Руслан сказал, ёб твою мать, что со мной сейчас был-то? Он говорит, ну. Уебали, черечок. Уебали, отрубили руки, ноги, бля, положили на дороге, блядь. Хорошо, ящина не оторвали, бля. Хорошо, он не расчинил, бля. Ящина ведь тоже, блядь, дорогого стоит. О, ну, Руслан, бля, бегом как пизданул. Догнал с конем, нахуй. Сверху в холку, блядь, ебать его по голове, как пизданул. Говорит, ну ладно, хуй с тобой, живи, бля. Но, сука, чтобы не ноги, блядь, в моем, бля. Чтобы не ноги, Люда, так говорит. Блядь, Русланушка, бля, в рот меня всех пых, чуть не изнасиловали, не успел. Она рада, конечно, потому что девушка целомудренная, она целомудренная. То есть целка еще осталась ее, и Руслан-то только в сраку успел. А целка осталась, она целомудренная. И вот он сюда, и он ее привозит, батя, а батя, блядь, батя, он охуел совсем, уже собрался помирать, и все нормально. И вот приезжай, говорит, вот я, говорит, привез я твою дочь. Дочь, забирай, все в порядке, говорю, все нормально. Ой, Руслан, в рот меня чих-пых. Как же я соскучился, блин. Как он сказал вот это вот, блин. Ты веришь, нет? В этом месте вся наша камера просто, блядь, рыдала, потому что все соскучились, там дочери, пацаны, блядь, в рот меня чих-пых. А я, сука, уже все, блядь, воля это, блядь, все. Это как он придет, блядь, хуило, блядь, и потащил, блядь. Жизнь. Так вот ты мне, блядь, в рот чих-пых, мой кореш, и мой любезный, скажи. Ты понимаешь, какая в этом есть... Сентенции, что ли, бля, все эти истории, бля. То есть, когда у тебя, блядь, тут маленькая, бля, головка, бля, торчит, хочешь, бля, ты можешь быть большую переплюнуть, бля, большая мешает. Если бы Руслан был, бля, импотентом, он бы хуй когда Людмилу, бля, спас.
3: Мадам месье, я знаю, вы хотите шуток. Их есть у Шуры на любое время суток. Если Шуру не смешит прокуратура, живет в законе на

0: Как бы мне хотелось...
1: В самую сраку.
2: Щука, щука, щука. Веры нету.

0: и все вроде.
1: Ой, в рот мячих пых, вот такая песенка сложилась у нас в нашем социалистическом общежитии, бля, в рот мячих пых. Бывают в жизни

нет, между глаз, а между прочим, может так и делать, блядь. Конечно, есть еще интеллигенты, вроде всех пых, которым дело таких не перенесть. Но их в пизду, а Шуру в президенты.

Вставай, страна! Готовь шары и ленты! Зови гостей и накрывай на стол!

0: Это русские народные сказки, бля. Возьми любую простую, бля. О, сука, я тебе сейчас так, колобок, бля. Вот на сих пы. О, колобок, бля, сука. Вот сидит девочка, бабушка, блядь, нихуя. Жрать нехуя, блядь. Сидят, пизду, блядь, она сушит, блядь, на солнышке, блядь. Дед хуй сосет периодически, она у него сопра. Жрать нехуя, хуя. Они хуй сосут деда, блядь. Благо, он не стоит, нихуя висит там где-то, блядь, под коленом, нахуй, блядь. Ну тот на деда и за все время хуй сосать. Да-то что-то есть, блядь, питание какая-то, блядь. Пизду говорит, бабушка, блядь. Испеки мне колобок, бля, о, сука, блядь. Не, мне главное, блядь, тебе нахуй, блядь. Мне, сука, испеки, блядь. Я молодин буду берлять, блядь, а ты будешь сидеть смотреть, блядь, блядь. Она говорит, дед, ты охуел совсем, где я тебя испеку-то, блядь? У меня, сука, муки, блядь, нихуя нету, блядь. Он говорит, да ты по совсекам там поскобли, блядь, поскреби, блядь, по пизде помети там, блядь. Ну она, ну хуй делать, блядь, пошла, блядь. Тут соседи охуительные у нее видят, блядь. Скребла, блядь, скребла, блядь, там с опилками, с говном, с каким-то, блядь. Ну, сука, вот такой шар скатала, бля. Футбольный мяч, блядь, прям. Не, и главное, сука, что это за привычка такая, блядь, берлять вот такой шар, блядь. Ну, лепёшечки сделай, блядь, блинчики. Не, нихуя, колобок, блядь. Футбольный мячик, блядь, сука, скатала, блядь. Крутой получился, блядь, там уже, сука, там, ну, хуй там не хватает сельскохозяйственных продуктов, блядь, круто, блядь, замешан колобок, блядь, получился, блядь. Она хуяк в печку, блядь. Из печки достает, блядь, а у него даже один бачок пригорел, блядь, он на одном боку так круто замет, блядь, у него тесто уж больно крутое, блядь, он пригорел так, что, сука, блядь, о, блядь, говорит, ну что, блядь, сука, блядь, они, ой, блядь, колобок, говорит, нахуй, блядь, дед говорит, дай ему сюда, я, блядь, у меня уже слюни текут, блядь, я его сберляю, блядь, говорит, да он горячий, блядь, дедушка хуи языком, ой, блядь, обзёкся, нахуй, давай его на кочко положим, блядь, пускай лежит, блядь, остывает, блядь, а мы пока, ну, то, чего, блядь, может, взремнём чуть-чуть, блядь, ну, сука, легли, взремнули, да и уснули, нахуй, блядь, колобок сидел, блядь, на этой, сука, своей, блядь, приступке, блядь, на окне, а уже ночи холодные, блядь, стал подмерзать, блядь, а эти, блядь, не спят, нахуй, блядь. Подмерзает, блядь. Так он, сука, мало того, что он крутой получился, блядь, он все и отмороженный, блядь. Отморозился по полной программе. Сидит, блядь, у него уже пальцы растут, блядь. Он уже, сука, здесь трясется, блядь. У него прям его колотит, блядь. Сейчас, что бы такое, блядь, сделать, блядь. О, какой, сука, колобок, блядь. Он говорит, какой я, блядь, колобок, я Коля Боков, нахуй, блядь, у меня и бачок, блядь, подожжённый, блядь. И расходится, сам закачивается, блядь. Он говорит, потом говорит, ёб твою мать, блядь, они же меня сберлять собирались, блядь. О, надо, блядь, делать ноги. И в это время, кореш ты мой драгоценный, кто-то пёрнул, блядь, вдруг в тиши, блядь. У нас на зоне так было, блядь. Ну-ка, дохлый, попиши. Дохлый встал, пошёл, поссал и мгновенно пописал, блядь. У этого, сука, тоже зазверепело все. Говорит, кто, блядь, сука, перу? И пописал дедушке с бабушкой. Пику достал, блядь. И деда с бабкой порешил. На мокруху посел, блядь. Отмороженный на мокрое дело, блядь. Сука, хуяк ли на кошка, блядь. И пиздец, делить сферовали я не нахуй на большую дорогу, блядь. Уйдет, блядь, аж весь прям трясется, бля. Ну кто попадет сейчас всех по речу, блядь. Он, сука, даже лысый, блядь, подстригся, блядь. Коротко, блядь. Зашел, говорит, короче, подстриги, блядь. Его коротко подстригли, нахуй, блядь. Идет, блядь, трясется, блядь, какой-то на джипе едет, блядь, мишка, блядь, на севере, нахуй, блядь. Он говорит, стой, блядь, сука, сейчас я тебе, блядь, говорит. Ты, говорит, что такое за хуй, блядь, я говорю, Коля Боков, блядь. Он говорит, да тебя сейчас нахуй, блядь, съем, я тебя сам сейчас урою, блядь, эту сука. Я сейчас такую тебе песенку спою, ты охуеешь. Я сейчас девушку порешил, бабушку порешил. Говорит, ёбаный рот, да он отморозок, блядь, пиздец с ним, блядь. Этот джип бросил, блядь, медведь, и с ракой, блядь, в лес, хуяк, блядь. Тот за джип сел, блядь, и поехал, говорю, сука, самый крутой. Пальцы прямо из джипа торчат, блядь, стебаются, блядь. А хули себя, блядь, вот такие колобки кругом одни катаются, блядь. Вот куда ни посмотришь, блядь, кругом одни, блядь, колобки нахуй, блядь. В каждом джипе по колобку, блядь, урок на сих пых, блядь, а то и по два, блядь. О, какие, сука, блядь, не дай бог ты, сука, ему, блядь, дорог не так. Блядь, он выйдет, он, блядь, аж весь трясется, блядь. У него судороги начинаются, блядь. Если у него, блядь, пекало попадется по руку, пиздец, блядь. Хорошо, он тебе в стеклышко, блядь, кнет, блядь. А если, блядь, в ребра, нахуй, блядь. И пиздец, блядь. Тут один пиздюк, я, блядь. Еду, блядь, сука, поворачивать, блядь. Блядь, вот, сука. А он решил развернуться, блядь, прямо на повороте, блядь. Я охуел, блядь, он что? А там такой сидит, блядь, какой-то, блядь. Хуё не знает, блядь, грузинский лидер, хуй знает какой группировки, блядь. Ебло такое, что, сука, блядь, его... За неделю не обсеришь, бля, он, сука. И на меня, бля, главное, бля, я дверь открываю, говорю, ну, бля, ребята, вы даете, бля, он, сука, он на меня прям, бля, машина, едь в руму. Мол, блядь, что, блядь, сиська разорвет. Я говорю, да я тебя сейчас отрихтую, на, я один был просто, бля, у него секорец сам сидел, блядь, и не надо думать с автоматом, бля, буду. Ну, ладно, бля, хуй с ним, с хлопками, блядь. Надо везде, блядь, не забывать, что ты, блядь, человек, человечек, бля, в руме, и окружают тебя такие же человечки, блядь. В общем, бля, короче, бля, там волчара, бля, бежит позорный, блядь. Он говорит, ты куда, сука, пес махнорылый травишь, блядь, стоять, блядь, и отзипом на него, блядь. Тот говорит, да тебе, сука, чего я тут своих овечек пасу, блядь, Даньку собираю, бля, в рот мясных пых, и все нормально, бля. Он говорит, теперь я, сука, твоих овечек буду пасти, блядь, Даньку собирать, блядь, я здесь это все стрелочку себя назначу, там порешу тебя, как собаку волчару позорного, блядь. Волк обосрался, блядь, крутым сыром, блядь, и бежать нахуй, блядь, вот, сука, бля, говорит. Тут, блядь, зайчишка, скок-скок-скок-скок, говорит, ну а ты-то куда, блядь, пиздуешь, блядь? Он говорит, я вот тут травку грызу, блядь, да пошел ты нахуй, блядь, я сейчас, сука, блядь, я попишу сейчас, сука, блядь, своей травкой, блядь, она у тебя сраки посыпется, блядь. Торгуй травкой, пизда, блядь, слышишь, блядь, это... Нахуй, блядь, мне травки тоже, блядь, подкурил, блядь. Будешь мне теперь травку поставлять, я тебя беру под свое крыло, блядь, в рот мясных пых, блядь, будем, сука, вместе, сейчас будем, сука, блядь, всех мочить, блядь. Сука, зона все переделим, блядь, самые главные, блядь, самые крутые, блядь, ну не бывает в природе самого, блядь, главного и самого крутого, блядь. Все в природе существует равномерно, Колян, блядь, я тебе все говорю. Равномерность, блядь, здравый смысл, блядь, это все нормально, блядь. Нахитрывать жопу, вздохуй с винтом есть, ты сам пойми, блядь. Ты же помнишь, блядь, ты Титаник уж какой был, блядь, навороченный, и то на него еврей, блядь, айсберг налетел, пизду, блядь, ему пробил все в сраку, блядь, ооо. Я тебе давно эту мысль, блядь, ты запомни, я тебе давно ее тягаю, блядь. Хотя у тебя, сука, блядь, одна извилина и там, на сраке, блядь. Но тем не менее, ты, сука, Колян, многое понимаешь, блядь, многое понимаешь. Я тебе не рассказывал тогда, блядь. Значит, короче, блядь, он самый крутой, блядь, и говорит, ну так, сука, блядь, пора мне кого-нибудь выбить просто, блядь. Я же самый крутой, блядь, и яйца у него уже, блядь, так начали уже, блядь, тянуть к низу, блядь. И, блядь, тут как тут, нахуй, предмет его обожания, блядь, лисенька, блядь, в рот носих пых, хуяк, блядь, бежит, блядь. Он говорит, стой, блядь, ты пизда, куда бежишь, блядь? Он говорит, я, блядь, по своим, блядь, сингелам, блядь. Он говорит, ну, нахуй, блядь, я самый крутой, блядь. Ну-ка, сука, мне ментяру быстро, блядь, под кустом, нахуй. Сука, быстро, блядь. Она говорит, ой, блядь, с удовольствием, блядь. Ой, колобок какой-то гладенький, блядь. Ты, наверное, такой сладенький, блядь. Баба, они, сука, ой, блядь. А колобок-то, блядь, ебло развесил, блядь. Да, я сладенький, я гладенький, блядь. Лисята ему ментяру отсоросила, блядь. Он глаз закатил, блядь. Бдительность потерял нахуй совсем, блядь. Она говорит, ой, какой у тебя сладкий, блядь, этот. Вот, сука, блядь. Ну, дай, говорит, я сука, сейчас вот в этот вот, полежу немножечко, блядь, понюхаю, блядь. Он только, ну, на, блядь. Сын с такой гордостью, блядь, лежит, блядь, колобок. Сука, я, мол, блядь, самый крутой, блядь, самый отмороженный, блядь. Она хуяк, блядь, у нее откусила нахуй, блядь. И проглотила нахуй тут же, блядь. Не знаю, да ты что, блядь, хуяла, блядь, как же я, блядь. Таким голосом, блядь, заговорил, нахуй, бежишь, куда ты, нахуй, блядь, блядь. Вся крутизна пропала, блядь. Потерял бдительность, блядь, хоть и крутой. Вот так вот, сука, блядь. Ты хоть какой бы ни был крутой, Колян, я говорю, блядь, вот, сука. Ты когда-нибудь бдительность все равно потеряешь, иначе ты усеришься, блядь. Ты либо спать не будешь, блядь, будешь, блядь, сторожить себя, блядь, ёбнешься нахуй, блядь. Поэтому не надо, блядь, вот этих крутых всяких, блядь. Все хорошо в меру, блядь. Вот так наш колобок пасил в возе. Она его доберляла спокойно, блядь. Одна корочка горела от него осталась. Ну, кто его вспомнил, блядь? Дедушки нет, бабушки нет, блядь. Кому нахуй нужен, блядь? Вот так вот. Они замочил бы дедушку с бабушки-то, блядь. Они пришли бы, блядь, колобочек, блядь, пожалели, блядь, притяли головочку, блядь, к сердцу. Глядь ему, блядь, хуиска новый пришили, блядь. Муки-то там еще бабушка поскребала по своим широким сусекам, по пиздекам, блядь. У нее там такая ширина, блядь. Еще бы там, глядишь, блядь, ему как буратине, блядь, деревянненького вставили бы, блядь, нахуй. А так пиздец.
1: Но ненависть наших грузчиков к нашим чемоданам, Коля, это, блядь, я тебе скажу, стоит, я говорю, даже некоторого патриотизма. Стоит патриотизма. Он не может мимо чемодана пройти, чтобы не ёбнуть, блядь. Или не сорвать какой-нибудь замочек, блядь. Вот не может и все. Вот он категорически не воспринимает мой чемодан, блядь. Вот так вот, блядь. Так что, Коля, так я тебе скажу. Конечно... За границей хорошо, все и говорить, но недолго. Но дома я тебе скажу. Вот у меня сейчас Мишанька тоже собирается, ведь хуй знает куда. Спроси его, ведь сам не знает, блядь. И уже чувствую боязно ему, блядь, как там, а? Чего, мол, брать с собой лапшу доширак? Я говорю, нихуя не бери, блядь, доширак. И вообще ничего не бери. Хлеба кусок возьми на первый случай и колбаски копченой. Так, чтоб пришел в номер. Ну, не захотелось тебе идти вот этот рис жрать. Порезал себе колбаски, блядь. Налил себе, блядь, воды из-под крана. Там здесь под кран нахуй пьют все. Все чистое, блядь. Экология, блядь. Выпил на сон грядущий, хлебушком заел и оттопырился. Так что, конечно, у нас из-под крана не выпьешь. У нас тогда пиздец. Козленочком точно станешь, Коль. Я тебе все время говорю, не пей, бля. Лучше выпей портвейну. А вот я тебе сейчас его достану. Вот, вот он, вот, смотри. И этикеточка, правда, размытая еще пока. Неясно вырисовывается мой образ. Но нахуй он тебе на этикетке, когда я вот перед тобой своим ебалом щелкаю, блядь. Корешь ты мой драгоценный, наливай и пей. Расслабься, Коля, я с тобой.
0: Вот потому что, Коля, если ты пизда, блядь, если у тебя не скажу, ты все попизди тебе мешалкой, блядь. Ну сколько можно, блядь? Я тебе сказал, подготовься нахуй, сядь спокойно, блядь. Я собрался с тобой сегодня посидеть, поговори, блядь, чин-чинарем, блядь. Ну что ты, блядь, ну налей, налей, налей, спокойно, не трясись ты руками-то, блядь. Вот ты меня спрашиваешь, почему такая популярность нашего языка? Как велик, могуч русский язык? И мне говорят, сюра. Как ты можешь, некоторые товарищи говорят, как ты можешь этим языком хуярить, можно сказать, прямо вот в космос? Я говорю, а что такое, штука? Это же есть свойство русского языка. Мат, это в любом языке есть. Ты пойми, Коля, отставь нахуй. Дай-ка, дай туда стакан, сука, слушай, блядь. Вот так, да. Доволен, да? Отъебись теперь. Слушай сентенцию, мысль слушай, блядь, пизда. Я получаю, блядь, обнародованные данные, сука, по интернету. Ты понял, не? Все, а, ебало, вытаращил, то-то, блядь. Влезешь куда одна срака останется, блядь, торчать, блядь. Там все лазят, блядь, там сыроют, блядь. Там, сука, ты пойми, блядь, что меня задело, блядь. Говорит, русский мат, это еще не самый, говорит, блядь, мат, ёб твою мать. Тут я, сука, прям взорделся, блядь. Я говорю, как не самый, блядь? А сколько же нашего? А вы знаете, что в интернете всего лишь навсего 146 слов мата русского, блядь? А голландского 203. Я как Коля прочитал, у меня прям вся срака даже загорелась, блядь. А ты знаешь, сука, эти англичанцы, блядь, ебанцы? У них 400, блядь. 400 слов в интернете мату? Ебёна мать, хуйня! Хуйня это, Колян! Это объёбка историческим опытом, блядь. У них компьютер давно, а у нас недавно. Они давно в интернете, сука. Блядь, понятно, что англичанцы берут другим собаки, блядь. Они норовят именно, вот именно. Они для такой объёбывательный мат. Типа, а я вас имел в том коридоре, в который вы вошли направо, а потом вышли слева, а там на вас залупа упала. Конская? Да у них даже такого слова нету, конская залупа. Они не знают, они не видели никогда. Где ты увидел англичан залупу конской? Они не знают, что такое, блядь. У них залупа слова такого нету, блядь. У них головка члена открытого. Да ебал я эту головку члена открытого. Какого? У коня. А у нас конского, блядь. Вот они так и сидят друг друга, обижают, понимаешь? Я тебя, говорит, имел один раз. А он говорит, а я тебе два. А я, говорит, тебя три. А я, говорит, тебя четыре. А один уже задыхается, не может уже бздит, блядь, не может, говорит, пернуть даже. И говорит, а я тебя, блядь, ну как дети, ёб твою мать, в детском саду, блядь, абсолютный такой, разве это мат? Это хуй знает что, ласкание нежного слуха. А я, говорит, тебя, говорит, имел, говорит, ну вот столько раз, сколько зернышек риса, блядь, в мешке, вот нахуй, в килограммовом, нахуй. Вот у нас в универсаме, блядь. Ёб твою мать. А я, говорит, тебя как два мешка таких имел, блядь. Он говорит, а я как три. А он говорит, а я как четыре, блядь, а я как пять. А я как сеть, блядь, а я как вся вселенная, а я как вся солнечная система, блядь. Ёб твою мать, да заебитесь вы с таким. Разве это мат? Это хуйня какая-то, блядь. Да еби вашу мать, да сколько же можно, блядь. Вот это и рождается русское слово, оно ведь не просто так летает. А у них там, мол, Я ебал тебя на пне, вот и справочник при мне. Да хуй тебе, в сраку, блядь. У нас ебал я весь ваш колхоз со всеми вашими правилами, тракторами неисправными нахуй и со всеми вашими лемехами, пёздами, грёбными председателем и баграми, блядь. Вот это я понимаю. Наши электрики, одному говорит, ученику своему говорит, берёшь эту пиздепроёбину, блядь. За что вышли в эту хуйню, блядь? Этой хуйней накрываешь, пиздуешь, блядь, потом перехуяриваешь, блядь, и такое напряжение возникает просто пиздец, блядь. А у них как сказать? И они говорят, что у них 4 со слов в интернете. Да обратитесь к Сюре Каретному. Он вам даст 500 слов в интернете. Уебневый пиздоголовый, блядь.
1: Ой, Коля, в общем, короче, из всей этой хуйни... Как ни странно, из всей этой хуйни, я понял одно. Да, беден наш русский язык намат. Беден. Всего 5 слов, Коля. 5, блядь. 5, которые решают все остальное, блядь. Ты налей, налей, подожди, ебал, таращись, блядь. Налей, выпьем. Вот выпьем, я тебе сейчас все объясню, блядь. А хуль ты смотришь, блядь? Вот и смотри. Слова. Хуй, пизда. Ебать, сука, блядь. Ну, назови мне еще одно слово, блядь. Вот назови, вот ты мне заебанец, назови. Какое-нибудь другое, блядь. Хуя, сам ты мудак, ёб твою мать. Мудак, это уже производное, блядь. Есть еще от того, что яйца называются мудями, блядь. Или, например, есть еще псевдоним... Псевдоним, ебать, ёб в сраку. Псевдоним хуй, например. Болт, блядь, или там елда, блядь. Или псевдоним пизды, манда. И все от одного и того же, блядь. Например, там, какие-нибудь... Пиздохуёчки, блядь, можно сказать там, или... Смехуёчки, блядь, есть очень... Всё в это дело упирается, ты понимаешь? Я тебе говорю, Колян, ёпты, вроби от сихвы. Богатство нашего языка, что мы можем из 5 слов такого нахерачить. Я тебе пример уже приводил, блядь. Это обыгрывается, значит, рождаются все эти дела, например. Я тут, когда посчитал эту книжку, блядь, это... Про это вот, блядь, Тимеш это пишет, бля, она пишет, бля. Все вот, блядь, там должны подходить друг к другу. Размеры все. Я линейку схватил, блядь, углы закруглил и прям к Зинке нахуй в пизду. Как на... Она говорит, ты что, охуел, блядь, ты что, ебнулся? Я говорю, нет такого слова в русском языке, ебнулся, блядь. Если ебнулся или ебанулся, блядь. Выбирай выражение, курва, бля, буду. Чисть язык, сука, Зинка, блядь. А все ведь поэтому, вот такая история, блядь. А Пушкин, когда писал, блядь, он не мог удержаться, чтобы Араксеева нахуй не послать, блядь, в эпиграмму. Конечно, куда же, деспот, блядь. И все, вот я говорю, Коль, вот удивляйся, не удивляйся, все выражения, все образуются от больших групп вот этих вот, блядь. Вот родилось слово из хуйства, блядь. А все от одного слова, блядь. Или, например, какого хуя? Или куда там нахуй? У нас же все со смыслом, все выражение, а все только одно слово-то. Или нахуя, нехуя. Хуем груши околачивать, знакомое выражение, блядь, все одно ведь, понимаешь? Вот я тебе говорю, вот у тех китайцев, вьетнамцев, у них там чирик-чирик, пиздик, ку-ку, блядь, они там по-своему, у них там смысл в другом. А у нас зависит от эмоциональной окраски, бля, Коля. Я тебе говорю, ты что, сука? Понимаешь, ты сразу, ага, что такое? Или, хули ты, ёпты мать, ага, или можешь сказать, ну ты пизда, или можешь сказать, ну ты пизда. Ты понимаешь, я, блядь, смысл какой? Я говорю, ну наливай, пизда! Это значит доброе отношение к человеку. Так что у нас все зависит от этого смыслового вот этого вот подъема, понимаешь, своего. Это русский язык. А когда человек глухонемой, блядь, вот он не может, например, сказать, блядь, да? Вот, например, однажды пришел, блядь, к глухонемому, блядь, с корешем, блядь, сидим нахуй. Вдруг, блядь, этот встает, сука, она ему все это, блядь, пальцами хуяк, он встает, пошел, выебал тещу, блядь, зашел, блядь, взял зонтик, блядь, залез в ванну и моется нахуй под зонтом. Я говорю, ебаный протон, что такое происходит, блядь? Я говорю, объяснить хоть, что такое, блядь, что происходит, блядь? Вот, да не, он ей сказал просто, жене ответил, говорит, ебал я твою мать, говорит, блядь, идти, говорит, за молоком, говорит, она его, кажется, за молоком посылала, бля, Коль, сади, говорит, за молоком, ебал я, говорит, твою мать, и, говорит, идти за молоком в такой дождь. О, у немых как, блядь, сложно, сука. Представляешь себя немым, блядь? О, как образно хотел выразить, бля, молодец, сука. Пожалуйста, пример, бля, рассказать, насколько велик и могучий русский язык, бля. И ты поймешь, насколько это происходит. Будешь слушать меня внимательно, пизда. Внимательно наливай хуй мамин. Это значит, я тебе могу рассказать такую историю. Один писатель у нас сочинил. Значит, он ее, так, он еще сочинил там про котов, там это вот, бля, и Чебурашка, бля, вот Чебурашка. Он ее написал. Значит, написал, говорит, я, говорит, блядь, отвечаю за наколку, нахуй. Я придумал эту имя, блядь. То есть он был якобы свидетелем в порту, блядь. Понимаешь, шел мимо, блядь, смотрит, ящик раскупоривает, этот трактор отогнали, блядь, а там расплющенные уши, блядь, и живая тварь. Говорит, ой, это Чебурашка, бля, якобы он ему дал такое имя, бля, а от чего, я думаю, он это сделал. Вон Фенька такая была, бля, в это сидим, блядь, в этом, ну, в одиноком метро, бля, или в электричке, тебе подходит, блядь, два мужика, здорово, пиздюка, и баба, блядь, типа, хочешь Чебурашку покажи? Говорю, как покажи? Говорю, блядь, а нахуя к тебе пизденку-то, блядь, открывай, там пизденка торчит, блядь, мохнатая. А говорит, видал? Ой, блядь, ай-яй, ни сном, ни духом, бля. А они говорят, ну, теперь плати нахуй, ёпта, блядь. Чебурашку показали. Наверное, ему тоже показали, этому писателю, блядь, Чебурашка все время, он обиделся. Какая-нибудь не та Чебурашка была, понимаешь? В общем, короче, Коля, а дело было как? Там же в порту разгружали всякие бананы, блядь. И вдруг, нахуй, я какой-то ящик ёбнулся, блядь. У нас, как всегда, распиздяйство, дебош, хамство, пьянство и всякая другая хуйня в порту, понимаешь? У ящика лежит, блядь, чернё там какой-то бульдозер, нахуй, пропиздюхал и на углы наступил, блядь. А там оказались, блядь, вместо бананов там их какая-то хуйня лежала, блядь. Живность какая-то, блядь. Бульдозер переехал, нахуй, бедному Чебурашку, поток коробка попала, нахуй, ему на уши наступило, а остальное все пиздой, слава богу, не накрылось, блядь. Ну, естественно, кое-что придавило, пола не понять нихуя. Кто такой еще серенький, коричненький, блядь, сюзкий, кругленький, блядь, ну, такой хомячок, блядь, понимаешь, сука, обоссанный. У меня тут кореш один, бля, ой, хомячка, блядь, он его заебал, он в этом вертится, в этом, в ларьке-то в ебаном. А он спать не может, блядь, дочь, говорит, слушай, хомячка какой-нибудь, выкинь нахуй форточку, бля. Папа, говорит, блядь, как же так, животные, блядь, она должна кружиться, бля, говорю, ну ночью спать надо, ебаный рот. Папа ей говорит, дочь, с этим хомячком, ой, Коля, блядь, он мне жалуется, говорит, да спать не могу, скрипит, нахуй, клетка, понимаешь, скрипит. Так он все, сука, сделал, блядь, понимаешь, не рассчитывай, блядь, на здоровье хомячка, Колян, блядь, наливай, сука. Он взял туда, говорит, чтоб не скрипело подсолнечного маслица, пизданул, блядь. И утром, блядь, весь этот хомячок, как хрен обоссанный, под солнечным маслом весь, блядь. У него ж, блядь, по глазам катится, глотенки не может открыть, у него все слезится, блядь, все в масле, блядь. Я говорю, что ж ты, Вова, сделал, блядь, ты же хомячка, нахуй, замаслил, блядь. Утром его уже можно было пожарить, блядь, пизду, на сковороде, блядь. Хомячок, правда, выжил, блядь. Доча встала, ой, хомячок обоссанный весь, блядь. Его мылом охуярили. Вот так вот, мил мой, ты говоришь ими. Так это вот Чебурашка-то, блядь, он как тот хомячок, понимаешь, блядь, только уши расплющены. Его еще и обоссали каким-то мандариновым соком там, блядь, понимаешь, в порту облили на него. Всю эту хуйню он понять нихуя не может. Говорит, как ты с бананами тут оказался, блядь? А он говорит, вы хрящи не понимаете нихуя. Вроде как язык уже выучил. Он пока лежал под этим бульдозером, там народ, блядь, ходил все время и говорил, ёбаный рот, кто тут, сука, бульдозер, бля, поставил, блядь? Поэтому, когда Чебурашка вылез из коробки, блядь, он первый, что сказал, ебать вас всех в сраку, блядь. В конце концов, сколько можно морить бедное животное, блядь. И так стал популярен. И стал популярен среди народа, блядь. Ты понимаешь, блядь? Коля, блядь, не смеешься, блядь. Ух, и смейся, наливай, пизда, блядь. Смех хуёвый, блядь, под бульдозером лежать. А за уши, блядь, мне администратор порта ответит, нахуй. Понимаешь? А это кто? Ну, говорит, тут и так и чак, блядь, говорит. Какой-то как Чебурашка, блядь. Вот Чебурашка, блядь, и назвали потом. И бутылки все нахуй пошли Чебурашки, блядь. И всякие, блядь, это... И паста думная Чебурашка, блядь. И писатель говорит, нехуй, давать мне денег, блядь. Давать мне денег за все мои названия. Это я придумал. Ну, он, конечно, прав, блядь. Раз он придумал, он может получить денег за все. За пасту, блядь. Пасту ему отдать нахуй. Пастами, тюбиками нахуй. И бутылками, нахуй, пустыми Чебурашками ему все, блядь, всю дачу засорить, нахуй, тебе не матери заставить, пускай сдает, блядь. И он, правда, если бы он ждал, он, блядь, столько Чебурашек, бля, ну, а хуй с ними, блядь. Не обижай, блядь, не обижен будешь, бля, все нормально, сука, бля. Все нормально, сука, бля. Ну, да, он же, Коля, очень хороший Чебурашка, блядь. Куда его девать, нахуй? Куда его девать, бля, в зоопарк, сука, не берут, говорит, блядь, он у нас заразит всех, нахуй, тут, блядь, у нас, чистота, блядь, у нас тут санитария, блядь, у нас крокодилы, нахуй, не ползают, блядь. Говорю, о, кстати, о крокодиле, блядь. У нас тут откинулся один на медне, блядь, Гена, блядь. Видать, он там был, блядь, в законе в зоне сидел, блядь, опальцовкой шевелил, блядь. Ты же веришь, нет, понимаешь, нормального простого зека крокодилом же не назовут, ты понимаешь, да, Кикуха, вспомни, блядь, все.
0: О, блядь, черный, блядь, жук, блядь, заноза, блядь, или прочий, блядь. А это крокодил. Ты веришь, не, блядь? Итак, с понтом, где она, блядь? Вот только всего юный, одноходка, блядь, приличный человек, блядь. Попал так, кого-то въебал, вцепился, блядь. Говорит, там что-то откусил, блядь, там хуй прикусил. Ну, говорит, так, отсидел по-мелкому, блядь, не помог, ему нихуя, сука. Может его взять, блядь, пускай он хоть ребеночка, говорит, ходил тут, говорит, может кого установить, говорит, куда с этим ебалом? Кого установить нахуй? Ну, куда нахуй, блядь? Говорит, ну я такой робкий, блядь, я такой вообще-то, сука. И знаешь, там все время то голубой вертолет прилетает, то голубой вагон качается. Я думаю, все же, блядь, голубой, что ли, блядь? И тут у меня вопрос, бля, Коля. Пидор должен быть правильным. Вот Боря Моисеев правильный пидор. А это что-то не так, блядь, думаю, а что он отсидел, блядь? Кого он укусил? Ну-ка, дело полистать, блядь. Ну-ка, дайте мне дело полистать, сука, блядь. Полистал дело, блядь. Смотрю, сука, блядь. Ага, не, вроде не голубой, но, сука, какие-то, блядь, вот эти-то, блядь, думаю, а чё тебя тянет к маленькому, блядь, сиборачке, кого ты хочешь установить, блядь, уж не уебать ли ты хочешь, мой драгоценный гражданин, уж не педофилище ли ты какое-нибудь, блядь, ты налей, у меня что-то в горле пересохло, сейчас, ага, давай, и ты веришь, нет, чувак, вот же Чебурашку, блядь, они говорят, давай, мы в пионеры, блядь, пойдем нахуй пионеры. Потому что весело, блядь, надо строить, блядь, площадку, блядь. А Геру так тянуло в зону, он, сука, давай столбами все огораживать. Спиздил компрессор, блядь. Ночью, блядь, ну а хули не впиздить, блядь. Спиздил, говорит, вы, говорит, товарищ Гена, блядь. Я говорю, да, гражданин начальник, блядь, я, блядь, спиздил компрессор для того, чтобы здесь построить маленькую зоночку. Для детишек, блядь, зоночку, блядь, пускай ковыряются. Песочку тут им насыпал, вышечки поставил, блядь. Там он Чебураш с автоматом, блядь, сидит с рогаткой, нахуй. Все-все по жопе, как пизданет камушком, блядь, не отлетишь, нихуя, блядь. Вам, гражданин Гера, стыдно таким заниматься, блядь. Во-первых, компрессор спиздили, блядь. Его, блядь, не оплатили нихуя. Он говорит, я старал как лучше, хуй лучше, блядь. Иди нахуй металлом собирать, пизда. Ну и Гена, блядь, ломанулся, блядь. И давай якоря отгрызать у этих, блядь, в порту стоят. У-у-у, блядь, якоря. Хуяк-хуяк, они все пошли ко дну, нахуй. То есть не ко дну, наоборот, нахуй, уплыли в пизду. А якоря все, а он их все, я металлом набрал, блядь, чугуны, блядь. Он говорит, о, блядь, пиздец. Ебись-ка ты в зону, блядь, старичок. Там тебе и место, блядь. Больше, блядь, заебал ты всех. То компрессор спиздишь, то якоря погрызаешь, то Чебурашку выеб, блядь, то еще что-нибудь, блядь. А Чебурашку в музей. Музей на поруки, нахуй, пионером. Пионером в пизду. Вот, и, говорит, ты, блядь, иди, научись его скворечники делать, нахуй. Он нихуя не умеет, его в пионеры не приняли, нихуя Чебурашку. И ты, Ген, тебе уже не до пионеров, тебе уже, блядь, уже, сука, душе пора подумать, а ты все, сука, блядь, компрессор, пиздер, блядь, и все на голубом вертолете, блядь, норовишь прилететь, блядь, тоже голубой, блядь. О, как, блядь, тут один, сука, пел. Пел, сука, да так точно, я думаю, о, точно, блядь, расколол, блядь. Точно, блядь, я говорю, профессор Сидоров поет этот ебаный. Как его, блядь, Сидорчук? Нет. Шлифосовский, как его, блядь? Точно Лебединский, блядь. Попал ты точно, Лебединский, по пьяной Винни-Пух, жара, январь, блядь. Глазки такие ухлые, он хочет, говорит, сделать первый поцелуй, блядь, намек, понял, а? Поцелуй, блядь, он

0: меня. Я, говорит, феминистка нахуй, я сама баб люблю, блядь. Такой проныра, блядь, у него крыша была такая. Крыша, которая в любую пизду лезет. Да не крыша, крыша. Крыса. Животное, которое в пизду влезет, она начнет тебя зубами грызть, блядь. Она подсылала так. То к туристкам подошлет, они там все пизду выгрызут, наверное, блядь. Она их везде, пока их не разогнали всех, к ебени матери, блядь. Этот голубой вагон, нахуй, уже укатился в пизду, понимаешь ты? Вот такая история, бля, Колян. Вот я тебе образно, как мог, рассказал со всеми нашими вытекающими отсюда последними словами. Так что, как ты, говорит, Коля, не говори, смех смехом, а пизда, как говорят в русском народе, кверху мехом, блядь. В общем, ты, я думаю, ты меня понял. Все, все, ты здесь пиздил, блядь. Ты пойми правильно, сука, что все, конечно, в русском человеке. Почему русский язык настолько, что он богат эмоционально краской, понимаешь? Эмоционально. Я могу и слово такое не сказать, но я могу так вложить, да, понимаешь? Конечно, я могу сказать там, типа, ты же не скажешь там, какого члена вы ко мне пристаете, блядь? Какого члена, блядь? Ты ж какого хуя, блядь? Или хера, бля, в лучшем случае, бля. Извините, или там, вот этот, говорит, вот этот, говорит, пенис в очках. За кем стоит, блядь? Ну это ж хуйня. А когда сказать, вот этот хуй в очках, за кем стоит? Вы за кем? За ним? Понятно сразу, бля, понимаешь? Солнце скрылось в облачках, появился хуй в очках. Понятное дело, да? Появился пенис. Ну что это такое, блядь? Это же не слово даже, это не мат. Это не мат. Есть, конечно, блядь. А что назвать матом еще, Коля, блядь? Все слова имеют, блядь, место жить, блядь, понимаешь ты или нет? То есть, Колян, ну я думаю, ты меня понял все-таки окончательно, что не везде и всегда можно употребить то или иное слово, блядь. Ну ты, например, сидишь там, ну не знаю, ну в Большом театре, ты хочешь сказать, ох, как хорошо, замечательно, ты же не зарешь, блядь, пиздата, а закричишь, браво, прошу, бис, ну, ёпта, ты понимаешь? Ну, не в троллейбусе, при людях, понимаешь, скажешь, будьте любезны, пизданите-ка мне билетик там, нахуй. Ну, ёпты, мать, тебя возьмут, нахуй, и пизданут билетик, блядь, если все правильно понимать. А вот когда со мной на кухне сидишь, или там придешь из театра и скажешь мне, вот это было наебок. Или, например, там, Сюра, какой заебательский композитор Верди, блядь. Или нихуя себе Чайковский отмочалил, блядь. Вот я тебе говорю. Каждое слово употребить в нужное время. Чем красив русский язык? Когда все в нужное время сказано, блядь, дорога лоська к обеду, понимаешь? А то можно так сидеть, пиздеть, а толку никакого нихуя. Знать надо русский язык, Коля, любить его и употреблять, бля. В нужное время, блядь, в нужном месте, блядь. С нужной эмоциональной окраской, блядь.
1: Дорогие мои друзья, кореша вы мои незаметные, незатменные, лучшие мои лепсы, друзья, блядь. Тут прошла маленькая ошибочка, блядь, в нашей кассете про Годзиллу и Титаник, блядь. В некоторых кассеточках вышла ошибочка, выпала одна песенка. Все вы так пахали, как мы отдыхали. В некоторых, не во всех, я напоминаю, блядь. Но мы должны исправить эту ошибочку, блядь, от Сюры. Я сказал своим корешам, ребята, давайте исправим Сюра, бля, в рот мне всех пых! И, как говорят в Одессе, вы хотите песен, их есть у нас.
2: Чтоб вы так пахали,

Вы бы в самом деле или охуели, или поимели геморрой. Вы бы в самом деле или охуели, или поимели геморрой. Всех нас разбудили и пердупердили.

пошел стреляться? Кто с собой купляться? Я же устремился в ресторан. Кто пошел стреляться? Кто с собой купляться? Я же устремился в ресторан. Мальчикам со сцены я сказал без пены, каждому даю по 100 на нос.

Но рояль залила, тихо ванагила, прозвучало как-то не всерьез. Но рояль залила, тихо ванагила, прозвучало как-то не всерьез. Не прошло и часу, зрительскую массу

0: чему ты спасся?
1: Видно было в панну мне тонуть, маля буду.
0: Я ж хоть и трясся, почему ты спасся?
1: Видно было в панну, бля, тонуть.
2: И с тех пор, конечно,
0: я живу сердечно.
1: Мою оглушительный прогресс.
0: При потопе судна выжить, бля, нетрудно. Главное, иметь в том интерес.
1: При потопе судна выжить, бля, нетрудно. Главное, иметь в том интерес. Да-да.
3: Ну, конечно, есть в этом какая-то доля наива, конечно, определенного. Чтобы рыбки, блядь, там, вроде как так вот, прямо такие умные, блядь, прям мозгов просто дохуя и больше, блядь. Как объебать человека, блядь. Ну, ладно, какую-нибудь акулу, хуй с ней. Это у них в природе, может быть, и есть. Но вот, знаешь, начинается такая идиллия, они, значит, со своей, ну, как бы женой, тоже рыбка-клоун такая, тоже красненькая, они вроде как там икорку отложили, блядь, икорочку красненькую такую. Красненькую, только собирались на хлеб намазать, ёпта, ты понимаешь. А её хуяк тот сберлял, блядь, понимаешь ты, нет? И саму маму-то тоже, блядь, заберляли. Он, значит, ау, ау, Клара, Клара, хуй-то. Нету Клары, блядь. Только отвернулся. А он в какую-то, блядь, актинию залез, блядь. Там, ну, дальше такие растения такие. Бла-бла-бла-бла. И он в ней там живет, они там внутри там, блядь. Раз спрятался, раз ебался, высунул. Раз спрятался, раз ебался, высунул. И вдруг тут какая-то, блядь, мотовила, блядь, как пролетела нахуй. И икорку всю поберляла нахуй. И жену съела. Ну, представляешь, ощущения какие, а? Хуёвые ощущения, Коля. Очень хуёвые, блядь. Веришь, нет, кореш мой драгоценный, я прямо так сразу всплакнул, думаю, как же так, блядь, столько надежд было, у них там тысячи могли этих рыбок-то быть, блядь, клоунов, а осталась одна, икринка нахуй за камушек зацепилась, блядь, он говорит, ой, блядь, но я, говорит, тебя, сынок, как-то он разглядел, видимо, через икринку, что там сынок, блядь, с пипичечкой, все у него нормально, блядь. Я, говорит, тебя, сынок, никому не отдам, будь, говорит, жить со мной, блядь, все, прижал его и давай его выхаживать, сука. Ну, через некоторое время действительно. Хуяк. Икорка-то лопнула, блядь, а тут щеночек, блядь. Папа, папа, говорит, вот я тебя назову Немо. Я сначала думал, что там за капитан Немо, ёпта. Вроде подводная лодка, блядь, капитана Немо, блядь. А это мальчика так звали, вот этого клоунёнка, ёпта. Маленького. Рыбку, ёпта. Ну, рыбка называлась Клоун. Она же, блядь, и это самое, как её... Сынок у него, значит, Немо, Немо его зовут. А папу как-то, блядь, тоже звали, какой-то Митрофан. Ну, как, Митрофан, это по-нашему, не, по-ихнему какой-то, типа, ну, Медриган какой-то. Хуй его не знает, короче, блядь. Тоже у них имена все человеческие, блядь. Ну, в общем, вот рыбка растет, значит, все, и ей в школу уже пора, блядь. Они так с папой живут вдвоем. Он больше не женился, нихуя, понимаешь? На листке они живут на этом, блядь. Вот он говорит, папа, пора в школу, вставай, пиздец. Ну, там интересы, конечно, так закручены, но это по-человечески все. Говорит, ты что там, ебты мать, так папку не будешь слушать, блядь, никакой школы, сука. Так смешно, блядь, все, сука, блядь. Ну, короче, едет они в школу, а там такой, сука, у них... Как продленный день, нахуй. Группа, блядь. Продленного дня. Этот скат электрический пиздует, блядь. А они у него на этих на крылышках, знаешь, он, знаешь, такой, знаешь, плоский такой. Они у него на крылышках вот так сели, блядь, поплыли и попиздавали в школу, блядь. Он с ними, знаешь, катается, а папа волнуется, говорит, сынок, ты только, блядь, смотри, не уходи никуда там, смотри, блядь, туда-сюда, а то попадешь в аквариум, пиздец, блядь, сука. Кому-нибудь это вот, у меня боятся они, сука. А тут как раз, блядь, они вот так вот тоже распиздяи маленькие там. Один там какой-то у них был этот, блядь, как его, бзунишка такой, блядь, розовенький. Ну, этот, осьминожик, блядь. Он же как бзит, он сразу чернил выбрасывает нахуй. Хуяк, блядь, чернила, хуяк, чернила, блядь. О, блядь, и еще какой-то морской огурец, блядь, тоже. Прыгал нахуй. Это папа все. Все, говорит, а вы, говорит, вы клоун, говорит, ну расскажите что-нибудь веселенькое. Он говорит, да, блядь, ну заебали вы меня. Ну если я клоун, почему я должен сегодня веселиться, блядь? У меня тоже свои проблемы, блядь. Он мамку, блядь, закопал нахуй. Вернее, ее сберляли вместе с икоркой, блядь. Почему я должен быть веселым-то, блядь? Вот так иногда вот артистов всяких, блядь, веселых, блядь. Вот ты, говорит, артист, ну-ка прикинься, блядь. Вот и этого тоже, ну-ка прикинься, прикинься. Говорит, да я не умею прикидываться, ну вас нахуй, блядь. Вон лучше детьми занимайтесь, блядь, воспитывайте нахуй, растите пизду. Смешить тут еще мне, блядь. Короче, блядь, эти ребятня, блядь, вот эти вот паразит. Конечно, они, блядь, не слушаешь нихуя, вылезли куда-то, блядь, там лодочка, блядь, долблёночка, сука. Пиздует. Там ласты, блядь, смотрю, ебало какое-то выскочило, блядь. Аквалангист хуярит. Дайвингом занимается, блядь, давит. А заодно рыбёшек, блядь, всяких мелких пиздит, блядь. Дары моря, блядь, понимаешь ли, сука?
2: Да ебать её колотить, сейчас лучше, блядь, по магазинам ходить, ты знаешь, Коля? Какая красота, блядь. Открылись разные, блядь, магазины. Вот это я люблю, блядь. Вышел, да? Думаю, пойду-ка я в Пятерочку. Потом думаю, нет, выходной, там народ дохуя, бабушки-старушки, кассы, блядь, у них хуёво работают, там три пизды сидит, блядь, хуёво считают долго, нудно, думаю, пойду-ка я в Семёрочку. В смысле, в Семой континент. Там салаты, хуя, но дороже, заметь, там гораздо дороже, чем пиво. Или я, пойду-ка я в Копеечку, блядь. Или я... Пойду-ка я в Самохвал, блядь. Вот какая свобода. А не хочешь идти в Самохвал? Иди нахуй. Понимаешь? О, тоже воля, блядь. Свобода, Коля. Осознанная необходимость. То есть не хочешь идти в Самохвал? Иди нахуй. О как. Ёптамать, это же, блядь, где такое было когда? При старом призиме, блядь, да? При Софье Власине. Не было такого никогда. А вот если ты себе... Президента хорошего выберешь, сядешь, блядь, он тебе по телевизору скажет, я обязуюсь, блядь, защищать ваши права, и не только права, но и обязанности, блядь, ваши защищу, блядь, и потребую, блядь, от вас, пидорасов, блядь. Это блядь, нетерпение уже, блядь. Когда у президента нетерпение, он скажет, блядь, как вы меня заебали. Но желание власти – дело сильное, Коля, мой драгоценный. Так что я тебе так скажу. Вот как ты думаешь, не знаю, блядь, но хочется мне за женщину проголосовать. Как-то у нее мягче, наверное, будет желание славы. Мягче, понимаешь? Ну, понимаешь, что у мужика тверже, да? А у женщины мягче. Она вообще из этого как бы и состоит, из этих вот всяких, из чего же, помнишь, да? Сделаны наши мальчишки, блядь, из рогаток, хуяток, пиздаток и всяких палочек-точек, блядь. А девочки что делали? А? Коля? Из дырочек, блядь, девочки-то сделаны, ебать их, колотить. Ну, я не призываю сейчас прям, ебать их и колотить. Я имею в виду, что они из дырочек и из всяких других вот... Этих вот, как говорится, да не панели, ёптай мать, что ты, блядь, на меня смотришь, как... Да это я так руками развожу, пизда. Ну, для сироты мысли, типа, как бы, мол, ну, у них свои дела там, понимаешь? Челочки, носочки, блядь, верёвочки, блядь, волосики, блядь, и всякая хуйня. Вот, я не к тому к тебе, блядь, я вернулся к этой теме, потому что, блядь, ну, как сказать, ну, есть у меня маленько тут... Наболело, блядь, то все думаю. Хватит уже воевать, ебать ее колотить. Пацаны подрастают в армию, блядь, опять, хуё моё. Ну куда же это можно? Ну, ёпта. Ну, короче, Коля, я так предлагаю. Мы сейчас с тобой пизданем за будущие выборы. Каждый, блядь, выбирает, как он хочет. Но я боюсь за красный пояс, Коля, блядь. Красный пояс... Это хуже, чем черный, блядь. Черный пояс, ты знаешь, у кого? У самых каратистов, блядь. А красный пояс у кого, знаешь, нет? У России, блядь. Этот красный пояс, блядь. Со всем этим, блядь, несчастным, блядь, народом, блядь. Который, сука, блядь, огурцами, блядь, и капустой пробирается. У которого последние сбережения были спизжены в момент перестройки. А китайцы говорили, блядь. Самое ужасное – жить в век перемен, блядь. Врагу не пожелаю, говорит, жить в век перемен. А нам-то досталось с тобой, Колян. Перестройка, блядь. Солнце грянуло лучом, блядь. Так вот, ёпты, блядь, китайцы, блядь. Уже давно поняли, что нехуй, говорит, жить. Врагу не пожелаю. Кто у них враги? Как ты думаешь, у китайцев? Не знаешь, нет? А, поди индусы, думаешь, хуй-то. Кто у них враги? У них нет врагов нихуя. Так они врагу не пожелают, блядь. А мы с тобой прожили эту хуй перестройку. И кто ты там, блядь, при совке, бля, книжку имел, бля, говорит, у меня, сука, говорит, блядь, там 40 тысяч зала, бля, у меня на 5 автомобилей, блядь. Жигулей, в смысле. Я говорю, да нахуй тебе такие автомобили? Ты говоришь, да мне уже по пиздам мешок, у меня и денег-то уже, говорит, нет, нихуя. Все сгнило, пизду. Ну, конечно, к 80 годам ему восстановят, блядь, но это похоже на то, что, блядь, говорит, у нас, говорит, тут льготы, говорит, этим ветеранам, говорит, этой, блядь, Куликовской битвы. Справку давайте, говорит, что вы ветеран Куликовской битвы. Говорит, где же, кто же мне дашь, ёпте мать, где я же, блядь. Говорит, не знаю, татары приносят. Татары приносят, блядь. Вот в чём история, Коля, кореш-то мой драгоценный, блядь. Это ведь, сука, блядь, ты понимаешь... Хоть с этой стороны посмотри, хоть с той, блядь, все. Цей же хир.

Лисина во много раз. Потому что если уже, говорит, например, Селим Устанис, когда он родился, маленький, да, Гарганчуа, так его назвали, потому что он заорал там что-то такое. Хе-хе-хе. Он говорит, о, говорит, это папа, говорит, это он что-то спиздил такое, я его так и назову. Гарганчуа, как бы, да, он так, уа-уа, типа там что-то такое, завопил. Все, конечно, в это время сидели, выпивали, блядь. Пятую бочку допивал каждый, блядь, уже все. А басталист там все в этом сидели, блядь, в своем омете-помете, блядь. А она в это время пошла, почувствовав, говорит, рези, поскольку она объелась какого-то смальцу из 194 коров, блядь, которые ей надоили, блядь. Какой-то там наделали ей какого-то зельцу, и она все это схуячила, понимаешь? Она, значит, обожралась требухи, ёпать, требухи там, я говорю, там 190 коров, блядь, там требуха, она жрет, жрет, ей пернуть захотелось, понимаешь? Она думала, что роды наступают, блядь, она не поймет ничего. Копыт-то раздвинула, вроде сейчас это самое, а из нее прямая кишка выпала, блядь, все в пизду заткнула там, блядь. А это он описывает, как врач, все, как она выпадала, бля, какой она была длины, какая промежность, какие у нее там были волосы, блядь, и хрен знает чего, блядь. Про пизду, говорит, вообще страшно, блядь, такое представить нахуй, как на большом экране, где-нибудь в Олимпийском, блядь, такое покажут, блядь. Вот это абсолютно так. И этот младенец, блядь, поскольку все забито, блядь, он там сквозанул, блядь, куда-то в вену, блядь, ушел в какое-то другое раздвоение и вышел из ее ухо, блядь. Ну, ты мне скажешь, Сюра, что ты пиздишь, блядь? Из какого уха может кто выйти? Ты-то откуда сам вышел, блядь? Тоже из уха, что ли, блядь? А этот хуй, предвидя такие дела, рабле, описывает. А что, блядь, здесь такого удивительного? А вот этот, смотри, из башмака там появился. Этот хуй вообще из жопы, блядь. А третий вообще хуй знает откуда, блядь. Тот же Хармс описывает, как он родился, блядь, как его по ошибке назад хотели запихнуть, запихнули в жопу маме. А он потом говорит, не могу там находиться, и вылез. Так, говорит, я родился второй раз. А этот один раз, но из уха. И он описывает, он тебе мозги заебет, такой корец драгоценный, блядь. А вот, а этот, а панурх, а хуюрх, а хирург, блядь, как они родились, блядь? Ну, естественно, когда родился младенец, он сразу всех послал нахуй, поскольку он младенец был, типа, как в сказке о Салтане, блядь, рос не по дням, а по часам. Он сразу потянулся, пернул, говорит, все в порядке, говорит, батя обрадовался. А батя у него грангузье, значит, по-русски грана, по-ихнему, значит, гран большой, но а гузье, наверное, жопа, бля, понимаешь, я так и понимаю. Большая срака, короче. Ну, как бы, понимаешь, такая история жизни великанов, блядь, которые живут среди нас. Почему они великаны, как он любил преувеличивать их? Где они брали столько денег, блядь, потому что он описывает, когда начали этого маленького младенца одевать, ему, ты знаешь, там, бля, пряжки из там... На что пошло, блядь, 525 буйволиных кож, блядь. На подвязку ему пошло что там еще, блядь, 1000 локтей, блядь, какого-то, блядь, атласа, бархата, изумруды какие-то, блядь, там это камешками обработано. Гульфик ему шили, блядь, специально, потому что, видать, у Гаргантюа был здоровый член. Хороший для мальчика, здоровый, так что все служанки, когда видели, говорили, у какой ты, они называли его и червячок, и толстячок, и паучок, и хуй знает, какой пучок, бля. А давайте, говорит, его сейчас как чирить ему, то что-то, разве можно, блядь, служанка говорит, разве можно мальчику без хуя, как же он вырастет, бля, у него должен быть здоровый, так здоровый. А потом описывается, понятно, что здоровый, там 5 служанок на один хуй посадишь, еще останется, блядь, какой-то у нашего, говорит, 5 ворон село, а у шестой все нога соскальзывала, блядь. Вот это такой же вариант, блядь, скажу. Жалко, говорит, такие люди стали вырождаться. Были, говорит, раньше. Тут Лука Мудищев отдыхает, блядь. Я тебе так скажу. Хуи, говорит, имели такие, говорит, длинные, что могли ими в лежащем положении обматываться и употребляли их вместо поясов. Как тебе, Коля? А если, говорит, этот хуй стоял, так и пишет. Ну, орган, говорит, стоял против ветра, то, говорит, казалось, что человек держит в руках пику. А, говорит, яички, они даже не умещались в эту... У них специальная такая была хуевина, поэтому, говорит, носили их просто в штанах. Они болтались там, били по коленкам, блядь, и хуй знает все. Но сейчас, говорит, такого народа уже не встретишь, это редко. Сетует он вот на рабле. Потом я тебе сейчас расскажу, как там срали, блядь. Что, неинтересно тебе? Что ты сморщился, блядь? Ну, не под закусь будет сказано. Любил он описывать, как, значит, вот маленький этот вот, значит... Грантюанас, как он рос, и как он любил посрать, потому что ел очень много, блядь. Ну, там описывается, сколько он там, ну, приблизительно его, значит, меню обеда, блядь, как он съедал там, сколько курятины, сколько гусятины, сколько жировых всяких
хуёвин, потом стишки сочинял про сортир, мол, о, сортир, ты мир, когда я сижу в тебе и сру, я, можно сказать, удобряю всю страну.

в этом роде, что типа, мол, вот, мол, Бог нам дал, значит, прямую кишку, вот мы сидим, поэтому и срём. А если бы не дал, мы бы не срали. Но самый классический вариант, Колян, я тебе отсюда, тут там хорошо, что в каждой глава подписано о том, как там то-то, то-то, блядь, например, как, например, вот такая вот глава есть, вот самая такая вот раблезианская, я бы сказал, о том, значит, как Грангузье, значит, папа этого, значит, Грандюй, распознал необыкновенный ум Гаргантюа, когда тот изобрел подтирку для сраки, понимаешь? Он говорит, какой же ты у меня умный малый, тебе прям в Сорбонну, блядь, в Сорбонну обязательно, блядь. Вы представляете, как там обиделись в Сорбонне, блядь? Мол, все, кто изобрел всем, как жопу вытереть, блядь, того, значит, в Сорбонну, блядь. О, бля, они его чуть на костре не спалили, блядь. Он все время прятался, блядь, по всяким этим замкам других герцогов, которые любили посмеяться, поигазить, блядь. Ну, телевизоров не было, ёпта, знаешь, как было, блядь, интерес послушать. Ну, садись, мол, блядь, по стакану навалили, а там и больше, бля, и как пошло. Ты у меня сейчас, вон, слушаешь, не переставай. Вот к чему я тебе говорю. Вот где, почему я рабле нашего времени, блядь, а не хуй собачий. Так вот о том, как он изобрел потирку, папа приходит и говорит, ты, сынок, как тут живешь? Он говорит, папа, заебись. Говорит, ну, в каком смысле заебись? Он говорит, а вот в прямом смысле, говорит, живу, все у меня, говорит, есть, блядь, все. Но, говорит, самое, говорит, интересное, я изобрел способ подтирать жопу, бля. Кто подтирает зад бумагой, тот весь обрызган желтой влагой. Папа говорит, о, говорит, мы уже стишки сочиняем потихонечку. Говорит, да, папа, хули, бля. Говорит, да, сочиняем, бля. Я могу тебе даже вот про калоизвержение целый стих написал. Да ты что, блядь, ну тебя в Сорбонну. Он говорит, ну и в пизду. Лучше, говорит, в МГУ пойду. Говорит, блядь, да, действительно, все там Сорбонна, бля. О, он говорит, кропаю потихонечку. Вот, говорит, какая надпись у нас в нужнике висит. Ты видел, не? А я тебе сейчас прочитаю, это я написал, бля. Харкун, писькун, пачкун, не раз ты клал, а кал стекал на нас. Валяй, воняй, но знай, в Антоновом огне сгорает, кто жир из дыр в сортир, не подтираясь, не извергает, о, бля, как. А хотите, говорит, еще папе? Он говорит, хочу, какой-то у меня сынок. Ну, кажется, своим сыном горд ты, представляешь, когда тебе сынок такой, он говорит, ронда, бля. Мой зять свой голос подает на зов природы, отвечая, вокруг клубится вонь такая, что я зажал и нос, и рот. О, пусть в сей нужник та придет, кого я жду, опорожняя мой зад. О, бля, кто придет? Кого он имел в виду? Подтирку, Коля, подтирку, не бабу. Он говорит, чем я только не подтирался, папа. Сначала я подтерся маской одной из твоих придворных дам. Она такая бархатная была, ну ничего приятно. Потом перчаточками сидим, да, блядь, все забытыми, бля. Потом простыночкой я подтирался. Потом я подтирался, блядь, салфеем, какими-то травками, лопушками, блядь. Только пальцы все в говне, говорит, извозил. Сначала, говорит, я даже мартовской кошкой вытерся. Она мне всю сраку не располосовала, говорит, блядь, и всю промежность тут не вырвала вместе с яйцами. Было приятно, но когти, блядь, когти. Надо было ей когти отгрызть. Говорит, чего я только не делал, но самое гениальное, говорит, папа, самое гениальное, я нашел потирку. Ну, я нашел, говорит, всем лучше всего подтираться. Гусеночком, блядь. Берешь гусеночка, только, говорит, ему надо клювик, говорит, блядь, немножко, блядь, замотать, а то он, говорит, тебе все равно все яйца выклюет, блядь. А так он, говорит, мягонькой и, главное, тепленькой, блядь, Коля, а? Как? Слабо гусеночком пойти подтереться. Вот это и есть, бля, раблезианство, бля. А народ в это время слушает и смеется, пока он перечислил все подтирки, блядь. Папа чуть со смеху не сдох, бля. Веришь, нет? А у нас с тобой в другом раблезианстве. Мы с тобой народ чистый, жопу пальцем не вытираем нихуя. Используем двойную туалетную бумагу, блядь. Это разве не раблезианство? Нет, думаешь? А, блядь, если раблезианство, значит, насрать на стол, блядь, вытереть жопу, блядь, знакомым официантам, блядь, и прочее-прочее, блядь. Это не раблезианство, это хамство, блядь, и распущенность, блядь. А раблезианство, оно сидит в философии нашего образа жизни, корешки мой драгоценный. Вот поэтому и мне пишут, а это приятно, говорит. А вы, говорит, как Швейк, говорит, как рабле нашего времени, говорит, блядь, потому что они все из народа и писали вроде как для народа, бля. Швейк, он же из народа, бля. Сидел, пивко потягивал, как сегодня скажет, бля. Ну так, правда, под дурачка работал, блядь, а хули делать? В такое время, блядь, как под дурачка не работать? Говорит, что, с головкой, бля? Да, с головкой, у меня справка, я всем показывал, блядь. А хули тогда, как вы? Тогда уже на кострах не жгли, но в армию забрать могли запросто, блядь. И сраку, блядь, выставить из окопа, мол, тренируйтесь на нем, блядь. Так что, Коля, мы продолжаем лучшие традиции раблезианства, и вот тебе весь мой...

0: Ой, кореш ты мой драгоценный, в рот мне, Коля, бля! Дядя, хоть поцелуйте, бля! Не видел тебя 100 лет, ёпта мою мантики, блядь, нас как с тобой расселили, блядь! А баба, глянь, баба, глянь, Зинка с Клавкой, бля, смотри, обнялись, бля, о, лесбиянки, что ли, бля, о, суть какие, не, пиздишь, нас так не возьмешь, хватит, баба, сломаться нахуй, к столу давай, в пизду! Коль, ты сегодня какой взял-то, бля? О! 33-й, бля. Где ж ты достал-то, сука? Я за ним гонялся, бля. Я весь Крым объездил. Ты знаешь, где был-то, бля, я? Где я отдыхал-то, Колян? В роме чих-пых. Ты в своем Брянске, блядь. У этого ебаного Дениса, бля, осевался, блядь. А я? Я знаешь, где был? На ЮБК, пизда. О, не понял нихуя? Да не, блядь, не в зоне, пизда. ЮБК, Южный берег Крыма. Но это, правда, за граница, бля. Это за граница, Колян, это все-таки Ридна, Украина, мама, бля. Так бы я сказал. У них центры другие, блядь, у них эти гринвичи, блядь. Как они? Гульдены, блядь, гульдены. Ну, на букву Г, ну, не говно. Ну, как-то называется, блядь, но стой, ты знаешь, сука, по сравнению с рублем гораздо дороже, блядь.
1: Зато ты знаешь, блядь, у них бензин, блядь, в 3 раза дороже, нахуй, блядь. Колян, сука, вот тут они нас объебали.
0: Но мы их догоняем, бля. Мы их уверенно догоняем, Колян. Только, сука, у них уже давно так хуёво. А у нас и всё будет хуёво. Вот тут они нас объебали, блядь, вот, сука. Не, ну, говорит, мы там, Кучма там, наш, блядь, опизденевший совершенно уже, бля, Борис Николаевич, хуёв, не понимаете, хуя, блядь. С ним уже общаться надо. Эй,
2: Борька, Борька.
0: Он уже не поймет, Горько или Борька, хуй поймешь тут, понимаешь, блядь.
2: О, Борька! О, Борька!
0: А. На уровне рефлексов, пизда. О, в чем вся ситуация-то, блядь. Это же тяжело, блядь, для народа-то, нахуй. Народ-то охуевает.
1: Я говорю, летят они, нахуй, вот, например, блядь, с Кучмой, блядь.
0: О, Борис Николаевич, от Кучма. Вот если мы ёбнемся, кто горше всех будет плакать? По тебе или по мне, блядь? А. А Кучма говорит, да хуй его не знаю. А народ говорит, а там один подсказ говорит, да нет, говорит, горче всех будут плакать белоруси. Да почему же белоруси-то, блядь? Да потому что с вами Лукашенко не было, пизда, блядь. Вот они будут горче всех плакать, блядь. Хотя они его любят, собаки, ох, любят. Ох, любят Сашку. Короче, блядь.
1: Ну, южный берег Крыма, пизда. Забыл уже, пизда. Наливай, наливай, нахуй. Наливай.
0: Поменьше. Половинь, нахуй. О-о-о-о-о. 33-й он хорошо забирает, бля. У него сахару мало, блядь, он хорошо. Он нормально. 17? Ага, 17,5. Все нормально. Ну, о. Пронырливые ребята, вот эти украинцы, бля. Один, я еду, бля, в поезде-то, блядь. А когда туда-то? И еду, а, бля, рядом, бля, братва, нахуй, негры едут, бля. Негры в купе, бля. А туда хохол, сука, прописался, бля, с билетом. Заходит, говорит, о, говорит, здорово, пацаны. Что горело? О, пизда, не понял. Ну, я нихуя не буду анекдот рассказывать, блядь. О, баба, смотри, баба, смотри.
3: Зиклавка рассказывает, как мы на теплоходе плавали. Обливала она, пизда. Ой, блядь,
0: что она ей рассказывает? Интересно, блядь, это пиздец. Я ей расскажу, все нахуй.
3: Что ты, бля? Я решил провести активный отдых, блядь.
0: Активный, сука. Ты веришь, нет? Но классику попал, блядь, в Крым. Так, знаешь, кому? Классик, блядь, там жил, блядь. Хотя он там нихуя и не был никогда. Он все больше в Италии, блядь, ошивался, сука, Гоголь. Гоголь! Великий наш, сука, писатель, блядь. Вот это писатель. О, я тебе про Гоголя нихуя не говорю. Да не пиздите вы еще, этот, блядь, Коль. Ну, какого ты хуй пиздишь, если она не знаешь, блядь. Чехов это другой писатель, блядь. А Гоголь... Он не жил в Крыму, пизда!
1: Наливай. Во, я, значит, блядь, теплоход нахуй, стой!
0: И все ты, я широко гулял, бля, Колян! Теплоход сюра гуляет, блядь, поехали нахуй! Всех баб туда же пихнул нахуй!
3: Не знал я, мать, собака одной штуки, блядь! Штормишка, блядь, заштормила, блядь! И немножко Каська, что ты думаешь, блядь? Ой, блядь, Коля!
0: Вот, сука, хорошо, что я портвейну ёбнул бутылку с утра, блядь! Меня хоть хуй бы проняло, блядь. Не колыхнулась, вот как стоял у меня, а он мне прям до горла достал. И прям в тлень стоит. Не рассасывается нихуя, и все, блядь. Адаптация, пизда. Не рассасывается. Организм не... Я привыкаю, блядь, Коля.
3: Это же не Москва, блядь, это тебе не Киев, нахуй. Это тебе ЮБК, блядь. Южный берег, самый южный берег Крыма, блядь. Тогда мы сели все, вошли спокойно, блядь. Говорю, бабы, по скамейкам, дети в другие места. Все, сука, сели, блядь. Едем, блядь. Значит, как говорить, хотел сказать, поплыли, но вспомнил, что это плывет говно. А мы ходим, блядь, значит, мы пошли. А качка, бля, такая, хуя. Смотрю, сверху стал заливать, бля. Смотрю, народ попёрдывает, покрикивает, бля. О, бля, ах ты ебическая сила. Смотрю, один мальчик сидит, блядь, просто зеленый. Думаю, что-то позеленел, он, вроде, портфель не должен пить по возрасту, ему не положено по возрасту, бля. И вдруг, блядь, и вдруг, как началось, Коля, блядь, такое блёвово. Вот это, сука, пиздец. Вот такое последнее блёво я видел, блядь, сказать тебе не соврать, в 73-м году в отрезвителе на Нагорной улице, блядь. Это ж был такой пиздец. Ты пойми меня, Колян. Я, конечно, бля, на это все смотрю, сука, мне даже смешно, бля. Ну, сука, как народ заблевал, я говорю, товарищи, кричу, тихо, всем блевать на местах, никому не двигаться, детей задавим, блядь, а те блюют старательно. И главное, кто кому, макарончики какие впердолил, блядь, они все не переварившиеся, блядь, попал, ведь так охуярим. Я, сука, скок, на одной ножке, пойду завтрак туриста перепрыгнул, нахуй. Там еще одни макарончики, блядь, а какой-то сука ананасом блеванул, блядь. Я говорю, о, сука, жиды порхатые, блядь. О, кстати, о жидах. Я говорю, есть евреи на корабле, блядь. Говорит, а зачем вам нахуй? Я говорю, раз есть евреи, значит, должны быть врачи, блядь. Пиздец, я говорю, тут драчи, не драчи, надо выручать компанию, говорит. Капитан подходит, говорит, хуй тут выручать, говорит, гальюну надо открыть, пизда. Я говорю, о, это не я, пизда. Я говорю, ты пизда, надо их сразу открыть нахуй. Коль, да, блядь, наш человек нигде не пропадет, бля. Я обнаружил там бар, бля, внутри бар. Я туда хуяк через макароны перескосил, блядь, через сеть сосиски, блядь, проблеванные. Перескосил, блядь. Прихожу к ней, она говорит, ой, говорит, мне с собой хуёво, блядь. Это буфетчица, говорит. Я говорю, дай мне вот эту, нахуй, колу, блядь, с водкой, нахуй. Она говорит, мне самой хуёво. Ты пойми. Коль, ну ёптем, я Зинке говорю, Зин, я говорю, пизда, выпей. Она говорит, не могу, блядь. Я говорю, от тебя таким портвейном пахнет. Так точно, я говорю, пизда ты глупая, блядь. Вот ты нихуя не понимаешь, ты математики. Ебическая сила, ты не понимаешь. Угол падения равен углу отражения. Это физика, нахуй. О, Коля, бля, математика, это серьезная штука. Это тебе не угол падения, отражение, пизда. Это... градусы, блядь, если тебя на 10 градусов туда отклонило, ты внутрь 17 принял, блядь, и тебя уже равновесие. То есть идешь по палубе и пиздюхаешь. Я чувствую, меня держит, блядь. Я думаю, как же они там наверху, сука, не охуевают, блядь. А внизу уже легче, бля, в баре-то, блядь. Там лежишь так, о, блядь. А наверху-то капитан, я говорю, я смотрю, сука, он стоит и ногами. Хуяк. Я говорю, ты зачем судно рассказываешь, пизда? Он говорит, какой тут нахуй рассказывать, еле стою, блядь. А нахуя мы в такой шторм тогда пошли? Сказал я, козырнув великим словом, пошли. Они поплыли, как говно какое-нибудь. Но они меня зауважали, Колян, бля. Говорит, я, бля, был в полном порядке. Колян, я говорю, да ёптать, пейте портвейн. 33-й, 13-й, 72-й. Пиздец, будь всем хорошо. Они не слушают собаки. Ну не слушают, Зинка, я ей сказал, Зина, бля. Давай ебаню. Ой, бля, я не могу даже на тебя смотреть. Я говорю, вот это ты сейчас пиздец. Вот это вот, какая у тебя вот эта вот, блядь, как это называется, вот это вот, блядь, неправдоподобие чувств, блядь. Я говорю, Зина, не верю. Не верю, обливалась, это не значит, что еще жизнь кончилась, блядь. Она еще вся впереди, у нас ласточкино гнездо, блядь, все поднимемся нахуй. А самому так неохота, Коля, блядь. Срака боли. Портфель сдаюсь, я знаю, блядь. Ну, думаю, мне так хорошо, блядь. А там 40 минут пиздовать в гору нахуй, блядь. А там еще, говорит, а меня еще напугали, говорит, там, говорит, назад пиздовать еще быстрее, потому что корабль уходит нахуй. И вдруг нахуй, Коля, блядь, счастье случилось на мое. Голову, блядь, упало все, блядь. Говорит, корабль подойти не может, пиздец, одному ноги там отрубила нахуй качка. Одна пизда. Отдайте нам деньги, зачем мы пошли? Я говорю, молчи, пизда. Вот пизда ты и есть, у тебя на лбу написано пизда. Дайте ей деньги, нахуй. Хоть себе ноги обрубил, нахуй. И пизду вместе с тобой, нахуй. Иди, выскакивай, нахуй. Хуй заскочишь потом. Она, ага, ну тогда поняла. и пошла гулять по Ялте. Я говорю, вот и гуляй по Ялте, блядь. А в Ялте тишино, там же за причал зашли. Ой, бля, магазинчик, сколько стоит? Ой, блядь, да хуя, ну хуй с ним.
1: Ну я же гуляю, колян, бля, деньги с собой.
3: Колбасочки, хуясочки, столики стоят, бля.
1: В нормальных условиях, бля.
3: Партисочку, бля, взял.
1: А Зинка с подругой писанула еще на рынок, бля.
3: Хуй знает куда. Я уже, блядь, уже корабль отходит нахуй. Я говорю, где вы, бляди? Вот на слово «бляди» они сразу откликнулись. Какие отзывчивые бабы, блядь. Смотрю, бежит, пизда. Я говорю, ну куда ты, ёпти, мать, я у них хватит всю хуйню, блядь. А что купил-то, блядь? А там нихуя, блядь. Все померло нахуй.
1: Ой, это, блядь, Борь, ты, блядь, заморщи были, оказывается, пизда.
3: А в Ялте все есть, блядь. Вообще, этот раз в Ялту поедем нахуй. Вот там дадим просраться, блядь.
1: Там и Чехов жил, бля, Антон Павлович, бля, великий писатель. Это я тебе об нем потом расскажу, блядь.
3: Тоже сложная жизнь, блядь. Сложная жизнь. Сели и поплыли мы назад.
1: В это время судно помыли, пока мы отдыхали 2 часа. Ходили по Ялте, смотрели, все. Судно помыли, дети пришли в себя.
3: Но ненадолго.
1: И опять начался великий ублев. Вот кто не пил портвейник, тот и блевал. Я говорю, пила бы Зинка, не блевала бы нихуя. Все ее были. Все, вся параша, блядь. Когда я сказал, иди сюда, пизда, смотри, блядь, бакланы летят. Пока бакланов кормили, блядь, бабушка сидит, чихает, блядь. Один какой-то мальчик говорит, будь здорова, бабушка, говорит.
3: Да я, говорит, сынок, так, я табачок прослюхаю, поэтому чихаю, это не от здоровья. Он говорит,
1: ты хоть хуй соси, говорит. Только, говорит, я же пионер, я, говорит, должен быть внимательный к старости, блядь, ёпты мать. И сидит так же, бля, о, бля. Да ты нихуя не понимаешь, бля. Колян, вот ты нихуя не помнишь старого доброго юмора. С тобой как-то хуёво, наливай в пизду.
3: Так что вот, Коля, кореш с тобой драгоценный. Ведь жизнь такая штука, не знаешь, где найдешь, не знаешь, где бронишь. Вот что получается, понимаешь ты? Так что ты, Коля, я тебе так скажу. Ты вот даже если обливался, бля, вот ты обливался, да? А ты не горюй, урод на сих пор. Скажи спасибо, что не обосрался. Так что не горюй, Колян, давай намазывай бутерброд и наливай.

0: Ей, блядь. Ой, ёпта, кидай ты меня нахуй, блядь. А это Ге.
1: Едай, блядь, едай, блядь.
0: Падла. Это падла, бля,
1: блядь. Едай, блядь, едай, бля.
0: Какой-то хуй. О, пидорас, блядь.
1: Едай.
0: Бу-бу-бу-бу. И по-заебу. А, говорит, падла, бля, попалась.
1: Едай, блядь, едай.
0: А, наступил?
1: Едай.
0: На залупу, блядь. О, пидорас, блядь. Сколько волка не корми, бля, Коля, а у слона все равно хуй толще.

Диджей, блядь, падла, падла, блядь. Диджей, блядь, падла, блядь. Диджей, блядь, падла, падла, блядь. Диджей, блядь, падла, блядь. Диджей, блядь, падла, падла, блядь. Диджей, блядь, падла, блядь. Диджей, блядь, падла, падла, блядь.

Ну, короче, поехали мы дальше, бля. Вот, сука, парень только хотел жизнь менять, говорит, Настя, бля, ну хули делать, говорит. Ну вот браток звонит, а ему там пизды вставляют этому братку, блядь, уже. По ебалу дали, блядь, говорит, да телефон хоть отдайте, блядь. Вот тебе назначаем здесь стрелочку, машину, блядь, нахуй твою отгоняем в пизду. На стояночку, блядь. Будешь отвечать по полной программе, блядь. А у них там организованная, оказывается, преступная группировка, блядь, была. Как потом выясняется. А говорит, в кафе там, блядь, как они там, сирень, блядь, мы вас ждем. Ну что, говорит, что будем делать, блядь? Ну берет он, значит, эту дриколье, блядь, свое, биту эту ебаную, бейсбольную. А Настя спрашивает, а это зачем? Он говорит, да дам там, ребятам, я уже теперь все, новую жизнь начинаю. Хули там, зачем мне эта бита, мол, типа того, бля. Там, мол, блядь. Ну, у них там братки тоже, блядь, тоже кликухи там ошпаренный, там Киля, блядь, какой-то на. Ну, там, знаешь, такой, а этот, блядь, тоже Леха, блядь, такой, знаешь. Ну, блядь, Савелий Крамаров. Блядь, отличный Савелий Крамаров, только глаза у него прямо смотрятся. А ебальцы прямо вот издали, ну, сука, Савелий Крамаров, блядь. А еще когда шапку на него надели там в деревне, блядь, ну, Сава, бля, вылитый, сука, сидит, парень, бля. Но вот он, как артист, он, конечно, не комик, нихуя. Хотя, может, и комик, если вы попробуете в этом жанре.

Ну, короче, блядь, он пока лежал, блядь, они ему все вкачали, нахуй, в голову. Че хочешь, говорит, блядь? Постигаешь боевые искусства, нахуй. Карате, блядь. Это, нахуй, как ее, айкиндо, блядь. Куй-куй-куй-куй-куда, блядь. Это, сука, пьяный стиль, блядь. Ну, пьяный мы с тобой давно постигли, нахуй. А это пьяный стиль, блядь. Под пьяного работает, понимаешь, блядь, как качается. Сам как пизданет пяткой, нахуй. Под копытом, блядь. Ну, что ты, нахуй, блядь. Под пьяным косят, нахуй, блядь. Китайцы выдумали, нахуй. Уточки у них там, это, блядь, тоже, блядь, вот так. Пор-пор, блядь, тебе в грудь, блядь, копытами, нахуй. Ты копыта отбросил, нахуй. Чего там говорить, блядь? Этот, значит, сидит, блядь, тоже, этот, как его. Повел он его, нахуй, куда-то, блядь. Говорит, вот мы отсюда, блядь, вот отсюда, нахуй, да, из нашего корабля. Можем туда, в мир, в реальный, блядь. Ты хуяк, как хочешь отправляться, нахуй. И возвращаешься назад через телефонную трубочку, нахуй. Вот сидит этот Тен наш, блядь, Тен-Ден, как его там зовут. Он говорит, оператор, блядь. Смотрю, Газманов. Ёб ты мать. Олег Газманов нахуй выходит. Я говорю, ёб ты мать, и наш сам снимается, блядь. Потом смотрю, не Газманов нихуя, раз не поет. Не поет, значит, не Газманов. Нихуя. Мои мысли, мои скакуны, думаю, сейчас заорет. Не, нихуя. Говорит, как ты тут жив-здоров, блядь. Приходит к нему на нары, блядь. Там параша стоит, все как положено. Они живут, блядь, знаешь как. Воры в законе все, нахуй. Собираются, потом на гоп-стоп и уходят, блядь. Собирается, сговоряется, блядь, да. Оператор оставляют, говорит, мол, ты сиди в малине, а мы на гоп-стоп все пошли. Гоп-станут, блядь, и назад. Через телефонную трубочку, хуяк, и опять мы тута. А тела их остаются тута, понимаешь? То есть они в креслах сидят.

0: сидят и медитируют, блядь. У них здесь тела, а те бегают там. Раздвоение личности, Коля. Все это, блядь, компьютер. Пиздец, блядь. Такого наворотили, блядь. Братьям Вайнерам не снилось нихуя. Тоже, кстати, братья какие-то написали. Фильдики, пильдики какие-то, блядь, поляки нахуй. Вот так вот, сука, блядь, как усложнили жизнь, блядь. Нашу с тобой, в основном, блядь. Потому что им-то все ясно, нахуй. А нам нихуя не ясно пока. Что такое матрица, Коля? Нейроинтерактив... Молчу, не буду тебя заебывать, блядь. Я чувствую, у тебя глаза уже, блядь, из орбит вылезают, нахуй. Природа, Коля, матушка наша, блядь. Матрица наша, блядь, ты понимаешь? Тут, значит, блядь, Сайфер этот ебаный, блядь, там этот, который, блядь, все подглядывает за всей, смотрит, Тринити, блядь, за ним Парашу выносит, блядь. А вот мне, говорит, ты Парашу не выносила, блядь, я ревность, нахуй. Так он говорит, ты избранный, ёптать. А откуда вы знаете, какой он нахуй избранный? Все, мы посмотрим, какой он избранный. Говорит, ну, посмотрим. Вот он пойдет, говорит, к Пафии. И Пафия нам все скажет. Думаю, какая-то Пафия. Думаю, проститутка, наверное, местная, блядь. Такая гетера, блядь. Она, наверное, всех определяет, блядь. К ней всех посылают. Как он, мол, нормальный мужик, блядь, да? Можно с ним дело иметь, блядь? Ну, если Пафию, мол, проебешь, то все нормально, блядь. А не вы, ну, извини, блядь. Ты тогда не избранный нихуя. Ну, значит, думаю, когда это он к Пафии пойдет? Он говорит, скоро его отправит нахуй к Пафии, блядь. Отправит, блядь. Ну, еще, сука, отправил нахуй. Ты, говорит, вообще... Сидит этот ебаный Сайфер потом. И это, матрица идет. Ну, знаки такие, блядь. Вниз туда. Бегут нахуй на зеленом фоне, блядь. Он говорит, блядь, ебнешься, блядь. Он говорит, ты что, блядь, Нео входит, говорит. Ой, ты меня напугал, говорит, блядь, этот Сайфер такой пугливый, блядь, тоже. Ну еще бы там в эту хуйню. Ты, говорит, что, считаешь вот эти вот знаки, блядь, матрицы, блядь. Он говорит, да читаю, блядь, хули там. Как же ты считаешь? А вот так вот, блядь. Хочешь, говорит, выпить, нахуй? О, я говорю, наконец-то, блядь, чем-то родным повеяло. И чайник с самогоном как достанет, нахуй. Вот это да, блядь, ходит там втихонечку на выходоносоре на этом ебаном корабле. И тут самогон. Это, говорит, для промывки двигателей. Я говорю, о, блядь, ничего не изменилось, блядь. 22 век, тем же все промывают, нахуй. И нутро, и двигатели, как у нас, блядь, на этом, в этом, на заводе, блядь, НПО. Какой-нибудь салют, блядь. То же самое, тем же спиртиком промывали все. О, говорю, о, блядь, ёбнули они, значит, блядь. Ну, хули, говорит, ты что, значит, блядь, у нас избранный вроде как, да? Ты сам представляешь, какую ты влип историю, пиздюк. Ты же должен человечество освобождать. Он говорит, от чего освобождать? А хуй его, говорит, не знает, блядь. Понял ты, нет? Я бы, блядь, побоялся, сука. А ты, значит, вот такой вот, блядь. Ну ладно, пойдешь, говорит, к Пафе, она все у тебя, блядь, расскажет про тебя. Все узнает, нахуй. Он говорит, ну хули, настал момент, сука. Ну там, Газманов пришел этот к нему, говорит, ну как сейчас уснуть, блядь, не спал? Скоро заснешь, говорит, блядь, сейчас оттянешься, нахуй, говорит, блядь. Вот, говорит, приготовься, нахуй. Все по местам, блядь, ложись, блядь. Ему, значит, туда что-то вставили, в сраку, в спину, блядь, воткнули, блядь, каких-то штырей напихали. Приготовиться к запуску. Пиздец. Тело остается здесь. Они все. Морфеус, блядь, Тринити нахуй. И все исчезли нахуй. То есть они переместились в реальный мир. А тела здесь лежат. Но если, говорит, там тебя ёбнут, блядь, то здесь кровь пойдет нахуй. Вот там поебало получше, здесь ебало расквасить себе. Понимаешь, нет? Как все, блядь, задумано. И такие были прецеденты, блядь. Он там ёбнулся бы, а у меня здесь кровь из зубов пошла. Блядь, тут Коля, тут ёбнуться можно, блядь, такого наворочили, блядь, братья эти ёбаные, блядь. Поляки, сука, блядь, или как их там, нахуй, американские поляки, сука, блядь. Короче, приходит к Пафе, и Пафе говорит, хуйня. Он говорит, нихуя не пророк. Ты, говорит, хороший малый, блядь, говорит, слушай, сидит, курит. Как думаешь, Пафе кто? А? Конечно, негритянка, ёб твою мать. Конечно, негритянка, куда она нахуй денется, блядь. Какая тетка, блядь, сидит, покуривает себе, блядь, там дети пищат у нее, блядь. Говорит, ну хули делать? Вот я смотрю, говорит, на тебя. Ну, я тебя как облупленного нахуй. Ты, говорит, кто такой, блядь? Ты Нео, да, блядь? Ты Нео. Ну, хакер ты, ёптым. Ну, хули, ну, хороший, малый, блядь, но не гений. Он говорит, я не гений. Ну и слава богу. Я, говорит, не обижаюсь на вас, тетенька, блядь. Он говорит, ну и слава богу, вот и пиздуй. Ну ты не гений. А Морфеус потом говорит, нет, пиздишь, гений. Говорит, нет, не гений. Там мальчик сидит, тот такой лысенький, блядь, как буддийский монах, нахуй, и ложки гнет, блядь, взглядом. Мальчик говорит, это, говорит, не надо, говорит, ложку гнуть, она, говорит, сама согнется, надо, главное, как подумать, блядь. Он говорит, ну-ка я тоже попробую, хуяк ложку, блядь. А я вспомнил, да было у нас это Фенька, блядь, у Арсения Тарковского, блядь. Никакого Арсения Тарковского. У нашего Тарковского, блядь, не у папы Тарковского, блядь, а у которого кино, блядь, этот, помнишь, блядь, был? «Сталкер, нахуй». Там девочка сидит и стаканчик двигает взглядом. Стаканчик хуяк, хуяк, хуяк, пиздик, и разбился. А тут ложки, блядь, я говорю, ой, это уже все было, нахуй, я говорю, ёпты мани. Ну, она говорит, ну, короче, она его провожает, говорит, на, съешь пирожок, иди нахуй, блядь, не унывай, пизду. Не гений ты, блядь. Тут, ну, пирожок съем, хули там. Идут в каком-то доме, блядь, какой-то замок, блядь, хуй по лестнице какие-то. Он говорит, тут коты, говорит, какие-то мерещутся, блядь, говорит. А это, говорит, дежавю, блядь. Что, Коля? Уже было по-французски, пизда. Это я, говорит, я где-то уже видел. Вон кот прошел, говорит, это один и тот же кот туда-сюда мотается, блядь, пизда. Черный, блядь, сука. Барсик. Вдруг, хуяк, чего там, блядь? Оператор этот Газманов сидит все там. На корабле, нахуй, завозился, говорит, караул, все-то не так. И вдруг такие клещи на весь экран. Хуяк, трубу и перегрызли. Он говорит, пиздец, нас отключили, нахуй. Питанию перегрызли. Что делать будем? Надо уебывать, кто-то справедливо замечает, блядь. Мы в ловушке, сбой в матрице, перерубили канал. Что делать-то? Ну, говорит, дай телефон мне. Он говорит, да нельзя, секут, нахуй. Говорит, да, блядь, пиздец, все равно. Говорит, давай, Газманов, выводи нас, нахуй. Они говорят, он говорит, бегите туда, туда, нахуй. План, говорит, у меня этого, здание давай. Куда, как нам выходить? Он говорит, там, а там один паренек-то у них был, блядь. Автоматов набрал с собой. Я его прям как захуярили все эти полицейские, блядь, из 5 стволов, нахуй. Он в окно хотел, а там кирпичом заложено, бля, понял, да? Пиздец. Матрица, блядь. Ну, короче, уложили паренька, как нехуй делать, блядь, короче. И, естественно, все и там на корабле он тоже дуба дал. То есть все, готов. Короче, блядь, эти бежать. Какие-то, блядь, унитазы, кафель какой-то зеванный, блядь, желтый, блядь. Такое все засранное. Как в таком дворце такое засранное все может быть? А тут агенты идут эти, блядь. Агенты пиздуют, понимаешь ли, блядь? Шалевич и компания, блядь. Все в темных очках, блядь, цвета хаки, пиджаки, блядь, галстучки, блядь. Ебало такие, блядь, за ухом у них эти. Сука, там наушники какие-то, блядь, все. Кто-то им диктует там чего-то, блядь, все они узнают, нахуй. А этот, бля, Морфеус, говорит, с ними, говорит, с этими агентами бесполезно биться, говорит, блядь, башкой стенку прошибают, нахуй. Кулаком пиздаю, говорит, все, нахуй, насквозь, блядь. А кто они, агенты, блядь, Коль, я так, честно говоря, и не понял, нихуя. Откуда они после, с какой, блядь, галактики, нахуй, чего им надо, блядь? Ну, один потом признался, что ему надо, блядь. Короче, блядь, эти агенты пиздуют, все на своем пути стреляют, нахуй. И, конечно, как всегда, этот Сайфер ебаный, как чихнет, нахуй, блядь, а они по стояку спускаются около унитаза, блядь. Думаю, ну, конечно, блядь. Ничего человеческое мне чуже при всем при том, блядь, при такой компьютеризации. Пернуть не мог, блядь, чихнул, блядь. А как пизданет, они говорят, они здесь. Через кафель как пизданут, а этот агент аж ручищами своими через кафель хвать и держит, сука. Ну, тех скорее туда вниз посыпались, нахуй, знаешь, как в мультике, блядь, ноги по стене и стена вся по швам пошла, нахуй. Ёбнулись где-то, блядь, тренинги там вся в пыли, блядь, в говне, какую-то решетку открывает, говорит, уходим, блядь, все туда, Сайфер, прыгай, пизда, блядь, вот туда, нахуй, блядь. Хотел в дырку, да не попал, блядь, ёбнулся об эту решетку, блядь, лежит, нахуй. Говорит, показался где-то, нахуй. А, потом они через канализацию опять. Ну, любимое дело, ёпта. Все по говну, блядь, поплыли, нахуй, выплыли. Через этот люк вылезают на улицу, блядь. Он говорит там, Газманов, блядь, Сайфер ему кричит, блядь, выручай, куда мне, нахуй, ткнуться, блядь. Говорит, а вот ты иди, говорит, там, это, такая комнатка, там, телефончик, блядь, туда подойдешь, я тебя там оттуда назад верну. Ну и возвращайся его назад, пиздюка. А он назад вернулся, а уже ему так все настопиздило, понимаешь, Коля? Вся эта жизнь, блядь. Ему хочется, блядь. А до этого его эти, сука, вербанули, блядь, еще к тому же, понимаешь, эти агенты-то, блядь. Мясом накормили, он и разомлел. На, говорит, жри мясо. Но, говорит, вы нам поможете, я надеюсь. Нам нужен код, блядь, компьютерный от этого Зиона, нахуй. А что такое Зион, Коля? Я и сам хуй знаю, блядь. Видимо, какая-то, блядь, страна благоденствия. Рай, ёпты мать. Все в рай хотят на чужом хую. Понимаешь? На чужом коде, блядь, проехать. Он говорит, сам кода не знаю, но человека сдам. Имеется в виду Морфеус, который знает код, блядь. Тут вообще одни коды. Мы сегодня к корешу к нашему хуй попали, блядь. В закалитке кот, блядь, новый появился, блядь. Коты и кошки кругом, блядь, сука. На двери в подъезд кот, блядь. И переходишь, и еще кот, блядь. Все в котах. Как он тут живет, не знаю, блядь. Но зато, блядь, все нахуй, тихо, спокойно. Никто внезапно не придет, нахуй. Посылку не принесет тебе с телефоном, блядь, мол, позвони, уебывай. Наградили себя, товарищи, правильно, нахуй. Нехуя. Как говорится, Березонова бог бережет, блядь. Вот так вот тут, блядь. Колян, ёпты мать. Вот кот к Зиону, давай все, сука, бля, говорит. Все, сдам, товарища, блядь. Короче, блядь, да. Чем заканчивать? Короче, тут они, значит, их гоняют по этому стейку туда-сюда. Этот-то пизданул, этот ёбаный. Шайфер-то ёбаный. И уже оказался у Газманова, нахуй. А те-то еще там, а нахуй. Тринити, блядь. Морфеус, блядь, и этот, и Нео там, а, блядь. Он тогда берет, сука, этот пидор. Ему все надоело дальше, блядь. Это такая жизнь, блядь. Отвезись, такая жизнь, блядь, привезись хорошая. Они там, знаешь, питаются, ну, знаешь, как, блядь, это. Ну, на корабле, какой-то слякотью, нахуй. Да вот, говорит, сопли жуем тут, нахуй. Вот что же такое, блядь. А это, говорит, нихуя, говорит, это нормально, говорит. Это, говорит, это, как ее, это, как он ее назвал-то, блядь. Называется, говорит, это многоклеточный белок, блядь, плюс витамины и минералы. Жрите, говорит, эти сопли, они очень полезны. Говорит, блядь, ну хочешь миска какого-нибудь там, того, сего. Говорит, а нихуя. Переживете, блядь. Ваш организм получает то, что нужно, и ебитесь в рот. Вот так вот, блядь, тоже негр там какой-то сидел. Так этот, сука, этого негра достал какую-то, блядь, дуру, блядь, сука, электрической вспышкой стреляет, блядь. Негра замочил. Не, он сначала этого Тена, блядь, хуякнул, блядь. Тот пиздик, блядь, оу, блядь, готов. Он у него наушники отобрал, нахуй, говорит, ну что, сука, а там тела всех этих товарищей-то. Как в усыпальнице, нахуй, лежат, глаза, блядь, закрыты, нахуй. Они же вроде душа-то у них там бродит, нахуй, они там. А он уже вернулся в свое тело, блядь, сука. И давай к бабе приставать, блядь. Тринити, я тебя люблю, сука. Она молчит, она тихо, она говорит, там, нахуй. Но слушает его по телефону. И говорит, Сойфер, блядь, ты что, нахуй, как же можно, блядь, ты наш кореш, дружок, блядь. Ты там давай это, типа... Этого, нам Тена-то, блядь, а нет нахуй Тена, я его заебенил, блядь. И негра второго заебенил, блядь. Одним он, котлета от него, блядь, нахуй, жареная осталась, блядь. Антрикот, нахуй, черный, блядь. Вот и вас сейчас я буду потихоньку вырубать. Вот там у тебя кто рядом с тобой стоит, говорит, кто? Коля, Вася, блядь. Вася? Сейчас Васи не будет нихуя. Подходит к этому Васе, который лежит спокойно. Хуяк у него, блядь, из жопы эту затычку, нахуй. Все, жизнь ушла. Как сон, как утренний туман. А тот в это время там стоит около Тринити. Хуяк на пол, готов. Вот так, блядь. Сейчас, говорит, этого отключил, нахуй. Хуяк, думаю, о, блядь, что ж ты, сука, делаешь? Пидор ты гнойный, блядь. Он говорит, а хули, мне поебать уже все, блядь. Мне просто поебать, мне так все надоело, эта вся хуйня. Я вот хочу быть знаменитым артистом, блядь. Вот хочу, сука, блядь. Думаю, ну какой ты нахуй артист, блядь, тут. Пизду. А он еще эти наушники надел, как чертик, блядь. Носик курносенький. Рожки торчат, блядь, сидит на этом, блядь. О, говорит, Морфеус, ты нас наебывал, блядь, залез на него. И молчать эти, говорит, сука, блядь, козы ему строят всякие, блядь. А Морфеуса-то там нет, он же там, на земле в это время, а тело его тут-то. Он над телом измывается, нахуй. И бабу хотел выебать, блядь, Тринити. Ой, блядь, а Тринити оттуда по телефону кричит, не еби меня, не еби, я здесь, блядь, и там тело мое бренное, блядь. Говорит, сейчас мы проверим, сейчас я к этому бренному телу, к Нео к вашему подойду, блядь. Он, сука, что у вас, избранный? Сейчас проверим. Избранный умереть не может, если я ему сейчас из сраки все выну, блядь, из головы выткну. Как он, будет жить, нет? Как же избранный и мертвый, такого не бывает, нихуя. Говорит, что ты делай, не делай, пидор, блядь, ты вон, у нас одна надежда, блядь. А этот Нео стоит, глазенками хлоп-хлоп, думает, ну пиздец, нахуй. Ну раз он избранный, такого не будет, действительно, блядь, просыпается этот Газманов, нахуй, оказывается, он его ранил, блядь. Достает эту хуйню, он ему рядом положил как раз. Как ебанет, умри, говорит, гад. Пидор гнойный. Так и сказал. Тот раз, о, блядь, и улетел аж куда-то в сараку, блядь, этот Сосер, нахуй. Ну, говорит, так, товарищ, я снова в операторской, блядь. Прошу вернуться, блядь, нахуй, к своим бренным телам. Говорит, товарищи, возвращайтесь, нахуй. Так, пойдете там туда-туда, не знаю куда, нахуй. Там будка, хуютка, по телефону, блядь, и... Короче, залетывай, нахуй.
1: Это больше к одесской маме, блядь, еще там, понимаешь? Да-да, там творили тоже, блядь, великие там. Это Ришелье организовал, блядь. Пришел Ришелье, блядь, этот ебаный, как его, нет, как его, ну хуй, короче, француз. И говорит, здесь будет, говорит, город заложен, бля, в пику, бля, Петру-то нахуй. Говорит, Одесса, мама, ну там, понимаешь, сам, понимаешь, там.
0: Короче, все стекает нахуй, там и Дон, и всякая хуйня. Все в Одессу маму, блядь. Там уже, конечно, мама. Пиздец. В Ростове еще дела обстоят более лучше, потому что там степи, сальские степи, да не сальские, пизда, не сад там, калмыки столько заедут спасать, блядь, ну заедут, спасут и уедут, блядь. Сальские степи, родина Ворошилова, блядь, и прочих буденовских стрелков. Первая конная, пизда. О, блядь, не читал Бабеля? Чего? Ну, сука, вот, Коля, вот ты знаешь, я вот все-таки... Тоже человек такой научный, блядь, в этом плане. Я говорю, надо отличать, суки, Бабеля от кабеля, понимаешь? Кабеля от кабеля, кабеля от суки, пизда. Бабель писатель такой. Еврейского телосложения, блядь, хороший человек. Сам в первой конной был. И все это изнутри видел, блядь. Всю эту потраву. У него рассказ один есть. Как ебли полячку, аж все казаки нахуй разом. Прям так и пишет, говорит. И ебут они, ебут. Она бедные глазенки закатила, говорит. Уже, говорит, все, говорит, почти. Но выжила. Крепкая оказалась баба, блядь. Потому что тогда народ был расположен.
2: Да.
0: А, блядь, это самая. Ленинская секретарша Фотиева вспоминает, говорит, блядь. Когда, говорит, они, говорит, взяли этот ебаный у Ростова там, знаете, наши красные-то, блядь, командиры, пизду, первая конная. Говорит, гуляли так... Насиловали, говорит, блядь, и все винные склады выпили. И, говорит, не остановились, пока, говорит, не выпили все и не изнасиловали последнюю бабу, блядь. Это пишет Фотиева, ёпта, ты понимаешь, нет? Она только правду могла писать. Она не пиздила. Она не могла при Ленине пиздеть. Фотиева, ёпта, чистая слеза. Из нее если самогон гнать, ой, блядь, из Фотиевой, ты что, блядь? Чистая, как... Просто я не знаю чего. Не пахнет нихуя. Это ты пернул сейчас, не? Взбежнул, по-моему, не? Чем? Портвейном? А, да, действительно, портвейном. Сука, прости. Угу. Это все равно святое. Как слеза младенца, бля. Так что вот, Коля, понимаешь, тот, кто пьет ростовский портвейн, тот, когда пердит, не пахнет нихуя. Пахнет виноградной лозой Цемлянского водохранилища, блядь. Понял, да? Это не на правах рекламы, нихуя. Это мои личные соображения, бля, по этому поводу. В пизду. Сиди, налей и выпей. И мне налей тоже чуть-чуть. И я ёбну. Вот и хорошо, вот и спасибо. Вот и замечательно, бля. Дело-то не к хорошему идет. Ох, не к хорошему. Согласились они все-таки ковырнуть эту контору, бля. Да там, говорит, какой-то с дубинкой сидит там. Хули он, наверное, не вооружен. Оказалось, очевидно, вооружен. Поскольку выползли они раком оттуда, блядь, все покоцанные, но, правда, с бабками. А тут менты. Ну, на всякий случай, в кустах рояль, как всегда, блядь. Менты, как всегда, вовремя проезжают дозором, говорит, ну, там у них своя жизнь. Говорит, ой, что это какой-то покоцанный хуй с мешочком денег пиздует, блядь. Ну-ка мы его, товарищ. Ну, а товарищ ему делать нехуя. Хуяк волыну, блядь, и давай хуярить ментов-то, блядь. Ну, один там за торпедой засел у себя в этом, двоих положил, блядь, он. И говорит, так, нападение на патруль, нахуй. Приезжайте, товарищи, помогайте, блядь, кто может, нахуй. А второй тоже ранитый у него на руках, блядь. Который вот Кате-то обещал приехать. Ну, поэтому он и не приехал нихуя. А может, приехал бы. А его уже, блядь, сука. А там другие налетели, блядь. Он его своей грудью перекрыл, вернее, спиной. Получил по полной программе, говорит, брось меня, говорит, браток. Котя, говорит, мне пиздец. А тот Тимон-то, который, блядь, в машине сидит, блядь. Она, как всегда... Как всегда, в любом сценарии машина в это время не заводится. Потому что как объяснить такую паузу, что они ползут, корячие? Тут менты набежали, блядь. Пистолет, естественно, заклинило у братвы, блядь. Все заклинило, блядь. Менты кричат, сука, руки, пидорас, блядь. Покажи руки, гад такой, блядь. Они тоже ерятся за своих товарищей, блядь. Тут уже правых виноватых нихуя не ебет никого. Один этот остался, блядь. Ну, в Бразилии, конечно, там посетней, поспокойней народ такой. Только мужики, конечно, все ебанько, блядь. То есть такие заторможенные, явно обкуренные, блядь. Думаю, как же мы поедем? Там не то, что серпантин какой-то, блядь. Мы спускались, если сказать не соврать, 1.5 километра, нахуй. Уши закладывают в пизду. Серпантин нет нихуя. Идет просто дорога, блядь, около горы, блядь. И в гору хуяк через туннель. И опять вдоль горы на подставках по 0.5 километра высотой, блядь. бетонная хуйня. Я как вниз глянул, мама моя дорогая, блядь, а внизу дорога.

0: под меня идет, нахуй. В километре внизу, блядь, обрыв. Не то, что там какие-нибудь, там, ёбнешься, так покатишься. Куда ты, нахуй, покатишься? Так, как ебанько, так и ебанешься прям. Прям точно вертикально. Хуяк! Во, блядь. И этот отмороженный водитель, я думаю, он явно не в себе, блядь. А он хуярит, блядь. Под 100 норовит и больше, блядь, по этой эстакаде хуярит, блядь. Думаю, ну, пиздец нам. Хорошо, что там бабы не встречаются на дороге, блядь. А как в городе ехали, он около каждой останавливается и говорит, о, показывает большой палец, у них вообще два пальца. Какая ты красивая, какая ты, блядь. Я говорю, ну заебал ты всех баб, блядь. И все мужики у них такие ебанько. Они их просто любят за то, что они красивые. Вот идет баба, да, он, и поцелуй, говорит, воздушный. Я говорю, ёптать, руль держи, пизда. Поцелуй, ты хуем ей лучше помаши, блядь. А руль-то рули, хуй мамин. Блять, а ему похуй, он нихуя же не понимает, блядь, по-русски, блядь. Гауся, блядь, ёбаная. И всем бабам, Линда, Линда. Это по-ихнему красавица, блядь. И наших всех баб. И ты, Линда, и ты, Линда, и ты, Линда. Я говорю, и я, Линда, блядь. Над ним свесил свою ебало, блядь. Я говорю, Линда, блядь, ты лучше на дорогу смотри, Линда, блядь. Что ты сегодня употреблял? Явно не какаву. Ну, явно не какаву ты пил, блядь. Успокоился, правда, когда уже дорога пошла, блядь, туда в туннели, наверх поднимаемся, думаю, ну, успокоился, блядь. А если бы баба попался? Ну, пиздец там. Коля, видел ты меня, знаешь где? Хуй знает где. В гробу в белых тапочках, блядь. Слава богу, блядь. Много там жизнеутверждающих эпизодов, кореша мой драгоценный, много. Как народ все-таки стремится сохраниться и выжить, бля. Ну, как везде, в средние века ругались просто рядом, кругом замки были, блядь, построены, да? Вот в одном замке есть один хуй, в другом замке третий хуй, феодалы. Феодалы, и сами они, блядь, значит, там друг друга пиздили периодически. Пикрохол там какой-то, блядь, царь, вот он говорит, он говорит, это, вот у нашего там какого-то хуя отняли какую-то, блядь, там, какую-то хуйню. Ему уже, говорит, там мы собрали, говорит, уже ему два ваза этого говна. Лепешку какую-то у него съели, блядь. Чел там какой-то хуй, кто-то у него там отнял лепешку, говорит, из-за этого война началась. Говорит, да мы вот пять вазов вам этих лепешек, и лично один воз этому хую, блядь, с этими лепешками. Давайте, говорит, не будем воевать, ну его нахуй лучше выпивать. Это логично, правильно, Коля? Хули там тратится, блядь. Народ тоже тогда был бдливый, тоже не особо уж прям, чтобы хотелось прям ему сраку-то, блядь, отрывать и бежать куда-нибудь с копьем налететь, блядь, с ковшом на брагу, блядь. Ну, говорит, нет, сука, бля, мы пойдем, мы, блядь, мы не такие, бля. Знаешь, некоторые тоже в крутых любили поиграть, любили, бля. Ну и находили, блядь, все надо, бля. Без пиздюлей, как без пряников, понимаешь, ёпта, Коля. Ну, пока там перлись они на эту войну, блядь, налетели на какие-то, блядь, монастырь, там, виноградников дохуя, монахи, они всегда были там народ такой, блядь, они истину-то искали, они в эту божественную бутылку, ой, заглядывали, а там виноградники, это самая Франция, лучшее виноградное вино, там все, естественно, натурель, сухое, блядь, или просто какой-нибудь там еще, блядь, там, ну, какой-нибудь там когорчик, блядь, так покрепче, блядь. Лакернуть, понимаешь, что же употребляли, блядь, лакировщики, блядь, они монахи вообще. Во многих, кстати, блядь, этих средневековых байках монахи всегда прославали такими, знаешь, балагурами, раздебаями, говорит, ну что, говорит, монах, говорит, ты, говорит, вот свою плоть чем иссушаешь, говорит, блядь. Один даже написал, как к нему баба попала, к несчастному, он так ее иссушил, блядь. Все уже у него, не то что там хуй, у него яйца уже, блядь, прозрачные стали, так она его заебала. И этот монах говорит, вот так и надо иссушать плоть, ты, говорит, хочешь, говорит, раз 25-30 дню. И ты ее иссушил полностью. Нехуй, говорит, и в пустыню ходить, бля. Вот, говорит, пустынники. Они, говорит, идут туда, сидят там и иссушают свою плоть. Иссушают.
1: Ёптать.
0: Вот у каждого свои подходы. Вот это здоровый подход, понимаешь? Не убогий, если сидит там, блядь, и боится, блядь, хуй прикоснулся, блядь. А то, говорит, не дай бог кончить, блядь. Поссать, блядь, пойти. И то за хуй не может взять, потому что там уже все на грани, блядь. Но так, кстати, тоже нельзя. А этот говорит, вот иссушать, так иссушать, и саму, и говорит, или говорит, или хуй в дребезги, или пизда пополам, блядь, или наоборот, как там, блядь. Вот это иссушили, понимаешь ли, вот это здоровый рыблезианский образ иссушения, блядь, монах. Там брат Жан такой был, блядь, монах какой-то, блядь, ух, такой, сука, сустрый, как веник, говорит, ты как же так, ты, сука, зимой же пить нечего будет, они весь виноград сейчас потопчет у меня, блядь, в пизду, он куда? Ну, за истину-то, блядь, думал. А эти все молятся, понимаешь, там, включая этого аббата там, кого его там, этого монастыря, бля, вот они все молятся, и хули молиться, дверь с петель снял, как начал хуякать этих, блядь, бедных солдат, блядь, которые там это виноград-то, блядь, топчет, блядь, и этой дверью он их, значит, побил, ну, где-то, говорит, 1300 с чем-то человек, блядь, А эти, которые бежали, он себе под сраку этой дверью поднадавал.

Вот какой здоровый образ жизни, Коля. И показал, что нехуй тут выебываться, а то если мы возьмемся, то это, блядь, мы пока так тихо вот молимся, блядь. Вот это здоровый образ жизни. Дверью по сраке и все виноградники спасены. И зимой есть что выпить, и опять-таки, Коля, корешка мой драгоценный, прикоснуться к истине. А ведь если ты бы взялся сам, своей вот головой своей, понимаешь, молчаливый, все это читать, ну, ты бы, конечно, не то чтобы охуел, ты бы очень сильно напрягся, корешок ты мой драгоценный, очень напрягся, ты бы бросил сразу читать все в пизду, схватил всякие словари и начал копаться в них. Что это такое? Что это такое? Ты понимаешь, ведь он же... Этот Рабле строит все на близких ему темах, которых мы-то ни хера не знаем, корешок там драгоценный. Кто там, когда, какой, блядь, у них же все это тогда было рядом. Это же Ренессанс, это же Боккаччо, блядь, о здоровом образе жизни, понимаешь? Как кого в какой бочке выявили, понимаешь? Ты же понимаешь, о чем я говорю? Вот здоровый, говорит, должно быть здоровым. В смысле, и большим, и мощным, имеет, кажется, здоровое начало, ну, естественно, здоровый конец. Ну, естественно, вот люди описывают, например, да? Вот эта бутылка, значит, когда они пришли каракулить с этой божественной, которую звали Бакбук, бля, почему-то. Не Бамбук, ёпта мать. Бакбук, ну так назвали, ёпта, у них такие имена тогда были, бля. Бакбук в одно слово, через тире, тогда была бы китаянка, нахуй, или японка в пизду. Ну, в лучшем случае, кореянка, бля. А так она, Бакбук такая была, сама по себе. Жрица. Она говорит, сейчас я вас отведу к божественной бутылке. Подходят они, говорит, там великолепный бассейн, фонтан семигранной формы, выполненный из великолепного алебастра. Если бы я вот эту лапшу начал на уши вешать, ты меня бы уебал бы через 15 минут, нахуй. Сюр, ты охуел своим алебастром, блядь. Вот я тебе просто, вот чтобы ты понял, как ты наебешься, если сам будешь считать. Когда песня была спета, Бакбук все-то бросила в фонтан. Это я уже тебе цитирую уже, прям вот читаю, бля. И вода внезапно забурлила, как в большом бургейском котле в праздник жезлов. Понурх молча слушал одним ухом, Бакбук по-прежнему стоял рядом с ним на коленях, и вдруг в священной бутылке послышался шум, как от пчел, народившихся из тела молодого бычка, убитого и разделанного по способу, изобретенного Аристеем, или же от стрелы, выпущенной из арбалета, или же от неожиданно хлынувшего летнего ливня. И тогда послышал слово «тринг». Эта бутылка пизданулась. У нас, говорит, так бутылки, говорит, бьются, говорит, блядь. Понурка, говорит. Она говорит, нет, это она не дриснулась, блядь. Это она сказала, тринг, говорит, мол, пейте. Вот я вижу сразу надревшие твои вопросы. Во-первых, что такое бургельский котел? Что такое праздник жезлов? Кто такой понурк, блядь? И из каких пчел народившегося молодого бычка, блядь, убитого разделанного по способу, изобретенного Аристеем? Кто это такой? Ну, внезапно хлынувший летний ливень, я думаю, тебе понятно, блядь. И арбалет тоже, из всего этого длинного предложения. Так вот, Коля, ты эти самые, не самые простые, ты это самое простое прочитал, пизда. Ты понимаешь, куда, да Коля и как? Это же полный пиздец. Поэтому в конце сказал, тринкнем, говорит, блин, понур. И тринкнули, как и мы с тобой. А я тебе просто говорю, Коля, наливай, ёпта мать, пизданем и делай к стороне, блядь. О, добрый Бахус, в честь твою я тринкну в чарку разопью. Ха-ха, хо-хо, недолог срок. И снова будет тверд, как рок, привесок нерадивый мой. Ты не спрашивай меня, я сам нихуя не понимаю. Теперь я верю всей душой, что, воротясь в наш край опять, отцом смогу я тотчас стать. А, ну правильно, прохуй. У него, видать, импотенция была. Что мне женить бы суждена, что попадется мне жена, с которой буду я охоть, в любовный бой вступать всю ночь. Это, кстати, хуевая привычка ебаться по ночам, блядь. По ночам спать надо, блядь. Предвижу я, что распасу не раз мой сад и оросю его обильно, ибо я примерным стану вам мужья. Примером стану вам. И буду лучшим из мужей, хвала тебе, о Гименей, ебать, ёкоти. Супружеству хвала и честь. Брат Жан, готов тебе принесть, я клятву всем, кто пожелает, что сей оракул обладает непогрешимо вещим даром. Вот что значит, приложись к бутылочке. Сразу, жениться захотелось, бля, хумал стоит и прочее. Вот это... Истине уже ближе. Так что, кореш мой драгоценный, не буду я тебе мозги ебать этой всей этой вот этой философией, блядь, я тебе просто скажу. Живи здорово, грубо, здорово, но честно, кореш мой драгоценный. И тогда, глядишь, хоть за себя ты ответишь перед Богом, елки-моталки. Так что, Коля, я тебе так скажу.
есть вот в этом вот возврате к каким-то старым книгам что-то интересное. Я вдруг для себя понимаю, что все, оказывается, уже было. И я вдруг ясно представил, что я, наверное, живучи в те времена, был бы таким же распиздяем, как Франсуа Рамс. Извини за сравнение. Примазался к чужой славе. Но что делать? Вот чувствую я в себе это раблезианство, и никуда ты от него не уйдешь. Наливай в пизду по пятой, блядь.

0: Вася, просто отпасть!
1: Да, отпадная песня.
0: Ну, чтобы записать такую песню, нужно нарисовать много-много бакса.
1: Да, очень-очень много.
0: Знаешь, Молти, а у меня в школе по рисованию была двойка.
1: Пиздец, Йоксель! В шоу-бизнесе тебе делать нечего.

В декабре меня взяли, сука. Мне еще не было 18, сука, взяли. Ты понимаешь, сука, руки вертели, бля. Я, сука, грузчиком работал, тогда, говорит, пошел, говорит, сура, блядь. По все тяжкие и пошел я, Коля, ты мой драгоценный, в армию, блядь. Сел в поезд и поехал, как князь Гарик, сука, блядь. Едем, сука, тяжело, бля, ночами, днем стоим, прячемся. А холод начинает подступать. Чувствую, едем, сука, на Урал, бля. И уже когда один кореш проснулся, у него волосы, блядь, пристыли, как ну нахуй. Мы его отдирали все вместе, кипятком обливали нахуй. Он уже, ёбаный рот, только на голову не лейте, сука, блядь. О, как мы приплыли, сука. А знаешь, а в сортире бабы, главное, бабы, сука, с нами едут, блядь. А пацаны все молодые, все норовят впердолить, бля. А они, сука, ходят такие все заёбанные, бедные. Видать, им впердоливали периодически, блядь. Они, сука, знаешь, накалят вот этот пруд, блядь, жгут такую охуительную проволоку, здоровую, блядь, и протыкали унитазы, блядь, потому что унитазы, сука, все замерзли, нахуй, блядь. Приезжаем, сука, ночь. Всех распределили, всех по нарам, нахуй. Ты первый, ты второй, ты третий, блядь, все вперед, блядь. Сигаем с поезда. Ой, блядь, по саму строку в снег провалились, блядь. Вперед, бежать, а там какой-то перегон, блядь, куда бежим, нихуя не понимаем, глаза вытаращили, блядь, ну как всегда в армии, блядь, ура, вперед в атаку, нахуй, пиздец, половину положили, остальных оставили там, блядь, как Суворов говорил, блядь, Суворов говорил, не дай в трату, не дай воина в трату, он на сраке все Альпы проехал с солдатами, блядь, я, говорит, кашей питаюсь, блядь. Я когда надо, я, сука, грамма в рот не возьму, блядь. Я кашей одной и на сраке спустился с Альпов, блядь. Да пулю зубами ловил, потому что пуля дура, он ее ловил зубами. Реакция охуительная, блядь. Легкий мелкий старичок. Какие нахуй ниндзя, блядь, черепашки, блядь. У нас своих черепашек таких, блядь, дохуя. Они такое сделают, геморрой тебе. Самбо-чебурашки, блядь, такие, типа, блядь. Вот веришь, нет, дали нам еду, блядь. Мы ее, значит, в пизду. Сразу, даже не глядя, блядь. Точно, ну такая была еда. Все, я тебе скажу, ну, видел я говно, например, блядь, да? Жидкое вот говно, видел, да? А это даже не говно. Это даже, как сказать, с какими-то хуюшками-какушками, блядь. Ну, конечно, мы все это, нахуй, сразу в окно вы... Ну, окно не открывается, мы в унитаз, унитаз залип, нахуй. Все, куда могли, покидали, между вагонами. Едем все в этом говне. Это оказалось каша шрапнель. Но это была первая подготовка. Это какой-то хуй изобрел такую кашу, Коля, блядь. Ты не поверишь, у меня до сих пор сердце захлебывается, блядь, болью. Назвал ее шрапнель. С юмором у него было в порядке, но с головой нихуя, блядь, не в порядке, сука. Хоть бы гречки добавил, сука, железо нам же надо для хуя стояния. Нет, хуй, говорит вам. Солдатам, у вас хуй не должен стоять. Ебитесь сами по себе, блядь. Там в пространстве ебят те старые костыли, блядь. И нам еще давали какую-то хуйню, говорит, для принижения, значит, половой наклонности, блядь. Брому нам наводили, блядь. Брома этого как наебенют. А нам по пизде мешалкой. Бром у нас в пятках, а хуй стоит. Вот в этом-то вся история, блядь. Ну да, молодые, да, блядь, сука. Это Верхоянск, ебать, ё, старые костыли, 48 градусов. Там белицо нам выдали, блядь, все, обрили, обули, блядь, побрили, похуюрили, и мы начали службу, Коля, ты мой дорогой, блядь. Служба наша была, о, блядь, и опасна, и трудна. Они спрашивают, в каких войсках? Хуявских вообще, блядь. Лопату давали, блядь, оружие нихуя. Только, блядь, дали подержать карабин. Смотри, не стрельни, блядь. Ну, конечно, разряженный, блядь. Эту, блядь, присягу принимали. Так один хуй додумался. Мы стояли в два ряда, блядь. Подписались, нет? В два ряда стояли. И так долго стояли. Вот один стоит, руки за спину заложил, а ему один хуй все палец сюда совал, все палец совал. А когда уже заебался на полтора часа уже, блядь, когда я, гражданин, советский, союза, торжественный клюз. Ну, мы, правда, охуели. Всей роты издавать. 180 человек, блядь. Я гражданин Советского Союза. И чувак вместо пальца ему хуй положил в руку, блядь. Тот мял-мял, потом, ёп твою мать. Вот это я никогда не забуду, блядь. У нас он, как сейчас помню, его фамилия была Носин, блядь. Потом в сержанты пошел, блядь. Другим стал хуи в руки совать, блядь. Ну такой грамотный товарищ, блядь. Пошутил называется. Но смеялись мы долго, блядь. О,
Так что я тебе скажу, блядь, срабатывает, но и некоторые, блядь, пограничники мне не позавидуют, блядь. Но было очень тяжело, очень поначалу. Морозы яйца щипали. Я тебе расскажу про мою пиписочку, блядь, несчастную. Как я бежал за нашим капитаном Насуровым. Вот, блядь, такой был случай, блядь. Вот ты послушай, кореш мой драгоценный. Иду я, блядь, по тропочке тенистой, блядь. А хули, сёсны кругом. Капитан, вперёд, нахуй. А у нас такой был заёба, блядь. Наш капитан, Ладенко, Константинович, блядь. Ой, вперёд, он убил войну вообще играть. Ну, он военный, понимаешь? А мы-то вроде как солдаты, блядь. А он военный, он себе берет вперёд. И всем вперёд брюхо, блядь, за мной, все бегом, блядь. А ребят там поздоровся, блядь. А он бежит, бедный. А у него уже пердок тоже, срака здоровая, блядь. Он бежит, весь вспотел, блядь. А там километров 5 бежать, блядь. А наш, который за ним-то бежит, ему, опа, под сраку-то, блядь, пусом, опа, блядь, вот опа, блядь. Смотри, меня солдаты догоняют, нахуй, на сняти в форме, нихуя. А он ему опять, опа, блядь, под сраку. А он ему, давай, под сраку, давай, блядь. Он, а он уже, блядь, пыхтит, а уже не рад, что взял, что тлами бегать-то, блядь. Я говорю, куда ты, нахуй, в стройбате, блядь, и все. Капитан, ебать, тебя в сраку побежал, все, блядь. Да ходи хоть пешком, ёпта, тебя что, за хуй тянут, что ли, блядь, как на найца, блядь. Иди спокойно, бля, вроде всех пы. А мороз, блядь, дает себе знать. И вот нам выдавали такие кальсоны, блядь. Значит, кальсоны, блядь, значит, нижнее белье называется, блядь. Коль, ну, ебаный рот. Ну, ты как ходил, блядь, в этих тритонах своих, блядь. Как они у тебя, блядь, сатиновые твои, блядь. Ты, блядь, пизду ничего не помнишь, нихуя. Нам давали кальсон, знаешь, сатин, блядь, белый, нахуй. А потом, блядь, на них второе белье, ёпта мать, 48 градусов, ты-то охуел, блядь. Надевали, блядь, эту хуйню-то, блядь, эту, как ее, такая, знаешь, мягкая там, байка, ёб твою мать, байка, ебать, тё, старые костыли. На вторую, блядь, но ни одной запуговицы, блядь, на этой залупе нет нихуя. Ты, блядь, там прорезь, блядь, прорезь. А мы, знаешь, как делали, блядь, мы, значит, одну эту хуйню сюда повернем, налево, значит, то есть эти, которые нижние кольцо налево, блядь, ну, чтобы хуй не выпадал, пизда, замерзнет, пёс, пизду. А иди, блядь, уже байковый нахуй, направо, блядь, направо, и у тебя вроде как все, залупа закрыта, иду, все, пиздец, а яйца дальше у детей не рожал, ебаный рот, мне же, блядь, надо хранить было яйца, как, я не знаю, блядь, как яйца Годзиллы, блядь. Короче, я их берег. Ну, молодое дело, сам понимаешь, это, когда у тебя такая сука появляется, ты все время разглядываешь, блядь, и смотришь, как она произлартает, блядь, как это, мол, а кому бы впертолить, уже, да-да-да, уже мысли появляются, 27, вот, значит, так, значит, я волосок к волоску, блядь, я периодически ей интересовался, как там дружок живет, блядь, у меня, как там чего, бегу-бегу, нахуй, блядь, за этим капитаном, ебать его в сраку, блядь, чувствую, блядь. Какое-то отсутствие присутствия, блядь. И вдруг ты, кореш ты мой драгоценный, Коля, блядь, чувствую, ледок подступает прямо к самому сердцу, блядь. А этот ледок, ебать мои старые костыли, блядь, между ног моих, блядь, и залупа совершенно не то что синяя, она просто обледенела. Я когда увидел, блядь, я, конечно, блядь, отринулся нахуй. Чур меня, чур, я закричал. Коля, бля. Да что ты, блядь, все про пизду? Да не Лида, ебаный, не ледок, блядь. Пиздок. Мудак ты, еб твою мать. У тебя одна извилина, блядь, и да на сраке, блядь, та прямая в пизду, блядь. Ты меня заебал просто своими этими комиксами, блядь. Лед, блядь, на залупе был. Лед, пизда. Пока я бежал, блядь, за этим ебаным капитаном, блядь. То есть сползлись все кальсоны в одну кучу, блядь. И я получил так. Ой, блядь, но слава богу, детей потом зачал, все, залупа вроде порозовела, все нормально, блядь. Но когда я увидал, Коля, это было отвратительное зрелище, блядь. И вот ты, а сусяра, ты не знаешь, что такое сусяра? Сусяра это великое заведение, сейчас я протиску хлебну немножко. Колян, сусяра — это святое. Это сортир, блядь. Почему сусяра называется, я тебе объясню. Потому что там крысы, блядь, жили у нас. Тепло в говне, блядь, сука, они там плавали, блядь. Ну, сусяра, ну, крыса, ты знаешь, как у Буратино. Сусяра, блядь. Они такие сусяры здоровые, только на рыб, чтобы яйца не откусили, блядь. Только свесишь в муде, пиздец, нахуй. Вот и сидишь, блядь, с моим...
философом, блядь, лириком и Горьком Катанским, блядь, сидим, сука, и вспоминаем былое, блядь. Он философ, Игорёк мой, блядь, сука. Я говорю, Игорёшек, блядь, в рот, блядь, как жил? Говорит, Сюра, вот что самое, говорит, интересное, блядь, вот ты пойми философию жизни, блядь. А комаров у нас был до хуя, ну, до самой сираки. Они просто нас жрали поедом, блядь. И вот он сидит, блядь, когда на этом очке-то, блядь, в шишаре-то, блядь. Я говорит, ты знаешь, Сюра, что самое, говорит, страшное, блядь. Я говорю, что, Игорёчек, блядь? Он говорит, что когда-то эти комары кого-то кусали, говорит, в сраку, а теперь кусают меня в лицо, блядь. Вот, а я тебе по этому поводу вот такую дал песняка забацаю. Песня про сусяру. Любимый сортир армейский. На известную мелодию, но слова Сюрины. Приют для божьих странников, все сярый уголок. Кого на путь изгнанников твой добрый вид обрек? Бывало, сидя рядышком с бумажкой в руке, читали мы о новостях в Москве. Читали мы о новостях в Москве. Часами забывались и думали о тех, кого давно не видели, не слышали, сей смех.

И пусть как оголтелые сержанты нам кричат, но все равно в уборную торопится отряд. Затылки наши лысые, все в ряд стоят.

0: наливай, бля!
1: О, ребята, бля, корешавы мои драгоценные, дембель все равно неизбежен. И как бы мой капитан, бля, не усирался, как он не хотел меня отпускать. Отсюда! Вы, блядь, нарушаете, блядь, дисциплину, вы не ходите строем, вы ебете всех в рот. Я говорю, вот так, капитан, вот этого я не говорю. Вот это вы сказали, блядь. Вот это вы сказали, я всегда был очень мягким человеком. Я просто ходил по лесу, собирал клубничку, блядь, земляничку. Кого я ебал, ёпты мать. Ваш товарищ Степан, никогда. А я, кстати, у него был связным, блядь. И однажды тревога, блядь, я... скакиваю нахуй и 5 километров по лесу пиздую. Пиздую за капитаном нашим, блядь, драгоценным, Насуровым, блядь. Товарищ капитан, тревога, блядь, он в новый дом переселился, как раз только построили, блядь. Сами строили дом, а хуй нахуёво строили, блядь. Потому что штукатурка отваливалась, блядь, все было зимой. Сам споклевал одну квартиру, блядь. Сука, помню, что хуёво споклевал, блядь. Поклевка плохая, блядь. Звездка зябнет. Все тянет 48 градусов. Доложил ему, я говорю, товарищ капитан. А слава богу, рядом контора, в которой я оттягивался. И думаю, пошли вы нахуй. Пока рот проснулась, блядь, тревога. А капитан попиздовал туда. Это опять 5 километров. Думаю, 5 километров туда, 5 километров оттуда. И это я высплюсь 100 раз, блядь. Пока он допиздовал, все было замечательно. В армии, главное, ребята, смекалка, смекалка. Один мне говорит, кто умеет рисовать на часах, блядь? Я говорю, каких часах, блядь? Так, кажется, на часах под стеклом ему нужно было нарисовать, нужно было голую бабу, блядь. 2 пальца обоссать, блядь. Я говорю, давай сюда, нахуй, свою бабу, вернее, часы, блядь. Я тебе там бабу такую нарисую, блядь. А потом на Демель пошел, говорит, слушай, закрась, трусики, может, нарисуешь ей, блядь. Я говорю, ну, такую пизду нарисовал, да жалко закрашивать, блядь. Говорит, ну, нарисуй что-нибудь на ней. И я рисовал, блядь. Очередь стояла. Очередь стояла, блядь. Каждому на часах надо было трусы нарисовать. Ну и, естественно, на грудях тоже какой-нибудь этот вот самовар. Ебать, мои старые костыли, вот до чего талант доводит, блядь, как я их, блядей, уважали. На стене рисовать, на жопе, чего колоть, блядь, я даже татуировки делал нахуй. Мастер тебе, блядь, делал, сука. Один говорит, у меня татуировка, блядь. И нахую делал татуировки, блядь. На залупе такую ему, блядь, звезду за сандалью. Залупа потом вот такая, потом не знаю, что с ней он делал, блядь. Может, отрезал нахуй. А так на плече, бля, всегда. Любовь, сука, навечно, бля. Все с тобой. Так что, ребята, блядь, всю эту хуйню я прометал. Все знаю, блядь. И вам только одно могу сказать. Сначала очень трудно. Очень трудно. Но так скажу. Дембель неизбежен, блядь. Неизбежен, сука.

0: Здравствуйте, мое почтение. От Аркаши нет спасения, я приехал вас развеселить. Зохтер, парень, я бывалый, расскажу я вам немало и прошу покорно, браво, мисс, эй. Я был у Питере, Одессе и на юге, у Кишкинёве, Магадане и Калуги. А в Мелитополе пришлось надеть халат. А зохтер-махтер, акбиднах, фатогны, я... Опа! Надумал я, друзья, жениться, вздумал я остепениться и решил порядочным я стать. Стали в ЗАГС мы собираться, чтобы с нею расписаться. Тут явилась родная жена. Она набросилась на мне, как лютый зверь. Вы же поймите, мои колики теперь. Невеста поняла, что я женюсь на Влад. А зохтер-махтер, акбиннах, фахтоган, я... Опа! Тарелки, вилочки по воздуху летят. По фене всяко меж собою говорят. Мамаша поняла, что я женюсь на Влад. А зохтер-махтер, акбиннах, фахтоган, я... Опа! Оттуда я, друзья, смотался, больше с ними не встречался и решил порядочным я стать. С фраером завел я дружбу и пристроился на службу, совесть мне пришлось испытать. Я был у Питере, Одессе и на юге, у Кишкинёве, Магадане и Калуге вообще, а в Мелитополе пришлось надеть халат. А зохтер-махтер, акбиннах, фахтоган, я... Тыри-дыри-ды-да, опа! Лежу у допры, загораю и на потолок плеваю. Кушать, пить и спать у меня есть. Если вы аид ехидный, если вам чего завидно, можете прийти и рядом сесть. Я говорю, как говорил мне один, кто служит в допры, самый честный гражданин. Я говорю, как говорил мой родный брат. А зохтер-махтер, акбинах, фахтоган, я... Опа!
1: Ну что, кореша вы мои драгоценные, настало время погрузиться в дебри рекламы. Мы, правда, и так в нее уже погружены все по самой передать невозможно, бля. Тут корепан у меня один встретился, говорит, он занимается капитально этим делом. И он говорит, о, бля, поскольку она рекламку нам пришла из Америки, бля, там появились такие слова, бля, понимаешь? Креатор, бля, кооператор, бля, нет, ну не тот, который кооперирует, хуй. Не кооператор, пизда, в лавке сидит, блядь, а этот рисует, ёпта мать, кооп, ёпта, это значит, копирует нахуй. Ты понимаешь, Колян, какая штука-то, блядь? Арт-директор, блядь, не просто директор, а арт. Нихуй собачий, значит, арт, это, ну, здесь по рекламе директор, бля. Вот тебе весь хуй до копейки. И знаешь, как у них бухгалтер называется, Коль? Ну ты услышишься, ну ты молчи, бля, молчи. Аккаунт, ебать тебя всё равно, вот как, блядь, назвали, а? Вот американцы, сука, что дают, блядь, а? А вот знаешь, вот когда важная вот эта хуйня в рекламе, да? Самое важное, возникает вот раз, блядь, забри, обрати внимание, блядь. Вот это если грамотно сделано реклама. Знаешь, как это называется эта хуйня? Пексет, блядь. Пексет, Колян, в рот мячих пых, блядь. И вот ты говоришь, ролики, ролики, хуёлики. На роликах катаются вон пацаны, пизда. Называешься супер, блядь. Супер, нихуя. А когда вот выбирают все этих артистов, всю эту хуйню, мурыжут, мурыжут, ебут им мозги, блядь, это называется кастинг. Понял, Коля? Кастинг, блядь, то есть ты, они на тебя посмотрят, ты им ебал свой показ, они тебя утверждаем, блядь, вот тебе нахуй деньги, блядь, иди пиши.

знаю нихуя. И на жопу не смотрю, потому что почему? Потому что у меня все с крылышками, бля. И слоган основной добавляется. Нахуй не надо. То есть, понимаешь, чтобы для таких долбоебов, как ты, было понятно, что с крылышками это не нахуй, а совсем другой орган, ёптами. Ты понимаешь? Это я как бы предлагаю ввести в рекламу обязательный такой универсальный бренд, блядь. О, ебал у тебя отвесло, блядь. То-то, слова-то какие, ёптая мать. Заковыристые, блядь. Вот я предлагаю ввести это универсально. К любой рекламе, нахуй. Вот смотри, вот любую поставь, вот поставь, любую. Вот смотри, например, нахуй. Ну, какая тебе нравится больше всего, блядь, а? Вот, например, тройная защита, блядь. Или какой-нибудь прави, блядь, пантин. Понимаешь? Вот когда ты в конце добавишь, нахуй не надо, тогда наш русский человек будет знать, что пантин прави не нахуй, а на голову, блядь, понимаешь? Или, например, там, пепси-кола, блядь, пей, мол, за три горла, блядь, нахуй не надо. То есть ты, конечно, можешь помыть, но не надо, не рекомендуется вообще, блядь, понимаешь? Вот такая хуйня. И вот, Коля, я тебе так скажу, блядь, ведь все много ведь зависит, они набросились на нас, блядь, как, сука, на голых медведей, ёптая мать, откуда со разных сторон, блядь. Товаров набросали, всякой хуйни, блядь. Но нужно же понять, как мы живем своей жизнью, блядь, понимаешь? Они все думают, мы все, блядь, до сих пор на деревьях сидим, нахуй, что ли, блядь. У нас это свои понятия существуют, например, слоганы, блядь, слова, сочетания, которые нас могут радовать, а которые могут нас озадачить, блядь. Понимаешь? Вот, например, ты создаешь продукт, блядь. Варенье, например, да? И называешь его говно, блядь. Ну кто же будет съесть такое варенье, пизда? Ты понимаешь? Ты назови медок, блядь, там. Какой-нибудь там, хуй, блядь, солнышко, блядь, хуёно. А то, блядь, вот тебе пиздец. Вот реклама, например, сука. Хлеб и рама, блядь. Неразлучный, блядь. Ну ты понимаешь, что рама, блядь. Ну нормально, человек сидит, выпивает, нахуй. И говорит, какая рама в пизду? Где рама, блядь? Ты-то хоть ее степло... Фу, ёпта мать! Даже, блядь, расстроился, не могу назвать, блядь. Хоть стеклопакетом назови маргарин, он и есть маргарин, нахуй. В Африке, блядь, когда ты ребенок бедный жрал, я думаю, ой, блядь, он, наверное, сейчас не живой, нихуя. Он вот маргарин трескает, думает, блядь, пиздец ребенку, нахуй. Вот еще реклама дошла, блядь. Поэтому я толкую тебя про это, блядь. Ты называй вот вещи своими именами. Или, например, блядь. Масло хуярит, блядь, Мобил один хуярит прям в оркестр, нахуй, блядь. Ёб твою мать, я сижу и думаю, блядь, куда ты нахуй льёшь, это же филармония, блядь. Самый, что мне в этой рекламе запомнилось, любимый музыка Чайковского, блядь. Щелкунчик, блядь, вот писал, пидорас, блядь. Вот сука, блядь, а? А другой вот тут назвал себя просто Щелкунчик, блядь, тоже пидорас, блядь. Ну, другого спасибо, блядь. Думаю, менее талантливый, сука, бля, быть. Ну, такой, блядь, заёбистый, блядь. Ну, Коля, бля, вроде меня чихпых. Я сейчас стал уже посол, понимаешь? Я же общаюсь с этими шоуменами, блядь, шоу-бизнесом, этим всем зверским, блядь. Я понимаю, что вот там вся последняя фенька, они, значит, оказывается, этот вот Пенкин, блядь, да? Вот Пенкин, ну, который на голову всякую хуйню, то ведро наденет, то какую-то хуйню, блядь, еще чего-нибудь, блядь, там. Ну, они такие все вот немножечко, блядь. И вот они только что-то сюру не взяли к себе, нахуй. Они его послали. Говорит, ты без зубов, ну тебя нахуй, у нас эстетика, блядь, другая, блядь, понимаешь? Хуй, не понимаешь, что такое эстетика, пизда? Это указывает свои, значит, эти нравы, блядь. Их нравы. Понимаешь, эстетика называется теперь, блядь. Вот. Вот сколько ты от меня полезного узнаешь, Колян. Рот меня всех пых, блядь. Вот у нас, говорит, другая эстетика. Значит, вот я, говорит, Боря Моисеев, я, говорит, Боря. Говорит, значит, вот Пенкин, говорит, Серега, блядь, Серега, спон там называется. И, значит, мой кореш Трубач, блядь. Не то, что он на трубе пиздует все время, но и фамилия такая Трубач, блядь. И вот они создали группу «Жопу свело», блядь, понимаешь? Вот, сука, назвали как. Спиздили, по-моему, какая-то одна есть такая вот, типа, руку свело, ногу оторвало, блядь, какая-то хуйня есть. Звали Киркорова, он говорит, ну, а нахуй, блядь, имидж нарушен будет, блядь, имидж, понимаешь, у него, блядь, у него же другой имидж, он Алла Пугачева вроде как ебет, у него другой имидж, понимаешь? То есть он как бы вот по этим вот по пёздам, блядь. А они, значит, по другим органам, блядь. Ну, свело и свело вроде как. Ну, хуй с ними, да? Вот, Колян. Ну, правильно. Да хули я про них, блядь. Да наливай, ёпта, блядь. Хули там говорить про это дело, блядь. Кореш ты мой, Колян. Вот ты пойми. Реклама ведь, она двигатель торговли. А для чего? Чтоб ты увидел, бля, ага. А у меня этого нет. Понравилось. Дай попробую, ромячик пых. Попробовал говно. Ну, тогда ты этой рекламе доверяешь. А если ты видишь, реклама, дай попробую, О, замечательно, бля. И тебе сразу все в кайф, бля. То есть реклама бывает разная, ты уже просек, да? То есть она бывает правдивой и хуевой. Она еще бывает убедительной и неубедительной, нихуя совсем. То есть, когда ты слушаешь такую рекламу, и слышишь, сказать, да идите вы все нахуй, блядь. Вот так прямо хочешь сказать, блядь, ты же нихуя не понимаешь, блядь. А я-то стал кем, пизда, а? Нихуя не знаю. Креатором я стал, пизда. Да не кретином, жопа ты с русской, блядь. Креатор, блядь, слово такое, пизда. Тот, который всю эту хуйню придумал.

выйти. А я-то и придумываю, ты понял, нет? И вот я, пообщавшись во всей этой хуйне, я понял, что я нихуёвый креатор, бля. А мои слоганы, Колян, стали популярны во всей России и не только, даже за ее пределами. Такой слоган, как «Любовь — это, бля, полет, сука», на стенах написано, блядь, красными буквами, блядь, зачесено, блядь. В Тушино поезжай, блядь, на бульвар Яна Райс и увидишь своими глазами, пизда. Кто не верит, блядь, для неверных, блядь, или, блядь, не стреляйте животную особь, блядь. Или что, блядь? А про секс я сказал, блядь. Секс — это штука тонкая. Ты его руками не хватай, блядь. Ты в пердоль и застынь. Или, к примеру, блядь, еще. Ёб. Лучше уж, блядь, это вот Лолита, чем 15-летний капитан, пизда. Это что, слоган, понимаешь? И военную тему я раскрывал, Колян. А? Не помнишь, не? А главное — впердолить. А на войну мы всегда успеем, ёб ты мать. Вот вся история-то, блядь. Ну, в общем, не в этом дело, блядь. Но главное — реклама, бля, понимаешь? Я тебе, Колян, скажу. Ты вот одну только видишь, да? Тебе вот тут кажется, что у нас, бля, в стране, нахуй, один кариес, блядь, одни менструации, блядь, и больше нихуя. Хуй-то. Есть и другие планы, блядь. Я тебе спускаю, потому что это было запущено все охуительно советской властью, блядь. Один сыр, одна колбаса, бля, была. Одно пиво, блядь, Жигулевский, нахуй там рекламировать-то в пизду. Рекламирую, не рекламирую, нехуй, все равно нихуя нету. А тут, блядь, да хуя. Товар, значит, идет. Вот пошла рекламность. Пошла, блядь. Например, свиньи грязи не боятся. Черкизовский мясокомбинат, блядь. Вот ты тут и вздрисни. Или вот взять, например, Колян, вечно конкурирующий два напитка, блядь. Ты понимаешь, я тебе уже про сёсосёло, я тебе говорил. Сёсосёло, блядь. Вот, ты понимаешь, ну, ты её пил когда-нибудь, эту? Не, нихуя? Ну, ладно. Ну и не пей. Пей буратину, блядь, вот, сука, только если нос вырастет у тебя, блядь, или хуй согнется, бля, может быть, хуй тебя не знает, блядь. Значит, пей пивко по утрам, как обычно, бля. Вот мы с тобой как пьющие люди, бля, вот ты в портвейне разбираешься, замечательно, бля. Вот я тебе скажу, вот чем отличается, например, один напиток от другого? Вот, например, если пепси-кола, да, например, вот, например, сравнить его с портвейном, например, вот с каким? Вот я бы сказал, что это, ну, например, мягкий такой мускат. Мускат, понимаешь, мускатный камень, бля. А вот Кока-Кола 3 семерки, блядь, или 13 портвейн абсолютно точно, бля, понимаешь? По резкости восприятия, блядь. Так что выбирай, понимаешь тут? Выбирай, но не ошибись, бля. Кому чего? Вот один, например, плодово-выгодного нажрется, блядь, а другому помягче подавай, бля. Мускатный-ка. Вот тут у нас кореш один приехал, ой, из Испании, бля, привез мускатель, какой угостил, блядь. Ну, правда, слабенький такой, градусов 15 в нем, конечно, блядь. По мне лучше, бля, Мадера, бля, градусов 20. Вот это я понимаю, понимаешь? Вот, а эта сосокола, она не для каждого ведь подходит, блядь, вот, например. А пьют ее в основном дети, понимаешь? Они ее пьют, она сладенькая, вроде как, а потом, блядь, рвотные рефлексии. Не усваивается организм нихуя. Так что тут, Колян, надо подумать, блядь. Вот портвейн, он усваивается. Вот сейчас наливай по стакану, пизданем, я тебе дальше расскажу про всю эту хуйню, блядь. Ну, Колян, ну ты сам пойми. Вот ты ждешь от меня, да, вот это вот, все, сейчас скажу, вот это. Ну, а к чему все это? Я тут пиздил, сидел, пиздил, блядь. А, ёпты, конечно, я завершу, блядь, это все. Каким-то образом мысленное верчение, блядь, я завершаю. И скажу тебе так, что, конечно, реклама, она бывает разная, блядь. Хуёвая, блядь, хорошая, веселая, приятная, хорошая. Вот, например, вот, смотри, вот едешь ты по улице, например, да? Стоит столб, на столбе сидит чувак, вернее, он не на столбе сидит, там фанера прибита, все, он на фанере там. И говорит, вот когда я вернусь, думаю, о, куда закинул? Думаю, вот когда он вернется, наверное, такого натворит, наверное, либо бабе впердолит, либо еще чего. Думаю, что же такое тут? И заинтриговала меня эта вот хуйня. Думаю, что же ты делаешь, когда ты вернешься-то, бля? А потом, блядь, вижу, а на каждом столбе к этой хуе, бля, бутылка прикол-то нахуй. Водка, водяра, ёпта, ебать. Оказывается, Колян, когда я вернусь, я водяры пиздану. Вот всё в истории-то. Или еще очень такое, блядь, веселенькое, ёпта. Вот поэтому, Колян, много познавательного. Конечно, себя без рекламы было бы скучно, блядь. Вот ты сидишь, упорился, блядь, в фильм. Уснул, нахуй, храпишь, вдруг хуяк тебе по голове, блядь. О, блядь, а там рекламная пауза, нахуй. Правда, это не пауза, а ебанько такое рекламное, блядь, грохот, нахуй. Но в то же время, понимаешь, если бы ты не проснулся, ты бы уже стаканчик пропустил, блядь. Ты понимаешь, нет? Сколько у тебя хорошего, блядь, тебе реклама дают. Сколько познавательного, сколько режиссеров великих, блядь, в рекламе, блядь, себя нашли, блядь, осознали. Ставили фильмы, такую хуйню, блядь. Пошли в рекламу, гениально, нахуй, блядь.
Гениально, блядь! Занимайся рекламой, блядь. Вот так вот у румящих пых, блядь. Колян. Так что реклама, блядь, она действительно двигатель торговли. Только мозги нужны к этой рекламе. Ёб твою мать, тот, кто делает, блядь, иметь.

0: видосик.
1: О, блядь.
2: Чё, сука, страшно, блядь?
3: Куда нахуй? Стоять, блядь!
0: Ёпта, страшное дело, мужики, блядь! Ну это страшное дело, блядь!
4: Эх, доси, блядь, ёп твою! Что за хуйня?
0: Вот ты какой, блядь, цветочек аленький! В рот мячих пых!
2: Очнулась она на острове, блядь!
4: А этот, сука, значит, за кустом, блядь! Ну, видно, что там у нее все в порядке!
0: Настя, ёпта! Думал, медведь, блядь! А остров... Стой, стой, бля, не боись!
4: Сука, страшный жир, бля, волосатый, бля, какой, блядь, морда, бля, бесформенная, бля. Какой квазимода в пизду, да будь наши нарисовали, так нарисовали, бля, какой там нахуй. Отверни глаза, бля, это я. Кто я, ёптать, головка отходит. Куда ты нахуй выпал, бля? Куда ты нахуй выпал, бля? Куда ты нахуй?

0: Это, блядь, что, блядь?
1: Ну что, корешавы мои драгоценные, вот и лето пролетело, все, конечно, впереди. У кого что впереди, не знаю, бля, у меня впереди. Так, все нормально пока. Ну вот, письма тут читаю ваши, перебираю. Писем до хера, скажу я вам. Но они накопились, правда, с мая месяца, ребята, извиняйтесь, отвечаю не так часто. Да у нас и кассеточка вышла только недавно одна вот по сказочкам, потом десочек вышел, который можно покупать, нормальный десочек, тоже по сказочкам, плюс там Золушка, блять, все такое. Ну, я вам тут отвечаю вот на письма. Тут хорошие письма есть. Есть хуевенькие, ну, на хуевенькие я не отвечаю. Вот. А тут ребятам хорошим вот письмецо. Вот Сереге Водянову из Нижнего отвечаю. Привет передаю от меня лично, от Коляна, от группы товарищей. Васе Мельнику, кликуха у него такая, и по всей его медицинской братве из Красноярска. Ну что, Ивану и Вовану из Череповца, вот что. Они пишут, на Шекшне реке стоит. Да. Поэму мне прислали. Ямамото такой генерал, харакири обычай такой. О-о-о. И вообще мне очень радостно, что на улице командарма Белова на всех, бля, домах написано «Любовь — это, бля, полет». Ну что ж, классика, ёпты, классика, вот оденешься на. Ну что, большой привет, вот наилучшие пожелания Москаленко Игорю Федоровичу.

0: прикован к постели, бля, лежит бедный в поселке Мурманши, Зёна, бля. Зёна в палате номер один, бля. Ну, ему спасибо за маляву, за сесары, бля. Сесары так ничего, ну, можно доработать, бля. Димону из Сургута привет, Максимову Коси за просто хорошее письмецо и фотку. О, Макееву Вовану из деревни Ангуй Тулунского района Иркутской области. Он даже где пишет, хороший отзыв о кассете «Большой чих-пых». Вот мне понравилось, что ему понравилось, бля. И он тут пишет такие строчки мне. И тут я понял суть искусства. Даже в театр билет купил у них в деревне, блядь, Анхуй. Если театр есть, ебать, вот живут люди, блядь. О, даже в театр билет купил. Ребята, чтобы не было скучно и грустно, слушайте, что Сюра вам говорит. Он русский язык постиг до основы. В его рассказах я много нашел. За пояс заткнет он поэта любого. Во, бля. Привет тебе, Сюра, от всех корешов. Вот это я понимаю, сука, оценка творчества. Так, вот тут еще, ага, Самохвалов. Димка пишет мне 69-й параллели. Это тоже где-то Красноярск, по-моему. Хорошие слова, блядь, ему спасибо. Вот, и заботу о моей песне, блядь. Говорит, Сюра, говорит, не пей, сироз, заработаешь, не пей много, говорит, портвейну, сука, блядь. Ну, я во-первых, хороший пью, блядь, нормально все. Да? Спасибо, спасибо тебе, корешь. Ну, Каратекину Витьку, блядь, из Воронежа, о! И братану его, которого в армию забрали, я желаю всего самого хорошего. Пускай привет ему передает. Так, вот... Александре Григорьевне Сычевой низкий поклон из Петрозаводска. Спасибо тебе, что написала ты мне. Ты, понимаешь, приглашение я получил от тебя, что приехал. Сюр, посиди со мной, поговори, я тебя всегда встречу. Говорит. И никто, говорит, тебя не впердолит тут у меня на полсычки даже. Говорит, сютка, говорит, такая. Ну, поняла суть просто, понимаешь? И вот пишет мне такие трогательные строчки, говорит. Она потеряла своего сына, мужа. Ну, трагедия. В жизни все бывает. Вечером, когда, говорит, навалится тоска по сыну, я включаю ваш голос и ваши матершины. Слушаю очень долго. И мне как-то становится легче дышать. И кажется, не так страшно жить. О, как. Вот так вот. Спасибо ей, конечно, за такие хорошие слова и такие откровения. Ну, братве из деревни Бычково, по-моему, не первый раз уже передаю. И сказку мне они прислали. Чел Полина называется. Чел Полина. И Мурзилкин рисунок там есть. Спасибо. О, держись, держись, кореш ты мой, Насенников Серега Николаевич. Мается он в СИЗО номер один. 102Б в Томске. Он там про Фемиду так распиздякал, мать ее так, блядь. Вот даже какие строчки мне пишет, мне понравилось. Хорошо пишет, между прочим. Она, он про Фемиду, бля. Закутанная в тогу шлюха, с кровавым тесаком в руках, слепа, глуха на оба уха, живет бомжихою в судах. Нихуево написал, между прочим, блядь. И в этом есть все-то, блядь. Вот. Почерк только немножко неразборчивый, а так, бля, хорошо пишет, бля. Приятно пишут, блядь. Вот из Ангарска, блядь, привет вот всем в Ангарске, блядь, я передаю. Из Ангарска мне много пишут, блядь. В частности, вот пишут, слух идет о твоих поступках, что ты не мал и не горд, любезен и в делах, и в шутках, приятен в дружбе и очень тверд. Все правда, блядь. Что тверд, то тверд, блядь. Особенно там, где надо. Там, где надо, я тверд. Зинка подтвердит. На. Вот так вот, блядь. О, еще насчет трипера тут, блядь, кореш Санька из поселка Авдон, Башкирии, блядь, мне прислал... Правильно просвещает народ, правильно. Он прислал поэму свою, Руслан Людмила, бля, и пишет мне, бля. Пишет, смотри. А. Он говорит, ну, в смысле, Русланка имеется в виду, он хуй Людмиле засадил, и в сравнении с бараном я ставлю этого Руслана. Пизда! Он трипер подхватил. Вот здесь очень правильно употребил слово пизда по отношению к мужику, блядь. Правильно, понял кое-что, блядь. Я в этих строчках справедлив, надел бы хоть презерватив. Вот так он правильно чувак говорит, блядь. Ведь пора, вот такую систему мне прислал, блядь. Это очень хорошее развитие поэмы, блядь. Между прочим, Пушкин не знал, он бы ёбнулся совсем, блядь. Да, ну тогда и презервативов не было, блядь, да и СПИДа, ну, слава богу, не было так. Вот ребятишкам из Питера Грише, дальнобойщику Грише, и жене его Ариадни. Между прочим, солистки балета «На льду». Нихуй собачий, блядь. И всем интересующимся, вот... этим вопросом с прискорбием могу сообщить, что видеокассеты с «Титаником» и «Годзиллой» не прошли через пидоров-чиновников, блядь. Отрубили они нам все яйца, блядь. Так что, ребят, пока не ждите нихуя. Не получилось, а. Ну, вообще, тут, говорит, самое драгоценное, не знаю, что вам сказать. Может быть, видеоверсия обкоцанная, обосранная, может, появится в интернете, блядь. Сейчас мы открыли там, блядь, там столько сайтов без меня понаделали. Мы уже с ними, блядь, тут разговариваем, блядь. Ну, короче, выйдет это вот сидюк такой, сидером для компьютера, бля. Выйдет он, понимаешь? И там этот вон MP3, блядь, формат, нахуй, и MP, блядь, какой-то MJPEG, блядь. Вот там можно будет посмотреть все это, блядь. Так что вы глазами-то шевелите, моргайте, ищите диски, блядь, там да появится все со временем. Ну, не сразу, конечно, блядь, ну сделаем, сделаем. Игрушечку будем делать, блядь, путешествие Сюра Каретного по Москве, блядь. Что-то в этом роде, так что вы уже тоже, блядь, так, покоцывайте, поглядывайте, блядь. Ну, что еще-то, блядь, Лаврухину Лехе из Приморского края. Вот, кстати, о сайтах, блядь, вот я. Он меня спрашивает, дядь, чего? Я говорю, пока они все левые, бля, я не знаю, сука. Вот мы с ними налаживаем сейчас контакт, уже нам одни позвонили, говорит, извините, что мы вас опередили. Ну, святое место пусто не бывает, бля. Вы не хотите, говорит, жопу отнимать, а мы ее, говорит, давно уже отняли и летим в полете, блядь. Ну, мы к ним присоединимся, блядь. Вот, называется это там какой-то сайт у них, как он называется, Колька, скажи слово, блядь. Гамадрил какой-то. Короче, блядь, я им, этим пиздюкам сказал, что, блядь, если они, блядь, будут продавать мою собственность, блядь, я к ним с длинным посланием обратился, блядь. Делиться надо, потому что с корешами, блядь. Я еще подумаю, блядь, и предложить, блядь, сотрудничество. Я подумаю, с кем я на одном поле сразу сяду, или не сяду, блядь. Тут тоже надо понять. О, а ребятам, блядь, с Воронежского ипподрома, блядь, ипподрома, Кошки и Сереги, бля, хочу скромно заметить, блядь. Песни петь, не хуй сосать, нужен слух, ебёна мать. Вот так у меня строчка родилась сразу, бля, понимаешь? Вот, Гоша химику, ну это отдельной строкой, Гоша, бля. Отдельной тебе строкой красной, блядь, золотой строкой. С пожеланиями здоровья, блядь, и удачи, блядь. Вот Кириллу и Равилю из Москвы, из Переславки, с Большой. Спасибо за сесары обо мне, стихи хорошие, вот пишет. Он и добрый, и блатной, и конкретно молодой, также верный кореш мой, его имя Сюра дорогой. О, бля, вот это я понимаю, сука. Так, Баталову Михи. О, за высочайшую оценку моего творчества. Пламенный привет, 100% настроения ему и всем тоже его корешам. А для всех, кто интересуется общей фоткой, ребята, блядь, дорогие мои кореша, блядь, общей фоткой есть, она в Комсомольской правде нас приходили, тут щелкнули, блядь, с группой товарищей, Сюра стоит на крыше, весной, блядь, какой номер газеты забыл, значит, Комсомольская правда, воскресный выпуск, блядь, где там, блядь, апрель-март, блядь, холодно было, как я помню, яйца, блядь, все попрылись пупырочками, блядь, ну, сфотографировались, короче, блядь, либо Колька, либо Клавка с Зинкой жопу вытерли, не знаю, блядь, не любят они славы, блядь. Вот, потерли вот так вот нахуй, и все, и использовали, блядь, не могу найти нигде. Вот. А вот тут многие кореша мои раскололи одну подляну. Раскололи и правильно сделали, потому что знают они Сюру хорошо, блядь, и нюх у них есть на всякую падлу, понимаешь? И да, есть, есть у нас один, блядь, пидорас, блядь, по имени, блядь, Денисов Денис, блядь, который, блядь, мы послали его нахуй все время, блядь, за объёбку, и пизды жалко не дали, а надо было дать, блядь, тогда он, может, себя вел бы получше, блядь, распиздяй. Использовал, сука, наши, блядь, все эти, блядь, рисунки старые, блядь. И выпустил всякую хуйню, типа байки из публичного дома, блядь. Посылайте нахуй эти кассеты вместе с их продавцами, блядь. И с Денисом тоже, блядь. Вот так, ребята, блядь. Ну что еще, блядь? А, вот за сказку о богатой нищете российской. Косте Соколову из Прокопьевска спасибо. И его забаве, блядь. Фотку прислали длинным языком, блядь. Ох, спасибо, блядь. И возможно, кстати, что ваши произведения, ну, конечно, такие более-менее приличные, которые мне понравились, появятся на сайте на моем, блядь. С именами авторов обязательно. Это мы все обязательно отметим, блядь. Вот. Вот, с Устриком и Головастиком из Коврова. Передаю привет. Маркину Лехе с Дуная Приморского, Наташке Карандашовой из Сызрани, которая просит, что говорит, Сюра, ну скажи, чтобы мне родители купили магнитофон наконец. Могу я тебя слушать нормально, блядь, у меня все трещит, пердит, блядь. И хороший стих такой гигиенический прислала про красную шапочку, которая пизду не мыла, блядь. Вот такой стих написала, думаю, ну всем надо читать, девушкам, развивающимся, блядь, чтобы они это все делали, блядь. А то от нее волк даже убежал, нахуй. Понимаешь, ребёнок, мать? И бабушка напугалась, блядь, когда она вошла вся, блядь, в мухах, блядь. Вот какой, сука, стих прислала, вот. Вот еще кому? Натя Диману из Нефтегорска, Михайлову Максу из Твери, рад, что Степанов Дима, блядь. Степанов, да, Дима, из Улан-Удэ узнал, наконец, как он пишет о Пушкине, о Гоголе, о Муму и многом другом, блядь. Вот как развивается мальчик хорошо, блядь. За кличку маэстро, блядь. Приятно себя почувствовать, маэстро, Каян, Колян, ёптать. Очнись, пизда, я маэстро, блядь, а не хуй собачий, блядь. А ты ко мне как обращаешься теперь, блядь? А, ты вообще никак не обращаешься. Ты взглядом только, сука, блядь, взглядом, блядь. Ну, Микулича Лехе, блядь, из Екатеринбурга, Вожанникову Максу из Североморска и Гургену Оганесяну, блядь, который учился в музыкальном училище за оценку культуры. литературного вкуса моего литературного, блядь, большое спасибо. Пишите, кореша, я жду ваших писем, не обижайтесь, не сразу отвечаю. Дел по горло, руки трясутся, Коля, наливай. Ну что, кореша, вы мои драгоценные, настало время погрузиться в дебри рекламы. Мы, правда, и так в нее уже погружены все по самой передать невозможно, бля. Тут корепан у меня один встретился, говорит, он занимается капитально этим делом. И он говорит, о, бля, поскольку она рекламку нам прислала из Америки, бля, там появились такие слова, бля, понимаешь? Креатор, бля, кооператор, бля, нет, ну не тот, который кооперирует, хуй. Не кооператор, пизда, в лавке сидит, блядь, а этот рисует, ёпте мать, кооп, ёпте, это значит, копирует нахуй. Ты понимаешь, Колян, какая штука-то, блядь? Арт-директор, блядь, не просто директор, а арт. Нихуй собачий, значит, арт, это, ну, значит, по рекламе директор, бля, вот тебе весь хуй до копейки. И знаешь, как у них бухгалтер называется, Коль? Ну ты услышишься, ну ты молчи, бля, молчи. Аккаунт, ебать, тё, всё равно, вот как, блядь, назвали, а? Вот американцы, сука, что дают, блядь, а? А вот, знаешь, вот когда важная вот эта хуйня в рекламе, да, самое важное, возникает вот это вот, раз, блядь, забри, обрати внимание, блядь, вот это если грамотно сделано реклама, знаешь, как это называется, хуйня? Пексет, блядь. Пексет, Колян, в рот мячих пых, блядь. И вот ты говоришь, ролики, ролики, хуёлики, на роликах катаются вон пацаны, пизда. Называется супер, блядь, супер, нихуя. А когда вот выбирают все этих артистов, всю эту хуйню, мурыжут, мурыжут, ебут им мозги, блядь, это называется кастинг. Понял, Коля? Кастинг, блядь, то есть ты, они на тебя посмотрят, ты им ебал свой показ, они тебя утверждаем, утверждаем, блядь, вот тебе нахуй деньги, блядь, иди пиши, блядь. А самый главный вот в рекламе, слоган, блядь, понимаешь, Коля? Слоган. Слоган, не знаешь, что такое? Слоган — это, блядь, слово заповедное в рекламе, блядь, понимаешь? Заповедное слово, чтобы прозвучало, например. Я мне так всегда хорошо, вот я когда в больные дни иду, и ничего не понимаю нихуя, и на жопу не смотрю, потому что почему? Потому что у меня все с крылышками, бля. И слоган основной добавляется. Нахуй не надо. То есть, понимаешь, чтобы для таких долбоебов, как ты, было понятно, что с крылышками, это не нахуй, а совсем другой орган, ёпта. Ты понимаешь? Это я как бы предлагаю ввести в рекламу обязательный такой универсальный бренд, блядь. О, ебал у тебя отвесло, блядь. То-то, слова-то какие, ёпта мать. Заковыристые, блядь. Вот я предлагаю ввести это универсально. К любой рекламе, нахуй. Вот смотри, вот любую поставь, вот поставь. Любую, вот смотри, например. Нахуй, ну какая тебе нравится больше всего, блядь, а? Вот, например. Тройная защита, блядь. Или какой-нибудь прави, блядь, пантин. Понимаешь? Вот когда ты в конце добавишь, нахуй не надо, тогда наш русский человек будет знать, что пантин прави не нахуй, а на голову, блядь, понимаешь? Или, например, там, пепси-кола, блядь, пей, мол, за три горла, блядь, нахуй не надо. То есть ты, конечно, можешь помыть, но не надо, не рекомендуется вообще, блядь, понимаешь? Вот такая хуйня. И вот, Коля, я тебе так скажу, блядь, ведь все много ведь зависит, они набросились на нас, блядь, как, сука, на голых медведей, ёпта мать, откуда, с разных сторон, блядь, товаров набросали, всякой хуйни, блядь. Но нужно же понять, как мы живем своей жизнью, блядь, понимаешь? Они все думают, мы все, блядь, до сих пор на деревьях сидим, нахуй, что ли, блядь? У нас же тоже свои понятия существуют. Например, слоганы, блядь, слова, сочетания, которые нас могут радовать, а которые могут нас озадачить, блядь. Понимаешь? Вот, например, ты создаешь продукт, блядь. Варенье, например, да? И называешь его говно, блядь. Ну кто же будет есть такое варенье, пизда? Ты понимаешь? Ты назови медок, блядь, там. Какой-нибудь там, хуй, блядь, солнышко, бля, хуёно. А то, блядь, от тебе пиздец. Вот реклама, блядь, сука. Хлеб и рама, блядь. Неразлучный, блядь. Ну ты понимаешь, что рама, блядь. Ну нормальный человек сидит, выпивает, нахуй. И говорит, какая рама в пизду? Где рама, блядь? Ты-то хоть ее степло... Фу, ёпта мать. Даже, блядь, расстроился, не могу назвать, блядь. Хоть стеклопакетом назови. Маргарин, он и есть маргарин, нахуй. В Африке, блядь, когда-то ребенок бедный жрал. Я думаю, ой, блядь, он, наверное, сейчас ничего нихуя. Он вот маргарин трескает. Думаю, блядь, пиздец ребенку, нахуй. Вот еще реклама дошла, блядь. Поэтому я толкую тебя про это, блядь. Ты называй вот вещи своими именами. Или, например, блядь, масло хуярит, блядь, мобил один хуярит прям в оркестр, нахуй, блядь. Ёб твою мать, я сижу и думаю, блядь, куда ты нахуй льёшь? Это же филармония, блядь. Самый, что мне в этой рекламе запомнилось, любимый музыка Чайковского, блядь. Щелкунчик, блядь, вот писал, пидорас, блядь. Вот сука, блядь, а? А другой вот тут назвал себя просто Щелкунчик, блядь, тоже пидорас, блядь. Ну, другого спасибо, блядь. Думаю, менее талантливый, сука, бля, быть. Ну, такой, блядь, заёбистый, блядь. Ну, Коля, бля, кроме этих пых, я сейчас стал уже посол, понимаешь? Я же общаюсь с этими шоуменами, блядь, шоу-бизнесом, этим всем зверским, блядь. Ты понимаешь, вот там вся последняя фенька, они, значит, оказывается, этот вот Пенкин, блядь, да? Вот Пенкин, ну, который на голову всякую хуйню, то ведро наденет, то какую-то хуйню, блядь, еще чего-нибудь, блядь, там. Ну, они такие все вот немножечко, блядь. И вот они только что-то сюру не взяли к себе, нахуй. Они его послали, говорит, ты без зубов, ну тебя нахуй, у нас эстетика, блядь, другая, блядь, понимаешь? И все, хуй, не понимаешь, что такое эстетика, пизда? Это у каждого свои, значит, эти нравы, блядь. Их нравы. Понимаешь, эстетика называется теперь, блядь. Вот. Вот сколько ты от меня полезного узнаешь, Колян. Рот меня всех пых, блядь. Вот у нас, говорит, другая эстетика. Значит, вот я, говорит, Боря Моисеев, я, говорит, Боря. Говорит, значит, вот Пенкин, говорит, Серега, блядь. Серега, спонтом называется. И, значит, мой кореш Трубач, блядь. Не то, что он на трубе пиздует все время, у него фамилия такая Трубач, блядь. И вот они создали группу «Жопу свело», блядь, понимаешь? Вот, сука, назвали как. Спиздили, по-моему, какая-то одна есть такая вот, типа, руку свело, ногу оторвало, блядь, какая-то хуйня есть. Звали Киркорова, он говорит, ну, а нахуй, блядь, имидж нарушен будет, блядь, имидж, понимаешь, у него, блядь, у него же другой имидж, он Алла Пугачева вроде как ебет, у него другой имидж, понимаешь? То есть он как бы вот по этим вот по пёздам, блядь. А они, значит, по другим органам, блядь. Ну, свело и свело вроде как. Ну, хуй с ними, да? Вот, Колян. Ну, правильно. Да хули я про них, блядь. Да наливай, ёпта, блядь. Хули там говорить про это дело, блядь. Кореш ты мой, Колян. Вот ты пойми. Реклама ведь, она двигатель торговли. А для чего? Чтоб ты увидел, бля, ага. А у меня этого нет. Понравилось. Дай попробую, ровно всех пых. Попробовал – говно. Ну, тогда ты этой рекламе не доверяешь. А если ты видишь рекламу, дай попробую, попробовал. О, замечательно, бля. И тебе сразу все в кайф, бля. То есть реклама бывает разной, ты уже просек, да? То есть она бывает правдивой и хуевой. Она еще бывает убедительной и неубедительной, нихуя совсем. То есть, когда ты слушаешь такую рекламу, и хочешь сказать, да идите вы все нахуй, блядь. Вот так прям хочешь сказать, ты же нихуя не понимаешь, блядь. А я-то стал кем, пизда, а? Нихуя не знаю. Креатором я стал, пизда. Да не кретином, жопа ты сырушкой, блядь. Креатор, блядь, слово такое, пизда. Тот, который всю эту хуйню придумывает. А я-то и придумываю, ты понял, нет? И вот я, пообщавшись во всей этой хуйне, я понял, что я нихуёвый креатор, блядь. А мои слоганы, Колян, стали популярны во всей России и не только, даже за ее пределами. Такой слоган, как «Любовь – это, бля, полет, сука, на стенах написано, блядь, красными буквами, блядь, зачищено, блядь, в Тушино поезжай, блядь, на бульвар Яна Райс и увидишь своими глазами, пизда. Кто не верит, блядь, для неверных, блядь, или, блядь, не стреляйте в животную особ, блядь». Или что, блядь? А про сексер я сказал, блядь. Секс — это штука тонкая. Ты его руками не хватай, блядь. Ты впердоль и застынь. Или, к примеру, блядь, еще. Ёб. Лучше уж, блядь, это вот Лолита, чем 15-летний капитан, пизда. Это что, слоган, понимаешь? И военную тему я раскрывал, Колян. А? Не помнишь, не? А главное — впердолить. А на войну мы всегда успеем, ёб ты мать. Вот в чем история-то, блядь. Ну, в общем, не в этом дело, блядь. Но главное реклама, бля, понимаешь? Я тебе, Колян, скажу, вот ты вот одну только видишь, да? Тебе вот кажется, что у нас, бля, в стране, нахуй, один кариес, блядь, одни менструации, блядь, и больше нихуя. Хуй-то. Есть и другие планы, блядь. Я тебе спускаю, потому что это было запущено все охуительно совместной властью, блядь. Один сыр, одна колбаса, бля, была. Одно пиво, блядь, Жигулевский, нахуй там рекламировать-то в пизду. Рекламирую, нехуй, все равно нихуя нету. А тут, блядь, да хуя. Товар, значит, идет. Вот пошла ли рекламность. Пошла, блядь. Например, свиньи грязи не боятся. Черкизовский мясокомбинат, блядь. Вот ты тут и вздрисни. Или вот взять, например, Колян, вечно конкурирующий два напитка, блядь. Ты понимаешь, я тебе уже про сосесолу, я тебе говорил. Сосесола, блядь. Вот, ты понимаешь, ну, ты ее пил когда-нибудь, эту? Не, нихуя, ну ладно, ну и не пей. Пей буратину, блядь, вот, сука, только если нос вырастет у тебя, блядь, или хуй согнется, бля, может быть, хуй тебя не знает, блядь. Значит, пей пивко по утрам, как обычно, бля. Вот мы с тобой как пьющие люди, бля, вот ты в портвейне не разбираешься, замечательно, бля. Вот я тебе скажу, вот чем отличается, например, один напиток от другого? Вот, например, если пепси-кола, да, например, вот, например, сравнить его с портвейном, например, вот с каким? Вот я бы сказал, что это, ну, например, мягкий такой мускат. Мускат, понимаешь, мускатный камень, бля. А вот Кока-Кола 3 семерки, блядь, или 13 портвейн абсолютно точно, бля, понимаешь? По резкости восприятия, блядь. Так что выбирай, понимаешь тут? Выбирай, но не ошибись, бля. Кому чего? Вот один, например, плодово-выгодного нажрется, блядь, а другому помягче подавай, бля. мускатный-ка. Вот у нас кореш один приехал, ой, из Испании, бля, привез мускатель, какой угостил, блядь. Ну, под слабенький такой, градусов 15 в нем, конечно, блядь. По мне лучше, бля, Мадера, бля, градусов 20. Вот это я понимаю, понимаешь? Вот, а эта сосокола, она не для каждого ведь подходит, блядь. Вот, например, а пьют ее в основном дети, понимаешь? Они ее пьют, она сладенькая, вроде как, а потом, блядь, рвотные рефлексы. Не усваивается организм нихуя. Так что тут, Колян, надо подумать, блядь. Вот портвейн, он усваивается. Вот сейчас наливай по стакану, пизданем, я тебе дальше расскажу про всю эту хуйню, блядь. Ну, Колян, ну ты сам пойми, вот ты ждешь от меня, да, вот это вот, все, сейчас скажу, вот ну, а к чему все это я тут пиздил, сидел, пиздил, блядь. А, ёпты, конечно, я завершу, блядь, это все. Каким-то образом мысленное верчение, блядь, я завершаю. И скажу тебе так, что, конечно, реклама, она бывает разная, блядь. Хуёвая, блядь, хорошая, веселая, из приятных, хорошая. Вот, например, вот смотри, вот едешь ты по улице, например, да? Стоит столб, на столбе сидит чувак, вернее, он не на столбе сидит, там фанера прибита, все, он на фанере там, и говорит, вот когда я вернусь, думаю, куда закинул, думаю, вот когда он вернется, наверное, такого натворит, наверное, либо бабе впердолит, либо еще чего, думаю, что же это такое тут, и заинтриговала меня эта вот хуйня, думаю, что же ты делаешь, когда ты вернешься-то, бля? А потом, блядь, вижу, а на каждом столбе к этой хуйне, бля, бутылка прикол-то нахуй. Водка, водяра, ёпта, ебать. Оказывается, Колян, когда я вернусь, я водяры пиздану. Вот в чем история-то. Или ещё что-нибудь такое, блядь, веселенькое, ёпта. Вот поэтому, Колян, много познавательного. Конечно, сейчас без рекламы было бы скучно, блядь. Вот ты сидишь, упорился, блядь, в фильм. Уснул, нахуй, храпишь, вдруг хуяк тебе по голове, блядь. О, блядь, а там рекламная пауза, нахуй. Правда, это не пауза, а ебанько такое рекламное, блядь, грохать нахуй. Но в то же время, понимаешь, если бы ты не проснулся, ты бы уже стаканчик пропустил, блядь. Ты понимаешь, нет? Сколько у тебя хорошего, блядь, тебе реклама дают. Сколько познавательного, сколько режиссеров великих, блядь, в рекламе, блядь, себя нашли, блядь, осознали. Ставили фильмы. Такую хуйню, блядь. Пошли в рекламу. Гениально, нахуй, блядь. Гениально, блядь! Занимайся рекламой, блядь. Вот так вот, урмящих пых, блядь, Колян. Так что реклама, блядь, она действительно двигатель торговли. Только мозги нужны к этой рекламе. Ёб твою мать, тот, кто делает, блядь, иметь. Ну нет, блядь. Вот звонок, блядь. Кореш драгоценный звонит. Пиздец, ребята, налетел нахуй. Но он тоже, конечно, хорош, блядь, тоже, блядь. Димон, ёптынь. Блять, он на белом мерседесе хуярит в очках, в темных, в красной куртке, блять. Через две спасные завернул перед Лексусом белым тоже, блять. А там сидят такие грибки, блять. Ты говоришь, только, сука, ну-ка, припаркуйся, нахуй. Ну-ка, иди сюда, блять, нахуй, тут хотел было. Но они его, сука, подогнали, подзопили, бля. Выходит там один такой дерганный сразу, блять, такой, сука, червячок, блять, знаешь, такой, блять. Что ли, сука, бля, куда нахуй, бля, ты лезешь, сука? Ну, да чего, да тон, блядь, я вас всех нахуй, вот чего я поебал у Ксеразу, раз, блядь. Там тоже, знаешь как, блядь, ты или крутой, Коля, блядь, у них так. Или ты не крутой, блядь. Если ты крутой, сразу поебалу. Не тебе поебалу, Коля, тому поебалу, другому ты, а? А, бля, а не можешь, сука, тогда не лезь, блядь. Значит, ты не крутой и объезжай стороной, блядь, понимаешь? А то поебал сразу и все. А то и, блядь, а они, сука, такие есть, блядь. Ему доказать, чтобы он крутой, он от человека как поссать замочит, блядь. Как поссать. И никакой совести больной, нахуй. Ему поебать. А нехуй, говорит, было лезть, блядь. Я крутой, блядь. Знаешь, сука, у них... У них кто главнее, блядь? Они так за одно такое доказательство, они ебало тебе изворотят все, блядь. Что они главнее, блядь? Ну, братва, ёптать, у них такие дела, бля. Ну, хотя есть, можно и решить там. Есть много вариаций, когда можно решить все по-хорошему. Было бы, блядь, хорошее настроение. И в голове хотя бы три извилин. Ну, хотя бы три, блядь. Ты, говорит, Немо, не ходи, говорит, туда, блядь. Не трогай эту лодочку. Нахуй она тебе сдалась, блядь. Нет, потрогать хочется, блядь. Вот это вот всегда так, Коля, блядь. Вот, ну не слушаешь ты, блядь. Опыт у папы уже какой, бля, маму потерял. Братьев всех, сестер твоих, блядь, схоронил нахуй. Ну, и не слушайся, блядь. Раз потрогал, блядь, а его хуяк, блядь, за руку, нахуй. Ну, не за руку, блядь, за плавник. Поебались, раз, блядь, и в какую-то, блядь, нахуй пакетик, блядь. О, блядь, ну папа чуть с ума не сошел, блядь, у него... волосенки дыбом, говорит, щенок, сука, блядь. И эта лодка как пизданет, блядь, она, кажется, на моторе, блядь, его как заебенило, он за ней, блядь, вплавь, вброд, блядь, огородами котовским куда там ломанулся, блядь, бежит, сука, глаза сверкают, блядь, ну что ты будешь делать, блядь, стой, говорит, стой, стой, говорит, на какую-то пизду наткнулся, блядь, ты кто, говорит, она, говорит, я, говорит, это, блядь, вот такая рыба, блядь, какая-то, только я, говорит, все забываю, нахуй, ты кто, говорит, нахуй, а ты-то кто, говорит, блядь, хуй в пальто, блядь, я, говорит, рыбка, клоун, блядь, за сыном, не проплывал тут, блядь, вот эта лодка какая-то, хуётка, блядь, он говорит, проплывал, я не помню, блядь, не помню, не, я видела, блядь, и вот мозги ему заебла тоже, у него это пропадание памяти, нахуй, какая-то рыба странная, блядь, какая-то синяя, блядь, как её зовут, Полли, блядь, Хуёлли, ну, в общем, такая, блядь, тоже, пизда. Завела его куда-то нахуй, говорит, а зачем мы здесь, блядь? Говорит, да я, блядь, за лодкой гонюсь, пизда, Марья Ивановна, блядь, я щенка, блядь, спиздили, нахуй, блядь. Иначе как куда-нибудь в аквариум засунут, блядь. Он говорит, ну, блядь, надо искать, блядь. А дело, как понимаю, около Австралии где-то происходит. О, говорит, вспомнила, говорит, на ней было написано «Сидней», блядь, на лодке, «Сидней». А еще с лодки маска пизданулась, маска. Ну, для ебала-то вот это. Чтоб туда, вглубь-то нырять. И эту маску они нашли, блядь. А она куда-то нахуй как падает туда. А там уже глубина, блядь, давление, сука. А там на этом давлении водятся всякие вот эти вот разъебай. Рыбы такие, блядь, с такими челюстями, они сидят в тишине. А у него, блядь, тут на лбу такой огонек, сука, горит. И все, конечно, этот огонек темно, как в жопе у негра, блядь. И все, конечно, норовят на этот огонек. А он их хуяк и берляет. Пасть такая, сука, блядь, страшное дело. Ну, в общем, короче, эти вдвоем с этой Кларой, блядь, этот рыбка-то, клоун, блядь, они, значит, его объебали. Поняли вовремя, что это, блядь, этот колокольчик, это, блядь, сука, ведет в пасть, блядь. И они, значит, как начали крутить, и они ему ебал так замотали, блядь, и все этой маской сверху, хуяк, этой резинкой-то, блядь, прикрыли нахуй, он там ебло, блядь, у него скукожило, говорит, давай уебываем скорей. Ой, говорит, только запомни номер, блядь, вот там написано на маске «Сидней» и 555, там 3-1, сука, ой, блядь, какие сообразительные. Ты свой этот адрес помнишь, Коля? Нихуя ты не помнишь, блядь, да когда не болеешь, блядь. А тут рыбки, блядь, адрес запомнили, да еще это пизда. Марья Ивановна, Клара-то, которая нихуя не помнит, блядь, запомнила, блядь. Ну так все чинно и культурно. Кладбище там богатое, Колян. Я не к тому, Коля. Не к тому, дай тебе бог здоровья. Очень богатые. Они все этим цементом норовят, блядь, сука. Вот как турки, знаешь, строят у нас, блядь. Монолитом, блядь, хуяют. Заливают бетон, блядь. И у них такие мавзолеи стоят. На взгорье, как едешь, блядь. Город мертвых, ебать, колотить. У нас скромнее все гораздо. У нас, вон, у Даниловского едешь, да? Холмики, блядь, то все. У них прямо монолиты, бля. Дома! Жить можно, бля. И та же вся так красиво, блядь. Город очень красивый, блядь. И туда народ весь приезжает оттягиваться, нахуй. И тогда говорит, а чего же нам, блядь, здесь сидеть просто так? Пойдемте смотреть китов, блядь. Кого, бля, говорю, китов? Я говорю, ну вас нахуй с вашими китами, этого добра я дуже богато бачил. У меня и ревматизм начался, блядь, тут меня продуло где-то, блядь, думаю, дай хоть высплюсь, нахуй. А ты веришь, нет, разницы 9 часов, блядь. 9 часов, блядь, Коля. Спать-то хочется по-московскому-то, блядь. Утром хуй глаза откроешь, блядь, туда-сюда, блядь, природа, брат, свое берет, ёпты, блядь. Те с утра вскочили, блядь, охота пуще неволи, блядь, поехали китов смотреть, блядь. Ну, наш-то один, блядь, тоже товарищ, блядь. Мало ты меня, кореш мой, пугал тут. Выпил таблетку, блядь, от этого, от малярии. И всю ночь кричал, стоп, блядь, стоп! Я говорю, ты что, охуел, блядь? Таблетку выпил, там кошмары снились, такая хуйня снилась. Я таблетки пить не буду, ну их нахуй. Мне и так хуйня снится всякая, без таблеток, блядь. Родина, блядь, и прочие дела. Короче, блядь, они поехали. 4 часа директор оплачивает, нахуй. Башляет. А в Эквадоре, кстати, между прочим, тоже доллары ходят, блядь. Им надоело печатать всю эту хуйню, блядь. Говорит, да просите вы в пизду, блядь. Курс там, доллары и все в пизду. Как просто, может ли нам так перейти, нахуй, а? Коль, я сейчас подумал, блядь. Хули нам печатать эти, блядь, фантики, нахуй? Доллары, блядь. И не надо ничего, вот они. Все равно у всех полные карманы, нахуй. А? У кого есть, конечно. Все равно переводишь. А сколько тебе будет долларов стоить, блядь? А? Внутренний, ты себя ловишь на этом? Во.
1: Ну и все, бля. А то рубли какие-то, блядь, копейки, считай, блядь.
2: А у них не надо нихуя в Эквадоре, все пиздец, блядь. Ну все я. И правильно сделал, что я не поехал на этих китов ебучих, блядь. Наш, блядь, руководитель, блядь, выпил таблетку, блядь, накануне от малярии. В океане у малярии заед, понимаешь? И ромом покрыл, блядь. А шторм 2 балла, блядь. Все взбаламутилось, ебальца скукожилась, блядь. Говорит, назад нахуй блевать сейчас буду. Уплотила 4 часа поездки, блядь. Куда ж мы нахуй? Нельзя, блядь. Деньги... Нет, вы меня потеряете, кричит, сука, блядь. Ну, все напухались, естественно, что терять, блядь. Мастера сцены, нахуй. И назад попиздавали, блядь, не солоно хлебавши. Ну, правда, пару раз кит вынырнул, блядь, ебало показал. Сказал, ну, мудаки вы все, блядь, и нырнул дальше, блядь. Кто же пьет малярийные таблетки перед выходом в море, блядь? Более того, в океан. И покрывает их ромом. Ром же тоже пить надо уметь, блядь. Это не просто так. Недаром его на ночь лучше принимать, а не с утра, блядь. Если ты еще и пить нихуя не умеешь, блядь. Надо оценивать себя критически, блядь. И возраст прикинуть, блядь. Слушайте, эйфория такая хуёвая, блядь. В человеке живёт, блядь, да ещё в Эквадоре, блядь. Когда раньше 9 часов. Я, говорит, сегодня всю ночь не спал. А другой подходит, говорит, да храпел, как собака, говорит, блядь. А мы нашему корешу говорим, чего ты так сегодня храпел? Он говорит, а вы как храпели, блядь. Я говорю, всё, сняли тему, блядь. Все мы храпим. От тоски по родине, блядь, все. Все, как храп такой возникает, блядь. Это нормальное расслабление, блядь, идет. Потому что у нас там день еще. А здесь уже ночь. Ёптать, сколько же можно, блядь?
1: А наши еще стали делать карлик-нос, ты понимаешь? Карлик-нос. А это уже кто? Это уже гаук какой-нибудь. Блядь. Гаук — это немец, понимаешь? Или гауф, как его там. А другой еще этот Гофман, Этель, Лилиан. Можно сказать, воинец, блядь, Гофман. Как его не войник, фу, это овод, пизда. Все смешалось в доме, блядь, Облонский. У меня в голове такой сейчас раскардак-разбардак, понимаешь ты, нет? Ну, короче, Гофман, блядь, Гаук, все эти сказки братьев Гримм, понимаешь? Ну, чего вам нас-то не идет? Все вы всю за немецину за эту беретесь. А объясню почему, сука, у них продюсеры немцы, блядь. И вот уж сделали они этого карлика носа уже с таким носом, блядь. И с ним и остались, блядь. Потому что немецкие продюсеры послали их нахуй. Нет, опять пизю, опять Коля пизю. Не карлик остался с носом, он остался с хуем, понимаешь? А эти щелкунчик и все они делали, понимаешь? Что же, блядь, братьев Гримм, ёптать, Гауф какой-нибудь, блядь. Вот они, щелкунчик-то и остался с хуем. Карлик с носом, а щелкунчик с хуем. Что-то они не уторговались, немцы народ тоже такой привередливый, нехуй с немцами связываться в этой истории. Надо самим, блядь, самим, как наши, блядь. Вот столичный сувенирчик, там уже клепочек уже пошел везде. Сяська Лазарев-младший бегает, рыбаков спасает, блядь, из пучины, вытягивает собственными руками, блядь. Сети с рыбаками, блядь. Все крутится, вертится. Вот это вот уже, блядь, отечественная мультипликация, понимаешь. И много таких я знаю вот этих вариаций, когда народ рисует классно, понимаешь, классно рисует, но не находит денег продолжить проект. А в бабки упирается очень много, вот поэтому немецкие продюсеры выебываются, как мухи на стекле, блядь. А были бы наши ребята, там скромнее, бля. Там, в Ростове, все скромно. Партийску налили, выпили, блядь. А зевнули, пукнули, блядь. И дальше рисовать. Рисовать, рисовать, рисовать. И мультик получать красивый, блядь. Там все, чё-чё не так, блядь, а ты партийску ёбни. От сюра каретного, блядь. Ёбни чуть-чуть, всё будет окей. Как наебаешься на этикетке, посмотришь, интеллигентный человек. Интеллигент человек только и пьет такой портфель, интеллигент человек. Вот так я тебе скажу.
2: кореш ему драгоценный. Так все, с мультиками, у нас все будет с тобой в порядке, бля. Я тебе гарантирую, корешок ты мой драгоценный. Ждем премьеру нашу, блядь, столицу сувенира, блядь. Наливай нашего портвейну. Отдыхай, Коля, ты славно поработал. Ты долго шевелил ушами и слушал все, что я тебе здесь сейчас в ебалов твое втолковывал, блядь. Умница ты моя, да, я тебе в лобик поцелую. Вот так.

Ой, Колька, кореш ты мой драгоценный, как ты вот умеешь вовремя все это, блядь, понять, сука? Ну, конечно, мы с тобой уже живем, блядь, рука об руку, нога в ногу, блядь, хуй знает сколько, блядь. Ты ведь понимаешь, сколько мы с тобой этих кинов рассказал этих вот? Кино, блядь. Ты наливай, наливай. Короче, блядь, тут тоже гений, понимаешь, один, блядь. Сергей Эйзенштейн, блядь. Короче, блядь, дело вот в чем. Эйзенштейн решил снять, блядь, фильм, сука, «Броненосец в потемках», блядь, ты понимаешь, нет? У него и получился в потемках, потому что черное-белое кино, блядь. Ну, Коль, ну ёпта мать, ну я пошутил в потемках, блядь. Потемкин, конечно, броненосец Потемкин, пизда. И князь такой был, назвали. Имени Потемкина, блядь, броненосец, блядь. Он был бронированный весь, блядь, то он торпеды отлети нахуй в пизду куда-нибудь, блядь. Понимаешь? Так вот, сука, Эйзенштейн. Вот он, сука, блядь, снял. А дело-то было в 1905 году, нахуй. Моряки, нахуй, ну плавали, блядь. А у нас моряки всегда хуёво жили, блядь. Все, ты думаешь, все, лучше стало, что, блядь. Вон, Курск утопили, нахуй, к ебень матери, блядь. Это, блядь, современная техника, а тогда, блядь. Броненосец в потемках, нахуй, нихуя не видно, света нет, он хуярит, блядь. Почему? Потому что броненосец, блядь. Куда въебенится, он, блядь, не хуярит с ним, не случится нихуя, понимаешь, блядь. И Эйзенштейн снимают, как они там плывут, все, сука, идут. Ну, плывет говно, правда, говорят, моряки говорят, плывет. А мы ходим, ну, идут они, значит, блядь. По Черному морю пиздуют, броненосец, все нахуй в сраку, в сторону, только сопли летят. И что ты думаешь, блядь? Жили нормально. Хорошо, бля, припеваюсь и жили, блядь. Какой-то хуй. Нашел у себя червячка, блядь, мясного. В тарелке, блядь. Ну, ковырял, сидел, блядь. Говорит, блядь, Вася, глянь-ка нахуй. И вот, знаешь, он снимает тот же Эйзенштейн, блядь, ой, смешной, сука, блядь. Вот, все куда-то носятся нахуй, попал, побежали, блядь, как тараканы нахуй сверху все. Куда-то туда ломанулись, назад ломанулись, все бегают, блядь, суетятся, нихуя не поймешь. Но вот когда он, блядь, нас там один хуй закричал, караул, блядь, нас травят червями, блядь, нам червивое мясо подсунули в суп, блядь. Я говорю, ёпта мать, так они заварёные, ёпта, чё суетишься нахуй. А с другой стороны, блядь, пектины нахуй, нуклеиды, блядь, протеины, блядь, все такое. Знаешь, как в Африке все ценят это, блядь? И хуй, знаешь, как стоит, Коля? От этого червя... О, бля! А эти мудаки наши, блядь! Потому что яйца перегрелись, блядь! Потому что вошли в Черное море! А были бы, нахуй, на Неве, все мягче было бы, блядь! Ведь, кореш ты мой драгоценный, все тебе расскажу, Коля, блядь! Ведь все революции, они от яйца перегрева, блядь, начинаются, блядь! Ты пойми, блядь! Я это понял для себя, как вот, сука, отче наш, блядь! Ты понимаешь? Вот смотри, где все революции, блядь? Сука! Ливан, блядь! Ёптить, там Израиль, блядь! Подожди, пизда, Латинская Америка, Куба, блядь, где жара, блядь, понимаешь? Ты когда-нибудь великую эскимосскую революцию видал, нет? Ты слышал об этом, нахуй? Эскимосам им, нахуй, в голову не придет. Они думают, как бы, блядь, не съебаться тут, не окочуриться, блядь, какая революция, в пизду! А у этих перегрев в Италии, блядь, Муссолини как перегрелся нахуй, как начал пиздосить всех, блядь. А в Испании, блядь, а в... Ёптый, в Бразилии, а в Бразилии просто стали делать нахуй. Как чувствуют, блядь, яйца перегреваются? Карнавал. Пиздец, все на карнавал. И у них то карнавал, то футбол. То карнавал, то футбол. Яйца перегрелись, футбол. И у них нихуя никаких революций, Коля, блядь, ты заметь, ты, сука, как я правильно мыслю, ты заметь, наливай, наливай, пизду. И если глубже, Коля, ковырять, то, конечно, ген революции обязательно сидит в яйцах, блядь. Это вообще пиздец, блядь, смерть клопам и мухам, нахуй. Он в Питере, а там тоже прохладно, но не забудь, Коля, я задавался таким вопросом, блядь, почему в Питере вроде холоднее, хуй-то, в Москве холоднее. А у них Гольфстрим, пизда, обмывает, блядь, пиздец, из-за этого все в Питере революция, нахуй. Ну, в общем, это не главное. Я тебе не об этом, Коля, хочу рассказать. Товарищ Че, блядь, его звали, товарищ Че, Че Гевара, ебаный в рот. Че Гевара, блядь, такой был, мошенник, блядь, пиздил всех, нахуй. Он без пиздюлей, как без пряников. Его, сука, блядь, этот самый, ну, сука, кубинский лидер, бля, бородата, да, блядь, Фидель Кастро, бля. Федька, бля, Кастров, нахуй, блядь, он пиздец. Он говорит, товарищ Че, блядь, ты с нами, блядь, ты кого хочешь запиздоришь, блядь. А он говорит, да, а ему хлебом не корми, нахуй. Футбол не умеет играть, нихуя, на карнавале не пляшет, нихуя. Яйца все время горят, блядь. Вот и пиздец. Революционер, нахуй. Номер один, блядь. Еще такой террорист, блядь. Как в Боливии, где его, нахуй, там съебали. Поймали, нахуй. Яйца оторвали. Пиздец, утихомирился.
Так вот, нахуй, чеченцы у нас там сидят тоже, блядь. Все, им там тепло, жарко, блядь. Их бы, нахуй, на Северный полюс отослать. Все, пиздец ваххабизму, нахуй. Отмучились, блядь. Яйца замерзли, головы нихуя не думают, где бы, блядь, сберлять какой-нибудь рыбки, блядь. Чтоб дальше протянуть. Вот так, сука. А силы боятся, блядь. Как по пизде ему дашь мешалкой, блядь. Затих, блядь. О, ты сильней, прости, уважаю, блядь. Ты наливай, наливай. Вот, поменьше, блядь, половинь, сука. Червяки-то от жары плодятся, там жарко. Ну, холодильников-то не было, пизда. Ты пойми сам, вот ты, матрос, хуев. Хорошо, что мясо было, блядь, пизда. Так нет, блядь. Долой нахуй, нас засилили, замучили. И Эйзенштейн крупным планом этого червяка показывает. Людей, знаешь, как сопляков, сука, это муравьев, блядь, который ползает от червяка крупным планом, какой он жирный. И вот с этого червяка все начинается, блядь. Долой всех капитанов, нахуй. Капитан говорит, в чем дело, матросы, блядь, вы что, блядь, сука? А говорит, мы ебали тебя в рот, блядь, мы не матросы нихуя вообще, мы революционные солдаты, блядь, ебать тебя в срак. Мы массы, блядь, во, церковые массы, а церковые массы нихуя не понимают, нихуя, куда они бегут, нахуй. Вот это был пиздец, Коля, как они опять начали бегать по кораблю, и все, офицеры хватают, хуяк за борт, хуяк за борт, хуяк за борт. Говорит, в чем дело, товарищи, господа, в чем дело, какой мы нахуй тебя, господа, мы товарищи, блядь. И только один, блядь, этот... Отто Юлевич Шмидт, блядь, царство небесное, блядь, присоединился к этим массам, церковым, блядь, церковым, блядь, и бегал вместе с ними, нахуй, там, и кричал, я Отто Юлевич Шмидт, да, он изюм, блядь, в церковой массе, блядь, Отто Юлевич Шмидт, блядь, оказался, нахуй, ты, культурный человек, как тебя потянул на эту хуйню, тоже что-то, блядь, яйца перегрелись, блядь, вовремя ебаться надо, вот что, блядь. Вот, Коля, я тебе говорю, все революции от недоеба. Кто у нас, кто, Ильич? Пиздец. Инесса Арманд, он любил, обожал ее, химически просто трясся над ней. А Надежде Крупской он может передолить, но не хочет, блядь. Она говорит, Вова, ты меня не любишь. Он говорит, не люблю, я люблю революцию, блядь. Но стеснялся сказать, что любит только Арманд. Блядь, он не мог ей сказать прямо в глаза, в ее выпущенные глаза, блядь, у нее пиздец был, блядь. Базедова болезнь. Говорит, если тебе Надя впердолю, у тебя глаза выскочат нахуй, блядь. Ты понимаешь, нет? Это же, блядь, трение нахуй. Как насос. Он ее берег, блядь, как жену, как подругу, блядь. А Инесса Арманд, у нее глаза нихуя не выскакивали. Она, наоборот, втягивала нахуй все в себя, блядь. Вот, сука, химия, Коля, блядь. И ебало так, что, блядь, что Ильич, он полысел рано, блядь. Это, знаешь, когда вот финские женщины приглашают все грузинов, блядь, и говорят, вот у нас горячие финские парни нас так уже... Не доебали, блядь. За период прошедшего времени все тут горячие грузинские парни должны поработать, блядь. Когда грузины приезжают, сука, с туристическими путевками в Финляндию, блядь. Ну, сука, там начинается, блядь. Они выезжают оттуда на карачках, нахуй, и теряют остатки волос, блядь. Понимаешь, потом лысеют просто на половой почве, блядь. Ты видел, у тебя грузины лысые почти? Потому что, блядь, все такие ебаки, блядь, понимаешь? Они... Любит влупить, блядь, только по самой передать невозможно, а волосы теряют, блядь. Я тебе просто скажу, Коля, блядь, все эти наши, блядь, это, блядь, прямая зависимость. Я же, прости, рыгнул. Вот это у меня сейчас красный выходит, блядь.

0: на блядь. Ты понимаешь? Он пропускал момент, блядь. То есть у него, может, и было желание, а у него желание все вырвать, дать пиздюлей, блядь, взорвать что-нибудь, побежать. Нету, бабе отдать все это нахуй. Каждый человек должен свои страсти, чтобы они выходили, блядь. Поэтому так. Понимаешь, вот в Бразилии определились карнавал и футбол. И ебаться, ебаться, и все раз ебаться, блядь. После карнавала и футбола. Тогда никакой революции. Ты что, блядь, какие силы нахуй, какая революция в пизду? И значит, фильм черно-белый, так эти, сука, подняли красный флаг в Одессе, блядь. Так что ты думаешь, Эйнштейн? Чтобы этим, блядь, вот угодить нахуй этим, блядь, Сталину, блядь, и всякой хуйне, блядь? Он взял лично, блядь, красный карандаш, Коля, блядь, наслюнявил его, блядь, своими слюнями, потому что химически нахуй. И чтоб не стерлось, блядь, и покрасил каждый кадр, блядь, красным цветом. 25 кадров в секунду пиздярить. Ты представляешь, сколько там кадров? Ну-ка, посчитай. Да хуя. Он сам красил и на мотоцикле возил, блядь, в Смольный. Смотрите, товарищи, усмиритесь. Красный флаг. А те чуть не охуели, чуть со стульев не попадали. Они не привыкли нихуя. Фильм-то черно-белый, и вдруг красный флаг как пизданет, блядь. Да здравствует Потемкин, броненосец, блядь. Не князь Потемкин, ну кому нахуй нужен, блядь. Естественно, революционный народ, ура, в пизду долой, слава, блядь. И прочая хуйня. Полный разврат, Коля, блядь. Разврат, ну конечно, ему, блядь, нести поклоны за стену ответили, блядь, пизды там дали хорошие ему, блядь. Хотя ему нахуй не нужна она, блядь, он пидорас. Ну, все равно взял, пошел, блядь, куда-то отвел, нахуй, использовал, может, нет, может, ему подарил, блядь. Ну, и за стену дальше снимает фильм. Червяка снял крупным планом и пошел дальше хуярить, блядь. Ну, эти посмотрели, делать нехуя, блядь. Понимаешь, народ разбежался, всех распугали в пизду. Революционные моряки-то, блядь. Массы революционные, слирковые, блядь, массы, нахуй. Они не знают, что им делать, нахуй. Ёб твою мать. И вот, короче, блядь, когда они, значит, броненосцы эти поносты, блядь. Ну да, червей-то нахуярились, блядь, а протеину до хуя, понимаешь, и все как пошло у них калом, блядь, стулом выходить, блядь, жидким, понимаешь. И весь броненосец вот такой звук издавал. От него все разбегаются, акулы все расплылись, блядь, все нахуй. Вот они после этого, говорит, назвали его броненосец Поноскин, а с этим именем никто их нихуя в порт не пускает, нихуя. Говорит, пошли вы нахуй, у нас своих серунов до хуя, блядь. Не знаем, куда, говорит, блядь, фекалии, блядь, девать нахуй, очистные сооружения не работают нихуя. В пизду вас всех. Они, говорит, походили в какой-то, блядь, пристали, блядь, к Румынии, блядь. Те, говорят, ну ёб твою мать, все к нам, нахуй, как говно, все к нам, блядь. Ну, они по лесам разбежались и нахуй. Потом кто это из остатков, блядь, в Болгарию приплыл, говорит. Оставили, говорит, это вам, говорит, на сварочные работы, блядь, на металлолом сдали нахуй. И кто в Турции, кто куда. Из 905 года они вот пиздавали пешком до России, блядь, мудаки. Доперли до Питера нахуй, увидели крейсер «Аврору» великий, блядь, думают, о, Потемкин, блядь, о, залезли, а сдуру не поняли, хуй, как пизданут по-зимнему, ёб твою мать. Тут все и началось. Пар надо выпускать, Коля, вовремя из народа, блядь. Тогда у него все будет в порядке, сука. Подкорми его, блядь. Скажи, ну-ка, мол, народ, как ты там нахуй? Не охуел совсем? Карнавал, ёб твою мать.
1: И обязательно поебаться.
0: Коля, кореш, мой драгоценный, в рот, блядь, чих-пых, блядь, даже слеза меня прохватил, когда тебя увидал на родной кухне, блядь, сука ты, сколько ж мы не виделись, блядь, полмесяца, сука, я пропадал, блядь, в жарких странах, в жарких краях, в рот меня чих-пых, блядь.
2: Коля, и пригласили меня кореша мои, драгоценные, бля, банкиры, ребята, которые устали уже от буржуазного строя, бля, посмотреть, как там на Кубе социализм процветает, блядь. На праздник 1 мая, ёб твою мать, демонстрация, соскучились и деньги считать, пора и походить, повыёбываться, на знамена посмотреть, в рот меня чих-пых. Ну а я чё, блядь, я человек простой, а чё не поехать, раз везут, блядь, за такие-то бабки, блядь. В страну социализма. Ну и поехал я, Коля, во все тяжкие, бля. Так вот, я говорю, кореша мои, нахуя, говорю, кореша, я с вами туда поеду, бля, говорю, что я там буду делать, бля, говорю, ты что там знаешь, Федька Кастров, бля, ёпта,
0: Фёдор, ёпта,
2: Фёдор Кастров, бля, сука, он ещё и фамилия у него Русь, бля, ты понимаешь, абсолютно русский человек. Короче, я не об этом, Коля, бля. Они говорят, поехали.

0: поехали. У меня сердце, блядь, что-то вот свербит, не хочется мне, блядь, оставлять родные пенаты. Я говорю, там жарко, сука, ребята. Он говорит, там всегда одинаково, нахуй. То есть погода всегда одинаковая, зимы нету, блядь. Я говорю, сейчас, говорит, там наступает сезон дождей, блядь. Я говорю, о, блядь, хорошо, что дожди пойдем. Ну, согласился, блядь, ну, скрипя сердце, Коля, блядь, чуяло мое сердце, блядь, я в социализм попаду, блядь. Ты знаешь, Маяковский, сука, писал? В 20-х годах, бля, он там побывал, сука, и писал, бля. В Гаване все разграничено четко. У белых доллары, у черных нет. У них и сейчас их нет нихуя. Какой хуй разница, блядь? Я говорю, Фидель, ёпты мать, куда ты деньги деваешь, нахуй, народные, блядь? Нет ответа. Опять, Фидель, ебать тебя в сторону, где народные бабки, блядь? Нет ответа. И тут, Коля, я вспомнил великого Гоголя, блядь. А ты знаешь, я знаток Гоголя, блядь. Когда он сказал, Русь, тройка, куда ты нахуй несешься, блядь? Дай ответ, блядь! Нет ответа, блядь. И тройка нихуя не дает ответа, блядь. И Фидель Кастер, Русь, тоже не дает нихуя ответа, блядь. Когда я начал разбираться, блядь, я говорю, блядь, как же вы тут на Кубе живете-то, нахуй? Когда меня первый раз за жопу схватили, мыло, блядь, мыло нахуй давай, блядь. Я говорю, как мыло нахуй? Я говорю, я с собой нихуя не взял. Я сейчас не мыться нихуя, блядь. Они, у них, знаешь, как мыло по-ихнему, блядь? Савон, савон. Они хватают, говорят, савон, савон. Я говорю, какой нахуй совок, блядь, пизду еще. Говорю, у вас тут кругом совок, блядь. Говорит, савон, савон, мыло, блядь. Я говорю, блядь. А мне кореш один говорит, ты знаешь, блядь, возьми с собой кусок мыла нахуй, блядь. А лучше два. То есть, ты за это мыло нахуй можешь бабу там мылить целый день. Я говорю, ёпт, неужели, блядь, такое возможно? Я говорю, плесинки, не говори, нихуя, блядь, блядь. И забыл я все, мыло нахуй, блядь. Ну, привыкли к хорошему, ёб кругом мыло нахуй на каждом углу, блядь. У меня у матери вон целый слад лежит, блядь, в подвале, как откопал, нахуй, она уже все зеленое стало, блядь. Представляешь, сколько бы я баб мог выебать на Кубе за это мыло, блядь, все погибло, нахуй, все прахом пошло, блядь, мне бы раньше приехать, блядь. Ну, ты, Рому-то наливай, ёптай мать, ты поменьше половину, он же тоже забористый, пиздатый, так особо-то стаканами-то не дуй, ёптай мать. Наливай, я тебе сейчас другое вспомнил, ёптай, Коля. Вот, что у них хуёво, блядь, что у них водяра нету, блядь. Ну, ты знаешь, это вот потому что, блядь, неразвитый социализм, блядь. Он уже так, уже обосратый такой. А у нас, когда развился охуительно, у нас одна водяра, блядь. Ну, у них своё развитие, блядь, потому что водяра делается у нас из пшеницы, а у них только сахарный тростник, блядь. Насчёт самогона у них в этом отношении, блядь. Браску на базаре продают, самогон продают, всё прекрасно, сука. И причём... Пиво сколько? Доллар, блядь. А мясо, блядь. А доллар, блядь, нахуй. И все по доллару, блядь. А кокосовый орех, блядь, нагло у меня ёбнулся вчера, блядь. Доллар, нахуй. Все с неба падает, блядь. О, ты точно понял. Просек, просек, сука. Правильно. Задача кубинца, во-первых, прожить день, блядь, не в жаре, а нормально, блядь. То есть влажность, блядь, пиздец, все потеет, все просто. Поэтому днем нихуя не работают, блядь. Только жопой вертят, блядь. Ну, веришь, нет? Но с утра все, сука, блядь, я помню, мы все с утра отъезжали в Гавану, бля, и, сука, в 6 утра все, сука, на этих скотовозах, блядь, все стоят. Блядь, у них скотовозы, знаешь, такие, блядь, автобусы, типа, заресоченные, блядь, они туда залезают, и все за решетку держатся, блядь, и жопа к жопе. И всех друг друга, короче, как толкнули, все друг друга ебут там, блядь. Просто кошмар, жуткий, антисанитария, блядь. Но едут все, на велосипедах тоже все гребутся, блядь, рикши, блядь, ему китайцы поставили 1 000 000 велосипедов, блядь, и рис все время им, сука. Но рисом нас заебали, блядь. Мы решили прожить по-простому, по-народному, блядь. Через знаешь где, блядь? Коля, не поверишь нихуя. В 5-этажках, блядь, только они 4-этажные. Наши строили, блядь, панели, блядь. Сука, вот, блядь, я вот маляр, сука, по зоне 2-го разряда, сука. Я посмотрел, блядь. Ну ты, сука, панель-то здесь поклюй, пизда. Ну здесь, блядь, с раковинами нахуй, блядь. Взяли, блядь, заебенили мелом, блядь. И пиздец, блядь. А там перегородка между... Здесь я с корешем, блядь, а там другие 2 кореша, блядь. А между ними вот вставлен вот такой шкаф, блядь. Из какого-то ебаного такой фанеры, блядь. Ее повело уже, блядь, ну не знаешь, с какого года, нахуй. Один раз, блядь. Это, сука, доказать, что лишнего кубинского темперамента, это я сглазил, Коль, я всегда, нахуй, сглажу, блядь. Я говорю, сука, как тихо, блядь, а? Смотри, панельный дом, блядь, вот такие, сука, и сели, блядь, там, сука, блядь, не то, что тараканы. У них тараканы, блядь, кукарача, нахуй, там, блядь, такой, блядь, ебется, блядь, лезет, нахуй. Бля, не то, что, бля, глиста не пролезет, блядь. И так тихо, блядь, и вдруг я слышу.
1: только лег. Ебать тебя в сраку, бля. Я говорю, блядь, кому-то плохо, нахуй. А кореш мой, который через шкаф все слышит, нахуй, говорит, это неплохо, говорит, это кого-то ебут. Я говорю, как ебут, блядь? Не может этого быть, блядь! На Кубе, как в такую жару можно кого-нибудь ебать, блядь? Говорит, мужик орёт, я говорю, блядь, ну баба-то не кричит, значит, мужика ебут, что ли, блядь? Вы что, блядь, нахуй? И тут я, блядь, я говорю, дух, сука, только хотел глаза зажмурить, блядь, выключил этот ебаный кондиционер, ебать, в сраку бакинского производства, блядь, хуй знает какого года. Вот знаешь, как работает? Я говорю, блядь, я не уснуть, сука, меня не могу, у меня судороги начинаются, блядь. Он говорит, нихуя, блядь. Я говорю, соседу, говорю, кореш тебе мой драгоценный. Я говорю, может, выключим нахуй, мне в уши надуло, блядь, у меня, говорит, барабанные перепонки из жопы вылезают. Я говорю, как дует, блядь. В уши мне, блядь, надуло, блядь. Говорит, сука, говорит, лежи, терпи. Я говорю, ну, раньше вчера залупу выну, я голый, я через залупу буду охлаждаться. Знаешь, как собака через язык, блядь. А я через залупу. Я вынул залупу-то, блядь. Я говорю, о, блядь. Я говорю, вот оно, легче. А в это время, блядь, у них то ли витаминов не хватает, то ли нихуя. Они любят это дело. Я говорю, ну, сколько же можно ему так ебать? Я, блядь, это невозможно. А Коль говорит, точно, говорит, ебут. Я говорю, ну, не ебут, я говорю, надсосут, блядь. Точно, говорит, она ему, говорит, точно сосет. И тут я понял, что это он кричит, блядь. Час она ему сосала, блядь. Это какое долготерпение. А утром кореш из соседней комнаты говорит, точно, говорит, ебли. Как? Потому что потом баба застенала. Я говорю, это что, сейчас он стенал, блядь? Кубинский секс. О, кореш ты мой, я убедился, блядь. Питание хуёво, но размножение идет полным ходом, блядь. Ты веришь, нет? Кругом детишки, блядь, сука. А тут я тебе могу сказать, Коля, хоть это и, блядь, тоже вопрос такой, блядь, но возникают всякие мысли по этому поводу, блядь. Вот куда я тебя, блядь, сейчас двину, блядь. Пошли мы в магазин, блядь, Колян, ёб твою мать, наливай. Плохой магазин. И ты веришь, нет, как в детство попал, блядь. В юность свою, блядь, в городе Новосибирске, блядь. Заходю Универсам. Там нихуя. То есть сделай сам, называется, блядь. Сам купи, блядь, сам продай, сам съешь, нахуй, сам себя, нахуй, блядь, понимаешь? И в уголке стоит рома-бутылка, блядь. Большая бутылка желтого самогона, блядь, говорю. Ну-ка, дайте-ка мне, нахуй. Дают, блядь. И, плиз, мол, блядь, нам соли. Ну, там все понятно, нахуй, хули там. Она говорит, хули, по глазам видно, что пиздец вам пришел, ребята, блядь. Вижу, блядь, пиво стоит, нахуй, а у них только маленькие, блядь. Только по 350 грамм. Вот такие вот, сука. О, без наклейки, без хуя. Черная, бля, бутылочка, пиздец. Я говорю, о, и стоит 10 песо, ёптая мать, я говорю, до копейки, нахуй. Я говорю, даю 20 песо, я говорю, принесите, пожалуйста, блядь, блядь, две бутылочки. Она говорит, сейчас, нахуй, и исчезает, пиздец. Я говорю, куда, нахуй, менять пошла, что ли, блядь, нахуй, хуйня какая, блядь. Возвращайся, мне эти песо въебало, говорит, нет, нихуя, блядь, но. Я говорю, как но, блядь? Я деньги даю, блядь. По талонам, блядь, ебать, все в сраку для ветеранов войны, нахуй, блядь, какой войны, хуй, никому не известно, нихуя, только для серых профсоюзов, блядь. Ну так, и куда ты встал, попиздавал, скажи мне, блядь, сюда. Поссать! О, блядь, сырома раз так сейчас ссут, блядь. Такого не бывает, нихуя, блядь. С пива с хуёвого только так ссут, блядь. Садись, блядь, я дальше рассказываю. Мудель, горемычный, блядь. Море далеко, блядь, километров 60. Ну, это недалеко для нормального человека, блядь. Но на этом дрендулете, бля, на который нас посадили.
2: Кой, бля.
1: Коля! Я у меня сраку всю растрясло, бля. Геморрой вылез, глаза на лоб, нахуй. Я стучу уже, блядь. Сквозняк ебашит такой, иначе просто не вылезешь, нихуя, блядь. А это пердит перда, бля. Сейчас 20 добирались, нахуй. Я говорю, блядь, когда-нибудь кончится дорога, нахуй, или нет? Ебать вас сраку, куда везете, нахуй? Но, правда, приехали, блядь. И тут все было забыто, блядь. Пляс, бля. Пляс, сука, называется Гварда Лавака, нахуй. Я говорю, что такое, блядь, Гварда Лавака, нахуй. Говорит, ну так называется в народе, говорит. Типа, похорони корову, я говорю, нихуя. Если коров здесь хранили, что ли, блядь. А песочек мелкий, бля. И, да, блядь, пальмы, блядь, всем хорошо. Прям в море, нахуй. А вода соленая, аж глаза, бля, он разъедает, на. Говорю, нырнули, бля, это что, океан тихий. Я говорю, ёпта, он действительно был тихий, блядь. И эти, бля, только я, значит, 5 грибков сделал, чувствую, по яйцам кто-то скребет. Я говорю, о, блядь, акулы, нахуй. Я говорю, прощайся с яйцами. Говорит, какие нахуй акулы, говорит, тут моя кореша, говорит, ты что, мудила? Ты до акул там будешь плыть, блядь, сука, да хуй, знаешь, сколько лет, блядь. Я говорю, а что ж меня по яйцам скребет? Чувствую сейчас, блядь. А это, говорит, морские ежи. Раз, сука, ежа-то мы поймали, блядь, как его, сука, взяли-то, блядь. Я, бля, вижу, вышло, и хуй возьмешь, бля. У нас вот сочивились, вот так вот, блядь, есть. Я говорю, как ты, сука, передвигаешься там, как ты живешь, блядь. Пидор ты гнойный, блядь. Ёж не отвечает. Молчи, нахуй все. Как язык проглотил, нахуй, блядь. Тут пошла волна, бля. Ты веришь, вот такие выскакивают. Во, бля, Коля. Аля, поебал. И так, звезды, блядь, вот такие выскакивают. Вот такие, знаешь, такие, не вот эти вот, блядь, остроконечные, нахуй. А мясь, такая хуёвенка, она не как цветочек, блядь, нарисован. Прям цвету красоты, блядь. Вот то, блядь, это вот точно, Коля, аленький цветочек. Блядь, буду. Только Настеньки не было нихуя. Все были родные кореша, блядь. Так Настеньки хотел. Прости, не то сказал, блядь. Вот я чую, все это наш, блядь, тогда. Наш купец, ебать, его в сраку, попал точно на Кубу, блядь. Это и есть, блядь, остров этот, который его выкинул нахуй. Но далеко сплавал собака, блядь. Это вот далеко, это все такие, блядь, это вряд ли, блядь, сука, в нашей сказке такой отразится. Это, блядь, на этом нахуй, на судне, блядь, этом ебаном рабля можно, сука, было туда попасть. Ну, а этот, блядь, наш купец. Ну, хуй с ним, похоже. Ну, сука, материк, ты пойми, нет, остров. Хуй ты остров, блядь. Там хуярись, блядь, мы когда из Гаваны похуярили в эту, блядь, нахуй, вот туда, нахуй, вот Сантьяго, хуяга, блядь, это был пиздец, блядь. Вот это мы от меня транспортом потрепали. Они сами сидят в жопе, понимаешь? Тут логика какая, Коля. Они сидят глубоко в жопе и хотят, чтобы все вместе с ними сидели, блядь. Ну, ёпта, блядь, это же просто, блядь. Я говорю, это абсолютно, ну как же Маяко, как он был про... В Гаване все разграничено четко, блядь. Ну, точно сказал. У белых доллары, у черных нет. Поэтому, говорит, Вилли, блядь, Вилли. Ну, негр такой, Вилли, пизда. Стоит со сеткой, блядь, у Энри Клей энд Бок лимитет. Так теперь от этого лимитета там хуй остался только, блядь. Он уже не стоит со сеткой. Нет, он стоит со сеткой, но уже нигде, просто в пизде стоит, понимаешь? То есть не у Энри Клей, блядь, раньше он стоял. Там ему и хоть денег дадут, блядь. А тут просто хуй покажут, блядь. Ну, в лучшем случае, сраку, блядь. А сраки, Коля, на Кубе очень большие. Это я тебе прямо скажу, блядь. Ты, может, конечно, удивишься, налей вот сейчас чистить рому, блядь, потому что ты просто охуеешь. Я еще за камеру снимал, я тебе еще сейчас покажу, блядь. Нет, ты не пугайся, про камеру забудь, ёптель. У нас камера своя, блядь. Я имею в виду Panasonic, ёптель, пизда. Просто компакт диск нахуй. О, снимаю, блядь. Иду, я говорю, решил посвятить себя полностью кубинским зёпам, бля. Ой, блядь, это что-то. Ну, ты знаешь, нет. Я тебе так шею. Смех хуёвый, Коля. Ты вот сейчас смеялся, блядь, каким-то, блядь, утробным рыбным смех. Ну, что ты смеёшься, блядь, пизда. Ты просто не видел нормальной, блядь, кубинской сраки. Особенно у негритянки, блядь. Какой-нибудь, блядь. Она скребёт ею по асфальту, пизда. И более того, сука. Платьев-то нет нихуя, дорого стоит нахуй. Все на доллары, блядь, ухо, покупай. Они все ходят в леггинсах, ёпты мои. Не знаешь, что это леггинсы, блядь? Ну эти, в обтяжку, блядь. То есть все в обтяжку. Она еще как в полоску, блядь, как арбуз, нахуй. И срак мне кажется, блядь, ну просто шире, блядь, трех маминых, нахуй. То есть все скребет по асфальту, блядь. Вот она скребет ей по асфальту, блядь. А вот так, чтобы, блядь, красивенькую. Одна стоит тоже, блядь. Думаю, ну как же ты с такими, блядь, штанами, нахуй? С такой сракой ходишь, блядь. Ну это же невозможно, блядь. Вот так мы ходим, блядь. Думаю, кореш ты мой драгоценный Фидель. Блядь, народ у тебя получает 29 граммов кофе в неделю. Ебическая сила, блядь. Кореш мне признался один, блядь, драгоценный. Вот чем и держит Фидель. Ох, сука, хитер, блядь. Никаких этих, блядь, законов, блядь, у него, на него Легачева нету, блядь. Вот Легачева, блядь, у них давно все перевернулось, нахуй. Он бы им запретил, блядь, а самогон. Народ тут уже, блядь, не выдержит охуительно. И революция, блядь, и пиздец Фиделю, нахуй. Но здесь нет, нахуй. Доллар свободно, нахуй, самогон свободно. Пиздец, все народу надо. Вижу, объебаны мозги, как у нас в свое время, блядь. Сахару они делают 8 миллионов тонн, блядь, за одну эту копру, сопру ёбаную, блядь. А сахар по талонам, блядь. Им китайцы рис поставляют, все, рис. Какой рис-то, блядь, уже? И китайцы, сука. Они, мало того, блядь, миллион велосипедов захуярят, они все на велосипед хуярят, блядь. И рикши, блядь, у нас один прокатился, говорит, сука, говорит, западло. Даже банкир, понимаешь? Но сука, и то все замучило, блядь. Веришь, нет? Он, говорит, потом изливается, говорит, на бугор лезет на этом, блядь, велосипеде, а я сижу как говно. Вот чувствую себя просто гадом, блядь. Капиталист, ебучий. Я здесь, говорит, чувствую себя не очень хорошо, блядь. Потому что так и норовят объебать их, блядь. А там на Кубе, говорит, просто гадом. Социализм обусывает, а я как гад сижу и смываюсь над родным рикшей, блядь, ёптая мать. Он и не негр главный, белый, сука, блядь. Прёт, как собака, блядь. А хоть, зарабатывать хочешь себе? И всего стоит, говорит, ёпта, доллар. А вот теперь, Колян, сука, подожди, не пей нахуй о главном, блядь. Хотя, сука, не знаю, для тебя главное это или нет, но это, блядь, бросилось мне в глаза. Так, сука, только я оттянулся, Колян, вдруг, блядь, опять звонок нахуй. Мы, говорит, вас приглашаем нахуй на большую политическую акцию. Я говорю, ой, ебать, мои старые костыли. А у них политические акции постоянно. Просто постоянно они не прекращаются нихуя. А как ты думаешь, блядь, социализм-то? Мозги надо ебать народу по полной программе. Вот я сейчас ебу мозги, ты меня слушаешь, блядь? А там обязательно каждый день митинги, блядь. Каждый день, сука. Я смотрю, в толпе стоит. А вокруг него флажками. Все машут. Значит, пули отгоняют нахуй. На него было 605 покушений, пизда, понимаешь, нет? И все машут, блядь. А он так стоит, бороду опустил, мрачный, но стоит, сука, не сидит. Жара, блядь! И один хуй какой-то, блядь. Не один там их дохуя хуев. Один, блядь, в пиджаках, все в галстуках. И все пиздячи. И ты веришь, нет, Коля? Я все понял. Пью пиво, блядь, и все я понимаю. Плану мы перевыполнили по сельскому хозяйству столько, тростника собрали столько, столько мы еще заебеним, империализму в жопу засунем, блядь, на самый свободный остров, народ у нас в полном праве, мы всех ебали, блядь, все хорошо. И так, блядь, часами. Часами. Ты веришь, нет? Я тебе говорю, Колян, ты пойми, там везде на каждом углу Че Гевара, блядь, и фигуры, блядь, Фиделя стоят на дороге, блядь, из фанеры выпиленной нахуй. То есть... Помни, где ты нахуй. Ой, блядь, что сказал? Фидель на тебя смотрит. Чего, блядь? Из фанеры, понимаешь? С бородой нахуй. Я говорю, ну это уже, блядь, может быть, косюшево, блядь, из фанеры Фиделя вырезать. Ну хотя бы, блядь, отлили из бронзы. Ну, дорого стоить будет, блядь. Из бронзы, ебать. Из фанеры режут, пилят нахуй. Поставили, блядь, борду приклеили. Фидель, пиздец стоит, блядь. Товарищ Че Гевара нахуй на тебя с каждого угла, блядь, целится. И вот они с ним везде, блядь, Коля. Ты веришь мне? Короче, Коля, вот я тебе что скажу. Вот, конечно, блядь, свободы там дохуя на Кубе, блядь. Охуительные свободы, блядь, вот. Свободы охуительные, блядь. Мы даже попробовали там попросить, блядь, этого климатического убежища. Потом кому пришел голову, ёбнемся нахуй, ребята, блядь. А такой жары, блядь, никакого климатического убежища, блядь. Домой нахуй! Ну, первый я, конечно, закричал. Домой, сука, на санки, блядь. На санки, блядь, хочу, блядь. И заплакал. Тут вся наша камера. То есть, ну как назвать нашу комнату еще как-нибудь нельзя, блядь, камеры. Ебать, все так зарыдало. И из-за шкафа через пролезь двое остальных тоже зарыдали, блядь. Под эти, под крики нахуй этого ебаного кондишена, блядь. Я говорю, дало нахуй свободу. Нахуй такую свободу, блядь. Свободу, блядь, не есть нихуя, не пить нихуя, загорать до хуя. Да, поздравляю вас, вы свободны, блядь. От всего, нахуй, блядь. От всего цивилизованного и нормального. Я сам вкусил, блядь, эти 70-е годы. Я побывал, Коля, как в молодость окунулся. Ёб твою мать! Конечно, хорошо быть молодым, но не таким голодным. Ебическое сыро.

Я помню тот Ванинский порт и гул пароходов угрюмый. Как шли мы по трапу на борт в холодные мрачные трюмы. От качки стонали языка, обнявшись, как родные братья, и только порой с языка срывались глухие проклятия. А утром растаял туман,

Качаются люди, как тени, машины не ходят сюда, бредут, спотыкаясь олени, там смерть подружилась с цингой. Набиты битком лазареты напрасно и этой весной. Я жду от любимой ответа, будь проклята ты, Колыма, что названа чудной планетой, сойдешь по неволе с ума. Отсюда возврата уж нету. Я знаю, меня ты не ждешь, и письма мои не читаешь. Меня ты встречать не придешь, а мимо пройдешь, не узнаешь.

0: Коля, кореш с тобой драгоценный, в рот на сих пых, посмотри.
1: До чего доводит частое пьянство.
2: Ты мне поверь, поверь, бля.
0: Ты представляешь, нет? Когда мы с тобой отпраздновали мой день рождения,
2: ну ты помнишь, чем мы его праздновали, бля?
1: Вроде бы умеренно, бля. Но, сука, по времени неразмеренно, бля.
2: И когда Зинка вошла, бля, в сортир после меня, она сказала:
0: ой, бля.
2: Только и сказала.
0: А я на кухне сижу, пью кофе, оттягиваюсь, понимаешь? Она говорит: да невозможно войти, Сюра, бля, в сортир. Я говорю: а что такое, бля?
1: А я нормально, бля.
0: То есть, представляешь, у меня уже запахи уходят, старость, блядь. Уже веет, все навевает.
2: Я говорю: я нормально вроде пернул, бля. Ну, как поутренне, бля, нормально, по-человечески, по крайней мере, не по-собачьи, я пернул, в рот на всех пыр, блядь.
0: Нет, говорит, не войду, говорит, пускай проветрится. Я говорю: а что же я пил? А мы с тобой что пили-то? 77-й? 33-й? 33-й? Блядь, никогда не пей больше, все, нахуй бросай. Тем более, этого, какого разлива? Ой-ой, нет, нахуй, все, слушай. Вот когда ты вот, когда у тебя йога, блядь, когда у тебя голден виски, ты знаешь, так не пердится.
1: Как-то пробирает, бля, и так берет, сука. Понимаешь,
0: а почему ты думаешь, что я вот фантазирую, блядь? То есть в каком смысле?
2: Как? А, я фантазирую о том, что был.
0: Да не, ну куришь ты мой драгоценный.
2: Я вообще всю жизнь фантазирую, блядь. У меня же, как назвать это ёбный, наш этот
0: жанр нашего с тобой разговора? Фэнтези, бля.
2: Фэнтези?
1: Это, бля, великая вещь, блядь.
0: С этим можно творить все, что угодно, Кольси, дорогая. Это можно, блядь, как сказать, ну, сраку разрывать не надо, блядь. Но, по крайней мере, ты можешь быть всегда в порядке, блядь. Вот приходишь ты, например, блядь, в издательский дом господ... Это я не пернул, я плюнул просто, пизда. Господ Немеевых каких-нибудь, блядь, и говоришь: хочу издать фэнтези. Говорит: а все ваше фэнтези заключается. Говорит: а у меня дохуя фэнтези, бля. И представляешь, ему, знаешь, заранее написанный до этого, естественно, пизда. Ты же не просто им будешь рассказывать, они же ебнутся, блядь, пизда. Ты что, им всю книгу будешь рассказывать, что нахуй? Ты напиши сначала, бля, по-моему, принеси книгу, покажи, блядь. Ты придешь, они говорят: нахуй нам ваша книга не нужна.
1: А это фэнтези, блядь.
0: А, фэнтези, тогда другое дело, блядь. А так они не примут нихуя. Это все, говорит, реальность такая, блядь, мол, на улице Сверника, блядь, или на какой-нибудь, блядь, на улице Нагорной жил какой-то хуй сбугорный, блядь. И вот он влюбился в девушку, блядь, и в конце концов он ее выебал, упал с балкона, блядь, ебнулся, прозрел, блядь. Остался жив, блядь, у него 3, блядь, ноги, блядь, 2 хуя и всякая хуйня. А, засмущался, бля. Так это фэнтези, пизда. А за фэнтези ты можешь выдать все. Понял? Все, не понял нихуя? Опять я рассказываю тебе, блядь. Вот смотри, вот история, например, да? Вот у тебя была, например, да? Как ты с Клавкой познакомился? Клавка. Клавка приходит, блядь, ты стоишь, она себе хоромся, прихорошился, блядь, галстук надел, блядь. Пизду, пизда это у нее. У тебя-то хуй, ты лобок причесал, блядь, волосы побрил, блядь, сука. А, брил, когда мандавосик выводил. Пизда ты, ёпта, блядь. Что ты с своими мандавошками для меня заебался, блядь? Ну хуй с ними с мандавошками, блядь. У каждого были мандавошки, блядь. Это самое... Как говорится... Ну ладно, не об этом я говорю. Я про фэнтези, пизда. Мандавошки — это не фэнтези, блядь. Это реальность, блядь. Это реальность, реальность, блядь.
1: А тут можно все подать иначе, блядь. Налетели злые, блядь, сука. Летучие тарелочки, блядь, маленькие мандавосочки, блядь, и поселились у тебя на лобке, блядь, понимаешь? Но они оттуда, из океана, нахуй, какой нахуй, с космоса, блядь, подослали, блядь. Ты говоришь: блядь, ты не знаю, как, блядь, Сюра, блядь, как обращаю, говорю: коси всех нахуй косой, пизду. А лучше всего этой ебаной тяпкой, блядь, ебни, нет, тяпкой больно будет по пизде, называется мешалкой, блядь, а этой ебни, говорит, мухобойкой. Хуяк, хуяк их, блядь. Я тебе мухобойкой по сраке, блядь.
0: А они по тебе расползаются, Коля. А ты кричишь: караул, блядь, мандавошки заели.
2: Космические, блядь, пойми. Фэнтези, пизда. Вот это уже фэнтези. А так, когда нормальные мандавошки, это уже не фэнтези. Это так они просто съели нахуй и все.
0: Это грязь, Коля, грязь, блядь. Это значит, не следил за собой и не мыл лобок, блядь, пизда. А вот когда ты будешь лобок, а вдруг налетают, блядь, космические мандавочки. И говорит, у-у-у-у. Мне даже собака боится, пизда. Она прячется нахуй. Я говорю, мандавочки летят. Она, оп, хуяк, на место сразу. Блядь, все, пиздец. Нахуй мне эти мандавочки, нахуй, нахуй. Это фэнтези, блядь, понимаешь? Так вот, пизда. Когда ты будешь смотреть фильм, ты и разбирайся, блядь. Либо ты смотришь мой любимый фильм «Дом, в котором я живу», когда люди, страдания, судьба, когда слеза-то идет сама собой, блядь. Не потому, что жалко, конечно, своего детства, а потому, что жалко просто нашу страну, жалко наш народ. Я всегда плачу только от того, что жалею наш народ. Сколько он перетерпел, в рот мячих пых, маму, папу вспоминаю. Вот почему я плачу. А тут фэнтези, блядь. Это когда уже плакать уже совсем не хочется, и совсем ничего не дрочится, блядь, ничего не получается, блядь. И тогда человек придумывает. Космические мандавошки. Полпитер, блядь, летит. Пилпотер, блядь. Хуй знает кто, кореш-то мой драгоценный. А вот так вот посмотреть на наше дело-то, блядь. Хуль нам надо-то, блядь. Чистучку спеть какую-нибудь, блядь, про пизду и про хуй сесть. Как интересно, блядь. А? Ёпта, а что нам еще надо, Коля? Кореш ты мой драгоценный, блядь. Налей потихонечку, если тихонечку, блядь. Там уже, синка, за спин, блядь, Ты налей потихонечку, бля. Дело в том, что дело идет к похмелу. Уже мы приходим к себя, бля, после дня рождения. Раз приходим в себя, значит, мы еще живем. И чего-то можем, кореш-то мой драгоценный, налей ее. Ёбнем по чуть-чуть. 33 грамма. 33 грамма. Но не этой хуйни, которую ты вчера пил. А вот этой. Вот этой хуйни. Вот этой хуйни и хуйни.

0: Клёвая песня!
1: Да, клёвая песня!
0: Моксик, а Моксик, я сейчас тебе загадаю загадку, а ты ее отгадай.
1: Загадывай!
0: Че такое большая, волосатая? Всем нравится, на П называется, на А кончается.
1: Ну ты даешь, Юксель, это ж дети знают, пизда это.
2: Угадал?
0: Не совсем, вообще-то это певица.
1: А какая разница, все равно певица.

потом увлекся бизнесом и стал мрачнее черта. Теперь твоих сюрпризиков боюсь.

0: тебя съем, съем, съем. Будешь сидеть пулей, бля, мухи все в рот мясих пых. Засунешься в сироку, место могу. Ой, девчата, гуляем, одного живем.
1: Парнишка мой, прикинутый, конечно, я.

У Юрика хороший мальчик. Из детского дома. Тихий, спокойный. Поет хорошо, основательно. Ласково, главное, поет. Но непонятно предмет его вожделений. Что ж там седой ночью случилось-то? Что ему мешало-то? Вот непонятное дело. Ну, мы подумали, чтоб стало ясней, предположили, что этот мальчик любит старушку. Ну, это называется в природе геронтофилия. Не, геронтофилия. Вот как это называется. Хоть старушку, хоть гомосека, хоть гея, хоть любого человека. Подложи, все будет нормально.

0: теперь ни к чему.
1: Вот, Коля, ты сидишь, пьешь сейчас мой портвейн, а на нас в это время сеть упала. Понял, да нет? Да не ворочься глазами, пизда. Сеть интернета упала на нас с тобой. Значит, хуй нам выбраться отсюда, блядь. Ну, что, кореш ты, мой драгоценный Коля? Радуйся в рот мячих пых. Выходим, ёптать, в мировую сеть, блядь, в интернет выходим. Ебать всех в сраку, блядь. Будут знать, как ты встал, как ты поссал, посрал и прочее, прочее. Блядь, ты будешь сообщать всем в интернете. Здравствуйте, дорогие друзья. Наш канал будет либо в онлайне, либо в реал-тайме, блядь. Понял, да? Гвоздец. Вот это будет наш. И пришел тут кореш, блядь, и все, говорит, мы с вами, ребята, говорит, мы все раскарпали, разбросали, блядь. Я говорю, ёб твою мать, я еще успел проснуться, уже страницы готовы, блядь. Вот, пришел кореш, блядь, значит, пока мы воспользуемся их страничкой, блядь. Страничка называется Грэмми.ру. Понимаешь, Коля, наливай в пизду. Короче, блядь, вот такую борьбу с листами мы завели, блядь, на местном вот этом нашем, блядь, сайте, блядь. Там будет все. И анекдотики, и хуётки, и прочие дела, и жестики, зонтики, блядь, игрушечки, хуюшки. Не смущайтесь, пользуйтесь, блядь, общением, сюры. А сколько мы с тобой, Коля, напиздили, ты понимаешь, это все не записано, блядь. Ну, Зинка, сука, записала все на газету, блядь. Вот это все может быть опубликовано, блядь. В роме сих пых, блядь. В общем, короче, интересуйтесь, кому интересно. Целую и люблю в роме сих пых. Кстати, ёпты! Вот, чего я забыл, Коля. Благодарность родному РОПу, что он левых всех выебал в жопу, блядь. О, как, сука, у меня стихи прям сразу пошли, блядь, наливать, сука, блядь. Ты что, бля, какое такое было, бля, наши прибежали, сука, бля. Ты случайно на складе, блядь. Говорит, блядь, сюра, там твоего товара заебись. Я говорю, ты что, не понял? Я тебе говорю, левый товар был, блядь. Они, сука, наштопали. Знаешь, этот, сука, наш, этот Андрей ебаный, блядь. Пиздюк, псевдоним Хуев, блядь. Это записки из публичного дома. И мое ебало, бля, прямо на самом этом самом. Ну как ты думаешь, блядь, к этому относиться, блядь? Клян, если его назвали тоже, сука, АО у них, блядь. У нас ООО, блядь, О даже. А у них АО, блядь, жирафик, блядь. Ну куда это нахуй, блядь? Хуяфик, хуй тебе в график, блядь. Так я бы сказал, блядь. Ну ты веришь, нет, Коля, ты понимаешь, что менты, конечно, блядь, ну менты, они, сука, висят на наших руках и ногах, как гири, блядь, гири к земле тянут. Ну вот 21-й отдел, РОПа. Выебал всех в жопу, блядь. То есть он выебал так молниеносно, что они даже не успели сообразить, блядь. Пришли, сука, блядь. Пришел, увидел левые кассеты, сука, и поебалу, и поебалу. И правильно, нехуй левую, блядь, товар печатать, сука, блядь. Но здесь я должен низко поклониться и снять шляпу, блядь, если она у меня была бы нахуй. Низко поклониться и сказать, спасибо, товарищи менты. 21-го дела, что взяли... И накрыли эту лавочку, которая меня заебала, они из меня всю кровь выпили, Коля. На футбол приехали наши ребята, бля. Ну, Спартак, сука, у него там, блядь, кризис жанра, тенденция, блядь. Хули, блядь, Олег Иванович охуел совсем, блядь. Там уже корреспондентов гоняют, шпыняют всех, блядь, хуль толку, блядь. Ральф в корреспондентах дело, блядь. Олег Иванович, ёб твою мать, эти все, блядь, разбежались. Сельцов убежал, блядь, в казино где-то сидит, нахуй. Тратит свои, блядь, договорные деньги, нахуй. Хуй откупится потом, блядь. Ему откупиться надо, блядь. Потому что, видать, прижали, за яйца взяли, бля. Кому охота, чтоб тебя за яйца все время держали, блядь. Скажи мне. Вот я тебя сейчас спасу. А-а-а, больно, бля. А-а-а, сука, блядь. О, смотри. Вертишься, как шкурка на хую, бля, а то это, бля. Кому хоть за яйца держали? Знаешь, игра такая была, бля. Матросы играют, у них дохуя времени, блядь. Они сидят на палубе, бля. Вот сидят на палубе, у них столик, там дырочка, бля. И каждый свои яички привязывает, нахуй. И в дырочку просовывает веревочку, блядь, на которую привязал. Потом они все перемешивают, блядь, эти веревочки-то, нахуй. А начинают потягивать, бля. О, бля, сука. Кто, думаешь, самый счастливый, блядь? Кто свою веревочку взял, блядь, пизда. Вот так вот, блядь. Так и тут, а нахуй. Вот свою веревочку держишь себя за яички сам. И не дергайся, блядь. У тебя все спокойно, блядь. Тенденция, видишь, какая, блядь? Береги свои яйца. Тоже тенденция, блядь. Они всегда нужны. Так что мы с тобой, Колян, хоть и на кухне сидим, но скажем «нет терроризму, блядь!» «Нет» и все, пиздец. А что мы для этого сделаем, хуй его не знает, блядь. Надо будет подумать на досуге, блядь. Выйти и подумать. Конечно, всех мы хватать с собой не будем в округе, блядь. Чернявых, блядь, кучерявых, блядь. Но тенденции есть, блядь.

Корешня мой, драгоценный Колян, как я тебя рад видеть, ёптыть! Сколько воды утекло, можно сказать, воды и всякого другого, бля, портвею, ёптыть! Но ты, о, ёптыть, Клавка, блядь, на кого у тебя стала похожа, бля, прям, это, ёптыть, как её, бля, в песне-то поёшь, Синдерелла, ёптыть, Синдерелла, бля, сегодня, знаешь, Синдерелла, блядь, а, пизда, давно не заходил, потому что, бля. Золушка, ёптая мать! Золушка, блядь, в зале вся, у тебя, смотри, покрыта вся, бля, пылью нахуй, все, воды нету нихуя. А, мыться пришли заодно, бля, я так и понял, нихуя. Не пришел бы ты ко мне, блядь, если тебе не помыться, да не посрать, блядь. Небось, унитаз весь снял, все поснимал, пизду, да? Ну, проходите в пизду все скорей. Освободите места общественного пользования, блядь. Зинка, вон нахуй из сортира, блядь. Сейчас Колян туда, Клавка в ванну, быстро, блядь. А то она на Золушку похожа, блядь. А я пока Коляну расскажу, что такое Золушка, бля, он меня не знает нихуя. Портвейн придешь? О, давай, садись, проходи. Ты наливай, наливай. Было это в этом, в королевстве в каком-то, в общем, в Европе, блядь, где-то, блядь. Девочка, блядь, такая, неизвестных лет, блядь, ну, малышечка, блядь, такая, живет себе, позевает. Ну, прододроченное, несчастное дитё, блядь, понимаешь, которого все пиздят, ногами пинают, блядь, а у ней в душе аленький цветочек растет, понимаешь ты? Она, значит, мама у нее и померла, блядь, сестры небесные, блядь. Она с папой, а папа, значит, такой лесник, хуй мамин, блядь, понимаешь? Егерь, блядь. Он как в леса пизданет, ему все по пизде мешалкой. Где там Золушка, блядь? Он, блядь, когда мать-то померла, блядь, он, ну, блядь, думает, все же надо жить, блядь, надо же, блядь, и дочь, маму, блядь, хуё моё. Хотя, кто знает, что лучше, лучше дочь, блядь, с папой бы жила нахуй. То, такую каркалыгу приволок, ебать ее в сраку. Да еще, сука, злобная пизда, понимаешь, блядь. У него же, сука, блядь, у него две дочки еще, блядь, две пизденки, блядь. Такие-то уже, блядь, лярвочки такие, знаешь, блядь, вот щекелёчком такие, блядь, трясутся, блядь. Золушка, блядь, только не сюда, сука такая, блядь. Ну-ка принеси мне то, блядь, поди сюда нахуй, блядь. Она говорит, да мне некогда, я заеблась с вами, блядь, сестрички, блядь. Он говорит, сестричка, блядь, пизда. Вот такие, блядь, наглые, сука, все, ты понимаешь? Колян, блядь, ну, сказка, ёптая мать. Все дело, блядь, Золушка, совсем ей, блядь, хуёво. Если бы не одно, Колян,

сказка, бля, у нее оказалась, блядь, очень, блядь, богатая вот эта вот, как ее называют, руководительница, нахуй. Откуда она взялась, хуй понять не могу до сих пор, блядь, фея, ёптень. Ну, волшебница, ёптень, пизда, колдунья, нахуй. Только добрая, блядь, такая добрая. Она такая, появляется такая, блядь, Зёвушка, блядь. Ну, что у тебя тут происходит? Зёвушка, да заеблась я, тётушка фея, блядь, говорит, не могу нихуя. Говорит, сейчас поможем, нахуй. Ты иди поспи, блядь, тут сейчас мышки, хуишки, блядь, тараканчики повылазили. И давай за неё въёбывать, блядь, понимаешь? А вообще так она живёт себе потихонечку. И так скучно в этой стране жить-то, блядь. Ну, значит, все какие-то... И всем скучно, все охуели. Даже король, блядь, принц, ей ёбнулись. Тоска, телевизоров не было нихуя, да? Тусёвок нет нихуя никаких. Только что, говорит, ну, пора что-то делать. И царь, король, говорит, ну что делать, блядь, говорит, надо чего-нибудь отчебучить, блядь, иначе с тоски все сдохнем, блядь. Говорит, бал объявляю, нахуй бал. Бал, чтоб всех заебал. И принц будет тут приглядываться, ему тоже пора усесть в эту змею-то свою одноглазую запустить кое-куда. И, значит, мясной укол сделать, значит, как ты тут выразился, блядь, вот. И, значит, пора, пора, и всем будет, блядь, всем заняться, блядь. Ну, тут такое началось, блядь. Коля, Зёвушка вообще нахуй белого света не увидела, нахуй, говорит, этим пёздам надо сить, блядь, бабе этой сить, блядь, своей, значит, мачехе, блядь. Она всё съёт сама, бля, всё, да, говорит, сука, куда ты своими грязными руками, нахуй, ты руки помой, блядь, туда-сюда горох перебери, не забудь, пизду. Говорит, ну, между горохом и этими платьями Зёвушка всем заебалась, бля. И в самый вот такой вот заёб, когда ей подумалось, а не удавиться ли мне, блядь? Появляется фея, где ты была раньше, пизда, Мария Ивановна, везётка, загибаешься нахуй. Я над ней уже, блядь, слезу пустил, блядь, бедного ребенка заморили, замучили, блядь, появилась фея, блядь. Ну, где ты раньше не могла прийти, пизда? Зёвушка прям так чуть не сказала, потом говорит, тётя всё-таки, блядь, обидится ещё нахуй, совсем уйдёт, блядь. Говорит, Зёвушка, а ты-то собираешься, говорит, на этот бал-то, блядь? Она и говорит, тётя-то, блядь, говорит, какой бал, говорит, какой бал? Он мне, говорит, этот бал так заебал, понимаешь ты, блядь? Вот такой каламбур у Зёвушки получился, невольный, блядь, понимаешь? Тётя говорит, спокойно, Зёвушка, сейчас примем таблетки, блядь, мы тебе силы вернем, мы тебя оденем, обуем, и на бал ты у нас пойдешь, как миленькая. Говорит, вот-вот, сейчас мы все сделаем, вот тут мальчик у меня волшебник, блядь, ну-ка ей подмышки побри, нахуй. Вот палочкой прикоснулся, пиздец, все отпало, нахуй. Вся корость свалилась, блядь, и такая красоточка открылась, а Коля. Ну и она ей дает и грит, и эту, значит, и тыкву, и сделаю, блядь, из этой, нахуй, из кабачка, из тыквы, блядь, эту хуйню, из другой тыквы, блядь, тебе сделаю, нахуй, этот, тогда не было этих, блядь, этих с крылышками, хуилышками, а у них как дни начались, наверное, у Зёвушки, блядь, понимаешь ты, ну, больные дни, блядь, а танцевать-то хочешь-то, блядь, она говорит, я тебе за твой тампокс из тыквы, блядь, поднесу, блядь, раз по тыкве и тампокс, хуёк такой, говорит, вот и позже, он говорит, надолго тебе хватит, только до 12 часов. Смотри, блядь, превратиться в тыкву нахуй. Представляешь, тампокс в тыкву превращается в тебе. Какие ощущения, блядь, а? Халя! Это ей напоминание такое, блядь, строгое, нахуй. Короче, Зёвушка вся напряглась, блядь, спокойно все. А в это время эти сестры пёздли, блядь, с мамой. Говорит, ну слушайте, пойдемте пробздимся, блядь, девчата, блядь, а? Они говорят, а девчата, да чего, пойдем пробздимся. Пернули по несколько раз, аж платья вздулись, блядь, от гороха этого нахуй, блядь. И пошли. Пробздеться, блядь, королю, блядь, значит, во дворец. О, вот и, значит, пошли пробздеваться, блядь, и Зёвушка час настал, блядь, и она туда, в карету, блядь, кучер, все хуярит, хуярит приезжать на бал, блядь. Кто такая, блядь, как так, блядь, никто не знает нихуя, она молчит, блядь, не создается, блядь, говорит, а хуй тут вам пиздеть, блядь, говорит, давайте, говорит, танцевать, говорит, встаньте, говорит, дети, в круг, нахуй, ты мой друг, и я твой друг, и давай пиздавать эту песенку веселую, да так расплясалась, блядь, что все прямо, ну, сука, а эти, блядь, стоят пёздли, блядь, от зеленые от зависти, блядь, что за баба такая, блядь, что она всех обвинила, смотри, принц голову потерял, блядь, мотается по дворцу за ней, хуем об углы задевает, блядь, где это, что это, пиздёнка ты такая, блядь, она делает, вы что, не замечает, блядь, я такая наивная пизёночка, наивная, встаньте, дети, встаньте в круг, встаньте в круг, встаньте в круг, и все как дети, блядь, запрыгли, заскакали, кто, блядь, пёздлями затрясли, блядь, хуями заболтали, блядь, такая радость у всех, блядь, король чуть, блядь, с трона не ёбнулся, блядь, кто?
Что такое, блядь? Ну-ка иди сюда, блядь! Стража, блядь! Караульте нахуй эту пизденку, блядь! Такой был с ним, бесстиральный, блядь, такой, сука, блядь. Смешной такой король, блядь, сука, буду. Коль, блядь, надоливай пуль там пизду. Я тебе голос такой его показал, блядь. А принц говорит, папа, блядь, батяня, сука, я влюблен, блядь. Он говорит, ну, хуй делать, блядь. Сейчас подожди, после, говорит, 12 мы все это дело разрешим, да. Ой, он же не знает, блядь!

0: нахуй, у него сейчас разрыв случится всего, блядь.
1: А у нее, блядь, на ногах-то были такие туфельки, блядь, ножки маленькие, блядь, маленькие. И туфельки из хрусталя чувак вылил, блядь, о, из хрусталя, понимаешь? А уж я сколько раз ударила, она как пизданула по лестнице, блядь, и туфель-то один хуяк у нее. Она, блядь, да уж некогда в пизду, челка, беги скорее, сейчас в пиздец тыкву превратишься, нахуй. Мне прям даже нехорошо, как представлю, как у нее в пизде тыква, блядь. Она вторит, сик, в это время, бо, она успела только напичку-то вынуть, блядь. И в это время, пиздец. И мы все в стороны, нахуй, карета в тыкву, блядь, превратилась. Тыква рядом лезет, тампокс, блядь, золотой, блядь, и она вся в говне. Опять, как будто не мылась нихуя. Ну ты веришь, нет? Я прям даже заснулся, думаю, блядь, ну за что ее опять в говно-то? Она пошкандыбала пешком, блядь, по кустам, нахуй. Во, и принц от выбегает. Ку-ку, ау, где ты, ёпти, девушка, блядь? Ты мечта моя, хуё моё, блядь, хуй-то. След простыл в кустах. А король такой смешной, бля. Эй, стража, говорит, стража, а не пробегала ли там девушка, блядь? Отец, сука, тоже пиздадуй, им скучно. Она говорит, хорошенькая. Он говорит, блядь, дураки. Конечно, хорошенькая, блядь, ну где она? Нет, говорит, не пробегала, бля. У, блядь, какие, сука. Короче, все загоревали, блядь, и травур. Травур, блядь, по всей стране. Соскочила, блядь, с одноглазой змеи девка. Только у него все встало, блядь, не над тебе такая история, блядь. Туфельку-то он нашел эту хуйню. И он с ней спит, блядь, ты понимаешь? Прямо облизывает ее всю, за пальху сует и с ней спит. Потом говорит, да хули я этот туфель ебу, ёпта мать, надо вторую искать. Говорит, батя говорит, правильный сынок, блядь, давай искать, пошлем скороходов, блядь. Скороходы вперед, блядь, те ломанулись. Ху-ху, а им сапоги такие дали по яйца, блядь. Один надеваясь, пошел нахуй спарить, блядь, семимильными шагами. Вот один такой, как ебанется в сад к этому леснику-то, блядь. Там эти пёзли сидели. Вот так, ну-ка вы пёзли, говорит, блядь. У кому этот туфель налезет, тот и будет, блядь, этой принцессой, нахуй. Ёб твою мать, что тут началось, блядь? А тут Зёлушка по заборчику пиздует, как всегда, своей странной походочкой, блядь. В деревянных башмачках чок-чок-чок, по пизде мешалкой, блядь. Об забор задевает, блядь. Ножки не гнутся, нихуя, палочки, веревочки, блядь, понимаешь ты? В рот мне сих пых. Она смотрит, как эти примеряют сестрички, а сама смотрит, говорит, моя ведь туфелька-то, ебать её в сраку. Неужели чуд не произойдет нихуя? А в это время внутренний голос, чудес нихуя не бывает, Золушка, блядь. Она говорит, ну отъебись от меня внутренний голос, блядь, не могу я, блядь, хоть какой-нибудь чуд должно быть, кроме того, что у меня в пизде тыква не родилась, блядь, кроме того, должно что-то произойти или нет, блядь. Ой, какая история, Колян, блядь, наливай скорее, не могу. Одно как начал напиздовывать себе, блядь. Ну, одной совсем нахуй. То есть не на палец, у нее еще подагра, блядь, сиська торчит, блядь. Мама потом говорит, дайте мне, я говорю, ты что, охуел с этим ебалом, блядь? Да даже налезет, тебе просто пизды дадут во дворце и выкинут нахуй под сраку, блядь. Куда с этим ебалом? Ебал ты не переделаешь, блядь, нихуя. Потом одна говорит, давай запупыривай. Мама говорит, да я тебе, ну-ка сожми, сука, зубы, блядь. Влезла нахуй. Ай, думаю, блядь. У, блядь, залезла, блядь. Она что, пить не может, нихуя. Как она у ней пизданет с ноги, блядь. Туфелька, туфелька, блядь, она волшебная, блядь. Мальчик подарил Паш, блядь, еще он, говорит, я не волшебник, я такой учусь, блядь, ей когда туфельки дарил, это феин, блядь, какой-то племяш, блядь, хули его знать, блядь. Короче, блядь, как она пиздает в небо, говорит, не, нихуя не подходит, блядь. А говорит, Зёлушка, говорит, блядь, а можно мне померить? Я говорю, да ты заебалась, что ли, блядь, дура, ёб твою мать, куда ты нахуй мерить с таким ебальцем, блядь, черный нахуй, говорит. Тот говорит, не, у нас демократия, всем пёзлям от старого до мала, всем надевать. Ну давай-ка, пизда черная, давай, надевай. Та говорит, хуяк, а у ней, бля, как влитой, сука, Коля. Как влитой, у меня сердце, думаю, ну что, что, говорит, придется, блядь, явиться нахуй. Зёлушка говорит, как же быть, блядь, как же мне помыться-то нахуй? А где взял тебя, говорит, тетя, блядь, подыхаю, помирает тетя. Последний шанс у меня в жизни, бля, выйти из этого говна. Вылезти из говна. Вот, понимаешь, нет, когда человек очень мечтает выбраться из говна, он обязательно выберется, даже ему, блядь, и сейчас ему поможет, и шанс у него будет. Но только надо хотеть, очень хотеть из говна вылезти. Вот и сейчас в ремонте в своем ебучем. Хотел из говна вылезть, и вылезешь, блядь. Сейчас делаешь не евро, но хоть нормально будет, хоть унитаз у тебя будет нормальный, без трещин, блядь. Ты понимаешь, кто привык за свободу бороться, нахуй? С нами вещи пускай запоет, наливай в пизду. Кто ищет, тот добьется, кто весел, тот смеется, кто хочет, тот всегда найдет, ебать, мои старые костыли. Ты понял, нет? И вот ты, сука, понимаешь, и пошла она в замок, блядь, и пришла, и сказала, вот так и нахуй, блядь. Принц ее сразу узнал, охуел, трусы выбросил, о, в смысле, туфельки сошлись, блядь, эту выбросил, перестал быть

марксизмом стало ее. И стали ездить и позевать, свадебку захуярили, баб этих выгнали нахуй. Это кто, говорит, такие запер? Лесник сказал, пошли нахуй, все всем пизды дал, всех разогнал, блядь. И все зажили счастливо и весело, Колян, ёпты ему, наливай. А как же, без пиздюлей, как без пряников. А он, пиздец-то, был здоров, блядь, как начнет, например, там... Страница на 4, говорит, вот, говорит, дорогой ты мой там корешок, типа разъеба кашинский. Например, я тебе говорю, да? Чтоб ты понимал, вот, например, раздолбай. И он, мать, на трех страницах пишет, какой у нас раздолбай. Раздолбай утонченный, раздолбай разоблаченный, раздолбай заебанный, раздолбай задроченный, раздолбай голодный, раздолбай сухой. И вот так на двух страницах кореш ты мой драгоценный. А ему потом на трех самих отвечают, говорит, а ты, говорит, прелюбодей обосранный, прелюбодей задристанный, прелюбодей пахогрыжевый, прелюбодей хуй знает какой. И в этом, понимаешь ли, Коля народ, очевидно, видел какой-то юмор. А юмор заключался так, что, говорит, она, говорит, так, говорит, обрадовалась, говорит, этой шутке, блядь, так засмеялась, что даже умерла. Да, Гаргамелла. Она кому-то там мать была этому, по-моему. Сюжет я тебе не буду рассказывать, это долгая история. Я просто тебе представляю, что такое реблезианство. Это значит, все преувеличено во много раз. Потому что если уже, говорит, например, Филий Мустанист, когда он родился, маленький, да, Гарганько, так его назвали, потому что он заорал там что-то такое. Он говорит, о, говорит, это папа, говорит, это он что-то спиздил такое, я его так и назову. Гарганьоа, как бы, да, он так, уа-уа, типа там что-то такое, завопил. Все, конечно, в это время сидели, выпивали, блядь. Пятую бочку допивал каждый, блядь, уже все. А басталист там все в этом сидели, блядь, в своем омете-помете, блядь. А она в это время пошла, почувствовав, говорит, рези, поскольку она объелась какого-то смальцу из 194 коров, блядь, которые ей надоили, блядь. Какой-то там наделали ей какого-то зельцу, и она все это схуячила, понимаешь? Она, значит, обожралась требухи, ёптать. Требухи там, я говорю, там 190 коров, блядь, там требуха. Она жрет, жрет, ей пернуть захотелось, понимаешь? Она думала, что урод. Ну, естественно, когда родился младенец, он сразу всех послал нахуй, поскольку он младенец был, типа, как в сказке о Сартане, блядь. Рос не по дням, а по часам. Он сразу уже потянулся, пернул, говорит, все в порядке. Говорит, батя обрадовался. А батя у него грангузье, значит, по-русски грана, по-ихнему, значит, гран большой, но а гузье, наверное, жопа, бля, понимаешь, я так и понимаю. Большая срака, короче. Ну, как бы, понимаешь, такая история жизни великанов, блядь. Которые живут среди нас. Почему они великаны, как он любил преувеличивать их? Где они брали столько денег, блядь? Потому что он описывает, когда начали этого маленького младенца одевать, ему, ты знаешь, там, бля, пряжки из там, на что пошло, блядь, 525 буйволиных кож, блядь. На подвязку ему пошло, что там еще, блядь, 1000 локтей, блядь, какого-то, блядь, атласа, бархата, изумруды какие-то, блядь, там... Это камешками обработано. Гульфик ему шили, блядь, специально, потому что, видать, у Гаргантюа был здоровый член. Хороший для мальчика, здоровый, так что все служанки, когда видели, говорили, у какой ты, они называли его и червячок, и толстячок, и паучок, и хуй знает, какой пучок, блядь. А давайте, говорит ему, говорит, его сейчас как чирить, ему то что-то, либо разве можно, блядь, служанка говорит, разве можно мальчику без хуя, как же он вырастет, блядь, у него должен быть здоровый, так здоровый. А потом описывается, понятно, что здоровый, там пять служанок на один хуй посадишь, еще останется, блядь, какой ты у нас, говорит, пять ворон села, а у шестой все нога соскальзывала, блядь. Вот это такой же вариант, я тебе скажу. Жалко, говорит, такие люди стали вырождаться. Были, говорит, раньше. Тут Лука Мудищев отдыхает, блядь. Я тебе так скажу. Хуи, говорит, имели такие, говорит, длинные, что могли ими в лежащем положении обматываться и употребляли их вместо поясов. Как тебе, Коля? А если, говорит, этот хуй стоял, так и пишет. Ну, орган, говорит, стоял против ветра, то, говорит, казалось, что человек держит в руках пику. А, говорит, яички, они даже не умещались в эту... У них специальная такая была хуевина, поэтому, говорит, носили их просто в штанах. Они болтались там, били по коленкам, блядь, и хуй знает все. Но сейчас, говорит, такого народа уже не встретишь, это редко. Сетует он вот на рабле. Потом я тебе сейчас расскажу, как там срали, блядь. Что, неинтересно тебе? Что ты сморщился, блядь? Ну, не под закусь будет сказано. Любил он описывать, как, значит, вот маленький этот вот, значит... Гаргантюа, значит, как он рос, и как он любил посрать, потому что ел очень много, блядь. Ну, там описывается, сколько он там, ну, приблизительно его, значит, меню обеда, блядь, как он съедал там, сколько курятины, сколько гусятины, сколько жировых всяких

0: хуёвин, потом стишки сочинял про сортир, мол, о, сортир, ты мир, когда я сижу в тебе и сру, я, можно сказать, удобряю всю страну, ну, в этом роде, типа, мол, вот, мол, Бог нам дал, значит, прямую кишку, вот мы сидим, поэтому и срём. А если бы не дал, мы бы не срали. Но самый классический вариант, Колян, я тебе сейчас, тут там хорошо, что в каждой глава подписано о том, как там то-то, то-то, блядь, например, как, например, вот такая вот глава есть, вот самая такая вот раблезианская, я бы сказал, о том, значит, как Грангузье, значит, папа этого, значит, Грангюй, распознал необыкновенный ум Гаргантюа, когда тот изобрел подтирку для сраки, понимаешь? Он говорит, какой же ты у меня умный малый, тебе прям в Сорбонну, блядь, в Сорбонну обязательно, блядь. Вы представляете, как там обиделись в Сорбонне, блядь? Мол, кто изобрел всем, как жопу вытереть, блядь, того, значит, в Сорбонну, блядь. О, бля, они его чуть на костре не спалили, блядь. Он все время прятался, блядь, по всяким этим замкам других герцогов, которые любили посмеяться, поигазить, блядь. Ну, телевизоров не было, ёпта, знаешь, как было, блядь, интерес послушать. Ну, садись, мол, блядь, по стакану навалили, а там и больше, бля, и как пошло. Ты у меня сейчас, вон, слушаешь, не переставай. Вот к чему я тебе говорю. Вот где, почему я Рабле нашего времени, блядь, а не хуй собачий. Так вот о том, как он изобрел потирку, папа приходит и говорит, ты, сынок, как тут живешь? Он говорит, папа, заебись. Говорит, ну, в каком смысле заебись? Он говорит, а вот в прямом смысле, говорит, живу, все у меня, говорит, есть, блядь, все. Но, говорит, самое, говорит, интересное, я изобрел способ подтирать жопу, бля. Кто подтирает зад бумагой, тот весь обрызган желтой влагой. Папа говорит, о, говорит, мы уже стишки сочиняем потихонечку. Говорит, да, папа, хули, бля. Говорит, да, сочиняем, бля. Я могу тебе даже вот про колоизвержение целый стих написал. Да ты что, блядь, ну тебя в Сорбонну. Он говорит, ну и в пизду. Лучше, говорит, в МГУ пойду. Говорит, блядь, да, действительно, все там Сорбонна, бля. Он говорит, кропаю потихонечку. Вот, говорит, какая надпись у нас в нужнике висит, ты видел, не? А я тебе сейчас прочитаю, это я написал, бля. Харкун, пискун, пачкун, не раз ты клал, а кал стекал на нас. Валяй, воняй, но знай, в Антоновом огне сгорает, кто жир из дыр в сортир, не подтираясь, не извергает. О, бля, как? А хотите, говорит, еще, папе? Он говорит, хочу, какой-то у меня сынок. Ну, кажется, своим сыном горд ты, представляешь, когда тебе сынок такой, он говорит, Ронда, бля. Мой зять свой голос подает на зов природы, отвечая, вокруг клубится вонь такая, что я зажал и нос, и рот. О, пусть в сей нужник та придет, кого я жду, опорожняя мой яд. О, бля, кто придет? Кого он имел в виду? Подтирку, Коля, подтирку, не бабу. Он говорит, чем я только не подтирался, папа. Сначала я подтерся маской одной из твоих придворных дам. Она такая бархатная была, ну ничего приятно. Потом перчаточками сидим, да, блядь, все забытыми, бля. Потом простыночкой я подтирался. Потом я подтирался, блядь, салфеем, какими-то травками, лопушками, блядь. Только пальцы все в говне, говорит, извозил. Сначала, говорит, я даже мартовской кошкой вытерся. Она мне всю сраку не располосовала, говорит, блядь, и всю промежность тут не вырвала вместе с яйцами. Было приятно, но когти, блядь, когти. Надо было ей когти отгрызть. Говорит, чего я только не делал, но самое гениальное, говорит, папа, самое гениальное, я нашел подтирку. Ну, я нашел, говорит, всем лучше всего подтираться гусеночком, блядь. Берешь гусеночка, только, говорит, ему надо клювик, говорит, блядь, немножко, блядь, замотать. А то он, говорит, тебе все равно все яйца выклюет, блядь. А так он, говорит, мягонькой и, главное, тепленькой, бля, Коля, а? Как? Слабо гусеночком пойти подтереться. Вот это и есть, бля, раблезианство, бля. А народ в это время слушает и смеется, пока он перечислил все подтирки, блядь. Папа чуть со смеху не сдох, бля. Веришь, нет? А у нас с тобой в другом раблезианстве. Мы с тобой народ чистый, жопу пальцем не вытираем нихуя. Используем двойную туалетную бумагу, блядь. Это разве не раблезианство? Нет, думаешь? А, блядь, если же раблезианство, значит, насрать на стол, блядь, вытереть жопу, блядь, знакомым официантам, блядь, и прочее-прочее, блядь. Это не раблезианство, это хамство, блядь, и распущенность, блядь. Раблезианство, оно сидит в философии нашего образа жизни, корешки мы драгоценные. Вот поэтому и мне пишут, чай, приятно, говорит. А вы, говорит, как Швейк, говорит, как Рабле нашего времени, говорит, блядь. Потому что они все из народа и писали вроде как для народа, бля. Швейк, он же из народа, бля. Сидел, пивко потягивал, как все он скажет, бля. Ну так, правда, под дурачка работал, блядь, а хули делать? в такое время, блядь, как под дурачка не работать? Говорит, все, с головкой, блядь. Да, с головкой, у меня справка есть, всем показывал, блядь. А хуй тогда как выжить? Тогда уже на кострах не жгли, но в армию забрать могли запросто, блядь. И сраку, блядь, выставить из окопа, мол, тренируйтесь на нем, блядь. Так все, Коля, мы продолжаем лучшие традиции раблезианства, и вот тебе весь мой...
1: Колян, кореш ты мой драгоценный, сколько мы с тобой можем вот так сидеть, квасить, понимаешь? Вот ты вот вообще из дома не выходишь, мало того ты молчишь, все меня спрашивают, он, Колян молчит, молчишь и все. Ну ты наливай потихонечку, но слушай меня внимательно. Так вот, ты понимаешь, где я был-то прошлой неделе-то, а? В опере, в Роме сих пых. Был в опере я, Колян. Это искусство называется опера. Ты знал только опера. Одного оперуполномоченного, который тебе в себе мозги крутил, блин, понимаешь? А это опера. Это эпическое, драматическое произведение. Оформленный, Колян, музыкой со всех сторон. Оркестр сидит, ямища вот такая. Оттуда смычки, стручки торчат. Громясь их пых, дерясь, вот так машет руками, как махнул, как они все грянули. Я тут сложно не упал. Громясь, не ожидал, ты понимаешь? Как грянет, а называется это интродукция, Коля. То есть начало произведения, ты понимаешь? Ты развивайся, ё. Ты слушай, что такое-то. Интродукция, в ней звучит все. То есть в ней все, что потом в опере пойдет, все мелодиями проскакивает. Одна песенка, вторая песенка, другая, все мелодиями идет. И ты уже потом должен ориентироваться. Ага, это где-то я уже слышал. И вот ты знаешь, что я убедился, все. Все, у нас там что не опера, то просто драма. Трагедия, Коляна, с волосы на затылке встают дыбом. Ты понимаешь, такая мокруха идет кругом, как жили-то мы, а? Вот возьми какую-нибудь другую там. Сибирский цирюльник там, вот этот вот сейчас, сибирский цирюльник, да, вот, переначал, вызвал и фильм назвал вон у нас, ты понимаешь. А это был, ну там все такое легонькое. Граф кого-то хотел там, понимаешь, прилабунить. Какую-нибудь сузаночку. Она говорит, а я вроде как не хочу графу, а я хочу другому. Я, мол, другому отдана и просто такое. И вот из-за этого весь сербор. А у нас, Колян, у нас то не опера, то смерть. Кровавые брызги в сторону, все летит. А музыка какая-то, возьми. Ты возьми вон этот вот Борис Годунов какой-нибудь, как он вышел, как грянул. А народ, хлеба, хлеба, говорит, шайбу, шайбу, молодцы. Все, и разбежать, ё-моё. Ой, Колян, высокое искусство, оно настраивает на высокий лад. Ты веришь, нет? Вот заметил, я тебе ни одного слова матерного не сказал за это время все, а?
2: Ты купол видал там вот этого в Большом театре? Не видал? Эх, ва! Посмотришь еще. Это очень высоко. Заметь, бля, прям мне... И вот ты... Я поэтому тебе вот ни слова не могу. Я тебе прям просто вот... Чтобы ты понял все это, я пошел, купил специально книжку, либретто называется, там все написано. Это для тех, кто совсем ничего не понимает. Ну, я тебя не отношу к этим. Тебя не отношу, ты понимать, ты поймешь. Но ты, тем не менее, ты... Поэтому я тебе прям специально тебе возьму и засчитаю, что там с музыкой происходит. Потому что там кто тенор, кто бас, кто чего, ты не поймешь. А я тебе прямо сейчас прочитаю по либретти. Ведь «Князь Игорь Колян» — это народно-эпическая опера. Это я сам прочитал и тебе скажу. Сам композитор Бородин этот указывал ее на близость к Руслану Людмиле. Понимаешь ты? Руслан Людмиле кто написал? Пушкин, Глинка, Пеньки, Глинка, композитор, Пушкин написал все уже слова, а Глинка взял слова и написал музыку. Во, эпический слад этого Игоря, понимаешь, и проявляется в богатырских образах музыки. Масштабность ее форм в неторопливом, как бы, блинном течении действа. Это я заметил. Долго шло часа 4. Блинное течение действа было. Я уже и ёрзался, и порпался, и выходил, и входил. Но что делать? Я тебе специально говорю, чтоб ты знал, на что идёшь. 4 часа отдай под музыку и проси. Можешь, конечно, прихватить немножко партисёчку. Но чтоб ты понял, чтоб тебя не разобрало, не разморилось, захрапишься, он, не дай бог, ты что? А могучий торжественный хор пролога «Солнцу красному слава!» А тьме, понимаешь, залупу конскую. Вот что, блядь, означает этот хор, ты понимаешь? Слородни суровым, понимаешь ли, величественно строгим напевом древних эпических песен. Ты понял, нет? А, врёт на всех пых, заёрзал собака. Этим хором обрамлена зловещая оркестровая картина затмения. и речитативная сцена, в которой обрисованы испуганные бояры, встревоженная любящая Ярославна, грубоватый Гарецкий этот пиздюк, понимаешь, и мужественно непреклонный Игорь. Пойду, говорит, и все на половцев. Пойду, говорит, надоели вы все мне.
0: Музыка первой картины своим бесшабашным, я бы сказал, разгульным характером резко контрастирует с настроением пролога.
2: Песня Галицкого «Только бы мне дождаться чести» называется, понимаешь? Желание славы, блядь, у него, понимаешь? «Только бы мне дождаться чести», как Гарик, мол, уйдет, а я тут, мол, займусь, я сяду. Понимаешь?
0: Ну, короче, они там бразничают, гуляют, понимаешь, это мы сейчас с тобой сидим, да, бразничаем. Вот. И они гуляют, там девок всех перепортили, прям хватают их, тащут, от них спасу нету. И вот Гарик этот, он лелеет, понимаешь, лелеет мечту сесть в путевле князя вместо Гарика, ты понимаешь, гад какой, а сволочь какая, паразит. Он лелеет, понимаешь, и дерзко посетя в девушку, он прогоняет подружек и вихся просить о ее освобождении. О, гад какой, а! Половой какой-то развратник, почти все на сцене Большого театра происходит, понимаешь? А в хоре девушек, ой, лихонько! Девушки, блядь, ой, лихонько, они все время стонут там, бедные. Ну, и что, их во все дырки, понимаешь, там. Пользуют этот Галицкий, они, ой, лихонько, а хрен ли делать? А хрен тут делать? О, лихонько-то. А с напускной важностью звучит грубовато-комическая песня «Скоморохов». Что у князя да Владимира? Решили подсудить подлецы, понимаешь? Вот собака что творит. А во второй картине, Колян, широко выписан обаятельно-женственный, но волевой облик Ярославы. В рот мячих пых, вариоза. Чего сказал? Ария ее, ариозо.
2: Это значит такая... Ну, это у ей как песня такая, это просто
0: ариозо. Вот в этом-то ариозо, который называется «Немало времени прошло с тех пор». Ты понял? Нет, капитан. Выражена ее тоска и тревожные предчувствия. Целомудренно сдержанная, строгая по характеру музыка постепенно приобретает страшно взволнованный характер. Ярослава вспоминает об былом счастье. То есть она захотела князя. Она захотела Гарика, воробья всех пых, она сразу. Баба страшная. Русская страшная баба. Это все, не страшная. Страшная. Жопа с Руссией. Разрешился совсем слушать, совсем. А когда пойдешь в оперу слушать, как ты услышишь ее? Колян, ну ты ни хрена около стола ничего не слышишь. Воробья всех пых. Вынь бананы-то из ушей, воробья всех пых. Ну, слушай меня внимательно. Во.
2: Далее действие драматизируется. Ты пойми, точно гнетается, достигая наибольшей напряженности в сцене Ярославны с боярами. Хоры бояр! Музайся, княгиня! Музайся не ей! Как я музайся? Да я женщина, в ровно всех пыках. Музайся, яйца у меня это российская. Они приказывают, понимаешь? Срочно поменяй сексуальную ориентацию. Музайся, княгиня, музайся. Говорит, я же баба, в ровно всех пыль. Вот эти хоры, знаешь. Она говорит, не, я, говорит, женщина, я останусь женщиной навсегда. И страстно люблю Гарика, князя моего. Они ей еще поют. Нам, княгиня, не впервой, говорят. Чего не впервой? В рот мягких пыль. От половцев забиваться в роме не впервой. Это другой не впервой. Ты все про это все думаешь, смеешься, сидит, понимаешь. Сумрачный, грозный, наполнен суровой, мужественной силой эти все хоры, бояр. Ты понимаешь, нет?
0: А второй акт уже, Колян, посвящен характеристике половецкого стана. Это уже другая половая жизнь, понимаешь? Там пляшки, тетки, там все. И там музыка такая, знаешь, вот такая идет восточная сразу, половецкая, знаешь. Они, знаешь, развлекают дочь хана. Хана Кончаковна, а хана Кончак, догадался, да? Кончак, а они, знаешь, ее развлекают всякими пляшками. Все, пля, в каватине Кончаковны.
2: Каватина? Не знаешь, что такое? Эх ты... Каватина для... Понял, не? Это я тебе сейчас про сибирского цирюльника спел. Ну, это каватина тоже, понимаешь? Каватина, значит, нескончаемый напор. Она, значит, у нее, значит, это мерсо-сопрано. Она поет «Меркнет свет дневной».
0: Слышится? Тут другая история. Кончаковна, значит, такая. Очень интересная, кстати, в опере, понимаешь? Она поет, у ей такой басовитый голос, басовитый. Она, значит, влюблена в этого Володьку, значит. Ну, сына-то Гарика.
1: А у того тенорочек такой.
2: Постоянно говорит: «Любись».
1: А он: «Люблю, люблю». Это так красиво, ты понимаешь? Она:
2: «Любись, пада».
1: Он: «Люблю, люблю». У него тендер, понимаешь, и в рот мешек пых. Тоже красиво, бля. Красиво, я тебе скажу, Колян.
2: Это надо все видеть, слышать, понимаешь? У них как в операх обязательно, если ты главный, ты бас. Если ты герой любовь, возлюбленный,
1: ты тенор. Тенор, понимаешь, вот так они поют, теноры. Это любовник. Хотя бывает очень смешно. Очень смешно. Ну так у них вот такая разбредовочка. И ничего тут не попишешь.
3: Во! А поэзии чистой юношеской любви, очарованием роскошной южной ночи веет от каватины.
2: Опять каватин, запомни.
3: Владимира
1: медленно день угасал. А он тенором:
4: медленно день угасал.
1: Робишься?
2: Ай, ау, кончиковна.
3: Понимаешь, какая страсть. О! А ты говоришь, ария Игоря:
2: ни сна, ни отдыха, измученной душе он пел. Ты понимаешь, он мается, и сна нету, и отдыха нет. И не выходной вроде, и в то же время в плену. То есть в ромящих пых, все делать, говорит.
3: Тут не просто все, Колян, понимаешь?
2: И вот тут он там, конечно, в любви к Ярославне всего это. Он говорит: где, говорит, ты, Ярославна? Говорит: тут тоже, понимаешь, он по ней скучает. Короче, все друг друга хочут, но не могут, ты понимаешь? Разделяют пространство и время. И другие предрассудки, я бы тебе сказал. Предрассудки некоторые оперного вот этого сознания, понимаешь? И прочего другого.
3: Грозным и властным, жестоким и одновременно великодушным предстает сам Кончак. Бас такой, ты понимаешь, лысый, волосатый по пояс. О, Кончак, это я тебе задам. О, и Кончак-то в своей арии: здоров ли князь?
2: Он как к нему волновался, за него переживал. Здоров ли, говорит, князь? Или крыша поехала, или что у тебя там? Может, эти другие колики? Говорит: не, говорит, здоров, говорит. Все, вроде мясик был.
3: Ты понимаешь, не?
2: А Кончак ему говорит: Гарик, я тебя завозал. Ты что, в натуре? Ты чего, ты? Давай, говорит, вместе будем. Ты тебя, что, мы тут всех положим. И говорит: вот чего не буду, того не буду. Ты веришь мне? Гарик, вот насколько он был благород. Говорит: Кончак, если бы, говорит, я сейчас смог, я бы тебя обязательно навалял бы сейчас, понимаешь? Вот не будешь там. Он говорит: слышь, я тебя уважаю. Ты, значит, для подляну не пошел. Ты патриот своей, можешь сказать, страны. Говорит: уважаю. Хоть я и полович, а ты русский. Понимаешь, я полностью, а ты русский, а все равно я за своих полностью, а ты за своих русских. И не согласился на мои предложения, молодец, уважаю тебя, уважаю, вот живи, веселись, как хочешь. Понимаешь, во как завозил. Покорешковались они, понимаешь, и вы полностью вместе бились, а смерти в глаза смотрели, ты понимаешь, Колян, во какая история. Ты говоришь, о, говорит, контрастно все, картина завязалась ослепительным, ослепительным красным действием. Пляски, бабы голые снуют, шопы голые мелькают, сиськи мелькают, все, кругом. Ой-ой-ой, а музыка усирается вся оркестровой. Я бы просто там все, вот эти особенно с этими, с мучками. Ой, бля, все творится. А потом еще там они гремят вот эти вот хуя. Летавры. А у них, вроде как, разгул страстей, понимаешь ли, на восточный манер показывают. Бородин, ой, Бородин. Бородин, наверное, он, как его, я не знаю, композитор. О, Бородин, написал, ты понимаешь. И все, ты понимаешь, Гарику удается убежать. А Владимир Исхавль говорит, а это у Кончаковны не выдержала баба, ну, любит она. Говорит: Вова, останься, Вова, говорит, останься, я тебя умоляю. Говорит: Вова тоже ее любит, она такая приятная, такая усатенькая, такая пушистая вся, понимаешь? И тоже поет басом, басом поет. В ней есть какая-то такая серьезная правда сердце, понимаешь? И он остался. Они, значит, и Гарик ломанулся со всеми делами, и все этот кореш его, вот этот половец, который ему помог бежать, Авлур его звали, Авлур. Он говорит: Гарик, я тебе помогу, я тебя уважаю, все. И они, значит, рано показывается, а Ярославна плачет на стенке в это время, мол, ветерочек, птички, солнышко, Днепр, батюшка, верни мне князя Гарика, мужа моего законного, вот такими следами плачет. И он как слышит, вот топот какой-то вдали приближается, ток-сок-ток-сок, и Гарик с корешами оттуда, значит, ломится. А эти-то все хулиганьё, вот это челюдь, понимаешь, челюдь, вот это вся гулящая, понимаешь, все рожи пьяные, с похмелюги ничего понять не могут. А Гарик, мол, попался в плен, да пошел он туда-сюда, ты понимаешь, вот это еще песни лавочки, Гарик-то при этом сейчас, говорит, что собаки, они как поют. Они: а, Гарик, вот не ждали, а, не ждали, я говорю, Репин ее, не ждали, картина, масло холст, ГТГ ее. не ждали. Говорит, ага, не знаю, что такое. Сходи еще, потом я тебе поведу, еще сходим в галерею. Имени товарища этого Третьякова, Третьяковского. Не Третьяка. Ты знаешь, сколько вратаря Третьяка, помнишь еще до сих пор? Третьяк, Третьяков был такой. Картины собирал. Знаешь, насобирал сколько? Нам с собой и детям нашим, и всем еще, и внукам, с правнуком, всем по одной картине посмотреть в день. Во, хватит. Во. Посмотри, сколько там картин. Во, есть такая картина? Не ждали. Вот у них тоже самое получилось. Не ждали. Гори, как расплохо захватил, говорит, что собаки? Псы махнарилые, смерды. Что вы тут, КПС, глумились тут надо мной? Я все уже, я все про вас знаю. Козероги, понимаешь ты. Они, ой, говорит, прости, мы больше не будем. Ну, говорит, ладно, говорит, народ тут обрадовался. Все, говорит, мол, давай сейчас опять будем собираться, опять на коньчика, говорит, пойдем. Мне, говорит, коньчика хватит трогать, говорит, мы с ним закорешковались. Все радуются, все веселятся, говорит, долой войну, да здравствуй, миру мир. Миру мир, войне пипичка. Короче, понимаешь, как в одном детском саду было написано. Ну, а что, дети, правильно выражать войну, понимаешь? Вот, и такой, и хор как грянул, а музыка колен. Вот. А потом музыкальное развитие направлено от состояния скорби к всеобщему ликованию, когда Гарик смылся. Когда он отвалил из этого вертепа, понимаешь, от коньяка. Глубокая несбывная печаль слышится в ореозе Ярославны. Ты уже знаешь, что такое Ярославна, да? Ореоза, тоже знаешь, да? Вот у нее. Ах, плачу я, она поет, ты понимаешь? От счастья плачет, правда. Объединяют себе черты эпической мощи и веселье плясовых сцен. Вот так, Колян, пойдешь на князя Гарик, посмотришь и охренеешь. Так все, я тебе так себя корешь, мой драгоценный. Опера! Это я тебе скажу не 10 лет, понимаешь ли. Это опера, это высокое искусство.
5: Во как, блядь, Коля. Чудеса продолжаются, называется, блядь. Ну, короче, этого я не знаю, я уже сам сочинил, я уже сам Квентина Буратино стал явно. Я сейчас сниму, я все, таких фильмов наснимаю, нахуй. Он так снимает. У одного, блядь, что понравилось, возьмет кусочек, бля, у другого кусочек. Так с миру по нитке, голому рубашка, блядь, да еще какая, нахуй. О, блядь. Та спокойно села и отпиздавала, блядь. В Осаку, нахуй. Все, не знаешь, где Осака? Осака. Остров такой, блядь, в Японском море. Между японскими островами, блядь, остров. Там, говорит, живет великий учитель, блядь. А, остров Окинава, а город Осака называется. Правильно, блядь. Ну, сука, ты тоже нахватался географии. Окинава, правильно, она. Там базы эти американцы. Окинава, ёптать, да, бля. Ну, короче, в Осаку, блядь, в эту... Прилетай. Ну, все как в кино, ёптать.
1: Где бабки взяла, блядь? Куда она, нахуй? Чем питалась, блядь? Какие лекарства, нахуй?
5: А так, выдернул, нахуй, все. Из себя эту ебаную питательную смесь и ушла. И пизды всем дает.
1: Где ее родственники, блядь? С кем она живет? Где ночует?
5: Похую. Это неинтересно все. Это бытовуха, нахуй. Святым духом, нахуй. Святым духом.
1: Где денег взяла на полет?
5: А нихуя не понятно. А вот так вот у меня все. Села на самолет, говорит, дайте мне девочка японская, блядь. На Осаку, блядь. И все. Так, говорит, получите и летите. Да, заплати, говорит, и лети. Щепка заплатила, блядь. Короче, отлетела нахуй. А все-таки ты знаешь, Коля, хорошо, что ее ебли в коме. Это великая стимуляция и позволил ей встать. Это я уже додумываю, блядь. Вот если бы не ебли в коме, бля, она бы такой силы не набралась. Сколько в нее питательных веществ вхуячили, блядь. Чувствую я, а? Коля, блядь, то-то нахуй. Ну, зато она, наверное, вряд ли забеременела, потому что у нее, наверное, был кесарево сечение, нахуй. Подивись, ребенка, наверное, вынули вместе с маткой, нахуй, пизду, и там зашили все, нахуй. Ну, от этого еще легче стало, блядь. Она еще, блядь, более такая... Полая, блядь, мускулистая сала. Все, нахуй. Так что вот все не делать, все к лучшему, нахуй. А там в этом муниципалитете, блядь, среди бела дня.
1: Кафе «Азирис», блядь, называется. Ой, говорит, там такой колорит. Я захожу, нихуя колорит. Вот ты мое ебало можешь умножить на 3, блядь, вот это колорит, нахуй. Сидят такие доны, блядь.
5: Одни мужики, нахуй.
1: А бабы все у стойки, они на обслуге, блядь.
5: Он и так по-чашечке так... Фу, это я не по-чашски, блядь. Это я тебе похуёвый какой-то постучал. Только так, не глядя даже, она подходит, чё, извольте, блядь. Он ей чашку раз, она ему кофе туда хуяк, а мы пришли кофейку, а нам в стаканчиках дали, блядь, в пластмассовых тоже мне, блядь. Мол, а вы, мы вас не знаем, нихуя, кто вы такие, блядь, и по ебалу вашему не поймем, кто вы, блядь. А мы, блядь, Раша, бля, хуяша, они там нихуя не понимают. Русия, Русия, бля, о, Русия, бля, о, Русия. Делают, если знают. Никто там нахуй не знает о нашем существовании, Коля, блядь. Где какая Россия, нахуй? В детском журнале, блядь, самые большие страны мира. Китай и Эквадор, блядь. Ну, Америки, может, кусок там, нахуй. США, блядь. А России нет нихуя, кому там, нахуй, нужны были, блядь. Они вот это мясо жрут, сидят там, им похую все, Коля, блядь. Вот похую, я тебе говорю. Вот только, блядь, хуярят эту свою, блядь. Даже они тут косячат, они пьют нихуя, какой-то там... Граппы ёбнут, блядь, если у них такой был напиток на траве, блядь, какой-то. Заборище собака, помню, я очень долго болел, блядь. Очень долго болел. Не послушался, в течение дня раздыхался, блядь, на бильярде пошли играть, вошли в азарт и пиздец. Лаком покрыли, и мне было очень хуёво. Вот я всегда тебе говорю, Коля, всё хорошо в меру, блядь. В меру. Ну и, конечно, месяц пребывания в Латинской Америке, это тоже, Коля, я тебе скажу, дохуя. Это дело такое. Вот нам, например, наоборот, там не подсовывали, вот в Колумбии. У нас, наоборот, сами искали все, блядь. Где же у вас, сука, запрятано, блядь? У нашего данного товарища, блядь, каши быстрого, блядь, все перетрясли, нахуй. Вы... Да сварите вы их, сожрите, нахуй, убедитесь, что там нет нихуя. А ему говорит, товарищ, а вы спокойнее, сейчас вообще не вылетите нахуй отсюда, блядь. Я тебя назвал, Коля, День Великого Шмона. Или, как говорится, который не снился и самому Пересу Шимону, блядь. Там, в борьбе с арабами, блядь. Нет, сука, мы вылетали так, что нас, сука, чистили 3 раза. Суть в сраку пальцем не лезли. Я говорю, ёп, вашу мать. Я говорю, мы же уже сутки в аэропорту сидим. У нас уже не очень свежее белье, блядь, невозможно же показывать, блядь. Как же вы так, блядь? Говорит, нет, нахуй. Компания называется «Континенталь», Коля, никогда не летать такими компаниями, блядь. Американская компания «Континенталь» — все пиздец. Смерть клопам и мухам. 3 раза, блядь. Пока шмонали, спиздили сумку у нас, нахуй, у товарища, блядь. С паспортом, правда, местным, слава богу. Хуй с ним, с российским. С ключами от квартиры, где деньги лежат. И с мобильным телефоном, блядь. Ну и майки, хуяйки, это уже никого не ебет. А почему это было? А потому что там, сука, вот так. Вот ты стоишь у стойки, да? Паспорт показал, билет показал, чемодан сунул, нахуй. Они его взвесили и попиздавал он туда, нахуй, в эту, в кладь. Нет, не попиздавал, Коля. Это ты попиздавал, блядь. Тебя зовут потом за эту стойку и говорят, товарищ, вы свой чемодан опознаете, пожалуйста? Я говорю, да вот он, ёптая мать, я только что ждал. Вась, один. Я говорю, один. Ну все, свободен. Пока я ходил, там сумку спиздили. О, как, блядь. Спиздили сумку, блядь. Чемодан еще вскрыли, все посмотрели, все обшарили. Кашей быстров выкинули, нахуй, мы их. Пизду, блядь. Орали, кричали, блядь. Говорит, не кричите, вообще никуда не уедете, нахуй. Все, замолчали. Так, сумку спиздили, пошли искать полицию, блядь. Сумку спиздили, ну хуй с ним, блядь. Короче, пока второй Шимон был, спиздили мобильник у директора, нахуй. Все в пизду накрылось, блядь. Все ножнички поотбирали, нахуй. У девок, блядь, маленькие, вот эти, которые коготки, они стригут свои, блядь, и делают всякие пилочки, все нахуй, блядь. Все, попиздили все. Обшарили всех, в жопу палец засунули, за хуй дернули, блядь. Бабам тоже, наверное, куда вставили, блядь, все. Короче, 3-й раз уже я, блядь. А это что у вас такое, камеру можно включить, блядь? Посмотри, пожалуйста. У меня уже похуй, блядь. Посмотрел в камеру, что видишь, блядь? Я говорю, могу научить, как снимать, нахуй. Вот так нажимай, то смотри туда, блядь. Смотри, сними наши изможденные лица, блядь, этим великим Шимоном, блядь. А когда сели мы в этот ебаный самолет, блядь, компании «Континенталь», Коля, блядь, вздохнули, блядь, и нам обеды повезли, блядь. Открыли мы, нахуй, там лежит маленький пластмассовый ножичек, блядь. Маленькая пластмассовая ложечка, блядь. И вот такая, Коля, блядь, полуметровая металлическая вилка, нахуй. Вот
0: тут, блядь, вся наша камера так рыдала, что самолет хуй, блядь, думал, сейчас сядет нахуй. Когда все обнаружили такие вилки, можно самолет проткнуть нахуй. И двоих нанизать нахуй. А щипчики отобрали в пизду. Вот тут нам стало так смешно, блядь. Ну это на нервной почве, Коля, блядь. Трясун такой был, блядь. Я говорю, ну ладно, хоть дали этого. Немножко пивка, того-сего, блядь. Ну народ, конечно, немножко отошел, блядь.

0: Клёвая песня!
1: Да, клёвая песня.
0: Моксин, а Моксин?
1: Чего такое?
0: А давай вступим в общество охраны животных.
1: Ты чё, ёбнулся, Ёксель? Нахуя?
0: А тогда мы не будем есть мясо и сэкономим кучу бабок.
1: Ну и чё потом?
0: На эти бабки мы скупим все спички в Москве.
1: Ёксель, ну ты в конец опизденел. Нахуя тебе столько спичек?
0: А мы их потом продадим. Погряну за коробок.
1: Погряну за коробок?
0: Да, и будет у нас лимон-грину.
1: Ух ты, лимон-грину? А что мы на них купим?
0: А на них мы купим мясо.

0: по себе, само уже немало. Жопу твою теперь я ем с картошкой, но все равно еще грущу немножко.
1: Трюшка моя, я по тебе скучаю,
2: день ото дня
1: тратил, но не кончаю.
2: Ты вот лежишь
1: передо мной на блюде,
2: а через час
1: тебя уже не будет.
3: Но я не забуду тебя.
4: Ой, ой, ой.
5: Во, блядь, тут один фильм, сука, появился, бля. Сука, громоздила, бля, называется, бля, или какая-то хамозила, бля. Ну, в рот меня, типа, опять гигантская какая-то пизда, блядь, вылезает на землю и полезла, бля. Я так понял, что это была, бля, народная, бля, белорусская сказка «Годзилла», бля. А сняли американцы, бля. Ну, у них, видать, сука, плохо со сказками, блядь, а у нас херар всего. Они взяли, блядь, говорит, «Змей Горыныча», вспомнили нашего, блядь. А я почему понял, что белорусская, там все равно, Чернобыль, блядь. Там табличка, бля, Чернобыль, и чувак ковыряется, блядь. И берет, как захуярил оттуда, как червяки, как полезли, блядь. А он, значит, он специалист по этой хуйне, блядь. Вот, значит, где взорвалось, блядь, где вот эти вот волны пошли, блядь, там начинаются всякие изменения, блядь. Ой, это, бля, в одной зоне отбывал, блядь, там рядом тоже пиздануло, блядь. Ну, там, блядь, утки, сука, голые летали, блядь. Голые, сука, летит срак у нее, все, блядь. Все голые, блядь, ни одного пера, блядь. Долетались, нахуй. И вот, сука, всем история, блядь. Показывают нахуй. Блять, как это? На острове там, блядь, там природа почти чистая была. Так там французы напиздякали, блядь. Чемпионы мира, вроде у меня всех пых, блядь. По футболу, блядь. Взяли, пизданули там взрыв, блядь. Ты веришь, нет? А как тебя-то, блядь, еще? Да какое-то ощущение, что ты, глядь, под землей, блядь. Эти, блядь, плывут, сука, японцы, блядь. Уж на что народ, блядь, спокойный, сука. Кого трогают, блядь, ловят рыбку, блядь. Сука, закинули невод, блядь. Вдруг как пизда. Что такое, блядь? Появляется какая-то хуйня, блядь. Они понять не могут. Так, внимание, сейчас будет столкновение с какой-то хуйней. И вдруг, как пизданет, блядь. Они аж, японцы аж, блядь, стали, блядь, белорусами. У них глаза вот такие, блядь, понимаешь? У них были ушки, блядь. Пиздец, на затылок нахуй вылезли, блядь. Все голубоглазые стали, все в один момент, блядь. Блядь, все на, блядь, раз на берегу и валяется, блядь. И, значит, там уже забегали, блядь. О, блядь, какая-то хуйня, что-то там под землей какая-то пизда бегает, блядь. О, и, значит, блядь. И зовут этого чувака, который червяков-то, бля, ковырял. Под Чернобылем, блядь. Говорит, иди ты, разбирайся, блядь. Он говорит, я разбираюсь, блядь. Я, да, блядь, даже с женщинами не живу, потому что у меня червяки главнее, блядь. А там какая-то баба потом говорит, ой, бля, вот у меня сих пых, ты такой. Ну, помнишь, как мы с тобой, бля, вот у меня сих пых? Он говорит, помню. Но, блядь, за червяков все отдам, блядь, нахуй. Она потом тоже, бля, прославиться хотела, все, лезла, все пиздой вперед, блядь. Потом прославилась, блядь, долезлась, блядь. И вот, значит, мало в эту берут с червяками, блядь. Иди, мол, глянь на судно, блядь. Как она ее эти изуродовали-то, блядь. В чем дело, блядь? Он идет сколько раз какую-то соплю, блядь, снял с этого. Ага, блядь. Хуяк ее, блядь, в этот самый, блядь, и на анализы, блядь. В рот меня чих-пых. Это, говорит, Годзилла, блядь. Гигантское чудовище, бля, 50 метров рост, бля. Ступня там, хуй знает, там показывают отпечаток только. Показали, еще ее с ним показывают, блядь. А темно кругом, бля, как в жопе у негра, бля. Я не знаю, что такой фильм, бля. А снимают в Америке, бля, заметь. Вот, сука. И вдруг, бля, становится, блядь, все колом. Море, бля, вздыбилось. Ретива, блядь, дыбится. И вдруг такое ебло выкрал, как сиганет в рот меня чих-пых, блядь. Змей Горыныч, блядь, бля, потом огнем дышала все время, блядь, ну как пахнет, блядь. Как пахнет, сука, мало не покажется, бля, в рот на чих-пых. Это откуда же огонь-то, блядь. Свежее дыхание, бля, ронда, ебаный рот, блядь. Как пиздают этим рондой, блядь. Пиздец, парки горят, все горит нахуй, машины все вдрызг, блядь. Дышит, блядь, о-о-о-о, блядь. Ну все, это спецэффекты, я их знаю, бля, в ровном сих мыше это делать нехуй. Но, сука, что она с городом Нью-Йорком сделала, бля? Все в пизду. И там мэр такой, мудак, бля, сидит. Он говорит, вот он такой, бля, вот я бы посмотрел, как Юрий Михайлович, бля. Он бы себя пизданул, бля. Какой Годзилла, бля? Где, сука, бля? Он кепкой, блядь, сука, эту Годзиллу, бля, как замочил бы, блядь, пришел. Снял себе кепку, блядь, ну пошла нахуй, блядь, отсюда, блядь, с Москвы, сука. У них там тоже такое, какой-то, блядь, сквер, блядь, дом называется сквер, блядь, почему-то, блядь, нихуя не понимаю. На сквере обычно вот это, собаки серут, там всякая хуйня, а у них это как президент искусства, блядь, и там правительство у них сидит, блядь, всякая хуйня, говорит, там вот. Но все в таком запустении, блядь. Все обосрано, блядь. Все мрак такой, блядь, ты понимаешь? Ну, разве у нас такое может быть, блядь? Сегодня солнышко, блядь. Солнышко, храм Христа Спасителя стоит, сияет, блядь. Я посмотрела, Юрий Михайлович, блядь, за храм Христа Спасителя, как они его угадили там, блядь. Вот этот свой сквер, блядь. Да он бы, сука, все уши потревал, блядь. Бля, а там, сука, народ, блядь, ой, бля, все бегают, блядь, обсираются, ой, караул Годзилла, бля. Так, вертолеты, бля, хуё моё, сука, вертолеты ела, бля. Он говорит, ой, блядь, она у меня на хвосте, блядь, да пизда, взлети повыше, ёпта. Куда ты, блядь, бля, она, бля, 50 метров, а ты на 60, пусть взлети, блядь. 4 вертолета она съела, блядь, у них, 4, это где видно, блядь. Огонь, огонь, бля, они, сука, хуля огонь, бля, она бегает хоть бы хуй. Чем они там стреляли, говно, что ли, в неё, бля. Вот, сука, военные тоже, блядь, у них. Спиздяи какие-то одни. Говорит, у нас армия слабая. Да пизду, какая она слабая, блядь. У нас вышла, блядь, стоять, сука, старшина, блядь. Всем стоять, блядь, смирно нахуй. Всем по рылу, блядь. И вперед нахуй, блядь. С криками ура, блядь. И все характерно, блядь. Обстреляли все, блядь. Говорю, ну пизда, не тебе выкатился, блядь, в рот на всех пыль. Ну немцы обосрались, ёптывы. Говняными пулями какими-то, блядь, хуячись. Ну я понимаю, кино, блядь, конечно, она. Если сразу убили, хуй, кино кончилось, блядь. Я говорю, горбатая пизда, вот она скачет, скачет, блядь. Они ее, он, блядь, зовут, а это она, блядь. Но ее, сука, кто-то трахнул. Только Кинг-Конг мог, блядь, с его огромными яйцами. Потому что там нам делать, Коля, с тобой нехуй, понимаешь? Чувак, ты соплю-то вот эту, блядь, проверил, блядь, и говорит, о, блядь, она еще и беременная, блядь. Вот не было печали, блядь, ты веришь мне, Колян? Сука, и он понял, просёк. А она, главное, на нее смотрит, блядь, когда они встречаются на улице, блядь. Вот так встречаются, она бесит, блядь, все сбегают, а он говорит, блядь, стоит и между пальцами у нее проходит, блядь. Обсирается, блядь, но не бежит, блядь. Вот, вот тоже. Наука, блядь, великая, сука, Колян, блядь. Наука требует, блядь, как искусство великих жертв, блядь. И он хотел, блядь, стать жертвой, но понять, блядь, принцип, блядь. Почему, откуда такое, блядь, распиздящего, блядь, природы, сука, происходит, блядь. Вот, сука. Чувак вот этот, который, сука, анализы который, блядь, сдавал. Он говорит, блядь, она, говорит, хочет рыбы, блядь. Навалить ей, сука, полную гору, блядь. И она спряталась, блядь. Икру метать надо, блядь. Икру-то метать надо, блядь. Она спряталась, блядь. Они говорят, давай навалим, она и выползет, блядь, на запах, блядь. И такой рыбы ей тухлой навалили, блядь. Что такой запах пошел, все разбежались нахуй. И вдруг хуяк точно вылезает. А она, сука, тоже взяла тактику, блядь. Хуяк в землю, блядь. Как она, блядь, там коммуникации, блядь, все не повредила? Я не пойму никак, нихуя. Ползёшь, ну ты ебалом-то в трубу упрёшься, блядь. Она не упирается, блядь, и раз, блядь, и прямо из-под земли, прям хуяка появляется. И вот, значит, сука, это Годзилла, блядь. Бегают и все. Вот льёт дождь, блядь, полгорода уже нахуй нету, блядь. Дети бегают, блядь, мрак, темнота по каким-то подвалам, блядь. В результате это пизда, блядь, зарылась куда-то, нахуй. Яички-то отложила, блядь. А их нихуя, блядь, он говорит, у, говорит, ящерица, блядь, 12 яиц, хуй в сараку, блядь, 200, блядь, и, блядь, эти-то хоть, блядь, а там подвалы, подвалы, хуйня какая-то, блядь, и вдруг ебическая сила, кишмя, блядь, кишмя вот эти вот размножились, маленькие годзилята, блядь, кажется, она там яйца нарисала, ёб твою, ну, блядь, взял, они прям кишмя кишат, блядь, как снимать, где взяли, блядь, сколько, блядь, кость заменителя, блядь, пропала, в рот мне сих пых. Сколько можно было неграм всей ботинок, блядь? Столько кожи, бля, ну в рот мягких пых, бля. Ну ладно, хуси, говорит, про прокатный фильм, бля, сука, ну, ну хули, кому не делать нехуй, пускай смотрю, бля. А я тебе так скажу, бля, хуй там смотреть, бля. И когда еще мозгов нихуя не хватает, бля, вот что вы такой, выстроить, бля, конфликтный, сука, фильм, бля, между характерами, людьми, бля. Вот они начинают, бля. Камень ёбнулся на голову, блядь, там, и всего чего-нибудь обосралось, блядь, оборвалось, блядь, землетрясение, блядь, все бегают, глаза вытаращив, блядь, японцы станут белорусами, блядь. Вот американский, заметь, американское кино, блядь. Обязательно, блядь, убили, сука, отомстили, пизды дали, блядь, и все довольны, блядь. Это так, блядь, так просто замочил кого-нибудь, блядь, тебя тоже замочили, блядь, и доволен, блядь. Вот ты возьми, блядь, наши, наши, блядь, вот за копейки, блядь, все сидят, блядь. Раз, блядь, душевно, блядь. Вот сейчас был фильм, блядь, дом, в котором я же в рот мне всех пыль. Подскажи, говорю, расскажи утро раннее, блядь. Где с подругой мы счастье найдем, блядь? Мы здесь, здесь вот, на этой окраине, блядь. Возле дома, в котором живем, блядь. И так душевно это все написано, блядь. И, сука, как они на войну, блядь, уходили. Как вернулись, блядь, не все, сука. В рот мне всех пых, блядь. Это Сёты, Колян, блядь. Я сидел тут, блядь, мне слеза, блядь. Выпил чуть-чуть с Вовкой, блядь. Мы сидели так, обнялись, блядь. И, блядь, вот ты веришь мне, Коля? Плачу, блядь. Плачу. И знаешь, как это, блядь, слезы очищения, блядь, по мне. Вот я и Годзилла, блядь, никаких слез очищения. Когда ж ты, сука, наконец тебя угрохают-то, пизду, блядь. Потому что у меня возмущение, блядь. Показывает мне это, блядь, вот скопище этих, блядь, вот этих вот, блядь, земноводных, блядь. Они, сука, бегают, хватаются за сраку, блядь, за раку. Вот, блядь, эти от них бегают, они прям за сраку нравятся, блядь. Ну, они всех сберляют нахер, а? Я думал, что они друг другу начали берлять уже. Там 200 человек этой хуйни, блядь. 200 человек вот этой хуйни, блядь. Ты веришь мне? Так они все только делали. Мы, говорит, нашли, бля, гнездо, блядь. Баба, говорит, вот баба, которая прославиться мечтала, бля. Я, говорит, журналистка, бля, журналистка, бля, мы нашли гнездо, пизданите по гнезду, блядь. Был такой аналог, блядь. Вызывал огонь на себя, и эти тоже, бля, вызываем огонь на себя, бля. Пиздуйте, мол, бля, ракетой персингом, бля, вот по этой скверу, поэтому, бля. У вас 6 минут, блядь, отъебывайте, бля. Куда нахуй? А там скопище, бля, он говорит, бежим, бля. Эти только успели обещать. Как ебанет, блядь. И все это нахуй накрылось медным тазом, блядь. Медным тазом накрылось, блядь, нас... А Годзиллы-то нету. А Годзилла, куда? А я думаю, блядь, подожди, куда она делась-то, блядь? Она нырнула тогда, блядь. И только они знают, а где Годзилла, где Годзилла? Она, блядь, знаешь, как слушает, блядь. Вроде как у нее разум, блядь. Как слушает. А вот она я, хуяк из земли, как ебанет, блядь. Ну что, сука, а, блядь, детишек моих пресили, блядь. Она просекла снаружи, блядь. По запаху, что ли, не знаю, блядь. О, блядь, этими силами, значит, давай всех, блядь. Эти в машину, бля, гнаться, бля. Она прям по ним, блядь, сука, сука, бежит. Цик, цик, цик, цик. За ней по улице все дома развалило нахуй, блядь. Все развалено. Эти, блядь, ебалы вытаращили в машине. В результате хватает нахуй машину, бля, и начинает зевать. Блядь. А они там сидят, блядь, снято как, блядь. Машину раззевало, блядь, так они еще поехали потом на ней, блядь. Пизданули проводом по зубам, кариес нахуй. Уей. А за ними все стремится, блядь. И хочет она им почему-то именно им отомстить, блядь. За что, блядь? Детей, не они же стреляют. Она цирк-цирк, ну, да, озверела, конечно, да, охуела, блядь, эта бедная Годзилла попала тоже, блядь. Взяла бы себе там на островах-то, блядь, плавать, а там никто не заметит, блядь. Вот это чудище, блядь, вот это плавает. Ну и плавает до сих пор, блядь. Ну, говорит, видели,

скотину, окончается, бля, вот на сих пор. Народ не вышел, говорит, ну-ка давай, говорит, пиздани по ней, раз, откуда даже без предупреждения, как пиздану, если готово. Бежит по мосту по этому, блядь. И все рвет, блядь. На ней-то все остается, блядь. Она же вязнет, блядь. И вот она, у нее все провода уже повисли, блядь. Она говорит, ой, бля, не могу. Лежит она и все так глазом так. У-у-у, блядь. Ну так она, раз, и глазик-то потух, так все. Пиздец, отмучилась старушечка, блядь. Ну вот, и в рот меня чипых. Все истории конец, блядь. И стоило из-за этого такой сыр-бор, блядь, заводить. Не, ну конечно, в этом фильме есть, конечно, блядь, польза. Он снят, потому что предупреждает, блядь. Не балуйтесь этими делами, блядь. Ядерами вот этими, сука, всякими делами. Все правильно, блядь. Помнишь, когда, блядь, все Индии с Пакистаном пизданули, блядь? Все правильно, блядь. Жить-то нам, блядь, дальше, блядь. Эти наши, блядь, будут жить в рот мясных пых. На что они будут жить, блядь? В голой пустыне, сука, где как эти негры, блядь, сука. Где, блядь, вырыть нихуя яму нельзя, блядь. А тоже, блядь, потому что, блядь, пизда все выдуло, блядь, пизду. Ни растения, ни сего не посадишь, блядь. Эрозия, блядь, почвы, сука. И вот, Колян, я тебе так скажу, если бы ты меня слушал внимательно сейчас, блядь, вот эту всю историю, блядь, внимательно, ты бы экологию сберег у меня на столе, блядь. Нахуя ты бычок сейчас в томат, блядь, поставился, а? Люди, блядь, будьте бдительны, нахуя вы свои бычки, блядь, в общий томат, блядь. Для этого пепельница есть, блядь. Короче, блядь, в это время уже... Папа-то, блядь, с этой Кларой уже подгребается к Сиднею, блядь. Почти вот уже. А там еще такая ситуация. Я помню, говорит, этот вор в законе, скаляр-то, блядь, он говорит. И он, говорит, спустил, говорит, в унитаз, говорит, нашего кореша. И он вышел на волю, блядь. Через унитаз. Как в одном кино тоже было, чувак. Рыл и нарыл. И вышел через эти всякие подземные воды в говно, блядь, но на свободу. Весь в говне, но на свободе, блядь. Так и тут, нахуй, говорит. Если все, говорит, унитазы ведут, говорит, в океан. О как. Точно, блядь. Ну, что же будем делать? Надо в унитаз как-то попасть. И вот, сука. Они, значит, все нацелились в унитаз. Один сделал вид, значит, когда их пересадили всех, блядь, тут все эта птица опять прилетела. Кар-кар, блядь, начала летать, а эта девочка уже приехала, блядь. Он говорит, вот я как рыбку тебе подарил, блядь. Смотри, клов он, блядь. Она его как начала трясти, блядь. Думаю, о, пиздец, Нэми пришел, пиздец. И папу его уже не увидит никогда. Хотя у меня все время сомнений было, Коль. Думаю, ну как же они без рук, без ног, нахуй, уебутся второго этажа, блядь, и доползут до моря, нахуй. Ты веришь, нет? Ну, конечно, сказка есть сказка, блядь. Ну, надо же и меру знать, ёпты мать, я же здоровый человек, я соображаю. Думаю, ну как же рыбка, блядь. Да более того, еще в пакетике, нахуй. Как ты в пакетике-то, нахуй, покатишься, блядь, пизда. Короче, наши папа с Кларой подбираются к Сиднею, а там черепахи, блядь, плывут, сука, балдеют. Я на солнышке лежу, я ебалом сорожу, тра-ля-ля, блядь, хуярю. И маленькие у них такие черепашата, блядь, сука, на мне. О-о-о, мы, говорит, дорогу-то, говорит, нам покажите, говорит, а это, говорит, далеко, но, блядь, мы такие черепахи, блядь, дотошные, блядь, у нас память охуительная, блядь. Он туда, пиздуйте, блядь, пиздуйте, пиздуйте. И цепляйся за нашу, блядь, эту вот. И они такие там забавные, блядь, такие распиздяи. И у них маленькие такие черепашата, блядь. Тут подружились все, значит, он говорит, ой, бля, сука, я, говорит, вот сыночка, блядь, потерял и сю, сука. Говорит, ну, блядь, мы тебе сосюсим, блядь, мы выражаем всякие свои, блядь, эти вот, нахуй. Говорит, ну куда? Ну вот туда, в Сидней, пиздуй, говорит, блядь, в Сидней. Ну, в Бразилии, конечно, там посидней, поспокойней народ такой. Только мужики, конечно, все ебанько, блядь. То есть такие заторможенные, явно обкуренные, блядь. Думаю, как же мы поедем? Там не то, что серпантин какой-то, блядь. Мы спускались, если сказать не соврать, 1.5 километра, нахуй. Уши закладывают в пизду. Серпантин нет нихуя. Идет просто дорога, блядь, около горы, блядь. И в гору хуяк через туннель. И опять вдоль горы на подставках по 0.5 километра высотой, блядь. Бетонная хуйня. Я как вниз глянул. Мама моя дорогая, блядь. А внизу дорога под меня идет, нахуй. В километре внизу, блядь, обрыв. Не то, что там какие-нибудь... Там, ёбнешься, так покатишься. Куда ты, нахуй, покатишься? Так, как ебанько, так и ебанешься прям. Прям точно вертикально. Хуяк! Во, блядь. И этот отмороженный водитель, я думаю, он явно не в себе, блядь. А он хуярит, блядь. Под 100 норовит и больше, блядь, по этой эстакаде хуярит, блядь. Думаю, ну, пиздец.

0: точно.
1: Хорошо, что там бабы не встречаются на дороге, блядь. А как в городе ехали, он около каждой останавливается и говорит: «О!» Показывает большой палец, у них вообще два пальца. Какая ты красивая, какая ты, блядь. Я говорю: «Ну заебал ты всех баб, блядь». И все мужики у них такие ебанько. Они их просто любят за то, что они красивые. Вот идет баба, да, он и поцелуй, воздушный. Я говорю: «Ёптите, руль держи, пизда. Поцелуй, ты хуем ей лучше помаши, блядь. А руль-то рули, хуй мамин». Блядь, а ему похуй, он нихуя не понимает, блядь, по-русски, блядь. Гауся, блядь, ёбаная. И всем бабам: Линда, Линда. Это по-ихнему красавица, блядь. И наших всех баб: «И ты, Линда, и ты, Линда, и ты, Линда». Я говорю: «И я, Линда, блядь». Над ним свесил свою ебало, блядь. Я говорю: «Линда, блядь, ты лучше на дорогу смотри, Линда, блядь». Что ты сегодня употреблял? Явно не какаву. Ну явно не какаву ты пил, блядь. Успокоился, правда, когда уже дорога пошла, блядь, туда в туннели, наверх поднимаемся, думаю, ну успокоился, блядь. А если бы баба попался? Ну пиздец там. Коля, видел ты меня, знаешь где? Хуй знает где. В гробу в белых тапочках, блядь. Слава богу, блядь. Этот, значит, наша, бля, неуемная Ума Турман несется, блядь, на всех парах с новосделанным мечом, причем в аэропорт, и всем похую, таможня, не таможня, куда ты, мол, с мечом. Я помню, я, блядь, фанерные скубы вывозил для детей, блядь, мачете, блядь. Ну, правда, там на дно сумки засунул, думаю, хуй с ним, но там она, хуй, блядь, с эту, блядь, с хуевой душу, блядь. Да еще незаточенная специально, чтобы можно проявить. Ну, вы увидели, нихуя не спрашивали. А тут с мечами заточенными, блядь, за спиной пиздует Ума Турман, блядь, Коля. Через аэропорт Шереметьево, нахуй. В зеленый коридор, все по пизде мешалки. А говорит, куда? А нихуя не ебет вас, блядь. Это мне, бля, меч. Вы понимаете, все это достояние республики, нахуй, японское. Как ты несешь этот меч, как ты его вывозишь, блядь? А похую. А может, там между островами у них так принято, блядь? Мол, это мой меч, я в нем ритуалю, мол. Ну, мол, я периодически должна кого-нибудь ёбнуть, блядь. У меня ритуал такой, блядь. Вот и я сейчас еду на соседний остров кого-нибудь ёбнуть. Или у нас там самурайские забавы, блядь, типа. Наверное, так объявляет всем таможникам. Те говорят: «Ну, знаем, знаем, ни разу пизды получали от вас уже, все. Спасибо, пропускаем, пожалуйста, идите нахуй». Там, видать, часто такое бывает. Таможники уже все, глаза на эти закрывают просто. У них сами глаза закрываются просто нахуй. Как кого с мечом увидеть, все, пиздец. Глаза открылись нахуй, идите, пожалуйста, блядь. В пизду. Это они не попали на континенталь рейс нахуй. Я тебе рассказывал, блядь. Угу. День великого шмора, помнишь, бля? Сука, бля. Ну, короче, это кино, кино. Кино, Коля, в жизни все гораздо иначе происходит. Тяжельше, я бы сказал. Тяжельше и не так зрелищно. Не так зрелище все это в жизни. А в кино заебешься еще, блядь, пыль глотать. Короче, блядь, она туда и прям приходит в этот ресторан, а там гигантский ресторан. Как узнала, бля? Я, говорит, это пизда. Она с группой подхалимов, блядь. Заебателей, прихлебателей, которые унижают, естественно, несчастного хозяина ресторана, заставляют его чуть ли не хуй сосать, понимаешь, тут. «Ну давай нам песни пой, хуй тут выебываешься, бля! Неси нам пиццу!» Он говорит: «Пицца у нас не делается, бля! Пицца в Италии, езжай туда нахуй с вашими деньгами!» Он говорит: «Нет, говорит, ты хамишь, братец, блядь!» Но тут вдруг прилетела стрела. Прям впрямую, в стенку. «Хуяк! Известие, блядь!» Ну не стрела, там носик какой-то, блядь, вонзился. Ну это пизда с плюсовой челюстью, блядь, проститутка, блядь, в школьной форме. Вылетает нахуй, говорит: «Где?» Ебалом щелкает, понять не может. А Ума Турман над ней висит. Думаю, сейчас обоссытся, не дай бог, блядь. Как польет на нее. Но выдержала, бля. Отвиселась. Та ушла. Та спрыгнула, говорит, и решила в Тубаркас сходить. Все-таки поссать-то надо было. Перед битвой великой, нахуй. Ты же не знаешь, что великая битва, нахуй. Ты всего, Коля, бля. Это ты даже, блядь, ну тебе в страшном сне даже не приснится, нахуй. Пошла в тубзик. А там, значит, кабиночка, нахуй. Ну, ее специально так просветили. Для зрителей все, она там, мол. А якобы ее не видно нихуя. Ну, прием, ёпта, Коля. Киноприем, карантины. Сейчас уже детвора не та, нахуй. Сейчас все, сука, в Трансваль-парк. А там крыша хуяк и накрыла, нахуй. Медным тазом. Не хочется говорить о политике, Коля? Ты знаешь, вот не хочется, блядь. Но нельзя не сказать, блядь. Ну, вот вы строите Трансваль-парк. Ебать, вас колотить, блядь. Ну, объем это вы хоть Сопромат-то учите, блядь?
0: Да, говорит, турки, говорит, мы, говорит, строили, мы сопромат учили, блядь. Мы, говорит, по сопромату самые первые, блядь, мы рассчитывали на 1,5, говорит, блядь, этого метра снега, нахуй. А у вас же 3 выпало. Да у нас, я говорю, 5 можешь выпасть, ебать колотить. Что же вы делаете-то, блядь?
1: Хорошо, у меня, сука, денег не хватило в этот трансвальпарк, блядь, думаю. Сука, да задавитесь вы с вашей ябой, блядь.
0: Но в таком состоянии это действительно лучше публичный дом содержать, блядь. Тук снежок нападал, блядь. Оно как пиздануло, блядь. У нас в России все, блядь. Тупоносство, золотуха, блядь. Вон у магазина, блядь, омега, как ее там, хуега, блядь. Ёбнулась эта ёбаная крыша, блядь. Тоже, блядь. Снежок перепадал.
1: Ну вы же в России живете, ёбаный, вот не в Ирландии, ебать вас колотить, блядь.
0: Вы головы-то ваши, блядь, имеете?
2: Прости, Коля, блядь, я за 300 посадил, блядь.
1: Какие-то хоть головы имейте, все, блядь. Ну надо же как-то перезакладываться, блядь, на Россию-то. На менталитет, ебать его, колотить. Колян, корешь его драгоценный. Вот ты понимаешь, да? Вот ты меня луп-луп-луп-луп-луп. Ну что такое, ебать это выморщил, блядь.
0: А? Корешок ты мой драгоценный. Уебень ты мой, пиздоголовый, блядь. Хуй ты мамин, блядь. Разъебы кашинский, блядь. Жизнерадостный ты мой, пиздадуй. Вот сколько я тебе комплиментов наговорил за одну фразу, блядь.
1: В каком языке?
0: Колян, в каком? В ирландском?
1: Хуй-то.
0: В иудейском?
1: Хуйка в зубка.
0: Там такого не может быть, поэтому все они, бляди, разговаривают матом на нашем языке. Понимаешь, нет? Сколько комплиментов ты сейчас получил, да?
1: Разъёбы Кашин. Кто это знает, блядь? Где Кашина, блядь?
0: Там Ленин сидел в ссылке, блядь. Вот оттуда и пошло разъёбы Кашинский. Имеется в виду Ленин. Да, конечно. Победители не судят сейчас. Рекламу видел, нет? Ленин сидит. Ебло такое, блядь. Ленинское.
1: Мусики, понимаешь, эти вот глазки, блядь. Пытливо смотрит.
0: И написано, победители не судят. Это реклама какого-то журнала, ну хуй с ним, короче, блядь.
1: Но там мы мясо поели, бля, в этом Порто Алегре. И сука, цыганки пиздуют, такие же, как наши, блядь, все одинаковые, нахуй. Ой, блядь, а цыган, ты знаешь, вот везде, наверное, не любят, блядь, а? Потому что они всех объебывают, блядь.
0: Ну, те, которые, например, в театре Ромен, те хорошие цыгане, да? Те поют, по стукам регля. Колька там, Сысенко, бля, кореша там всякие есть.
1: А вот этих не любят, блядь.
0: И одеты-то вроде они так ничего. Такой же толпой пиздуют и ко всем пристают.
1: Дай погадаю, блядь.
0: Только по-португальски, нахуй. Кирдык-мурдык, блядь, мол. Пасиу-сисиуи. Ну, бля, их все так же нахуй посылают. Идите, мол, нахуй. Сисю-пу-сисю. Вот они идут, блядь. Пиздуют. Мы, бля... Там маленький такой пансиончик, но мы говорим, ёптать, но можем мы расслабиться, мы не можем, блядь, жить, блядь, месяц, блядь, в антисанитарных условиях, можно сказать, не стираемся, блядь, там не сохнет ни хуя, блядь, носок постираешь и сушишь его, блядь, чуть ли дыханием изо рта, блядь. Сука, не сохнет ни хуя, влажность, блядь. Труси, блядь, можно сказать, чуть все не это вот, блядь. Не застудил там, понимаешь, надеваешь в сыром виде, блядь, на тебе досыхает, блядь, все. Ну как, сука, мы не можем, блядь, как табор жить, блядь. Табор, ну хули делать, блядь, табор, да. Они говорят, что, вы что, цыгане, блядь? Как меня это обидело, бля, Коля, Коря, самый драгоценный. Я не к тому, что цыгане, это уж совсем плохо, не в этом дело. Но цыгане, мол, типа, что вы, булгасите? Да девки там у нас обосрались, блядь. Мне сказали, чтобы прибрать за собой все. Ну мы там мясо сделали, пожарили, попросили там столик посидеть в ресторане там у них. Маленькая гостиница такая хуйничка на берегу океана, все хорошо, бля. И хозяйка, бля, мы цыгане. Я говорю, ах ты пизда, блядь.
1: Да мы цыгане, блядь. Мы вынуждены быть цыганами, нахуй.
0: Ну, сука, я их тоже подкараулил, Коля, блядь. Сижу, блядь, сука, смурею. Блять, смотрю, шум, бля, гвалт, сука. Там у нас рядом эта пизда прописывала всех новых постояльцев, бля. Я говорю, так, я говорю, Серега, сколько времени, нахуй? Он говорит, 00:30. Я говорю, это по-ихнему, по-местному. Я говорю, 00:30. А у нас, представляешь, у нас уже утро, блядь. Так, я говорю, еще один корешок у нас там был, наш переводчик, колумбийский. Я говорю, как будет
1: они, блядь, по-испански? Он говорит, хитанос, блядь. Я вышел в одних трусах, сука, встал и говорю, хитанос, блядь! И на часы показываю. Те так опаньки язык в сраку засунули сразу, блядь. Я говорю, вот так вот нахуй. Не забалуйся у нас, блядь. Обидеть, блядь! Народного артиста может каждый, сука. А вот помочь ему материально, блядь, никто. Сам себе на жизнь зарабатывает. Но там мы мясо поели, бля, в этом борде Аллегро. И, сука, цыганки пиздуют, такие же, как наши, блядь, все одинаковые, нахуй. Ой, блядь, а цыган, ты знаешь, вот везде, наверное, не любят, блядь, а? Потому что они всех объебывают, блядь. Ну, те, которые, например, в театре Ромен, те хорошие цыгане, да? Те поют «По стукам регля». Колька там, Сысенко, бля, кореша там всякие есть. А вот этих не любят, блядь. И одеты-то вроде они так ничего. Такой же толпой пиздуют и ко всем пристают. Дай погадаю, блядь. Только по-португальски, нахуй. Кирдык-мурдык, блядь, мол. Пасиу-сисиуи. Ну, бля, их все так же нахуй посылают. Идите, мол, нахуй. Сисю-пу-сисю. Вот они идут, блядь. Пиздуют. Мы, бля, там маленький такой пансиончик. Ну, мы говорим, ёптать, ну можем мы расслабиться. Мы не можем, блядь, жить, бля. Месяц, блядь, в антисанитарных условиях, можно сказать... Не стирамся, блядь, там не сохнет ни хуя, блядь, носок постираешь и сушишь его, блядь, чуть ли дыханием изо рта, блядь. Сука, не сохнет ни хуя, влажность, блядь. Труси, блядь, можно сказать, чуть все не это вот, блядь. Не застудил там, понимаешь, надеваешь в сыром виде, блядь, на тебе досыхает, блядь, все. Ну как, сука, мы не можем же мы, блядь, как табор жить, блядь, табор, ну хули делать, блядь, табор, да. Они говорят, что, вы что, цыгане, блядь? Как меня это обидело, бля, Коля, Кореша, Мадагаскарина. Я не к тому, что цыгане это уж совсем плохо. Не в этом дело. Но цыгане, мол, типа, что вы, булгасите? Да девки там у нас обосрались, блядь. Мне что, чтобы прибрать за собой все? Ну, мы там мясо сделали, пожарили, попросили там столик посидеть в ресторане там у них. Маленькая гостиница такая хуинська на берегу океана, все хорошо, бля. И хозяйка, бля, вы цыгане. Я говорю, ах ты пизда, блядь. Да, мы цыгане, блядь! Мы вынуждены быть цыганами, нахуй! Ну, сука, я их тоже подкараулил, Коля, блядь. Сижу, блядь, сука, смурею. Блядь, смотрю, шум, блядь, гвалт, сука. Там у нас рядом эта пизда прописывала всех новых постояльцев, блядь. Я говорю, так, я говорю, Серега, сколько времени, нахуй? Он говорит, 12:30. Я говорю, это по-ихнему, по-местному. Я говорю, 12:30. А у нас, представляете, у нас уже утро, блядь. Так, я говорю, еще один корешок у нас там был. Наш переводчик, колумбийец. Я говорю, как будет цыгане, блядь, по-испански? Он говорит, хитанос, блядь. Я вышел в одних трусах, сука, встал и говорю, хитанос, блядь! И на часы показываю. Те так опаньки язык в сраку засунули сразу, блядь. Я говорю, вот так вот нахуй. Не забалуйся у нас, блядь. Обидеть, блядь! Народного артиста может каждый, сука. А вот помочь ему материально, блядь, никто. Сам себе на жизнь зарабатывает.
3: Коля, корешок ты мой драгоценный. Пора. Пора, мой друг, пора. Покою сердце просит. Бегут за днями, и каждый день уносит частичку бытия.
1: Ты чувствуешь, а? Как у тебя волосок на сраке один упал.
3: Это унеслась частичка бытия твоего, блядь. Хуль ты ебало вытаращил? Пушкин, ёпты мать. Это все очень сложно, непросто, бля. Пушкин, знаешь, как я все это ощущал? А тут я нырнул гораздо глыбже. И как сказал великий Танидзаки, хочу отметить одно обстоятельство. И не одно, а многое. Попались мне тут танки.
1: Да ни в какие танк, пизду. Не на параде я был, Коля. Кореш тебе драгоценный, блядь. Блядь, разуй глаза, какие нахуй. Сейчас танки-то, блядь, на параде-то нихуя уже не показывают. Блядь, там так какие-нибудь бронетранспортеры, всякая хуйня. Да уже и нахуй никому не нужны, блядь, эти. Да
3: танки, пизда, стихии полонские, блядь. Пятистисия, блядь.
1: Я тут сам начал хуярить, блядь, писать, блядь. Но только у меня все в рифм получается. И, блядь, 4 стиха. 4 строчки, блядь, думаю, как они, сука, умудряются, японцы. 5 строчек и без рифмы, нахуй. То есть поцелуй, пизда, кирпич. Если ты будешь вот так слушать, ты нихуя не поймешь. Поцелуй, пизда, кирпич. А вот я как не пытался, у меня все в рифм, сука, блядь. Ты веришь, нет? Это не танки, говоришь? А что это? Хуйня? Это ты не пизди, пожалуйста, ты послушаешь, может, поймешь, может, мои еще, блядь, эти бронетранспортеры еще получше из них танков, нахуй, блядь. Поэтому я тебе начну от классики, поскольку ты нихуя не читаешь, блядь, и никогда ты не откроешь эту, блядь, книжечку, блядь, которая и так-то развалилась под моими руками, нахуй, Рубокосё, блядь. Рубокосё, понимаешь? Эротические танки, блядь. Ну, то есть, стишары проёбово, блядь. Грубо говоря, блядь. А, оживился, блядь, кореш мой драгоценный. Ну налей, выпей, блядь, а то сейчас у тебя, блядь, залупа-то посинеет, блядь, от этих рубокосё, блядь. Он, ты знаешь, кореш мой драгоценный, жил, знаешь, когда? Хуй знает когда. У нас все и татары-то не приступали, нахуй, на Русь. 10 век, ебать, 900 какой-то год, нахуй, от Рождества Христова. А до этого жила еще одна пизда. Тоже поэтесса и отменная, блядь, как я понял, по воспоминаниям самого рубокосё, блядь. Он, сука, посвятил все это нахуй. Это вот, как это, ночи Камати, блядь. Камата, какая-то она была, Камата Ко, бля, Камата все, блядь. Короче, она была поэтесса и давала всем, кому не лень. В состоянии там, что стихи, там, любая, она была просто крутая, блядь, печальная, безоглядная баба, блядь. Так и пишется, блядь. И Рубока, блядь, он в 7 веке родился. То есть прошло 100 лет, когда эта пизда же померла, красавица нахуй. Ну, может, она уже не красавица умерла, хотя при такой жизни, ты знаешь, можно умереть рано, блядь. Пизда не выдерживает нихуя. Мозги распадаются, блядь. Может, она и трипер какой поймала, блядь, такой вездесущий, блядь, который ее... Но это не наше дело, блядь. Но ебал ее принц. Она предложила. Говорит, вот ты, сука, мной овладеешь, блядь. Но за это 99 ночей ты будешь мной овладевать каждый день, сука. Ну, конечно, не так, как мы с тобой тут, блядь, все навынуло бежать, ебать, тебе платить.
3: А где же, блядь, это вот, как ее, блядь?
1: Ну, как я тебе рассказывал про нее, блядь, в слове о сексе, я тебе, помнишь, говорил, сука, блядь? Где ты, блядь, твоя эта совесть, блядь, короче? Говори,
3: бабу же нужно удовлетворить. Так вот она, сука, говорит, только чтобы удовлетворить, бля, не просто так, кончил и побежал, бля.
1: Ну, он молодой пацан, думает, ёптемать, хуй не впердолить, блядь.
3: Так он, сука, сколько там кальмаров переел, сколько рыбы, блядь. Он уже этими копченными угрями срал просто, блядь. И все равно не выдержал,
1: Коля кореш тобой драгоценный.
3: Умер, блядь, от разрыва аорты. На сотую ночь, блядь. Он ее ночь-то выебал, а за это, значит, 99 еще ночей. В результате получилось 100, блядь.
1: Ну вот, он-то нахуй от разрыва аорты, а она-то пизда. Ну что ты думаешь, бля, в торте, что ли, бля? Тоже нахуй, блядь, недолго прожила, промаялась, блядь.
3: Хотела острых ощущений и получила. Они там, японцы, на островах давно открыли всякие эти вот, блядь. О, блядь, пока у нас по избам там в темноте, блядь, пёжились в грязи, блядь, в клопах. Там уже было все, сука.
1: Вот у него в этой книге, бля, 99 танков, нахуй. 5 пулеметов и 4, блядь, не пизю, гранатомета. Нет, нихуя.
3: Они посвящены как бы. То есть это, ну, это распространено у некоторых южных народов. Любить ту, которая якобы живет в твоем, значит, пламенном воображении. То есть дрочишь, дрочишь, дрочишь, пока у тебя нахуй руки в кровь не сотрутся. Сам представляешь ту, которая жила 100 лет назад, потому что здесь ты не находишь ту, которая тебе нужна вот сейчас, 3 минуты, прям, понимаешь? Вот впердолить, впердолить.
1: Нет, нахуй. Ни Зинка, ни Клавка, ни Тамарка не устраивают его нихуя. Никакая продавщица киоска, блядь, и даже крупножопая баба, идущая по улице, по моей, например, блядь, за продуктами, но не устраивает она его нихуя. Хотя она, может, ему и не дала бы, блядь. Он и не спрашивает нихуя, он дрочит и дрочит, блядь.
3: И все то и столетней давности посещает. Вот так и Рубокосё, блядь.
1: Хотя он не дрочил, конечно, он описывает все. И, понимаешь, вот в чем тут, блядь, тоже...
3: Каждый, вот ты, например, поебался втихаря и молчишь. Я тебя по глазам вижу. Все у тебя глазенки-то вылупились, блядь, и залупа, блядь, у тебя проступает через штаны. А, поебал. Понятно, но ты же не скажешь.
1: А поэт он не может, сука. Он должен оповестить. Сейчас выебал я такую-то, вот такую-то, блядь, Судзуки Нануки, блядь. А вчера служанку, блядь, ее. А вчера чик папу не... Ой, простите, блядь, там, как у нее пойдет.
3: Ты понимаешь, блядь, какая гордость поэта, блядь? Он на то и поэт, что он все рассказывает. Вчера сходил, посрал. Но срал отменно и как-то гнусно было на душе.
1: Поэтому эти танки там и рождались.
3: Он смотрит на мир и говорит, растет, говорит, сакура в цвету. Пойду, говорит, я милую уебу, бля. Ну, что-нибудь в этом роде, бля.
1: Он не мог просто так пройти и сказать, пойду-ка я, что ли, маски в пердолю, как мы-то, знаешь, про себя причем. Он сразу народу объявляет на пергаменте, блядь. Вот сакура, мол, цветет. А ты, кстати, не видел сакуру цветет?
3: Ой, блядь, Коля, я тут видел, как она расцветала, блядь, у кореша моего драгоценного на даче у одного. Ой, блядь. Цветок к цветку все завалено, блядь. Она маленькая такая, сука. И как она, когда она цветет, она неделю цветет, блядь, глаз оторвать.
1: Японцы просто садятся нахуй. Ну, в смысле, кто нахуй, кто на колени, блядь, кто на пизду. И смотрят, у них называется созерцание цветения сакуры, блядь, кореш ему драгоценный, блядь. На работу не ходят, все нахуй посылают, блядь, не ебутся, а созерцают цветение сакуры. Ночь на дворе, а он все созерцает, блядь, а саке, у них же не водяра, блядь, у них хоть зима и есть. Зима у них есть, блядь, но он не такая, как у нас, блядь. У нас только водяр спасает, а у них саке. 20 градусов нахуй. О, как! Рябин на коньяке, Колян. Так, кстати, мы ее с собой выпьем чуть-чуть. Он там у меня стоит в уголке, возьми, налей, пиздани и успокойся. И мне чуть-чуть спокойно для бодрости духа, бля. Вот это сакура, знаешь, под саке. Отличное, блядь, зрелище. Просто, я говорю, классическое зрелище японца, блядь. Ему больше нахуй не надо. Он, говорит, потом выходит, говорит, да тебе не пишется в рот, ему все похуй, говорит, блядь. Вот видел, говорит, цветущую сакуру, говорит, блядь. Ну, если еще бабы у них тоже красивые есть, пизденские такие темненькие, блядь, все такое, блядь. Они же в кимоно ходят все, и там, глядишь, показалось пальчик, мизинчик. О, все, японцы все обкончались. Потому что они больше не показывают ничего. Ну, никак, мусульманки, блядь, лицо прикрыли, блядь, пошли. Нет, они лицо, посмотри в мои раскосые глаза, когда увидишь месяц на челе, блядь, ебать. Нет, у меня же поэзия разбирает, блядь. То есть, тут рубок, а все, наш кореш, наш. Он не может, блядь, промолчать про то, что видел, и все рассказал. И 99 этих ебаных танков написал, блядь, то есть этих сиськов, блядь. Потому что 99 ночей посвятил этой пизде, которую любил через 100 лет после ее смерти. Нихуя себе, каково? Представляешь, ты бы любил, блядь. Короче, это эротические танки, блядь. И называется сборник «Ночи Камати» или «Время цикад», блядь. Цикады такие твари, блядь, понимаешь? Кузнечики. Помнишь, я к одной все похотел? Думаю, где же она пиздит, собака? Она крапиве сидит и пиздит, пиздит. Блядь, думаю, ох, сука, я долго, у меня зрение даже напряглось, блядь. Нашел пидораску, блядь. Кузнечик такой зелененький сидит. И лапками вот это цикает себя, блядь. Ее цикады так и называют. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. А потом я про нее узнал, блядь, про этот цикад. 7 лет, сука, личинка в земле лежит. 7 лет, Коля, самодогасцены. Чем она питает? Своим говном, что ли? Но вылезает и на крапиву, и сразу цикает, блядь. Какой хуй ты на меня цикаешь? Ну, 7 лет, посиди в говне. Зацикаешь, сука, на белый свет. Вот она и цикает все время. Уснулась на дворе она все. Цик-цик-цик-цик. Ей нажаться надо, блядь? Ей радость жизни познать надо? Она же, блядь, водки не пьет нихуя, в пивные бары не ходит нихуя. Она и цикает на крапиве, блядь. Глядишь, кто-нибудь подлетит, хоть выебит кого-нибудь, блядь. За 7 лет содержания, блядь, под строгим арестом, нахуй, в земле. Несчастный цикад, так он назвал, блядь. Все, блядь, время цикад, то есть, блядь, время цикать. И, короче, тут, значит, чувак пишет, что танки данного рубок-то все отличаются резкой субъективностью. Но они произвели взрыв, поскольку они настолько сексуальны, блядь. Ну, я посчитал, блядь, ну, посчитал. Ну, не настолько уж они и сексуальны, коли тебе скажу. Это больше-то фантазия японцев, блядь, дорабатывает. Но если так вдуматься, я бы их посексуальнее написал, блядь. Например, я даже написал, вот, например, как под эту, под рубок, все, блядь. Засунул руку ей в пизду глубоко и понял, это очень хорошо. Да, субъективно наш писал рубока. А полностью рубока все. О, блядь, я такой стих рожаю просто вот на раз, блядь. Но только у меня четверостишие получается, блядь. А у него танки, блядь, а их 5, ебать, их колотить. Попробовал и написал. Я, ты знаешь, блядь. Сейчас я тебе расскажу, бля. Вот я почитал рубок, и у меня сразу такие рой мыслей. Когда впердолил я тебе на медни, разверзлись тучи над горой Судзуки. Когда же вынул, снова потемнело. Ебать, Судзуки непростое дело. Опять у меня рифма. А у них нет. У них вот так получается. Смотри, я под них тоже пытался писать. Смотри, бля. Так. Вот, например.
3: Всю ободрала жопу о колючки, когда мы перлись пьяные в пизду в Крыму. По тропке сетки, увиди это, ужаснулся. Ужаснулся. Стропы буквально наебнулся, это я уже добавляю. А танка моя заканчивается именно словом. Увидев это, ужаснулся. Это именно по-японски будет. То есть додумывай сам. Ушел ли он, стал ли смотреть, как они ебутся, или другое дело. Користь мой драгоценный. Например, вот я вчера приехал с рынка. Простая история, но немножко заебанный. И родилась такая и танка, Коля. На рынок съездил Сюра и вернулся с кальмарами, креветками и рыбой. На рынке все дешевле, но народу так дохуя, что телу не проткнуться. Ну как тебе, танка моя, бля? Заебательская, блядь, танка. Главное, все правда, ёпты. И тут чуть-чуть потеплело, у нас сразу начинается геморрой, блядь. Все сразу в поту, блядь, лазают, сука. Пакеты маленькие дают, сука, в руки, блядь. Идешь, у тебя на трех пальцах висит. Там черешня, там, блядь, скворечня. Там, ебать, ее колотить, блядь, абрикосы, блядь. Из Греции, ебаный конотоп, блядь. И прочее, и прочее. А кальмаров килограмм, купленный мной. Ну, они, правда, легкие, но килограмм. Их дохуя. То вот сейчас их, кажется, есть. И понимаешь, что правильно все раздел, все купил килограмм кальмаров. Именно сосеных, именно так. А хули мы по аптечкам по этим, блядь, по этим ларькам бегаем нахуй. Там 5 грамм за 30 рублей. Пошли не нахуй. Все, на рынок в пизду. На пражскую. Короче, я... Это не про танки нихуя. Но танки есть танки, блядь. Висит рубока, например. Рубока Соболя. Все тихо, только крики сторожей, стук колотушек, сладостные вздохи порою нарушают тишину. И приписывает. Гостиницы. Понимаешь? То есть в гостинице все ебутся. Ты понял? Нет, ну ёпта, блядь, ну что ты понимаешь, нихуя. В этом-то и есть, блядь, прелесть танков, нахуй. Все, сначала нихуя не понимаешь-то, а потом хуяк, вроде как. Ну как, блядь, Крылов, нахуй. Раз, моральщи и басня такова. В гостинице еблись все. Кто дал тебе имя, малышка из квартала Симати, блядь? Зачем так искусно губами ласкаешь коралл? О, бездна блаженства, бля. А коралл это ты сам понял, да? Ну хуй тебе объяснять. Ну хуй, ёптать, сосет она, блядь. Ода минету, пизда. Кто тебе дал такое, мол, имя? Зачем так искусно ласкаешь коралл? И у него все точно. Коралл, значит, у него и нефритовый стержень, блядь, хуй называется. Везде, блядь. Мой нефритовый, мол, ствол, блядь. Думаю, нихуя себе хуй имел, товарищ, блядь. Было о чем пописать, бля. Писал только, когда он у него падал, бля. Потому что иначе он всю кровь с мозгов снимал. И мозги нихуя не думали, блядь. Мышь, такой хуй поднять, нефритовый ствол, блядь. Как ты думаешь, блядь? Всю кровь отсосет, нахуй, от головы. Ты бросила полог и ветреную ночью залучила к себе ночевать. И тогда на рукав мой с небесной реки луна опустилась тихонько. Не понял нихуя? Да и я не понял, ну как философично, бля. То есть на ночь они, значит, проебались, короче. Какие, бля, стихи. Вот, смотри. Рассыпалось ожерелье. Слиняли кармина сюрма. Ну, краски, в смысле, съебало. Они красились этой хуйней, кармином, сюрмой. В укусах твой рот, а пышная некогда грудь в царапинах от ногтей, блядь. То есть он за один нас так и сиськи оттянул, что она уже некогда была, понимаешь? Пышная, блядь. И царапал всю сраку, блядь.
1: Вот это я понимаю, блядь, поебались. Корище мой драгоценный.
3: Вся любовь и сиськи в стороны, блядь. Есть о чем написать, блядь. А не то, что, блядь, перепихнулся и побежал. Зайчонок ты мой, блядь. Холодный, блядь.
1: Ты вскрикнула,
3: найдя рукою жезл. Ты понял, да, что он говорил? А не фритовый жезл.
1: Она вскрикнула, понимаешь? И снова тишина глубокая. Ни звука. То есть охуела баба, как увидела такое ебло, блядь. И об этом тоже написано. То есть я тоже мало не промах, и хуй у меня здоровый, блядь. Хотя не в здоровом хуй, конечно, дело, ты сам понимаешь.
3: Увы, не часто мы предавались безумным ласкам. С платья дорожного пыль отряхну. Это с командировки, когда муж явился, блядь, и говорит, о, бля, вы тут ебетесь, блядь, а я там яйца там по 90 копеек продаю, блядь. Ты помнишь, как у нас, блядь?
1: Ну и с ним Артур такой же было, блядь. Он же свободный, блядь. Мы слишком далеко зашли в поцелуях. Наряд твой расстегнут. О, как непрочны супружеские узы! Намекает, что он рога кому-то наставил, блядь. Представляешь, блядь? Ну, все не вечно под луной. Конечно, супружеские уже тоже не вечны, блядь. Некоторые живут до гроба, но хули толку, блядь. Философия, ёпты. Она нежна,
3: не рань ее души. Поспешностью не принуждай к сиянию.
1: То есть ебаться не спеши, понимаешь? Это психически.
3: Попробуй лаской, милый, угодить. То есть альтруизм сексуальный включить надо, блять.
1: То есть не каждый впердолить-то надо, а можно еще и подумать, как ее обработать, бля.
3: Если, конечно, она тебе нравится, бля, пизда. Волнуется красавица Таю. Ну, Таю — это у них, наверное, такой вид бляди местный. Волнуется она, сумеет ли ранг оплатить. То есть это у них тоже, блядь, свои дела. То есть сумеет ли она за ночь там отдать бабе деньги для того, чтобы она снимала квартиру. Ну, короче, грубо говоря, понимаешь, блядь.
1: Не от того ли удваивает стоны, ветер ласкает губами темную алую щель, блядь. Ты веришь, нет? То есть она лежит на пиздой наружу, блядь. И думает, как бы отплатить, блядь, оплатить эту, блядь, ебаную ранг, блядь, койку вот эту ебаную, блядь, красавец, встаю-то, блядь. А в это время у нее щель, значит, наружу, и ветер хуярит туда со всеми этими пылинками и всякой хуйней. Ты веришь, нет, чувак, к чему любовь приводит, блядь?
3: Привлек несчастную к себе вплотную. Увы, любовь служанки – недолговечная росинка на острие листка бамбука, блядь.
1: Тебе бамбук никогда в сраку не манжался, блядь? Он, сука, прорастает моментально, блядь. Только страх вонзил, что уже пророс.
3: Вот служанка, говорит, там, говорит, увы, любовь служанки недолговечна.
1: Как недолговечна? Поебал, еби ее завтра, еби ее послезавтра.
3: У них не прийти служанки ебать, понимаешь? Это у нас, блядь. Кто подвернулся, того и выебли, блядь. А там все скро... Ах ты, служанка, извини. Пускай тебя служак ебет. А я, говорит, гордый человек, я дворянин, блядь. Я ебу вот именно там эту вот красавицу Таю, блядь. На краю. О, как все тонко. Что ты, блядь, мы, говорит, вчера пополудни испили чашу блаженства, и до сих пор у меня хуй, мол, как сказать, не стоит. Наверное, была больна ты. Это я уже добавил от себя.
1: Влажная роза опять распустилась в тумане. Счастье
3: осталось на кончике языка, блядь.
1: Коля, Коля себе драгоценный. Это он ей, значит, отментярил, блядь?
3: И так ему было хорошо и сладко, блядь, от ее этих всех дел-то, блядь.
1: Тут кальмаров никаких не надо, нихуя, Коля. Выплюнь нахуй сейчас же, блядь. Не блюй, сказал. Это ты, блядь, с Клавкой со своей не умеешь пользоваться пиздой.
3: Хорошо приготовленная пизда, Коля, заметь. Это очень хорошее блюдо.
1: Очень хорошее блюдо для настоящего мужчины, блядь. Только в спокойной атмосфере. В спокойной атмосфере. И ты знаешь, что пизда это понимает. И чувствует, я тебе говорю, ой, почувствует, блядь.
3: Багровое небо набухло весенней грозой. Ласточки сделали круг. Так тяжелеет нефритовый ствол в пальцах любимой.
1: Констатация факта. Хуй встает. Ебаться пора. То есть, пока ласточки делали круг, все произошло.
3: Вроде бы просто, Коля.
1: А с другой стороны, ты бы додумался до этого? Рассказать, мол, когда сидел я на кухне, и Зинка встала раком, хуй мой встал, пока таракан прополз, блядь, мимо раковины, блядь. Я тебе такие, блядь, стихи-то рожаю, пизда. Сам начнешь писать, блядь. Чего ты там, говорит, нахуй? А, не нахуй, а на ухо. Я такой, что ты там на ухо сепсишь? Супругу, блядь, а нахуй? Я хотел сказать, Коля, блядь, сам раскололся, блядь. И нежно прижимаешься к нему. Зачем меня
3: краснеть ты заставляешь? То есть они ебутся, а муж не знает. Но жене похую, а он краснеет. Какая целомудренность, Коля. Какая целомудренность, бля, в мужике, блядь.
1: Мужики всегда выше баб, всегда выше баб. Потому что у них хуй толще, а у баб, правда, хуя нету. Извини, заболтался, блядь. Ну, они без дурашки, вот давай, еби.
3: А тут все выше.
1: У мужиков все выше. Яйца иногда бывают выше, иногда опускаются, правда.
3: Весенним днем на берегу покатом нашли друг друга в камышах.
1: Мерцающим веером тела отражаются в воде. То есть ебемся, и никто нас не видит. Но в воде отражается, блядь.
3: Ты отдаешь себя без колебания. Стремглав ложишься. Как птица с ветки слетает платье, бля.
1: Нетерпеливый попался ему. Ты прям сразу, говорит, в кусты ебаться. Не разгребай нихуя, может, на какую-нибудь жабу можно наступить, блядь. Или,
3: ну, оставив бани...
1: Это сауну, понимаешь, да? У них тоже бани были.
3: Южного предместья со мною ты решила поселиться, но все мое богатство – обрывок рисовой бумаги.
1: То есть не охуй делать после сауны со мной тебе. То есть ни денег, ни хуя, но хуй стоит, а денег нету. Поэтому пожелание хорошее, чтобы хуй стоял и деньги были, бля, Коля, Коля, чтобы драгоценный. Чего я тебе и желаю, корешок тебе драгоценный. Ну здесь, конечно, да хуя я тебе. Ну все, размогу. Ну вот опять прокорал в зеленой воде. Почему он все время это рождает в зеленой воде? Всю ночь до рассвета вспоминала тебе, любимая. Кто сорвал с тебя кэша? Чей отразился коралл в зеленой воде? То есть кто тебя ебал, короче говоря?

вместо меня. А я всю ночь со своим хуем лежал, вспоминал. На обрывке рисовой бумаги тебя, блядь. Кроме рисовой бумаги, нихуя. Они, сука, ее делают, знаешь, как в холодной воде, блядь, там. О, блядь, виски серебрятся. Ты с улыбкой меня обнимаешь. Ну, это про импотенцию уже. Короче, мой драгоценный. Все с возрастом проходит, блядь. Желаю тебе здоровья и потенции хорошей. Вот виски серебрятся, ты с улыбкой меня обнимаешь. Молодые вина горчат. Лишь старое вино достойно абурадзюцу, о, бля. Ну, это не про импотенцию, а то все в том плане, что хорошо ебаться с человеком, который знает себе цену, блядь. То есть с серебряными висками, с тяжелым хуем и спокойным отношением к женщинам. А не то, что забежал, как пес, поебался и убежал. Это хуя все. Ты налей давай, ебанем потихонечку, блядь. О, сука, я устал разговаривать, блядь, меня, сука, распирает сегодня, блядь, с тобой. Угу. Вот оно, ебать, его колотит. Правда жизни, бля. А потом уже, конечно, началась импотенция. Так я, говорит, 3 года давал себя обманывать лисице. На что похож нефритовый мой ствол? Ну ты понял, что это про хуй, да? О, ужас! Темна Сидзими, ракушек река. То есть, представляешь, насколько он доебался, что у него, даже на что похож мой хуй, не знаю об этом. Ракушками оброс нахуй. Представляешь, что значит в реке ебаться? Ты рис обдирала весь день допоздна. Никак не ложилась спать. К ясной луне подымаю взор, лаская усталый коралл, блядь. Ты веришь, нет, Коля, опять коралл, нахуй. Опять наебались. Она рис перебирала, а он ее в это время драл раком, блядь. В результате она уже охуела, а он, лаская усталый коралл, лег и стал смотреть на небо, блядь, как луна, мол, светит. Так вообще у него хуй превратится? Конечно, блядь, порастет ракушками, блядь. Но все хорошо в меру, блядь. Птицам встречи не суждены, ничто не сравнится с тобой. Чиста и прозрачна нефритовых губ глубина. Ну, догадайся, в трех раз, про какие губы он тут напоминает, блядь? Про малые половые, большие или еще какие, блядь? А, пизда, любитель пизды. И правильно, правильно, правильно. В меру хорошей чистой пизде есть много хорошего, блядь. Но хорошего. Из нее же не всегда говно всякое вылезает. Хорошие дети рождают. А как ты думаешь? И таланты, и гений. Ты, я, например, блядь. Ну, склонный сказал, блядь, рубака. О, блядь. Да хули, вы сами перечислять, блядь. Злодеев, конечно, тоже дохуя. Ну вот импотенция, блядь. Ну, когда уже делать нехуй, ты сам понимаешь, да? Богатство дохуя. Мрамором обставился, столики завел, всякую хуйню, если сидишь, яйца почесываешь, а коралл-то твой, блядь. В зеленой воде нихуя не отражается, Коля, я бы сказал, блядь. Вот смотри, в яшмовой комнате зеркало чудится мне. О, призраки воспоминания, озеро в дымке. Паник, нефритовый ствол. Нихуя не отражается. В зеленой воде, коралл. Импотенция, Коля. Вот на этой ноте он и, как все, к сожалению, мужики, хотя некоторым удается дожить до последнего впердоливания, и потом уже... самому отрубиться, но хуй еще действует. Вот я желаю нам, Коля, с тобой такого, чтобы мы до последнего вздоха хотели и могли. Вот на этих пых. Чтобы те самые нефритовые губы оказались рядом, блядь. Чего я всем желаю, блядь. И тебе, Коля, моему драгоценному, обязательно.

0: Ну что, Коля, кореш ты мой драгоценный, блядь, выпускаем мы в свет альбом Левончика, бля. Он увлекся творчеством Сюры, бля, то есть меня, бля, кореш, на меня смотри, пизда. Хуль ты за бутылку цепился, блядь. Оставь, когда святом говорят, блядь. Оставь. Вот и все, пизду. Сейчас вместе выпьем, ёбнем, блядь. У тебя сосисалось в жопе, да? Зазудело, блядь. 77-го портвейна ему, блядь, от чаковского разлива захотелось, блядь. Хуй нихуя, 40 рублей отдай, блядь. Бутылка нахуй. Каймасандра, пизда, блядь. Сидим на такой мели, блядь, с тобой. Вот я так тебе скажу. Кореш мой драгоценный, блядь. Не до Массандры, блядь, до Ливончика, блядь. Вот себе поставь этот диск и хуярь, блядь. Секс энд рок-н-ролл, блядь. Хотя рок-н-роллом тут нихуя и не пахнет. Я бы сказал даже, блядь, это даже не этот самый ебаный стиль такой был, блядь, у нас в 90-е годы. Ритм энд блюз, блядь. Это же не блюз нихуя. Это просто совершенное, блядь, вот это вот терракотина, блядь, как это? Дискотека, ебать ее колотить, блядь. Диско, блядь. Вот, бери диск, хуярь в дискотеку, и там получишь полную дискотеку, блядь. Это не авария, нахуй. Авария. Пизда с жопой разговаривая. У Ливончик познакомились мы с ним в метро, бля, проездом, сука. Говорит, Сюра, я говорю, да, блядь, хули, буду кривить душой, что ли, бля. Я говорю, а ты кто? Я говорю, я Ливончик. Я говорю, ебать, колотит, ну и все, блядь, Ливончик, блядь, ты от меня хочешь, говорит, хочу, говорит, твои, говорит, цитат. Я говорю, сейчас с цитатами все захуярю, блядь. Уцитатю, блядь, всю метру, блядь. Благо, что редко езжу, бля, в метро. А сейчас я сейчас ездить, потому что запоры кругом на дорогах, блядь. Не просерются дороги нашими машинами, бля. Кореш ты мой драгоценный, блядь, не просерются. Хоть бы понос прохватил всю эту ебаную систему, блядь, чтоб все пролетело. Понос, конечно, прохватит, когда гололедица настанет, блядь. Тогда нам пиздец всем. Ты на марке целуется, ебать, колотить. А он ли очень говорит, я говорю, цитатами сейчас буду пиздярить. Цитатами, я говорю, ну пиздярь. Кореш мой драгоценный, он говорит, а вот я беру, говорит, цитату, блядь, там, из какого-нибудь великого моего произведения, не испорченного Шекспиром, блядь, ну как Гамлет, например, блядь. Он говорит, ну, типа там, ебать, колотить. Я говорю, ебать, колотить можно взять. Это классика, блядь. А вот это вот в сраку, а и в сраку, я говорю, можно. Только не мне, пожалуйста, а другим товарищам, блядь. А вот это вот, я говорю, все возможно, товарищ кореш мой драгоценный. И он начал творить, блядь. Мало того, колешка творить, начал вытворять, блядь. И вытворил, пизда. Он, конечно, не пизда, он, конечно, хороший человек, он нормальный парень, музыкальные уши развесил, блядь, туда всякие инструменты запердолил. И получился очень интересный опус. Знаешь, композиторы, когда не знают, как назвать свою хуйню, они называют опус, блядь, да еще номер ему прихуярят, типа опус номер 2. То есть такой зопус, понимаешь, получается, блядь. А когда не знают даже и опусы, ну... Хули делать? Надо как-то назвать, блядь. Ну и решили назвать секс и рок-н-ролл альбом. А хули? Хули нам, правда, мам? Вот. Вот у нас тут получился опус номер 1, блядь, сука. Да я бы сказал, да, с цифрой плюс, блядь. Сначала, конечно, там он пытался мне что-то доказать, блядь. Он пытался там попердеть, там что-то типа, ёпта мать. Я говорю, да ёпта мать, каждый может говорить, блядь. А ты мне мысль подай, которая соответствовала бы моей седой бороде, блядь. И, сука, в результате все тебе нахуярил, блядь. Углубился, блядь. Или, как говаривал, блядь, у нас Михаил Сергеевич Горбачев, углубился. Он вылез из глубины, совершенно просветленный, и написал вот такую вот поеботину. Это я так мягко отношусь к нашему творчеству. Такая поеботина, она и пригодится для хорошего настроения. А если еще и секс подключить, блядь? Ну... Секс в каждом молодом человеке, бля, есть. Ёб твою мать, ты что, не помнишь, как дрочил, сука, на кухне, когда я тебя застал, блядь? Вот, блядь, на раковину залюбовался, блядь. Ты, Коля, мне молчи, блядь, потому что у молодого человека ему хуй любоваться. Он на свой хуй залюбуется и будет дрочить. Так и я вам, кореша мои драгоценные, желаю. Любуйтесь, блядь, своим хуем. Это секс. А насчет музыки... слушать ее спокойно, блядь. Подрочил и успокоился, блядь. А то еще и впердолил, блядь, кому-нибудь. Глядишь, рядом под рукой оказалась, бля, проходящая мимо, сука, со сковородкой жена, бля, или девушка просто, которая там осталась вдруг. На утро, бля, это много интересного в этом. Так что, кореша мои, рекомендую вам послушать данный диск от Левончика, блядь, в исполнении, неожиданном исполнении Сюры, который хуй знает, откуда взялся в этом исполнении. Вот у тебя есть какая-нибудь заветная мечта? Скажи мне, вот, блядь, у тебя... Шкаф на даче увезти.
1: Ну разве это мечта, Коля? Это просто пожелание, бля, к лавке, вытолкнуть шкаф на улицу, а ты хочешь его просто, чтобы он не пропадал, вывезти его, блядь, на дачу, блядь. Хотя там у тебя совать уже нехуя, блядь. Потому что все, что мы могли, мы увезли уже на твою дачу, ебать его колотить. Ну где там все ставить-то, блядь? Там даже теща твоя толстожопая всеми задевает обо все углы, говорит, что же, короче, мебель, куда денем, а раздай крестьянам, как Ленин, нахуй. Ленин землю раздал крестьянам, а ты мебель раздай крестьянам в пизду. Скажи, пользуйтесь, крестьяне. Хотя, когда ты уедешь, в общем-то, на зиму, они у тебя и сами ее могут попиздить, как и произошло у моих некоторых корешей, блядь. Ну, оставь, может, спиздят, знаешь, может, тебе полегчает, нахуй, с мебелью, блядь. Вот ты смеешься, бля, хуй, тут смех хуёвый, бля. В жизни все неверно и капризно. Да не бегут, никто их не вернет. Нынче праздник, Коля, завтра будет тризна, бля. Незаметно так здесь и старость подает. Романс, ёпты мать.
0: Романс, заметь, блядь. Слово-то какое, бля, почему, а потому, ёпты. Потому что я тебя сейчас веду к другому понятию, блядь. К романтизму, бля.
1: Хватит уж этих... реальности, блядь, клопов давить по стенам, тараканов помесь толочь по кухням, блядь. Что такое эта жизнь, блядь?
0: Это хуйня. А вот романтизм, Коля,
1: это, блядь, восстание против пошлости и обыденности данной жизни, блядь.
0: Вот человек живет, давит этих тараканов, потом говорит, да ебись все в рот, что я их топчу, блядь. Что, ничего лучше нет, нихуя, кроме этой обыденности и пошлости, блядь.
1: И такой же, блядь, Александр Грин, блядь, жил, сука, блядь, там, в этом Коктебеле, блядь, Феодосии, где-то там, вот на этой южной равнине, блядь. Попивал он винцо со своими корешами, а потом думает, ебаный каратоп. Как все это скучно, бля, как это все это нудно, бля, вот это вот, каждое течение жизни.
0: И все время он какое-то представлял себе что-то другое. Он мечтал, Коля, бля.
1: Ну, мечта такая, блядь, была. Недостижимая романтическая мечта, блядь. Но, как выясняется, Коля, что и романтическая недостижимая мечта может быть достижимой, если только очень захотеть, блядь. Вот этот романтизм, блядь, он его и довел, блядь, до того, что он помер, конечно, в нищете, блядь. Ну и ни один пример, мало ли помирало людей, блядь, в нищете, блядь, и не романтических, кстати сказать, блядь. Сколько я знаю около помойки, блядь, бомжей, блядь. Они совсем не романтические ребята, блядь.
0: Но, понимаешь, вокруг него же люди, которые, блядь, с толстыми сраками, бабы, с сиськами, блядь, такие загорелые, там, блядь, то, чтобы, блядь, там в любви объяснительность поебалу лучше дать, блядь, там или что-нибудь такое. А он всему этому бросил вызов, блядь. Типа как «Вызываю вас, сука, бля, на дуэль всех, блядь». Ну и так сам с собой вот он вызывался, блядь. Пока не написал несколько романов, бля, романтических, бля. И пока народ их не почитал, говорит, а ведь, сука, блядь, Грин-то, блядь, ведь был в чем-то прав, потому что смотрел на жизнь другими глазами, блядь. Вот, Коля, я тебе представляю, посмотри другими глазами. И вот именно в этой романтике там про пизду ни слова заметь. Ни слова про пизду. Про пизду это можно в реальной там жизни, блядь, туда вас схватил, блядь, там выемал.
1: Нет, здесь нельзя, блядь. Здесь только романтика. И даже когда он описывает там самые чудесные моменты, когда девушка лежит на... Нет, чтобы там сиськи свесились, там еще пизденчики там мокренькие, да, свисать. Нихуя. Ни слова, блядь. Только сверху, блядь.
0: Глаза большие, в них небо отражается, блядь. Ее молодая грудь дышала свободно, блядь. Травка щекотала ей, в общем, икры.
1: Но не выше, Коля. Это романтизм. Когда уже выше, это уже реализм, блядь. Понял, да? Ты усвоил, что такое?
2: А теперь, Коля, кольцам драгоценным, я расскажу тебе историю того самого Александра Грина, бля. Ему бы с такой фамилии сейчас цены бы не было, ёптем.
1: Плюс Грин, бля. Практически доллар, ёптем. Зеленый, бля.
2: А тогда он был нахуй никому не нужный. Вот дай хоть стаканчик похмелиться. А я вам сейчас расскажу про это самое. Говорю, да хоть ты рассказывай какую-то хуйню. Ну куда ее засунуть? В жопу, что ли, блядь? В стакан же ее не нальешь, блядь. Говорит, верно, не нальешь. Вот ты сам-то расскажи о себе и похмелись, блядь. Он говорит, ну, блядь, это тоже, блядь. Не могу нихуя, о, сука. Так и помер в нищете. А сказка осталась, блядь. Алые паруса.
3: Ну это же, как говорится, плод фантазии автора.
1: Уже одно хорошо, что у него фантазии хоть какие-то в голову приходили, помимо того, что нужно посрать, попить, там, поесть, блядь, кого-то выпить. Может, он и не ебал никого из-за своего романтизма. Тоже все может быть, кстати, очень может быть, Коля. Потому что романтизм требует полной отдачи организма. Он до того отдался, что вот и, понимаешь, и почил в бозе совершенно, как говорится, никому неизвестным автором. Потом тут напечатал, бля, и все, бля. Алые паруса, ебать колотить, бля.
2: И фильм такой был, Свертинская, бля. С Настей, Настя такая молоденькая, бля. Красавица. Я знал, она в одном доме жила. Такая молоденькая была, красавица. И в лифте было написано «Настя Вертинская, блядь». Причем гвоздем кто-то нацарапал. И никто не стирал. А почему ей не ебаться? Она была красивой девушкой, бля. Все, ей все время этого, блядь, искать своего Дариана Грея, бля. Ёпты. Могла выбирать, кстати. Потому что она была красавица. Вот только она ничего бы со своим лицом сейчас не делала, блядь. А то они сейчас все губки подрезают, что-то надувают, что-то вживляют, блядь. В пизду только ничего не вживляйте, блядь. Уважаемые дамы, блядь. Прошу вас. И вот она-то и снималась в этой вот... Играла эту девочку-то, бля. Ну, когда, конечно, она уже повзрослела уже, так немножечко пиздой окрепла, вошла в сиськи, вошла в соки. Понимаешь, она уже тогда была нормальная. Вот так. Так что слушай, корица мой драгоценный, в чем было дело?
3: Наливай пизду.
1: Наливай нахуй.
3: Наливай пизду.
1: Наливай нахуй.
3: Наливай.

0: Ну что, Коля, корешки, мой драгоценный, мы сегодня с тобой в интимной обстановке, блядь. Ибо я сообщу тебе сведения, блядь, не то чтобы особо секретные, но которых ты совсем нихуя не знаешь, Коля, корешки, мой дорогой. В рот меня чих-пых со всеми пирогами и костылями, блядь, так я тебе скажу. Недаром я пришел сюда с сеточкой, блядь. Да не с сеточкой, с арбалонной, пизда. С маленькой авосечкой, блядь, ростовского портвишка, блядь. Недаром я сюда пришел с этой сеточкой, блядь. Вот в ней 5 бутылочек хорошего, можно сказать, почти что цимлянского вина, блядь. Не знаешь, что такое цемлянское? Я тебе еще расскажу, корешок ты мой драгоценный. Ты приготовься потихонечку так. Это... Сейчас вот это вот... Середочку-то так чуть-чуть порубай. Блинчик отложи нахуй. Не... Ну, Коля, не принимай все так прямо, ёпта. Не нахуй, не в лицо, блядь, пожалуйста, блинами, блядь. Положи сюда, у нас интимная сегодня вечеринка с тобой. Все-таки 8 марта прошло, блядь. 23 февраля отгремело в пизду. Выборы состоялись, блядь. Никто и не предполагал, что они будут выглядеть как-нибудь иначе. Главное, что черная сотня не прошла, Коля, кореш ты мой драгоценный, вместе с коммуняками, блядь. О, я не хочу с тобой обсуждать результат выборов. Я знаю, что ты голосовал за Хакамаду. Я знаю, ты такой у меня верный, блядь, сторонник женского голосования, блядь. То есть сперва разделись догола, а потом, значит, сование было. Так у тебя, значит, идет. Ты, блядь, вот ты корешок, ты мой драгоценный, блядь. Так, сука, ты наливай потихонечку уже. Открыл, да? Вот, молодец, сообразил, бля. Открыл. Так, налил. Пиздец. Ох, как хорошо идет, смотри. В смысле, пока в стаканчик идет еще только, бля. Вот она, смотри, не мутная нихуя. Да не рви ты на мне, бля, рубаху, Коля, блядь. Не трепещи ты, как флаг на ветру, пизда. Все будет нормально, бля, тебе, Сёрочка. Мы с тобой садимся спокойно, бля. А у меня слюна пошла, сука, блядь, как ты льёшь. Ах ты, блядь. Слюнка пошла, бля, ну ладно, сука, давай, потихонечку под ноги пизданём, да? Сейчас, под ноги, давай. Для затравочки, вот именно ростовского портвишку мы сейчас с тобой и пизданём.
1: Вот и веришь, нечего. На всякие песенки ходили, бля, в роме всех пых, бля. Я еще, сука, помню себя, как сейчас, бля. Знаешь так, сука, кто-то где-то секнул, бекнул, мекнул, зекнул, пукнул, блядь, и всякая такая хуйня, блядь. Сука, начало забыл, в роме всех пых, блядь. Как начало, блядь. Нихуя не помню, бля, хоть ты усерись, блядь. Как начало, бля?
2: Живем мы в нашем лагере, ребята, хоть куда. Под красными, под флагами ударники труда. Кругом так много воздуху, сосняк тебе, дубняк.
1: А кроме зоны отдыха, есть

Хай сидит весь мир. Чи-ви-ти-ти-ти-ти-ти. Чи-ви-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Вот она сидит, сука, в роме чих-пых до сих пор. За колючей проволокой, потому что мы, бля, вся, вот, бля, открылись, бля, слюся, бля, все к нам кинулось, рухнуло, бля, все пиздой накрылось, бля. Вот честно вам скажу, ребята, мои кореша, бля, дорогие, бля. Вот что, сука, характерно, нашему народу, ну, сука, ну, везет, блядь, на князей, бля. Ну, в рубь мясихбых, бля. Ну, сука, один сидел, бля, гнобил, гнобил, в рубь мясихбых. Когда подох, блядь, весь лагерь, блядь, сука, подох, блядь. Ура, блядь. Тюремские, сука, сыратеры спустили, говорит, подох, в рубь мясихбых. Потом, сука, один этого разобросил, нахуй. Разобросил, вводил, закопал, блядь, и сам давай править, блядь. И кричит, добыча, проценты, шахтеры, блядь. Хоть бы хуйню какую-нибудь сказал, блядь, толком, блядь. Кукурузой все завалил, блядь, в сраку, блядь. Еще такая, знаешь, сисичка была. Зачем тебе хрущев весневый сад? Там кукуруза не растет, там от твоих вонючих поросят говном несет. Вот это, сука, использовать, да, такую джазовую тему, бля, в рот на и, сука, нас ебли в кости в гриву. Ну, сколько можно? И, сука, уже все изменилось, блядь. Жизнь назад не вернуть, блядь. Жизнь не воротишь, повернуть назад. Одна падла пела, блядь. Ее не воротишь, сука, блядь. Не воротишь назад, сука, не повернешь, блядь. Ведь вперед надо, сука, блядь. Как бы не было, блядь. Но вот одно такое утешает, сука. Пиво, блядь, Балтика, как стоило 6 тысяч, блядь. Так и стоит, бля, в рот мясихбых. Вот держатся ребята, блядь. Чем они там подворовывают, блядь, не знаю, блядь. Я, сука, газеты редко читаю. Нахуй они нужны, блядь. Ну, сука, иногда послушаюсь, блядь, ну, жить неохота, блядь. Думаю, ну, что за нас всю жизнь окружают мудаки, бля, в рот мясихбых. Ну, что, куда ни глянь, повсюду, блядь, блядь, дрянь, блядь. В рот мясихбых, блядь. Куда ни пых. Повсюду псих, бля. Ну, сука, ну что за хуйня, бля? Ну, когда мы будем себя уважать, бля? Я, говорю, голосую сердцем. Хуем голосуй, в рот на всех пых, бля. Сердцем он голосует, бля. Да голосовались, пиздец, бля. Все наше голосование, бля, закончилось одной хуйней. Знаешь, такая чистушка есть, бля. Мы с Миленком Ванью пошли на голосованию. Сперва разделись догола, потом сование было, блядь. Вот нас до сих пор и ебут за наше, блядь, сование, нахуй, блядь. Что изменилось того времени, когда мы вот в рот мясих пых наступила свобода, блядь? Вот что такое свобода, блядь? Ты знаешь, не? А я тебе скажу. Осознанная необходимость. А ты нихуя еще не осознал, блядь. У тебя только необходимость, блядь, осталась одна в жопе, блядь. Вот ты сидишь, бля, где свобода, блядь? Пошел ты нахуй, блядь, свобода должна быть свободой, блядь. Ты осознал. Вот я так тебе скажу, блядь. Вот мы когда жили, бля, в зоне, блядь, да? Вот в зоне, сука, я сколько сорков отмотал, блядь? Два, сука. Два оттащил, блядь, оттащил по 7, блядь. А тут, сука, бля, президент у нас сидит, бля, 4 года, бля, в руках всех пых. Да я этот срок отмотаю законно, блядь. Мне не надо, это общика даже не порадуется, сука, я на свои деньги вот сижу, блядь. Поэтому я говорю, блядь, сука, пока могу, блядь. Пока, говорится, как сказал великий Сюра Пушкин, бля, пока свободою горим, блядь. Пока сердца, блядь, для этого-то, блядь, живо нахуй для этого. Ебать, мои старые костяли, блядь. Мой друг, блядь, сука, он сказал товарищу своим корешам, блядь. Отчизне посвятим, блядь, души прекрасные порывы, блядь. А порывы есть, блядь. Есть, сука, я смотрю, как ее волтузят наша, блядь, матушку Россию, блядь. Кому не лень, сука, попирают, блядь. Все на... Президент, блядь, все нахуй, блядь. Вот у них, например, сука, у тех американцев, блядь. У тех сейчас... О, сука, блядь. Я, сука, стал следить за политической рекламой, блядь. Вот тут я, сука, начал понимать, что к чему, корешок ты мой драгоценный. Я начал понимать, смотри. Сейчас этого выбрали, блядь. Коль-то нахуй накрылся медным тазом, бля. Коль, нахуй, Коль в пизду, блядь. И вот еще Горбачев спрашивает, Коль, будешь? Он говорит, буду, нахуй. Я помню, как они вместе, блядь, еще. Когда он прилетел, говорит, Коль, будешь? Буду, говорит, Вася, блядь. Или как его там, блядь. Горбачев, звали-то, блядь. Блядь. Семен Михайлович, блядь, хуй его знает, буденный, блядь. В общем, хуйня какая-то сплошная, блядь. У нас все время вождите, блядь, окружали, блядь. Вот все, я тебе скажу, характерно, блядь. Все у нас, блядь, например, каждый нарают выебываться, блядь. Этот, блядь, кукурузой заебал, блядь. А ботинком стучал. Он, сука, по трибуне, блядь. Надо, блядь, хуя-то, говорит. Да вас я ебал всех в руках. Ебанет, блядь, ботинком. Еще какое-то слово сказал, блядь. Хуй знает что, блядь.
И все, кто у нас был, все выебывали. Ну их в рот, заебись они все, надоели, блядь, наштопиздили, блядь. Все дальше, блядь, некуда, блядь. Жизни никакой, блядь, человеку простому нихуя нету, блядь. Вот, чтобы выйти вот так вот по-простому. А у них в Америке сука как? Что, думаешь, они знают этого Клинтона нахуй? Ты нахуй ему сдался, блядь? А вот что он сидит у нас, блядь, в этом президентском дворце, блядь, или в рот у себя на островах там, блядь, в рот кого-то ебет там, блядь, понимаешь, сука, блядь. Так они, сука, везде знают, где он кого ебет, блядь. Спокойно, ребята, блядь. Сука, возьму саксофончик сейчас, пойду поиграю, блядь, в рот у меня чих-пых. Тут, блядь, у него секретарцы, блядь, туда-сюда, блядь. А у него, сука, нормально, хоть стоит, блядь, потому что нормальный президент в рот у меня чих-пых, блядь. Нос видал, блядь, а? Уебать мои старые кости. По носу можно определить, блядь. Я одной бабе говорю, блядь, ты знаешь, что мужика по носу определяют, блядь, как у него елдометр, блядь, стоит, блядь. Он говорит, да ты что, блядь? А я говорю, а бабу по рту, блядь. Она сразу, что ты говоришь, блядь, ротик-то сделал, блядь, вот так вот, как курочка, блядь. Я говорю, а пизда, испугалась, блядь. Так этот, сука, себя нашел, блядь. Наша Клинтон-то, блядь. Нашел мой сын, говорят, Моника, блядь, пани Моника, сука, говорит, зовут, блядь. Я сразу четвертек, блядь, 15 стульев, блядь, вспомнил, сука, в рот я всех пых, там пани Моника была тоже такая, блядь. Так этот, сука, блядь, президент-то, сука, блядь, у него смотри, он нормальный человек, блядь, он выходит, блядь. Мне, сука, ребята, все рассказали, блядь. Он ее засек сразу, бабу-то, блядь. Думает, ой, ротешник какой, блядь, ей впердолить, сука. Но так нельзя, блядь. А так ей, блядь, ментяру уже пердолить, бля, пойдет, блядь, сука. И он так прикинул, ну как мужик любой, блядь, нормальный, но сука, думаю, ну сука, в эту пасть, как хуй класс, бля, говорит, овальный кабинет. У нее сарка. Она говорит, овальный кабинет, она сразу, блядь, все понимает, блядь. Пошла, руль пополоскала, блядь. А он, сука, вроде как над страной бдит, блядь. Он раз такой, ну я, сука, спонтом посмотреть, блядь, какова погода, нахуй, над Вашингтоном, блядь. Выходит он, сука, руку задрал, а в это время его захуй, чоп. Моника на карачках, блядь, говорит. Ой, дорогая, говорит, я как будто бы не вижу тебя, говорит, нахуй. И я смотрю, вроде над горизонтом, блядь. Где там, нахуй, блядь, ядерный конфликт, блядь? А в это время отец Петрович. А он-то, блядь, стоит, блядь, я представляю, как его все трясет. Он думает, так, где, блядь, ядерный чемоданчик, блядь? Ой, бля, как бы не обосраться, бля, где кнопки там нахуй не нажать, блядь. Зарыть его в пизду, в каком месте, блядь. Веточку вставить, блядь, ой, был здесь, блядь. Но только не забыть, блядь. И не забыть, не дай бог, бля. Вроде меня всех забудь, пиздец, все. Ну, пиздец, нахуй. Подумай, нахуй, пиздец, блядь. Наш позвонит, мудила, блядь. Скажет, где там у меня ядерный чемоданик? Он говорит, блядь, забыл, нахуй. Ой, блядь, нас скорее забудет, блядь, у него 50, блядь, консенантов, блядь, поэтому чемоданчик один утащил сюда, завтра уехал туда, нахуй, в хуиху, в барвиху, блядь, нихуя никого не найдешь, блядь. В рот мячих пых, блядь. Вот в этом вся опасность, блядь. Вот в этом вся хуйня, блядь. И представляю, и он еще умудрился, блядь. И сюда к саксофоне играет, блядь, в рот мячих пых. Между делом, блядь, мы... в овальном кабинете вышел, бля, между отцом с Петровичем, блядь, та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра, блядь, дыхая розы аромат, тенесы вспоминая сад, в рот мячих пых пердолил я тебе тогда, и не забуду никогда, ебать мой старый костыль, бля, ты какая-то падла, блядь, попарационная, бля, подлезла, сука, блядь. У них, да, везде там, блядь, жучки, сука, и не в этом плане, что жучки, блядь. И все сидят, блядь, и все в унисон кончают медицин, блядь. То есть вся, весь аппарат, блядь, президента, веришь, нет? Отсос Петровича проводит, блядь, а он-то, сука, блядь, ну, живой человек, блядь, сука, он же не понял, сука, до такой степени, что вы за мной сидите, блядь, что мне посрать нельзя, блядь, сесть, блядь, или прочее, блядь. И главное в этой ситуации, стеречок, мне так жалко, блядь, его семью, блядь, Клинтона. И у него жена-то, блядь, ее зовут-то, блядь, как-то, сука, блядь, ты вот, Херли, блядь, не, Хиллари, ёб ты мать. Хиллари, дочку, не знаю, вроде мячих пых, или там мальчик, или хуй его, не знает, блядь. Но он, сука, с ними по-честному, он говорит, ну, Хиллари, ну, Херли ты, Хиллари, блядь, Хиллари. Блядь, хер ли ты, блядь? Ну, как бы по-русски сказал бы, ну, хер ли ты, блядь, бздишь, подруга, блядь? Я с тобой не бздишь. И он ей так, кстати, сказал, блядь. Ведь когда он, сука, по телевидению высыпал, говорит, да, говорит, блядь, в рот мячих пых, было нахуй, было, говорит, блядь.
Ну дал вороток, блядь, сука, на чужой вороток не накинешь платок. Русская поговорка, блядь, кстати сказать, блядь. Да на, чё там дело-то простое, блядь? Ну дал он ей, блядь, ментер. Она, сука, блядь, подружке рассказала. Ой, какой, блядь, хороший, классный, бля, мужичок. Я взяла, отца у президента. Ой, блядь. А та говорит, как ты могла? А сама от зависти обосралась, блядь. Понимаешь, вроде подружка, блядь, они же бабы все такие, сука, блядь. Она взяла и заложила какому-то, блядь, хую, блядь. Мол, она дала, блядь, это самое. А Кенан Стар, этот хуяр, блядь, старый, блядь, хуй, блядь. Он говорит, давайте разберемся. У него за это бабки идут, блядь. Он же на этом сидит, блядь. Да хуй с ними со всеми, блядь. И, сука, когда его обложили, блядь, все, он говорит, все признался, говорит, овальный кабинет это святой. Ну, отец, ну, Петрович, блядь, ну, я же живой человек, блядь. Ну, как вы живете, блядь, сука? Ну, а что? А у этих нихуя вообще в России нет нихуя. Никакого овального кабинета нихуя. И хули, вот отец Петрович, блядь, и получили все граждане, блядь. По полной программе, блядь. Получили по полному отцовству, блядь. Так что я предлагаю, ребята, пока я в силе, сука. Пока я еще, бля, могу, сука, я очень, а если он проснулся, был очень озабочен, блядь. Посадил, Зинки нету, сука, свалила куда-то, блядь. А у меня, сука, забота, блядь. Кому бы впердолить, блядь. И пока у президента такая забота есть, он еще очень много может, блядь. Для страны сделать. В рот мне сих пых. Сила доллара, блядь, она, сука, поднимается вместе с хуем президента, блядь. Он, наверное, все весь, как парень, так вот, так пиздец, блядь, со всеми операциями, перетрубациями, хуяцами и прочей хуйней, блядь. И у меня, глядя на всю эту хуйню, блядь, возникает только одна штука. Вот у меня была любимая, сука, ретро-песня, блядь. Так, сука, вот я ее сейчас и спою тебе, блядь. Тяжкие, нерадостные мысли резко мой нарушили покой. Струны счастья оборвались, обосрались мы с тобой, президент, в рот мячих пых, нет у всех ночей волшебной сказки. Сон любви развеялся, как дым, ебать вас в сраку, блядь. Взор твой прежде полный ласки, блядь. Стал хуёвым и седым, блядь, как дым, в рот мячих пых, блядь.

0: 10 раз, блядь, пиздить.
1: Вот здравствуй,
0: а ты хуй мордашек.
2: Ёбаный конотоп, Коля, блядь.
0: Да что это такое, нахуй? Покемоны, ёбаный какие-то. Телепубзики, блядь. Мурзики хуевы, блядь. Покемоны, ёбаный какие-то. Телепубзики, блядь. Мурзики хуевы, блядь. Покемоны, ёбаный какие-то.

0: Давай.
1: Вот тебе на. Сынок, ты что, ёб твою мать? Ты там это, махуё-то, блядь. Нахуя ты хуево-то, блядь? Ты что же папу так заебенил, блядь? Бля, ну прикольно там все это, блядь. Пикимоны, ёб твою мать, какие... Или пупжики, блядь. Муржики хуевые, блядь. Пять раз, блядь. Для кого вы нахуй? Для тормознутых детей, оказывается, Коля, блядь. Не смотри, нихуя, а то ты, блядь, вообще мозги отлетят нахуй.

0: не мешай, ты говорю, куда были мне глаза?
1: И значит, там, ну, естественно, этот рос, значит, этот вот, поскольку это долгая история, он, видимо, вечерами долго, нудно рассказывал, под метель этим принцам, он и растянул там все, и он и вырос, поехал учиться в Париж. Но знаешь, что характерно, Колян? Вот, блядь, я прочитал все это, думаю, блядь, ну, сука, говорит, вот с бородой там анекдоты, да? Как, помнишь, как этот, ну, анекдот вот, приходит к Лужкову, бля, Церетели, наш знаменитый скульптор, и говорит, подарите, говорит, мне, или, ну, в крайнем случае, подешевле, продайте мне. Вот царь колокол, бля, все равно стоит без дела там, с Лужков с этим, бля. Что такое, зачем, зачем тебе, зураб, такие, бля, масштабы. Он говорит, а есть, говорит, одна идейка, говорит, хочу изобразить, говорит, тройку с бубенцами. Корейскими бубенцами, ты понял, да? То есть, ты понимаешь, размах тройки, да? Вот это истинное раблезианство корешем и драгоценный. Потому что там еще, когда он припиздюхал в Париж, он прямо тут же говорит, все, хорошие колокольчики, говорит, висят, говорит, на соборе Богоматери. Их взял и просто говорит, снял и нахуй, говорит. Я, говорит, своей кобылке их повесил, бля. Представляешь, кобылка какая была тоже, бля. Значит, это уже было, и ничего нового в этом нет. Ты бы сказал, например, ну как же так, где здоровье взять на это близко? А вот я и говорю, поэтому они все были великаны. Охуительные великаны. Один, говорит, сел, говорит, кобыла поссала, говорит, всех смыло. Потопли, блядь. Все, говорит, лежат трупами, говорит, стоки забиты, говорит. Так вот, говорит, почему у нас вода не отходит нахуй. Пошли, говорит, по этим трупам. Кобыла, говорит, наступила кому-то в живот, блядь, в пузо, говорит, и застряла нахуй. А у нее, говорит, были какие-то болячки на ноге, говорит. Но после того, как она наступила ему в живот, еле ее вырвали оттуда, болячки все отвалились нахуй. О, житуха, бля. Ты наливай, наливай, раблезианствуй, хуй мамин. Продолжай раблезианствуй. Что-то у тебя ебальца скукожилась, блядь, а? Что тебя повело как-то, блядь? А ты думаешь, легко раблезианствовать-то, блядь? Ну, у меня чуть-чуть налей, я тоже чуть-чуть пораблезианствую, пораблезианствую, блядь. Хватит, хватит, блядь, все хорошо в меру.
2: Клёвая песня! Да, клёвая песня! Мокси, а Мокси, я сейчас тебе загадаю загадку, а ты ее отгадай.
3: Загадывай!
2: Че такое большая, волосатая? Всем нравится, на «П» называется, на «А» кончается!
3: Ну ты даешь, Юксель, это ж дети знают! Пизда это!
2: Угадал? Не совсем, вообще-то это певица!
3: А какая разница, все равно «Пи»!

потом увлекся бизнесом и стал мрачнее черта. Теперь твоих сюрпризиков боюсь.

прострации, терзаю в зубе пломбу. Купи мне лучше рацию.

0: себе пулей, блямухинься в рот мягких пых, засунешься в сироку, место могу. Ой, девчата, гуляем, одного живем.
1: Парнишка мой, прикинутый, конечно, я

0: Вот и веришь, нет? Колян, вот и веришь, нет? Ну, прикинь ты, все видели фильм, бля. Негры видели, в рот мячих пух. Китайцы, бля, буряты, наверное, видели сюда. И кто ж не видел? Мы не видели в зоне. Прислали запрос, бля. Чуваки, с обсиском, бля, передайте кассету, бля. Что за «Титаник» такой, в рот мячих пух? Ну, все об нем говорят. И звук там такой, бля, долбанный и сраный, бля. Ну, сказали, сраный, бля, а звук ничего, бля. Даже на нашем, бля, хуёвом походном магнитофоне, бля, он столько показывает. Там как долбанёт, бля, по ушам, мало не показывает. Правда, есть оговорочки там, хуё-моё, типа, мол, я, блядь, сейчас, блядь, прыгну, а мне показалось, рыгну, блядь, ну, даже хуйня какая-то. Ну, в общем, ну, это интересная штука, бля. Что ты думаешь, бля, попадаю я в рот менячих пых, блядь. В такой мир, бля, волшебной сказки, бля, тенялики цветочек нихуя. Это в рот мягких пых, бля. Это, сука, такое, бля, все грандиозное. Ты веришь мне, чувак, и фильм-то начинается с того, что они поднять хотят этот, блядь, корабль. Ну, я тебе не сказал, он потонул нахуй. Естественно, что потонул в пизду. И там бриллиантов столько вообще, старик, навален-то в этом всем «Титанике», бля. Что там сберкассы, бля, что ты, дри сберкассы, бля, ты, бля. Да нахуй она тебе нужна? Ты в «Титаник» дыри нахуй, пиздец. Все твое, бля. Там наваль, там столько сдали на сохранение. Вот оно и сохранилось, сука. Там вообще, Колян, надо полазить, бля. Ну, если выйдет у нас с собой, бля, я чищу там, блядь, это хорошо, можно полазить, бля. Они же, сука, сейф оттуда подняли. И вы веришь, нет? Значит, чувиха, бля, старая, бля, какая-то прыщавая вся, сука, старая, сидит там, моет посуду, бля, и вдруг в рот мячих пых, блядь, доча, или там внуча, хуя, не знаю, сделай погромче, в рот мячих пых. Ой, бля, погромче делай, а там, говорит, передаем, сука, сообщение ТАСС, в рот мячих пых, бля. Тут дошли до унитаза, блядь, на корабль «Титаник», блядь, и вот унитаз проплыли, бля, и вот какая-то хуйня. А это сейф, бля, чувак. Кореш ты верный мой, это сейф. Сейф, вскрываю, бля, а он заржавел. Но, сука, держит, бля, ты веришь мне? Он воду держит, бля, он лежал. Хуй знает сколько. Держит воду, блядь. Открывай, бля, ломом, сука, бля. У него дыхание, бля, затруднённое, бля. Ой, бля. Сиськи. Сиита, бля, висят. Ёбаный рот. А потом лицо появилось. Баба, ёбаный рот, картина, бля. И старуха показывает, она говорит, у неё ебался. О, бля, вот такой ебало, бля. Она говорит, хибическая сила. А вы, пожалуйста, товарищи, кто смотрит, бля, в рот мячих пых, звоните по такому телефону, бля. Может, сука, чё и поможете, бля. Это же надо додуматься, бля, такой. Я только в Америке, бля, сука. И наша, и она говорит, внуся, делай потише, я всё поняла, бля. Она звонит, блядь, этим хуям. Алло, блядь. Она из Америки, говорит. А это, говорит, блядь, из Америки. Я говорю, а в рот мясных пых, а нам по пизде мешалкой, бля, откуда вы звоните, бля? Хоть вы с Северного полюса, бля. Чё надо, бля? Она говорит, вот вы все достали там, бля, картину, блядь. Бабу с сиськами. Вы там смотрите, бля. Это, сука, вещь-то, блядь, дареная, бля. Они говорят, а кто это, бля? Она говорит, хуй в кожном пальто, бля. Баба-то, бля, ему говорит. Так вот вы не знаете, говорит, блядь. А я знаю. Он говорит, ты кто, бля? А это я в рот мячих пых. И давай им рассказывать, блядь. Он говорит, да подожди ты, ёпта. Он говорит, слушайте, блядь. Но мы же себя поднимаем, мы к этому отношению. Говорим, слушай, блядь. Как она на них налетела, блядь. Такая, сука, бабушка старенькая, блядь. А она с напор, блядь. И потом-то, сука, и тут фильм-то и начинает, блядь. Начинают показывать, как все было, блядь. И вот плывут они, блядь. А как показывают, в общем, план. Идет, блядь. Думаешь, ну пиздец, на Африку наколется, пиздец Африке, блядь. На Европу пиздец Европе. А там, блядь, ванны, раковины, футбол, бля, на палубе, футбол, два футбольных поля в рот мячих пых. Теннис, блядь, гандбол, хуёл, и все хуясят, хуясят. И ни одной спасательной лодки, заметь. Я сразу, блядь, опытом взялом, посмотрел, блядь, ни одной спасательной. Думаю, пиздец. Это значит пиздец. Он сэкономил. Сэкономил на переборках и подводных лодках. На этих лодках, блядь, не на подводных, надводных, блядь. Еще налей мне, блядь, вот заберу. Сука, что ты взял-то, бля? В рот мне чихпых. Ну нахуя ты берешь, бля, вермут, когда в магазине портвейн, блядь, есть? Ну в рот мне чихпых. Ну нахуя? Опять вермуту, бля. Ну сука, бля. Вот меня ведет с него, бля. Ну ладно, хуй с ним. Слушай дальше. Значит, так. Значит, они, блядь, пиздец, едут. Значит, выплыли нахуй. Ну, плывет, правда, говно, блядь. Это они ходят, блядь. Это моряки говорят, мы ходим, блядь. Они говорят, ходят, блядь. А мы, говорит, ходим, блядь. О, бля. Сука, это же гордые, бля, все. Да в рот вы слибите, плывите нахуй, блядь. А Севиха бабка, ты как расскажет, она молодая, бля, показывает. Ой, блядь, красавица, красавица, зёнушка, блядь, аленький цветочек, Настенька, бля, все вспомнил я нахуй. Говорю, бля, и такая страшная, бля, но сдержанная. Мама с этой Севихой, блядь, приперла ее, давай замуж, замуж, блядь, пиздец, денег нет нихуя там, ну, пиздец. Куда вложила в МММ, блядь, все накрылось медным тазом, блядь, пирамида, ёпты. Да, у них давно уже, бля, у нас сейчас, бля, пиздец, там мужики, бля, не промах, бля, там наебут кого хочешь, бля, козла горбатого, блядь, сука. Так вот они, сука, значит, МММ, бля, она все вложила и все пизданулось, бля. Она говорит, доча, пиздец, надо, говорит, вот для того выходить и показывать. У нее там портовые компании, хуяни, но у нее деньги да хуя. И они, значит, он как дружок, корешок этого Титаника, бля, он идет, бля, мол, в рот меня всех пых, ебло такое, бля, неприятное. Ну, в рот меня, вот видел я ебло, бля. Ну, такое неприятное ебло, бля. Думаю, сука, так тебе плюнул бы, бля, ебал. Он говорит, слушай, Дуся, бля, там, как ее, Асидора, бля. Я тебя, сука, я хотел тебе подарить, говорит, на праздник, бля. Ну, я тебе, говорит, так отдам, нахуй, раньше, блядь. Только дай я тебе, блядь, ну, ему хотелось, наверное, очень сильно ее трахнуть, блядь. Говорит, дай я тебе, трахну, блядь, я тебе алмаз дарю просто, блядь, просто так вот, без дня рождения, блядь. Она, говорит, не поняла нихуя. Она говорит, а как так, блядь? Ой, спасибо, какой дорогой подарок, золотой. Вот бабе ей пизде, блядь. Вот ей ты мил не будешь, ей хоть, блядь, сука, блядь, протез, блядь, алмазный порадует. Она нихуя, блядь, не порадуется, блядь, в рот меня чихпы. И, значит, когда Севих-то не в мочь, блядь, он говорит, ну не могу я с ним в койку, блядь. Ну, знаешь, когда, блядь, вот заебет. Он, блядь, иди. А мам, иди, сука, доча, блядь. Он говорит, ну не могу. И она носил на палубу, а палуба хуй, хуй, в душу, блядь. Там, блядь, плюнешь, блядь, плевок засыхает, сука, и пока долетит, блядь. Моча растворяется в воздухе, блядь, если оттуда стануть, блядь. Как вот хотел поссать, чуть хуй это, блядь. Там, сука, так не несет, бля, ветра, Атлантика, ёпта, шторма. А нём бы похуй шторма. Он пиздюхает, блядь, на полную катушку, блядь, и он идет на рекорд, сука. Вот это тоже тяга, блядь, к рекордам, сука, на многих подкузмила, блядь. Один стеклом подавился, другим гвоздем проткнулся, блядь. Помнишь, у нас, сука, Сидор сидел, блядь? Сука, сосисками обожрался, блядь, сдох нахуй. Вот такие рекорды, бля, в рот. Назло рекорды, всякая передача и все, бля. И куда ты пиздюхаешь, спросить тебя, бля? Сука, долго ты проедешь? Он отплыл только от Англии, бля. 10 километров, нахуй. Пиздец, блядь. И что ты думаешь, случилось? Не знаешь, бля. Я тебе отложу пока эту мысль, отложу, блядь. Мама на девочку напирает, девочка, бля, бежит на палубу, хоть сбросится с этого, и вдруг хуяк. Художник, бля. Художник красивый, бля. Он мало такой, блядь, сука. Забыл, как его зовут-то, блядь, этот... сука, мало такой, блядь, Лёнька, Лёня, бля, Лёня, бля, в общем, Лёня, бля. Я для себя. Он говорит, а что вы здесь делаете? Говорит, гуляю в рот меня всех пых. Он говорит, уйдите, нахуй, спал бы, у меня решимость, блядь, а сейчас рыгну, блядь. Я сразу так, я говорю, рыгну, как, блядь, на неё блевать что будет. Она прыгнула в рот меня всех пых. Вот там было, бля, с сексом хуйня. Ну, это я, Колька, я сказал, бля, хуёвую кассету прислали, блядь. Я ребятам сказал, хуёвых кассет не присылать, сука. Никаких воровских копий не присылать. Только, бля, покупайте в магазине, бля. Хоть будет слышно всё, ёпта. Она в это время пёрнулась, что ли, блядь. Возьми, она, что там, всё это копейки, бля. Возьми, сука, купи, слушай, бля, на здоровье. И в рот меня всех пых. Так что я тоже предупреждаю, бля, в натуре. И вот, значит, Она говорит, прыгнула, значит, блядь. И вроде как прыгнула, значит. А, он ей не дал прыгнуть-то. Она хотела прыгнуть-то, блядь. Да вроде меня чих-пых. Ты меня тоже заебал, блядь. Николай, блядь, ну ты отвлекаешь меня, блядь. Какими копиями, нахуй? Да сейчас мы не пойдем никуда покупать, блядь. Завтра выйдем, блядь, сходим, все купим, нахуй. Все нормально, все наше будет, блядь. Ты не видел, я тебе покажу. Я тебе все расскажу. Когда она пойдет, куда, чего, блядь. Раз она на палубе, ночка, блядь. А там высоко, блядь. Она прям на мышь бежит, блядь. Сейчас я, говорит, блядь, мол, ласточкой слечу, блядь. Ты какая ласточка, пиздой, блядь. Камнем упадешь, пизду, блядь. Говном последним, блядь. Рык, блядь. А чувак там идет, художник-то, блядь. Куля хуем грустно околачивает, блядь. Там хотел пописать, нахуй послали. Там пописал, блядь, нахуй послали. Он говорит, стоять, блядь. Стоять, сука, куда? Он говорит, все, в чем дело, товарищ, вы кто? Я говорю, хуй в пальто, блядь, я охранник, блядь. Я, сука, стоять, блядь. Он говорит, я вас боюсь. Я говорю, да нехуй бояться, блядь. Нехуй прыгать здесь, блядь, с палубы, блядь. Кто такая, сука? Ведь, блядь, богатый, нахуй, по алмазам, по бриллиантам. Сука, вы мне нравитесь. Он говорит, да, блядь, а заебетесь, мол, блядь. Он говорит, да, заебусь, конечно, я человек спокойный, бля, буду за вами. Я вообще художник, бля. Вы знаете, я, блядь, хотел бы написать ваш портрет. Он говорит, о, бля, это парит мне, блядь, сука, мозги. Сам писать, а сам тут же и впердолить, бля. Ну, мало ли их, сука, пиздюков, таких художников, бля. Но он оказался, сука, типичный художник, бля. Мане, блядь. Ёбаный этот, блядь, я и Рубенс, сука. Тут каких тёлок, бля, рисовал. Нихуя ведь не трахал, бля. Поди. Такую трахнешь, охуеешь, бля. Там одна срака, бля, с дверь, бля. А у этой все культурненько. Но тоже не стал. Художник, он у него профессионально, бля. Завези яйца, блядь, хуй в карман, пиздец. Рисуй, блядь. Он и уговорил, сука, бля. И рисует, рисует, бля. Сука, бля, она прямо перед ним приходит, блядь. Она как так решительно, блядь, сняла, блядь, наброшенный, блядь. Халат, блядь. Сказала гордая, блядь, нихуя не гордая, я в рот мягких пых. Мол, давай, пиздуй, бля. А у того, значит, глаз так забегал, бля. Ну как, у меня хужа, бля. А он у нее смотрит, хоть бы хуй. Во, блядь, вот профессионал, сука, бля. А думаю, может, я понтен? Не, профессионал, сука, оказался. Они плыли долго, бля, как говно в проруби, бля. Плыли, плыли. И он, сука, ее рисует, бля. Ну, спокойно, лежите, блядь, и вот так сиську вот к этой стороне отклоните. Ёпте, Коля, блядь, ну, сука, если бы я так сказал бы. Ну, я у твоей жинки, блядь, конечно, до колен, блядь. Так, сука, там никакого интереса, чтобы я хоть в стену разлебе, хоть так, блядь. А там сиська-то, понимаешь, блядь. Там, сука, такой, блядь, стоит веник, блядь, в рот мягких пых, блядь. Я у, сука, даже замер, блядь, ну, ниже не показывают, сука, ну, не показывают, блядь. Я говорю, ну ты что, понизи камерку, понизи, понизи, нихуя не показывает, блядь. Он говорит, блядь, сука, наебали, блядь, с этим фильмом, блядь. И этот Камерун, блядь, с камеры, блядь, заебал меня, блядь, обманул, сука, пидорас, блядь. Камерун этот ебаный, с камером, блядь. А этот малый сидит, пишет, пишет. Это писать, это по-научному, Коля, я тебе говорю. Писать, это значит рисовать, блядь. Значит, я тебя буду описывать. Ты не понимаешь, эти хуйни, я как в библиотеке сидел, я все знаю, бля. Писать, блядь. Ты как писать письмо, пизда. Какое письмо, блядь. Писать это картину, блядь. Живописа. Называй, живопись. Живопись, бля, в рот мясих пых. Всего. В общем, это не пописать, это живопись. Да не та живопись, блядь, не на плечах, ёпты мы. Ох, сука, как бы он титуировочку нам делал, бля, в лагере. Вот этот, блядь, король, блядь. Он прям, сука, ты знаешь, с носичкой, блядь. Носичкой, чик-чик-чик, блядь, разным светом, блядь, сука. Разным светом, чик-чик-чик, блядь. Ох, как писать, блядь. У него так ручка построена. Я смотрю, думаю, наверное, этот чувак работал. Пописывал, сука, пописывал вот эту ровочку. Пописывал. Я вижу, у него ручка занятая, блядь. У меня на жопе две мышки, блядь. Одна туда-сюда снует, блядь. На ногах они устали, бля, если я сандали надену в рот мячих пых. У меня все расписано, бля. У меня все расписано по часам. То есть по годам моего сидения, бля. Все, бля, расписано. Вот, сука, и попой я в метро выйду, бля, там все помрут нахуй. И что ты веришь, нет, пока они этой хуйней занимались, бля, написали. чувак за ними бросился, бля. Где вы, в рот мясих пых, где моя баба, бля? Они раз, блядь, сука, и в этот камерный отсек. Ну-ка, побежали там моторное отделение, бля. Вот, нашли машинку, бля, как там. Машины стоят, ангар, бля. Все едут туда, нахуй. Машины стоят, легко, блядь, вот так. И тут они познали, Коля, всю прелесть трассы. А до этого, Коля, они летели, блядь, на волнах любви, блядь, на самом, сука, вот этом вот ледолайзере, блядь. Как этот ледобор, ёб, ледоруб, блядь, сука. Ну, который, блядь, сука, волны-то рубит, блядь, на самом конце. А там, блядь, пропасть, а ветер, блядь. И они вот так, лети, блядь, по волнам любви, сука. Она сказала, говорит, лечу, говорит, сука. После этого они уже, блядь, в трюм. То есть, по волнам любви надо лететь, значит, наверху, а ебаться в трюме, блядь. И теперь их нет, у меня даже есть версия, что когда они вот это вот кончили, блядь, в это время айсберг и въебал. То есть он им такая энергетика, вот это такой любви, блядь, энергетика вот этой любви собралась, и айсберг аж приплыл, блядь, и въебал. Пиздик! Не мог выдержать. Это версия. Это, конечно, не истина, блядь. Это версия. У меня один знакомый говорит, шел за бабой, блядь. Она раз подъехала, он говорит, за сраку, раз, блядь. Она говорит, что вы делаете? Говорит, не смог удержаться. Один был физик, ладно? Во, блядь, помнишь, я в той, блядь, тебе рассказывал-то, блядь. На це, блядь, физик был, блядь. Ландау, ёб твою мать. Ландау, бля, физик. Так ему, сука, бабу таскала сама, баб, бля, говорит. Физик, Ландау, ебись. Нормально, блядь, живи, бля. Раз тебе надо для науки, бля, он лауреат, блядь, хуй премия, как и хуй, бля. Водородом бомбу, сука, забрал, между прочим. И молчал, блядь. И никому не сказал. Втихаря, бля, в постели, блядь. Пёрнул, блядь. И никому не дал понюхать, сука, водорода, блядь. А в это время айсберг тихо наплывает. Айсберг подкрался, блядь. Айсберг, блядь, из Израиля, еврей, сука, стоит ледяной, как собака, блядь. Подкрался незаметно, блядь. И показывают, ты веришь, не, бля, Коля, бля, прямо на меня, бля. Я говорю, бля, остановись, сука, я не могу. Я сейчас обосрусь, бля, вот такого видал, бля, вот такого, сука. Ну что ты, сука, не остановишь? Я говорю, останови тоже, останови корабль, бля, нихуя, бля, он пиздюхает. И перед самым, блядь, вот кончиком, блядь, волоском, вдруг он пошел налево, пошел. Я говорю, ну, бля, я уж ногами, блядь, запорпал, блядь. Начал сусить, бля, нажимай, думай, сука, нажимай. Да и все мои-то, блядь, тоже задергали, блядь, ногами. Я говорю, хули вы дергали, кино, ебаный рот, блядь. А сам не могу, сука, справиться, дергаю ногами. Отворачивай, нахуй, отворачивай, налево, блядь. И вроде все прошел. Ну это, сука, блядь, кино сняли, блядь. Ну нет, чтобы снять, блядь, ну прошу. Ну океан целый, блядь, ну почему именно здесь, блядь, это ёбаный Вайзельберг, блядь. Врубился в этот Титаник, ебать мою, в сраку, блядь. Ну обойдите, да 10 метров, блядь, буквально, сука, ты, блядь, 10 туда, 10 туда. Да ёба, обойди друг друга. Нет, блядь. Вот, сука, и один, блядь, не ущип, и другой. Получилась стрелочка, рот мячих пых. И на всю эту хуйню, ты веришь, чувак, нет. Этот весь массив, блядь, железа. Тихосик. Знаешь, как это анекдот, блядь? Прихожу, говорит, жене. Я говорю, газета, я говорю, по голове, трах-трах. Она меня дура утюгом. Тюк. Вот он так вот делает. Кашбер, тюк. И пиздец. Титаник начинает тонуть. Я тебе всегда, Колян, говорил. На всякую хитрую жопу есть хуй с винтом. Понимаешь? То есть на каждый Титаник есть свой айсберг. В рот мясих пых. Есть свой айсберг. И он тебе подплывет незаметно. И так, тюк, и пиздец. Там уже грудью стали бросаться, бля, капитан стоит, морда, бля, охуел совершенно, говорит, он представлял себе, но он не представлял до какой степени, бля. После этого фильм еще идет час-полтора, блядь. Как они тон, блядь, тонули, блядь, по полной программе, блядь. Ровно всех пых. Но самое меня поразило, блядь, они все бабам отдали, блядь, мужики все, блядь, вот все наши, сука, колян, блядь. И сами все ко дну, блядь. Ты веришь мне? А евреи на палубе хуячут, блядь, в оркестр, блядь. Хуя, блядь. И чувствует, что им-то шлюпок не достанется, пиздец. И главный еврей так смотрит, бля, и говорит, ну, ребята, говорит, нам все равно пиздец, канифоль все равно, блядь, пиздец, сотрется, блядь, доигрываем по полной программе, бля, в робящих пых. Во мужики, бля, а евреи, бля. И мужики все равно оказались, все оказались, и в этой ситуации все мужики, блядь, которые были мужики, они оказались мужиками, бля. Колян, я тебе говорю, в любой ситуации надо оставаться мужиком, блядь. Крейсер варяг, бля, огонь не сдается нас горды. Мужики пели, бля, варяг, пощады никто не желает. И в рот она всех пыхнула, там японцы, сука. А тут, бля, хуй знает кто, айсберг. И вот такая, сука, сверячок, блядь. Вот она бабушка эта, блядь. Вот она прожила жизнь, и еще живет и живет. А уже этот Леня, бля, уже давно там, сука, все акул, бля, срубали, блядь, 100 лет уже ни микроба, блядь, не осталось. И вот ты спроси бабушку, блядь, а была ли ты счастлива-то, блядь? Была ты счастлива, нет? Вроде меня сих пых. Она сказала, была, блядь. Когда, блядь? Спроси ее, когда? Она сказала, вот тогда я и была, блядь, счастлива. На Титанике, вроде меня сих пых, блядь. А так сейчас она просто живет, блядь. Семья, блядь. Вот у тебя, блядь, Зинка, блядь, семья, блядь. Иди хлеба, блядь, купи. Принеси, вроде меня сих. Это разве счастье, блядь? Это так? Подзадвуха, блядь, живи, живи. Но надо... Момент, блядь, у каждого в жизни должен быть, которым помнит всю жизнь, блядь. Вот этот момент, вот она его и запомнила, блядь. Вот так, Колян, ебёна мать.
1: Вот я откинулся. Какой базар-вокзал? Купил билет, в колхоз большое дышло. Ведь я железно с бандитизмом завязал. Все по уму, но лажа все же вышла. Ведь я железно с бандитизмом завязал. Все по уму, но лажа все же вышла. Секи, начальник, я гулял на склоне дня. Глазел на шлюх и мирно кушал пончик. Как вдруг хилянет этот фраер до меня и говорит, козел, займи червончик. Как вдруг хилянет этот фраер до меня и говорит, козел, займи червончик. Тут закипело по натуре внутрях, и я чуть-чуть мешрок ему не двинул. Но нас сознанию учили в лагерях, и я сдержался, даже шабер не вынул. Но нас сознанию учили в лагерях, и я сдержался, даже шабера не вынул. Я лишь сказал ему, продергивай, малыш. Еще сказал, канай без шуток, все законно. Ты за червонец налетишь. А там не шутки, землячок, там все же зона. Ты за червонец налетишь. А там не шутки, землячок, там все же зона. Но это падла, хоть по виду и босяк, кастетом мне заехала по морде. Тут сила воли моя кончилась вся.

Сики, начальник, я всю правду рассказал. Я мирно шел сюда в сопровождение. Ведь я железно с бандитизмом завязал. И дайте справку о моем освобождении.

хорошей собакой. Муму была хорошей собакой. И может потому по жизни не мешала никому. И может потому по жизни не мешала никому. А барыня была большой щукой. И может потому не полюбила барыня Муму. И может потому не полюбила барыня Муму. Ну а Герасим пиздился и квасил. Все время дед Герасим пиздился и квасил. И может потому насрать было ему на барыню свою и на Муму. Насрать было ему на барыню свою и на Муму.

0: Все бабы хоть немножечко да суки. Все суки хоть немножечко да бабы. И может потому Герасим утопил свою муму. И может потому Герасим утопил свою муму.
1: Ну, чисто клёвая песня.
2: Да, чисто клёвая.
1: Муксель, а ты помнишь, как они прыгали?
2: А кто?
1: Твои яйца на сковородке.

0: Слышь, Мукс, ну мы типа все.
1: Да, клево посидели.
0: Ну ты типа скажи теперь дяде пока.
1: Пока, дядя. Даже если ты тетя.

Вот, Коля, корешки мой драгоценный, я тебе так скажу. Когда заканчивается половая зрелость, начинается половая сумятица. Вот и Филиппов все мечется в поисках какого-то большого внутреннего уклада, но никак не может найти. И предлагает такой безвозмездный вариант, что у меня мурашки по жопе просто.

0: курите? Так потянет, так потянет, ёб твою мать, милый хат.
1: 10 раз, блядь, пиздить.
0: Вот раз, вот раз,
1: а ты хуй мордашек.
0: Кто ты хуй, блядь? А не мешал пиздежу? Уёбанный, блядь, хуя.
1: Ёбаный конотоп, Коля, блядь. Да что это такое, нахуй? Покемоны, ёбаный, какие-то. Телепубжики, блядь. Мурзики хуевы, блядь. Покемоны, ёбаный, какие-то. Телепубжики, блядь. Мурзики хуевы, блядь. Покемоны, ёбаный, какие-то.

0: Давай.
1: Вот тебе на. Щенок, ты что, ёптай мать. Ты тому там махуёта, блядь. Нахуя ты хуёта-то, блядь. Ты что же папу так заебенил, блядь. Бля, ну прикольно там всё это, бля. Пикимоны, ёптай, какие. Или пупзики, блядь. Мужики хуевы, блядь. Пять раз, блядь, для кого вы нахуй? Для тормознутых детей оказывается, Коля, блядь. Не смотри нихуя, а то ты, блядь, вообще мозги отлетят нахуй.

0: Да к чему тебе, об актерах-то, блядь, тепты? Ну, Кырлу Мырла этого потом никто и не видел, нихуя. Ну, хули, Мустафа и Мустафа, блядь. А вот тот, который, блядь, там Жигана играл, бля, Михаил Иванович Жаров, бля, вот этого, сука, тот в Малом театре, я потом, бля, как узнал, думаю, нихуя себе, Жиган в Малом театре оттаскивается, блядь. Какие роли там играет, сука, ты веришь, нет? Анишкина, блядь, играл потом. Вот на старости лет. Он уже ментовскую пошел все. Он ментов играл, блядь. Анишкин, бля, помнишь это, блядь, какой-то, блядь, фильм-то был? Такой деревенский детектив, типа, что-то такое, блядь. Кто-то баян спиздил. Понимаешь? А он там ходил, всех пытал. Ну что, братцы, никто за рекой баяна не слыхал? Это такой... Певец был такой русский, знаешь, Руслан Людмила, блядь, баян. И говорит, запел тут баян на гуслях, блядь. То есть, понимаешь, один музыкальный инструмент на другом музыкальном инструменте заиграл, блядь, баян. Это имя такое, пизда. Баян, русское имя. Поэтому отсюда и пошел баян, гармошка, блядь. Все он поет, хуячит, блядь, на все голоса. Вот это Анишкин все разбирался, блядь. Короче, блядь, она, значит, я понимаю, что там, а покажешь куски. Мол, а это вот японо-китайская пизда... Добилась высокого положения в обществе. Якудза, блядь, японская мафия. И на охране у нее никто иной, как маленькая проституточка, блядь. Школьница, блядь. Челюсть вперед, нахуй, такая нижняя у нее, блядь. Плюс называется, блядь. Когда дождик идет, ей заливает по полной программе, нахуй. Ебло такое, блядь. Ну совсем, блядь, ничего не выражающее, блядь. Короче, там показывают, какая она, мол, крутая. Она сидит с каким-то заебанцем японцем, таким типичным, у того наоборот. Зубы, как крыша сверху торчат, нахуй. Крыша просто, нахуй. Он говорит, блядь. Она говорит, ну все, сука, ну все, ну войди в меня, нахуй. Ну войди, войди. А, пизда, вот я в тебя войду, как его ножом. Тесть данет, нахуй. Тот, бля, вот тебе и он, нахуй. Вот, мол, какая я крутая, нахуй. И опять у меня в голове, и не жалко никого, ни тебя, ни меня, ни его. Думаю, Серега Шнур саундтрек, точно, бля. И не жалко никого, ни тебя, ни меня, ни его. Ну это вообще похуй какой-то японец с зубами, нахуй. Кому он, нахуй, вообще нужен, бля? Человек, что ли, бля? Так говно какое-то, бля. Короче, там все крутые, блядь. А та, говорит, девочка была, говорит, тоже непростая, и показывает кусочек из детства. И тут кореш его драгоценный для разнообразия. Ну, Квентин Тарантино, он много смотрел. И японские фильмы, мультфильмы любил, нахуй. И он мультиком пизданул все ее детство, нахуй. А мультяшечка, как там якудза на нее набросилась, бля. Как маму с папой охуярили, блядь. Она под кроватью лежит, а на нее мамина кровь хуярит, блядь, литрами. Ёптай мать, думаю, бедный ребенок, блядь, что делать, блядь. Короче, эти ушли, блядь. Насытившись всякими кровавыми сценами, блядь. Что делать, говорит, блядь, что делать, блядь. Пердеть и бегать, ёптать, вот что делать, блядь. Короче, девочка росла, росла. Она тоже, блядь, ну, раз маму с папой на глазах захуярили. Она тоже, блядь, не пальцем деланная, блядь. Нашла этого ёбаного якудзю, блядь, главного. А он, говорит, был, говорит... Падок до девочек. Якобы такой педофил, блядь. Вот уже мы уже с собой. С этими уже сталкивались, нахуй. Которые по мертвому телу, блядь, спецы. А это по девочкам, нахуй. По детям. Ну, она сидит у него на хую верхом. Прыг-скок. Сама ему пиздык. Пирота в бачок, нахуй. Готов, нахуй. Тут охрана влетает. Все, мультик, все, Коля. Для разнообразия. А то мы уже охуели от этого всего, да? О, мультик идет, нахуй. И охрану перехуярила, естественно, и стала великой, блядь, вот этой пиздой. Которая попала потом в эти гадюки, и вот там она испиздила эту несчастную Уму-Турман. А потом отвалил, они все откинулись, нахуй. Это, блядь, отбило, то есть. И она стала, блядь, уже главой этой самой банды, нахуй, японской. Красивая такая симпатичная девочка, а с ней все там пизда была. Соня, блядь. Софи, француженка такая, типа. Ну, она вроде больше такая на сподручном корме, блядь, там так это ей. Ну, как подружка, знаешь, такая дорогая, блядь, такая подруга моя, блядь. Ну, короче, она, ну так, может, сама руку прекрасным не занималась, нихуя никого не пиздила, ну вот так. Была подругой просто, бля. Она все время на телефоне, алло, алло, мол, хорошо, я объявлю, я сведу там, нахуй, все такое, разведу, блядь, беду руками отведу и всякую хуйню такую, понимаешь? А там ху, как она до них докопала? Да и так всем похую, блядь. Главное, докопал. Главное, битва, нахуй. Битву титанов, нахуй. К этому все идет. Ну и каких еще титанов, блядь? Титанов. Самоваров, нахуй, титанов. Короче, показывают заседание этой, блядь, как ее. Мол, из нее сделали, блядь, великую предводительницу, нахуй, она сидит за столом, такая вкратце, говорит, ну что, давайте выпьем, саке, хуяке. Один только там такой недовольный сидит, какой-то, блядь, такой тумураки, хумураки, блядь, какой-то, понимаешь, говорит, мы с папой, блядь, создавали эту якудзу, сука, горбатились, сколько крови пустили, блядь, как говорят, тут, можно сказать, блядь, ночи не спали, тут какая-то пизда. Она говорит, а вот за пизду ты ответишь. Понимаете, что она крутая, блядь. Подходит нахуй, к нему нахуй. И одним движением, вынимая меч, хуяк ему голову, блядь. Та так на тарелку нахуй хуяк и упала. Причем далеко, на другую тарелку. Не в его тарелку, а в соседнюю тарелку через два стола, блядь. О, те, блядь, так и охуели. Мол, ну мы видали, блядь, всякие расправы. Ну, все бы до такой степени, говорю, блядь. Я говорю, у карантина еще не такое бывает, нахуй. Это вы просто не знаете, кто вас снимает, пёзли. Сидите, не знаете, вам такое сейчас отчебучат, блядь. Она села и говорит, так, если кто еще про пизду вспомнит, нахуй, того ожидает такая же кара, нахуй. Ну, все, конечно, обосрались, блядь. Как бы, ну, естественно, попробуй не обосрись. Такое хладнокровное, блядь. Даже я бы сказал, не убийство, блядь, а просто хуй знает что. Такой хладнокровный выебон, я бы сказал. Вот они с своей подружкой-проституточкой, которая одевалась в школьную форму. Это тоже, блядь, такое, Коля, извращение, блядь, в некотором роде. Для привлечения некоторых разъебаев, блядь. Она в гольфиках, блядь, в юбочке в синенькой, блядь, в этой, в кофточке, нахуй, синенькой, блядь, пизда ходила. Сели вперед и хуярит, блядь. То с ломиком, то, блядь, с ножичком, то, блядь, с гирькой, блядь, на цепочке, нахуй. Ну, я так скажу, в молодости он был гораздо интересней. То ли тогда сценарий интересней писали, фильм какие-то были, бля. Ну, короче, там... Мы тогда еще в молодости пели «Мустафа дорогу строил, а жиган по ней ходил», говорит, блядь. Ну, Мустафа, значит, это вот... Что-то там, блядь, у тебя, блядь, забыл я, сука. А жиган его убил, бля, понимаешь, сука? Конец, блядь, светлой жизни, блядь, устроил, мол. Как, мол, оно, блядь? А он ему говорил, кореш, драгоценный, нахуя ты там дорогу строишь, бля? Иди ты к нам, нахуй, в банду, бля. А там еще сидела баба и пела. На столе стоят чернила, а в черниле два пира. Прощай, мам, прощай, папа, я поеду на Кавказ. Прям почти как та реклама про сокольники, блядь. Уже тогда, блядь, издевались над рекламой. Хотя ее еще нихуя не было, блядь. Ну, остатки какие-то остались от революции, блядь. Остальное все раскидалось, блядь. Вот они смеялись над рекламой, блядь. Ну, мол, такая самодеятельность. Мы, мол, воры такие сидим, чурки, блядь, нихуя не понимаем. Пиздёж, блядь. Пиздёж. Сейчас прошел конкурс, блядь. Вот песни, блядь, между прочим, на радио на нашем с Коляном там, блядь. Хе-хе, Коля, помнишь, да, сука? На тройке, блядь. Прошел конкурс, блядь, воровской песни, блядь. Очень культурно ребята пели иногда. Ну, может, они там воры в законе, кто как, блядь. Но, сука, пишут, знаешь, творчество, блядь. Это тебе не рифма «Поцелуй, пизда, кирпич», блядь. Или что-нибудь в этом роде, блядь. Там рифма была, сука, «Покрылся кровь, любовь, нахуй». Хорошие были вещи, бля. Поэтому они были отмечены, бля, комиссией, сука, в которую я входил, блядь, с полным правом, бля, как знаток, блядь, фольклора. Лагерного фольклора. Зонального фольклора, блядь. Нихуй собачий, блядь. Народ пишет. Много там жизнеутверждающих эпизодов, кореш мой драгоценный. Много. Как народ все-таки стремится сохраниться и выжить, бля. Ну, как везде, в средние века ругались просто рядом. Кругом замки были, блядь, построены, да? Вот в одном замке сидит один хуй, в другом замке третий хуй. Феодалы, блядь. феодалы, и сами они, блядь, значит, там друг друга пиздили периодически. Пикрохол там какой-то, блядь, царь. Вот, говорит, он говорит, это, вот у нашего там какого-то хуя отняли какую-то, блядь, там, какую-то хуйню. Ему уже, говорит, там, мы собрали, говорит, уже ему два ваза этого говна. Лепешку какую-то у него съели, блядь. Чел там какой-то хуй, кто-то у него там отнял лепешку, говорит, из-за этого война началась. Говорит, да мы вот, пять вазов вам этих лепешек, и лично один воз этому хую, блядь, с этими лепешками. Давайте, говорит, не будем воевать, ну его нахуй лучше выпивать. Логично, правильно, Коля? Хули там тратится, блядь. Народ тоже тогда был бдливый, тоже не особо уж прям, чтобы хотелось прям ему сраку-то, блядь, отрывать и бежать куда-нибудь с копьем налететь, блядь, с ковшом на брагу, блядь. Ну, говорит, нет, сука, бля, мы пойдем, мы, блядь, мы не такие, бля. Знаешь, некоторые тоже в крутых любили поиграть, любили, бля. Ну и находили, блядь, все надо, бля. Без пиздюлей, как без пряников, понимаешь, ёпта, Коля. Ну, пока там перлись они на эту войну, блядь, налетели на какие-то, блядь, монастырь, там, виноградников, духуя, монахи, они всегда были-то народ такой, блядь, они истину-то искали, они в эту божественную бутылку, ой, заглядывали, а там виноградники, то самое, Франция, лучшее виноградное вино, там все, естественно, натурель, сухое, блядь, или просто какой-нибудь там еще, блядь, там, ну, какой-нибудь там когорчик, блядь, так покрепче, блядь. Лакернуть, понимаешь, тоже употребляли, блядь, лакировщики, блядь, они монахи вообще. Во многих, кстати, блядь, этих средневековых байках монахи всегда прославали такими, знаешь, балагурами, разъебаями, говорит, ну а что, говорит, монах, говорит, ты, говорит, вот свою плоть чем иссушаешь, говорит, блядь. Один даже написал, как к нему баба попала, к несчастным, он так ее иссушил, блядь. Все уже у него, не то что там хуй, у него яйца уже, блядь, прозрачные стали, так она его заебала. И этот монах говорит, вот так и надо иссушать плоть, ты, говорит, хочешь, говорит, раз 25-30 дню. И ты ее иссушил полностью. Нехуй, говорит, и в пустыню ходить, бля. Вот, говорит, пустынники. Они, говорит, идут туда, сидят там и иссушают свою плоть. Иссушают.
1: Ёпта.
0: Вот у каждого свои подходы. Вот это здоровый подход, понимаешь? Не убогий, если сидит там, блядь, и боится, бля, к хуй прикоснулся, блядь. А то, говорит, не дай бог кончить, блядь. Поссать на пойти, и то за хуй не может взять, потому что там уже все на грани, бля. Ну так, кстати, тоже нельзя. А этот, говорит, вот и сусять, так и сусять, и саму, и, говорит, или, говорит, это, как это говорят, или хуй в дребезги, или пизда пополам, блядь, или наоборот, как там, блядь. Вот это и сусили, понимаешь ли. Вот это здоровый ревлезианский образ иссушения, блядь, монах. Там брат Жан такой был, блядь, монах какой-то, блядь, ух, такой, сука, сюстрый, как веник, говорит, ну как же так, так, сука, зимой же пить нечего будет, они весь виноград сейчас потопчет у меня, блядь, в пизду. Он куда? Ну, за истину-то, блядь, думал. А эти все молятся, понимаешь, там, включая этого аббата там, кого его там, этого монастыря, бля, вот они все молятся, и хули молиться, дверь с петель снял, как начал хуякать этих, блядь, бедных солдат, блядь, которые там это виноград-то, блядь, топчет, блядь, и этой дверью он их, значит, побил, ну, где-то, говорит, 1300 с чем-то человек, блядь, а эти, которые бежали, он все под сраку этой дверью поднадавал, блядь, вот какой здоровый образ жизни, Коля, и показал, что нехуй тут выебываться, а то, если мы возьмемся, то это, блядь, это мы пока так тихо вот молимся, блядь. Вот это здоровый образ жизни. Дверью по сраке, и все виноградники спасены. И зимой есть что выпить, и опять-таки, Коля, корешки мой драгоценный, прикоснуться к истине.
2: Фраер топает за мной, а мне нравится блатной. Мама, я жулика люблю. Жулик будет воровать, а я буду продавать. Мама, я жулика люблю. Менты ходят, жулик спит, а мое сердце так болит. Мама, я жулика люблю.

0: продавать, мама, я жулика люблю. И менты ходят, жулик спит, а мое сердце так болит. Мама, я жулика люблю. Жулик будет воровать, а я буду продавать, мама, я жулика люблю. А я блатные дамы, я все блатные, боль моя. Мама, я жулика люблю.
1: Доходит, и это вот как ее преувеличение, да? Вот захотелось ему чего-нибудь влажного попить, блядь, говорит. Он говорит, Грандюа, приходит, говорит, мне, говорит, хочется чего-нибудь попить. Говорит, нет ли у вас тут какого-нибудь салату, блядь? Связь какая? Обратите внимание, попить и салату, блядь. То есть все, блядь, вот это, все это блядянство, блядь. Он говорит, сделаем салату. У нас, говорит, латук самый хороший. Он говорит, прям с вишневое дерево, блядь, со сливовое дерево растет, латук. Ну, знаешь, латук, лук такой, блядь, или парей, как его называют, сельдерей, блядь, вот такой здоровый. Он говорит, вот нарвите, пойду-ка я сам нарву в огород в пизду. А там какие-то паломники пиздюхали, блядь, с палочками, с клюкой, блядь, паломники. Ну, знаешь, говорит, ломились куда-то, блядь, в эту, на святую землю, блядь, преклонить колени, блядь, Господи, там, прости и прочее, прочее. Жрать один хуй нечего, блядь, лучше в дороге все это. Где что-нибудь подадут, там хлебушек, кусочек, еще что-нибудь. Они под этим лутуком задремали, блядь, эти. Шесть, знаешь, этих ебаных паломников, блядь. Так этот, сука, их вместе с этим лутуком собрал. Ну, ты видишь, объем какой. Они там сидят, боятся пернуть. Говорю, ой, блядь, сейчас убьют, нахуй. Молчите, блядь, и затаились в этом лутуке, блядь. Так он их, сука, промыл вместе с этим лутуком. Прям, блядь, в ручье. И сейчас салат захуярил. Папа смотрит, как сынок хуячит. А пососок там оттуда высовывается одного мудилы. Пососок высовывается. Он говорит, по-моему, это, говорит, улитка, блядь. Это ее розик, розик. Ты, говорит, сейчас не ешь ее. Говорит, почему улитки самые все вкусные в это время? Хуяк его вместе с этим паломником. Ну как ты, представляешь, какой размах пасти? А ты говоришь, через ухо там, через мизинец родишься, блядь, при таких объемах-то, блядь. И он, говорит, блядь, начал их, значит, жевать, блядь, они там между зубами у него скачут, пердят, бздят, кричат, караул, блядь. Один, наконец, какой-то клюкой ему, блядь, в зубное дупло как попал, блядь, тот как, а, блядь, зарет, сука. Ебало раскрыл, тебе все попрыгали оттуда нахуй. И уебывать. А что я мешал делать-то, блядь, при таком размахе, блядь? Паломниками, блядь, представляешь, плюется, блядь. Людями, ёпты. Конечно, он не хищник какой-нибудь, но, блядь, все слепучего не сделаешь, блядь. Обзорство, блядь, великое, сука. Доходит, и это вот как ее преувеличение, да? Вот захотелось ему чего-нибудь влажного попить, блядь, говорит. Он говорит, Грандюа, приходит, говорит, мне, говорит, хочется чего-нибудь попить. Говорит, нет ли у вас тут какого-нибудь салату, блядь? Связь какая? Обратите внимание, попить и салату, блядь. То есть все, блядь, вот это... Все это блядянство, блядь. Он говорит, сделаем салату. У нас, говорит, латук самый хороший. Он говорит, прям с вишневое дерево, блядь, со сливовое дерево растет, латук. Ну, знаешь, латук, лук такой, блядь, или парей, как его называют, сельдерей, блядь, вот такой здоровый. Он говорит, вот нарвите, пойду-ка я сам нарву в огород в пизду. А там какие-то паломники пиздюхали, блядь, с палочками, с клюкой, блядь, паломники. Ну, знаешь, говорит, ломились куда-то, блядь, в эту, на святую землю, блядь, преклонить колени, блядь, Господи, там, прости и прочее, прочее. Жрать один хуй нечего, блядь, лучше в дороге все это. Где что-нибудь подадут, там хлебушек, кусочек, еще что-нибудь. Они под этим лутуком задремали, блядь, эти. Шесть, значит, этих ебаных паломников, блядь. Так этот, сука, их вместе с этим лутуком собрал. Ну, ты видишь, объем какой. Они там сидят, боятся пернуть. Говорю, ой, блядь, сейчас убьют, нахуй. Молчите, блядь, и затаились в этом лутуке, блядь. Так он их, сука, промыл вместе с этим лутуком. Прям, блядь, в ручье. И сейчас салат захуярил. Папа смотрит, как сынок хуячит. А пососок там оттуда высовывается одного мудилы. Пососок высовывается. Он говорит, по-моему, это, говорит, улитка, блядь. Это ее розик, розик. Ты, говорит, сейчас не ешь ее. Говорит, почему улитки самые все вкусные в это время? Хуяк его вместе с этим паломником. Ну как ты, представляешь, какой размах пасти? А ты, говоришь, через ухо там, через мизинец родишься, блядь, при таких объемах-то, блядь. И он, говорит, блядь, начал их, значит, жевать, блядь, они там между зубами у него скачут, пердят, бздят, кричат, караул, блядь. Один, наконец, какой-то клюкой ему, блядь, в зубное дупло как попал, блядь, тот как, а, блядь, зарет, сука. Ебало раскрыл, тебе все попрыгали оттуда нахуй. И уебывать. А что я мешал делать-то, блядь, при таком размахе, блядь? Паломниками, блядь, представляешь, плюется, блядь. Людями, ёпты. Конечно, он не хищник какой-нибудь, но, блядь, все слепучего не сделаешь, блядь. Обзорство, блядь, великое, сука. Коля, ой, блядь. Но по истории я тебе скажу, хочется голосовать за женщину. Как-то хочется что-то увидеть такое, блядь, другое. То ли я по Фурцевой соскучился, блядь. Помнишь Фурцеву-то? О, блядь. Помнишь, сисюшка была какая? Ой, ёп. Никого, говорит, я не боюсь, я на Фурцевой женюсь. Буду суперсиськи я, самый марксистский я, блядь. А? Помнишь, ты смеялся, мудак, блядь. Я привез тебя, блядь, то-то. Она смешная была, Катя, бля, Фурцева. Ой, бля. Застал я ее, застал, бля. Помню, открывает сезон в Большом театре, говорит, блядь, мы артисты, мы такие, Большой театр, самый большой в мире, блядь, естественно, как всегда у нас, советский цирк церкей всех церков, блядь, и прочее, прочее. Вы знаете, сколько билеты стоят за рубежом на наши гастроли, да, блядь, сука, туфли можно купить, сейчас, как сейчас помню, нахуй. А сейчас хули туфли, блядь, а туфли, блядь, купить можно, кстати, а билет уже в Большой театр не купишь нихуя. О, как выросло искусство-то, блядь. Есть, нет? Ну, искусство растет прям непомерно, блядь, корешки мы драгоценные. И особенно, ты знаешь, процветают директора театров. Да ни большого нихуя, ни малого ни в пизду. Какой-нибудь театр Гоголя, блядь. Который никто не знает вообще, блядь. Ты веришь, нет? Думаю, что их так в директора тянет, блядь? Оказывается, блядь, очень неплохо, блядь. У меня тут, блядь, подружечка моя говорит, блядь, директор театра Гоголя, блядь. Ты веришь, нет, кореш мой драгоценный? Содержит семью, двух любовниц, блядь. Ну как содержит, блядь? Это значит, у каждой машина, блядь, которую он ей подарил, блядь. И квартира, блядь. Нихуёво содержит, блядь. А артисты там дохуя получают? Да говорит, как дохуя? Как они могут дохуя получать, если директор такой, блядь? И страна у нас такая, ну сколько, 3200 самое большое, блядь, оклад. А потом уже и по приплате, блядь. Ну, за 5 переваливает. А директор содержит двух баб, семью и еще хуй знает чего, блядь. Откуда, блядь? А мне объясняют, мудила ты горемышная, блядь. У него штатное расписание. Он объебывает государство, понимаешь? Тебя вместе тоже с этим объебывает, блядь. А если все такие разъебаи, понимаешь? Которые, в принципе, даже и государство не объебывают, а объебывают артистов, сука. Одного такого тоже знаю, толстопузого разъебая, который балетом заведует, блядь. Так он, сука, говорит, чем гордится, говорит? Я, говорит, ни разу государство не обманул. Я, говорит, актеров объебываю, блядь. Гордится этим, кореш ему драгоценный, блядь. А там такие, блядь, головки светленькие ходят, блядь, залупки, блядь. Что тут такого получаем? Что ж нас отъебут-то все время? Всем нравится впердолить, блядь. И этот толстопузый тоже нравится впердолить, между прочим, в первую очередь, блядь. А там пересёртится. Вы, говорит, сегодня, говорит, должны на самолете лететь, а я вас на поезде, нахуй, на трое суток заебеню в Тюмень. И вот на этой разнице чувак получает хорошие денежки, блядь. Ёб твою мать. Хули ему, говорит, блядь. Кто? Люди? Хуи на блюде, Коля. Ёб твою мать, люди, блядь. Ебал он их в рот, блядь. Ну, некоторых в рот действительно ебет, которые дают. А некоторые не дают, так он их мстит, блядь. Дают, блядь. Угу, суки, блядь. Говорит, ну, не кажется ли приятно брать такой вот хуй, мол, можно сказать, в рот. Ну, некоторые стесняются, блядь. Как бы, и вообще, может, и там, что не позволяет. Нет, сука, блядь. Ах, не позволяет. Хуй-то. В уголок, нахуй, блядь, в пизду. А не хочешь, не надо, блядь. Вот так вот, блядь. Так что, Коля, хочешь быть директором театра? Я тебя устрою. Знаешь, какой-нибудь, найдем тебе какой-нибудь, блядь, театр, типа, какая-нибудь сопричастность, злоебучесть, блядь. Там, типа, выеби меня. Ну, как, ну там, ну, они по-разному называются, блядь. Театр на Лысой горе. Ну, какой-нибудь хуй знает какой. Не, не хочешь? Все, хочешь спокойно жить? Ах, не хочешь народ объебывать? Особенно артистов, конечно, беззащитные, блядь. Хули их объебывать, они сами себя объебывают, блядь. Они народ эмоциональный, блядь. В запале ведь как-нибудь пизданешь, блядь. Я иной раз себя ловлю, думаю, блядь, ради ведь красного словца не пожалею ни матери, ни отца, блядь. А потом охланешь, подумаешь, блядь, чисть язык, кобра, ёптами. Хоть как-то выбирай, блядь. Иной раз такого на пизду издумай, нет. Нет, блядь, умнее надо, сюра, быть, умнее уже, пора уже, нахуй, возраст, блядь, а нет, все что-нибудь, к примеру, как пизданешь, блядь, оно все, блядь, как-то боком потом выходит, Коля, боком. Так что я тебе говорю так вот. Не пизди, здоровее будешь.
2: Куда ты нахуй? Куда пошел в пизду? А попиздеть? Коля!
1: А, поссать? Ну, извини. Я допизжу без тебя, блядь. Сейчас выпью немножко портвиска и допизжу, блядь. Ну, короче, блядь, он пока лежал, блядь, они ему все вкачали, нахуй, в голову. Че хочешь, говорит, блядь? Постигаешь боевые искусства, нахуй. Карате, блядь, это, нахуй, как ее, айкиндо, блядь, куй-куй-куй-куй-куда, блядь. Это, сука, пьяный стиль, блядь. Ну, пьяный мы с тобой давно постигли, нахуй. А это пьяный стиль, блядь, под пьяного работает. Понимаешь, вроде как качаются, сам как пизданет пяткой, нахуй, под копытом, блядь. Ну, что ты, нахуй, блядь, под пьяным косят, нахуй, правильно? Китайцы выдумали, нахуй. Уточки у них там это, блядь, тоже, блядь, вот так. Пор-пор, блядь, тебе в грудь, блядь, копытами, нахуй. Ты копыта отбросил, нахуй. Что там говорить, блядь? Этот, значит, сидит, блядь, тоже, этот, как его. Повел он его, нахуй. Куда-то, блядь. Говорит, вот мы отсюда, блядь, вот отсюда, нахуй, да, из нашего корабля. Можем туда, в мир, в реальный, блядь. Ты хуяк, как хочешь отправляться, нахуй. И возвращаешься назад через телефонную трубочку, нахуй. Вот сидит этот Тен наш, блядь, Тен-Ден, как его там зовут. Он говорит, оператор, блядь. Смотрю, Газманов. Ёб ты мать. Олег Газманов, нахуй, выходит. Я говорю, ёб ты мать, и наш сам снимается, блядь. Потом смотрю, не Газманов нихуя, раз не поет. Не поет, значит, не Газманов. Нихуя. Мои мысли, мои скакуны, думаю, сейчас заорет. Не, нихуя. Говорит, как ты тут жив-здоров, блядь? Приходит к нему на нары, блядь. Там параша стоит, все как положено. Они живут, блядь, знаешь как? Воры в законе все, нахуй. Собираются, потом на гоп-стоп и уходят, блядь. Собираются, сговоряются, блядь, да. Оператор оставляют, говорит, мол, ты сиди в малине, а мы на гоп-стоп все пошли. Гоп-гоп встанут, блядь, и назад. Через телефонную трубочку, хуяк, и опять мы тута. А тела их остаются тут, а понимаешь? То есть они в креслах сидят и медитируют, блядь. У них здесь тела, а те бегают там. Раздвоение личности, Коля. Чего ты, блядь, компьютер? Пиздец, блядь. Такого наворотили, блядь. Братьям Вайнерам не снилось нихуя. Только, кстати, братья какие-то написали. Фильдики, пильдики какие-то, блядь, поляки нахуй. Вот так вот, сука, блядь, как усложнили жизнь, блядь. Нашу с тобой, в основном, блядь. Потому что им-то все ясно, нахуй, а нам нихуя не ясно пока. Что такое матрица, Коля? Нейроинтерактив... Молчу, не буду тебя заебывать, блядь. Я чувствую, у тебя глаза уже, блядь, из орбит вылезают, нахуй. Природа, Коля, матушка наша, блядь. Матрица наша, блядь, ты понимаешь? Тут, значит, блядь, Сайфер этот ебаный, блядь, там этот, который, блядь, все подглядывает за всей, смотрит, Тринити, блядь, за ним парашу выносит, блядь. А вот мне, говорит, ты парашу не выносила, блядь, я ревность, нахуй. Так он говорит, ты избранный, ёптать. А откуда вы знаете, какой он нахуй избранный? Все, мы посмотрим, какой он избранный. Говорит, ну, посмотрим. Вот он пойдет, говорит, к Пафи. И Пафия нам все скажет. Думаю, какая-то Пафия. Думаю, проститутка, наверное, местная, блядь. Такая гетера, блядь. Она, наверное, всех определяет, блядь. К ней всех посылают. Как он, мол, нормальный мужик, блядь, да? Можно с ним дело иметь, блядь? Ну, если Пафию, мол, проебешь, то все нормально, блядь. А не вы, ну, извини, блядь. Ты тогда не избранный нихуя. Ну, значит, думаю, когда это он к Пафии пойдет? Он говорит, скоро его отправит нахуй к Пафии, блядь. Отправит, блядь. Ну, еще, сука, отправил нахуй. Ты, говорит, вообще сидит этот ебаный Сайфер потом. И это, матрица идет. Ну, знаки такие, блядь. Вниз туда. Бегут нахуй на зеленом фоне, блядь. Он говорит, блядь, ебнешься, блядь. Он говорит, ты что, блядь, Нео входит, говорит. Ой, ты меня напугал, говорит, блядь, этот Сайфер такой пугливый, блядь, тоже. Ну еще бы там в этой хуйню. Ты, говорит, что, считаешь вот эти вот знаки, блядь, матрицы, блядь. Он говорит, да читаю, блядь, хули там. Как же ты считаешь? А вот так вот, блядь. Хочешь, говорит, выпить, нахуй? О, я говорю, наконец-то, блядь, чем-то родным повеяло. И чайник с самогоном как достанет, нахуй. Вот это да, блядь, ходит там втихонечку на выходоносоре на этом ебаном корабле. И тут самогон. Это, говорит, для промывки двигателей. Я говорю, о, блядь, ничего не изменилось, блядь. 22 век, тем же все промывают, нахуй. И нутро, и двигатели, как у нас, блядь, на этом, в этом, на заводе, блядь, НПО. Какой-нибудь салют, блядь. То же самое, тем же спиртиком промывали все. О, говорю, о, бля, ёбнули они, значит, блядь. Ну, хули, говорит, ты что, значит, блядь, у нас избранный вроде как, да? Ты сам представляешь, какую ты влип историю, пиздюк. Ты же должен человечество освобождать. Говорит, от чего освобождать? А хуй его, говорит, не знает, блядь. Понял ты, нет?
3: Я бы, блядь, побоялся, сука. А ты, знаешь, вот такой вот, блядь.
1: Ну ладно, пойдешь, говорит, к Пафе, она все у тебя, блядь, расскажет про тебя. Все узнает нахуй. Говорит, ну хули, настал момент, сука. Ну там, Газманов пришел этот к нему, говорит, ну как сейчас уснуть, блядь, не спал? Скоро заснешь, говорит, блядь, сейчас оттянешься нахуй, говорит, блядь. Вот, говорит, приготовься нахуй. Все по местам, блядь, ложись, блядь. Ему, значит, туда что-то вставили, в сраку, в спину, блядь, воткнули, блядь, каких-то штырей напихали. Приготовиться к запуску, пиздец. Тело остается здесь. Они все, Морфеус, блядь, тренинги нахуй, и все исчезли нахуй. То есть они переместились в реальный мир, а тела здесь лежат. Но если, говорит, там тебя ёбнут, блядь, то здесь кровь пойдет нахуй. Вот там по ебалу получишь, здесь ебало расквасишь себе. Понимаешь, нет? Как все, блядь, задумано. И такие были прецеденты, блядь. Он там ёбнулся, а у меня здесь кровь из зубов пошла. Блядь, тут коли тут ёбнутся мысли, блядь, так наворочили, блядь, братья эти ёбаные, блядь. Поляки, сука, блядь, или как их там нахуй? Американские поляки, сука, блядь. Короче, приходит к Пафе, и Пафе говорит, хуйня. Он говорит, нихуя не пророк. Ты, говорит, хороший малый, блядь, говорит, слушай, сидит, курит. Как думаешь, Пафе кто? А? Конечно, негритянка, ёб твою мать. Конечно, негритянка, куда она нахуй денется, блядь. Такая тетка, блядь, сидит, покуривает себе, блядь, там дети пищат у нее, блядь. Говорит, ну хули делать? Вот я смотрю, говорит, на тебя. Ну, я тебя как облуплен, нахуй. Ты, говорит, кто такой, блядь? Ты Нео, да, блядь? Ты Нео. Ну, хакер ты, ёб ты мать. Ну, хули, ну, хороший, малый, блядь, но не гений. Он говорит, я не гений. Ну и слава богу. Я, говорит, не обижаюсь на вас, тетенька, блядь. Он говорит, ну и слава богу, вот и пиздуй. Ну ты не гений. А Морфеус потом говорит, нет, пиздись, гений. Говорит, нет, не гений. Там мальчик сидит, тот такой лысенький, блядь, как буддийский монах, нахуй, и ложки гнет, блядь, взглядом. Мальчик говорит, это, говорит, не надо, говорит, ложку гнуть. Она, говорит, сама согнется. Надо, главное, как подумать, блядь. Он говорит, ну-ка я тоже попробую, хуяк ложку, блядь. А я вспомнил, да было у нас это фенька, блядь, у Арсения Тарковского, блядь. Никакого Арсения Тарковского. У нашего Тарковского, блядь, не у папы Тарковского, блядь. А у которого кино, блядь, этот, помнишь, блядь, был? Сталкер, нахуй. Там девочка сидит и стаканчик двигает взглядом. Стаканчик хуяк, хуяк, хуяк, пиздик, и разбился. А тут ложки, блядь. Я говорю, ой, это уже все было, нахуй. Я говорю, еб ты мать. Ну. На, говорит, ну, короче, она его провожает, говорит, на, съешь пирожок, иди нахуй, блядь. Не унывай, пизду. Не гений ты, блядь. Тут, ну, пирожок съем, хули там. Он отсмотрел все основные фильмы, блядь, американского репертуара. А я тебе рассказывал, Коля, что является основным в фильмах американского репертуара. Месть, Колян. Месть, кореш ты мой драгоценный. Без, блядь, как сказать, неизбывная, блядь, такая, которая, знаешь, от которой не спишь нихуя, не ешь, не бздишь, не ебешься, а только местью и занимайся. Наши, бля, грузины, менгрелы, блядь, у них там родовая месть, она отдыхает нахуй, отдыхает, блядь. По сравнению с местью, блядь, Умы Турман своим надругателем, который над ней надругались. Так вот я тебе про очко интернета-то начал говорить, блядь. Заглянул я, говорю, туда, там Виталий В, говорит, блядь. Все это хуйня. Квентин Тарантино провел великие аналогии в этом фильме, блядь. Кто есть Ума Турман, блядь? Уебенная и избитая, но будучи беременной. Лежащая, можно сказать, на полу какого-то храма. Храма, ну, она там венчалась. Ну, это вот, церкви, храма, маленький такой храмчик там стоит, блядь. В деревеньке-то. Там им пизды и наваляли, блядь. За что нихуя не понимаю? Думаю, а, наверное, сука, сучилась она, понимаешь? Они когда в одной конторе были, это, говорит, отдел, говорит, этих, ну, как она, ДСПУ, нахуй. Добровольное, блядь, это... Сообщество профессиональных убийц, нахуй. Да и СПУ, блядь. Абсолютно точно, бля. Профсоюз у них, блядь. Они, говорит, себя называли смертоносные гадюки, типа, на. То есть, в сраку вцепимся, все, нахуй. И там, знаешь, этот Билл, блядь, этот вот ебаный. Он якобы там этот вот главарь, блядь, этих смертоносных гадюк. Ну, якобы они в законе, что ли, все, сука, бля, я не понял. Ну не объясняется нихуя, ну и нихуя не надо, бля. Знаете, гадюки в законе, блядь, значит.
3: бил с ними это, у него, блядь, одни бабы, одна негритяночка.
2: Это значит, блядь, Ума Турман у него хуярит, блядь, еще одна пизда, блядь. У ней глаз один фанерой забит, другой алебастром заляпан нахуй, блядь.
3: Медсестра в пизду с понтом. Крестик красненький поставил, где алебастром заляпан и пиздует, блядь.
4: Одна такая японско-китайского происхождения была пизда. Короче, баб там было дохуя у него. То ли он с ними ёбся, блядь, то ли он их, я не знаю. Но они такие все, сука, блядь, развитые, блядь. Физически, в смысле.
3: Ну, в смысле, мужики так развитые, блядь.
2: Так особо сиськами вроде не отличаются. Ну, мордочки так есть, конечно, симпатичные, блядь, на полу негритяночка. Одна какая-то вот эта фанерой забита, блядь. Другая полукитаяночка, японочка, блядь. Короче, там, это выясняется потом. Я сразу хуй ты догадайся, нахуй.
4: Фильм так и называется «Чапаев». Это смотри фильм. Сколько после него мути, блядь, сколько налетело нахуй. Ты пей, пей нахуй пока. Подожди, пизда. Осталось-то все нихуя. Оставь лисить, блядь, мне. Вот, а пока принесут нахуй. Чтобы мне было куда размахнуться-то, блядь. Так, значит. Вот и веришь, нет. Был такой великий, сука, русский человек Чапаев, бля, Коля.
2: Исаул Харунзи, бля, кто он был-то, нахуй?
4: Он был, в общем, ну, короче, он объебать мог кого угодно, нахуй, понимаешь? Не то, что какого-нибудь Васю Пряника, бля. Короче, в общем, вот так у него, сука, закручено, бля. Кто что? И, о, брат, ты знаешь, кто исполнил великий артист малого театра Бабочкин, бля? Как он всем пизды раздавал! А у него еще там Петька, нахуй. Анка, блядь, ну, Анка потом... прикинулась нахуй. И тут ему присылают Фурманова, блядь. Фурманова в прямом смысле слова, блядь, такого чувака, бля. А Чапаев, он чувак прямой, он говорит, а нахуй ты мне нужен, Фурманов? Он говорит, а я тебе, Чапаев, так скажу, блядь. Нужен я тебе за тем, Василий Иванович, что ты в Бога нихуя не веруешь, нахуй. Не молишься, не крестишься, а народ побиваешь до хуя, блядь. Боски до сраки разбиваешь, нахуй. О, как Коля, блядь. Но главное, ни в одной войсковой операции не участвовал, блядь. Все, Василий Чапаев машет руками, блядь. Хуярит Петька там где-то летит рядом на подсобке, блядь. И когда, наконец, белые наперли, блядь. Как они красиво это сделали. Если бы у нас, например, помнишь, как революция, блядь? Помнишь, как брали зимний? Это обосраться и не встать, ёптай мать. Бежит народ, бежит матрос, стреляет на ходу. Хуй-то! Тут никто не стрелял, блядь.
2: Оделись, ноги помыли, сука.
4: Мы потом ходили психической атакой друг на друга, нахуй. Пока ебалом друг друга не упремся, бля. Ты что, как красиво снято, бля. Никого нет, Анка одна, бля, лежит, сука. Думает, ну, сейчас вся эта психическая атака ее уебет. Она уже пиздой шевелит, блядь, слава богу, все нормально. Петька хуй знает где, никого не видать. Где команда, где Чапай? И тут... Музыка, блядь!
2: Да не дергайся ты, Коля, ебаный, это я мой креспер, пизда. Как я ее понимаю, блядь.
4: И цеп летит, еби! Как снимали, сука, тогда, блядь, не были такие возможности к съемке, блядь, как сейчас. Это тебе не компьютер, хуютер, блядь. Это тебе не Годзиллу снимать, где на компьютере вся отхуящина, блядь. Там живой Чапаев на живом коне, с живыми усами, волосами и сяткой на разголовье. Размахивают, бля, как они дали. А эти обосрались.
2: Но главное, что атака дошла до Анки, блядь. Анка говорит, там один, говорит, мудак.
4: Стреляй, пизда, что ты молчишь? Она говорит, подожди, нахуй, поближе пускай подойдут. Патроны экономить, сука, ну бабы все такие. Вот она экономит патроны, сука, экономит, экономит. Как пизданет!
2: Чапай, конечно, он, бля, конечно, великий полководец, ёпта. Хуй там говорит? Ну, подглядывал за Анкой. Ну, майку отмыл в бане, сука. Потерял на теле, нахуй. Потом, говорит, мыли, говорит. О, вот и майка в прошлогодней нашлась, блядь.
4: Ну, это же солдатские условия! Коля, это Петька у него отмыл, блядь. Носки они ставили просто, нахуй, в угол.
2: Носки снимали, ставили в угол, блядь.
4: Не, ну там еще Петька тоже интересный малый, блядь. Он все жарко-то ухаживал, блядь. А Василий все здесь, да здесь, да ёб твою мать. Он же как бы Анку-то уебать, блядь. А, и, блядь, никак не подступиться. Он, тогда он начал наводящие вопросы задавать. И там такая сцена, блядь. Ты, говорит, Василий Иванович, говорит, говорит, можешь, говорит, командовать, мол, полком? Он говорит, да ёб ты мать, хуй там команд. А можешь, говорит, ты командовать, говорит, ты и вот этой хуйней там армией, блядь. Говорит, могу, Петька, могу. А сам думает, как же там заебенить бел. А вот всеми, говорит, блядь, силами мира нахуй Африки. О, говорит, блядь, Петя, ты ебанул. Это я, говорит, не могу. Языков я, Петька, не знаю. Он говорит, Василий Иванович, иди учи нахуй. Пока пойдешь лечить, я тут Анку уебу. Ой, я не это хотел сказать. Это. Проговорился нахуй. И Василий Иванович мимо прошел, говорит, в баню заглянул женскую, блядь. Говорит, посмотрел, чтобы она моим мылом не мылась, нахуй, на всякий случай. Говорит, ну хуй с ней. Питеро, ты, говорит, все нормально. Говорит, ну хуй, все нормально, Василий Иванович. Говорит, ладно, знаю у вас все нормально, блядь. Знаю у вас все. Ты хоть, блядь, предохраняешься? Говорит, ну чем, блядь, чехлом нахуй от этого. От пулемета нахуй. Говорит, это что же, у меня так раздолбано все. Он говорит, война, ёпт, Василий Иванович. Каждый норовит въебенить. Только, говорит, успеваем. Анка, не бзди, блядь, прорвемся нахуй к коммунизму. А там она говорит, ой, а коммунизм вообще пиздец. Там каждый будет съебать тебя все. В сраку, в ухо, блядь, куда угодно. Коммунизм, говорит, все с друг другу принадлежат, брошу. Нет, это неверное истолкование, сказал Василий Иванович. Это все хуйня. Женщина должна продать одному, сказал он, сомневаясь. Блять, это все же тонкие дела. Ведь все люди, бля, вроме этих бы. Вот Василий Иванович, вот он, сука, он был идейно загруженный. Хотя у него была идея мировая революция. Ну, ебанько, они все были ебанько. А Фурмов тот знал, что мировая революция туфта. Ну, а как быть, блядь, туда-сюда? А ему, он же все в атаку нахуй. А он, блядь, сидит, блядь. Ведь он, сука, Сланке сказал, блядь. Хочешь, я тебе, говорит, члена, блядь, по компартии покажу? Уйди! Вот он член, и показал ей члена, блядь. И уделал ведь собака бедную девочку, бля. Она говорит, ой, бля, теперь ты комсомолка. Ты переспала членом партии, ты комсомолка, блядь. О, как сука умел повернуть, блядь. Хоть только никому не говори, потому что будут лишние разговоры, блядь. Василий Иванович охуеет, блядь. И Василий Иванович тогда же посмотрел, бля, говорит, ну, сука, бля, ну, чувствую я, блядь. Ты меня доебёшь, блядь! Этому, нахуй, этому политэконому-то нахуй, блядь! А тот все равно Анку-то уже уебал, блядь. И втихаря скрылся, нахуй. А Василий Иванович Анку-то тоже, блядь, ну и не ебамся столько, блядь. Он же, у него семья какая-то была, нахуй, и бросил хуй, блядь, когда, блядь? Не ебамшись, а дрочить не умеет нихуя, руки грубые, блядь. Когда дрочить-то, блядь? Только в атаке когда, блядь? Почему он так все рвался в атаку-то, блядь? Подрочить нахуй! Он эту объебанную, Лука называется, Лука Мудищев, ёпты, блядь. Лука этой, седла, блядь, у него елдометр, блядь, хуяк, он его, блядь, отдрочить, блядь, добывал в атаке, как у него пизданет, нахуй, он из спермы двоих сбивал, нахуй. Двоих белых нахуй мог убить, нахуй. У него так сгусток идет, чашка, блядь, целая, поебал. Ты идешь в атаку, а тебе въебало сперму. Ты, конечно, падаешь, нахуй. Конечно, нахуй. Это же пиздец. Вот как, Коля, идея разрушает человека. Идея разрушает человека. Он Анку хотел пердолить, но не мог ради великого дела, блядь. Как я ее буду пердолить, когда мне в атаку идти, блядь? А тут тихой шапой крадутся наши уебенные капелевцы. Причем по такую тихую музыку гармошку, блядь. И тут лежат эти стражники, нахуй. Ну, которые Сон Сипаева охраняют. Ну, какие стражники? Наши советские мудаки, блядь. Которые Брагина хуячись. Спят, блядь. Они подкрались тихой шапой. Хуяк. Сняли. Все, пиздец, вопросов нет. Василий Иванович, как они в село-то вхуячились, блядь, Василий, в одних кальсон, показать великого командарма, в одних кальсонах, да еще, если ты внимательно смотришь, расстегнутая пуговка одна, блядь. Ой, сук, это эротический фильм. Прыжок Василий Иванович через окно деревенского дома. Причем куда? В пизду, в степь. Как раз уже светать начало, блядь. Он добежал до речки Урал, блядь. Там какие-то мужики, блядь, завтракают, чук-чук, какую-то, блядь, кильку едят, нахуй, в томате, блядь. О, бля. Нам сейчас никого не пускать. Кто там плывет, какой-то хуй, блядь. Это великий, говорит, патриот Василий Осипаев, блядь. Вот, вот нам-то, говорит, его и надо. Ты, говорит, Вася, мудила, как нам прославиться еще, блядь? Его, говорит, никто убить не может, а мы себя его пизданем, говорит. Говорит, тебя патрон только поднеси, нахуй. И вот сидит такой хуй пионером, рассказывает, как я последний раз видел Сипаева, блядь. Мы сидели ели с Василием, блядь, Петровичем, блядь. А тут, говорит, плывет великий наш полководец Василий Осипаев, переплывает Урал. Наверное, на спор, блядь. Но его, говорит, надо, говорит, было уебенить, потому что никто не мог. Я говорю, мы уебеним. И тут же мы, а дело утром, как раз солнышко его видно хорошо, блядь. Так речушка течет, блядь. Урал, блядь, он сопротивляется, а ему еще ручку одну перебили, блядь. Он так махает, как хуево, блядь. Думаю, ну тут мы его возьмем. Я сначала раз понизу дал, потом планочку поднял поверху. Смотрю, бля, попадаю, сука, ну и доебенил, блядь. А чего человек умучится, блядь? Ведь он уже был плох. Хуй, не доплыл бы нихуя. Я, как я увидел, вот я, как врач, как старый интеллигент, могу сказать, не доплыл бы. Хотя и казак. И вот Василий Иванович все-таки обладает такой силой воли и духа, блядь. Он долгими ночными вечерами, блядь, сидел и ждал атаки, блядь. Копил силушку и пел, блядь, черный ворон.

головой. В это время у него хуй стоял, это головой, в смысле он головку имел в виду, она была очень большая. И он не знал, куда ее деть, Коль, куда преклонить, блядь. Он говорит, что ты вьешь, я хоть раз слю ее в пизду. А самому жалко было, блядь, экономил, сука, блядь. И вот когда вырывался на волю, вот тут он пизды всем давал. А там ему по пизде, Сашка, белый, красный, зеленый. Кто подвернется, как пизданет, так мало не покажется нихуя. В общем, русский Че Гевара, ёптая мать, та же самая история. То есть, короче, тот не мог, например, ебаться, Че Гевара, да? В футбол хуёво играл, танцевал хуёво. А нас мог и в футбол, блядь. И, блядь, на этот самый танцевать, блядь. И куда угодно наш Василий Иванович. Но не хотел, блядь, ради великого Коля дела, блядь. Ты веришь, Колян, это философия, блядь, и

Нахуй, сюжет, сказал Квентина Тарантино, посмотрев все фильмы, нахуй. Потому что решил, а хули сюжет, блядь? Нихуя он не решает. Главное, зрелищность. Зрелищность и вот эта вот сама суть, бля, месть великая, ёпты мать. Ну за что же можно по-великому отомстить? И он, сука, придумал. Ох, блядь, ночи не сипал, но придумал, блядь. Убить беременную женщину, Коля, блядь. У тебя рука поднялась бы, нахуй? Она на полу лежит, блядь. Ну вот за что уважаю, блядь, Ума Турман? Уважаю, блядь. Он ее Квентину любит, блядь. Он ее все фильмы сует, блядь, нахуй. Она у него везде, блядь. То брюнетка, то блондинка, то хуй знает что. Вот за что уважаю, не боится быть страшной, нахуй. Она особо не красотка, конечно, блядь. Ну, там, если ей там тени подвести, веки намазать, бля, губенки подвести, вечернее платье одеть, конечно, может, она и выглядит. Коля, но в кино, вот в этом особенно, бля, она уж такая страшненькая, бля. Ну, ебало, и все разбитое, все. Нос раскукоженный, блядь. Ну, она бойчиха была, понимаешь? Не зайчиха, пизда, бойчиха. Билась нахуй насмерть, блядь. Ну, Костя Дзю, ёптая мать. Битва с негром у тебя будет предстоять, нахуй. Кто кого вломит, блядь. Ну и так же они, бабы-то все. Они, блядь, детство нахуй не видели, блядь. Какой любви в пизду? Они с этим Биллом там ходили, блядь. Мы, говорит, эти гадкие гадюки, нахуй. Всех покусаем, нахуй. И вот мочили всех подряд. Там заказ, нахуй. Говорит, надо этого убрать. Ну убрали, блядь. Они самые известные, такие бабы, знаешь, вот, вот они профессионалки, говорит. Вот сейчас едет какой-то хуй. Там даже эпизод покажет. Она сидит на крыше, говорит, она такая известная была, пизда. Спокойно, блядь, с этим, нахуй, с оптическим прицелом тот сидит, ебало развесил, блядь, в каком там Мерседесе, в Лексусе хуярит бронирован. Хуя бронированным, прошибаем все нахуй, блядь. С бабами какими-то бокрасселками, нахуй, сидит. Она, говорит, с крыши как ебанет в стойка, нахуй, да, не облокотясь даже, блядь. И похуй, и все, только брызги в сторону полетели, нахуй. Ну, профессиональные убийцы, блядь, они. Хладнокровие, блядь! А, бля, а теперь ты меня, значит, спрашиваешь. Почему, мол, Шура, Одесса, мол, мама, а Ростов, папа? Давно ты меня спрашиваешь? Я тебе говорю, блядь, сука, послушай песни, бля, какие поют, говорит, там... Нарет, блядь, сука, там, о, милая моя Одесса, мама, типа из этой серии, понимаешь? Но тебе это нихуя не дает. Придется заняться твоим образованием, блядь, и наша сегодняшняя с тобой беседа будет носить, как говорится, чисто географический характер с этнографическим оттенком, Коля. Что такое оттенок? А, что такое этнографический, не знаешь, блядь. Пизда, блядь. Это же, блядь, ну как сказать, это все равно, что, ну как сказать, ну, о том, как, мол, там это, гвозди делают, блядь, там, как ее в народе, блядь, сука, как одеваются, обуваются. Я тут одну увидел, блядь, вот это этнографический такой был оттенок, блядь. В одном журнале, блядь, открыл, там, сука, кельт стоит. Вова, блядь, какой-то. Сука, надел... На себя костюм кельта, бля, и в нем ходит. Это же, сука, недешево обходится, бля. У него, сука, не, кельтов не знаешь, но эти, блядь, шотландцы, ебаные, с волынками, блядь. Пизда, у них тоже своя мерзопакость, блядь. Их все гонят отовсюду, бля, англичанцы, блядь, преследуют, так они все, сука, учудили, блядь. Они, говорит, им, говорит, ножи запретили носить, нахуй, да? Ножи, да. Ну так, ну там колбаску порезать, блядь, там, знаешь, хлебушек, там это вот типа на пеньке, блядь, сука. Ну как без ножа, бля? Ну как нормальному человеку, бля, инвалиду детства без ножа, бля? Он берет его, сука, и в гольфы, блядь. Потому что в гольфах, сука, ходит. И гольфы, ты знаешь, не дешевые, сука, блядь. Там все перечисляется. Все сколько стоит, блядь. Юбка, значит, у него вот эта вот, блядь, крепдышиновая, нахуй. В клетку, нахуй. Столько стоит, блядь. Гольфы столько, блядь. Там за ними ножик. Тоже стоит денег. У него еще сумочка яйца защищать, блядь. Пизда от удара, блядь. Прям висит на яйцах, блядь, она же и кошелечек, блядь. Туда же и денежки, нахуй, чем больше наложишь, тем лучше не пробьет, нахуй, понимаешь? Оказывается, когда они раньше воевали, стрелы не могли в яйца, блядь. Оказывается, специально в яйца стреляли, знали, куда мужику бить, блядь, кореш ему догадался.
Так что ты иногда тоже какую-нибудь...

0: соседку в трусы вставляют, только кто-нибудь пизданет на улице какая-нибудь злобная баба, блядь. Они же тоже норовят по яйцам, блядь. А ты, может, ни сном, ни духом, нахуй. Может, ты стекло несешь, блядь. Понимаешь? Она дура, блядь, с осипу думает, что ты руки растопырил, блядь. Как пизданет тебе по яйцам, и по стеклу тоже, между прочим. Так что ты стекла лучше вози в этих вот контировозах, блядь, этих ебаных вот так. Поставил стекла и вези. Хотя один мудак и с этими стеклами наебнулся, блядь, однажды. Вся дорога усыпана, блядь. На повороте ебанулся, блядь. Тормози, пизда. Сникерсни, я ему говорю, блядь. Он говорит, не успел. Это пиздец стеклу. Побил, блядь, тонны два стекла, нахуй. На всей дороге, блядь. Потом разметал, блядь, оплачивал, блядь, сука, это и прочую хуйню. Ты понимаешь, какой урон, блядь. Так что ты тоже сникерсни иногда, пизда. И руки не расставляй, когда стекла носишь, блядь. А то можно по яйцам получить. Ты понял ход мысли моей? Много там в жизни утверждающих эпизодов, корешный мой драгоценный. Много. Как народ все-таки стремится сохраниться и выжить, блядь. Ну, как везде, в средние века ругались просто рядом. Кругом замки были, блядь, построены, да? Вот в одном замке сидит один хуй, в другом замке третий хуй. Феодалы, я понял. Феодалы, и сами они, блядь, значит, там друг друга пиздили периодически. Пикрохол там какой-то, блядь, царь. Вот, говорит, он говорит, это, вот у нашего там какого-то хуя отняли какую-то, блядь, там, какую-то хуйню. Ему уже, говорит, там, мы собрали, говорит, уже ему два ваза этого говна. Лепешку какую-то у него съели, блядь. Чел там какой-то хуй, кто-то у него там отнял лепешку, говорит, из-за этого война началась. Говорит, да мы вот, пять вазов вам этих лепешек, и лично один воз этому хую, блядь, с этими лепешками. Давайте, говорит, не будем воевать, ну его нахуй лучше выпивать. Логично, правильно, Коля? Хули там тратится, блядь. Народ тоже тогда был бдливый, тоже не особо уж прям, чтобы хотелось прям ему сраку-то, блядь, отрывать и бежать куда-нибудь с копьем налететь, блядь, с ковчем на брагу, блядь. Ну, говорит, нет, сука, бля, мы пойдем, мы, блядь, мы не такие, бля. Знаешь, некоторые тоже в крутых любили поиграть, любили, бля. Ну и находили, блядь, все надо, бля. Без пиздюлей, как без пряников, понимаешь, ёпта, Коля. Ну, пока там перлись они на эту войну, блядь, налетели на какие-то, блядь, монастырь, там, виноградников духуя, монахи, они всегда были-то народ такой, блядь, они истину-то искали, они в эту божественную бутылку, ой, заглядывали, а там виноградники, то самое Франция, лучшее виноградное вино, там все, естественно, натурель, сухое, блядь, или просто какой-нибудь там еще, блядь, там, ну, какой-нибудь там когорчик, блядь, так покрепче, блядь. Лакернуть, понимаешь, тоже употребляли, блядь, лакировочки, блядь, они монахи вообще. Во многих, кстати, блядь, этих средневековых байках монахи всегда прослывали такими, знаешь, балагурами, раздебаями, говорит, ну что, говорит, монах, говорит, ты, говорит, вот свою плоть чем иссушаешь, говорит, блядь. Один даже написал, как к нему баба попала, к несчастному, он так ее иссушил, блядь. Все уже у него, не то что там хуй, у него яйца уже, блядь, прозрачные стали, так она его заебала. И этот монах говорит, вот так и надо иссушать плоть, ты, говорит, хочешь, говорит, раз 25-30 на дню. И ты ее иссушил полностью. Нехуй, говорит, и в пустыню ходить, бля.
1: Вот, говорит, пустынники. Они, говорит, идут туда, сидят там и иссушают свою плоть. Иссушают.
0: Ёпта.
1: Вот у каждого свои подходы. Вот это здоровый подход, понимаешь? Не убогий, если сидит там, блядь, и боится, блядь, к хуй прикоснулся, блядь. А то, говорит, не дай бог кончить, блядь. Поссать надо пойти. И то за хуй не может взять, потому что там уже все на грани, бля. Но так, кстати, тоже нельзя. А этот говорит, вот и сусять, так и сусять, и сабу, и говорит, или говорит, это, как это говорят, или хуй в дребезги, или пизда пополам, блядь, или наоборот, как там, блядь. Вот это и сусили, понимаешь ли. Вот это здоровый ревлезианский образ иссушения, блядь, монах. Там брат Жан такой был, блядь, монах какой-то, блядь, ух, такой, сука, сустрый, как веник. Говорит, как же так, так, сука, зимой же пить нечего будет, они весь виноград сейчас потопчет у меня, блядь, в пизду. Он куда? Ну, за истину-то, блядь, думал. А эти все молятся, понимаешь, там, включая этого аббата там, кого его там, этого монастыря, бля, вот они все молятся, и хули молиться, дверь с петель снял, как начал хуякать этих, блядь, бедных солдат, блядь, которые там это виноград-то, блядь, топчет, блядь, и этой дверью он их, значит, побил, ну, где-то, говорит, 1300 с чем-то человек, блядь, а эти, которые бежали, он все под сраку этой дверью поднадавал, блядь, вот какой здоровый образ жизни, Коля, и показал, что нехуй тут выебываться, а то, если мы возьмемся, то это, блядь, это мы пока так тихо вот молимся, блядь. Вот это здоровый образ жизни. Дверью по сраке, и все виноградники спасены. И зимой есть что выпить, и опять-таки, Коля, кореш мой драгоценный, прикоснуться к истине.
0: Я вот тебе помнишь, Коля, говорил, что на БМВ одни мудаки ездят, блядь. Ну, я не имел в виду братву как раз, блядь. Потому что братва — это хуй с ними, блядь. Они через две сплошные, через три сплошные, блядь.
1: хуярю, через стены проезжают, блядь. Им похуй. Ну, это братва. А вот так, если видишь BMW, например, сторонись нахуй. Сторонись, блядь. Потому что он может ненароком и в тебя повернуть, блядь. А хуй его не знает, что там у него на уме и кто там сидит, блядь. Потому что стекла темные, нихуя не видать. Как правило, блядь, тут я, сука, тебе говорил, мудаки. Но теперь я беру свои слова назад. Там в BMW не только мудаки ездят. И не только братва. Там еще ездит распиздяй, Коля. Вот одного такого распиздяя на Медне я хотел пропустить, как говорится, поворачивая на площадь Рижского вокзала, блядь. Там два поворота так, блядь, с мостика-то, блядь, с этого хуяк, блядь. А он еще с третьего ряда. Думаю, ну хули, я не спешу, я человек доброжелательный на дорогах, блядь. Как я хочу, чтобы ко мне относились, я так людям. Думаю, ну BMW, ну думаю, ну значит, мудак. Смотрю, не лезет, блядь, думаю, ты смотри, блядь, значит, не мудак, неужели, блядь, неужели твои предсказания, о сура, блядь, разбились, блядь? Нет, не разбились. Он из третьего ряда повернул через первый передо мной и нырнул под мост нахуй. И тогда я понял, я был неправ. Не только мудаки, Колян, ездят в BMW, но и разъебай, сказал я и поехал дальше.

я пил простую, пил столичную. И в дни в обычные, и в праздники вином я жизнь свою губил. И хоть имел я представление,

0: Ебать колотить мои старые костыли, блядь, если я не напишу, блядь, научной работы. Я тут заглянул в аналы интернета.
1: Ёпта мать, Коль, не ванусы, бля, пизда. Хотя там похожие вещи бывают, бля. Все равно, чтоб в сраку что-нибудь посмотришь, бля. О, да у вас там будет газета, товарищ, говорит, какая? Правда, говорит, нет, труд, говорит, труд, ёпта. Ну так вот, бля, там заглянул, там не газета, там просто, блядь, литературное исследование, блядь, творчества Квентина Буратино, блядь. Полная, блядь, и некто Виталий В. Видимо, очень мощный, блядь, кинокритик. Говорит, это вы, говорит, заебетесь с вашими, говорит, путевочками в жизнь на бумере, блядь. Или какой-нибудь там Сакуров, блядь, вы теперь пишете с маленькой буквы, блядь. Или какой-нибудь там братан 2, 3, 4, 5. Все поебать. Вы, говорит, в подметке не ходите с Буратино нахуй. В подметке, блядь. Коля, ты не ржи, блядь. Пизда. Я тебе серьезно говорю. Я сам своими глазами так и писать, блядь. Вас, говорит, надо с маленькой буквы всех нахуй написать. Как так, блядь, говорю? Сакуров, бля. Там наши ребята, бля. Ну, бумер там тоже дохуя придумано, блядь. Но все-таки бумер, бля. Ебальцы родные наши, блядь. Обстановочка, блядь, какая родная, блядь. Сука, все узнаваемо, блядь. А вот тут я тебе скажу, Коля, если ты, ну как сказать, ты просто, бля, ну как сказать, ты младенец, нахуй. Ты жестокость нихуя и не видал даже в жизни, блядь. Ну все, ну ты правда не видал нихуя, такой уж прям. Ну там в армии, блядь, на полах, раком поставят, посрать и дадут, ебало намылют, блядь, обстригут. Это хуйня, блядь. На зоне, бля, на зоне пожестче будет, блядь. Зона вся отдыхает вместе, блядь, с калмыцкими, блядь, архангельскими, блядь, этими нахуй мариинскими и другими лагерями и приисками, пизда. По сравнению со всей Квентиной Тарантиной, блядь. Ты там, сука, сюжета не ищи, блядь. Насмотревшись все этой хуйни, блядь, Квентина Тарантино в детстве, блядь. Заметь, без папы, без папы. Папа бы пизды дал. Без папы. Думает, а хуя, блядь, я, что ли, не могу, сука, поставить кино? Да я такого тут наебеню. Да хуй тут выдумывать, уже все выдумано нахуй, блядь. Вот смотри, вот у этого любимого режиссера, смотри, как поебалу бьют. Это надо засесть. Он крестик раз поставил, блядь, книжки нахуй. Так, так, так, а здесь на мечах, сука. О-о, японская тема, это очень свежо, блядь. Свежо и интересно. Где у нас все на мечах? Ну, на ножах еще где-нибудь в портовом кабаке пизды как-нибудь дадут. Да там на ножах тоже есть, блядь. Сука, там, ты, сука, я даже... Заскучал по пистолету, блядь. Ну, ёбаный, был бы у неё пулемёт, как бы она всех расхуясила. Но это уже товарищу Сталлоне, блядь, привет, нахуй. Или какому-нибудь, блядь, Шварценеггеру, блядь. Те любят пострелять, попалить. И такую пирду возьмут, знаешь, что в природе, блядь, сука, инопланетяне создали, нахуй. 27-миллионно-зарядный пирдометр, блядь, ты понимаешь? И вот он берет и хуячит. Хуячит. Аж брызги в сторону летят, блядь. Сука, и туда камни отсекаются, головы, глаза выпучиваются, блядь. Сраки разрываются, все нахуй. Вот это я понимаю, блядь, размах. Но Квентина Тарантино таким делом не проймешь. Он этого насмотрелся так дохуя, что говорит, отказываюсь в пользу бедных, нахуй. Пускай они там палят из всех, блядь, хоть и с Катюшей нахуй поливают, блядь. Нам ебать все это дело. Только холодное оружие в ходу, бля, Коля. Вот где сила духа. Не меткость, блядь, попасть в сраку, блядь. Или белочки в глазик. А ножичком, сука, ножичком. Или гирькой, блядь, тюк, по голове. И пиздарьки-комарики, блядь. Приехали, блядь. Ну хули. Вот теперь я сижу, дрочу хуй, жду, когда выйдет «Убить Билла 2», блядь. Хотя, ты знаешь, ничего нового там, видимо, не почерпнул. Еще несколько боев на палках, на хуялках, блядь, на мечах. на цепях. Ну и, конечно, Биллу пизды все-таки дадут. А то и нахуй снимать все это. Думаю, что, конечно, после 4 лет ебова в коме, блядь, он ее останет жить. Конечно, она останется жить. И обязательно отомстит, Коля. Отомстит. Я хочу, Коля, Коля, что мы такое? Тот сейчас наливай, да? Наливай. Я хочу выпить за то, чтобы нам, блядь, с тобой никто не мстил, блядь. И мы тоже. Пускай там в кино он Тарантино, блядь, Кварантин. У него пускай все отомстятся, блядь. Пускай нас это не коснется, нахуй. Меч, блядь, самурайский. Так что ждем, Коля, Билла 2, блядь, ждем. Наливай, Коля, выпивай. И пошли мы с кибеней матери с тобой, курицей мой драгоценный, погуляем, свежим воздухом подышим. Ой, зима-то на дворе какая. А то еще, Коля, блядь, какие, сука, бывают чудеса, блядь. Ну, чуден мир, в рот этих пых, блядь. Сижу, блядь, я, сука, там где-то ждал Зинку, блядь, по магазину, сука. Включил там радио, поискал, думаю, как, ну, застопизило все, блядь. Включишь там эту хуйню, эта хуйня, блядь, ну, что такое, блядь. Потом нашел какой-то, блядь, там, блядь, музыка, блядь, такая она классная, блядь. Идет так, блядь, не напрягает, сука, какой-то сел, блядь, на тебя, блядь, да-да-да-да, блядь. Потом родное что-то, блядь, повеяло, сука, думаю, сука, как классно, не напрягает вот этой, знаешь, вот этой хуетой. Да-да-да-да, блядь, девчонки, девчонки, блядь, вот эта пиздата, понимаешь, что меня заебывает, блядь. Вот такой, блядь, ба-ба-ба-ба, блядь, там я торчок такой, знаешь, блядь, я оттягиваюсь, блядь, думаю, что за хуйня, нажал кнопку, блядь, балда-то, блядь, пизда. Смотрю, 178, блядь. Так, что за хуйня, блядь? А нихуя музыка хуярю. Я говорю, ну скажите хоть слово, блядь. Кто это? Кто там нахуй? Ау, блядь, ку-ку. Что за волна, блядь? Я ее так, сука, выстрелил, нахуй, блядь, выстрелил, блядь. И слушал, блядь. А потом, говорит, какая-то баба, блядь, приятный голосок такой, говорит. Ну вот сейчас слушали вы композицию такого, блядь, великого, нахуй, блядь, мастера музыкального. Так, и называют, блядь, сука, там какого-то, блядь, там карибана, блядь, накрученного, блядь. Говорю, о, бля, интересно, как, смотри, бля. А потом, говорит, вот сейчас послушай вот это, а потом вот это, а это, блядь, радио МВ, бля. Я говорю, что за хуйня, бля? МВ, что за хуйня, бля? И я на Карибанах, на кого, блядь, там спрашиваю, бля, говорю, что это за МВ-то, бля, классно, мне понравилось, бля, говорит. Это, говорит, пизда, говорит, милицейская волна. Я говорю, ёп твою мать, я говорю, блядь, сука, стёр нахуй в памяти, блядь, сразу пальцами. Блядь, такой. А потом маленько постыл, думаю, блядь. Ну, музыка-то клёвая, блядь, а что ж, менты такую музыку хуярят, блядь, а? Да-да-да-да-да-да-да-да. Только, сука, блядь, я говорю, да что ж это, блядь? Думаю, не, несправедливость такая-то нахуй, блядь. Я говорю, слушай, тут мне одним попался, блядь, он мне тут разведок. Я говорю, слушай, эти волны нахуй, дай мне, блядь, это радио-то, блядь. Где вот эти волны нахуй, по каким волнам, какая нахуй радио живет, блядь. Он говорит, правильно, вот эта хуйня, там-то, блядь. А это, говорит, она в балаксихе, говорит, сидит эта хуйня, вот это ММБ. Это милицейский волок, я ведь говорю, да, блядь, что за хуйня? Я говорю, там что, менты, что ли, сука? Говорит, да пиздёшь, говорит, это все. Да знаю, у меня кореш, говорит, там работает. Я говорю, как работать, блядь? Да ты что, хороший радио? Я говорю, сведи, блядь. Говорит, да ёпта, два пальца обоссать, ёпта, я... Мы собираемся там, блядь, завтра замечаем всякие планы, бля, хуй. Приходи, ёпта, я говорю, блядь, мы с тобой заедем, бля, нахуй, возьмем. Я говорю, да хуй, я сам приеду, все, я в один разлился, блядь. Включил на лице, говорю, поехал, нахуй, бля. Приезжаем, бля, вот чувак приходит, какой, блядь, скромки, говорит, блядь, здравствуйте, здравствуйте, а вы кто, говорит, Сюр, бля, блядь, зауважал, бля. И мне приятно, понимаешь, конечно, он меня зауважал, бля. А я говорю, я вас тоже зауважал, я говорю, музыка классная, бля, моя, блядь, мне нравится, сука. Зинка торчит тоже, бля, возбуждает, сука, бля, говорю. Вечерком, когда мы пьем с партнерчиком, бля, хорошо, вот, и, понимаешь, оттягонщик такой идет, бля, говорю, слушаю всегда, он говорит, это приятно, а потом говорит, а хули, говорит, блядь, нам, правда, мам? Я говорю, как хуй, мам, блядь, говорит, хули нам не сделать такую историю, блядь, чтобы Сюра, блядь, выступил нахуй на радио, я говорю, ну, ты, меня вот тут один уже спрашивал, пизда, из театра Эрмитаж, говорит, давай выступим, давай, говорит, поставим, хуй, ты, говорит, как ебало мое увидел, пиздец. Да, говорит, это же радио, где ебал-то никто не увидит нихуя. Я говорю, это интересно, блядь. Я говорю, позволь. Ну это же, блядь, а я если как пиздану два слова-то, блядь, по пизде мешалкой, блядь, там про пизду ни слова же, нихуя, у вас же радио, ёпты мать. Он говорит, не в этом дело, блядь, а мы, говорит, сделаем такой колер, блядь. Вот посадим, говорит, твоего Коляна, друга, блядь, твоего лепшего, блядь. Он же знает, как ты, сука, пиздишь, да? Где ты вставишь вот эту хуйню-то, блядь. Он же прям, блядь, сука, у него реакция хорошая, говорю, блядь, гениальная, сука. Он стакан однажды уронил полный портвейну и поймал у самого пола, блядь. Сука, даже на ноготь не капнуло нихуя. О, бля, какой сука. Он говорит, вот этот нам хорошо пригодится. Он говорит, знает как только, сука, остановить твою эту хуйню-то. Говорит, если ты русский язык начнешь вспоминать по полной программе, он сразу пип,
0: Вот будь на кнопку, мы ему кнопку дадим. Он все равно тебя молчит, нихуя не говорит. Я говорю, ну, может, все не скажет, блядь. Да нет, он на кнопку так увлечется, вообще забудет, как забудет ты его нахуй, блядь. Ура! О, я говорю, только я пи, а он пип. Я говорю, ху, а он пип. Я говорю, б, а он пип. Вот так. Он говорит, о, я говорю, это меня устраивает. Я говорю, мне пиздить не дадут. Я говорю, там, это же ментовское радио. Ты что, блядь, менты-то нахуй сказать? Ты что, нахуй? Кого ты привел, блядь? Он говорит, нихуя, я отвечаю. Говорит, я, говорит, хозяин, пиздец. Бля, ну да-да-да, блядь. Так что, Колян, блядь, ты веришь, нет? Он говорит, все, Сюра, заметано. И я тебе так скажу, Колян, что с некоторого времени, блядь, скоро, блядь, я говорю, ты, сука, будешь слушать только радио МВ, блядь, понимаешь? Но там ребята, там не позорные, понимаешь? А ребята очень культурные, моя, понимаете? Они, раз они увлеклись, говорит, Сюра, как ты расскажешь? А если ты нам... А публика же хочет со мной пообщаться, блядь. Где бы Сюра с тобой поговорить? А вот здесь мы можем связаться по прямому проводу. Можно позвонить, что? А я там сижу, блядь, портвейн пью. Говорю, а Сюра, а как ты думаешь? А я говорю, а пожалуйста, рассказывай, блядь. И без всякого, ёб твою мать. Колька все время пип, пип, блядь. Пип, ебать тебя сраку. Понимаешь? И передача может называться «Под большой пип». Вот так вот. Или назвать как-нибудь, ну, камера смотрит в мир, и я в мир смотрю и передаю своими глазами. Как, а, и ты мне можешь позвонить? Сюра, как жизнь? Я говорю, как? Хуй никак, блядь, пизда. На радио сижу, блядь, пизда. Чё тебя интересует? Рассказывай, блядь. Вот, а вот как ты смотришь на этот процесс? Я говорю, сейчас расскажу, блядь, клади трубку нахуй. И прочие дела. Так что, и на письма могу там отвечать, блядь, и все. Так что, вот, блядь, сука, ребята, вы мои драгоценные. Что случилось-то? Радость-то какая? На радио меня, сука, выводят. Вот, блядь, что? Так что, смотрите, блядь, слушайте на радио 107.8 МВ, блядь. И слушайте там Сюру, блядь. Ждите, когда он придет. Я приду, блядь, появлюсь, а сука, огромный. О, корище мой драгоценный, блядь. Тут такое, сука, до меня, блядь, дошли слухи, блядь. Появился, блядь, на видеорынке, сука, блядь, в прокате, сука, кассета, блядь, какая-то. Кот, сука, называется Лолита, блядь. Садимся, блядь, наливаем, сука, ну и пошло, блядь. Там музычка такая, блядь. И так, сука, ты знаешь, блядь, началось-то все с чего. Он-то был маленьким мальчиком еще, блядь, понимаешь? У него девочка была, блядь, и первое чувство возникло. Он к ней, блядь, ему хочется потрогать ее, блядь, там, по попочке, блядь, погладить, сосисочку схватить. Пиздец, она умирает, блядь. Как он пережил мальчик-то это, блядь, а он все чувства... И у него так, знаешь, блядь, как вот законсервировался, блядь. Консервы, блядь, любовные, сука, у него остались. Тянет его к девочке и все, блядь, в рот на всех пых, блядь. Ну, а еще надо знать, какая девочка, блядь, ебать мои старые пиздели, блядь. Ты на эту девочку посмотри, он когда первый раз увидел, бля, он пришел все куда-то, бля, комнату снимать, бля, и мать у ей такая, блядь, одна, то заходит по квартире из жопы и верьте, верьте, верьте, верьте. А он-то, блядь, как-то вроде смотрит на нее, блядь, и говорит, хуй ты из жопы вертишь, блядь, как ты мне не до тебя, блядь, у меня консервы там, блядь, в жилах кровь застыла, блядь, консервация, бля, он там молодой такой мужик, блядь. И тут он видит эту, сука, блядь, девочку. Она лезет, главное, блядь, и пальцем, блядь, ковыряет в носу, блядь. А там фантастика, возьму сети на сараку, кап-кап-кап-кап, фантастика. А ей нравится, блядь, жарко у них там, блядь, и все так мокренько, блядь, пусть обтягивает, блядь, я вижу, там, блядь, уже что-то есть, блядь. И чувак-то тоже увидел, блядь, он так говорит, внутренне, блядь. Нихуя себе, блядь, девочка, блядь, в рот мясих пых, блядь. А эта пизденка, блядь, она уже, видать, у нее, блядь, уже все созревает. Она название-то, блядь, как ее, блядь, есть, блядь, название таких девочек, которые рано, блядь, у них уже все, блядь. О, блядь, нимфетка, ебаный ты протон, блядь. Нимфетка она была, сука, самая настоящая, блядь. Это значит, у нее уже мозги повернулись, растет, блядь. Она уже на мужика смотрит, что, блядь, понимаешь, что я уже того, блядь. И в этом-то, блядь, весь парадокс и нонсенс ситуации. Здоровый мужик, блядь, у него еще пизденка-то, блядь, там, сука, блядь, тик-тик-то, блядь, пальчиком-то, блядь, не залезть нихуя, блядь. Куда же здоровым елдаком-то лезть, блядь? Она об этом не думает, у нее, сука, блядь, мозги-то сдвигаются, она хоть и зёбкой вертит, блядь. Вот подойдет, блядь, и специально раз ему на яйца наступит, блядь. Он сидит себе в качалочке, блядь. Раз на яйца наступит, пошла дальше, блядь. Или так ручонкой чоп его за херок, блядь. Да ёпте, ну как же так, блядь. Ну за живой человек, блядь, я сам сижу, думаю, блядь, ну там девочка дает, блядь, а? Вроде бы сих пых, любой мужик, блядь, он все, такие тут, сука, законы законами, блядь, а страсти, блядь, я страсти в рот мясих пых. А он сам от себя охуевает, он же не может, блядь, а тут мама, блядь, в рот мясих пых, блядь. Давай, говорит, сука, поженимся, бля, говорит, да, блядь. Да нахуй ты мне нужна, бля, в рот мясих пых, блядь. Но, сука, чтобы вот с девочкой, бля, видеться, сука, хорошо, блядь. Давай, сука, поженимся, блядь. И как ты он, сука, блядь, у нас это, член, блядь, качается на каком качелях, блядь. Блядь, этика, сука, она раз ему, блядь, это вот зубы выправлять, блядь, такая была, сука, пластинка, блядь. Она прямо изо рта, понимаешь, хуяк ему в стакан. Он так, ебать, мой старый качели. Это же равносильно поцелую, блядь. Хули, блядь, когда тебе челюсть в стакан кидают, блядь. Это же, блядь, равносильно поцелую, блядь. Ага, думает, ой, блядь. И, блядь, вот те шалости, блядь, в раскосяк, распердак, раскосерс, блядь, пошел. И все по жизни, блядь. Ну, эта баба начала замечать, что тут дочка, блядь, что-то пиздой крутит, блядь, дочь, оп, твою мать. Она, значит, ну, дочке ничего не сказала, блядь, ну, это маленькая, мол, дочка, бля, хули ты там, вроде, на сих пых, бля. Она говорит, да, пошли вы все нахуй, бля, выходите, сука, бля, не глядя, ну, сука, бля, разъелась, не глядя, хуяк под машину, блядь, сразу нахуй, бля. Там какой-то пиздюк старый ехал, он говорит, о, бля, я даже не заметил, блядь. И она лежит, блядь, ручки-ножки вот так, блядь, там говорит, сеньор, блядь, этот вот нахуй, блядь, помидор, как тебя там в пизду? Спускайся, тут твоя жена пиздец, я говорю, как, о, блядь, он не знает, блядь, радоваться, блядь, ему или горчаться, бля, во, до чего дожился, блядь. Он идет, блядь, говорит, не верю, блядь, неужели такое счастье, блядь? Он говорит, сука, все, пиздец. Я здесь папа, блядь, еще хочу, но точно и сделаю, блядь. Хочу, я везу туда на море, блядь, хочу, хуй знает, куда, в горы, блядь, в санатории, в хуёрии, блядь. А девка такая, бля, уж, а она была в пионерском лагере, блядь. Они там уже маленькие все ебутся, блядь. Она уже, значит, ее кто-то там, пиздец. И она уже все свободно, блядь. Он так на нее смотрит, по головке погладит, блядь. Тельце прижмет, блядь, ее так прижмет к сердечку, блядь. А она все дергает. Хочешь, я, говорит, скажу, какая я противная была, блядь. Ой, не надо, блядь. Ло, блядь, не надо, сука, нахуй мне это знать, блядь. Ой, не, ну хочешь, блядь, расскажу, какая я противная была. Так, да, вот ты, блядь, ну все тебе от этого легче будет. Вот хотелось ей, блядь, какую-то хуйню ему все время, блядь, сморозить, блядь. Вот это мне тоже не понравилось, в ней вот эта вот, блядь, поскакушка, блядь, блоска маленькая, мандавоска, блядь. Она уже так ему, так, блядь, сука. Первая остановка, блядь, в каком-то там, сука, блядь, этом кемпинге, блядь, он ее везет, сука. Поехали гулять, мол. Ну, сука, короче, блядь, кончайся тем, сука, на. Просто взяла его, блядь, изнасиловала нахуй, блядь. Села на него и давай хуяси, блядь. Ёпты, блядь, какой кошмар, блядь. Маленькая такая ебливая девчонка, блядь, а? Из-за этого все страсти, кошмары, блядь. Из-за такой маленькой пиздюшки, блядь, гадюшечки маленькой, блядь, а? А там все, блядь, а это у вас дочка, блядь? Да какая ваша нахуй разница, блядь? Дочка, хуёшка, дочка, блядь, отъебитесь, блядь. А в одну останавливаться, блядь, а там такой хуй сидит, у него собачка, блядь, он так, блядь. Что, девочка, блядь, я люблю маленьких девочек. О, думаю, блядь, и ты туда же, блядь. А он такой был, сука, так пиздюк такой богатый, блядь. А и она, сука, сама, понимаешь, ему ехала, блядь. Этот, бля, на машину, бля, где ты, ло, блядь, рыдает, сука, где, блядь, девочка моя, блядь, все. Последняя любовь, все рухнула, блядь, пиздец, блядь. И нихуя, и года два, блядь. Он ее потерял, блядь. Значит, все, а ей уже, блядь, там, лет 4, знаю, блядь, тут 15, хуй с ними. Короче, блядь, тут, сука, блядь, получается такая история, блядь. Раз, бля, весточка откуда приходит, папа, блядь, сука, как дошлась, бля, побежал, споткнулся, блядь, пизданулся, блядь, скосил на машину, приезжай, бля, где, бля, ло, круж, выходит пизда такая, бля, ну, она невзрачная такая, бля, она была маленькая, ничего, и как красная шапочка, бля, знаешь, бля, вот это, блядь, знаешь, была красная шапочка, бля, я сидел по дорожке, бля, прыгать и скакать, в рот меня ебать, бля. Шарль Перро написал, тут, блядь, тоже, блядь, сексуальная подоплека. Волчара-то позор, он норовил впердурить красной шапочке, бля. Он ее исторожил, бля. Пирожки, что ему нахуй были нужны, бля. Красная шапочка, ты в рот носишь, бля. Дозволь, блядь, на пол сисечки, бля. Она говорит, да, ох, нихуя себе, я с животными не сплю, блядь. И дальше бежать, бля. А тоже пизденка такая была, ты знаешь, бля, сука такая. Был бы, говорит, какой-нибудь там принц, блядь, там молодой пастух, блядь. Но он за это, бля, обиделся, сука, блядь, съел бабушку нахуй в пизду. И эти пизду проглотил. Ну, потом, сука, и вынули, блядь. Она вся, блядь, как обосенная, блядь. Красный сап говорит, ёб ты, мать, знал, лучше дала пять раз, блядь, в рот тебя сих пых, блядь. А возьми, блядь, эту, ёптить, блядь, дымовочку, сука, маленькая была, пизденка, блядь. И все норовили ей впиролить, блядь, все. Жаба, блядь, мышь какая-то, блядь, там, сука, крот, блядь, все норовили. Нихуя не получилось, правда, но норовили же, блядь. Она тоже, бля, была такая нимфеточка, бля, в рубящих пыль, бля. Так что там все непросто, блядь. И вся эта история имеет продолжение, блядь. Но этот-то пёс махнарыл, и этот-то, блядь, наш-то, блядь, этот приезжает к этой своей-то, блядь, она такая уже, сука, неказистая. А хули она может, блядь, она уже, блядь, всё, у неё интересы прошёл, блядь, всё, пиздец, блядь. И он это понимает, что она хули говорит, Поехали, говорит, со мной в рот на чих-пых, бля. Увезу тебя и в тундру, блядь, и в тундрю. Там, ебать, я все равно. Она говорит, да все, хуй, я беременна, муж, блядь. Оп, философия, блядь, накатила такая, блядь. Я сижу, думаю, блядь, сука, а жалко мне этого чувака, блядь. Как у него не сложилась судьба, блядь. Ну, значит, дал им денег, блядь, ну хули, и поехал, блядь. И тут у него, сука, блядь, да что же это такое? Из-за чего у меня вся эта хуйня случилась? Ага, блядь, из-за этого хуя, блядь, который увез ее, сука, вот из-за него-то все, блядь. Как будто можно подумать, что без этого хуя они бы жили хорошо, блядь, женились бы, блядь. Да куда нахуй, блядь, сука, у меня сих пых, блядь, буду мстить, сука, на свол его, блядь. Входит, сука, здорово, говорит, блядь, Петро, блядь. Ну что ты, сука, сидишь, блядь, тут? Ты нахуя, блядь, вот увез эту девочку, бля, мою, сука? Он говорит, какую в пизду делать? Блядь, нихуя не помнит, бля. Да время упорно 2 года, ты что, охуел, бля? Он говорит, так, сука, блядь, иди сюда, сука, пидорас, блядь. Говорит, ты, сука, с ней надругался, блядь. Он говорит, да какой нахуй надругал, я импотент, вроде бы сих пых, блядь, отбрыкивайся, блядь. О, да сядь, пистолет, сядь, я грохну, блядь. В сраку ему хуяк, хуяк, блядь, ой, блядь. Тот так охуел, блядь, даже, блядь, взял, блядь, пошел в спальню, лег и накрылся одеялом и уснул, блядь. Кто ты еще, блядь, хуяк, хуяк, он говорит, не бей, блядь, я тебе песенку спою, блядь, хуя, блядь, я песенку, блядь, хуяк, блядь, так хладнокровно, блядь, убил, думаю, ёпта, ну тебе легче от этого стало, блядь, в рот мячих пых, блядь, ну, сука, ну что это такое, блядь, из-за этой маленькой пиздёрки, блядь, да, конечно, мы её осуждаемся, блядь, да пиздёнка, блядь, она вот такая сякая, нализа, Коля, ты сам смотри, блядь, когда на тебя налезут, блядь, ты чё, блядь, ты живой человек или нет, блядь, сука, они нимфетки, блядь, были всегда и будут, блядь, сука, как и карлики, блядь, нахуй, это природное явление, блядь. Феномен, ёб твою мать, блядь. Коля, блядь, называешь это русским словом? Феномен, блядь. Вот так, сука, блядь. Поэтому я, сука, конечно, блядь, так говорю, блядь. Кореша мои лепшие неоглядные, блядь. Лучше Лолита, чем 15-летний капитан. В рот мяч их пых, блядь. А то ведь некоторые все норовят, блядь, а? Усудить, блядь. Есть такие, сука, блядь. Мальчонку какого-нибудь ухватить, блядь. Ой, блядь, сука, я их, блядь, пидорасом, блядь. Прямо говорю, блядь, сука, завязывай, бля, буду, блядь. Не надо, блядь.
2: Наливай в пиздец. Наливай нахуй. Наливай.

0: А поверишь ли нет, Коля кореш ему драгоценный, что мое, то есть Сюрина творчество, подвигает многих корешей творческого размаха, я имею в виду, конечно, внутри себя, на свершение больших творческих, как бы я бы сказал, задач. Не только вот там каких-нибудь поэтических и прочих, но даже чисто музыкальных. Рождаются такие рэп-шедевры, все я тебе задам. Ну, кореш ты мой драгоценный, я, конечно, не разбираюсь в этих музыкальных жанрах, там рэп, хуеп, может, какой-нибудь дэнс, ремикс, хуикс. Ну, пускай будет какой-нибудь хип-хоп. Конечно, конечно, все греха таить. Тут не нужно обладать, конечно, огромным композиторским дарованием, чтобы написать такой рэп. Надо только внимательно слушать Сюру, блядь, и натискать из Сюриных реплик очень важные, которые и составляют основу данного произведения, что и сделали кореша мои драгоценные. Все это, конечно, не просто так совершается, а только под влиянием выпитого ростовского портвейна под маркой Сюры Каретного. А я и не удивляюсь, ибо он не только бьет по кишкам, как я тебе уже говорил. Помнишь ли мою рекламу, кореш самый драгоценный? А? Как говорится, наш ростовский портвейшок достает аж до кишок. Он не только по кишкам бьет, и не только укрепляет ягодицы, как некоторые тоже товарищи утверждают. Он дает хорошую работу уму, благодаря отобранной лозе. Хорошему качеству выжатого материала, я бы сказал, вино материала, хорошей гигиене труда и прочее, прочее, прочее. И никакой разбавки, бля, и никакой добавки. Я имею в виду спиртовой. Все только своей, как говорится, своей вот этой вот силой солнца в бокале. Как говорят поэты, кореш мой драгоценный. Так что предлагаю тебе налить этого протяжка, выпить, а потом послушать. Ну там мы мясо поели, бля, в этом борде Аллегро. И, сука, цыганки пиздуют, такие же, как наши, блядь, все одинаковые, нахуй. Ой, блядь, а цыган-то, знаешь, вот везде, наверное, не любят, блядь, а? Потому что они всех объебывают, блядь. Ну, те, которые, например, в театре Ромен, те хорошие цыгане, да? Те поют «По стукам регля». Колька там, Сисенко, бля, кореша там всякие есть. А вот этих не любят, блядь. И одеты-то вроде они так ничего. Такой же толпой пиздуют и ко всем пристают. Дай погадаю, блядь. Только по-португальски, нахуй. Кирдык-мурдык, блядь, мол. Паси-уси-си-уи. Ну, бля, их все так же нахуй посылают. Идите, мол, нахуй. Си-си-си-си-си-си. Вот они идут, блядь. Пиздуют. Мы, блядь, там маленький такой пансиончик. Ну, мы говорим, ёптать, ну можем мы расслабиться. Мы не можем, блядь, жить, блядь, месяц, блядь, в антисанитарных условиях, можно сказать... Не стираемся, блядь, там не сохнет ни хуя, блядь. Носок постираешь и сушишь его, блядь, чуть ли дыханием изо рта, блядь. Сука, не сохнет ни хуя, влажность, блядь. Труси, блядь, можно сказать, чуть все не это вот, блядь. Не застудил там, понимаешь. Надеваешь в сыром виде, блядь, на тебе досыхает, блядь, все. Ну как, сука, мы не можем же мы, блядь, как табор жить, блядь. Табор, ну хули делать, блядь, табор, да. Они говорят, что, вы что, цыгане, блядь? Как меня это обидело, бля, Коля, кореш мой драгоценный. Я не к тому, что цыгане это уж совсем плохо. Не в этом дело. Но цыгане, мол, типа, что вы, булгасите? Да девки там у нас обосрались, блядь. Мне сказали, чтобы прибрать за собой все. Ну мы там мясо сделали, пожарили, попросили там столик посидеть в ресторане там у них. Маленькая гостиница такая хуйничка на берегу океана, все хорошо, бля. И хозяйка, бля, вы цыгане, я говорю, ах ты пизда, блядь. Да, мы цыгане, блядь! Мы вынуждены быть цыганами, нахуй! Ну, сука, я их тоже подкараулил, Коля, блядь. Сижу, блядь, сука, смурею, блядь, смотрю, шум, блядь, гвалт, сука. Там у нас рядом эта пизда прописывала всех новых постояльцев, блядь. Я говорю, так, я говорю, Серега, сколько времени, нахуй? Он говорит, 12:30. Я говорю, это по-ихнему, по-местному. Я говорю, 12:30. А у нас, представляешь, у нас уже утро, блядь. Так, я говорю, еще один корешок у нас там был, наш переводчик, колумбийский. Я говорю, как будет цыгане, блядь, по-испански? Он говорит, хитанас, блядь. Я вышел в одних трусах, сука, встал и говорю, хитанас, блядь. И на часы показываю. Те так опаньки язык в сраку засунули сразу, блядь. Я говорю, вот так вот нахуй. Не забалуешь у нас, блядь. Обидеть, блядь. Народного артиста может каждый, сука. А вот помочь ему материально, блядь. Никто. Сам себе на жизнь зарабатывает.
1: А, Коля,
0: я тебе так скажу, а тенденция глобального потепления... Ты почувствовал, нет? Какая была прошлая зима? Конечно, стало как в Европе. Ну, как бы по суше, потеплее чуть-чуть, но погода тоже, ты знаешь, природа немножечко в заблуждении. То почки набухнут, то там яички у кого набухнут, ты понимаешь? Что-то как-то тут начинает теряться. Вроде ноябрь, похоже на март. Коты, понимаешь, теряются, начинают орать, бля. У меня тут котейка, он тоже, бля, бегал тут вон. Яйца драл, драл, блядь, потом куда-то он ушел, блядь, заспал, наверное, блядь, перепутал, ночь с днем уже, блядь. Хотя коты помногу спят, им полезно, блядь. Мы тоже сейчас спим помногу. Вот тоже тенденция, блядь, к зиме спать помногу. Ты вот как? Я, например, как завалюся и двигаюсь, может, с возрастом, понимаешь. Хотя, говорят, адаптация организма происходит к осени. У кого, говорит, короткая, а у кого и 2 месяца, может быть, между прочим, он будет вот так вот дрыхнуть, пока не придет в себя. Тогда придет. Ну, мы же не медведи все-таки, нам в берлогу ложиться тоже, Коля, знаешь? Тоже грех, понимаешь? Так жизнь проходит, а ты в берлоге лежишь, ну, хуль толку, блядь. Так что тенденция к такому потеплению, она, конечно, путает, но с другой стороны, планета нагревается, крутится, нагревается наш шарик, понимаешь? Мозги кипят, видишь? Терроризм, блядь, шуршит, блядь. Футбол гремит, вулканы хуярят, понимаешь? Все греется, блядь. Ледники ползут, ты понимаешь? Не выдерживают от теплоты, а там... 1 градус, и пошло. А сколько народу гибнет, ёб твою мать. Так что, Коля, отдыхать только на равнине, блядь. Никаких гор, пизду. Я туда и не лазил, никогда не интересовался и никогда не полезу. Только на равнине. Вот так вот. На равнине, у речки, да и хватит вообще на юг лазить уже. У нас возраст другой, сердце надо беречь. Жара, она, знаешь, тоже не подарок, понимаешь. Я на Кубе, он... Да что ты со своим телефоном, да выключи его нафиг. Айсберги, Коля. Они же и тогда еще. Помнишь, Титаник-то? Забубенили. Айсберги, они всегда были. А теперь вся эта Антарктида, бля. Сука, она же покрыта этим громадным слоем этого льда. Сука, градус потепления, он, сука, хруп и хуярит. В море ползет, сука. А в море уже вода, значит, теплее, бля. Значит, он уже тает, бля. Уровень повышается, и некоторые низины могут быть залиты просто морем, Коля. Радуйся, что ты живешь, блядь, не на побережье, блядь. Венеция вон давно залита, и хоть бы хуй по деревне. Гондолы плавают, блядь. Не хочешь быть гондоном, так что ты живи, блядь, подальше, блядь, море. Тенденция к потеплению, все будет повышаться, вода, уровень моря, блядь, и айсберги как поплывут, сука, блядь. Тут титаников таких, блядь, мы навидаемся, блядь, ты понимаешь, нет? Не ожидаешь, блядь, нихера, он как из мглы выплывет, как пизданет, и все. Курить надо бросать, Коля. Много дыма в атмосферу пускаешь, пизда. Надо с курем завязывать, блядь. Хотя бы в этом мы поможем матери природе, блядь. Все поменьше будет минус, блядь. Я, конечно, не предлагаю всем холодильники открыть, блядь, чтобы похолодало чуть-чуть, блядь. Это, конечно, хуйня полная, блядь. Но что-то такое надо бы придумать. Ну, тут переход на всякое топливо, которое не будет выбрасывать столько вот всякой хуйни. Мы же такие факела пускаем, ёб, ты только посмотри, что творится, бля. Ой, блядь, если додумаешься, просто лучше не думай. Ёбнися, я тебе говорю, ёбнися. Но потепление идет, и тенденция к этому есть.
2: Это больше к одессе маме, блядь, еще там, понимаешь? Да-да, там творили тоже, блядь, великие там.
0: Это Ришелье организовал, блядь. Пришел Ришелье, блядь, этот ебаный, как его, нет, как его, ну хуй, короче, француз. И говорит, здесь будет, говорит, город заложен, бля, в пику, бля, Петру-то нахуй. Говорит, Одесса, мама. Ну там, понимаешь, сам, понимаешь, там. Короче, все стекает нахуй, там и Дон, и всякая хуйня, все в Одессу маму, блядь. Там уже, конечно, мама, пиздец.
2: В Ростове еще дела обстоят более лучше, потому что там степи, сальские степи. Да не сальские, пизда, не сят там. Калмыки столько заедут спасать, блядь. Ну заедут, спасут и уедут, блядь. Сальские степи, родина Ворошилова, блядь, и прочих буденовских стрелков. Первая конная, пизда. О, бля, не читал Бабеля? Чего? Ну, сука, вот, Коля, вот ты знаешь, я вот все-таки тоже человек такой научный, блядь, в этом плане. Я говорю, надо отличать, суки, Бабеля от кабеля, понимаешь, кабеля от кабеля, кабеля от суки, пизда. Бабель писатель такой. Еврейского телосложения, бля, хороший человек. Сам в первой конной был. И все это изнутри видел, блядь. Всю эту потраву. У него рассказ один есть. Как ебли полячку, аж все казаки нахуй разом. Прям так и пишет, говорит. И ебут они, ебут. Она бедные глазенки закатила, говорит. Уже, говорит, все, говорит, почти. Но выжила. Крепкая оказалась баба, блядь. Потому что тогда народ был расположен.
0: Да.
2: А, блядь, это самое... Ленинская секретарша Фотиева вспоминает, говорит, блядь. Когда, говорит, они, говорит, взяли этот ебаный у Ростова там, эти наши красные-то, блядь, командиры, пизду, первая конная. Говорит, гуляли так, насиловали, говорит, блядь, и все винные склады выпили. И, говорит, не остановились, пока, говорит, не выпили все и не изнасиловали последнюю бабу, блядь. Это пишет Фотиева, ёпта, ты понимаешь, нет? Она только правду могла писать. Она не пиздила. Она не могла при Ленине пиздеть. Фоти его, ёпта вы. Чистая слеза. Из нее если самогон гнать, ой, блядь, из Фоти вы, ты что, блядь. Чистая, как... Просто я не знаю чего. Не пахнет нихуя. Это ты пернул сейчас, не? Взбрыгнул, по-моему, не? Чем? Портвейном? А, да, действительно, портвейном. Сука, прости. Угу. Это все равно святое. Как слеза младенца, бля. Так что вот, Коля, понимаешь, тот, кто пьет ростовский портвейн, тот, когда пердит, не пахнет нихуя. Пахнет виноградной лозой цемлянского водохранилища, блядь. Понял, да? Это не на правах рекламы нихуя. Это мои личные соображения, бля, по этому поводу. В пизду. Сиди, налей и выпей. И мне налей тоже чуть-чуть. И я ебну. Вот и хорошо, вот и спасибо. Вот и замечательно, бля. Ну, в Бразилии, конечно, там посетней, поспокойней народ такой. Только мужики, конечно, все ебанько, блядь. То есть такие заторможенные, явно обкуренные, блядь. Думаю, как же мы поедем? Там не то, что серпантин какой-то, блядь. Мы спускались, если сказать не соврать, 1.5 километра, нахуй. Уши закладывают в пизду. Серпантин нет нихуя. Идет просто дорога, блядь, около горы, блядь. И в гору хуяк через туннель. И опять вдоль горы на подставках по 0.5 километра высотой, блядь. Бетонная хуйня. Я как вниз глянул. Мама моя дорогая, блядь. А внизу дорога под меня идет, нахуй. В километре внизу, блядь, обрыв. Не то, что там какие-нибудь... Там, ёбнешься, так покатишься. Куда ты, нахуй, покатишься? Так, как ебанько, так и ебанешься прям. Прям точно вертикально. Хуяк. Во, блядь, и этот отмороженный водитель, я думаю, он явно не в себе, блядь, а он хуярит, блядь, под 100 норовит и больше, блядь, по этой эстакаде хуярит, блядь, думаю, ну, пиздец нам. Хорошо, что там бабы не встречаются на дороге, блядь, а как в городе ехали, он около каждой останавливается и говорит, о, показывает большой палец, у них вообще 2 пальца, какая ты красивая, какая ты, блядь, я говорю, ну, заебал ты всех баб, блядь, и все мужики у них такие ебанько. Они их просто любят за то, что они красивые. Вот идет баба, да? Он и поцелуй, говорит, воздушный. Я говорю, ёптите, руль держи, пизда. Поцелуй, ты хуем ей лучше помаши, блядь. А руль-то рули. Хуй мамин. Блядь, а ему похуй, он нихуя же не понимает, блядь, по-русски, блядь. Гауся, блядь, ёбаная. И всем бабам, Линда, Линда. Это по-ихнему красавица, блядь. И наших всех баб. И ты, Линда, и ты, Линда, и ты, Линда. Я говорю, и я, Линда, блядь. Над ним свесил свою ебало, блядь. И говорю, Линда, блядь, ты лучше на дорогу смотри, Линда, блядь. Что ты сегодня употреблял? Явно не какаву. Ну, явно не какаву ты пил, блядь. Успокоился, правда, когда уже дорога пошла, блядь, туда в туннели, наверх подымаемся, думаю, ну, успокоился, блядь. А если бы баба попался? Ну, пиздец там. Коля, видел ты меня, знаешь где? Хуй знает где. В гробу в белых тапочках, блядь. Слава богу, блядь.
3: Ну, чисто клёвая песня.
4: Да, чисто клёвая.
3: Мухсин, а ты помнишь, как они прыгали?
4: А кто?
3: Твои яйца на сковородке!

0: Слышь, Мокси, ну мы типа все?
1: Да, клево посидели.
0: Ну ты типа скажи теперь дяде пока.
1: Пока, дядя. Даже если ты тетя.

Да, блядь, на площадь, видишь, вышли, блядь, футбол посмотреть. Посмотрели, нихуя себе посмотрели, блядь. Чтоб я так смотрел, блядь. Еще, говорит, мы еще покажем, блядь. Еще, блядь, урежем несколько юношей, блядь, и девушек, нахуй. И японцам еще раз пизды дадим. Ну, я думаю, блядь, ну, сука, ну, когда уже, блядь, нас уже заебали, блядь, уже бельгийцы выебли в сраку, думаю, ну, сейчас пойдут крушить бельгийские магазины. Но ведь можно ошибиться, блядь, и с французскими перепутать. А это, блядь, уже, сука, блядь, пахнет, сука, холодной войной. Коля, холодной войной, я говорю. А кто ты думаешь, блядь? Ты думаешь, это что так, между прочим, да, между нами, вот, ты большого ума не надо, блядь, тут и портвейну пить хорошего не надо догадаться, блядь. Чьи же это руки, блядь, потянулись к нашему юношеству, блядь? Кому выгодно это, блядь, Коля? Ты задавался вопросом, нет? Пизда. Задавайся. Иди вон нахуй на кухню и задавайся вопросом, блядь. Как задашься, приди сюда. А я задался, блядь, сука, между рюмками, нахуй. И понял, сука. Там что-то, блядь, не так, Колян, блядь. Что-то там не поделили у нас наверху наши власти, блядь. Кому-то, сука, своего начальника, блядь, кому-то чайника, блядь. Пошлют, блядь, все непросто. Вот тут представь себя, Коля. Вот представь. Вот нахуя показывать между матчами такую рекламу, какой-то здоровый мудак, долбоеб, разбивает ломом машину, блядь. Тут, скажи, спроси меня. Сюра. Вот нахуя показывать рекламу, когда мудак разбивает ломом машину? Я тебе прямо отвечаю. Не знаю. Нихуя не понимаю, блядь. Ну, там же про футбол, блядь. Между футбольными матчами. Почему какой-то мудак разбивает машину? К чему это? Тебя это не озадачивает, Колян? Ты, сука, блядь, живешь обывательской жизнью, блядь. Ты не выходишь на площадя смотреть общественный футбол, сука, блядь. Такой футбол, правда, в сортире надо смотреть, блядь. И то в очко, нахуй. Блядь, борьба глистов, нахуй, сука, блядь. Это что такое, бля, великая держава, нахуй, не может набрать 11 футболистов, бля, которые, нахуй, дружно побежали бы к воротам, нахуй. Это что такое, бля? Нанайцы, блядь, обыграли, бля, японцы захуют. А я и не сомневался, Колян. В этом, блядь, никаких сумлений, блядь. Ты прости, я тебе хотел сказку рассказать, но у меня, блядь, распирает, сука, блядь. Я Толстой сегодня, блядь, не могу молчать, сука, все. Ну да коли, блядь, да коли. Для меня это, нахуй, не фокус, нихуя, что мы продули, обосрались, но сколько можно, блядь. Сколько же можно говна, блядь, есть, ёпта мать. Занзибар, блядь, Калахари, Сахара, нахуй, блядь, все, сука, выбежали, блядь. Все пиздуют, блядь, и все по мячику, сука, попадают, да как попадают, блядь. Здоровые лоси, блядь, сука, питание другая, блядь. Может, они, блядь, натренированы там, сука, в Сахаре, блядь, там жара, блядь, там яйца спекаются в смятку, нахуй. Они привыкли, а наши как вышли, о, блядь, и затихли нахуй, все, пиздец, может быть, хотя хуй его не знает, тут, блядь, тоже это все, все это вилами нахуй, кому что выгодно, блядь, ну, конечно.

0: На эту хуйню всякую, блядь. Я лучше пошел, он, блядь. Как хорошо, бля. Пошел, оттянулся, позвонил мне кореш мой драгоценный, бля. Колька Караченцев, бля. Коль, ты знаешь, отец, блядь, пизда. Ну, Колька Караченцев, бля.
1: Ну, голос такой, бля, сука, заебу.
0: Точно, у него не связки, у него, блядь, две железки, нахуй, сядь. Бля. Ну, мужик, бля, отличный, сука, бля. Вот, говорит, вот он, сука, себе напил, бля, накурил. Да нихуя он, сука, пашет, как лось, бля. Вчера из Мурманска, говорит, блядь, Семен откормить, блядь, сука, бля. Сюра, говорит, заебался полностью. Пойдем, говорит, у нас турнир теннисный. Его, говорит, забудь, говорит, сука, блядь, эту всю ебату, бля. Вот там, говорит, мы сейчас покажем класс, бля, красоту. Я говорю, Колян, ёпте мы. Он, тёзка твой, пизда. Не тебе, я говорю, Колян, хуй ты стакан бросил, мудак, блядь. Я говорю, Коляну, хорошо, говорю, Коля, бля, говорю. Ну, тёзка твой, гордись, пизда. Артист народный, бля, все равно любимец, блядь. В театр звал, сука, я говорю, Коля, блядь, загружен по зарезку, нахуй. Я своему дорогому Коляну объясняю ситуацию, блядь. Все вечера, не могу я к тебе в Ленком идти, блядь, не могу, сука. Вот ситуацию пока ему не объясню, а это никогда я ему не объясню, нихуя. Потому что ему как в одну, блядь, сраку влетает, а в другую ухо влетает, нахуй, блядь. Двустволка ты, Колян, ебаный, блядь. Тебе сегодня скажи, все, куда ты, нахуй, за мои кальмары, блядь? Положи, нахуй, блядь. Вон там селедку бери, вот, за хвостик, блядь. Ну, три кальмара принеси тут, сука, сурки, блядь. А ты, блядь, сука, что нарез съесть, пизда. Вот так вот. Это, блядь, не под твой портвень, нахуй. Это под тонкий, сука, портвень. Вот под мой, блядь, вот. Сука, ешь, да, вот так вот. Кальмар мы сейчас наебну. О, Коля говорит, пойдем, говорит, я тебе покажу, блядь. Класс, блядь, ты отдохнешь, сука, тут все, блядь. Я говорю, да, блядь, я заебал с этим футболом. Я уже нахуй не смотрю, я его слушаю, бля, из кухни, нахуй. По телевизору, бля, сука, чищу в облачку, нахуй. И смотрю, думаю, слышу, бля, так, так, еще левее, блядь, правее, пиздец. А бы сразу здесь думаю, о, точно, не хочешь смотреть, да. А хуй я буду сердце рвать, блядь, свое. Сердце героя, блядь. Ты что, Коля, сука, кто же портфель будет пить потом с тобой, пизда. Я не могу, я должен беречь, беречь, сил, сил. Кто-то сказку рассказывает на ночь, блядь, пизда. Ага, ага, выпью сейчас, все, все.

Ну, что, кореша, мои драгоценные, вот и настал знаменательный час, когда Шура, наконец, решил ответить на ваши письма. Ой, сколько писем! Завалили вы меня с ног до головы, Зинка ворчит. Куда девать их, не знает, разгребая своими копытами. Выбрасывать, конечно, жалко, я прочитаю это все-таки. Частица вашей души, где хорошее и доброе слово, Ксюри. Ну, конечно, просят опять кассеты. Ну, какие кассеты, ребят? Тут письма прочитать лень. Куда ж мне еще кассеты вам высылать? Я кассет не высылаю. У меня почта дала целая, у меня почта должна целая работать тогда. Вроде чих-пых. Шура ведь тоже время зря не теряет, кореша вы мои драгоценные. Где я только не был, а сколько событий-то кругом произошло. Я уже и на Кубе побывал, о чем я вам расскажу в своей кассете. У Фиделя в гостях я был, и все я только там не видал. И жарился, парился. Ну чего событий сколько, наши в футбол обосрались. Ну что, игрушку просерили, протютюкали, прозякали, как говорится. Ну, я предупреждал и говорил изначально, все мои прогнозы оправдались, чего я не говорил. Говорю, наши первую игру выиграют 2-0. Точно, 2-0. А японцев, я говорю, надо побаиваться. Они улыбаются, бонзай, бонзай, потом в пердолю, только вылезай, ёпта мать. Вот и вылезли. Вот, ёпта, не слушай, Сюркин, ну хули, блядь. А тренажа тоже нету, блядь. Один там играет, другой сям, блядь. А стиль игры какой, ёпта. 15 минут побегал и сдох нахуй. А там надо хуярить. Вот они и хуярят корейцы японцами. О, блядь, ну родина, конечно, понимаю. Им там легче дышать, свои болезни. Но класс есть класс. Вот бразильцы, они не обосрались. Немцы, блядь, уперлись, блядь. Им бы чуть-чуть повезло. Ну тут уже класс другой, понимаешь. Хотелось, конечно, чтобы европейский футбол сиял. Но пока все, ну что делать, блядь. Французы вообще выскочили нахуй, понимаешь? Вот так вот, непредсказуемость, друзья мои. Кругом непредсказуемость. Коль, ты-то сидишь, блядь, молчи хоть, сука, не мешай, блядь. Письма сюда мне пододвигай и все нахуй. Молчи, так молчи, бля. Вот разгибай, то есть, не чтобы помочь, я, смотри, с потом покрылся, бля, испарин. Все не обещали, бля, и дождь, уже и хуй знает чего. Вот сколько событий, бля, кругом терроризма всякое, бля. И прочее, прочее, на все надо реагировать. Причем быстро, блядь, мобильно. Вот так вот, мобильно, я бы сказал. Вот, кореша, умерся, поэтому, конечно, я на все письма тут и не отвечу. И не может, еще не прочитаю, кого не замечу. Ну, не обессудьте, не обессудьте меня. Я все равно вас всех люблю, помню, люблю, знаю. Спасибо вам, друзья мои, за поддержку, за добрые слова, за ласку. Спасибо, с любовью, ваш Сюра.

0: Коля, ой, блядь. Но по истории я тебе скажу, хочется голосовать за женщину. Как-то хочется что-то увидеть такое, блядь, другое. То ли я по Фурцеву соскучился, блядь. Помнишь Фурцеву-то? О, блядь. Помнишь, сисюшка была какая? Ой, ёп. Никого, говорит, я не боюсь, я на Фурцевой женюсь. Буду суперсиськи я, самый марксистский я, блядь. А? Помнишь, ты смеялся, мудак, блядь. Я привез тебя, блядь, то-то. Она смешная была, Катя, бля, Фурцева. Ой, бля. Застал я ее, застал, бля. Помню, открывает сезон в Большом театре, говорит, блядь, мы артисты, мы такие, Большой театр, самый большой в мире, блядь, естественно, как всегда у нас, советский цирк церкей всех церков, блядь, и прочее, прочее. Вы знаете, сколько билеты стоят за рубежом на наши гастроли? Да, блядь, сука, туфли можно купить. Сейчас, как сейчас помню. А сейчас хули туфли, блядь? Туфли, блядь, купить можно, кстати. А билет уже в Большой театр не купишь нихуя. О, как выросло искусство-то, блядь. Есть, нет? Искусство растет прям непомерно, блядь, кореш ему драгоценный. И особенно, ты знаешь, процветают директора театров. Да ни большого нихуя, ни малого ни в пизду. Какой-нибудь театр Гоголя, блядь. Который никто не знает вообще, блядь. Ты веришь, нет? Думаю, что их так в директора тянет, блядь? Оказывается, блядь, очень неплохо, блядь. У меня тут, блядь, подружка моя говорит, блядь, директор театра Гоголя, блядь. Ты веришь, нет, кореш мой драгоценный? Содержит семью, двух любовниц, блядь. Ну как содержит, блядь? Это значит, у каждой машина, блядь, которую он ей подарил, блядь, и квартира, блядь. Нихуёво содержит, блядь. А артисты там дохуя получают. Да, говорит, как дохуя? Как они могут дохуя получать, если директор такой, блядь? И страна у нас такая, ну сколько, 3200 самое большое, блядь, оклад. А потом уже и по приплате, блядь. Ну, за 5 переваливает. А директор содержит двух баб, семью и еще хуй знает чего, блядь. Откуда, блядь? А мне объясняют, мудила ты горемычная, блядь. У него штатное расписание. Он объебывает государство, понимаешь? Тебя вместе тоже с этим объебывает, блядь. А если все такие разъебаи, понимаешь? Которые, в принципе, даже и государство не объебывают, а объебывают артистов, сука. Одного такого тоже знаю, толстопузого разъебая, который балетом заведует, блядь. Так он, сука, говорит, чем гордится, говорит? Я, говорит, ни разу государство не обманул. Я, говорит, актеров объебываю, блядь. Гордиться этим, кореш ты мой драгоценный, блядь. А там такие, блядь, головки светленькие ходят, блядь, залупки, блядь. Что ты такого получаем? Что ж нас такие будто все время? Все им нравится впердолить, блядь. И этот толстопузый тоже нравится впердолить, между прочим, в первую очередь, блядь. А там пересертится. Вы, говорит, сегодня, говорит, должны на самолете лететь, а я вас на поезде, нахуй, на трое суток заебеню в Тюмень. И вот на этой разнице чувак получает хорошие денежки, блядь. Ёб твою мать. Хули ему, говорит, блядь. Кто? Люди? Хуи на блюде, Коля. Ёб твою мать, люди, блядь. Ебал он их в рот, блядь. Ну, некоторых в рот действительно ебёт, которые дают. А некоторые не дают, так он их мстит, блядь. Дают, блядь. Угу, суки, блядь. Говорит, ну, не кажется ли приятно брать такой вот хуй, мол, можно сказать, в рот. Ну, некоторые стесняются, блядь, как бы, и вообще, может, и там, что не позволяет? Нет, сука, блядь, ах, не позволяет, хуй-то, в уголок нахуй, блядь, в пизду, а не хочешь, не надо, блядь. Вот так вот, блядь. Так что, Коля, хочешь быть директором театра? Я тебя устрою. Знаешь, какой-нибудь, найдем тебе какой-нибудь, блядь, театр, типа, какая-нибудь сопричастность, злоебучесть, блядь. Там, типа, выеби меня. Ну, как, ну там, ну, они по-разному называются, блядь. Театр на Лысой горе. Ну, какой-нибудь хуй знает какой. Не, не хочешь? Все, хочешь спокойно жить? Ах, не хочешь народ объебывать? Особенно артистов. Конечно, беззащитные, блядь. Хули их объебывать? Они сами себя объебывают, блядь. Они народ эмоциональный, блядь. В запале ведь как-то пизданешь, блядь. Я иной раз себя ловлю. Думаю, блядь, ради ведь красного словца не пожалею ни матери, ни отца, блядь. А потом охланешь, подумаешь, блядь, чисть язык, кобра, ёптаный. Хоть как-то выбирай, блядь. Ну, раз такого напиздуешь, думаю, не, Нет, блядь, умнее надо, Сюра, быть, умнее уже, пора уже нахуй, возраст, блядь. А нет, чё сегодня, к примеру, как пизданёшь, блядь. А ну всё, блядь, как-то боком потом выходит, Коля, боком. Так что я тебе говорю так вот, не пизди, здоровее будешь. Куда ты нахуй? Куда пошёл в пизду? А попиздеть, Коля? А, поссать, ну извини. Я допизжу без тебя, блядь. Сейчас выпью немножко портвиска и допизжу, блядь. Да ебать, колотить, сейчас лучше, блядь, по магазинам ходить, ты знаешь, Коля? Какая красота, блядь. Открылись разные, блядь, магазины. Вот это я люблю, блядь. Вышел, да? Думаю, пойду-ка я в Пятерочку, блядь. Потом думаю, нет, выходной, там народ дохуя, бабушки-старушки, кассы, блядь, у них хуёво работают, там три пизды сидит, блядь, хуёво считают, долго, нудно, думаю, пойду-ка я в Семёрочку, в смысле, в Семой континент, там салаты, хуят, но дороже, заметь, там гораздо дороже, чем пиво. Или я, пойду-ка я в Копеечку, блядь, или я, пойду-ка я в Самохвал, блядь, вот какая свобода. А не хочешь идти в Самохвал? Иди нахуй. Понимаешь? О, тоже воля, блядь. Свобода, Коля. Осознанная необходимость. То есть не хочешь идти в Самохвал? Иди нахуй. О как. Ёпта мать, это же, блядь, где такое было когда? При старом режиме, блядь, да? При Софье Власине. Не было такого никогда. А вот если ты себе президента хорошего выберешь, сядешь, блядь, он тебе... По телевизору сказать, я обязуюсь, блядь, защищать ваши права. И не только права, но и обязанности, блядь, ваши защищу, блядь. И потребую, блядь, от вас, пидорасов, блядь. Это убираюсь нетерпение, нетерпение уже, блядь. Когда у президента нетерпение, он скажет, блядь, как вы меня заебали. Но желание власти – дело сильное, корешки мой драгоценный. Так что я тебе так скажу. Вот как ты думаешь, не знаю, блядь, но хочется мне за женщину проголосовать. Как-то у нее мягче, наверное, будет желание славы. Мягче, понимаешь? Ну, понимаешь, что у мужика тверже, да? А у женщины мягче. Она вообще из этого как бы и состоит, из этих вот всяких, из чего же, из чего же, из чего же, помнишь, да? Сделаны наши мальчишки, блядь, из рогаток, хуяток, пиздаток и всяких палочек-точек, блядь. А девочки что делали? А? Коля? Из дырочек, блядь, девочки-то сделаны, ебать их, колотить. Ну, я не призываю сейчас прям ебать их и колотить. Я имею в виду, что они из дырочек и всяких других вот этих вот, как говорится, да не панели, ёптай мать, что ты, блядь, на меня смотришь, как... Да это я так руками развожу, пизда. Ну, для широты мысли, типа, как бы, мол... Ну, у них свои дела там, понимаешь? Челочки, носочки, блядь. Верёвочки, блядь, волочки, блядь, и всякая хуя. Вот, я не к тому к тебе, блядь, я вернулся к этой теме, потому что, блядь... Ну, как сказать, ну... Есть у меня маленько тут наболело, блядь, то всё, думаю. Хватит уже воевать, ебать. Её колотить, пацаны подрастают в армию, блядь, опять, хуё моё. Ну куда же это можно? Ну, ёпта. Ну, короче, Коля, я так предлагаю. Мы сейчас с тобой пизданём за будущие выборы. Каждый, блядь, выбирает, как он хочет. Но я боюсь за красный пояс, Коля, блядь. Красный пояс – это хуже, чем чёрный, блядь. Чёрный пояс, ты знаешь, у кого? У самых каратистов, блядь. А красный пояс у кого, знаешь, нет? У России, блядь, этот красный пояс, блядь, со всем этим, блядь, несчастным, блядь, народом, блядь, который, сука, блядь, огурцами, блядь, и капустой пробирается, у которого последние сбережения были спизжены в момент перестройки, а китайцы говорили, блядь, самое ужасное – жить в век перемен, блядь. Врагу не пожелаю, говорит, жить в век перемен. А нам-то досталось с тобой, Колян. Перестройка, перестройка, блядь. Солнце грянуло лучом, блядь.
1: Так вот, ёпты, блядь,
0: Китайцы, блядь, китайцы. Уже давно поняли, что нехуй, говорит, жить врагу не посела. А кто у них враги? Как ты думаешь, у китайцев? Не знаешь, нет? А-а-а. Поди индусы, думаешь, хуй-то. Кто у них враги? У них нет врагов нихуя. Так они врагу не посылают, блядь. А мы с тобой прожили эту хуй перестройку. И кто-то там, блядь, при совке, бля, книжку имел, бля, говорит, у меня, сука, говорит, блядь, там 40 тысяч зала, бля, у меня на 5 автомобилей, блядь. Жигулей, в смысле. Я говорю, да нахуй тебе такие автомобили? Ты говоришь, да мне уже по пизде мешак, у меня и денег-то уже, говорит, нет, нихуя. Все сгнило, пизду. Ну, конечно, к 80 годам ему восстановят, блядь. Но это похоже на то, что, блядь, говорит, у нас, говорит, тут льготы, говорит, этим ветеранам, говорит, этой, блядь, Куликовской битвы. Справку давайте, говорит, что вы ветеран Куликовской битвы. Говорит, где же, кто же мне дашь, ёпты мать, я же, блядь. Говорит, не знаю, татары приносят. Татары приносят, блядь. Вот в чем история, Коля, корешка мой драгоценный, блядь. Это ведь, сука, блядь, ты понимаешь, хоть с этой стороны посмотри, хоть с той, блядь, все. Цей же хир, тильки в другом козюхе, как говорят наши друзья-украинцы, блядь. Пидорасы тоже известные в некотором случае, блядь. Но они тоже были поставлены в определенные обстоятельства. И не было бы всей этой хуйни, с Крымом, с Хуимом, ну они тоже не виноваты. Они все говорят, вот москали, бля, вот москали. Все москали, блядь. Спасли их от польского ига, можно сказать, блядь. Тут, как говорится, и, ну, Мазепа понятно, блядь, Мазепа, ну ты не знаешь Мазепу? Пизда, гетман, бля, Мазе, он там... Ой, такой вертун, блядь, и к царю к нашему прибежал, и там напиздил, и там... Очень хорошо провернулся, блядь. Ну, а Богдан Хмельницкий, блядь, ему и памятник стоит, блядь. Поди, ему сейчас смели, блядь, сука. За самосеянность? Нет, не смели? Коля, ты видел, да? Стоит. Он, значит, еще чего-то осталось, бля, в народе. Чего-то осталось, бля. Стоит Богдан Хмельницкий, бля, говорит. Давайте, говорит, жить дружно, ребята, говорит, бля. Хоть мы в Ростове, хоть в Нахичеване, бля. Хоть в Днепропетровске, бля. Хоть в Харькове, бля. Хоть в Киеве. А, Киев-то, блядь. Мать городов русских, Киев-то был, Коля, блядь. Очнулся, блядь, в таком говне, Коля, блядь. Не захочешь, знаешь, вот такой матрица. Вот ты сидишь выпиваешь, блядь, а он, сука, все это испытал сам, блядь. Ты понимаешь, нет? Очнулся, бля, в такой клейковине в какой-то, в слизи, блядь, весь лысый, блядь, ковыряется, все с него капает, течет, он разбивается, блядь, где я, сука, думаю, ну попал, блядь, а там рядом такие же, блядь, стоят эти штуки, и там возятся какие-то твари, блядь, такие человечки, вроде как маленькие, нахуй, блядь, зародыши, блядь, понимаешь, вроде как он заново родился, блядь, лысый весь такой, блядь. Ёб ты мать, ну тут и все, блядь. А до этого у него, знаешь, как он же когда прежде чем провалиться нахуй в эту хуйню-то, блядь, в клаку-то, блядь. Он говорит, а это что за хуйня? Сидит там зеркало такое, блядь, да? Вот у него двоится оно, блядь, двоится. Он его потрогал пальчиком, оно у него раз и прилипло к пальцу, блядь. И начал его обволакивать всего. А там баба эта Тринити говорит, пошла репликация. Ты понял, нет? Это что такое, блядь? Обволакивание нахуй его. То есть его явление, перемещение и хуение, блядь. Ты понимаешь, нет? Почему я несколько раз смотрел? Я тебе надо все понять, блядь, какая репликация нахуй пошла, блядь. Короче, блядь, он, сука, раз, блядь, это зеркалом обволокло, и вот когда он в унитаз уже был спущен, блядь, все, очнулся в этой хуйне. В клейковине, в каком-то, блядь, сиропе, блядь. В каком-то, блядь, первозданном растворе, понимаешь ли, нет? Он говорит, все, блядь. Ну, короче, вылез он нахуй, блядь, и его, блядь, там, сука, куда-то скинули нахуй, какой-то, блядь, паук нахуй свесился, блядь, металлический, его, блядь, хуяк куда-то, блядь, как в канализацию, он поплыл в каком-то говне, в воде, блядь, потом хуяк сверху, рука, блядь, ой, нахуй туда-назад, ну, говорит, все, там Морфеус, говорит, привет, с возрожденьем, нахуй, говорит, как, блядь, я спал, говорит, нахуй спал, как вот нахуй спать, блядь, ложись, нахуй, вот сейчас отдохни, блядь, говорит, как же так, блядь, что вы со мной делаете, говорит, а хули, у тебя атрофация мышц, ты еще младенец, ёб твою мать. Сейчас мы тебе все подлечим, нахуй. И иголками его как охуярили всего, блядь. Какими-то трубками, блядь. Пердук. Ёпты, мать, туда ему под кожу серчавого запустили ему, серчавого. Вот он, значит, лежит, блядь, говорит, расслабься, блядь, получи удовольствие, блядь, восстанавливаем тебя, говорит, блядь. А тут все орут, мы нашли его, блядь, он избранный. Для чего избранный, нихуя не понятно. Он избранный, мы нашли, Морфеус радуется, говорит, тот самый, сука, малек, блядь, мы его искали, блядь. Над ним еще, правда, работать и работать, блядь, сука. Они обсеряли его этими палками, какими-то хуялками, все засунули ему, блядь. Все, говорит, отдыхай. Вот, блядь, раз и на нары, блядь. На нарах мы отдыхали все, блядь, сука. Ему в тыкву, нахуй, пивную пробку сзади, нахуй. У них у всех такие, нахуй. Как магнита, наверное, блядь, чтобы их ловить можно было, блядь. Говорит, ты тут красную таблетку ты выпил, потому что чтобы тебя искать было легче, ёпты мать. Отловить тебя из той реальности в эту, блядь. Ты где-нибудь перемещайся, а мы тебя видим. Таблетка у тебя, она как, сука, передатчик хуярит, блядь. Она как инфракрасное излучение, блядь, всякие идет, блядь. А сейчас вот ты не в своем веке живешь, а в 22-м, нахуй. А там вообще разруха на земле, блядь, нахуй. Там вообще хуйня. Все, пиздец. Человечество, блядь, вымерло, нахуй. А мы тут вот на корабле, на Ходоносоре, блядь, на этом. Ебесим, блядь, в пространстве где-то в каком-то, блядь, нереальном, блядь. А что такое реальность, блядь, Коля? А хуй его не знает, он говорит. Правильно, блядь. Как представить, блядь? Это тоже, блядь, разные такие понятия, блядь, реальность, понимаешь? Ну, говорит, вот у моих кореша, блядь, тут Дэн Пен Сен, блядь, какой-то нахуй, Тен, блядь, и Шайф, как его, Шайфер, блядь, Шайфер такой, с бородочки такой, блядь, знаешь, такой лысый-то уже, ебальщик такой, блядь, курносенький, он такой, блядь, такой ебало, блядь, думаю, ну этот отрицательный явно, блядь, ну, конечно, блядь, хуй там, с первого взгляда, блядь, всех узнаю нахуй, блядь, да, ну ты хотел, говорит, узнать, что такое матрица. Ты только не дергайся, блядь. Хуяк ему в голову штырь, блядь, туда в эту пробку, нахуй, пивную, блядь. Насквозь, блядь, Коля, я охуел, блядь. Такие страдания, блядь. Это, говорит, симулятор, нахуй. Вот, понял, нет? Моделирует все, что хочешь, блядь. Одежду, блядь. Я не знаю, там, волосы, зубы, блядь. Все, какие хочешь себе, изобретай, нахуй. Хочешь так оденься, хочешь эдак, блядь. Он говорит, мы в компьютерной программе, нахуй. Да, говорит, нахуй. Вот сидим там в компьютерной программе, хоть бы хуй по деревне, блядь. А что такое есть реальное? Опять он Морфеус спрашивает, блядь, а хуй его не знает, блядь. Так вот, что такое матрица, я тебе скажу, блядь. Коля, слушай внимательно. Это нейроинтерактивная модель. Понял? Нихуя не понял. Слушай дальше. Значит, сегодня созрел, блядь. То есть это и есть матрица. Мать, говорит, в 21 веке, говорит, блядь, война с машинами была, блядь. Сначала машины до нас работали, потом война началась, все нахуй. Мы думали, что, блядь, батарейки солнечные, блядь, все сели нахуй. Видишь, что творится, блядь, кругом мрак, блядь, там идет на земле, блядь. Думали, что, нихуя, говорит, теперь мы воюем против машин, блядь, за возвращение к матрице, блядь. Я так понимаю, матрица, блядь, Коля, так, вот когда делают что-нибудь, да, сначала создают матрицу, да, а по ней уже всякую хуйню потом обрастает, все точно. Это основа, как я понимаю, Коля. Основа матрица, бля, понимаешь? Она и как мать еще. Мать такая вот. Основа, бля, матрица. Понимаешь? Ну, только тут, конечно, они там усложнили все это, наворочили, бля. Хоть это нейро, блядь, интерактивная модель, хуель. Да назови попроще. Люби природу, мать твою. И твою тоже, блядь. За ногу. Вот и все. Весь фильм-то о чем, блядь? Это говорит, матрица — это диктат. Ты понимаешь, нет? Мир грез, порожденный компьютером. Вот, чтоб запутать нас, блядь. Я говорю, хули это, блядь? Ну ты тут так понимаешь, Коля? Нихуя не понимаешь. А я тебе скажу, матрица природа наша, блядь. Грибочки, ягодки, блядь, все, покой, тишина, блядь. Пивко, водочка, вот она матрица-то, блядь. Вот это вот ты тебе понятно, блядь, как простому человеку. А что все к нам, блядь? Все, блядь, покой, тишина, блядь. Все вы живы, здоровы, родственнички, нахуй, блядь. Все, мы с тобой сидим, пиздим. Вот тебе и матрица, нахуй. А, Колян, ёпта, наливай, хуй там. Потихоньку, нахуй, половинь, блядь, интеллигентнее забирает, блядь. Это только Олег Иванович, блядь, может зажимать свой Спартак. Так заяйся, что он играть перестал, блядь, от боли. Совсем нахуй. Все больные, блядь, все разбежались, разблились, блядь. Хорошо, Локомотив хоть, блядь. А ведь что, Локомотив всегда был филиалом Спартака. Если ты помнишь, а, Коль? Ну, ёпта. Всегда, блядь, все из Спартака, блядь, в Локомотив, нахуй. Ну, там Аксёненко себя вышел, говорит, ребята, за такие бабки надо пахать. И пасут. А что, думаешь, в Спартаке нет бабок? Есть. Но там, блядь, тенденция. И тенденции хуёвые, Коля. Задавить, затоптать, блядь. Кто здесь хозяин? Кто в доме хозяин? Те журналистов нахуй? Чё? Кто в доме? Я хозяин. Ну, дело-то не в хозяйстве, ёпты. Тренировать надо, пизда. Тренировать, людей подбирать, кадры расставлять, ёпты. Смотри, сколько молодёжи, бля, киснет, бля. Почему тебя Сычёв убежал? Ответь. А должен был работать, бля, на тебя, сука. Даже договор нарушил, ушел, бля, в казино, бля. Метрополь сидит, дуется бедный мальчик. А в это время тренироваться ему надо, бля. А вот сейчас закончится в январе, глядишь, куда-нибудь убежит в Локомотив тот же, бля. А этот прямо сказал, мне понравилась его прямота, вратарь ихний. Как его? Это вратарь-то, Псенишников, Рукавишников, как его? Говорит, не нравится тебе Спартак, блядь, и все нахуй. Ебал я его в рот. О, как? Думаю, вот это да, я ведь сам-то я за Спартак болею, Коля, блядь. В отличие от тебя, ты все же ЦСКА, сука, тоже получил вчера по яйцам, бля. Я порадовался, бля. Один Локомотив все-таки это паровоз, конечно. Наш паровоз вперед, лети, прилетел. Ну, конечно, играли, блядь. Но опять тенденция, Коля. Спартак всех своих негров разогнал. Уж у нас был какой этот, бля, Робсон, бля, а? Да не Поле Робсон, пизда. Ты еще Поле Робсон помнишь? Нихуя ты старый какой, бля. Поле Робсон, помнишь, пел? Бля, бас ломовой, бля. Широко, страна моя родная. Я говорю, я, блядь, страна родная, блядь. У тебя другая страна, пизда, Марья Ивановна, блядь. Моя широка, бля. Много в ней полей, лесов и этих всяких. Бугров, ёпты. Короче, бля, Робсон на нахуй этого футболиста. Он в Японии уже играет, блядь. А в Спартаке, видите ли, он не прям. Сколько забивал, блядь. Так ты видишь, нет? Все негры оказались в Локомотиве, нахуй. И что творят, блядь? Один этот Ликсета, блядь. Хуя, как носятся, блядь. И там, дорогие, пизды дать кому-нибудь еще. И так, и сяк, блядь. Такой, сука, верткий, блядь. Ну, там этот у них еще был, блядь. Тот, правда, вчера не бегал нихуя. Что-то не бегает, не догоняет. Ну, может, больные дни, может, хуй его не знаю, что у него там было. Понимаешь? Ну, Ликета, блядь, зверь. Так у них 4 негры, блядь, их там. Сука, вы как играют, блядь. Но и наши не отстают, я тебе скажу. Лоськов как лось, бля. Имел шанс еще забить, бля. Значит, тенденция есть. Играли красиво, хорошо, упорно, бля. Пожелаем, блядь, других тенденций. Ну, ЦСКА проиграл, ничего, нихуя. Армейцы, бля. Они и в армии армейцы, бля. Хули там говорит, бля. Вот какая определяться с военной системой. Иванов выступил, говорит. Вот определимся, бля. Наберем, значит, этих вот, на эту службу, бля, которые контрактники, хуякники, блядь. Вот другое дело, и мы за детей будем человек спокойны. Хотите, дети, идите воевать, хотите, не идите. Если такие бойцы, знаешь, по жизни. Вот без пиздюлей, как без пряников, понимаешь? Хочу воевать, блядь, сука, хочу все пизды давать. Давай на здоровье. На тебе деньги, иди всем давай пизды. Но и тебе могут дать, не забывай об этом. Вот так я тебе скажу, Коля. И это будет справедливо. Сам хотел, сам получил. Такая тенденция мне нравится. Так что и тенденции наш футбольный. Хоть и Спартак всех негров раздал и остался в жопе. Я не к тому, что все негры должны играть. Но и тоже давить на команду, наверное, так, наверное, нельзя. И вообще, Коля, я тебе скажу, это философия большого спасибо. Когда вначале человек является двигателем прогресса, он двигает какое-то время, а потом перестает двигать и становится тормозом. Вот это мы и наблюдаем в данной тенденции этого года в «Спартаке». Вот. А это, Коля, сейчас мой телефон звонит, блять. Я его тоже не выключил.
1: О, Коля, мой драгоценный, блядь. Тут такое, сука, до меня, блядь, до сих слухи, блядь. Появился, блядь, на видеорынке, сука, блядь, в прокате, сука. Кассета, блядь, какая-то. Кот, сука, называется Лолита, блядь. Садимся, блядь, наливаем, сука. Ну и пошло, блядь. Там музычка такая, блядь. И так, сука, ты знаешь, блядь. Началось-то все с чего. Он-то был маленьким мальчиком еще, блядь. Понимаешь? У него девочка была, блядь. И первое чувство возникло. Все, он к ней, блядь. Ему хочется потрогать ее, блядь. Там по попочке, блядь, погладить. Сосиску схватить. Пиздец, она умирает, блядь. Как он пережил, мальчик-то это, блядь, а он для чувства, и у него так, знаешь, блядь, как вот законсервировался, блядь. Консервы, блядь, любовные, сука, у него остались. Тянет его к девочке, все, блядь, в рот на всех пых, блядь. Ну, а еще надо знать, какая девочка, блядь, ебать, мои старые пистоли, блядь. Ты на эту девочку посмотри, он когда первый раз увидел, блядь, он пришел, сука, туда, блядь, комнату снимать, блядь, и мать у ей такая, блядь, одна, то заходит по квартире из жопы, и верь, верь, верь, верь. А он-то, блядь, как-то вроде смотрит на нее, блядь, и говорит, Нахуй ты жопой вертишь, блядь, как ты мне не до тебя, блядь. У меня консервы там, блядь, в жилах кровь застыла, блядь. Консервация, блядь, он так молодой, такой мужик, блядь. И тут он видит эту, сука, блядь, девочку. Она лезет, главное, блядь, и пальцем, блядь, ковыряет в носу, блядь. А там фантастика, такой звучит, ей на сороку кап-кап-кап-кап, фантастика. А ей нравится, видать, жарко у них там, блядь. И все так мокренько, блядь, пусть обтягивает, блядь. Я вижу, там, блядь, у всех что-то есть, блядь. И чувак-то тоже увидел, блядь, он такой, внутренний, блядь. Нихуя себе, блядь, девочка, блядь, в рот на сих пых, блядь. А эта пизденка, блядь, она уже, видать, у нее, блядь, уже все созревает. Она название-то, блядь, как ее, блядь, есть, блядь, название таких девочек, которые рано, блядь, у них уже все, блядь. О, блядь, нимфетка, ебаный ты протон, блядь. Нимфетка она была, сука, самая настоящая, блядь. Это значит, у нее уже мозги повернулись, растет, блядь. Она уже на мужика смотрит, что, блядь. Понимаешь, что я уже того, блядь. И в этом-то, блядь, весь парадокс и нонсенс ситуации. Здоровый мужик, блядь. У него еще пизденка-то, блядь, там, сука, блядь, ти-ти-то, блядь, пальчиком-то, блядь, не залезть нихуя, блядь. Куда же здоровым елдаком-то лезть, блядь? Она об этом не думает, у нее, сука, блядь, мозги-то сдвигаются, она хоть и зёбкой вертит, блядь. Вот подойдет, блядь, и специально раз ему на яйца наступит, блядь. Он сидит себе в качалочке, блядь. Раз на яйца наступит, пошла дальше, бля. Или так ручонкой чоп его за херок, бля. О, да ёпта, как же так, бля. Ну, за живой человек, бля, я сам сижу, думаю, бля. Ну, там девочка дает, бля, а? Кроме сих пых, тут любой мужик, бля, ну всё. Какие тут, сука, законы законами, бля. А страсти, бля, я страсти в рот на сих пых. А он сам от себя охуевает, он же не может, бля. А тут мама, бля, в рот на сих пых, бля. Давай, говорит, сука, поженимся, бля, говорит, да, бля. Да нахуй ты мне нужна, бля, в рот на сих пых, бля. Но, сука, чтобы вот с девочкой, бля, видеться, сука, хорошо, блядь. Давай, сука, поженимся, блядь. И как-то он, сука, блядь, он вообще это, член, блядь, качается на каком качелях, блядь. Блядь, этика, сука, она раз ему, блядь, это вот зубы выправлять, блядь, такая была, сука, пластинка, блядь. Она прямо изо рта, понимаешь, хуяк ему в стакан. Он так, ебать, мои старые качели. Это же равносильно поцелую, блядь. Хули, блядь, когда тебе челюсть в стакан кидают, блядь. Это же, блядь, равносильно поцелую, блядь. Ага, думает, ой, блядь. И, блядь, вот те шалости, блядь, в раскосяк, распердак, раскосерз, блядь, пошел. И все по жизни, блядь. Ну, эта баба начала замечать, что тут дочка, блядь, что-то пиздой крутит, блядь, дочь его, твою мать. Она, значит, ну, дочке ничего не сказала, блядь, ну, это маленькая, вот, дочка, блядь, хули ты там в рот на сих пых, блядь. Она говорит, да, пошли вы все нахуй, блядь, выходите, сука, блядь, не глядя, ну, сука, блядь, разъелась, не глядя, хуяк под машину, блядь, сразу нахуй, блядь. Там какой-то пиздюк старый ехал, он говорит, блядь, я даже не заметил, блядь. И она лезет, блядь, и ручки-ножки вот так, блядь. Там говорит, сеньор, блядь, этот вот нахуй, блядь, помидор, как тебя там в пизду? Спускайся, тут твоя жена, пиздец. Я говорю, как, о, блядь, он не знает, блядь, радоваться, блядь, ему или горчаться, блядь, во. Да чего должился, блядь. Он идет, блядь, говорит, не верю, блядь, неужели такое счастье, блядь. Он говорит, сука, все, пиздец. Я здесь папа, блядь, и все хочу, но то все сделаю, блядь. Хочу, я везу туда на море, блядь, хочу, хуй знает, куда, в горы, блядь, в санатории, в хуёрии, блядь. А девка такая, бля, уж, а она была в пионерском лагере, бля. Они там уже маленькие все ебутся, бля. Она уже, значит, ее кто-то там пиздец. И она уже все свободно, бля. Он так на нее смотрит, по головке погладит, бля. Тельце прижмет, бля, ее так прижмет к сердечку, бля. А она все, дергает. Хочешь, я, говорит, скажу, какая я противная была, бля. Он говорит, не надо, бля. Ло, бля, не надо, сука, ну нахуй мне это знать, бля. Он говорит, не, ну хочешь, бля, расскажу, какая я противная была. Да ворот, ты ну что тебе от этого легче будет? Вот хотелось ей, блядь, какую-то хуйню ему все время, блядь, сморозить, блядь. Вот это мне тоже не понравилось в ней вот эта вот, блядь, поскакушка, блядь, блоска маленькая, мандавошка, блядь. Она уже так ему так, блядь, сука. Первая остановка, блядь, в каком-то там, сука, блядь, этом кемпинге, блядь, он ее везет, сука. Поехали гулять, мол. Ну, сука, короче, блядь, кончайся тем, сука, на. Просто взяла его, блядь, изнасиловала нахуй, блядь. Села на него и давай хуяси, блядь. Ёпта, блядь, какой кошмар, блядь. Маленькая такая ебливая девчонка, блядь, а? Из-за этого все страсти, кошмары, блядь. Из-за такой маленькой пиздюшки, блядь, гадюшечки маленькой, блядь, а? А там все, блядь, а это у вас дочка, блядь? Да какая ваша нахуй разница, блядь? Дочка, хуёшка, дочка, блядь, отъебитесь, блядь. А в одну остановку, блядь, а там такой хуй сидит у него собачка, блядь, он там, блядь. Что, девочка, блядь, я люблю маленьких девочек. О, думаю, блядь, и ты туда же, блядь. А он такой был, сука, так, пиздюк такой богатый, блядь. А и она, сука, сама, понимаешь, с ним уехала, блядь. Этот, бля, на машину, бля, где ты, ло, блядь, рыдает, сука, где, блядь, девочка моя, блядь, все. Последняя любовь, все рухнула, блядь, пиздец, блядь. и нихуя, и года два, блядь. Он его потерял, блядь. Значит, все, а ей уже, блядь, там, лет 4, знаю, блядь, лет 5, хуй с ними. Короче, блядь, тут, сука, блядь, получается такая история, блядь. Раз, блядь, весточка откуда приходит, папа, блядь. Сука, как дошлась, блядь, побежал, споткнулся, блядь, пизданулся, блядь, скосил на машину, приезжай, блядь. Где, блядь, Лукрус, выходит пизда такая, блядь. Ну, она невзрачная такая, блядь. Она была маленькая, ничего, и как красная шапочка, блядь, знаешь, блядь. Вот это, блядь, значит, была красная шапочка, блядь. Если долго по дорожке, блядь, прыгать и скакать, в рот меня ебать, блядь. Шарль Перро написал, тут, блядь, тоже, блядь, сексуальная подоплека. Волчара-то позор, он норовил впердурить красной шапочке, блядь. Он ее исторожил, блядь, пирожки, что ему нахуй были нужны, блядь. Красная шапочка, ты в рот мне сих, блядь, дозволь, блядь, на пол сисечки, блядь. Она говорит, ах, нихуя себе, я с животными не сплю, блядь, и дальше бежать, блядь. А тоже пизденка такая была, ты знаешь, блядь, сука такая. Был бы, говорит, какой-нибудь там принц, блядь, там молодой пастух, блядь. Но он за это, блядь, обиделся, сука, блядь, съел бабушку нахуй, пизду, и эти пизду проглотил. Ну, потом, сука, и вынули, блядь. Она вся, блядь, как обосенная, блядь. Красный шап говорит, ёпты, мать, знал бы, дала 5 раз, блядь, в рот тебя чих пых, блядь. А возьми, блядь, эту, ёпты, блядь, дымовочку, сука, маленькая была, пизденка, блядь. И все норовили ей впервые, блядь, все. Жаба, блядь, мышь какая-то, блядь, там, сука, крот, блядь, все норовились. Нихуя не получилось, правда, но норовились, блядь. Она тоже, блядь, была такая нимфеточка, блядь, в рот мячих пых, блядь. Так что там все непросто, блядь. И вся эта история имеет продолжение, блядь. Но этот-то пёс махнорылый, этот-то, блядь, наш-то, блядь, этот приезжает к этой своей-то, блядь, она такая уже, сука, неказистая. А хули она может, блядь, она уже, блядь, всё, у неё интересы прошёл, блядь, и всё, пиздец, блядь. И он это понимает, что она хули, говорит, поехали, говорит, со мной, в рот мячих пых, блядь, увезу тебя и в тундру, блядь, и в тундру, там, ебать, я вчера. Она говорит, да всё, хули, я беременна, муж, блядь. Оп, философии, блядь, накатила такая, блядь, я сижу, думаю, блядь, сука, а жалко мне этого чувака, блядь. Как у него не сложилась судьба, блядь. Ну, значит, дал им денег, блядь, ну хули, и поехал, блядь. И тут у него, сука, блядь, да что же это такое? Из-за чего у меня вся эта хуйня случилась? Ага, блядь! Из-за этого хуя, блядь, который увез ее, сука, вот из-за него-то все, блядь. Как будто можно подумать, что без этого хуя они бы жили хорошо, блядь, женились бы, блядь. Да куда нахуй, блядь? Сука, вроде мячих пых, блядь, буду мстить, сука, нашел его, блядь. Входит, сука, здорово, говорит, блядь, Петро, блядь. Ну что ты, сука, сидишь, блядь, тут? Ты нахуя, блядь, вот увез эту девочку, бля, мою, сука. Он говорит, какую в пизду делать, блядь, нихуя не помнит, блядь. Да время прошло 2 года, ты что, охуел, блядь? Он говорит, так, сука, блядь, иди сюда, сука, пидорас, блядь. Говорит, ты, сука, с ней надругался, блядь. Он говорит, да какой нахуй надругался, я импотент, вроде сих пых, блядь, отбрыкивайся, блядь. Он, да сядь, пистолет, сядь, я грохну, блядь. В сраку ему хуяк, хуяк, блядь, ой, блядь. Тот так охуел, блядь, даже, блядь, взял, блядь, пошел в спальню, лег и накрылся одеялом и уснул, блядь. Кто ты еще, блядь, хуяк, хуяк, он говорит, не бей, блядь, я тебе песенку спою, блядь, хуя, блядь, тебе песенку, блядь, хуяк, блядь. Так, хладнокровно, блядь, убил, думаю, ёпты, ну тебе легче от этого стало, блядь, в рот мячих пых, блядь. Ну, сука, ну что это такое, блядь, из-за этой маленькой пизденки, блядь. Да, конечно, мы ее осуждаемся, блядь, да пизденка, блядь, она вот такая сякая, нализа. Коля, ты сам смотри, блядь, когда на тебя налезут, блядь, ты что, блядь, ты живой человек или нет, блядь. Сука, они нимфетки, блядь, были всегда и будут, блядь, сука, как и карлики, блядь, нахуй. Это природное явление, блядь. Феномен, ёб твою мать, блядь. Коля, блядь, называешь это русским словом? Феномен, блядь. Вот так, сука, блядь. Поэтому я, сука, конечно, блядь, так говорю, блядь. Кореша мои лепшие, я глядный, блядь. Лучше Лолита, чем 15-летний капитан. В рот мячих пых, блядь. А то ведь некоторые все норовят, блядь, а? Усудить, блядь. Есть такие, сука, блядь. Мальчонку какого-нибудь ухватить, блядь. Ой, блядь, сука, я их, блядь, пидорасом, блядь. Прямо говорю, блядь, сука, завязывай, бля, буду, блядь. Не надо, блядь.
2: Каждому мужику по 10 баб. Вот сейчас, о, кстати, я тебе о сексе хочу сказать, Коля.
1: Секс?
2: О, Коля, секс – это дело сокровенное. Ты его руками не хватай, блядь. Ты его за грудя не хватай, блядь. Ты в пердоль! Ты в пердоль!
3: Ты в пердоль!
2: Ты в пердоль!
3: Ты в пердоль!
2: Ты в пердоль!
3: Ты в пердоль!
2: Ты в пердоль! Ты в пердоль!
1: Аналоги, блядь!
2: Сюра из себя был бы гениальный гинеколог. Каждому мужику по 10.

Вообще, о, кстати, я тебе о сексе хочу сказать, Коля. Секс? О, Коля, секс – это дело сокровенное. Ты его руками не хватай, блядь. Ты его за грудя не хватай, блядь.

0: каждому мужику по 10 баб. Аналоги, блять! Сюра из себя был бы гениальный гинеколог. Аналоги, блять! Коля! Коля! Вот сейчас! О, кстати, я тебе о сексе хочу сказать, Коля. Секс? О, Коля, секс — это дело сокровенное! Ты его руками не хватай, блядь! Ты его за грудя не хватай, блядь! Ты в пердоль! И застынь! Не дано нам с тобой гарем иметь, Коля, блядь! Каждому мужику по 10 баб!
1: И вот, Коля, кореша мой драгоценный, несмотря на великое смешение музыкальных стилей в этом треке, я тебе хочу сказать просто: смех смехом, а пизда кверху мехом. Ну что, Коля, кореш ты мой драгоценный, в рот меня чих-пых. Озадачен-то я вижу, озадачен, блядь, глаза на лоб вылезли, блядь. Ну что, что ты, блядь, ну, любопытный ты у меня стал. Как полез в интернет, все, одни ноги торчат, блядь, даже сраки не видать, весь туда залез в интернет. Ну, давай, пошаривай там, пошаривай, смотри. Это же тоже польза очень огромная от этого дела. Я смотрю, ты мне тут поемку на дыбл принес. Ты садись, садись, ёптать, куль ты. Блядь, стоишь как, блядь, на приеме у врача, ёптать. Ты мне залуп пришел показывать, что ли, блядь? Или что, мы с тобой сядем, сейчас только по стаканчику накатим понемножечку, блядь, да? И мне по душе, бля, пришлась вот эта поемка, бля. Кулинарная, бля. Не просто так она написана, бля. Там знаток того-сего, блядь. То ли повар, блядь, то ли кто, блядь, я не знаю. Он как-то, блядь, Эдик вроде, бля. Эдуард или, может быть, Эдвард, как сейчас Родзинский у нас. Или как вот, я не знаю, как его зовут. Эдя. О, и он написал такую хуйню, блядь, поем. Ну, 60 листов, нихуя себе. Ведь не просто так там, типа, ёб твою мать и бля. Он же там деловые, конкретные дает советы. Начинай, как приготовить яичницу, блядь. И даже, бля, вегетарианскую диету, бля. А у меня Зинка сейчас на вегетарианской сидит, блядь. Как мне пригодилось, блядь, это все. Думаю, сейчас этого гороху, блядь, нет, найду, блядь, этого нуту, блядь. Я ее, сука, закормлю этим горохом. Она меня бздеть этим горохом будет, блядь, по всей квартире, блядь. И главное, что он, сука, всем хорош, запаха от него никакого, блядь. Понимаете? Тебе не все равно чеснок жрать, блядь, там. С простым горохом, блядь. Вот в чем дыр. Я как посчитал, столько полезного почерпнул, бля. Я ему сразу отправил, блядь, опять через эту сеть интернета, блядь, отправил письмо, блядь. Желаю, мол, познакомиться, то да сё. И веришь, нет, он, оказывается, не в Питере, в Москве живет, блядь. И может, мы с ним познакомимся еще, кореш твой драгоценный. Вот так вот, визави, как говорится, тет-а-тет. Выпьем еще по стакану портвейна, может, еще какие рецепты рассказывать, блядь. А пока для тех, кто не слышал поемки, может, не найдет ее там в сети. Я хочу зачитать начало, бля. Как-то пролог. Начинается он очень интересно так, бля. Как сказал Шекспир когда-то, жизнь – борьба с утра до ночи, на люди в ней – борцы, блядь. И, конечно, это верно. Только с чем борьба такая и какого, в общем, хуя тут наш Вильям по-английски промолчал в свою панамку. Нам оставил лишь загадки и туманные намеки. Все, естественно, нихуево, потому как заставляет иногда о чем-то думать, кроме выпивки и ебри. Видишь, как сквозянул куда? В какие выси, бля. Действительно, есть о чем подумать, бля, Колян Корич, ему драгоценный. Ясен хуй, бывают люди, что живут одной работой. Не бухают, не ебутся, чисто думают о деле, но, по-моему, у них, бля, просто с головой проблемы. Потому как жизнь без секса не имеет нахуй смысла. Ну хотя бы потому, что все б давно повымирали. И показывает опыт, что одной из главных мыслей после ебли с выпивоном остается мысль пожрать, бля. И особенно в моменты, когда бабы все съебались и столовой в округе охуенно надоели однообразием, блядь, пищи. И не хочется идти, блядь, жрать говно по жутким ценам. В общем, в это время часто мы берем яиц 3 штуки и хуячим в сковородку, чтоб копыта не откинуть. Так ведь, кольца мой драгоценный, а? Так ведь правду, спесущую правду, блядь. Сюсюсюсюсюка, опыт охуительный, блядь. А теперь меня послушай. Нахуять сначала лука. И на масле в сковородке послегка его обжарь, бля, чтобы стал он золотистый. А потом хуйни туда же кетчуп. Все равно какой, бля. Размещай все это дело. И теперь ебось угрюмо 3 яйца своих куриных. не забыв огонь настроить на совсем почти невидный. Если сверху кинуть сыра и кинзы, подсиков мелко, то получишь в результате не кусок резины в миске, а еду, с которой легче будет мир восприниматься. А, Коль, как не отметить, блядь? Так что мне эта поема, бля, очень-очень понутру, блядь. Оказалось бы, хуйня ведь, лук и кетчуп, и всего-то. Вывод-то какой, бля? Правильно? Знаешь, как подводит тонко, бля, подводит тонко, бля. Если это прикололо, ты читай и дальше смело. Эта книжка для таких, бля, одиноких долбоебов, все на кухне своей стрёмной, кроме ебаных пельменей, ничего давно не варят. Но при этом любят хавать непростые очень вещи. Только, сука, не умеют их пиздато приготовить. А в других подобных книгах нихуя не понимают и бросают их в окно, бля. Я и сам одну такую как-то выбросил со злости и попал в мерсюк соседа. Все как раз припарковался, бля. В общем, в этой, бля, поэме ты найдешь советы проще, по которым сможешь нахуй приготовить всякую пищу. И потом, хуйнув рюмашку, охуительно похряпать, накормить девиц безруких, корешбанов, бля, потешить и вообще не быть уродом и забыть про бич пакеты, блядь. Вот какую, сука, ты по поэме-то мне откопал, бля. Ой, я сейчас считаю, бля, такие познаю вещи, блядь. Я думаю, мы ее просто выпустим отдельным альбомом, блядь. Это будет так пиздато. Так что, блядь, держитесь, гурманы, бля. Придем скоро.

Черек, хуяк, пиздик, ку-ку. Черек, хуяк, пиздик, ку-ку. Ку-ку, ку-ку, ку-ку, блядь. Хуяк, черек, пиздик, ку-ку. Хуяк, черек, пиздик, ку-ку. Хуяк, черек, пиздик, ку-ку. Хуяк, хуяк, ку-ку, блядь. Александр Сергеевич Пушкин. Пушкин. Пушкин. Блять.

0: ты, ты пиздит, ты и не получишь. Тот, блядь, он, блядь, не дольше позеленел, блядь. Вот даже он хотел обосраться, блядь, только пернул, блядь, с горя, блядь. Да, я гандон.
1: Такая серака.
0: Чрек, хуяк, пиздит, ку-ку.

бля. Ку-ку, бля. Ку-ку, бля. Ку-ку, бля.

0: ку-ку, ку-ку, ку-ку, блядь. Хуяк, череп, пизди, ку-ку. Хуяк, череп, пизди, ку-ку. Хуяк, череп, пизди, ку-ку. Хуяк, хуяк, ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь. Хуяк, хуяк, ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь. Хуяк, хуяк, ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь. Хуяк, хуяк, ку-ку, блядь.
1: Ой, Коля, кореш ты мой драгоценный, в рот мячик бых. Ты веришь мне, чувак, это все такое случилось, бля. Вчера, ты представляешь, нет? Прибегает моя Зинка, бля, глаза в растопырку, в разные стороны, говорит, ой, Сюра, пиздец, говорит, про тебя в Комсомольской правде статья. Я говорю, как статья, блядь? По какому делу иду? Говорит, да не, пизда, это же не статья по уголовному кодексу, пизда, статья, в смысле, это вот написано про тебя. Я говорю, кто на меня нассал, блядь, кто смог, блядь, как это так? Говорит, прямо так, вот она, сука, блядь, прям трепещет этой газетой, вот она, блядь, прям трепещит, вот я сейчас с ней сижу, блядь, называется «Сюрокаретный, блядь, и двоеточие», вот как я сказал, послать на троеточие. Это высокое искусство, блядь, это значит на, ты понял куда, да? Ну, нам обещать не надо, вроде как нахуй и три точки, блядь. А почему, блядь, такой? А я сижу, нихуя не знаю, ни в одном глазу, блядь. Какого-то хуй нашли, двойник, что ли, блядь. Еще фотку поместили, бля. Веселая группа товарищей и Сюра с ними. Я свою ебало искал, искал, там не нашел, ты веришь, нет? Вот смотрю, два одинаковых стоят по краям, думаю, ну это, блядь, компьютерная графика, блядь. Абсолютная компьютерная графика, бля, в рот мячик пых, все совместили, какой-то хуй с гитаркой стоит, блядь, какой-то лысый, блядь, все с бутылками, все шумят, кричат, какая-то хуйня, блядь, и главное, сука, понимаешь, вся статья-то написана, блядь, фотка моя, блядь, родная, детская, ну спиздили с этой, блядь, с кассетой, ёпта, спиздили, помнишь, я с пистолетиком сижу, блядь, и написано, это, веришь, нет, такой цинизм, блядь. Пройдут годы, и этот ребенок, Сюра, увы, освоит все богатства русского языка. А? Какой цинизм, Колян? Это что же, в нашем русском языке, блядь, это что же, богатство нельзя освоить, блядь, а? Это хуйня какая-то получается, блядь! Это что ж такое, что наш русский язык плохо очень стал, блядь, для корреспондентов, блядь, Комсомольской правды, блядь? За что такая хуйня, блядь? Пиздец, блядь, просто какой-то. Говорит, ну и что же, блядь, вот я просто прям газеты тебе все на ухо, блядь, и район, ага. Хуйню какую-то пишет, блядь, вот, например. О, все могу сказать, блядь, например. Увы, только вот это, блядь, девки бегают, а их во все дырки пользуют этот галицкий, блядь, о. Ну и хули об этом говорить. Лучше кассет послушать, блядь, что об этом газете писать. Кто в какие дырки кого пользуют, блядь, в рот на всех пых. О, их не так много у женщин, немножечко на одну больше, чем у мужиков, блядь, правда, блядь, на одну больше чуть-чуть. Но тем не менее, блядь, пользу чуть-чуть. Ну и что? Ну что об этом писать-то в газете-то, в рот, блядь, шихпы? Ольга ее зовут, Олечка. Ага. Она, говорит, пишет. Ну, говорит, я могу сама слушать хуйню. 15 минут, не больше. 15 минут. При насыщении наступает. При насыщении могу. Ах ты, ёб твою мать. Сказал я группе товарищей. Это что ж я, блядь, значит, 8 кассет, блядь, мы выпустили просто так на 15 минут? Нихуя себе! Я тут страдаю, блядь, портвейну выпито море, блядь! Мозги все кипят! Я и про Сурупу, и про все письма со всех сторон летят, спасибо, Сюра! А она пизда! Ишь ты, какая грамотная, блядь, только 15 минут и не больше, блядь! Прям как половой акт! Прям половой акт какой-то, бля. 15 минут, а не больше. Вот это больше всего меня задело. За живое, Колян, наливай в пизду. Не могу. Сердце горит, стремит. Все, бля. Сука, ивановские женщины все меня хотят. А она ищет. Ты в рот, мячих пых. Вот это меня задело. И самое главное, ты понимаешь, блядь, как она повернула всю эту хуйню? Вот, говорит, если бы классики хотели, они бы сами матом написали. Но они же не написали. Пиздишь. А Бродского я тоже классиком считаю, блядь. У него целое стихотворение матом, только чистым матом, бля. Что, ему не хватало русского языка? Он английский знал, между прочим, в совершенстве, блядь. А писал русским матом, правда, русский мат. Это не хуй собачий, блядь. И не какой-нибудь английский, блядь. Я тебе рассказывал про глаз, блядь. Помнишь про глаз, блядь? Вот так-то в пизда, заземляй, правильно, блядь. Это тебе русский язык. Причем это же отсюда идет, блядь, который мозгами постиг всю глубину русского искусства. Не только мата в рот на этих был. А искусство глубинно понял. У него изнутри все это идет, как отрыжка, блядь, от хорошего доброго вина в рот этих пых. И самая вот мне фраза, блядь, ты понимаешь? Вот он говорит, а Пушкин, когда он, мол, Керн, мол, намекает, мол, трахнул, помнишь чудное мгновение, блядь, понимаешь, пизда какая? Ну что это такое, блядь? Ну что, ну Пушкин, блядь, ну Пушкин что, он не мужик был, блядь, он эту Керн и пишет в письме, а говорит, это же частное письмо, вроде на сих пор, ну написал Вяземскому, отодрал эту Аннушку Керн, блядь, сюда великим удовольствием, блядь, ну и чего, хорошая девка, блядь. Вот что меня больше всего и задело, понимаешь, Колян, блядь, может быть кому-то еще, говорит, в конце концов не достает еще одного мнения автора. Да хули твое мнение, ёпты мать ты, блядь, в рот мячих пых. Что, говорит, ты понимаешь, нет, одна вот баба шла, блядь, так устала, что ей не до театра в рот, и принесла эти вот, нахуй, два мешка, блядь, поставила перед этими, перед дверями, ключик не может найти, руки трясутся, какой-то хуй подходит, экзибиционист, не знаешь, кто такой? Ну, который хуй всем задаром показывает, распахивает, говорит, смотри, блядь. Она говорит, кто ты, блядь? Она говорит, он говорит, смотри, блядь, распахивает. Она говорит, о, кстати, забыла купить яйца. Все такие задроченные, блядь. Все прям будут в музей Глинки ходить, блядь, понимаешь? За яйцами, блядь. Вот ты в рот мячих пых, тоже мне пизда, Марья Ивановна, блядь. А говорит, и главное, он Пушкин, он великой любовью к Аннушке Керн, а потом писал, с божьей помощью отдолбал Аннушку Керн. Пишет в частном письме. Но он же написал, блядь. Конечно, не на кассете, блядь, но даже на письме, блядь, есть почерк великого мастера. Всем вся история, блядь, он подписал Пушкин Вяземскому, пиздец, карте места. Понимаете, карте места. И что, если это пизда, чем больше меня раздражило, говорит, наверняка, говорит, он неспроста сделал именно так. О, блядь, а как? А не наоборот. А как наоборот? Хуй ему в рот, блядь. Да что это такое, блядь, получается, блядь, а? Наоборот, а я бы сделал наоборот. Сначала бы сказал, пошла всех нахуй, бля. А потом сказал, милый ты моя, красавица Керн, ну-ка иди сюда нахуй, блядь, сука. Вот как у меня наоборот, блядь. Да, я не гений, блядь, я другой. Говоря словами того же Пушкина, блядь. Там забегали, блядь, привезли. На Ямайке нашли, блядь, груз, блядь. Привезли через сутки, а мы уже улетели из Богаты в Манисалис в сторону Медельинского Коля Картеля, блядь. О, вот оно где, думаю.

0: Фокерском. Фокерс-100, блядь. Ууу, блядь. Садимся в высокогорье и давай на автобусе съезжать из аэропорта. Ууу, едем, едем, блядь, конца края нет, сука. Высоко живут люди, блядь. Очень высоко. И дыхания, конечно, явно не хватает, блядь. Явно хочется лишний раз... Эх, передохнуть, сука. А уж не говоря, там какой портвейн в пизду, не знаю. Хотел вот я чайку, блядь, купить с листиком, блядь. Кокаиновым, блядь. С листиком. Ну, коки, блядь, там. У них есть там, блядь. Ну, говорит, официально запрещено, но есть. Ну, а как я языка не знаю нихуя? У нас вот один товарищ тоже, блядь. Языка нихуя не знает? На диету сел, блядь. Ну, нахуя ты перед поездкой в такую дальнюю сторону, нахуя, сел на диету по этому? По ген-коду, блядь. По крови. Ему этого нельзя. Того нельзя. Приходим, блядь, в ресторан, подходит официант. Он говорит, так, мне, говорит, этого нельзя. Показывает, мол, жареного, блядь, типа. Мол, официант должен понять, нахуй. Мне гриль, блядь. И заебал его. Тут пучит глаза, блядь. А гриль понял. Пошел. Пока официант ходит, блядь, за грилем, блядь, он заебал, достает список и говорит, мне вот этого нельзя. Я потом выучил и говорю, список не надо, я говорю, вам все расскажу. Все вам нельзя, блядь. Товарищ, успокойтесь, нахуй. Вы своей диетой заебали всех, кто там был, блядь. У меня Коля спокойней, тут хоть молчит, блядь. Хоть она вечной диете уже, блядь. Ну, ёб твою мать. И тут диета была совсем нам не кстати, блядь. Но когда человек потом вдруг прозрел, выпил пивка, блядь, хотя бы даже. И так ему стало весело. Говорю, смотри, как человек меняется на глазах. Кстати, диета, да? Злобный, блядь. Грустный. Кукурузные хлопья жрет, блядь. Хрустит, блядь. Бегает. Озирается, блядь, а тут идет спокойный, веселый, радостный, пивка ёбнул, ёбты, мать, я говорю, как человек меняется, много ли ему надо? Вот человек придумает для себя диету, а чтобы жизнь не казалась медом, бля, в далекой поездке от родины, бля. Ну так устроен человек, бля. Кончи трудности, мы их выдумаем, нахуй. Обязательно для поездки, блядь. Ну, что там говорить, Коля, блядь, ты налей вот чуть-чуть еще. Давай уже, нет, еще кофейку у нас с собой, чуть-чуть, давай. О, для бодрости просто. А потом перейдем к портвейну. Именно к портвейну. Именно, кстати, о кокаине. Вот и кореш твой, вернее, твой тезка мой кореш, Коля-то, блядь, припиздюхал в эту Крыловскую, блядь, и говорит... Чем обязан, блядь? Я еду отдыхать к морю, блядь, Краснодарский край. А они, ну, у него смотрят, не мигая нихуя. Он говорит, я по глазам сразу понял, блядь, на кокаине, блядь. Или явно обсаженные, блядь. Ну, когда человек не моргает, понимаешь? Он смотрит, как ящерица, блядь. И только ебалом так метет, что-то ему, говорит. Я смотрю, ну, явно, блядь, на кокаине. Не моргает вот за все время разговора, говорит. Так, у вас документы, говорит, фальшивые, блядь. Он говорит, как фальшивые, блядь? У меня и полковник вон знакомый едет в машине. Полковник, кстати, дальше пиздуй, блядь. А вот это, говорит, вы, товарищ, блядь, права у вас фальшивые, документы на машину фальшивые. Пройдемте в подвал. У них уже для этого подвал оборудован, нахуй. А вы кто хоть есть, блядь? Ни погонов, ни хуя, ни номерных блях никаких, только какой-то камуфляж. А мы, говорит, свободные, говорит, эти вот. Кто-кто? Свободные, в смысле, на дороге. Такие есть. Они с кистенем, блядь, еще у нас промышляли, блядь. По лесам, блядь. И весим на Руси, блядь. Ну, получается, что так. Мы народные силы, говорит, России, блядь. О, бля, какие тут силы, нахуй. В подвальщик, блядь. Ну вот, говорит, с вас 5000 рублей. Для все удовольствие, говорит. А с какого хуя? А у вас это все фальшивое. Но кореш ты мой драгоценный. У Коли у моего, у этого, понимаешь ли, у него, блядь, какой-то брызговик отлетел, какая-то хуйня. Он взял, надел свои спортивные штаны. А малый он, я тебе скажу, здоровый. Ногу сгибает, портки лопаются нахуй 130 килограмм. И росту под 2 метра, блядь. Он когда вылез, смотрит, ему кто-то, блядь, руку-то сует в карман. Хотели ему, блядь, подсунуть, сука. Говорит, ну явно наркоту суют, блядь. Опа, а у него карманы зашиты оказались, блядь. Атана, блядь, я говорю, как тебе повезло, блядь. А сука, слюнули бы, хуй отбрежешься нахуй. Карманы зашиты, блядь. Так что, кто поедет в Краснодарский край? Так. Во-первых, в сторону Крыловской не ездить, блядь. В сторону Павловской не ездить, блядь. А если ездить, то карманы зашивать. И не останавливайся, нахуй. Пиздуйте, кто куда гораст, блядь. Так что вот такая история, блядь.
1: А в это время, значит, тут они

опа, и на сынка прям так они, он как из канализации, блядь, а они тут плывут эти, блядь, папы-то. Ой, сынок, ой, папа, блядь, радости, прям чуть не обоссались все, блядь. Ну, естественно, кто думал, что, блядь, можно найти из аквариума, блядь, сделать, сука, ходку, а? Из аквариума соскочить, блядь. Короче, только они ебану доразинули, бля, а тут сети, хуяк, бля, там рыба, селедка, бля, здорово. Их на траулер-то этот затягивают, нахуй, затягивают. А Немо, знаешь, в какой смысле он оказался, сука? Он не только что камушек там куда-то подложил, он говорит, так, блядь, я сейчас все сделаю, нахуй, говорит, рыбы, блядь, не паниковать, нахуй, сука, все вниз плывем, вниз. То есть они стали все ебальцами, развернулись вниз, туда, в сетях. И тянут эту, блядь, всю эту кормушку, весь этот мешок сетевой вниз, блядь. И такую развили, я тебе скажу, Коля, скорость нахуй. Все, этот корабль чуть не перевернулся в пизду. Короче, сети оторвались нахуй, все это бросилось, блядь, они все расплылись. И вот так он спас всех рыбок, блядь. И вот уже хиппи-энд, как говорится, блядь. Ну да, хиппи-энд, ёптать, в одной акватории, блядь. Клара с этим акулом, блядь, самцом, блядь, сука, Вилли, блядь, который её сберлять хотел, подружилась, опять встретились они. И вот они, значит, вроде как такие довольные, блядь. А однажды приехали в родную акваторию, там же этот опять скат опять хуярит, блядь. Поплыли, сели, блядь, говорит, вот, блядь. И мораль. Детишки, слушайте старших, блядь, не выёбывайтесь, блядь, а то все в аквариум нахуй попадете в пизду.

0: А там они, знаешь, потом путешествовали по островам. Ну, типа остров ни к чему, там остров там ни к тому, бля, назывался. Остров там по пизде мешалкой, блядь. Там остров там какого-нибудь говна большого. Пора, говорит, уже истину какую-то, понимаешь, узнать, да? Пойдем, говорит, к оракулу божественной бутылки. Есть, говорит, такой, говорит, вот его надо туда к нему пойдете, он вам всю истину прям скажет, все скажет. Ну, какой же такой оракул божественной бутылки? Мы этих бутылок столько бочек пересмотрели. Ну, короче, еще на 50 страницах, как они к нему туда идут, блядь, как кто-то обосрался, кто-то объелся опять, кто-то помер, блядь. Причем от смеха часто умирали. Часто от меха. О, говорит, так он загреготал, так, говорит, ему это все понравилось, как воробей, говорит, с ветки ебнулся, блядь, и крылышки отбил, блядь. Так, говорит, он смеялся, что тут же помер. Попытались его восстановить, нихуя, говорит. У него, говорит, это, селезенка, говорит, ушла в желудок и лопнула, нахуй, от смеха. Вот это тебе весь хуй до копейки. А был он врач, известный, блядь, фрунсара, блядь. О, как бы тогда, вообще писатели, они все почти врачами были, блядь, как известно. Саша Розенбаум. И тот врач, блядь. А смотри, как гласить поет, бля. Пойди уже и не практикуйся. Конечно, не практикует. Подзабыл, бля. Все-таки гитара, тусовки, всякие сношения, это все. Не просто поддерживать надо, а врачебной практикой требует, чтобы ты в селезенку-то частенько заглядывал. Куда она там смещается, куда там печенка опухает и какие другие биоритмы у человека поселяются. По мере его проживания в жизни, бля, корешь ему доверсаны. Я уже сейчас заговорил, как Франсуа Рабле. И вот они, значит, к оракулу божественной бутылки попиздюхали за истиной. Ну, как всегда, народ стремился к истине. Истина, говорит, в вине. Ты знаешь, конечно, эту поговорку. Мы с тобой ее все время подтверждаем, пока ее мы там не нашли нихуя. Хотя сколько уже выпили дохуя. Но, тем не менее, блядь, мы продолжаем так вот стоически ее там искать, блядь. И вот они пришли, и находят они этого оракула. Божественной бутылки, говорит, о, ты оракул, ты мудрец, блядь, говорит. Ты, говорит, столько все видел, говорит, ну тот, естественно, блядь, не просыхает нихуя этот оракул, блядь. А выясняешь еще, что это и баба к тому же, блядь, понимаешь ли, оракулиха, блядь. Ты, говорит, оракулиха, скажи нам слово, говорит, что вот где вот, что нам делать, как нам истину найти, блядь. Она единственное, что сказала. Она не сказала, Коля, ёпта. Она пизду показала, она их в бутылке отвела, жопа с ручкой, блядь. Вот, говорит, бутылка, говорит, она сейчас вам все и скажет. Говорит, ну нихуя допились, блядь. Бутылки говорят, сука, вообще в последнее время тенденции. Я спросил у ясеня, блядь, я спросил у дуба, блядь. Я спросил у папоротника, блядь. Ну тут уже у бутылки, смотри, бутылка, отвечай, сука, блядь. И бутылка говорит, пить, блядь. Пить надо, сука, блядь. То есть она, конечно, имела в виду не то, что... глотать, блядь. Пить в смысле вбирать в себя, вбирать. Это, говорит, образ такой, понимаешь? Вбирать как бы все, что можно вобрать в природе, и все это уже переосмыслить. И вот тогда ты где-то там прикоснешься, философски переосмыслишь и прикоснешься якобы к какой-то истине. То есть, Коля, не только вот надо пить портвейн, например, да? Но надо вот ты пьешь, например, мои речи, да? Вот ты впитал сейчас, да? И ты уже ближе к истине, кореш ты мой драгоценный. Поэтому тот человек, кто прослушал мои вот эти вот сейчас эти вот бредни мои, да, вот эти вот, блядь, про раблезьяство, он уже несколько подвинулся к истине, чем я его и поздравляю. И тебя, Колян, кореш ты мой драгоценный, как оракул божественной бутылки. У тебя бутылка говорящая, нет? Сейчас что-нибудь скажет, бля. Не, молчит, сука. Ну, хули, хорошо, хоть там этих нету, духов каких-нибудь, бля. А то так получится, как... У Васильевского, бля, в песне, бля, вылез, пизды дал и исчез, блядь. Еще с милицией день проводили, блядь. Так что ты пока у нас тут никого нет, все нормально, блядь. Так что наливай, давай раблезьянствуем дальше с тобой, блядь. Но, может быть, к истине мы все-таки с тобой и придем. Кто его знает, блядь? Ха-ха. Это же не лотерейные билеты. Ха-ха. Покупать, бля, в сберкассе, сука, блядь.
1: А, Коля, я тебе так скажу, а тенденция глобального потепления... Ты почувствовал, нет? Какая была прошлая зима? Конечно, стало как в Европе. Ну, как бы по суше, потеплее чуть-чуть, но погода тоже, ты знаешь, природа немножечко в заблуждении. То почки набухнут, то там яички у кого набухнут, ты понимаешь? Все-то как-то тут начинает теряться. Вроде ноябрь, похоже на март. Коты, понимаешь, теряются, начинают орать, бля. У меня тут котейка, он тоже, бля, бегал тут вон. Яйца драл, блядь, потом куда-то он ушел, бля, заспал, наверное, бля, перепутал, ночь днем уже, бля. Хотя коты помногу спят, им полезно, бля. Мы тоже сейчас спим помногу. Вот тоже тенденция, бля. К зиме спать помногу. Ты вот как? Я, например, как завалюся и двигаюсь. Мы с возрастом, понимаешь? Хотя, говорят, адаптация организма происходит к осени. У кого, говорит, короткая, а у кого и два месяца, может быть, между прочим, он будет вот так вот дрыхнуть, пока не придет в себя. Тогда придет. Ну, мы же не медведи все-таки, нам в берлогу ложиться тоже, Коля, знаешь? Тоже грех, понимаешь, так жизнь проходит, а ты в берлоге лежишь, ну, хуль толку, бля. Так что тенденция к такому потеплению, она, конечно, путает, но с другой стороны, планета нагревается, крутится, нагревается наш шарик, понимаешь? Мозги кипят, видишь? Терроризм, блядь, шуршит, блядь. Футбол гремит, вулканы хуярят, понимаешь, все греется, блядь. Ледники ползут, ты понимаешь, не выдерживают от теплоты, а там 1 градус, и пошло. А сколько народу гибнет, ёб твою мать. Так что, Коля, отдыхать только на равнине, блядь. Никаких гор, пизду. Я туда и не лазил, никогда не интересовался и никогда не полезу. Только на равнине. Вот так вот. На равнине, у речки, да и хватит вообще на юг лазить уже. У нас возраст другой, сердце надо беречь. Жара, она, знаешь, тоже не подарок, понимаешь. Я на Кубе, он... Да что ты с своим телефоном, да выключи его нафиг. Айсберги, Коля. Они же и тогда еще. Помнишь, Титаник-то? Забубенили. Айсберги, они всегда были. А теперь вся эта Антарктида, бля. Сука, она же покрыта этим громадным слоем этого льда. Сука, градус потепления, он, сука, хруп и хуярит. В море ползет, сука. А в море уже вода, значит, теплее, бля. Значит, он уже тает, бля. Уровень повышается, и некоторые низины могут быть залиты просто морем, Коля. Радуйся, ты живешь, блядь, не на побережье, блядь. Венеция вон давно залита, и хоть бы хуй по деревне. Гондолы плавают, блядь. Не хочешь быть гондоном, так что ты живи, блядь, подальше, блядь, море. Тенденция к потеплению, все будет повышаться, вода, уровень моря, бля, и айсберги как поплывут, сука, блядь. Тут титаников таких, блядь, мы навидаемся, блядь, ты понимаешь, нет? Не ожидаешь, блядь, ни хера, он как из мглы выплывет, как пизданет, и все. Курить надо бросать, Коля. Много дыма в атмосферу пускаешь, пизда. Надо с курем завязывать, блядь. Хотя бы в этом мы поможем матери природе, блядь. Все поменьше будет минус, блядь. Я, конечно, не предлагаю всем холодильники открыть, блядь, чтоб похолодало чуть-чуть, блядь. Это, конечно, хуйня полная, блядь. Но что-то такое надо бы придумать. Ну, тут переход на всякое топливо, которое не будет выбрасывать столько вот всякой хуйни. Мы же такие факела пускаем, ёб, ты только посмотри, что творится, бля. Ой, блядь, если додумаешься, просто лучше не думай. Ёбнися, я тебе говорю, ёбнися. Но потепление идет, и тенденция к этому есть.

полу, блядь. А ты где ты бродишь, а я вот тут сижу на голом полу, блядь.

0: белом полу, блядь. А ты где ты бродишь, а я вот тут сижу на голом полу, блядь.
1: Очнулся, блядь, в таком говне, Коля, блядь. Не захочешь знать, что такое матрица. Вот ты сидишь, выпиваешь, блядь, а он, сука, все это испытал сам, блядь. Ты понимаешь, нет? Очнулся, блядь, в такой клейковине в какой-то, в слизи, блядь, весь лысый, блядь. Ковыряется, все с него капает, течет, он разбивается, блядь. Где я, сука? Думаю, ну попал, блядь. А там рядом такие же, блядь, стоят эти штуки, и там возят все какие-то твари, блядь. Такие человечки, вроде как маленькие, нахуй, блядь, зародыши, блядь, понимаешь? Вроде как он заново родился, блядь. Лысый весь такой, блядь. Ёб ты мать, ну тут и все, блядь. А до этого у него, знаешь, как он же когда, прежде чем провалиться нахуй в эту хуйню-то, блядь, в клаку-то, блядь, он говорит, а это что за хуйня сидит, там зеркало такое, блядь, да? Вот у него двоится оно, блядь, двоится, он его потрогал пальчиком, оно у него раз и прилипло к пальцу, блядь. И начал его обволакивать всего. А там баба эта Тринити говорит, пошла репликация. Ты понял, нет? Это что такое, блядь? Обволакивание нахуй его. То есть его явление, перемещение и хуение, блядь, ты понимаешь, нет? Почему я несколько раз смотрел? Я тебе надо все понять, блядь, какая репликация нахуй пошла, блядь. Короче, блядь, он сука раз, блядь, это зеркалом обволокло, и вот когда он в унитаз уже был спущен, блядь, все, очнулся в этой хуйне. В клейковине, в каком-то, блядь, сиропе, блядь. В каком-то, блядь, первозданном растворе, понимаешь ли, нет? Он говорит, все, блядь. Ну, короче, вылез он нахуй, блядь, его, блядь, там, сука, куда-то скинули нахуй, какой-то, блядь, паук нахуй свесился, блядь, металлический, его, блядь, хуяк куда-то, блядь, как в канализацию он поплыл в каком-то говне в воде, блядь, потом хуяк сверху до рука, блядь, ой, нахуй туда-назад, ну, говорит, все, там Морфеус говорит, привет, с возрожденцем нахуй, говорит, как, блядь, я спал, говорит, нахуй спал, как вот нахуй спать, блядь, ложись нахуй, вот сейчас отдохни, блядь, говорит, как же так, блядь. Что вы со мной делаете? Говорит, а хули, у тебя атрофация мышц, ты еще младенец, ёптая мать. Сейчас мы тебе все подлечим, нахуй. И иголками его как охуярили всего, блядь, какими-то трубками, блядь, пердук. Ёптая мать, туда ему под кожу Серсава запустили ему, Серсава. Вот он, значит, лежит, блядь, а, говорит, расслабься, блядь, получи удовольствие, блядь, восстанавливаем тебя, говорит, блядь. А тут все орут, мы нашли его, блядь, он избранный. Для чего избранный, нихуя не понятно. Он избранный, мы нашли, Морфеус радуется, говорит, тот самый, сука, малек, блядь, мы его искали, блядь. Над ним еще, правда, работать и работать, блядь, сука. Они обсеряли его этими палками, какими-то хуялками, все засунули ему, блядь. Все, говорит, отдыхай. Вот, блядь, раз и на нары, блядь. На нарах мы отдыхали все, блядь, сука. Ему в тыкву, нахуй, пивную пробку сзади, нахуй. У них у всех такие, нахуй. Как магнита, наверное, блядь, чтобы их ловить можно было, блядь. Говорит, ты тут красную таблетку-то выпил, потому что, чтобы тебя искать было легче, ёптай мать. Отловить тебя из той реальности в эту, блядь. Ты где-нибудь перемещайся, а мы тебя видим. Таблетку у тебя, да она как, сука, передатчик хуярит, блядь. Она как инфракрасное излучение, блядь, всякие идет, блядь. А сейчас вот ты не в своем веке живешь, а в 22-м, нахуй. А там вообще разруха на земле, блядь, нахуй. Там вообще хуйня. Все, пиздец. Человечество, блядь, вымерло, нахуй. А мы тут вот на корабле, на Вахудонасоре, блядь, на этом. Ебесим, блядь, в пространстве где-то в каком-то, блядь, нереальном, блядь. А что такое реальность, блядь, Коля? А хуй его не знает, он говорит. Правильно, блядь. Как представить, блядь? Это тоже, блядь, разные такие понятия, блядь, реальность, понимаешь? Ну, говорит, вот у мои кореша, блядь, тут Дэн Пен Сен, блядь, какой-то нахуй, Тен, блядь, и Шайф, как его, Шайфер, блядь, Шайфер такой, бородочки такой, блядь, знаешь, такой лысый-то уже ебальца такой, блядь, курносенький, он такой, блядь, такой ебало, блядь, думаю, ну это отрицательно явно, блядь, ну конечно, блядь, хули там, с первого взгляда, блядь, всех узнаю нахуй, блядь, да, ну ты хотел, говорит, узнать, что такое матрица, ты только не дергайся, блядь, хуяк ему в голову штырь, блядь, туда в эту пробку, нахуй, пивную, блядь,
2: насквозь, блядь, Коля, я охуел, блядь, такие страдания, блядь.
1: Это, говорит, симулятор, нахуй. Вот, понял, нет? Моделирует все, что хочешь, блядь. Одежду, блядь. Я не знаю, там, волосы, зубы, блядь. Все, какие хочешь себе, изобретай, нахуй. Хочешь так оденься, хочешь эдак, блядь. Он говорит, мы в компьютерной программе, нахуй. Да, говорит, нахуй.
3: Вот сидим там в компьютерной программе, хоть бы хуй по деревне, бля. А что такое есть реальное? Опять Морфеус спрашивает, бля, а хуй его не знает, блядь. Так вот, что такое матрица, я тебе скажу, блядь. Коля, слушай внимательно. Это нейроинтерактивная модель. Понял? Нихуя не понял. Слушай дальше. Значит, еще не созрел, блядь. То есть это и есть матрица. Ну, аж, говорит, в 21 веке, говорит, блядь, война с машинами была, блядь. Сначала машины до нас работали, потом война началась, все нахуй. Мы думали, что батарейки солнечные, блядь, все сели нахуй. Видишь, что творится, блядь? Кругом мрак, блядь, там идет на земле, блядь. Думали, что нихуя, говорит, теперь мы воюем против машин, блядь, за возвращение к матрице, блядь. Я так понимаю, матрица, блядь, Коля, там, вот когда делают что-нибудь, да, сначала создают матрицу, да, а по ней уже всякую хуйню потом обрастает, все точно. Это основа, как я понимаю, Коля. Основа, матрица, бля, понимаешь? Она и как мать еще. Мать такая вот. Основа, бля, матрица. Понимаешь? Ну, только тут, конечно, они там усложнили все это, наворочили, бля. Хоть это нейро, блядь, интерактивная модель, хуель. Да назови попроще. Люби природу, мать твою. И твою тоже, блядь. За ногу. Вот и все. Весь фильм-то о чем, бля? Это, говорит, матрица — это диктат. Ты понимаешь, нет? Мир грез, порожденный компьютером. Вот, чтоб запутать нас, блядь. Я говорю, хули это, блядь? Ну ты-то так понимаешь, Коля? Нихуя не понимаешь. А я тебе скажу, матрица природа наша, бля. Грибочки, ягодки, блядь, все, покойтесь, сена, блядь. Пивко, водочка, вот она матрица-то, блядь. Вот это вот ты тебе понятно, бля, как простому человеку. А что себе к нам, бля? Чтоб ему, покойтесь, сена, блядь, все вы живы, здоровы, родственнички, нахуй, блядь. Все, мы с тобой сидим, пиздим, вот тебе и матрица, нахуй. А, Колян, ёпта, наливай, хуй там. Потихоньку, нахуй, половинь, блядь, интеллигентнее забирает, блядь.
1: Коля, кореш, ты мой драгоценный, в рот носик бы, посмотри, до чего доводит частое пьянство.
3: Ты мне поверь, поверь, бля.
1: Ты представляешь, нет, когда мы с тобой отпраздновали мой день рождения, ну ты помнишь, чем мы его праздновали, бля? Вроде бы умеренно, бля, но, сука, по времени неразмеренно, бля.
3: И когда Зинка вошла, бля, в сортир после меня, она сказала,
1: ой, бля,
3: только и сказала.
1: А я на кухне сижу, пью кофе, оттягиваюсь, понимаешь? Она говорит, да невозможно войти, сюра, бля, в сортир. Я говорю, а что такое, бля? А я нормально, бля. То есть, представляешь, у меня уже запахи уходят, старость, блядь. Уже веет, все, навевает. Я говорю, я нормально вроде пернул, бля. Ну, как поутренний, бля, нормально, по-человечески, по крайней мере, не по-собачески, я пернул, в рот меня всех пыр, блядь.
3: Нет, говорит, не войду, говорит, пускай проветрится. Я говорю, а что же я пил? А мы с тобой что пили-то? 77-й? 33-й? 33-й?
1: Блядь, никогда не пей больше, все, нахуй бросай. Тем более, этого, какого разлива? Ой-ой, нет, нахуй, все, слушай. Вот когда ты вот, когда у тебя йога, блядь, когда у тебя голден виски, ты знаешь, так не пердится. Как-то пробирает, бля, и так берет, сука. Понимаешь, а почему ты думаешь, что я вот фантазирую, блядь? То есть в каком смысле? Как? А, я фантазирую о том, что был. Да не, ну куришь ты, мой драгоценный. Я вообще всю жизнь фантазирую, блядь. У меня же, как назвать это ёбный, наш этот, жанр нашего с тобой разговора? Фэнтези, бля.
3: Фэнтези?
1: Это, бля, великая вещь, блядь. С этим можно творить все, что угодно. Кольца, бля, это можно, блядь, как сказать, ну, сраку разрывать не надо, блядь. Но, по крайней мере, ты можешь быть всегда в порядке, блядь. Вот приходишь ты, например, блядь. В издательский дом господ... Это я не пернул, я плюнул просто, пизда. Господ Немеевых каких-нибудь, блядь, и говорит, хочу издать фэнтези. Говорит, а все ваше фэнтези заключается. Говорит, а у меня дохуя фэнтези, бля. И представляешь, ему, значит, заранее написанный до этого, естественно, пизда. Ты же не просто им будешь рассказывать. Они же ебнутся, блядь, пизда. Ты что, им всю книгу будешь рассказывать, нахуй? Ты напиши сначала, бля, по-моему, принеси книгу, покажи, блядь. Ты придешь, они тебе, нахуй нам ваша книга не нужна. Говорит,
3: а это фэнтези, блядь.
4: А, фэнтези, тогда другое дело, блядь. А так они не примут нихуя. Это все, говорит, реальность такая, блядь, мол, на улице Сверника, блядь, или на какой-нибудь, блядь, на улице Нагорной жил какой-то хуй с Бугорной, блядь. И вот он влюбился в девушку, блядь, и в конце концов он ее выебал, упал с балкона, блядь, ёбнулся, прозрел, блядь, остался жив, блядь, у него три, блядь, ноги, блядь, два хуя и всякая хуйня. А, засмущался, бля. Так это фэнтези, пизда. А за фэнтези ты можешь выдать все. Понял? Все, не понял нихуя? Опять рассказываю тебе, блядь. Вот смотри, вот история, например, да? Вот у тебя была, например, да? Как ты с Клавкой познакомился? Клавка. Клавка приходит, блядь, ты стоишь, она себе хоромся, прихорошился, бля, галстук надел, блядь. Пизду, пизда это у нее. У тебя это хуй. Ты лобок причесал, блядь, волосы побрил, блядь, сука. А, брил, когда мандавосик выводил. Пизда ты, ёпта мать. Что ты с своими мандавошками для меня заебался, блядь? Ну хуй с ними с мандавошками, блядь. У каждого были мандавошки, блядь. Это самое... Как говорится... Ну ладно, не об этом я говорю. Я про фэнтези, пизда. Мандавошки — это не фэнтези, блядь. Это реальность, блядь. Это реальность, реальность, блядь. А тут можно все подать иначе, блядь. Налетели злые, блядь, сука. Летучие тарелочки, блядь, маленькие мандавошечки, блядь, и поселились у тебя на лобке, блядь, понимаешь? Ну они оттуда, из океана, нахуй, какой океан, нахуй, с космоса, блядь, подослали, блядь. Ты говоришь, блядь, ты не знаю, как, блядь, Сюра, блядь, как обращаю, говорю, коси всех, нахуй, косой, пизду. А лучше всего этой ёбаной тяпкой, блядь, ёбни, нет, тяпкой больно будет по пизде, называется мешалкой, блядь, а этой ёбни, говорит, мухобойкой. Хуяк, хуяк их, блядь. Я тебе мухобойкой посраки, блядь. А они по тебе расползаются, Коля. А ты кричишь, караул, блядь, мандавошки заели. Космические, блядь, пойми. Фэнтези, пизда. Вот это уже фэнтези. А так, когда нормальные мандавошки, это уже не фэнтези. Это так они просто съели нахуй и все. Это грязь, Коля, грязь, блядь. Это значит, не следил за собой и не мыл лобок, блядь, пизда. А вот когда ты будешь лобок, а вдруг налетают, блядь, космические мандавошки. И говорит, у-у-у-у. Мне даже собака боится, пизда. Она прячется нахуй. Я говорю, у-у-у, мандавошки летят. Она, оп, хуяк, на место сразу. Блядь, все, пиздец. Нахуй мне эти мандавошки, нахуй, нахуй. Это фэнтези, блядь, понимаешь? Так вот, пизда. Когда ты будешь смотреть фильм, ты и разбирайся, блядь. Либо ты смотришь мой любимый фильм «Дом, в котором я живу», когда люди, страдания, судьба, когда слеза-то идет сама собой, блядь. Не потому, что жалко, конечно, своего детства, а потому, что жалко просто нашу страну, жалко наш народ. Я всегда плачу только от того, что жалею наш народ. Сколько он перетерпел, в рот мячих пых, маму, папу вспоминаю. Вот почему я плачу. А тут фэнтези, блядь. Это когда уже плакать уже совсем не хочется. И совсем ничего не дрочится, блядь. Ничего не получается, блядь. И тогда человек придумывает. Космические мандавошки. Полпитер, блядь, летит. Пилпотер, блядь. Хуй знает кто. Кореш там драгоценный. А вот так вот посмотреть на наше дело-то, блядь. Хуль нам надо-то, блядь. Чистучку спеть какую-нибудь, блядь, про пизду и про хуй сесть. Как интересно, блядь. М? Ёпта, а что нам еще надо, Коля? Кореш ты мой драгоценный, блядь. Налей потихонечку, если тихонечко, блядь. Там уже, синка, уже спин, блядь, Ты налей потихонечку, бля. Дело в том, что дело идет к похмелу. Уже мы приходим в себя, бля. После дня рождения. Раз приходим в себя, значит, мы еще живем. И чего-то можем, кореш, мой драгоценный. Налей ее. Ёбнем по чуть-чуть. 33 грамма. 33 грамма. Но не этой хуйни, которую ты вчера пил. А вот этой. Вот этой хуйни. Вот этой хуйни и хуйни.

я пил простую, пил столичную. И в дни в обычные, и в праздники вином я жизнь свою губил. И хоть имел я представление,

0: А, Коля, я тебе так скажу, а тенденция глобального потепления... Ты почувствовал, нет? Какая была прошлая зима? Конечно, стало как в Европе. Ну, как бы по суше, потеплее чуть-чуть, но погода тоже, ты знаешь, природа немножечко в заблуждении. То почки набухнут, то там яички у кого набухнут, ты понимаешь? Что-то как-то тут начинает теряться. Вроде ноябрь, похоже на март. Коты, понимаешь, теряются, начинают орать, бля. У меня тут котейка, он тоже, бля, бегал тут вон. Яйца драл, драл, блядь, потом куда-то он ушел, блядь, заспал, наверное, блядь, перепутал, ночь днем уже, блядь. Хотя коты помногу спят, им полезно, блядь. Мы тоже сейчас спим помногу. Вот тоже тенденция, блядь, к зиме спать помногу. Ты вот как? Я, например, как завалюся и двигаюсь, может, с возрастом, понимаешь? Хотя, говорят, адаптация организма происходит к осени. У кого, говорит, короткая, а у кого и 2 месяца, может быть, между прочим, и он будет вот так вот дрыхнуть, пока не придет в себя. Тогда придет. Ну, мы же не медведи все-таки, нам в берлогу ложиться тоже, Коля, знаешь? Тоже грех, понимаешь? Так жизнь проходит, а ты в берлоге лежишь, ну, хуль толку, блядь. Так что тенденция к такому потеплению, она, конечно, путает, но с другой стороны, планета нагревается, крутится, нагревается наш шарик, понимаешь? Мозги кипят, видишь? Терроризм, блядь, шуршит, блядь. Футбол гремит, вулканы хуярят, понимаешь? Все греется, блядь. Ледники ползут, ты понимаешь? Не выдерживают от теплоты, а там... 1 градус! И пошло. А сколько народу гибнет, ёб твою мать. Так что, Коля, отдыхать только на равнине, блядь. Никаких гор. Пизду. Я туда и не лазил, никогда не интересовался и никогда не полезу. Только на равнине. Вот так вот. На равнине, у речки. Да и хватит вообще на юг лазить уже. У нас возраст другой. Сердце надо беречь. Жара, она, знаешь, тоже не подарок, понимаешь. Я на Кубе, он... Да что ты со своим телефоном, да? Выключи его нафиг. Айсберги, Коля. Они же и тогда еще. Помнишь, Титаник-то? Забубенили. Айсберги, они всегда были. А теперь вся это Антарктида, бля. Сука, она же покрыта этим громадным слоем этого льда. Сука, градус потепления, он, сука, хруп и хуярит. В море ползет, сука. А в море уже вода, значит, теплее, бля. Значит, он уже тает, бля. Уровень повышается, и некоторые низины могут быть залиты просто морем, Коля. Радуйся, ты живешь, блядь, не на побережье, блядь. Венеция вон давно залита, и хоть бы хуй по деревне. Гондолы плавают, блядь. Не хочешь быть гондоном, так что ты живи, блядь, подальше, блядь, море. Тенденция к потеплению, все будет повышаться, вода, уровень моря, бля, и айсберги как поплывут, сука, блядь. Тут титаников таких, блядь, мы навидаемся, блядь, ты понимаешь, нет? Не ожидаешь, блядь, нихера, он как из мглы выплывет, как пизданет, и все. Курить надо бросать, Коля. Много дыма в атмосферу пускаешь, пизда. Надо с курем завязывать, блядь. Хотя бы в этом мы поможем матери природе, блядь. Все поменьше будет минус, блядь. Я, конечно, не предлагаю всем холодильники открыть, блядь, чтоб похолодало чуть-чуть, блядь. Это, конечно, хуйня полная, блядь. Но что-то такое надо бы придумать. Ну, тут переход на всякое топливо, которое не будет выбрасывать столько вот всякой хуйни. Мы же такие факела пускаем, ёб, ты только посмотри, что творится, бля. Ой, блядь, если додумаешься, просто лучше не думай. Ёбнися, я тебе говорю, ёбнися. Но потепление идет, и тенденция к этому есть. И полетели мы в город Кита. У них, видишь, все не по-нашему. Вот не богота, блядь, а богата, блядь. Не... Как ее? Кито, блядь, кито, нахуй, понимаешь? Ну, китами там не пахнет нихуя, тоже в горах, ухуй, на рогах, блядь, там, блядь, вулкан дымит в пизду такой, тоже дыхания не хватает, думаю, блядь, все же на все какое-то высокогорье попадает, блядь. Вышли оттуда, бля, город, все, в такой котловине, бля, все красиво, чинно. Ну, так дождичка идет, блядь, я не стал, все жарко, бля, воздуху не хватает, бля. Ну, там в посольство зашли, бля, закорешковались с ребятами, там, бля, там еще одного Николая Николаевича встретил. Все же они все такие крутые ребята, бля. Оказался, блядь, премьер-секретарио, блядь. У него написано на визитке, бля, то есть первый секретарь, почти ЦК КПСС, нахуй. Ты понимаешь, нет? А местное население, Коля, вот ты не поверишь, нет? Ну, вот такого роста примера, блядь. Ну сколько? Ну, 1.40 м, блядь, да? Мне вот прям по пупок, нахуй. Точно, они такие маленькие все, блядь. Такие вот, как их назвать-то, блядь? Индейцы, блядь. Ну как индейцы, блядь? Ну, мелкие такие, блядь, все так и есть, блядь. И бабы такие у них, и все. Они там, значит, в обслуге, во все дела, блядь. Ну, этот... Блять, Коля, блядь, тоже их построил, сука. А у них эквадорцы, они как эти, как у нас чукчи, блядь. То есть все анекдоты у них, например, вот встречается один эквадорец, блядь, с одним колумбийцем, нахуй. Ну, якобы колумбийцы все время под этим делом, да? А заторможенные почему-то все эквадорцы, блядь. Ему говорят, ну принесите нам вот этого, блядь. Он говорит, сейчас. И пиздец, пропал нахуй. Через полчаса приходит, принес. Говорит, где ж ты был, блядь, все это время? Ходил, блядь. Но тут вот номер не прошел нихуя. Коля так разошелся у нас, блядь, этот. Он говорит, так, я, сука, премьер-секретарио, нахуй. Достает, у него там ОР написано. Отдел разведки, думаю, ебать. Он говорит, так, быстро, нахуй, мне две бутылки Бакарди, блядь. Они говорят, ой, блядь, а сколько это будет стоить-то? Они компьютер включили и стали считать, сколько порций в этой бутылке Бакарди умещается, блядь. Пока они все посчитали, мы уже одну выжрали нахуй, блядь. Потом они начали считать дальше. Вы, говорит, считайте, считайте, вы, главное, поставьте нам, блядь, а утром мы рассчитаемся. Ну, блядь, у нас отдел разведки гуляет круто, я тебе скажу, блядь. Так я скажу, блядь, гуляет, что утром приехали из посольства забирать. Да, жена закричала, блядь, где мой муж, блядь, почему нет дома, блядь? А в это время, блядь, Коля ждет там нахуй доллары, нахуй, блядь, ждет просто, блядь. На глазах уземленной публики и маленьких местных индейцев, блядь. Объевшись Бакарди, блядь. Больше даже не объевшись Бакарди, а объевшись некоторого своего собственного самомнения, блядь, я бы так сказал. Я говорю, ладно, я пошел, надо немножко отдохнуть, утром спускаюсь, кофейку попил, спускаюсь, а он в той же позе сидит, блядь. Тот же Бакарди стоит, те же индейцы, блядь, стоят. И Коля сидит, блядь, хуярит. Во, блядь, смотрю, тут уже подъехали товарищи вязать, блядь. Ну, все ж, бывает такое. Оттяжечком за каждому товарищу, даже из ОР, из отдела разведки, блядь. В Эквадоре, там, думаю, не особенно уж с разведкой так уж прям напряженно, я бы сказал. Ну, дело в том, что там просекает экватор, нахуй.
1: А вот еще было... История, сука, вот как она, сука, ну такая тоже, блядь, ты знаешь, тронула, блядь, за сердце, сука, вот, блядь, тут, понимаешь, какая-то, блядь, в этом есть такая вот наша русская тоска, блядь, и вот какая-то вот доброта, блядь, вот натуре просто, понимаешь, ну вроде история там простая, там, жил купец, но он добротный был такой, зажиточный, ряха такая, блядь, здоровая, как твоих, он, три, блядь. Борода до хуй до самого, такой, блядь, солидный русский купец. В натуре русский купец. Рот мне всех такой, блядь, пёс такой, блядь, махнорылый, блядь, сука. При деньгах там всё, кораблики снаряжал он туда-сюда, значит, типа, какая-то сейчас, сейчас, блядь, соптуры, блядь, туда. Повёз, блядь, оттуда привёз, тут поменял, ну, купи, продай, хуё-моё, ну, купец, ёпты. Ну, вроде бы всех пыль. Купец, ну что надо ему, бля. Он там, значит, меха туда везет, оттуда, значит, там всякие потроха, бля. Ну, по-разному там камни какие драгоценные там туда везет, там, с Урала у нас там, наверное, хуяк-хуяк, самоцветы, бля. И, значит, туда, бля. А тут, значит, эти всякую хуйню котлеты, бля, всякую. Ну, значит, всегда к нам всякую хуйню подсунут, бля. Вот, мы туда, значит, меха, бля, золото, бля, нам всякую хуйню, бля, одноразовый презерватив, бля, гандоны, сука, всякую хуйню, понимаешь, бля. О, ну, он, ну, блядь, торговал у нас народ тоже, блядь, о, сука, блядь, тоже надо, блядь. А у него, значит, был три дочки. Дочки, две, ну, две такие, они так, блядь, вроде как, одинаковые такие. А третья, блядь, Настенька. Настенька, вот это хорошая была девчоночка, блядь. Дочь была самая любимая, младшая. Ну, он им говорит, ну, что вам, бабы, мол, привет. Ну, знаешь, что эти сейчас, блядь, батя, давай там портки, блядь, там всякую хуйню. Там, тряпки, шмяпки, бля, там, косметику. А младшенький говорит, батя, она вообще такая была смышленая, бля. Ха, батя, урод без сих пыль. Говорит, привези, говорит, мне цветочек аленький, бля. А, сука, он меня замочила, бля. Говорит, цветочек, говорит, аленький. Батя охуел, говорит, какой нахуй цветочек, дочь, бля. Вон, тюльпанчик, бля, растет, аленький, бля. Я говорю, есть такой аленький цветочек, где-то она слышит, кто-то ей там... Рассказывал, бля, Анька сам говорит, ну, Настя, бля, ну, для тебя, любимый дочь, ну, все, что хочешь, бля, ну, все, что хочешь. Ну, привезу цветочек, Анька, хоть я все, говорит, продам, нахер, за цветочек, бля. Ну, и поехал, бля, поехал он, сука, бля, и все, думаю, где цветочек достать? Ну, там этим все уже купил, все эти товары продал, отправил там всю эту покупку, все эти котлеты, всю эту хуйню, домой, значит, отправил. А сам говорю, ну не могу без цветочка. Как я Настеньке в глаза-то посмотрю? А Настенька, знаете, так у нее мордочка такая нарисованная, такой нарисованный, такой фильм, нарисованный такой.
2: глазки большие такие, добрые, ласковые такие. Вот она такая вся ласковая, как я в эти глазеньки-то посмотрю, в рот мечих пыль. И вот, значит, он говорит, поеду дальше, бля. И еще один кораблик взял, она говорит, буря поднялась, бля, тут такое началось, бля, купец, блядь, и так и сяк обосрался, бля. Раз, бля, сука, хоть все, и села, бля, тишина, бля. И лежит он, сука, как на острове какой-то, бля, каменья, бля, борода вся в клочья, на все портки лопнули, все по лоб, пиздюли, ёпты, где я? Молчание. Птички поют, бля, солнышко светит, бля, молчание.
1: Ау, говорит, бля, где я?
2: Молчание, тишина. В рот мячих пых, куда ж я, бля, попал-то, сука, далеко ли? Туда глядь, ёпты!
1: Дворец, ай, на осень дворец, бля, на царский дворец. Заходим, бля, скромно, бля, ну мы сейчас тут пизды дадут, бля, какие слуги выслушают, бля. Ну, оглядывайся все время, говорим, хуй где, бля, какие, блядь, может, какие негры живут, хуй, не знаю, бля, тоже выбуты все нахуй, блядь, ну, знаешь, как, блядь, на другом острове, ёпты. За жопу держится, блядь, караулит все, бля, входит, ау, бля, тишина. Ау, люди, нихуя. Да ёпта мать, да что ж такое, бля, есть ли кто-нибудь в рот мячих пых или нет, бля, купешься, говорит, бля, в натуре, ёпта мать. Он же, бля, контуженный, блядь, еще ударился, блядь, еблом об камень в какой-то, бля, контуженный, бля, полностью все, он говорит, да в рот мячих пых садится за стол, портвейну как налил, как ебанул, бля, водярочкой покрыл, лочком покрыл, все, бля, какую-то рыбку сбурлял, бля, идет. Опять никого. Люди, бля, нихуя, уже разошелся, бля, ему хорошо, бля, говорит, ну, сука, бля, ну попал, бля. Раз, бля, и вдруг такая, так, как печечка такая решеточка, оттуда, бля, какой-то свет, как пизданет. Он говорит, что за хуйня? Бля, такой-то камин, что ли, сука? А тут как пизданет, он раз, еблом-то. Ёб твою, а там, значит, на палочке, блядь, стоит вот эта какая-то хуйня, сияет. Он так какую-то хуйню нажал, бля, там поднимается решетка, бля, поднимается решетка. Цветочек аленький, он догадался сразу, говорит, вот это он, бля, это, сука, он, бля, он на сего, а как взять-то, бля, он только горячий, что ли, сука, хватит руками, блядь, хватит руками, а здоровый был, рожа, бля, здоровый, как куяк с корнями его, как пизданет, и, блядь, тут голос, блядь, куда на? Стоять, бля, он охуя, цветочек чуть не ёбнулся у него, блядь, из рук, бля, где, бля, с неба, бля, вот. О, блядь. Что, сука, страшно, бля? Купец обоссался, бля, он стоит, бля, ёбаный. Кто хоть ты, скажи хоть ебло, блядь. Чё ты, блядь, на меня орёшь? Я всё сделал-то, бля, в натуре, бля. Я кричал, кто тут, бля? Никто, болсят, сука, все, бля. Чё вам, блядь, в шлаке пробки, бля, позабивали, блядь, ебло твоё, бля. Что же сказать, мол, свой был, не ходи, бля, нельзя, бля. Я ж не жнял нихуя. Чё ты, говорит, ты мой цветочек спиздил? Я говорю, ну, мой спиздил, человек, заебись ты в рот, бля. Купец, ну, знаешь, бля, его задело, бля, за живое, бля. Задело, бля. Говорю, ладно, нихуя, бля. Цветочек уже все, пиздец, сорван, бля. Забирай цветочек, но за это ты мне, бля, сука, сделаешь одно дело. Вот так вот, бля, сука, вот я тебе колечко даю, бля. Еще бы сюда, бля, твоя дочка, бля, Настя явилась. Сука, откуда узнал, не знаю, бля. Что, у меня дочка Настя есть? Хуй его не знает. Или купец сам там, блядь, пока бормотал, хули, говорит, да я для дочи, блядь, хую мою, там что-то мялся, сопли жевал, блядь, обосрался три раза, блядь. Ну, сука, да еще бы такой гол грянул, блядь, с молнией, блядь. Он как этот, знаешь, на кладбище нищий дричит, блядь. Как, говорит, ты смог в такую пору, блядь, а тут мертвец, вот точно история такая, блядь. А я как представил, ебать! Мои старые костыли, Настю, бля, в его объятия, как представил, ёпты, страшное дело, мужики, блядь, ну это страшное дело, блядь. Я понимаю, он же, блядь, это, ну я не знаю, у него там, наверное, бля, хуй знает что, блядь, это, блядь, что это такое, блядь. О, хотя бывает и наоборот, здоровое, а у самого нихуя, ну бывает, бывает, а может, столько тоже, знаешь, блядь. Ну, в общем, не в этом дело, блядь, Настя тут... Настю, бля, как представляю, дочечку, блядь. А этот, сука, купец, ну, он сразу не понял, он сразу отбрехивался, мол, все, бля. Он говорит, вот тебе колечко, бля, колечко. Наденешь на палец, повернешь два раза, и все, бля. И сразу здесь окажешься, бля. Повернешь в другую сторону, будь дома, бля. Но ты мне, Настеньке, дай колечко, бля. И говорит, сука, чтобы она у меня была вот именно в это время, чтобы ни раньше, ни после, в это время, значит, он будет готов, понимаешь, уже, бля, в это время, бля, в это ему, ни раньше, ни после, говорит, бля, чтобы была и будет. Ну, купец, ну, хули делать, бля, купец и так, и сяк, очко, зим-зим, блядь, он и так, бля, ну, хули, говорит, сам явлюсь, хуй с ним, что будет, нашу, блядь, отмажу, бля, явлюсь, как, бля, руби голову, сука, ну, не пидор он какой-нибудь, блядь, не будь за меня, сука, бля, еба, ну, ёпте, ну, ладно, в конце концов, бля, умучить, сука, ну, за дочь, блядь, вот заступлюсь, а дочь-то не отдам, ну, значит, повернул колечко, хуяк, и оказался он, значит, у себя дома. И себя понять нихуя не может, бля. И товары все там уже лежат, все по сундукам, по лавкам, дочки бегают. Ой, папаня, ой, батяня, в рот мне чих-пых, да как хорошо. А купец думает, в рот мне, и, блядь, что делать-то, бля. У него груз, надо сказать, груз, бля, камень лежит тяжелый. Он говорит, эх, дочь, бля, давай, бля, водочки ебанем, ебан, водочки, сел, говорит. Он говорит, что делать, блядь, сам не подду. И он зовет свою там, ну, кореш там какой-то у него там, это, и все ему рассказывает. И рассказывает ему, значит, эту историю, бля. А Настенька мимо, бля, значит, батиного кабинета шмырк, бля, ну, хотел там поссать, что такое посла, ну, хуй не знает. Короче, слабля, ну, девушка молодая, ну, все там. Раз, бля, услышал, вот такая, говорит, хуйня, говорит, на товарищу, бля. Мол, чудище-то, бля, Настеньку-то, бля, хуйня, колечко-то, бля, оп. И батя знает, ну они еще по стакану ебанули, батя заснул, Настя говорит, и тут у ей мыслится, блядь, ты знаешь, она прям ее крупным планом показывает, она вот так вот, глазки такие, честно, честно говорит, вот ты какой, блядь, цветочек аленький, в рот мячих пых, и так на нее на цветок смотрит, блядь, здесь, а у нее в горшочке там

блядь, вот мне надо там, блядь, туда-сюда, вот, мол, блядь, это вот. И она сразу, сначала не, она, я перепутал нихуя, она сначала не задумывалась нихуя, понимаешь, она сразу пизданула палец, хуяк и исчезла, бля. Блядь, очнулась, ебать мои старые костыли, она на острове, бля. То, и как батя, точно, бля, а этот, сука, у него прием одинаковый, бля, никого нету, сука, столы на крыше, бля, партичок там, все, закусь, ну, Настя, она не очень это дело, бля, ну, как бы так, села там, сачку какого-то попила, бля, туда-сюда, ну, скучно, говорит, ну, кто есть тут кто-нибудь, бля, есть тут кто-нибудь, нихуя никого, ну, ебать, точно, бля, скучно, бля, а этот, сука, значит, за кустом, блядь, а ебало показать боится, бля, ну, Настя, раз в обморок, пиздец, ну, что он будет делать-то, бля? Настя, ёбнет, ну и куда, блядь? Грабежника посылай, блядь, сука, туда, блядь, на родину, блядь. В Синком гробу отправить, блядь, Настя, ты понимаешь, блядь? В рот мясных пых. Тоже чудище, блядь, соображает, сука. Прячется, прячется. И так это, блядь, это он этими вот этими кустами селестит, блядь. Блядь, от сырака здоровый, вот какой, блядь, волосатый, сука. И вот он раз, потом не выдержал, залюбовался, а Настенька, Настя, она прям как, блядь, горленько, солнышко такое стоит, блядь, глазками хлоп-хлоп, такая, так у нее тут всего так. Напряги, бля. И несмотря на то, что у нее этот вот, бля, ну это раньше начался этот сарафан, бля. Но видно, что там у нее все в порядке, бля. Дочка такая развитая, такая девчонка, бля. И она же, еще здесь тоже заметил, естественно. И он так охуел, из пустоты и выпал нахуй. Хуяк, бля, бля. Один раз только показали, блядь, иначе все обоссали бы мы нахуй тут просто все, бля. Сука, страшный черт, бля, волосатый, бля, какой, блядь, морда, бля, бесформенная, бля. Какой квазимода в пизду, да? Вот нас и нарисовали, так нарисовали, бля, какой там нахуй. Это, бля, все, бля. Вот один раз показали только, под конец, бля, чтобы совсем не ёбнуться, бля, чтобы детишки не охуели, мы тоже все, бля. О, бля. Настя, ёбти! Думал, медведь, бля, а остров... Стой, стой, бля, не боись! Отверни глаза, бля, это я! Кто я, ёптать, головка отходит! Куда ты нахуй выпал, бля? Ну, ёбаный ты рот, бля! Настя, конечно, говорит, ну, Настя деликатная девушка, она говорит, я, говорит, конечно, могла охуеть, но я не охуею, потому что я человек внимательный, бля. И она к нему так сказала, что с вами, товарищ? А он говорит, блядь, заколдовали, бля, хуё моё, блядь, и вроде как, она говорит, пиздец, бля, заколдовали. О, бля, это у нас такой ход, бля. Не, ну... Ты, говорит, Настя, конечно, бля, я для тебя такой бло, бля, и прочее, но ты, конечно, езжай домой, бля. Езжай домой, нахуй, мне все это нужно, как благородная, бля, сука. Я тебя отпущу, там, батя там страдает, бля, сестры твои. Ну ты явись, бля, ну начнёшься ко мне, вот, просто вот, ну, раз в недельку, понимаешь? Он ей все, сука, предлагает, бля. Ну, раз в недельку, появись, бля. А потом как привыкнешь, знаешь, там, а захочешь, оставайся, а не захочешь, не оставайся, бля, и Настя говорит, о, бля, благородный, купил, а баба любит, знаешь, вот я, сука, помню эти дела, баба любит, говорит, там, сука, бля, как хочешь, сука, поступай, в рот меня сих пых, я сказал, вот, бля, тут, сука, все, бля, тут около меня все сидела, бля, главное не держать, блядь, за горло не бери, бля, баб, она, сука, поймет, благородная, сука, если вор в законе, в зоне, бля, все, бля, сделай все, бля, в общем, бля, Настя говорит, ну хули, бля, надо батя хоть сказать, я же не предупредил, что я хуяк исчезла, бля. Ничего не сказала, бля, пойду вот попрощаюсь и приду. То, говорит, в определенный час опять, вот сюктор, в определенный час явись. Явись, не запылись, бля, она говорит, явлюсь, в рот мя чьих пых, клянусь, бля, вот сука. Ну, Настя, честная баба, она, конечно, ну хули, бля. А, хотя не понимает, а хуй ему от ней надо-то, бля, ну сука, ну невозможно половую жизнь вести так, да все, бля. С таким человеком, бля, в рот, он же не человек, бля. Может, он там квадратный трехслен, бля. Ну там не поймешь нихуй. О, а батя как раз что за, когда дочки там, бля, дуй, батя все видел, рассказал. Говорит, бля, такой вид мужика с тремя хуями, говорит, видел. Говорит, ёпта, дочки так заделись, бля. А батя, мы с одним-то, говорит, не видали, а ты, сука, такой рассказываешь. Ну вообще там умора, бля, умора, бля. О, значит, она раз колечко и опять туда домой. Сестры, Настя, где ты была, что видишь? Куда ты делась-то? В рот меня всех пых, мы тут всех подняли на ноги, милицию, хуё моё. А говорит, не, я, говорит, там, говорит, слетал, и батя все рассказала, батя, я слышала. Ну зачем тебе, батя, такой геморрой? В рот меня всех пых, я сама за тебя. Я просила цветочек, я отвечу за наколочку, я отвечу. За наколочку, батя, отвечу по полной программе, сука. Понял? Понял, как Колька тогда, блядь, так, отвечу за наколку, блядь, не ответил, сука, был похоронен, сука. Пахнет, гроб взял, дохлый, закопали, блядь. Пиздец.

0: Она вся была в законе, в зоне. Говорит, говорит, за наколочку отвечу, за цветочек, все, сих пых. Омля. Раз, говорит, ну, значит, он говорит, срок мне дал, говорит. Появлюсь в такое-то время. Появляюсь, значит, ну, говорит, давай отобедаем, сядем, хоть пообщаемся. Может, и увидимся скоро. Говорит, не, я буду, говорит, назад, ну, в общем, буду приходить туда-сюда. Ну, они чуют подвох. Чуют подвох, говорит, сели, значит, это. Выпивают, значит, все дела. Выпивают. Ну, значит, только начали тут дёрзать, говорит, что-то не так, блядь, что-то её вот гнетёт, блядь. А сёстры-то, бля, они говорят, бля, ну нихуя Настя, бля, в руки этих пых, все ей везет ей, бля. Эй, чудо с тремя хуями теперь ее там будет, бля. Нам хоть бы хоть по чутку, бля, на полсисечки, бля. Ну нихуя, в рот мне этих пых, все Настя, бля. Давай, говорит, часы на зимнее время, бля, хуяк перевели, бля, на часы. На зимнее время, хуяк, бля. Они на всех сидят, бля. Настя, в рот мне этих пых, что такое, говорит. А ставеньки-то закрыли у себя, в рот мне. Она раз, батя, а чего ставеньки-то закрыли? Он говорит, дочь, бля, от батя у себя, раз, нахуй, бля. Тяжело, сердце болит, бля. Лёча, ёпты, нихуя не знаю, не понимаю, нихуя, говорю, хуяк на стол упал, бля. Разбудь, а время-то уже, бля, и прошло. Она, ой, блядь, стакан, хуяк, блядь, не колечко повернула, бля, раз и на острове. Раз, бля, тишина. Где, чудище, где ты, в рот, бля, я тут, я опоздала, говорит, пизду, опоздал. Все, бля, смотри, лежит, бля. Горочкой такой, бля, хуяк, холмик, блядь, волосатый такой, бля. Еще я так показываю, знаете, холмик. Ну, еблань показывает, уже страшный, сука. Так, мех какой-то, бля. Навален, сука, лежит, мех. Она говорит, чудище, бля. И бросает, я, бля, у меня, сука, там мурашки, бля. Вот я бы не прикоснулся бы никогда, бля. Она, бля, хуяк его, бля. И давай его, бля, прям, тут не целую, бля, плачет, бля, проси, чудище. Во, бля, какая честная девушка, бля, была, а. Честный, плачет, прям над ним, бля. Она, чудище, бля. И, бля, и как запел, она думала, ну, помер, говорит, бля, все. Помер, говорит, и она, говорит, блядь, ей так обидно, и она говорит, ёпты, как запоет песню-то, блядь. В это время вы родимой сторон. Я вот запомнил, сука, ты, блядь, мелодию все запомнил, блядь, сука. Солнце красное ран. Мы в камере тогда ее все учили, блядь. Это в родимой сторонушке на свободе. Солнце красное рано встает. Даже малая пташка, соловушка, Колян, веселее и краше поет. В рот мне чих пых. Вот так как спела, блядь, ты веришь мне? Я прям вот как сидел, пиздец. Вот эти, блядь, как воздействие искусство, это моя культура, блядь. Искусство, магия культуры, блядь. Она, блядь, я просто нахуй ебло раскрыл, блядь, под весь забыл пить, блядь, все, вот так сидим, блядь. Ой, ёпта. И плачет она, а слезки кап-кап, и на эту, на мех на этот хуяк. А он, оказывается, заколдованный, блядь, действительно был, блядь. А кто говорит, я в нём хуяк. Раз, бля, а там тучи, блядь, гроза, буря, блядь, дождь хуячит, блядь. Я раз, и сразу, блядь, раз, солнышко, блядь, раз, тишина, птицы пели. И добрый молодец, в рот мячих пых, такой, бля, в законе чувак, бля, все. Такой, бля, стоит, говорит, Настя, бля, ну так все нормально, говорит, Настя, бля, все. Я, говорит, твой навеки, в рот мячих пых. А Настя-то вообще не ожидала такого поворота. Она говорит, ёпте, это что, так, ты кто, бля? Говорю, кто, ёпте, дед пых, кто, ёпте. Я, говорит, бля, добрый мол, что, охуела, сослепла, что ли, в пизду. Не вещь нихуя, ну от радости, бля, она. Я, бля, думаю, вот, сука, везет, бля, думаю, людям, бля. Я говорю, ну все, говорит, давай, говорит, бля, значит, о. И она на него еще раз целует, бля, все. Ну тут уже счастье, бля, тут, говорит, здесь все это, блядь. Кончается, бля, и они говорят, ну что, давай, мол, колечко повернем к папе, говорит, и к папе, и тут такое началось, ёп твою, тут не в сказке, как говорит, не пером описать, блядь, все обрадовались, бля, все, и он говорит, я, говорит, дворец строю, все, туда переезжаем к Ибемире, все, бля, у них свой остров, бля, дача, все, о, бля, в рот меня чихпы, что ж, чувиха, бля, она, Сердцем, блядь, за все, она, блядь, за свое сердце, бля, вот понимаешь, ты вроде пострадала сначала, а потом получила, бля, по своей заслуге, бля, по своим делам получила, чувиха. Вот так, бля, Коля, ебаный рот, бля. Ну что, Коля, кореш ты мой драгоценный, в рот меня чих-пых. Озадачен, да я вижу, озадачен, блядь, глаза на лоб вылезли, блядь. Ну что, что ты, блядь, ну, любопытный ты у меня стал. Как полез в интернет, все, одни ноги торчат, блядь, даже сраки не видать, весь туда залез в интернет. Ну, давай, пошаривай там, пошаривай, смотри. Это тоже польза очень огромная от этого дела. Я смотрю, ты мне тут поемку на дыбл принес. Ты садись, садись, ёптать, куль ты, блядь, стоишь как, блядь, на приеме у врача, ёптать. Ты мне залуп пришел показывать, что ли, блядь? Или что, мы с тобой сядем, сейчас по стаканчику накатим понемножечку, блядь, да? И мне по душе, бля, пришлась вот эта поемка, бля, кулинарная, бля. Не просто так она написана, бля. Там знаток того сего, блядь, то ли повар, блядь, то ли кто, блядь, я не знаю. Он как-то, блядь, Эдик вроде, бля. Эдуард или, может быть, Эдвард, как сейчас Родзинский у нас, или как, я не знаю, как его зовут, Эдя. О, и он написал такую хуйню, блядь, поем, ну 60 листов, нихуя себе. Ведь не просто так там, типа, ёб твою мать и бля. Он же там деловые, конкретные дает советы. Начинай, как приготовить яичницу, блядь, и даже, блядь, вегетарианскую диету, блядь. А у меня Зинка сейчас на вегетарианской сидит, блядь. Как мне пригодилось, блядь, это все. Думаю, сейчас этого гороху, блядь, найду, блядь, этого нуту, блядь. Я ее, сука, закормлю этим горохом. Она меня бзеть этим горохом будет, блядь, по всей квартире, блядь. И главное, что он, сука, всем хорош, запаха от него никакого, блядь. Понимаете? Ты мне все равно чеснок жрать, блядь, там. С простым горохом, блядь. Вот в чем дело. Я как посчитал, столько полезного почерпнул, бля. Я ему сразу отправил, блядь, опять через эту сеть интернета, блядь, отправил письмо, блядь. Желаю, мол, познакомиться, то да сё. И веришь, что нет, он, оказывается, не в Питере, в Москве живет, блядь. И может, мы с ним познакомимся еще, кореш мой драгоценный. Вот так вот, визави, как говорится, тет-а-тет. Выпьем еще по стакану портвейна, может, еще какие рецепты расскажет, блядь. А пока для тех, кто не слышал поемки, может, не найдет ее там в сети. Я хочу зачитать начало, бля. Как-то пролог. Начинается он очень интересно так, бля. Как сказал Шекспир когда-то, жизнь — борьба с утра до ночи, но люди в ней — борцы, блядь. И, конечно, это верно. Только с чем борьба такая и какого, в общем, хуя тут наш Вильям по-английски промолчал в свою панамку. Нам оставил лишь загадки и туманные намеки. Все, естественно, нихуево, потому как заставляет иногда о чем-то думать, кроме выпивки и ебли. Видишь, как сквозянул куда? В какие выси, бля. Действительно, есть о чем подумать, бля, Колян, кореш ты мой драгоценный. Ясен хуй, бывают люди, что живут одной работой. Не бухают, не ебутся, чисто думают о деле. Но, по-моему, у них, бля, просто с головой проблемы. Потому как жизнь без секса не имеет нахуй смысла. Ну хотя бы потому, что все б давно повымирали. И показывает опыт, что одной из главных мыслей после ебли с выпивоном остается мысль пожрать, бля. И особенно в моменты, когда бабы все съебались и столовой в округе охуенно надоели однообразием, блядь, пищи. И не хочется идти, блядь, жрать говно по жутким ценам. В общем, в это время часто мы берем яиц 3 штуки и хуячим в сковородку, чтоб копыта не откинуть. Так ведь, кольца мой драгоценный, а? Так ведь правду, писущую правду, блядь. Сюсюсюсюсяка, опыт охуительный, блядь. А теперь меня послушай. Нахуять сначала лука и на масле в сковородке послегка его обжарь, бля, чтобы стал он золотистый, а потом хуйни туда же кетчуп, все равно какой, бля, размещай все это дело, и теперь ебось угрюмо 3 яйца своих куриных, не забыв огонь настроить на совсем почти невидный. Если сверху кинуть сыра и кинзы, почиков мелко, то получишь в результате не кусок резины в миске, а еду, с которой легче будет мир восприниматься. А? Коль, как не отметить, блядь? Так что мне эта поема, бля, очень-очень понутру, блядь. Оказалось бы, хуйня ведь, лук и кетчуп, и всего-то. Вывод-то какой, бля? Правильно? Знаешь, как подводит тонко, бля, подводит тонко, бля. Если это прикололо, ты читай и дальше смело. Эта книжка для таких, бля, одиноких долбоебов, все на кухне своей стрёмной, кроме ебаных пельменей, ничего давно не варят. Но при этом любят хавать непростые очень вещи. Только, сука, не умеют их пиздато приготовить. А в других подобных книгах нихуя не понимают и бросают их в окно, бля. Я и сам одну такую как-то выбросил со злости и попал в мерсюк соседа. Все как раз припарковался, бля. В общем, в этой, бля, поэме ты найдешь советы проще, по которым сможешь нахуй приготовить всякую пищу. И потом
1: хуйнув рюмашку, охуительно похряпать, накормить девиц безруких, корешбанов, бля, потешить, и вообще не быть уродом и забыть про бич-пакеты, блядь. Вот какую штуку поем-то мне откопал, бля. Ой, я считаю, бля, такие познаю вещи, блядь. Я думаю, мы ее просто выпустим отдельным альбомом, блядь. Это будет так пиздато. Так что, блядь, держитесь, гурманы, бля. Придем скоро.

0: Вот, Коля, ты сидишь, пьешь сейчас мой портвейн, а на нас в это время сеть упала. Понял, да нет? Да не ворочься глазами, пизда. Сеть интернета упала на нас с тобой. Значит, хуй нам выбраться отсюда, блядь. Ну что, кореш ты, мой драгоценный Коля, радуйся в рот мячих пых. Выходим, ёптать, в мировую сеть, блядь, в интернет выходим. Ебать всех в сраку, блядь. Будут знать, как ты встал, как ты поссал, посрал и прочее-прочее. Блядь, ты будешь сообщать всем в интернете. Здравствуйте, дорогие друзья. Наш канал будет либо в онлайне, либо в реал-тайме, блядь. Понял, да? Гвоздец. Вот это будет наш. И пришел тут кореш, блядь, и все, говорит, мы с вами, ребята, говорит, мы все раскарпали, разбросали, блядь. Я говорю, ёб твою мать, я еще не успел проснуться, уже страницы готовы, блядь. Вот, пришел кореш, блядь, значит, пока мы воспользуемся их страничкой, блядь. Страничка называется Грэмми.ру. Понимаешь, Коля, наливай в пизду. Короче, блядь, вот такую борьбу с листами мы завели, блядь, на местном вот этом нашем, блядь, сайте, блядь. Там будет все. И анекдотики, и хуётки, и прочие дела, и жестики, зойщики, блядь, игрушечки, и хуюшки. Не смущайтесь, пользуйтесь, блядь, общением, сюры. А сколько мы с тобой, Коля, напиздили, ты понимаешь, это все не записано, блядь. Ну, Зинка, сука, записала все на газету, блядь. Вот это все может быть опубликовано, блядь. В ромящих пых, блядь. В общем, короче, интересуйтесь, кому интересно. Целую и люблю в ромящих пых. Кстати, чёп ты! Вот, чего я забыл, Коля. Благодарность родному РОПу, что он левых всех выебал в жопу, блядь. О, как, сука, у меня стихи прям сразу пошли, блядь, наливать, сука, блядь. Ты что, бля, какое такое было, бля, наши прибежали, сука, бля. Ты случайно на складе, блядь. Говорит, блядь, сюры, там твоего товара заебись. Я говорю, ты что, не понял? Я тебе говорю, левый товар был, блядь. Они, сука, наштопали. Знаешь, этот, сука, наш, этот Андрей ебаный, блядь. Пиздюк, псевдоним Хуев, блядь. Это записки из публичного дома. И мое ебало, бля, прямо на самом этом самом. Ну как ты думаешь, блядь, к этому относиться, блядь? Клян, если его назвали тоже, сука, АО, АО у них, блядь. У нас ООО, блядь, о, даже. А у них АО, блядь, жирафик, блядь. Ну куда иди нахуй, блядь? Хуяфик, хуй тебе в график, блядь. Так я бы сказал, блядь. Ну ты веришь, нет, Коля, ты понимаешь, что менты, конечно, блядь, ну менты, они, сука, висят на наших руках и ногах, как гири, блядь, гири к земле тянут. Ну вот 21-й отдел, РОПа. Выебал всех в жопу, блядь. То есть он выебал так молниеносно, что они даже не успели сообразить, блядь. Пришли, сука, блядь. Пришел, увидел левые кассеты, сука, и поебалу, и поебалу. И правильно, нехуй левый, блядь, товар печатать, сука, блядь. Но здесь я должен низко поклониться и снять шляпу, блядь, если она у меня была бы нахуй. Низко поклониться и снять спасибо, товарищи менты. 21-го дела, что взяли и накрыли эту лавочку, которая меня заебала, они из меня всю кровь выпили, Коля. Я не к тому, чтобы там какой-нибудь... Не в этом плане, Коля, как... Я никогда не был, блядь, этим вот приверженцем каких-то расистских теорий. Каждый, кто живет на земле, запомни, блядь, имеет право на образование. И более того, на хорошее образование. Не хочешь, не образуйся. И даже право на жизнь каждый имеет. И похую, какой ты там, блядь, сирый, блядь, серый, голубой или коричневый, нахуй. Помнишь песенка, блядь? В цирке, блядь, цирк, помнишь? Фильм. Спи, мой мазик, сладко-сладко, блядь, пизда там. Ну, негритёнка там, нянься или всё. Он говорит, негритёнка. Хуй с ним, говорит, рожайте, говорит. Хоть, говорит, этих чёрненьких, хоть, говорит, беленьких. Хоть голубеньких, ну это тоже проблема, сука, некоторые рожают, ну получаются, хули делать, блядь. Они же сами не хотят быть голубенькими, ну хули рожаются, значит, тоже имеют право на жизнь. Но они, правда, сука, на простую жизнь не претендуют, они все на звездную, сука, блядь. Они все, бля, говорят, мы, говорят, голубые, мы очень тонко чувствуем всякие события в жизни. Особенно в области, блядь, пассива костюмов. То есть индивидуального пассива, блядь, понимаешь? Сука. Белья и прочие дела, блядь. А сами будете с такими хуями, блядь, Коля, сука, что волосы дыбом встанут, раз увидишь, блядь.
1: Другое дело эти, блядь. Ну как они? Совсем уже меньшинство, но их сейчас дохуя, блядь. То есть больше, чем этих, которых больше, бля, понимаете? Эти транссексуалы, бля, я тебе скажу. Ну, там тоже, бля, проблемы. А иной раз он не хочет хуй иметь и отрежет его прямо на глазах у мамы. Мама говорит, ёб ты мать, что ж ты делаешь, сынок ты? Хуй ты, зачем отрезал, бля? А мне, говорит, он нахуй не нужен. Прям так и говорит, блядь. Прости за тавтологию, Коля, блядь. То есть хуй нахуй не нужен, ты понимаешь, нет? А больно-то как? Ты резал себе когда-нибудь хуй? Нет? Не режь никогда, Коля, блядь. И яйца оставь в покое, блядь. Ну, может, он вместе с яйцами отрезает. Хочу, говорит, быть женщиной, и все. Просверлите мне, говорит, дырочку еще рядом, блядь. Нахуя вам? Говорит, а вот так вот, блядь, говорит, хочу женщиной быть. Я так себя чувствую. Дырочная проводимость, помнишь? Вспомнил, нет? По физике, сука. Так вот, у них сплошная дырочная у этих-то, блядь. И они так и живут. Они не могут, блядь, себе представить, блядь, что они, блядь, они только могут представить, что в них. Понимаете? Что в них, а они нет, блядь. Серьезные заболевания, между прочим, психологического характера, блядь. Хромосомы не так сложились, блядь, всякая хуйня. Я тебе много об этом говорил, ты уже знаешь, блядь, мою точку зрения на это дело. Но к Ростову это, ну, не имеет никакого отношения к Ростову папе, блядь, понимаешь? Там, говорит, свадьбу всю расстреляли в пизду. Я так думаю, значит так. Это, значит, штурман откинулась от зоны, блядь. Вернее, откинулась от этих гадюк, нахуй. Ну, всем хочется в какой-то период откинуться, нахуй. Семейку завести там, то все, ну, она тоже решила, блядь. То ли она, блядь, потому как она сказала, когда уже Билл к ней подошел, а ее уже так уебали всю. У нее, блядь, все. Ну, как будто ее, блядь, знаешь, бейсбольными битами хуячили. А там народа до хуя было. Свадьбу всю распиздавали. Все расстреляли нахуй, побили все нахуй. Подъезжает шериф, говорит, ну что тут у вас, говорит. Пиздец, говорит, у нас. Одна, говорит, сесовинка осталась, и тут чуть не снесли нахуй. А кто, говорит, это, ахуй в пальто, блядь? Неизвестно, блядь. Какой-то товарищ, блядь, с группой, блядь. Каких-нибудь диких ангелов, блядь, или юрзи какой-нибудь, блядь, злополучный, блядь. Как-то, а вот так, нихуя, блядь. Да, говорит, красивая была, говорит, девушка. Говорю, нихуя себе, а там такое ебло на полу лежит, блядь. Как там можно понять, красивая или нет? Там кусок теста, блядь. Вот вам и говорю, теле-теле тесто, жених и невеста, блядь. Все по полу размазаны. Два пирожка, блядь, с капустой и с яйцами, блядь. И эти, блядь. Там он покажет, что мелькнули какие-то гады, блядь. Короче, братва наша еле удалилась, бля, вся в крови, умытая, бля, дело непростое. Но им там чувак все-таки полторы, не полторы, а 150 где-то, говорит, я за себя отдаю. Я, говорит, честный, вы там, мол, как бы нас отмазали от этих, блядь, от братвы, ну ладно, бля. Остальные все нихуя. Короче, поехали куда-то, блядь, в деревню, парень с этой раной орет, стонет, блядь. Какого-то поймали там, где, говорит, тут больница, какая в пизде больница, тут глухомань, нахуй, говорит, там, блядь, куда-то езжайте, блядь, они куда-то за 900 километров к какому-то другому другу поехали, 900 километров, это же в Уругвай можно уехать, пизда. Это же, блядь, Питер-то, блядь, 700 километров. А как понимаю, если в Москве происходит, потому что знакомая набережная, блядь, на которой произошло первое дорожно-транспортное якобы происшествие, блядь, которое и послужило поводом ко всему этому фильму и путешествию на бумере воровном, бля. О, сука, бля, куда? Короче, они попали какой-то к собачихе, блядь. В какие-то, блядь, там, говорит, до этого, сука, до комбайна, там первый дом, блядь, там глухая деревня, ау, никого, блядь. Комбайн как стоял, блядь, он, наверное, там, как это, паха-то закончилась, блядь, он так, вернее, или это, козьба. Так он и остался стоять. Похую всем, блядь. Пускай стоит, гниет. Ну, русская ментальность. Ёптать, а куда его комбайн запихаешь? Это какую крышу надо строить, чтобы его туда переть, блядь? Пускай лучше стоит, он же железный. Хуй с ним. Короче, там, бля, в деревне, они нашли эту, блядь, собачиху. Вошли в дом, у нее открыто, блядь. Смотрит, за печкой лежит какая-то чурка-баба, блядь. С открытыми глазами, нахуй. Они, мол, ей так и сяк, не моргает нихуя, как будто кокаину обнюхалась, блядь.
0: А это, кажется, она такая экстрасенсорная была сильная женщина, что она спала с открытыми глазами, Коля. Это, значит, такая сила воли, блять, у нее. Короче, они там говорят, давай хоть какие лекарства искать, она, наверное, померла нахуй. Может, ее послушаем? Да сам ты ее слушай, блядь. Что она, блядь? Пластинку ее слушать, блядь, нахуй. Патефон тоже мне, блядь. Короче, блядь. Она с дядей говорит, что, блядь, ограбить меня решили. Разъебай, блядь. Обосрались, народную учительницу, блядь. Да нет, блядь, тетя, у нас тут корешок вон, блядь, сука. Поди отверткой ебанули. Она спрашивает. Нет, говорит, на арматуре нарвался. Да ладно, пиздеть, блядь. Видал я вашего брата, блядь. Ладно, иди он картошку чисть, блядь. Кормить вас буду. Русская женщина. А почему, говорит, собачиха ее зовут, блядь? А хуй ее не знает. По имени, по фамилии, блядь. А у нас народ такой, знаешь? У нас как кто-нибудь на отшибе живет, блядь, да? И все, и дело знает. А он говорит, она, говорит, такие подвиги совершила, она одному у нас, это, косой, блядь, это, ну, этой, косорезкой, блядь, травокоской, блядь, отрезала ногу, так она пришила, бля, ёпты мать. Хирург, блядь! Так в Москве, ёпты мать. Пришила, говорит, и срослося нахуй все. Ворожея, бля, отвары всякие, туда меды. Она этого в два дня подняла, братана-то, бля. А у нее внучка Катя, блядь. Ну, Катя там скучно, за ней там какой-то хуй ухаживал. Я, говорит, дембель, я, говорит, за вас кровь проливал. А дед там забор чинит и говорит, какую ты нахуй кровь проливал? Ты, говорит, блядь, на хлеборезке, блядь, подвязался, блядь, ряху отъедал, блядь. Тоже мне, блядь, этот, ёбаный десантник хуев. Ну, короче, блядь, ну, понятно. А он эту Катю любил, этот дембель ебаный, блядь. Ну, а Кате он неинтересен, конечно, оказался. Ему, конечно, интереснее вот эти побитые, красивые ребята, бля. Романтика битов, бля, Коля. Язык батарей, как писал, блядь, великий поэт, бля. Вот именно, сука, гренада, гренада моя. О, помнишь, сука, бля. То-то, блядь, не надо, не надо, не надо, друзья, там у него говорилось. Вот и я им говорю, не надо, ребята, блядь, сука, не надо, друзья. Ну вот, ну тут не гренада, блядь, тут, короче, блядь, уебывать пора, ёпты мать. Это, говорит, у него, говорит, у этого хуя, блядь, у дембельнутого, блядь, дядя, блядь, где-то в райпотребсоюзе, блядь, милиционером работает, ебать, ёпта. Надо съебывать, нахуй. Иначе уже пиздец. Наведут нахуй пиздец. Не отмажешься нахуй. А куда деваться? А хуй его не знает. Куда, куда, бля. Кобыли под муда. Пойдем, говорит, там поехали, короче, все, блядь. А эту Катю-то он все-таки уеб. Корешок-то драгоценный, который вместо переднего заднее колесо поменял. Поменял колесо, сука. И поехали они, блядь. Ну и Катя, я тебе рассказывал, блядь, в два дня забеременела и родила. Потом я понял, что это ретроспектива. Ну что, понятно было, что с ней произошло. К ней пришел этот дембель потом. Сначала он ее дразнил, говорит, а, шлюха, шлюха, блядь. А потом говорит, давай поженимся, блядь. Ну, это их судьба. То есть он не крутой, значит ты и живи тихо, мирно в деревне. Еще неизвестно, будет у него любовь. Она его никогда не любила, блядь. А так, притрутся, блядь, а больше нехуя. Хуй там делать, там три двора, блядь, два кола. А, бля, молодежи нет никого, все разъехали, они остались вдвоем. Вот он и предложил. Ну, может и вариант, а может и нет, Коля, хуй его поймешь. В этом тоже есть интерес этого фильма, что можешь додумывать сам, как хочешь. Все там дальше будет, бля. Тебе нет таких прямых лобовых ответов, бля. Вот это нужно так, вот это так. Тоже правильно, бля.
2: Ну что, кореш ты мой неизбывный, Коля, блядь?
0: Сколько ты меня не доставал, блядь, отмалчивался я. Отвертеться от тебя никак невозможно. Сука, придется мне рассказать тебе это кино. Итак, Коля, наливай себе стакан своего ебучего портвейна, блядь, и слушай замечательный фильм, я тебе расскажу, который меня вот так вот достал, сука. «Атака клоунов, блядь!» Или как «Ватага клоунов», как хочешь назови, сука, блядь. «Звездные войны 2». она за 3, 4, 5, 6 и окончательно. Дать блядь, когда не получится. Понял, нет? Вот. Итак, сука, художественный фильм. Триллер-блокбастер, он же «Атака клоунов», Коля, 2.
2: Тебе утихни, утихни, блядь. Утихни.
0: И сиди, сука, низкни, бля, как говорят в народе, блядь. Низкни, смотри мне в глаза, сука, блядь. Итак, Коля, давно это было. То есть, ну не то чтобы давно, а вообще не было нихуя. То есть это все в будущем, пизда. То есть этого еще не было, но как будто бы, блядь, было, ты понимаешь? Вот в всем сложность восприятия, блядь, Коля. В этом сложность, блядь. Фантастика, ебать, тебе в сараку, блядь. И вот что ты думаешь, блядь. Значит, бля, я сначала тоже думаю, блядь, что же там за история такая, блядь. И главное, настолько меняются, Коля, культурные ценности, блядь. Ты понимаешь, нет? Вот там баба такая красивая, бля. Она говорит, женщина-сенатор. А была как будто какая-то, бля, королева, княжна, бля. Ну, как будто, понимаешь? А там уже все объединилось, бля. Галактики, бля. Не то, что там, знаешь, там эти, блядь, нанайцы с этими с тунгусами, блядь, друзья, блядь, это все хуйня, понимаешь, там уже не различают ни нанайцев, ни китайцев, ни японцев. Все смешалось, бля, в одну кучу. И такие, Коля, ебалы, если ты однажды тунгуса увидел, ебнулся, блядь, то тут ты хуй, блядь, там держись только, сука, блядь, и друг Сипей Калмык тебе, блядь, просто покажется медом нахуй, блядь, твой, блядь, лик, блядь, ясного солнца нахуй, блядь, пиздец. А вроде как мозгами думать, цивилизацию создают. Ну, твое ебало там просто, блядь, за это медаль дали бы тебе. Я тебе говорю, что, блядь, там столько все поставлено на поток, блядь, чтобы полная фантазия была у тебя, что ты попал в тот век, нахуй. Какой там век, хуй его не знает, блядь. Хотя, блядь, ты знаешь, блядь, замашки все те же, блядь. В общем, короче, это, блядь, там баба, и из-за чего весь сыр-бор, блядь. Вот эта царица, блядь, ну, симпатичная бабёнка, бля, такая, сука, думаю, бля, и, главное, зовут её, сука, падла, бля, я говорю, блядь, я говорю, как же так за падлу, блядь, её? Ну, там, может, не расслышал я нихуя, блядь, ещё такая копия хуёвая, блядь, звук такой, блядь, а потом, когда этого героя зовут Аби, блядь, думаю, да, всё понятно, нахуй, тампон, ёпты мать, этого зовут Аби, эту падла, бля, как меняются культурные ценности, блядь, Коля, ну хуй с ним, не буду вдаваться в подробности, хоть она и падла, но женщина симпатичная, блядь, ты знаешь, короче, за ней, блядь, идет слежка, блядь, ее хотят в пизду, ну, замочить нахуй, понимаешь, кому-то надо, бля, думаю, это же, блядь, что ж такое, блядь, делается, а, Коля, до каких же надо веков дожить, чтобы этого уже не стало, бля, вот, сука, уже на уровне галактик, сука, летают, хиндируши пхай-пхай, блядь, китайцы, блядь, да-да, ура, нахуй, блядь, какой там нахуй ура, блядь. Такая ненависть, Коля, убить нахуй и замочить, блядь, все то же самое, нахуй. Ну все как на зоне, блядь, корешки мой драгоценный, блядь. Дарвин, сука, блядь, все еще доказал, блядь, нахуй, обезьяны, мартышки, все, блядь, смешалось, нахуй, в кучу, блядь, и там один, сука... А оказался самый мощный, блядь, такой дедушка, блядь, удод, блядь, ёптый мать, как его, с усами такой, маленький, узкий, блядь, торчат, как эти, нахуй, крылышки, блядь, он такой мудрый, и все, знаешь, как говорить, вот, например, я тебе говорю, Коля, блядь, я тебе скажу, например, положи, нахуй, нож на стол, блядь, а он все время так говорил, типа, Коля, нож положи на стол, блядь, нахуй, понимаешь, как-то он все время наоборот норовил, так поэтически как-то говорил, блядь, понимаешь? Но мудрый оказался, бля, и с палочкой, знаешь, так, под больного, под невалида косит такой, знаешь, я невалид, нахуй, бля, вот ходит, сука, бля, знаешь, вот такой, бля, ну, сука, да, ну, это уже, это наши дела, бля, понимаешь, это натурный авторитет, чистый, блядь, не выебывается нихуя, понимаешь, типа пальцами не шевелит нихуя, у него и пальцев нет нихуя, ушками так только, хуя-хуя, говорит, и такой все время усталый, блядь, знаешь, ну, говорит, да не пойти ли, говорит, нам, говорит, там посмотреть, то с детьми занимается, преподает им, блядь, науку, как, мол, летать, бля, камни останавливать на лету, сука, бля, такой наш... Он у них главный джедай, понимаешь, блядь? Да не джедай, Коля, ёбаный в рот, это из другой, уже, в другом фильме, нахуй. Мясничковая серия пойдет, пизда, не джедай. А он, как его, блядь, диджей, блядь, ой, ёпта, сбил ты меня нахуй, блядь. А это где? Джедай, блядь, джедай, блядь, о, ну, по фамилии которой Аби, блядь. Аби, Ван, блядь, ну, тампон, ёпты, тампокс, ёбаный, Аби. Понимаешь, ёбаный, но он хоть и тампокс, но такой, сука, видный, блядь, тоже спокойный, блядь. И у него, для ученик, блядь, типа. Такой глядоёныш, понимаешь, блядь? Глядёныш, блядь. Тьфу ты, сбил ты меня нахуй, блядь. Ну, глядок такой, блядь, знаешь, он ещё горит нетерпением, видите? Ну, они, сука, чем отличаются от простого народа, блядь, сука? Так в чём конфликт, ты понимаешь? Это падла, блядь, понимаешь, это хорошая девушка, я имею в виду. Это сенатор, блядь, она хочет, чтобы только джедаи вот эти вот, блядь, все, блядь, следили за всем, охраняли, блядь, войны, нахуй. А у них у каждого, знаешь, такие палочки, блядь, а из них меч такой, сука, световой, хуёк, блядь, разного цвета, чтобы не перепутать, нахуй, кого ебут, блядь, понимаешь? Рот, блядь, не успеешь моргнуть, уже пиздец тебе, понимаешь, настал, блядь. Ну, что тут моргать, сейчас стаканом дам тебе поебалу, блядь. Я тебя без меча, нахуй, зарублю в пизду, блядь. Наливай, нахуй, в пизду. Ну-ка, бля, глоточек делаю, блядь. Вот, бля, вот это хорошее пиво, прям. Вот из-за этого весь сербор, а это, значит, падла. Эта девочка хорошая, она не хочет, блядь, это. Там, говорит, армию, говорит, ей, мол, готов. Давайте, говорит, армию создадим. Для защиты от кого, нахуй, вопрос? От самих себя, понимаешь, блядь, вопрос. Они же все живут в мире, понимаешь? Ну, если от другой галактики, ну туда хуй вообще долетишь, наверное, бля. Ну как это, нахуй, пока долетишь, бля, все поперемерли, нахуй, блядь, это уже забыли, зачем летели в пизду, ты понимаешь, нет? И все, ну хуя ж прости армии, бля. Лишние рты, бля, говорят, какие нахуй рты, бля, там все в порядке, бля. Отштамповано, отгликовано, нахуй, там, бля. Там никакие рты, они вообще не питаются, нихуя, и не серут, бля. Ну вообще, так они хорошие ребята, все на одно ебло, блядь. Говорит, все, говорит, блядь. Это армия сильная, бля, они не раздумывают, они всех хуярят, бля, на части, сука. Армию надо, блядь. Она говорит, не надо армию, бля. Она девушка такая смиренная, бля. Вот три джедая, блядь, их ебаных. Аби, блядь, там, тампон и там, нахуй. Вот трое их, нахуй. Блядь, вот они летают, блядь, с этими мечами. Причем все, сука, делают, блядь, характерно, коля, бля. Владеют телом полностью, проклятие, нахуй. Упал, блядь, смотрю, летит в прорву куда-то в бездну. Блядь, это я кричу, а он в это время молчит, сука, он знает, что он долетит, сука. Хуяк для края, блядь, какой-нибудь самолёт схватился, нахуй, дальше, блядь, хуярит, блядь, понимаешь, нет? О, сила внушения, блядь, они, если не всякую армию могут поебать, ну, тут, понимаешь, блядь, иначе, блядь, тогда и фильм бы не продолжался нихуя. Раз они такие мощные, блядь, неподкупные, блядь, нихуя, везде они падают, везде вздымают, летают, вылетают, блядь, хули там. Вот неинтересно, блядь, надо же изъян найти, блядь. Продолжить фильм, значит, где-то кто-то посильнее есть, блядь. Есть, бля, Колян, сразу скажу, блядь. Какой-то хуй, блядь. Он говорит, я тоже из джедаев, блядь. Он говорит, учитель, говорит, а ты мой учитель. Оказывается, вот этот сусами мелкий, блядь. Йоде, блядь. Юде, блядь, ёбаный. Он, блядь, ты понимаешь, сука, оказывается, всех там уже переучил, уже сам он самый старый, блядь, но такой шустрый, как веник, блядь. И он и этого тоже учил пиздука, блядь, понимаешь? Который все это и затеял в результате выяснять, кому это все надо. Вот кому все это надо, блядь. О, пидорас, блядь, сука. И вот такой человечек нормальный, блядь. Так с бородкой, блядь, симпатичный, сука, блядь. Ходит, сука, блядь, ебалом бороться. Нихуя, блядь. Ну что ты думаешь, блядь? И началось это такое, блядь. Значит, оказывается, эту бабу подослали, они ее вычислили, блядь, убить эту падлу, блядь. Падлу не убили нихуя, короче, падла спит, блядь, спокойно, блядь. А ей, блядь, там, сука, блядь, через стекло трубочка засовывается, нахуй, блядь. А эти джедаи сидят, пиздят, кто у них там. Ты, говорит, еще молодой, не пизди, говорит, учись хорошо, блядь, будешь хорошо летать, блядь, все чувствовать, блядь, молодец, нахуй, блядь. Ну вот как через стекло, сука, трубочка пролезла. Вот это я до сих пор не пойму, нихуя, блядь. Блядь, пролезает через стекло, и оттуда, блядь. Не, блядь, ну такая мразь. Две таких, ну, знаешь, опарышей видел, нет? Вот в говне, блядь, опарыши, блядь. Вот, сука, смяк, смяк, блядь, только с ногами. Это, говорит, ядовитые саламандры, они нахуй ее и в пизду съедят. Они, сука, нахуй, хоть и глисты, блядь, а то и соображают, блядь. Перекликаются, переглядываются. Рассвет, блядь, это робот там. Бу-бу-бу-бу. Типа, заебу, кто тут, нахуй? Смирно всем стоять, блядь. Нихуя, блядь. Они раз пригнулись, нахуй. Потом раз, тишина. Они опять хуяк. Так этот, сука, юноша, блядь, джедай. Молодой-то, блядь. Просёк этот момент через стенку, Коля, блядь. Влетает только она ей куску, блядь. Прислонился, говорит, я тебя укусю. И он этим мечом хуяк, и на две части рассёк обоих, блядь. Не целись, нихуя, Коля. Вот так вот, с ними не забалуешь нихуя, бля. Она проснулась, ой, в чем дело, говорит, да тут, блядь, дело, сука, пахнет керосином. Подожди, не до тебя, сейчас мы эту падлу будем ловить. Ну, точно не тебя, падла, блядь, ну, прости, ту другую падлу, блядь, которая действительно падла, блядь, понимаешь? И бросились этой, а она уебывает. А этот, сука, сел на мотоцикл, ну, типа мотоцикл, там, без колес, там, хуля, блядь, там, силы трения, блядь, все предлено нахуй. Без колес летят, сука, тут кругом, блядь. Снуют эти ебаные, блядь, ножи. Как они не сталкиваются, нихуя, гаишника ни одного, нихуя нету, блядь. Никто палками не машет, блядь, никто шарафом не берет, блядь. Думаю, вот жизнь, блядь, красота, сука. И этот-то, юноша, блядь, прицепился какой-то пизде, летит тоже нахуй. Смотрит это, на преступнички, блядь, куда-то садится, съебывает нахуй на другую, блядь. Она его из ружья как ебанет, блядь, ну его хуй промахнул, блядь, как пизданулся и пук полетел в тартарары. А хуля, а там другой уже, наш, блядь, главный джедай его. Хуяк ловит, говорит, ты что, охуел? С такой высоты падать, блядь. Смотри, блядь, нахуй, разобьешься нахуй, говорит, чутка. Чутка джедая, ёпты, блядь. О, короче, блядь, где наша, говорит, не разбивалась нихуя, говорит, блядь, а? Пиздец, говорит, а ты палочку зря потерял, нахуй, блядь. Он ее подхватил, хуй знает с какой высоты, блядь. У него упало, нахуй. Меч, меч, джедая, блядь. Пиздец, хотя где их делают, нахуй? Может, на каком-нибудь заводе искра, блядь, понимаешь? Хули, если этих шампуют, ёбаных клонов-то, блядь, клонов. Их штампуют. Ну, где ты, блядь, и мечи джедаевские, наверное, делают, блядь. Тоже там штампуют, нахуй, блядь. Ну, какой, почтовый ящичек какой-нибудь тихий, блядь. Хуярю сидят. Только на другой планете, нахуй. Все, посторонний вход воспрещен, нахуй. Предъяви пропуск, товарищ, блядь. Здесь мечи джедаев делают, нахуй, да? Ну, послушно, послушно, блядь. То есть потеряешь, ну, пизды тебе дадут, блядь. Вот этот ушастенький, блядь, Йода, блядь, он тебе пизды и даст. Первый, нахуй. Ну, мысленно, мысленно. Он физически не будет нихуя, он тебя мысленно унизит, блядь. То есть вот ты до какой дошел степени, что меч ты потерял. Блядь, вот он так говорит обычно, блядь. А чувствую я этот молодой-то в нее, блядь, так это, сука, нацеливается, блядь. Думает, уже где, блядь, что у нее, наверное, как и на лепезденку схватил, блядь. Она ему тоже там вопрос такой на засыпку сделала, говорит, а что, говорит, типа, юноша джедай, а вот джедаи ебутся вообще или нет, блядь, намекнула, понимаешь, типа. Он говорит, я не знаю, говорит, вообще-то, говорит, ну, вы, говорит, можете растерять свою физическую силу. То есть, не то, что хуй с этим. Нет, не то, нет, Коль, ну ты не об этом думаешь, блядь. Ну, перестань слетать, блядь, там, падать куда не надо, нахуй, блядь, там, понимаешь? Вообще начнешь обсираться вдруг, блядь, понимаешь? Ну, любовь, ёптема, это чувство, блядь, тонкое, понимаешь ли? Человеческое, а он джедай, он получеловек. Тут разобраться сложно, бля. Он говорит, ну я пока не знаю, но надо проверить. И чувствую, у него глазенки-то, блядь, такие залупистые, блядь, он на нее уже положил. Понимаешь, я чувствую там, ой, затравка, он из-за нее старается, блядь. И он уже расстарался, блядь, он за этой пиздой на приступку, блядь, туда-сюда. Хуяк, блядь, короче, блядь, она хуяк куда-то скаканула, блядь, в бар. Вот в этом баре, сука, они ее и взяли, блядь. А, говорит, падла, бля, попалась. Ну, сука, ну, другая падла, другая. Только они ее, значит, ты кто, сука, кто с тобой работает, блядь? Хотели ее взять с зажигалкой, нахуй, блядь. Не успела она ебаться, а, говорит, вдруг так, хуяк, блядь, ей прям, блядь, в грудь, блядь, какая-то стрелочка, хуяк, она сразу, пиздец, и дубы дала. Блядь, между ними в этих не попало нихуя. И какая-то тень, блядь, на карнизе исчезла. О, говорит, да тут заговор, нахуй. Брось эту бабу, говорит, надо разворачивать, блядь. К этому йоды, блядь. Где тут, нахуй, воды какие, блядь? Оказалось, действительно, воды, нахуй. Водяная планета, блядь, сука какая-то. Ну, водная планета, это что значит, блядь, что там? Одна вода, что ли? Да хуй, не разберешь нихуя. Там, говорит, камина. Камина, говорит, планета называется. Там, говорит, все и происходит. Вот туда, говорит, надо лететь. Пальцем показал, блядь, точно, нахуй. Тот туда и полетел, нахуй, в пизду. Говорит, вот как пальцем показал, так туда и лети. Прилетает, нахуй. Камина, бля, а там такие ебалы, Коля, блядь. Это, значит, шея, блядь, как у жирафа, нахуй. И глазенки такие, как у лягушки, блядь. И такой ебальщик, как у козы, блядь. Ёб твою мать. Вроде как баба. По голосу. Он, говорит, вас там ждет, говорит, наш сенатор там какой-то хуй мамин. Хуй мамин выходит, говорит, очень приятно, говорит, мы ваши заказы делаем. Тот начинает понимать, что он попал. Попал, наступил на залупу, блядь, заговора. Ты понимаешь, нет? Так-так-так, говорит, делает вид, что нихуя не знает. Да-да-да-да, говорит, блядь, зидай-то нас, говорит. Да-да-да, говорит, а этот юный остался с этой, блядь, с падлой, с красивой, блядь, девочкой, сенатором. Этот смотрит, бля, там ебешь вот этих клоунов, нахуй. Со страшной силой, блядь. Как говорит, делайте, говорит, мы. А у нас, говорит, есть, говорит, самый главный клоун, блядь, нахуй. Убивец, блядь, матерый подлец. Но Говорит, вот оставил себе одну особь. Биологическую с ней живет. Я говорю, ну, наверное, бабушка какую-нибудь. Блядь, выбрал и живет с ней. Ебаться надо, ебать. Мы хоть и убийца, да? Куда деваться нахуй? Он говорит, профессиональный убийца, келлер, блядь, космический, блядь. По его подобию мы и хуярим этих, блядь, беспощадные твари, блядь. Но приказ понимают, нахуй. Не иди, не идут. Иди, идут, блядь, понимаешь? О. Говорит, пойдем, говорит, мы с этим поговорить бы надо, нахуй. Зайдем к нему, нахуй. Говорит, смотрит, блядь, а он с сынком живет, блядь. Там сынок такой милый, блядь. Он говорит, ну, естественно, за папу в огонь и в воду, нахуй, блядь. Он же не знает, что папа, блядь, сука, убивец, нахуй. Пока суть да дело, нахуй, то-то все, блядь, этот понял, нахуй. Замазано все, понимаешь, обосрались, бля. Малина, бля, прогорела, блядь. Он, нахуй, в этот снаряд какой-то и пиздует. А этот, блядь, седай за ним, нахуй, блядь, сука, тут борьба, блядь. Они куда-то все падают, летят по площадкам, по хуяткам. Ну, как надо, блядь, хуй разберешь, блядь. Короче, этот уебнул. Уебнул, сука, блядь. Ну и, блядь, на седай, ну, ёптам, а ну что делать, блядь. И вроде все так хуёво, блядь. Ну и тут еще, блядь, сука, у этого молодого маму спиздили, блядь. Ну, а поскольку он все чует, блядь, он ему раз в мозгу. Что-то с мамой. Найди маму, явись, блядь, сука. Он говорит, а ты, сенатор, говорит, я должен к маме. Она говорит, ну я с тобой, я с тобой. А он ей тоже приятен, я чувствую, она ебаться, блядь. О, бля, ну, сука, бля, куда жизнь, живое дело, Коля, бля, ебаться всем хочется, блядь. Логично, разнотайтесь, нахуй, блядь. Ну поехали маму искать, нахуй. Где, говорит, мама-то, блядь, там на базаре какой-то хуй летучий, блядь, продает какие-то, блядь, ананасы, блядь. И тоже Восток ебаный, блядь, пустыня, блядь. Говорит, маму, говорит, твою продали, нахуй. Как продали, нихуя, я уж Коля, блядь. Думаю, что, рабство там, нахуй, блядь. Каждый, что, а как там разные планеты, у каждого свой период развития. Но они объединились постольку-поскольку, нахуй, понимаешь? Я говорю, на одной пауки, на другой говно ходячие, блядь. А на этом, блядь, вот эти вот азиаты, ёпты мать. Они продают все как всегда. Ёпты мать, он, говорит, туда ломанулся, блядь. Все, бросил нахуй, блядь. Месяц расстает, мой какие-то, блядь, эти жилища эскимосов, нахуй, иглу, блядь. Или как они, только говном каким-то замав, все, блядь, корой покрыто, блядь. Этот подкрался, прорезал эту иглу, нахуй, блядь. Смотрит, там мама на кресте привязана. И она так смотрит уже, так-то хуёво я чувствую, блядь. Фильм-то в чем тонок, понимаешь? Там уже заранее все понятно, блядь, понимаешь? Вот когда хороший фильм смотришь, уже за 10 минут, можно сказать, всем кончится, нахуй, блядь, понимаешь? Вот этот фильм и такой, блядь, понимаешь? Я чувствую, мама сейчас умрет. Точно, блядь. Говорит, о, сынок, говорит, блядь, говорит. Я, говорит, тебя узнала, какой ты стал хороший, как я рад. О, к чему бы это такие слова? Это значит, все, пиздец. Маме. Веришь, нет? Сынок, я рад тебя видеть, блядь. Ты стал большой, ты стал красивый. Я тебя поздравляю. Хуяк. И все. Говорит, о как. Мама, как же так, блядь? Короче, привозили туда. Говорит, маму, вот эти, я их, говорит, всех снес с лица земли, нахуй. А теперь я, блядь, думаю, как старый знаток этих всех блокбастеров, Колян. У меня сразу мысли, блядь. Высокое чувство мести, блядь. Короче, они на этого хуя вышли, блядь, который клонов этих, блядь, заказал. Ты что, сука, говорит, блядь, выебываться будешь, или, блядь, будешь жить по миру, нахуй? Он говорит, нет, буду выебываться, блядь. Повыебись и буду, блядь. И пошел, нахуй. И да выебывался, блядь. Поймал сначала джедая, блядь, и подвесил его за сраку, блядь. А у них, знаешь, там магнитное поле, нахуй. Он сидит, прям как хуй, блядь. А тут еще сильнее джедай оказался, блядь, понимаешь? Он говорит, ты, говорит, будешь висеть здесь, пока не усерёшься, блядь, нахуй. А вот не хочешь, блядь, это вот на наш сторону переходить? Ну иди к ебень матери, понимаешь, блядь, будешь висеть в этом магнитном поле. Мне поебать, мне тебя не кормить нихуя. И... Вот так вот, нахуй. И усел, нахуй, блядь. Ну, короче, тут появляются все остальные, нахуй. Они ищут джедая, бля. Короче, начали выяснять отношения. Этот говорит, я, говорит, блядь, всех вас разъебу. Достали мечи свои, вот эти вот булатные, нахуй, блядь. С этими искры все разного цвета, а то хуй разберешь, кто есть кто. Так этот, сука, оказался действительно помощнее. Нашему джедаю пизды дал, блядь. Сначала этому пацану въебенил, блядь, так. Тут, говорит, упал нахуй, лежит, блядь. Причем и рукой, током, как ебанет его, блядь, током электрическая, ёптаня. Хуяк-хуяк, и этому пизды дал бы. И лежат они, главное, блядь, лежат и раздумывают. Как же ты им пизды-то дал? Говорю, вставайте, ёб вашу мать, всё вы лежите, блядь. А это в это время хуяк и смылся, блядь. На самокат и ебешит по вселенной на самокате, нахуй. Не отталкиваясь ногами даже, блядь. Ну, сука, те, конечно, пока эти валялись, блядь, ожили, блядь. Говорит, ну что надо делать? Говорит, надо ему стрелочку забивать, блядь. Надо, говорит, пацанов своих звать, блядь, с этой планеты. Где он там пошел, нахуй? Потерли, говорит, так это, говорит, бля. Братву надо брать, говорит. Иначе мы без братвы пропадем, нахуй. Не разбираемся. разберемся нахуй, блядь, пиздец. Ну и, короче, крикнули, кричит, тут братва на соседствах вся пиздоет, бля. Йоды, бля, на Запорожье припиздовал, но не опоздал тоже, блядь, сука. Мощный старичок, блядь, сука. И тут началась, Коля, кореш-то мой дорогой, как говорят у нас, бля, разборочка. Это, блядь, что ты? А он, сука, нашел опору. На какой-то планете, блядь, с какими-то кузнечиками, нахуй, блядь. Там все с крыльями, блядь. Они говорят, слушай, на как эту планету попасть, нахуй? Как ее попасть, нахуй? А не знаю, блядь. А вон пар, говорит, идет. Это они отдушина у них такая. Нихуя себе, Коля, отдушина, блядь. Бежь, корабль туда, хуяк в эту отдушину, блядь, и съел, нахуй. Короче, этих, блядь, поймали, нахуй. И бабы с ними, блядь, и эта падла с ними, блядь. Короче, все они там вместе, кучкой, блядь, этот спрятался. Говорит, а у меня вот нахуй, блядь, мои, сука, блядь, народы подданные. Говорит, ну и ебало у них, блядь. А хули, вот такие по ебалам не выбирают, блядь. По мысли, блядь, по образу, подобию, нахуй. Вот, говорит, сейчас мы вас казнимо, так сказать. Привяжите их к этим, к столбикам, нахуй, на цепки, блядь. Ну, не могли бы по-простому ебнуть пару раз, да и все. Не, ну надо повыебываться. Ну и да выебывались, блядь. Она, сука, блядь, одну-то руку освободила. Тонкое запястье вынула, блядь, на одной висит. И поэтому столбу как пизданула, блядь, наверх. И сидит наверху, блядь. Ну, короче, они эти столбы повалили, нахуй. Тут началось восстание рабов, нахуй. Вот все как у Спартака, нахуй. Оказалось, что там уже сидели и ждали их другие джедаи, блядь. Человек 10, нахуй. Кто знал, нахуй? Они там уже заряжены, говорит, раз мечи засверкали, залупы, блядь, засвистерекели, блядь, ну, сука, началось, бля, великое ёбово, бля. Короче, хули делать? Отвал получился полный от этого дела, блядь. И тут, Коля, сука, все так уже, знаешь, пошло на нет, бля, я смотрю, вроде она в каком-то платье длинном, она все время в длинном платье, вот эта вот принцесса, эта падла-то, она все время в таком длинном, бля, стоит, губе свои распустила, бля, и этот тоже впиявился, бля, как, сука, журавь. Ее, блядь, и тоже, блядь, вот ее облобызал всю, думаю. Вот, сука, бля, говорит, ты же лисище всех своих джедаевских наклонностей, ёпты мать. Ой, да хуй с ними, чувство у него в глазах написано. Хуй с ними, блядь, любовь, великое чувство. Потому что, Коля, запомни, сука, война войной, а ебаться надо, Коля, блядь. Вот в чем история. И в это время высекает хорошее ебальце нашего доброго дедушки Йоды, бля. Который, говорит, вылез из Запорожья своего нахуй, говорит. Так, говорит, блядь, друзья мои, конечно, свадьба – это хорошо. Но, говорит, война надвигается, говорит, чувствую я своими старыми костями, блядь, сказал он скромно, блядь. Ну, значит, наверное, серия будет еще одна. Какой-нибудь, типа, «Атака клонов 2», блядь. А на мощи 3 и 4, блядь. Люди в черном 10, блядь. Сейчас сериал ты не забалуешь, блядь. Братан 4-жды, блядь. Понимаешь? Сейчас какие фильмы-то? Вот чего надо смотреть. А ты говоришь, блядь. То есть, Коля, момент такой. Все как в жизни, блядь. Короче, каких ебал только ты не видел в этом кино, блядь. Но жизнь-то, Коля, остается жизнью. И как всегда существует добро и зло, блядь, на Земле, блядь, а в галактике и подавно, блядь. И без этого, видать, никакого существования в дальнейшем не будет, блядь. Добро всегда должно побеждать зло. Оно будет с ним бороться, так построен мир, бля. Сколько волка не корми, бля, Коля, а у слона все равно хуй толще. Вот и весь мой сказ тебе, Коля. Ну что, Коля, кореш ты мой драгоценный, блядь. Выпускаем мы в свет альбом Левончика, бля. Он увлекся творчеством Сюры, бля. То есть меня, бля, кореш, на меня смотри, пизда. Хуль ты за бутылку цепился, блядь. Оставь, когда о святом говорят, блядь. Оставь. Вот и все, пизду. Сейчас вместе выпьем, ёбнем, блядь. У тебя сосисало в жопе, да? Зазудело, блядь. 77-го портвейна ему, блядь, от чаковского разлива захотелось, блядь. Хуй нихуя, 40 рублей отдай, блядь. Бутылка нахуй. Какая Массандра, пизда, блядь. Сидим на такой мели, блядь, с тобой. Вот я так тебе скажу. Кореш мой драгоценный, блядь. Не до Массандры, блядь, до Ливончика, блядь. Вот себе поставь этот диск и хуярь, блядь. Секс and рок-н-ролл, блядь. Хотя рок-н-роллом тут нихуя и не пахнет. Я бы сказал, даже, блядь, это даже не этот самый ебаный стиль такой был, блядь, у нас в 90-е годы. Ритм and блюз, блядь. Это же не блюз нихуя. Это просто совершенная, блядь, вот это вот... Терракотина, блядь, как это? Дискотека, ебать ее колотить, блядь. Диско! Диско, блядь! Вот, бери диск, хуярь в дискотеку, и там получишь полную дискотеку, блядь. Это не авария, нахуй. Авария. Пизда с жопой, разговаривая. У Ливончик познакомились мы с ним в метро, бля, проездом, сука. Говорит, Сура, я говорю, да, блядь, хули. Буду кривить душой, что ли, бля. Я говорю, а ты кто? Я говорю, я Ливончик. Ебать, колотит, ну и все, блядь, Ливончик, блядь, ты от меня хочешь, говорит, хочу, говорит, твоих, говорит, цитат. Я говорю, сейчас с цитатами все захуярю, блядь. У цитатю, блядь, всю метру, блядь. Благо, что редко езжу, бля, в метро. А сейчас я стал ездить, потому что запоры кругом на дорогах, блядь. Не просерются дороги нашими машинами, бля. Користи мой драгоценный, блядь, не просерются. Хоть бы понос прохватил всю эту ебаную систему, блядь, чтоб все пролетело. Понос, конечно, прохватит, когда гололедица настанет, блядь. Тогда нам пиздец всем. Ты на марке целуется, ебать, колотить. А он ли очень говорит, я говорю, цитатами сейчас буду пиздярить. Цитатами, я говорю, ну пиздярь, кореш мой драгоценный. Он говорит, а вот я беру, говорю, цитату, блядь, там, из какого-нибудь великого моего произведения, неиспорченного Шекспиром, блядь, ну, как Гамлет, например, блядь. Он говорит, ну, типа там, ебать, колотить. Я говорю, ебать, колотить можно взять. Это классика, блядь. А вот это вот в сраку, а и в сраку, я говорю, можно. Только не мне, пожалуйста, а другим товарищам, блядь. А вот это вот, я говорю, все возможно, товарищ кореш мой драгоценный. И он начал творить, блядь. Мало того, колешка творить, начал вытворять, блядь. И вытворил, пизда. Он, конечно, не пизда, он, конечно, хороший человек, он нормальный парень, музыкальные уши развесил, блядь, туда всякие инструменты запердолил. И получился очень интересный опус. Знаешь, композиторы, когда не знают, как назвать свою хуйню, они называют опус, блядь, да еще номер ему прихуярят, типа «Опус номер 2». То есть такой жопус, понимаешь, получается, блядь. А когда не знают даже и опусы, ну... Хули делать, надо как-то назвать, блядь. Ну и решили назвать секс и рок-н-ролл альбом. А хули? Хули нам, правда, мам? Вот у нас тут получился опус номер 1, блядь, сука. Да я бы сказал, да, с цифрой плюс, блядь. Сначала, конечно, там он пытался мне что-то доказать, блядь. Он пытался там попердеть, там что-то типа, ёпта мать. Я говорю, да ёпта мать, каждый может говорить, блядь. А ты мне мысль подай, которая соответствовала бы моей седой бороде, блядь. И, сука, в результате все-таки нахуярил, блядь. Углубился, блядь. Или, как говаривал, блядь, у нас Михаил Сергеевич Горбачев, углубился. Вылез из глубины совершенно просветленный и написал вот такую вот поеботину. Это я так мягко отношусь к нашему творчеству. Такая поеботина, она и пригодится для хорошего настроения. А если еще и секс подключить, блядь? Ну... Секс в каждом молодом человеке, бля, есть. Ёб твою мать, ты что, не помнишь, как дрочил, сука, на кухне, когда я тебя застал, блядь? Говорит, блядь, на раковину залюбовался, блядь. Ты, Коля, мне молчи, блядь, потому что у молодого человека ему хуй любоваться. Он на свой хуй залюбуется и будет дрочить. Так и я вам, кореша, мои драгоценные, желаю. Любуйтесь, блядь, своим хуем. Это секс. А насчет музыки... Слушать ее спокойно, блядь. Подрочил и успокоился, блядь. А то еще и впердолил, блядь, кому-нибудь. Глядишь, рядом под рукой оказалась, бля, проходящая мимо, сука, со сковородкой жена, бля, или девушка просто, которая там осталась вдруг на утро, бля. Это много интересного в этом. Так что, кореша мои, рекомендую вам послушать данный диск от Ливончика, блядь. В исполнении, неожиданном исполнении Сюры, который хуй знает откуда взялся в этом исполнении.

колобок, блядь. Коля Боков, нахуй. Колобок, блядь. Ну, лепёшечки сделай, блядь, блинчики. Лепёшечки сделай, блядь, блинчики. Не, не хуй, колобок, блядь. Колобок, блядь. Колобок, блядь. Колобок, блядь. Колобок, блядь. Футбольный мяч, блядь. Футбольный мяч, блядь. Футбольный мячик, блядь. Крутой получился, блядь. Одна из зверины там, на Саратове, блядь.

0: У какой щука колобок быть?
1: Блять!
0: У какой щука колобок быть?
1: Блять!
0: У какой щука колобок быть?
1: Блять!
0: Отморозился по полной программе.
2: И пиздец, блять!
0: Я сладенький, я гладенький.
2: Пиздец, блять!
0: Я сладенький, я гладенький.
2: Пиздец, блять!
0: Я сладенький, я гладенький.
2: Пиздец, блять!
0: Я самый крутой, блять!
2: Очень, бля, хороший, бля.
0: Хуяк, блядь, меня. Эх, ну, села нахуй, бля.
3: Ой, бля.

0: И ты ешь, блядь!
1: Я сладенький, я гладенький.
0: Ты ешь, блядь!
1: Я сладенький, я гладенький.
0: Ты ешь, блядь!
1: Я сладенький, я гладенький.
0: Ты ешь, блядь!
1: Я самый крутой, блядь!
2: Потерял бдительность, блядь!
1: Хоть и крутой.
2: Все хорошо в мире, блядь.
0: А так ты ешь.
3: 3 февраля уже отметили эту ебаную, значит, день теперь защитника Отечества он стал теперь. Красным днем календаря, между прочим, стал. А белый день календаря какой, блядь? 22-е? Правильно.
4: Как пишут, они, блядь, белые банды набросились, сука, и давай давить. И пока наши гуляли нахуй, значит, пока не выбили последнюю женщину, я тебе уже говорил, и не выпили последний глоток вина, белые пизданули по 8-й этой ебаной армии, отбросили ее штыками и грудями, блядь, хуй знает куда.
3: Вот, сука, вовремя не закрепились, блядь, ты понимаешь? Они не знают, что у нашего разъебанного мужика, блядь, который, сука, нихуя не умеет, а только, блядь, блядь, ебало вытарщит и бежит, блядь. Они же, блядь, цивилизованные ребята. Думают, ну отбросили, блядь. Ну, сука, наверное, народ остепенится сейчас. Сейчас, говорит, тут это восстановим, блядь, там то-сё.
4: Воссоздание продуктов, то-сё. Ну, жили, бля, в России, ёпта. При царе-батюшке. Я не говорю, что царь-батюшка – это всё, блядь. Я не Михалков, нихуя, понимаешь? Тем более не Кончаловский, блядь. Если ты успел заметить, Коля. Я не могу сказать, что, бля, в России обязательно должно быть, блядь, вот это вот. Как ее?

0: Ну, царствование, блядь, нашего великого, блядь, нерушимого. Не скажу, блядь. Но и президентство тоже как-то, блядь, знаешь, это как-то... Хуй знает как, я бы сказал. Тоже не наше, блядь, способ правления, блядь. Может, вещи какое-нибудь завести, блядь? Раду... Не, ну, раду нет. Раду это в пизду, это, блядь, не обрадуйся, нахуй. Так, сейчас братья украинцы скажут, вы что, спиздили у нас раду? Заплатите нам за раду денег, нахуй, и радуйтесь, блядь. Они же такие, сука, им все, это сразу давай деньги, нахуй. Да, а вы, говорит, москалиты, блядь, эти ебаные москали.
1: Колян, ты ведь сам знаешь, мне присылают много всяких интересных вещей, особенно из армии, блядь. Вот, Коля, помню, прислали мне боевой листок, сука, а написано-то «И счастье не выносить, блядь!» И ведь пошли на такой риск, вынесли, более того, в письме прислали, блядь. Наши солдаты, которые обожают Сюру, блядь, считают, слушают его байки из зоны, блядь. Они просто мне пишут, вот сидят, вот опять, здорово ты, кореш мой дорогой. Ну, конечно, блядь, вот кто? Мухаммед Рахимов Рустам. Вот он мне прислал письмо, очень интересное, из Ханты-Мансийской АО, блядь. И очень интересно описал мне тут устав поведения жены для мужа, блядь. То есть он армейский устав прикинул, ты прикинь, Коля, блядь. Наливай, пизда. Ты сейчас прикинь, сейчас расколешься, блядь. Устав 335 ВС РФ, то есть Российской Федерации. Статья первая, я тебе говорю. Жена назначается, двоеточие, блядь, из наиболее подготовленных мужчине девушек. Логично? Логично, бля, о, как пизданул, блядь. Точно, прям устав, сука. Она отвечает, двоеточие, блядь, за сохранность имущества в доме, денежных средств, пищевых запасов и поддержание порядка в доме. Ты веришь, нет, Коля? Вот так вот, нахуй. Статья вторая. Устава, между прочим. Жена обязана следить за распорядком в доме, сообщать свое местонахождение в любое время суток, знать количество человек в доме, по прибытию в дом посторонних лиц узнать цель прибытия и доложить мужу. Вот это правильно, Коля. Как это? А то я, сука, иногда посмотрю, у меня, блядь, кто-то на диване, сука, спит, а кто не знаю, блядь. Какой-то, блядь, грыцко, может быть, мурско, блядь, хуй их не знает кого. Забудешь с похмелья, блядь, пойдешь поссать, а на унитазе тот сидит. Но ёб твою мать, вот это правильный распорядок, Коля, блядь, статья третья. В случае прибытия мужа в нетрезвом состоянии не беспокоить. Не беспокоить, Коля, его удовлетворить. Все его потребности, если муж дает команду, то жена должна быстро и в срок выполнить. И доложить мужу о ее выполнении. Команды, Коля, ты понимаешь, нет? Это же устав, бля, о где порядок, о где в армии, сука, порядок, блядь. А тут в доме бардак, блядь. Статья четвертая. Выдавать пищу мужу вовремя. И в том количестве, которое надобно. И в тот момент... когда ему потребуется. Вот это самое верное, Колян. Самое верное. И портвейн выдавать тоже, сука, когда ему потребуется, блядь. Статья пятая. В случае принятия гостей в праздничные дни она должна находиться рядом с мужем. Статья шестая. Жена принадлежит только мужу. И это верно. Ох, как это верно! Это не блядство какое-нибудь. Статья седьмая. Жена должна стойко переносить все тягости семейной жизни. У ей такая природа, блядь. Правильно, статья восьмая. При появлении мужа в спальном помещении жена должна принять форму одежды. Голый торс. То есть топлес, как называют за рубежом, топлес. С голыми сиськами надо встречать его, блядь, в спальном помещении. Статья девятая, между прочим. При отсутствии жены в доме все обязанности, за исключением статьи номер 8, то есть где указывается топлес и голый торс, возлагаются на тёщу. На тёщу родную, запомни этот устав, Коля, и строго блюди его, блядь. Наливай, пизда, Марья Ивановна, блядь.
0: Я только знаю, что понимаешь ты, кореш мой драгоценный. У меня там сеструха двоюродная же живет. Надежда, блядь. Надежда!
1: И вот она-то мне говорит, Чурга, говорит, блядь, а пробовал ли ты, говорит, ростовскую сельдь? Я говорю, ой, блядь, я и простой-то не пробовал нихуя, не помню когда. Она говорит, а вот сейчас я достану.
0: Они там в баночках, сука, в трехлитровых закрывают, как консервы, бля. Ну, не знаю, сами ли ловят, но на рынке поди есть. Так вот у нее в саду растет.
1: Белая, белая, бля, Коля, сука. Черешня и сельдь, выловленная из Дона ростовская. Она, понимаешь, не то, что такая селедка, такая, она как помельче, блядь, но тоже, сука, забористая такая, блядь, закусывать ей, ну просто, блядь. А муж у нее Иван Иванович, бля, Иван Иванович, я говорю, Иван Иванович, я говорю, хоть делай, говорю, пойдем, говорит, сука, на станцию, я говорю, работаю, я говорю, там, сука, сейчас портвиску достанем, говорит, блядь, тогда было тяжело с этим делом. Талоны, блядь, талоны, Коля, когда я там был. Пошли мы с ним на станцию, останавливать поезд, говорит, сливай нахуй. Слили, блядь, и ушли. И так жили все. Ну, я не знаю, с чем уж поезд там доходил до конечной станции, с полным говном. Что-то доливали же назад, блядь, понимаете? Поэтому в Ростове всегда еще нормально было. Нормально всегда было. Я думаю, все будет тоже нормально, блядь, сука. Солнце в бокале, ёпты. Ты сам понимаешь, корешок ты мой драгоценный. Так вот, я у Нади ел и белую черешню, и селедочку. Ростовскую, донскую, она специфическая, особенная. Вот, ну, значит, дело такое. Как я в это дело впердолился, я не знаю. Ну, решил посмотреть, блядь. Ну, кричат, Квентина Тарантино, блядь, режиссер культовых фильмов, ебать, колотеть, блядь, смотреть, то есть, блядь, ну... Ебите меня четверо, короче, блядь. Как очень любит выражаться одна моя знакомая дама, когда она восторг хочет передать. Восторг! То есть ебите меня четверо, то и пятеро, блядь. Здесь восторг от произведения, блядь, или от поступка, блядь. Тут тоже, тоже восторг, Коля. Восторг охуительный, блядь. Культовый восторг, я бы сказал, блядь. Там, понимаешь, история такая. Да истории вообще нет нихуя. Там есть только поступки, блядь. Ну, я тебе, конечно, и культовую справочку могу дать про карантину. Он, короче, был мальчонка такой, ну, как все, знаешь, такие заебанные мальчики, блядь. Любил кино смотреть, он же любил. И мама, жил с мамой. Вот к чему приводит жизнь без папы, я тебе всегда говорил, сука. Коля, береги семью, блядь, как зеницу ока. Уйдешь... Все твои без тебя делать будут. Куда их кривая вывезет, блядь? Вот на примере Квентины Тарантины ты можешь убедиться, куда она его вывезла, блядь. Куда она его кривая? Без папы. Явно не хватало, блядь, ему, чтобы ему папа пизды периодически поддавал, блядь. Понимаешь? Ну, хотя бы в неделю раз по жопе с размаху давал, блядь. Мол, за что, папа? А чтобы знал, нахуй. Мол, я твой папа, а то и подзатыльник, а то и поебальцу. Это, блядь, естественно, Коля. Потому что сын должен знать, рядом твердая рука отца. То есть пизданет, не промахнется. А тут мама, блядь. Ой, ты сынуля, ебальца выморщила, блядь. Вот ты у меня сиди вот тут вот, блядь, в прокате видео. Крути нахуй. Сидит себе эту, ну и сам смотрит, естественно, насмотрелся, блядь, до усрачки. Уже и блевал бедный несколько, и все, и годами его прихватывает. Говорит, блядь, мамо, не могу, блядь, уже, сука, блядь. Ну, он по-итальянски, он с итальянским акцентом говорит, маме, блядь, не можно, блядь, не смотреть эти вот гадости, блядь. Но, говорит, гадости было дохуя. Ты сам понимаешь, что такое американские фильмы, блядь? Там мы, блядь, и брось маму с паровоза нахуй, и ёбни головой об скалу, блядь, и убей папу, и хуй знает кого, понимаешь? Там же ведь как? Тут мне вот сейчас кореш сказал анекдот, говорит, помирает, говорит, бабушка, бля, говорит, вот мне хуёво, говорит, дедушка, помираю, говорит, ну все, собрались причащать, говорит, вы знаешь, мы с тобой только одно не сделали в жизни, блядь, не занимались анальным сексом. Говорит, у, ёпты, дедушка, говорит, да ты что, блядь? Ну, говорит, дед, надо, говорит, один раз, я, говорит, помираю, говорит, давай. Ну, он ей впердолил, говорит, по-русски, блядь, в сраку. А она встала, говорит, и пошла нахуй. на огород, говорят, копает. Дед сидит на крылечке, покуривает папироску, говорит, я, говорит, так же мог, говорит, Ленина спасти нахуй. Представляешь, Коля, бля, куда мышь стреляет?
0: Ну, к чему я это говорил-то, блядь? Пизда, не помнишь нихуя? Ты лучше налей, выпей, блядь, сразу запомнишь, бля. К чему я такие аналогии-то, блядь, провожу? Сексуально-политического толка. Это я все про Квентину Тарантину тебе, блядь, говорю. Был бы папа, блядь. Он бы его, сука, держал в ежовых рукавицах, и сын бы так не распустился.
1: Он говорит, там, театр жестокости, артоху, ерто. Ну хуй театр жестокости, блядь, театр жестокости. Ну вышли два клоуна, один говорит, здравствуй, бим, говорит, другой, бом, поебал ему, хлоп, нахуй. А народ, блядь, как смешно, блядь. У того парик на бок, нахуй. Срака в сторону, блядь, он говорит, да что ты меня пизданул, говорит, а просто это, хуяк по другой стеке, блядь. Ну, прям пытался что, он нахуй. А народ усывается, блядь. Вот сам цирк, цирк, я тебе сказал, Коля, уже театр жестокости, блядь. Уже театр жестокости, но по сравнению с Квентиной Тарантиной, это цирк. Цирк, кореш ему драгоценный.

Тем не менее, Коля, так я тебе скажу, корешка мой драгоценный, в области, блядь, все идет своим чередом. В Орловском районе орловские рысаки, которых можно разгонять до Калмыкии и назад, блядь, понимаешь? До сих пор это все существует, блядь, в пизду. И вот как казаки туда пришли, так они и сейчас. Казачество, кадетские корпуса, мы возрождаем. Ну, с одной стороны, я, конечно, не приветствую такую тягу к военизму, блядь. Не к вагинизму, пизда. Вагинизм — это другое, Коля. Это уже относится к женскому образу, блядь. Я тех Хорошов, который папа, блядь. Несмотря на то, что белые банды были разбиты. В результате, когда эти суки очнулись, блядь, наши. А там могло быть что угодно, блядь. Буденному чуть пизды не дали, блядь. Ворошилов чуть в полынье не утонул в это время, пока там вся эта хуйня происходила. Но этот сука не утонул, блядь. Прям на коне, между прочим. Так его и поймали. За яйца, блядь. О, и сука, потом гуляли там, сука, блядь. В общем, это вообще загадка. Это гражданская война. Я не буду в эти дебри тебя тащить, блядь. Это все равно, что взрыв на мукомольной фабрике, Коля. Ты же понимаешь, блядь. Но скверики долго перестраиваются. Следует мой, вот товарищ, корешок драгоценный, старейший житель города Ростова. Скверик, говорит, долго перестраиваются, собаки серут. Ну, может, им дырки позатыкать, чтобы не срали, хуй, не знаю. Я ему говорю, ну, что это надо делать, бля, как же так? Он говорит, то стеночку, говорит, сломают, то поставят, говорит, был один мэр, тот все заборы поломал, ну, тогда была такая мода. И народ начал ходить, как ему похую, понимаете? А народ всегда сходит, как ему похую, блядь. Он хуярит и хуярит. Прямо, например, да? Ты ему там заборчик поставил? Ага. Какой хуй покрепче, тот через забор начинает лезть, блядь. Портки рвет нахуй там, виснет на нем, блядь, кричит «мама-мама», блядь, но все равно пиздует, потому что короче, блядь, понимаешь? Тут один хуй через дорогу пиздовал, блядь. Так его двумя машинами аж, блядь, поддело, блядь, думаю. До чего тяга у народа, блядь, порисковать своей жизнью, блядь. Ох, как любит нахуй народ у нас, блядь. Так и это. Лезут нахуй, блядь, а заборчика нету. А хули лезь, просто так прошел. А там кустики реликтовые росли, блядь, в садике посаженные, блядь, имени Первого Интернационала, блядь. И все, пиздец, кустиком наступил. Сразу пиздец, блядь. Топ-топ, блядь, один рабочий пропиздюхал. Трое пацанов пробежало, еще там собачка попила. Все, пиздец. Поэтому опять заборчики стали ставить, блядь, чтобы окончательно не лишиться, блядь, флоры, фауны и прочих, блядь, причиндалов в Ростове. Другое дело, у меня сестра Надя, она живет у хуя на рогах, блядь, о, прости, Надя, в смысле, в хорошем месте, в поселке Северный, там, блядь, северо-западном, блядь. Там частные домики, черешня белая, блядь, карьеры, овраги, ямы и пруды, где ваш покорный слуга искупался, блядь, замочил свои семейные штаны, блядь, высушил и пошел к ебени матери. Выпивший, опять-таки, спущенного из проходящего вагона.

дорогая. Здравствуй, дорогая, и прощай. Ты зашухерила всю нашу малину, и теперь маслину получай.

Ну что, Коля, корешки, мой драгоценный, мы сегодня с тобой в интимной обстановке, блядь. Ибо я сообщу тебе сведения, блядь, не то чтобы особо секретные, но которых ты совсем нихуя не знаешь, Коля, корешки, ты мой дорогой. В рот меня чих-пых со всеми пирогами и костылями, блядь, так я тебе скажу. Недаром я пришел сюда с сеточкой, блядь. Да не с сеточкой, с рыболовной, пизда. С маленькой авосечкой, блядь, ростовского портвишка, блядь. Недаром я сюда пришел с этой сеточкой, блядь. Вот в ней 1, 2, 3, 4 5 бутылочек хорошего, можно сказать, почти что цимлянского вина, блядь. Не знаешь, что такое цимлянское? Я тебе еще расскажу, корешок ты мой драгоценный. Ты приготовься потихонечку так. Это... Сейчас вот эту вот середочку-то так чуть-чуть порубай. Блинчик отложи нахуй. Не... Ну, не, ну, и Коля, не понимай все так прямо, ёпта. Не нахуй, не в лицо, блядь, пожалуйста, блинами, блядь. Положи сюда. У нас интимная сегодня вечеринка с тобой. Все-таки 8 марта прошло, блядь. 23 февраля отгремело в пизду. Выборы состоялись, блядь. Никто и не предполагал, что они будут выглядеть как-нибудь иначе. Главное, что черная сотня не прошла, Коля, кореш ты мой драгоценный, вместе с коммуняками, блядь. О, я не хочу с тобой обсуждать результат выборов. Я знаю, что ты голосовал за Хакамаду. Я знаю, ты такой у меня верный, блядь, сторонник женского голосования, блядь. То есть сперва разделись догола, а потом, значит, сование было. Так у тебя, значит, идет. Ты, блядь, вот ты, корешок, ты мой драгоценный, блядь. Так, сука, ты наливай потихонечку уже. Открыл, да? Вот, молодец, сообразил, бля. Открыл. Так, налил. Пиздец. Ох, как хорошо идет, смотри. В смысле, пока в стаканчик идет еще только, бля. Вот она, смотри, не мутная нихуя. Да не рви ты на мне, бля, рубаху, Коля, бля. Не трепещи ты, как флаг на ветру, пизда. Все будет нормально, бля, тебе, Серочка. Мы с тобой садимся спокойно, бля. А у меня слюна пошла, сука, блядь, как ты льешь. Ах, ты, блядь. Слюнка пошла, блядь. Ну, ладно, сука, давай. Потихоньку под ной пизданем, да? Сейчас, под ной, давай, давай. Для затравочки. Для затравочки. Вот именно ростовского портвишку мы сейчас с тобой и пизданем. Ну что, Коля, кореш ты мой драгоценный, блядь. Выпускаем мы в свет альбом Левончика, бля. Он увлекся творчеством Сюры, бля, то есть меня, бля, кореш, на меня смотри, пизда. Хуль ты за бутылку уцепился, блядь. Оставь, когда святом говорят, блядь. Оставь. Вот и все, пизду. Сейчас вместе выпьем, ёбнем, блядь. У тебя зачесалось в жопе, да? Зазудело, блядь. 77-го портвейна ему, блядь, от чаковского разлива захотелось, блядь. Хуй нихуя, 40 рублей отдай, блядь. Бутылка нахуй. Какая Массандра, пизда, блядь. Сидим на такой мели, блядь, с тобой. Вот я так тебе скажу. Кореш мой драгоценный, блядь. Не до Массандры, блядь, до Ливончика, блядь. Вот себе поставь этот диск и хуярь, блядь. Секс энд рок-н-ролл, блядь. Хотя рок-н-роллом тут нихуя и не пахнет. Я бы сказал, даже, блядь, это даже не этот самый ебаный стиль такой был, блядь, у нас в 90-е годы. Ритм энд блюз, блядь. Это же не блюз нихуя. Это просто совершенное, блядь, вот это вот... Терракотина, блядь, как это? Дискотека, ебать ее колотить, блядь. Диско, блядь. Вот, бери диск, хуярь в дискотеку, и там получишь полную дискотеку, блядь. Это не аварии, нахуй. Авария. Пизда с жопой разговаривая. У Ливончик познакомились мы с ним в метро, бля, проездом, сука. Говорит, Сюра, я говорю, да, блядь, хули, буду кривить душой, что ли, бля. Я говорю, а ты кто? Я говорю, я Ливончик. Я говорю, ебать, хватит, ну и все, блядь, Ливончик, блядь, ты от меня хочешь, говорит, хочу, говорит, твоих, говорит, цитат. Я говорю, сейчас цитатами все захуярю, блядь. Уцитатю, блядь, всю метро, блядь. Благо, что редко езжу, бля, в метро. А сейчас я стал ездить, потому что запоры кругом на дорогах, блядь.
Не просерются дороги нашими машинами, бля. Користи, мой драгоценный, блядь, не просерются. Хоть бы понос прохватил всю эту ебаную систему, блядь, чтоб все пролетело. Понос, конечно, прохватит, когда гололедица настанет, блядь. Тогда нам пиздет всем. Ты на марке целуется, ебать, колотить. А он ли, вот, я говорю, цитатами сейчас буду пиздярить. Цитатами, я говорю, ну, пиздярь, кореш мой драгоценный. Он говорит, а вот я беру, например, цитату, блядь, там, из какого-нибудь великого моего произведения, неиспорченного Шекспиром, блядь, ну, как Гамлет, например, блядь. Он говорит, ну, типа там, ебать, колотить. Я говорю, ебать, колотить можно взять. Это классика, блядь. А вот это вот в сраку. А и в сраку, я говорю, можно. Только не мне, пожалуйста, а другим товарищам, блядь. А вот это вот, я говорю, все возможно, товарищ кореш мой драгоценный. И он начал творить, блядь. Мало того, колешка творить, начал вытворять, блядь. И вытворил, пизда. Он, конечно, не пизда, он, конечно, хороший человек, он нормальный парень, музыкальные уши развесил, блядь, туда всякие инструменты запердолил. И получился очень интересный опус. Знаешь, композиторы, когда не знают, как назвать свою хуйню, они называют опус, блядь, да еще номер ему прихуярят, типа опус номер 2. То есть такой зопус, понимаешь, получается, блядь. А когда не знают даже и опусы, ну... Хули делать, надо как-то назвать, блядь. Ну и решили назвать секс и рок-н-ролл альбом. А хули? Хули нам, правда, мам? Вот, вот у нас тут получился опус номер 1, блядь, сука. Да я бы сказал, там с цифрой плюс, блядь. Сначала, конечно, там он пытался мне что-то доказать, блядь. Он пытался там попердеть, там что-то типа, ёпта мать, я говорю, да ёпта мать, каждый может говорить, блядь. А ты мне мысль подай, которая соответствовала бы моей седой бороде, блядь. И, сука, в результате все-таки нахуярил, блядь. Углубился, блядь. Или, как говаривал, блядь, у нас Михаил Сергеевич Горбачев, углубился. Он вылез из глубины, совершенно просветленный, и написал вот такую вот поеботину. Это я так мягко отношусь к нашему творчеству. Такая поеботина, она и пригодится для хорошего настроения. А если еще и секс подключить, блядь? Ну... Секс в каждом молодом человеке, бля, есть. Ёб твою мать, ты что, не помнишь, как дрочил, сука, на кухне, когда я тебя застал, блядь? Блядь, на раковину залюбовался, блядь. Ты, Коля, мне молчи, блядь, потому что у молодого человека ему хуй любоваться. Он на свой хуй залюбуется и будет дрочить. Так и я вам, кореша мои драгоценные, желаю. Любуйтесь, блядь, своим хуем. Это секс. А насчет музыки... Слушать ее спокойно, блядь. Подрочил и успокоился, блядь. А то еще и впердолил, блядь, кому-нибудь. Глядишь, рядом под рукой оказалась, бля, проходящая мимо, сука, со сковородкой жена, бля, или девушка просто, которая там осталась вдруг на утро, бля. Это много интересного в этом. Так что, кореша мои, рекомендую вам послушать данный диск от Лимончика, блядь. В исполнении, неожиданном исполнении Сюры, который хуй знает, откуда взялся в этом исполнении. Ну, там, короче, дорог построили, блядь, и на этой ебаной тарантайке, блядь, Мустафа пизданул, значит, это дорогу, вроде как... Ну, это, смотреть как бы. На дрезине он пиздюет, блядь, ручку вот так вот на себя тырдым, дындыр-тындыр-дын. А он татарин, ёптынь, был. И поет. Кандербендер комсомолен, интотундер профсоюзен, индухундер бандербал, индердалдер пиздык. Готов нахуй. Дрезин в пизду, сам нахуй. Там камушек зиган подложил и говорит, ну-ка иди сюда, блядь, сука. Ты что же отказался с нами в одной, блядь, малине сидеть, блядь, пидор ты мокрожопый. И замочил, сука, Мустафу. Тут, конечно, трагедия, блядь. Паровозы гудят, блядь. Жалко, конечно, парня. Хотел на путь истинный выйти, блядь. А ведь каждому, я тебе скажу, Коля, можно, блядь, как сказал бы Василий Иванович Сипаев, на доктора выйти. Каждому мужику можно на доктора... Было бы желание не хуем груши околачивать, блядь. А головой немножечко, бля, поворочить, руками покурочить, покумекать.
побегать, блядь, и сделать что-нибудь, блядь, толковое, а не просто, блядь, мозги высыпать, блядь, из людей, ёб твою мать, или какими-то там, нахуй, другими способами, блядь. Ну дал бог здоровье, ну и хуярь, да? А если здоровье, блядь, уйдет, оно же когда-нибудь уходит, ёптать, а многие вот хуй об этом не думают, Колян, кореш-то мой драгоценный, налей-ка мне портмельску ростовского, выпью, блядь, загорюю, блядь.

0: Ну что, Коля, кореш-то мой драгоценный, любопытный ты мой, сидишь у себя на кухне, дуйся тут, как мышь на крупу, бля. Ждешь меня, да? А вот и я с партишком, с родным, бля. Вот, сука, Коля, я все удивляюсь, почему, блядь, я рекламу не пишу, а? Как бы я мог стихами пиздануть, а то и прозой какой-нибудь? Ведь куда ни глянешь, ну так... Такую хуйню лепят, такого горбатого. Вот, например, если я бы хотел бы наш вот партишок, да, например, дать рекламу, я бы, блядь, написал. Нарисовал бы, бля, конечно, бутылочку, блядь, там с моим автопортретом, бля, я бы сказал. И написал бы внизу, например, наш ростовский портвишок достает аж до кисек. Ну, а? Плохо разве, бля? Ну, например, аж... Ну, хуёво так, если как поэт сказать, ну, хуевато вот это аж, тогда можно что-нибудь придумать другое. Например, наш ростовский портвишок забирает до кисёк. О, как! Чистая рифма, ёпта. А то, блядь, сука, слушаю, очень, говорит, модненький мир кожи в сокольниках, блядь. Ты как, ты такую рифму, блядь, ты как-нибудь представлял, нет? Коль? Даже бы ты, блядь, не мой, ты мой кумир, блядь. Ты бы такое раз написал бы, блядь, а? Ну, попросили бы Сюру, ёпты мать. Сюра бы, блядь, ну что, на Сокольнике нет рифмы, что ли, блядь? Да? Мол, ходят туда не только школьники, блядь. В мир кожи, в Сокольнике, блядь.
1: Элимай. Элимай.

0: Слышь, Моксик, тут нашу кассету типа врубили.
1: А кто?
0: Не знаю, отсюда не видно. Какой-то крутой.
2: Да, настолько крутые слушают.
0: А давай ему сразу какую-нибудь хорошую песню вставим. Ну, типа, чтобы он нас не вырубил.
1: Давай, вставляй.

0: Эти, сука, блядь, они там в Голландии, значит, день конопли, а в Дании, блядь, этот, нахуй, конгресс чеченских организаций. В тот момент, когда у нас сидят, блядь, заложники, они говорят, мы, говорит, этот конгресс, блядь, сейчас вам организуем, блядь. Да ну хуя, как же вы можете организовать конгресс, когда у нас такая беда? Они говорят, мы не понимаем. Хорошо, хоть поймали этого артиста ебаного. Закаева, блядь, пизда. Он то в шляпе, то в хуяпе появится, то в этом. Артист, ёптай мать. Я, говорит, Гамлет играл, я ебу все в рот. Говорит, куда ты нахуй, блядь? Артист хуев, блядь. Ты, сука, народ поубивал, нахуй? Вот отвечай за это, блядь. Отдали они нам его или нет? Я не слышал, блядь, сука. Но должны отдать. Это такая фигура эпатажная. Но у них они датчане, они на этом давно настрёманы все, понимаешь? Они все настрёманы, они все боятся, потому что у них это раньше все было. У них там арабов сколько у них там живет одних? Порнографической литературы сколько? У них первая пошла. Порнография плелась. Не то, что там эротика какая-нибудь. Опять тенденция, Коля. Не нравится мне в эротике такая тенденция. Бабы стали все брить. Все начисто, бля. И вот эти свои показывают нам эти обрюси, бля, места. Ну, ёпты. Ну, ты прибери аккуратненько, бля. Сейчас же, если, ну, ёпты. Парикмахера позови, нахуй. Сама посмотри в зеркало у себя. Что там у тебя происходит? Не, блядь, я попались мне тут какие-то журнальчики такие. Там, ну, девушки молоденькие. Ну, что такое? Да еще более того, колечки стали туда прикалывать, нахуй. Это чтобы удобнее было разводить вроде как. Утя, утя, колечки, блядь, на одну, значит, сторону, на другую. Думаю, ну дают, девчонки. А если на это колечко, не дай бог, нарвешься, блядь, или что-нибудь такое? Если члена вредишь ему просто, блядь. Члена вредишь, я тебе говорю. Тоже тенденция, не очень мне нравится это такая тенденция. Как-то надо, чтобы был флёр какой-то, оранж, я бы сказал. Чтобы все было спокойно. Ну, все-таки эротика, это же дело такое святое. А то посмотришь, ну и расхвося все, как, ну что такое, желтая какая-то вот эта вот распасёнка, понимаешь? Ну что это такое? Это я вот против этого. Там, ну, татуировочки как он сделают, а тут вообще уже оборзели, понимаешь? Иду и, ну просто... Сидит баба, понимаешь ли, на этом, вот этом, вся татуированная, и все трусы снимает. Хочет сраку показать. Хорошо, что это фотография. А то бы и сняла бы. Ну, там пионы, цветочки, значит, это все это. У нее это вот, и прям до самой сраки. Пионы-то у нее идут. А там, наверное, глыбже туда все это проходит. Тату. Тату. Такое тату. Я не смотрелся, думаю, ну, ё-моё. Конечно, хорошо, красиво, но... Тенденция такая, я бы сказал, ну, как бы, помягче чуть-чуть надо. Ну, поставь ты, если тебе хочешь, на ягодицы это вот. Ну, на самом лобке, понимаешь ли, когда наши уж тетки писали только для Суры там, или только для Васи, для Коли, ну все, теперь тоже ты сам писать, что ли. Так там какие-то, кстати, треугольнички рисовать, какую-то хуйню. В пупок вообще перлину степу засунут, эту вот, как ее, перлина-то как она называется, яхонт ее, самородок. Или какие-нибудь булавок насуют. Ну что ты какой-то, ты на такую бабу не полезешь нихуя. А вдруг у ней булавка расстегнется? Как она тебе херакнет по самой тут? Это же, бля, опять все навредительство? Ну ёпта, ну что такое? Тенденция какого-то газелизякивания. Ну что, тело должно оставаться телом. Упруги, молодым особенно. Они помолчали, насуют все в брови. Булавки, ой, какой ужас. Я на нее смотрю, мне прям самому больно, аж глаза слезятся. Думаю, как же я с тобой буду разговаривать, подруга? Ну, у нее, понимаешь ли, в бровях булавки торчат. Это страшное дело. Мучение жуткое. Не знаю, как они это терпят. В пупке тут у одной видел. Наворочено. Пупка нету. Камень там, значит, бугром торчит. И цепи какие-то свисают. Думаю, ой, так до самой пизды. Ой, какой кошмар, Коля. Тенденция мне не нравится. Я думаю, надо переходить к старому, чистому, здоровому сексу. Так что, Коля... Ты вот сейчас вот выпиваешь, понимаешь, ты, конечно, наш уже это, уж не тот возраст, конечно, мы не так с тобой тусуемся, там, девчонки, все у нас тут свои, понимаешь, ты уже. Подруги сидят, зубы на нас точат, клацают, понимаешь, куда? Моё, сука, тоже тенденция семейной жизни, понимаешь. Ну, не надо отрываться, но соблюдая эстетические правила. Соблюдая, так сказать, безопасный секс, Коля. И в новом году я тебе тоже рекомендую не пренебрегать безопасным сексом. Вот за это и выпьем. Вот потому что, Коля, если ты пизда, блядь, если у тебя не скажу, ты все
1: попиздите мне мешалкой, блядь. Ну сколько можно, блядь? Я тебе сказал, подготовься нахуй, сядь спокойно, блядь. Я собрался с тобой сегодня посидеть, поговори, блядь, чин-чинарем, блядь. Ну что ты, блядь, налей, спокойно. Не трясись ты руками-то, блядь. Вот ты меня спрашиваешь, почему такая популярность нашего языка? Как велик, могуч русский язык? И мне говорят, Сюра, как ты можешь, некоторые товарищи говорят, как ты можешь этим языком хуярить, можно сказать, прямо вот в космос? Я говорю, а что такое, сука? Это же есть свойство русского языка. Мат, это в любом языке есть. Ты пойми, Коля, оставь нахуй. Дай туда стакан, сука, слушай, блядь. Вот так, все. Доволен, да? Отъебись теперь. Слушай сентенцию, мысль слушай, блядь, пизда. Я получаю, блядь, обнародованные данные, сука, по интернету. Ты понял, не? Все, ебало, вытаращил то-то, блядь. Влезешь куда одна срака останется, блядь, торчать, блядь. Там все лазят, блядь, там сыроют, блядь. Там, сука, ты пойми, блядь, что меня задело, блядь. Говорит, русский мат, это еще не самый, говорит, блядь, мат, ёб твою мать. О, тут я, сука, прям взорделся, блядь. Я говорю, как не самый, блядь? А сколько же нашего? Говорит, а вы знаете, что в интернете всего лишь навсего 146 слов мата русского, блядь. А голландского 203. Я как Коля прочитал, у меня прям вся срака даже загорелась, блядь. А ты знаешь, сука, эти англичанцы, блядь, ебанцы? У них 400, блядь. 400 слов в интернете мату? Ебёна мать, хуйня! Хуйня это, Колян! Это объёбка историческим опытом, блядь. У них компьютер давно, а у нас недавно. Они давно в интернете, сука. Блядь, понятно, что англичанцы берут другим собаки, блядь. Они норовят именно, вот именно... Они для такой объебывательный мат. Типа, а я вас имел в том коридоре, в который вы вошли направо, а потом вышли слева, а там на вас залупа упала. Конская? Да у них даже такого слова нету, конская залупа. Они не знают, они не видели никогда. Где? Ты увидел англичан залупу конскую? Они не знают, что такое, блядь. У них залупа слова такого нету, блядь. У них головка члена открытого. Да ебал я эту головку члена открытого. Какого? У коня. А у нас конского, блядь. Вот они так и сидят друг друга, обижают, понимаешь? Я тебя, говорит, имел один раз. А он говорит, а я тебя два. А я, говорит, тебя три. А я, говорит, тебя четыре. А один уже задыхается, не может уже бздит, блядь, не может, говорит, пернуть даже. И говорит, а я тебя, блядь, ну как дети, ёб твою мать, в детском саду, блядь, абсолютный такой, разве это мат? Это хуй знает что, ласкание нежного слуха. А я, говорит, тебя, говорит, имел, говорит, ну вот столько раз, сколько зернышек риса, блядь, в мешке, вот нахуй, в килограммовом, нахуй. Вот он у нас в универсаме, блядь. Ёб твою мать, а я, говорит, тебя как два мешка таких имел, блядь. Он говорит, а я как три. Он говорит, а я как четыре, блядь, а я как пять. А я как сеть, блядь, а я как вся вселенная, а я как вся солнечная система, блядь. Ёб твою мать, да заебитесь вы с таким, разве это мат? Это хуйня какая-то, блядь. Да еби вашу мать, да сколько же можно, блядь. Вот это и рождается русское слово, оно ведь не просто так летает. А у них там, мол, я ебал тебя на пне, вот и справишься при мне. Да хуй тебе, в сраку, блядь. У нас ебал я весь ваш колхоз со всеми вашими правилами, тракторами неисправными, нахуй, и со всеми вашими лими

0: Пиздец, бля. А у них как сказать? И они говорят, что у них C4 со слов в интернете. Да обратитесь к Сюре каретному. Он вам даст 500 слов в интернете. Уебневый пиздоголовый, блядь.
1: Ой, Коля, 8 короче из всей этой хуйни. Как ни странно, из всей этой хуйни. Я понял одно. Да, беден наш русский язык намат. Беден. Всего 5 слов, Коля. 5, блядь. 5, которые решают все остальное, бля. Ты налей, налей, подожди, ебал, тарасик, блядь. Налей, выпьем. Вот выпьем, я тебе сейчас все объясню, бля. А хуй ты смотришь, бля? Вот и смотри. Слова. Хуй, пизда. Ебать, сука, блядь. Ну, назови мне еще одно слово, блядь. Вот назови, вот ты мне заебанец, назови. Какое-нибудь другое, блядь. Хуя, сам ты мудак, ёб твою мать. Мудак, это уже производное, блядь. Есть еще... От того, что яйца называются мудями, блядь. Или, например, если псевдоним... Псевдоним, ебать ее в сраку. Псевдоним хуй, например. Болт, блядь, или там елда, блядь. Или псевдоним пизды, манда. И все от одного и того же, блядь. Например, там, какие-нибудь пиздохуёчки, блядь, можно сказать там, или смехуёчки, блядь. Есть очень... Все в это дело упирается, ты понимаешь? Я тебе говорю, Колян, ёпты, вробя чихвы... Богатство нашего языка, что мы можем из 5 слов такого нахерачить. Я тебе пример уже приводил, блядь. Это обыгрывается. Значит, рождаются все эти дела, например. Я тут когда эту посчитал эту книжку, блядь, это про эту вот, блядь, Тинесса это пишет, блядь, она пишет, блядь. Все вот, блядь, там должны подходить друг к другу. Размеры все. Я линейку схватил, блядь, углы закруглил и прям к Зинке нахуй в пизду. Как на... Она говорит, ты что, охуел, блядь, ты что, ебнулся? Я говорю, нет такого слова в русском языке, ебнулся, блядь. Я съебнулся или ебанулся, блядь. Выбирай выражение, курва, блядь, буду. Чисть язык, сука, Зинка, блядь. А все ведь поэтому, вот такая история, блядь. А Пушкин, когда писал, блядь, он не мог удержаться, чтобы Араксеева нахуй не послать, блядь, в эпиграмму. Конечно, куда же, деспот, блядь. И все, вот я говорю, Коль, вот удивляйся, блядь, все выражения, все образуются от больших групп вот этих вот, блядь. Вот родилось слово из хуйства, блядь. А все от одного слова, блядь. Или, например, какого хуя? Или куда там нахуй? У нас же все со смыслом, все выражение, а все только одно слово-то. Или нахуя, нехуя. Хуем груша калачев, знакомое выражение, блядь, все одно ведь, блядь, понимаешь? Вот я тебе говорю, вот у тех китайцев, вьетнамцев, у них там чирик-чирик, пиздик-ку-ку, блядь, они там по-своему, у них там смысл в другом. А у нас зависит от эмоциональной окраски, бля, Коля. Я тебе говорю, ты что, сука? Понимаешь, ты сразу, ага, что такое? Или, хули ты, ёб ты мать, ага, или можешь сказать, ну ты пизда, или можешь сказать, ну ты пизда. Ты понимаешь, бля, смысл какой? Я говорю, ну наливай, пизда! Это значит доброе отношение к человеку. Так что у нас все зависит от этого смыслового вот этого вот подъема, понимаешь, своего. Это русский язык. А когда человек глухонемой, блядь, вот он не может, например, сказать, блядь, да? Вот, например, однажды пришел, блядь, глухонемому, блядь, с корешем, блядь, сидим нахуй. Вдруг, блядь, этот встает, сука, она ему все этот, блядь, пальцами хуяк. Он встает, пошел, выебал тещу, блядь. Зашел, блядь, взял зонтик, блядь, залез в ванну и моется нахуй под зонтом. Я говорю, ебаный протон, что такое происходит, блядь? Я говорю, объяснить хоть, что такое, блядь, что происходит, блядь? Вот, да не, он, блядь, ей сказал просто, жене ответил, говорит, ебал я твою мать, говорит, блядь, идти, говорит, за молоком, говорит, она его, кажется, за молоком посылала, блядь, Коль, сади, говорит, за молоком. Я ебал я, говорит, твою мать, и, говорит, идти за молоком в такой дождь. О, у немых как, блядь, сложно, сука. Представляешь себя немым, блядь? О, как образно хотел выразить, бля, молодец, сука. Пожалуйста, пример, бля, рассказать, насколько велик и могуч русский язык, бля. И ты поймешь, насколько это происходит. Будет слушать меня внимательно, пизда. Внимательно. Наливай, хуй мамин. Это, значит, я тебе могу рассказать такую историю. Один писатель у нас сочинил. Значит, он ее, так, он еще сочинил там про котов, там это вот, бля, и Чебурашка, бля. О, Чебурашка. Он ее написал. Значит, написал, говорит, я, говорит, блядь, отвечаю за наколку, нахуй. Я придумал эту имя, блядь. То есть он был якобы свидетелем в порту, блядь. Понимаешь, шел мимо, блядь, смотрит, ящик раскупоривает, этот трактор отогнали, блядь, а там расплющенные уши, блядь, и зевает тварь. Говорит, ой, это Чебурашка, блядь, якобы он ему дал такое имя, блядь. А от чего, я думаю, он это сделал? Вон фенька такая была, бля, сидим, блядь, в этом, ну, в одиноком метро, бля, или в электричке, тебе подходит, блядь, два мужика, здорох, пиздюка, и баба, блядь, типа, хочешь Чебурашку покажи? Говорю, как покажи? Блядь, А нахуяк тебе пизденку-то, блядь? Открывай, там пизденка торчит, блядь, мохнатая.

Не сном, ни духом, бля. А они говорят, ну теперь плати нахуй, ёб тебя. Чебурашку показали. Наверное, ему тоже показали, этому писателю, бля, Чебурашка все время он обиделся. Какая-нибудь не та Чебурашка была, понимаешь? В общем, короче, Коля, а дело было как? Там же в порту разгружали всякие бананы, блядь. И вдруг, нахуй, я какой-то ящик ёбнулся, блядь. У нас, как всегда, распиздяйство, дебош, хамство, пьянство и всякая другая хуйня в порту, понимаешь? У ящика лезет, блядь, чернёт там какой-то бульдозер, нахуй, пропиздюхал и на углы наступил, блядь. А там оказались, блядь, вместо бананов там их какая-то хуйня лежала, блядь. Живность какая-то, блядь. Бульдозер переехал, нахуй, бедному Чебурашку, поскольку коробка попала, нахуй, ему на уши наступило, а остальное все пиздой, слава богу, не накрылось, блядь. Ну, естественно, кое-что придавило, пола не понять нихуя. Кто такой еще серенький, коричненький, блядь, сюзкий, кругленький, блядь? Ну, такой хомячок, блядь, понимаешь, сука, обоссанный. У меня тут кореш один, бля, ой, хомячка, блядь, он его заебал, он в этом вертится, в этом, в ларьке-то в ебаном. А он спать не может, блядь, дочь, говорит, слушай, хомячка какой-нибудь, выкинь нахуй форточку, блядь. Папа, говорит, блядь, как же так, животное, блядь, она должна кружиться, блядь, говорю, ну ночью спать надо, ебаный рот. Папа ей говорит, дочь, с этим хомячком, ой, Коля, блядь, он мне жалуется, говорит, да спать не могу, скрипит, нахуй, клетка, понимаешь, скрипит. Так он все, сука, сделал, блядь, понимаешь, не рассчитывай, блядь, на здоровье хомячка, Колян, блядь, наливай, сука. Он взял туда, говорит, чтоб не скрипело подсолнечного маслица, пизданул, блядь. И утром, блядь, весь этот хомячок, как хрен обоссанный, подсолнечном масле весь, блядь. У него ж, блядь, по глазам катится, глотенки не можешь открыть, у него все слезится, блядь, все в масле, блядь. Я говорю, что ж ты, Вова, сделал, блядь, ты же хомячка, нахуй, замаслил, блядь. Утром его уже можно было пожарить, блядь, пизду, на сковороде, блядь. Хомячок, правда, выжил, блядь. Доча встала, ой, хомячок обоссанный весь, блядь. Его мылом охуярили. Вот так вот, мил мой, ты говоришь ими. Так это вот Чебурашка-то, блядь, он как тот хомячок, понимаешь, блядь, только уши расплющены. Его еще и обоссали каким-то мандариновым соком там, блядь, понимаешь, в порту облили на него. Все это хуйня, он понять нихуя не может. Говорит, как ты с бананами тут оказался, блядь? А он говорит, вы хрящи не понимаете нихуя. Вроде как язык уже выучил. Он пока лежал под этим бульдозером, там народ, блядь, ходил все время и говорил, ебаный рот, кто тут, сука, бульдозер, бля, поставил, блядь? Поэтому, когда Чебурашка вылез из коробки, блядь, он первый что сказал, ебать вас всех в сраку, блядь. В конце концов, сколько можно морить бедное животное, блядь. И так стал популярен. И стал популярен среди народа, блядь. Ты понимаешь, блядь? Коля, блядь, ты смеешься, блядь. Ух и смеешься, наливай, пизда, блядь. Смех хуёвый, блядь, под бульдозером лежать. А за уши, блядь, мне администраты порта ответит, нахуй. Понимаешь? А это кто? Ну, говорит, тут вот, так и чак, блядь, говорит. Какой-то как Чебурашка, блядь. Вот Чебурашка, блядь, и назвали потом. И бутылки все нахуй пошли, Чебурашки, блядь, и всякие, блядь, это. И паста думная Чебурашка, блядь. И писатель говорит, нехуй, давать мне денег, блядь, давать мне денег за все мои названия. Это я придумал. Ну, она, конечно, прав, блядь, раз он придумал, он может получить денег за все. За пасту, блядь, пасту ему отдать нахуй, пастами, тюбиками нахуй. И бутылками, нахуй, пустыми Чебурашками ему все, блядь, всю дачу засорить, нахуй, тебе не матери заставить, пускай сдает, блядь. И он правда, если бы он ждал, он, блядь, столько Чебурашек, бля-ху-ху-ху. Ну, а хуй с ними, блядь. Не обижай, блядь, не обижен будешь, бля, все нормально, сука, бля. Все нормально, сука, бля. Ну, бля, вот же, Коля, очень хороший Чебурашка, блядь. Куда его девать, нахуй? Куда его девать, бля, в зоопарк, сука, не берут, говорит, блядь, он у нас заразит всех, нахуй, тут, блядь, у нас чистота, блядь, у нас тут санитария, блядь, у нас крокодилы, нахуй, не ползают, бля. Говорю, о, кстати, о крокодиле, блядь. У нас тут откинулся один на медне, блядь. Гена, блядь. Видать, он там был, блядь, в законе, в зоне сидел, блядь, опальцовкой шевелил, блядь. Ты же веришь, нет, понимаешь, нормально простого зека крокодилом же не назовут, ты понимаешь, наши крикухи, вспомни, блядь, все. О, блядь, черный, блядь, жук, блядь, заноза, блядь, или прочие, блядь, а это крокодил, ты веришь, не, блядь? Итак, с понтом Гена, блядь. Вот ух, свой зюный, одноходка, блядь, приличный человек, блядь, попал так, кого-то въебал, вцепился, блядь. Говорит, там что-то откусил, блядь, там хуй прикусил. Ну, говорит, так, отсидел по-мелкому, бля, не по мокрому нихуя, сука. Может его взять, бля, пускай он хоть ребеночка, говорит, ходил тут, говорит, может кого установить, говорит, куда с этим ебалом? Кого установить нахуй? Ну, куда нахуй, блядь? Говорит, ну я такой робкий, блядь, я такой вообще-то, сука. И знаешь, там все время то голубой вертолет прилетает, то голубой вагон качается. Я думаю, все же, блядь, и голубь, что ли, блядь. И тут у меня вопрос, бля, Коля. Пидор должен быть правильным. Вот Боря Моисей правильный пидор. А это что-то не так, блядь, думаю, а что он отсидел, блядь.
кого он укусил. Ну-ка, дело полистать, блядь. Ну-ка, дайте мне дело полистать, сука, блядь. Полистал дело, блядь. Смотрю, сука, блядь. Ага. Не, вроде не голубой, но, сука, какие-то, блядь, вот эти-то... думаю, а чё тебя тянет к маленькому, блядь, сибурашке? Кого ты хочешь усыновить, блядь? Уж не уебать ли ты хочешь, мой драгоценный гражданин? Уж не педофилище ли ты какое-нибудь, блядь? Ты налей, у меня что-то в горле пересохло. Сейчас, ага, давай. И ты веришь, нет, чувак? Вот же Чебурашку, блядь, они говорят, давай, мы ж пионеры, блядь, пойдем нахуй пионеры. Потому что весело, блядь, надо строить, блядь, площадку, блядь. А Геру так тянуло в зону, он, сука, давай столбами все огораживать. Спиздил компрессор, блядь. Ночью, блядь, ну а хули не спиздить, блядь. Спиздил, говорит, вы, говорит, товарищ Гена, блядь. Я говорю, да, гражданин начальник, блядь, я, блядь, спиздил компрессор для того, чтобы здесь построить маленькую зоночку. Для детишек, блядь, зоночку, блядь, пусть они ковыряются. Песочку тут им насыпал, вышечки поставил, блядь. Там он Чебураш с автоматом, блядь, сидит с рогаткой, нахуй. Все-все по жопе, как пизданет камушком, блядь, не отлетишь нихуя, блядь. Вам, гражданин Гена, стыдно таким заниматься, блядь. Во-первых, компрессор спиздили, блядь. Его, блядь, не оплатили нихуя. Он говорит, я старал как лучше, хуй лучше, блядь. Иди нахуй металлом собирать, пизда. Ну и Гена, блядь, ломанулся, блядь. И давай якоря отгрызать у этих, блядь, в порту стоят. У-у-у, блядь, якоря. Хуяк-хуяк, они все пошли ко дну, нахуй. То есть не ко дну, наоборот, нахуй, уплыли в пизду. А якоря все, а он их себя, вот, я металлом набрал, блядь, чугуны, блядь. Он говорит, о, блядь, пиздец. Ебись-ка ты в зону, блядь, старичок. Там тебе и место, блядь. Больше, блядь, заебал ты всех. То компрессор спиздил, то якоря погрызаешь, то Чебурашку выеб, блядь, то еще что-нибудь, блядь. А Чебурашку музей. Музей на поруки, нахуй, пионером. Пионером в пизду. Вот, говорит, ты, блядь, иди, научись его скворечники делать, нахуй. Он нихуя не умеет, его в пионеры не приняли, нихуя Чебурашку. И ты, Ген, тебе не до пионеров, тебе уже, блядь, уже, сука, душе пора подумать, а ты все, сука, блядь, компрессор, пиздер, блядь, и все на голубом вертолете, блядь, норовишь прилететь, блядь, тоже, блядь, голубой, блядь. О, как, блядь, тут один, сука, пел. Пел, сука, да так точно, я думаю, о, точно, блядь, расколол, расколол, блядь. Точно, блядь, я говорю, профессор Сидоров поет этот ебаный. Как его, блядь, Сидорчук? Нет. Шлифосовский, как его, блядь? Точно Лебединский, блядь. Попал ты точно Лебединский, блядь. Пьяный Винни-Пух, жара, январь, блядь. Глазки такие ухлые, он хочет, говорит, сделать первый поцелуй, блядь. Намек, понял, а? Поцелуй, блядь. Он говорит, это я, пятачок, блядь. Вот и Чебурашка говорит, я на, блядь, это сделал. Он кричал на каждый день, уебал, блядь, бедного этого Чебурашку, сука, блядь. Потом они уже за город вышли, потому что все соседи возмутились. Нехуй вам тут делать в городе, блядь. Ебитесь там, нахуй. Там, говорит, тихо петухи поют, они куда-то уехали, они с петухами, нахуй, понимаешь, тоже намек, блядь. И дом давай строить, а там она баба была. Там, говорит, нихуя не поебешься меня. Я, говорит, феминистка, нахуй, я сама баб люблю, блядь. Такой проныра, блядь, у него крыша была такая, крыша, которая в любую пизду лезет. Да не крыша, крыша, крыса. Это животное, которое в пизду влезет, она начнет тебя зубами грызть, блядь. Она поцелала так. То к туристам подошлет, они там все пизду выгрызут, наверное, блядь. Она их везде, пока их не разогнали всех, к ебе не матери, блядь. Этот голубой вагон, нахуй, уже укатился в пизду, понимаешь ты? Вот такая история, бля, Колян. Вот я тебе образно, как мог, рассказал, со всеми нашими вытекающими отсюда последними словами. Так что, как ты, говорит, Коля, не говори, смех смехом, а пизда, как говорят в русском народе, кверху мехом, блядь. В общем, ты, я думаю, ты меня понял. Все тебе пиздил, блядь. Ты пойми правильно, сука, что все, конечно, в русском человеке. Почему русский язык настолько, что он богат эмоционально краской, понимаешь? Эмоционально. Я могу и слово такое не сказать, но я могу так вложить-то, понимаешь? Конечно, я могу сказать там, типа, ты же не скажешь там, какого члена вы ко мне пристаете, блядь? Какого члена, блядь? Ты ж какого хуя, блядь? Или хера, бля, в лучшем случае, бля. Извините, или там, вот этот, говорит, вот этот, говорит, пенис в очках. За кем стоит, блядь? Ну это ж хуйня. А когда сказать, вот этот хуй в очках, за кем стоит? Вы за кем? За ним? Ну, понятно сразу, бля, понимаешь? Солнце скрылось в облачках, появился хуй в очках. Понятное дело, да? Появился пенис. Ну что это такое, блядь? Это же не слово даже, это не мат. Это не мат. И есть, конечно, блядь. А что назвать матом еще, Коля, блядь? Все слова имеют, блядь, место жить, блядь, понимаешь ты или нет? То есть, Колян, ну я думаю, ты меня понял все-таки окончательно, что не везде и всегда можно употребить то или иное слово, блядь.
Ну, ты, например, сидишь там, ну, не знаю, ну, в Большом театре. Ты хочешь сказать: ох, как хорошо, замечательно. Ты же не зарёшь, блядь, пиздата, пиздата. А закричишь: браво, браво, прошу, бис, бис. Ну, ёпта, ты понимаешь? Ну, не в троллейбусе, при людях, понимаешь, скажешь: будьте любезны, пизданите мне билетик там, нахуй. Ну, ёпта, мать, тебе возьмут нахуй и пизданут билетик, блядь. Если все правильно понимать. А вот когда со мной на кухне сидишь, или там придешь из театра и скажешь мне: вот это было наебок. Или, например, там: Сюра, какой заебательский композитор Верди, блядь. Или: нихуя себе Чайковский отмочалил, блядь. Вот я тебе говорю, каждый словно употребить в нужное время, чем красив русский язык. Когда все в нужное время сказано, блядь, дорога ложка к обеду, понимаешь? А то можно так сидеть, пиздеть, пиздеть, а толку никакого нихуя. Знать надо русский язык, Коля, любить его и употреблять, блядь. В нужное время, блядь, в нужном месте, блядь. С нужной эмоциональной окраской, блядь.

0: Тихо, мордашик.
1: А не мешайте, Жужу. Удобно мне хуже.
2: Ёбаный канатоп, Коля, блядь.
0: Да что это такое, нахуй?
3: Пикемоны, ёбаный какой-то.
0: Телепубжики, блядь. Муржики хуевы, блядь.
3: Пикемоны, ёбаный какой-то.
0: Телепубжики, блядь. Муржики хуевы, блядь.
3: Пикемоны, ёбаный какой-то.
0: Телепубжики, блядь.

0: Давай.
1: Вот тебе на. Щенок, ты чё, ёптая мать? Ты тому-то махуё-то, блядь. Нахуя ты хуево-то, блядь? Ты чё же папу так заебенил, блядь? Бля, ну прикольно там всё это, бля. Пикимоны, ёптая мать, какие. Или пупзики, блядь. Мужики хуевы, блядь. Пять раз, блядь, для кого вы нахуй? Для тормознутых детей, оказывается, Коля, блядь. Не смотри нихуя, а то ты, блядь, вообще мозги отлетят нахуй.

0: Ведь день-то какой нынче, Колян? Ты сам-то как? А ты себе отчета не отдаешь нихуя. Ты, как думаю, Клавку отправил нахуй, блядь, и все. А я Зинульку-то, блядь, тоже ведь отправил. И тоже нахуй, ты знаешь, что характерно. Ведь сегодня 8 марта, пизда.
1: А что 8 марта?
0: Блядь, проснись, сука. Даже если ты в бреду, но бабе в пердоль. Вот тебе, родная, в твой денек, аленький цветочек в лупиньё. Корешки мой драгоценный, блядь. А ей-то этого и надо. Она уже бедная вся изъёжилась, блядь. Возраст у меня, блядь, комплексы.
1: А без комплексов раком и в пердолевой, блядь.
0: Без комплексов, но сперва разогрей. Они, бабы, всегда медленнее просыпаются. Мы это, мужики, знаешь, как у нас? Хуйшка, бля, раз, вскочил, и ты уже, блядь, тоже вскочил, как бес, блядь, бешеный, и бегаешь, бля. Нет, спокойно, блядь. Ты ее разогрей, погладь ее по ее большой жопе, по спине погладь, скажи, дорогая, ты спишь? Она говорит, нет, говорит, уже не спишь. Вот тогда уже и делай свое дело, но только 8 марта. Чем я люблю этот праздник? В рот мне от всех пых, блядь. Я его не то что его люблю, блядь, Коля, Коля себе драгоценный. Я его даже ненавижу нихуя, блядь. Поскольку он придуманный. Праздник имени Клары Целкин, блядь, и этой, ебать ее, костыли, Инессы Арманд, блядь. Они все за супротив долой дурман, блядь. Свободу женщинам, блядь. Какую вам свободу, блядь? Ебать, что к справедливым, блядь, ебаться, блядь. Ёпта, все, вас не ебут, что ли, блядь. И вот именно, Коля, ты знаешь, я потом начал так мыслить, думаю, правильно, кого не ебут, тот больше всех кричит. Свободу женщин, ты ебала свою видела, нет? Ты вот, блядь, Клара Целкин, блядь. Целкин, ты, я не ошибся, блядь, нихуя. Да ладно, пиздю, Цеткин ее фамилии, пизда, Коля, блядь. Ты все спросишь, блядь, что такое, блядь? У тебя опять слух подвел? Да я ее так называю, Клара Целкин, блядь. Потому что она целкой была всю жизнь, блядь. Ты ебал ее, видел, нет? В очках враговых, блядь. Не дай бог кого увидеть, блядь. Конечно, ее никто не ебет, блядь. Не то что в Германии, во всей Европе не нашелся человек, который выебал бы Клару Целкин, блядь. Так она и кричит, долой свободу, нахуй, женщинам, блядь. То есть ебите меня четверо, блядь, а никто не хочет, блядь, понимаешь?
2: Ну, Инесса Арманд, та другое дело, блядь. Та еблась направо и налево, и они тут и сошлись. Она говорит, Клара, тебя никто не ебет, блядь, говорит, а меня, говорит, заебали. Давай, говорит, свободу женщинам, блядь, чтоб меня не ебли, а тебя выебли наконец-то, блядь. И вот возник праздник 8 марта.
1: Ты понял, да, Коля, в чем дело? То есть кого заебали, тот, чтобы отдыхал, а кого не ебут, того, чтоб ебли. Поэтому 8 марта, блядь, я просто не то, что, блядь, терпеть не могу, блядь. Я его, сука, блядь, ненавижу, блядь, потому что все за цветами, сука, ломятся. Ты раньше хуль ты цветов не дарил, извини. Пиздюк ты малосольный, блядь. Правильно, Коля, я своей сразу, блядь, букет покупаю нахуй, прям в ведро, блядь, хуяк с февраля. И до марта стоит, сука, блядь. 8 марта утром встал, выебал, поздравляю, честь отдал и ушел нахуй к ебени матери. Свободный человек, бля, потому что думаю заранее о нашей жизни совместной, блядь. А ты тоже, блядь, я тебе тоже говорил, купи ты этих ебаных радиодендронов, блядь. Купи ты их нахуй,
2: они сухие, блядь, поставь они сиреневыми цветочками, расцветают. Бабы прямо, сука, кипятком ссут.
1: Проверный вариант, блядь. Как увидеть радидендрон, блядь, сиреневый, пиздец. И моя жинка тоже, блядь, о, говорит, блядь, люблю, хоть я эти радидендроны, блядь. Радидендроны, как их нам, хуй их не знает как, хоть горшком назови, главное, что они цветут, блядь. А просто нет денег, поди нахуй тополиною, блядь, палочку поставь.
0: Да пизда, какую палочку, Коль, ну ёпта мать.
1: Да ведь не палочку бабе поставь. Срежь веточку, поставь ее нахуй в эту, Вербочку, блядь, он, вербное воскресенье, ты, сука, в храм не ходишь нихуя. Ну, вербное воскресенье, надо сходить, бля. Вербное, раз, поставил, она распускается. Понимаешь? На твоих глазах. У меня вон, Зинка совсем охуела, блядь. Авокадо посадила, пизда. Вон, выросла нахуй. Я охуел.
2: В стаканчике, блядь, сидит, ты веришь, нет, блядь?
1: Молчала, бля, месяц, сука, как пизданет. Рука такая, нахуй, из стакана. Я даже напугался, бля, утром, блядь. Ты веришь, нет? Коричневая, блядь, рука тянется, как из этого фильма, блядь. Какой-нибудь там, нахуй, блядь, Присельси 3, блядь, или хуй там 4, блядь. Рука, я говорю, блядь, Зина, пиздец, погибаем, нахуй. Рука Присельса, блядь, из стакана, нахуй. А это авокадо проснулась, блядь. Тянется, сука, прям к солнцу, блядь. Хотя, ну, хорошо, хоть солнце редко, бля. А то у меня пиздец дерево, если пойми. А в стаканчике стоит. Там корней, блядь, я как посмотрел, там намечалось, чтобы сейчас стакан ёбнется, лопнет нахуй. А пересади его, блядь, в кадушку, так она же нахуй наверх пойдет. Она в день на 2 сантиметра, Коля пиздярит. На 2 сантиметра, нахуй, уже листы, бля, вот такие, сука, ли... Ёбаный конотоп. Я Зинке говорю, ты что, охуел, бля? Мы что, авокадо будем с тобой выращивать, блядь? Кто ее прививать будет, блядь? Какого ты, блядь, еврея сюда по прививке, блядь, пригласишь, блядь? Они же, блядь, там у них в Израилске растут, блядь, авокады. Сама, сука, не жрёшь авокаду, я ее люблю, блядь. Какого ты хуя посадила, блядь?
2: Я говорю, зернышки нравятся, на яички похожи, блядь.
1: Ах ты, ебать, тебя колотить, блядь, а? На яички ей похожи, блядь. А мне что с этими яичками потом делать, нахуй? Они кустами, блядь, растут, сука, блядь. Ну ладно, кактусы, хуй с ними, они медленно, долго там произрастают. Цветочек у него, блядь, хуяк, блядь. А тут же, бля, авокадо, ебать, колотить. Куда это нахуй такой годишься, блядь? Так что, Коля, ты сейчас налей портину. Налей, налей, у меня пересохло, блядь, уже от страсти, блядь, по авокаде, блядь. Налей мне, сисю, пизданем с тобой, на Ростовского, блядь. Ох, наш Ростовский партисёк пробирает до кисёк, сука. Но заметь, Коля, как сказал великий Танидзаки, отметь одно обстоятельство, блядь, мягко продирает. Мягко, Коля, блядь. Вот, сука, сейчас, народ, ты веришь, нет? Сейчас глоточек сделаю я, блядь, с тобой, блядь. Ну, будь здоров, мой Коль драгоценный. Международным тебя женским днем, блядь. Ну, 8 марта он теперь называется у нас всегда. А мог быть и любой другой, ёптать, хуё, блядь, заебись он в рот. Короче, блядь, всем женщинам приятного, так сказать, благоухания и прочих дел, блядь. В общем, с ненавистным днем 8 марта поздравляю всех женщин, блядь. И тебя, Коля, в первую очередь, блядь, хоть ты и мужик, ебать тебя колотить. А! Хорошо пошло. Ты знаешь, Коля, мой драгоценный, хорошо пошло, блядь.

Педали конечно, блин. Педали конечно, блин. Педали конечно, блин. Педали конечно, блин.

0: Короче. Короче. Короче. Вот такой же резонанс с птичкой произошел. И вот, Колян, ты веришь, нет, я тут совсем охуел, да. Сижу, блядь, безделье, не гляжу, блядь, пить неохота нихуя, кризис, блядь, икру всю скупил в магазинах, нахуй, по дешевке, блядь. И что ты думаешь, блядь? Напал на одну книгу там, блядь, сука, в библиотеке. Ты знаешь, написано, оказывается, раньше, блядь, вот раньше, блядь, ну вот, сука, совсем давно, на земле жили только одни славяне, блядь. Ты веришь, нет? Я охуел? Как одни славяне? Ся, Восток, там арабы, блядь, живы. Хуйня. Одни славяне, говорит, жили, блядь. И из этих славян произошла вся та хуйня. То есть, которые славяне работали, блядь, горшки там делали, обжигали, дома строили. Они славяне так и остались. А те мужики, которые пошли воевать, резать, рубить, блядь, отымать у других славянов, те стали восточные народы, блядь. Это Восток, блядь. Это Восток, сука. Вот они, блядь, эти японцы, сука. Садик, блядь, из камушков сложат, блядь. Нихуя нету, блядь. Директ не растут, нихуя. Из камушков, блядь. Травушку с муравушку сплетут, блядь. Веревочка, сыновочка сидит, блядь. Чаек пьет себе, блядь. Вот из такой чашечки, блядь. Сяке, блядь, подогрел себе. Водяру у них такая. Сяке подогрел и говорит, сикока, сикока, блядь. Ебать, мистер Флераку, блядь. Такой добрый, блядь, нахуй, сука, на найц, блядь. А у нас, блядь. Один обосрался, другой обосрался, бля. Всех на Волге, блядь. Сука, белорусы, блядь, тоже охуели, блядь, совсем рода сих пор. Председатель колхоза пришел к власти, блядь. Так всех на колхоз потянуло, блядь. Все в колхоз, нахуй, блядь. Хуй в сраку, блядь. Вот это, блядь, вот этим запретом нихуя не сделаете. Лукашенко этот, блядь, говорит, всех, блядь, с этих мерседесов, нахуй, блядь. Всех на БелАЗе, блядь. На БелАЗе, блядь, и погнали, сука. Я понимаю, на БелАЗе хорошо на разборке ездит, блядь. У него, сука, колесо, ты переехал, блядь, 5 мерседесов, и пиздец, и разборка кончилась, блядь. Все, блядь. Там только пальцы торчат, блядь, и пиздец. И яйца, если остались, блядь. Пальцы, яйца и все. Вот чего он хочет, блядь. Да где ж такого металла взять? А эрозия почвы, блядь, и все подавил. Зайчиков, муравчиков, блядь, лягушечек подоптал. Они же все, экология, блядь. Вот у тебя с нероблем-то, блядь, и все. Пиздец, лягушечки померли, блядь, червячки повылазили, и в рот мячих пых все заканчивается. А я тебе скажу, кореш мой, странное дело, блядь. У меня есть версия, сука. Ну это версия, блядь. Все, Лукашенко, бля, командовал каким-то колхозом под Чернобылем. Он явно мутировал, бля. Мутировал, сука, смотри, лысая голова, блядь, и один волосок, блядь. Вот он его вокруг головы заматывает, стесняется, лысина, блядь. А что стесняться? Ну, лысина, бля, яйцо, сука. У нас вон, блядь, один, сука, ходил лысый. Срик, срик, потом говорит, хуяк и побрился нахуй, блядь. Так хоть стал на авторитета, похож, ёлок, на сих пор. На авторитета похож, сука, в законе, бля. Завозжали сразу вокруг. Говорит, о, блядь, сука, старик. Ты, блядь, так на тебя посмотрит, я тебя посадить тебя, блядь, в джип, ну, нормальный, блядь. То ты, сука, авторитет с собой, если, блядь, так вот и постесняйся, братва, разговаривай, блядь. Может, Лукашенко так посоветовал? Посадить его в джип, блядь, обрить его нахуй, блядь. И он авторитетом хоть себя почувствует, блядь. Ну, все он, сука, будет. Он, бля, будет. Вот я теперь президент, бля, вот на сих пых. Все на мерседесе, блядь. А теперь я всех в рот ебал. Прошу просить прощения, бля. Ну мы же, бля, не про... А мировая общественность как нагрянула, бля. Говорит, ты что, Лукашенко, ты охуел, бля? Ты не понимаешь, блядь, своей проформы, бля. Ты что, ебаный рот, бля? Ты все, хочешь, чтобы тебе, блядь, нахуй послали? Он говорит, да я вас сам всех нахуй пошлю. И все, ты думаешь, блядь, все общество наехало, блядь, в дрозды, блядь. Давай будем смотреть, как белорусская, бля, республика развлекается. В смысле, как она развивается, блядь, как они там Лукашенко говорят, проходите, друзья мои дорогие, садитесь, пожалуйста, и в рот мячих пых. Но у него, блядь, был научный эксперимент, блядь. Он изобрел свой навоз, блядь. То есть свое говно. И он говорит, сука, то есть как, ну говно у вас все общее, блядь. Он говорит, это мое говно, блядь, в рот мячих пых.
1: Ему говорит, вот сел, она говорит,
0: ся, бля, так нельзя, в рот мяч их пых, ну говно всеобщее, бля. Он говорит, я туда добавки сделал, блядь. Я добавки сделал, это мое говно, блядь, пиздец. От него такой рост, блядь, свеклый и другого сахарного, блядь, тростника. Все, все, на кубе, блядь, они все усерутся, блядь. Тут мы все охуели, говорит, Саша, рассказывай. Он говорит, а хуй вам в сраку, блядь. Я говорю, вам хуй рассказываю, и усёл, блядь. Я говорю, теперь президент его всех в рот еба. И усёл, блядь. А мы, блядь, как? А Россия, блядь? А и мировые эквиваленты, блядь? Как быть, бля, в рот мяч их пых? Вы слыхали, как дают пизды? Дали-дали, бля, в дрожжах. А почему? Это был его секрет, нонсенс, блядь. И вдруг он сиусывает, блядь. А он же живет рядом со всей этой хуйней, блядь. Там, сука, кругом мировая общественность, говорит, всю спидят. Мне стало казаться, что около меня, бля, в дрождях дохуя напихано, блядь, мол, этих вот, блядь, иностранных агентов, блядь. Ну каких агентов, кроме всех пых? Все агенты, блядь, 007, блядь, закончились нахуй, блядь. Говорит, не, нихуя, нихуя. Сидят. И за всем моим говном, которое я изобретаю, блядь, а у меня говно, они, по-моему, подглядывают, сука, и хотят спиздить, как я его делаю, блядь. Спиздят, блядь, секрет, сука, явно спиздят. Он уже... Я говорю, как ты мог до этого дойти? Я говорю, дошел, блядь. Вот видишь, дошел. Я посмотрел на него и вижу точно. Дошел.
2: Вы слышали?

0: существо, блядь, сука. Это значит, много яиц съел, блядь, белок. Сука, горло размокло, чувствуешь, я могу сейчас спеть тенором, блядь. Но таким, сука, что Лукашенко показывается немало, блядь. Такой тенор стоит дорого. Повороте, блядь, сука, Лучана, блядь. У-ху! О, блядь, испугались, а то-то, блядь. Я могу пугать кого угодно, сука, блядь. И вот ты что думаешь, блядь? И вот когда в этих, блядь, дроздах, каких дроздах, пиздах, а, нет, запутался совершенно, бля, старик, ой, блядь, так, сука, Лукашенко все и осерьезнел, бля, о, слово какое носу. Вы, говорит, слыхали, говорит, как поют дрозды, блядь, спрашивают у общественности, блядь, общественность, говорит, дрозды поют гениально, блядь, они поют, сука, заливаются, потом улетают все в пизду, блядь. По теплым странам, блядь. А Лукашенко, наверное, блядь, не понравилось, что они по теплым странам. Он говорит, а вы слыхали когда-нибудь пизды, блядь? Как они побежали, ломанулись из своих дроздов, блядь, в рот, блядь. Говорит, уебываем, Лукашенко охуел, да. А он говорит, дайте мое говно, отдайте, говорит, прям все там грехи, блядь. Да отдадим мать этого говно, блядь, в рот, блядь, всех пых, блядь. И так он остался один со своим говном. Сука, дверь, кто идет, бля? Зинка, что ли, бля? Скрипит дверями, бля. Заходи в пизду, бля. В рот я всех пых. О, здорово, принесла протяжку, бля. Сука, молодец, блядь. Ориентируется, бля. Меня заебало это, блядь, безграмотность, бля.
1: А что за проблема, бля? Ну что, Крым это? Русский, блядь, это остров, блядь, или он, сука, нанайский? Ну, что с ним случилось? Я и сам ничего не понимаю. Крым стоит, где стоял, блядь. Но теперь он, сука, принадлежит Украине по полной программе. Ну, сначала ладно, блядь. Мы жили все вместе, блядь, вот мячих пых, блядь, туда-сюда. Народу, блядь, было по самую сираку. Все пляжи, жопа к жопе, блядь, все жмутся друг к другу. А у нас тогда были женщины очень солидные, блядь. На колбасе все росли, блядь. Все запастые, сисястые, блядь. Лежат, блядь. Все в шелковых бюстгальтерах, блядь. А купальников тихо не было, блядь. Как войдешь на пляж, думаешь, ну пиздец. Шелковое море, блядь. Галька и сиськи одни торчат, блядь. Ну какие? Да нужно смотреть, блядь. Вроде всех, блядь. Сейчас стало скромнее, культурнее, блядь. Сейчас приезжают люди, блядь, интеллигентные в Крым, блядь. Но уже за границу, блядь. Потому что, сука, Никита Сергеевич, в рот меня всех пых, в время, отдал, блядь, Крым, сука, украинцам, говорит. Он приближит Украине, блядь. Я против украинцев ничего не имею. Они хорошие мужики. Половецкая это, Сеча, блядь. Это я, как ее, блядь, Рубка, блядь, Сеча, блядь. Я тебя породил, я тебя убью, блядь, Шевченко, блядь, и про... Хорошие ребята все в натуре, блядь. Но они, конечно, обрадовались, блядь. Они все раз его населили, блядь, и говорят, Крым наш, а теперь, когда вот эта хуйня пресса, какая хуй раз, кому ты ее отдашь-то, пизда? Крым-то все равно стоит на одном месте, блядь. Вот смотри, Олимпийские игры, бери, блядь. Вот идет Олимпийские игры, блядь. Все, кто побеждает, блядь? Россия, Америка, блядь. А почему, блядь? А ты не задумался, бля? А я задумался, потому что смесь, блядь. Потому что никто не знает, кто американский, русский, блядь, все смешалось в доме Облонских, блядь. Как сказал великий писатель Лев Толстой, блядь. Чем больше наций, возьми, блядь, дворнягу нахуй, собаку, блядь. Вот в ней сколько смешана, блядь. Вот она самая умная, блядь. Возьми дога, блядь, мудак мудаком, блядь, сука. Вот собака, блядь, вывели, блядь, породу, блядь. Мудацкая порода, нихуя не понимает, блядь. Только рвет зубами или, блядь, жрет, да. И больше нихуя не делает, блядь. А вот там, где смесь, блядь, там все самое лучшее, бля. Самое... Все, блядь, первые медали золотые все американцы и русские, блядь, все взяли в пизду. Вот так вот я сказал за нацию, блядь. Севастополь был и остается городом русской славы. Сколько там моряков наших... Я не могу отрицать, что там не было украинцев, блядь, поляков, нанайцев или других грузинцев, блядь. Конечно, они были. А куда мы нахер денемся? Как, бля, город русской славы Севастополь? Балаклава, я, сука, там был, между прочим, блядь. Там, сука, как нырнешь с этих катушек, бля, пиздец, катушек свалишься, там глубина, блядь. Там, сука, подводные луки стоят, блядь, только сообщаю, блядь, по секрету, блядь. Подводные луки стоят черные такие, блядь, сука. Выходит, блядь, я сам видел, как она входила в порт, блядь. Теперь они все расправлены, блядь. У меня Украина, нахуй. Хули они добывают, блядь. У них где-нибудь там медь, блядь, хуеть, блядь. Нихуя нету, блядь. Все подводные луки расплавили на спичке, блядь. Все нахуй, блядь. Накрылось медным тазом, блядь. На чугунки, блядь. На эту вот хуйню, на сковородочки, блядь. Тефлоном покрыли, блядь. Все подводные... Наши, блядь. Как ты, блядь? Ты что, меня не спросил? Нихуя, блядь. И что ты думаешь, блядь? Если так будет дальше продолжаться, блядь, это хуйня, блядь. Это экспрессия, блядь. Это что такое, блядь, получается, блядь? Я, значит, сука, я еще пацаном, блядь, сука, помню, как у мамы, блядь, из меня вычитали, блядь, деньги, сука, на этот флот, ебать его в сраку, блядь. Этот флот достался вообще никому, нахуй, говорит. И вообще, эту Украину, говорит, отдадим Нате, блядь. Какую Нате в пизду? Она тут не ночевала, блядь, даже близко, блядь, это НАТО, нахуй, блядь. Наш флот, наше железо, бля, родной. Я этого пионером собирал, металлолом, блядь. Я, сука, ни на один крейсер набрал, блядь. Пускай меня спросят, хочу я отдать, сука, свой крейсер, блядь. Украине или Нате, блядь. Нихуя. Да меня, сука, всегда... Я математику не учил, нихуя, бля, русский язык нихуя не знаю, блядь. Я металлолом собирал днями и ночами, блядь. Для Советского Союза, блядь. Для России. А его пизду Нате, блядь. Объебетесь, блядь, с этой Натой, блядь. А я, сука, за свой металлолом я спрошу с правительства. Где мой металлолом? Отдай, сука. Отдай, сука, мой металлолом. Чугун, медь и другие цветные металлы, блядь. И в рот я сих пых, блядь. Так я более того скажу, блядь. Но славян начали гнобить по полной программе, блядь. Они, сука, взялись, блядь, за Сербию, блядь. А что Сербия? Всем насрала, блядь. Живет своей страной, блядь. Я, сука, тоже мне попалась книга там, сука, блядь, большая. Я, правда, в ней нихуя не понял, блядь. Хаджи Абрек, Хаджи Мурат, там какая-то хуйня, блядь. Я, сука, читал, блядь, какой-то турок, сука, написал. Тоже, блядь. Только они, оказывается, турки-то там, блядь, давно зируют, блядь. Мы их Измаилом ебанули, блядь, Суворов сказал, пошли нахуй, блядь. Они ушли и обтекли, знаешь, вот такой, блядь, селись в Болгарию, блядь. Мы болгаров тоже спасли, между прочим, своих славян, блядь. Мы им устроили Сипку, блядь. Сипка, между прочим, дали пизды, блядь. Устроили, турки там обосрались, блядь. Говорит, а вояки, блядь, хуяки, блядь. Пару раз пизды дали и все, отвоевались нахуй, блядь. Так они, сука, блядь, взялись, блядь, за Сербию, блядь. За Слободановича, за Миловича, за всю хуйню, блядь. Ладно, хуй с ними, со Слободановичами, с Миловичами. Но это же братья славяне. Позвольте, блядь, распалась Великая Империя Югославия, блядь. Но при чем здесь народ-то, блядь? Сука, значит, там все смешалось, бля, в доме, как Облонских, блядь, опять-таки. Сербия, Болгария, Хуярия, блядь, и прочие, блядь, албанцы. Эти вообще распизяи, блядь. Бать мои старые костыли, как так можно жить, блядь? Теперь они, блядь, очнулись. А у нас там в Косово, блядь, 20 человек, блядь, живет, а вот нас объебли, блядь. А тут американцы, блядь. А мы сейчас все НАТО натравим туда, мы решим. Кого вы решите, бля? А люди-то при чем виноваты? Они же не знают, они в подвал не попадали, блядь, и все. Они сидят, блядь, чай пьют, блядь, пиздят, там детей воспитывают. И вдруг хуёк, блядь, на них удар, блядь. За что? За какой хуй? Спросить, блядь, американцев, блядь. Билл Клинтон, ты чё, блядь, мой Клевинский слабо отсосался, блядь? Хоть направляй свой удар, блядь. Ты направь удар туда, куда надо, бля, направить его, бля. А то ты, сука, тоже, бля, хорош, сука. Чужими руками-то жар загребать, блядь. Набрал там, блядь, сука, наемников и давай писать. Чего тебе в этой, блядь, Сербии, блядь? И туда тебе интерес, сука, блядь. Сербиянку ты не выбьешь, нихуя, блядь. Не дадим, блядь, нашу славянскую девочку, блядь, тебе, сука. Попросишь по-хорошему, тогда, может быть, поухаживаешь, блядь. Хочешь свой срок приезжать, тогда другое дело. Приезжай в Сербию, к Слободану Милоши. Мол, Милоши, у тебя бабы красивые. А там бабы красивые. Ох, там красивые бабы. Я в рот мясих пых, я видал на фотографиях, сука. Брови, блядь, прямо, сука, соболь, блядь. Сиськи торчат, блядь, все они такие. Усатенькие немножечко, блядь, но ничего, так темпераменты, видать, блядь, сука, жопа волосатая. Ну ничего, хорошие бабы, блядь, понимаешь? И вот ты в рот мясих пых Клинтон, блядь, скажи, нахуя тебе этот удар, блядь? Пусть они там сами в своем говне разбираются, блядь.
0: Ну как же так можно, блядь? Там живут, блядь, братья-славянцы, блядь, и прочее. Живите дружно, ребята, блядь, в рот массив. Им нужно, во-первых, я бы им, сука, сразу сказал, ребята, блядь, я вам сериал посылаю про кота Леопольда, блядь, сука. Вот это им и сейчас самое главное, блядь. Он им сказал, ребята, врубь мяч их, живите друг, а то эти как мышки, блядь, кусают за сраку, блядь, большую собаку, блядь. Ну, ёпта моя, ну, смешно, кота этого Леопольда за сраку мышки кусают. Ну, им этот сериал сейчас необходим, блядь. Вот я обращаюсь к нашему, сука, союзу мультфильму, блядь. Сделайте им каждому по сериалу. Вот в каждую семью, в Косово, блядь, пускай смотрят. И пускай каждый день им говорят, ну, по-ихнему, то как у них там... Да, мы это, работня, бля, или там, типа, братанцы, блядь, или там, как их, добружане, блядь, там. Надо жить дружно. Смотрите кота Леопольда, в рот мячих пых.

Во, блядь, тут один фильм, сука, появился, бля. Сука, громозила, бля, называется, бля. Или какая-то хамозила, блядь. Ну в рот меня, типа, опять гигантская какая-то пизда, блядь, вылезает на землю и полезла, блядь. Я так понял, что это была, бля, народная, блядь, белорусская сказка «Годзилла», блядь. А сняли американцы, блядь. Ну у них, видать, сука, плохо со сказками, блядь, а у нас хорошо. Они взяли, блядь, говорит, «Змей Горыныч», сейчас вспомнили нашего, блядь. А я почему понял, что белорусская, там все равно Чернобыль, блядь. Там табличка, бля, Чернобыль, и чувак ковыряется, блядь. И берет, как захуярил оттуда, как червяки, как полезли, блядь. А он, значит, он специалист по этой хуйне, блядь. Вот, значит, где взорвалось, блядь, где вот эти вот волны пошли, блядь, там начинаются всякие изменения, блядь. Ой, это, бля, в одной зоне отбывал, блядь, там рядом тоже пиздануло, блядь. Ну там, блядь, утки, сука, голые летали, блядь. Голые, сука, летит срак у нее, все, блядь. Все голые, блядь, ни одного пера, блядь. Долетались нахуй. И вот, сука, все история, блядь. Показывают нахуй. Блять, как это? На острове там, блядь, там природа восхищая была. Так там французы напиздякали, блядь. Чемпионы мира, вроде у меня сих пых, блядь. По футболу, блядь. Взяли, пизданули там взрыв, блядь. Ты веришь, нет? А как снято-то, блядь, еще? Да какое-то ощущение, что ты, гля, под землей, блядь. Эти, блядь, плывут, сука, японцы, блядь. Уж на что народ, блядь, спокойный, сука. Кого трогают, блядь, ловят рыбку, блядь. Сука, закинули невод, блядь. Вдруг как пизда. Что такое, блядь? Приближается какая-то хуйня, блядь. Они понять не могут, но... Так, внимание, сейчас будет столкновение с какой-то хуйней. И вдруг, как пизданет, блядь. Они аж, японцы аж, блядь, стали, блядь, белорусами. У них глаза вот такие, блядь, понимаешь? У них были ушки, блядь. Пиздец, на затылок нахуй вылезли, блядь. Все голубоглазые стали, все в один момент, блядь. Блядь, все на, блядь, раз на берегу и валяется, блядь. И, значит, там уже забегали, блядь. О, блядь, какая-то хуйня, что-то там под землей, какая-то пизда бегает, блядь. О, и, значит, блядь. И зовут этого чувака, который червяков-то, блядь, ковырял. Под Чернобылем, блядь. Говорит, иди ты, разбирайся, блядь. Он говорит, я разбираюсь, я. Это, блядь, даже с женщинами не живу, потому что у меня червяки главнее, блядь. А там какая-то баба потом говорит, ой, блядь, вот у меня сих пых, ты такой. Ну, помнишь, как мы с тобой, блядь, вот у меня сих пых? Он говорит, помню. Но, блядь, для червяков все отдам, блядь, нахуй. Она потом тоже, блядь, прославиться хотела, все лезла, все пиздой вперед, блядь. Потом прославилась, блядь, долезлась, блядь. И вот, значит, мало этого, берут с червяками, блядь. Иди, мол, глянь на судно, блядь. Как она ее эти изуродовали-то, блядь. В чем дело, блядь? Он идет сколько раз какую-то соплю, блядь, снял с этого. Ага, блядь. Хуяк ее, блядь, в этот самый, блядь, и на анализы, блядь. В рот меня чих-пых. Это, говорит, Годзилла, блядь. Гигантское чудовище, бля, 50 метров рост, бля. Ступня там, хуй знает, там показывают отпечаток только. Показали, еще ее с ним показывают, блядь. А темно кругом, бля, как в жопе у негра, бля. Я не знаю, что такой фильм, бля. А снимают в Америке, бля, заметь. Вот, сука. И вдруг, бля, становится, блядь, все колом. Море, бля, вздыбилось. Ретива, блядь, дыбится. И вдруг такое ебло выкрал, как сиганет в рот меня чих-пых, блядь. Змей Горыныч, блядь, потом огнем дышала все время, блядь, огнем как пахнет, блядь. Как пахнет, сука, мало не покажется, блядь, в рот меня чих-пых. Это откуда же огонь-то, блядь? Свежее дыхание, блядь, ронда, ебаный рот, блядь. Как пиздают этим рондой, блядь. Пиздец, парки горят, все горит нахуй, машины все вдрызг, блядь. Дышит, блядь, блядь. Ну все, это спецэффекты, я их знаю, бля, в ровно сих мыслях это делать нехуй. Но, сука, что она с городом Нью-Йорком сделала, бля? Все в пизду. И там мэр такой, мудак, бля, сидит. Он говорит, вот он такой, бля, вот я бы посмотрел, как Юрий Михайлович, бля. Он бы себя пизданул, бля, какой Годзилла, бля. Где, сука, бля? Он кепкой, блядь, сука, эту Годзиллу, бля, как замочил бы, блядь, пришел. Снял себе кепку, блядь, ну пошла нахуй, блядь, отсюда, блядь, с Москвы, сука. У них там тоже такое, какой-то, блядь, сквер, блядь. Дом называется сквер, бля, почему-то, бля, нихуя не понимаю. На сквере обычно вот это, собаки серут, там всякая хуйня. А у них это как произведение искусства, блядь. И там правительство у них сидит, блядь, всякая хуйня, говорит, там вот. Но все в таком запустении, блядь. Все обосрано, блядь. Все в мрак такой, блядь. Ты понимаешь, ну, разве у нас такое может быть, блядь? Сегодня солнышко, блядь. Храм Христа Спасителя стоит, сияет, блядь. Я посмотрел, Юрий Михайлович, блядь, за храм Христа Спасителя, как они его угадили там, блядь. Вот этот свой сквер, блядь. Да он бы, сука, все уши потревал, блядь. Бля, а там, сука, народ, блядь, ой, бля, все бегают, блядь, обсираются, ой, караул Годзилла, бля. Так, вертолеты, бля, хуё-моё, сука, вертолеты ела, бля. Он говорит, ой, блядь, она у меня на хвосте, блядь, да пизда, взлети повыше, ёпта. Куль ты, блядь, бля, она, бля, 50 метров, а ты на 60, пусть взлети, блядь.
4 вертолета она съела, блядь, у них. 4, это где видно, блин. Огонь, огонь, бля, они, все, хули огонь, бля. Она бегает хоть бы хуй. Чем они стреляли? Говно, что ли, в нее, блядь. Вот, сука, военные тоже, блядь, у них. Это спиздяи какие-то одни. Вот у нас армия слабая. Да пизду, какая она слабая, блядь. У нас вышла, блядь, стоять, сука, сырсана, блядь. Всем стоять, блядь, с мира нахуй. Всем по рылу, блядь. И вперед нахуй, блядь. С криками ура, блядь. И все характерно, бля. Обстреляли все, бля. Ну пизданите вы, Катюша, бля, в рот на всех пыль. Ну немцы обосрались, ёпты. Говняными пулями какими-то, блядь, хуяси. Ну я понимаю, кино, бля, конечно, она. Если сразу убили, хуй, кино кончилось, бля. И как горбатая пизда. Вот она скачет, скачет, бля. Они ее, он, бля, зовут. А это она, бля. Но ее, сука.

сука, и он понял просёк. А она, главное, ну так смотрит, блядь, когда они встречаются на улице, блядь. Вот так встречаются, она бесит, блядь, все сбегают, он говорит, блядь, стоит и между пальцами у меня проходит, блядь. Обсирается, блядь, но не бежит, блядь. Вот, вот тоже. Наука, блядь, великая, сука, Колян, блядь. Наука требует, блядь, как искусство великих жертв, блядь. И он хотел, блядь, стать жертвой, но понять, блядь, принцип, блядь. Почему, откуда такое, блядь, распиздящего, блядь, природе, сука, происходит, блядь. Вот, сука. Чувак вот этот, который, сука, анализы который, блядь, сдавал. Он говорит, блядь, она, говорит, хочет рыбы, блядь. Навалить ей, сука, полную гору, блядь. И она спряталась, блядь, икру метать надо, блядь. Икру-то метать надо, блядь. Она спряталась, блядь. Они говорят, давай навалим, она и выползет, блядь, на запах, блядь. И такой рыбы ей тухлой навалили, блядь, что такой запах пошел, все разбежались нахуй. И вдруг хуяк точно вылезает. А она, сука, тоже взяла тактику, блядь. Хуяк в землю, блядь. Как она, блядь, там коммуникации, блядь, все не повредила? Я не пойму никак, нихуя. Ползет, ну ты ебалом-то в трубу упрешься, блядь. Она не упирается, блядь, и раз, блядь, и прямо из-под земли, прям хуяка появляется. И вот, значит, сука, это Годзилла, блядь. Бегают и все. Вот льет дождь, блядь, полгорода уже нахуй нету, блядь. Дети бегают, блядь, мрак, темнота по каким-то подвалам, блядь. В результате это пизда, блядь. Зарылась куда-то, нахуй. Яички-то отложила, блядь. А их нихуя, блядь, он говорит, у, говорит, ящерица, блядь, 12 яиц, хуй в сараку, блядь, 200, блядь, и, блядь, эти-то хоть, блядь, а там подвалы, подвалы, хуйня какая-то, блядь, и вдруг ебическая сила, кишмя, блядь, кишмя вот эти вот размножились маленькие гадзилята, блядь, кажется, она там яиц нарисала, ёб твою, ну, блядь, взял, они прям кишмя кишат, блядь, как снимать, где взяли, блядь, сколько, блядь, кожзаменителя, блядь, пропало в рот, мне сих пых. Сколько можно было неграм всить ботинок, блядь? Столько кожи, бля, ну в рот мягких пых, бля. Ну ладно, хуси, говорит, про прокатный фильм, бля, сука, ну, ну хули, кому не делать нехуй, пускай смотрю, бля. А я тебе так скажу, бля, хуй там смотреть, бля. И когда еще мозгов нихуя не хватает, бля, вот что вы такой, выстроить, бля, конфликтный, сука, фильм, бля, между характерами, людьми, бля. Вот они начинают, бля. Камень ёбнулся на голову, блядь, там, и всего чего-нибудь обосралось, блядь, оборвалось, блядь, землетрясение, блядь, все бегают, глаза вытаращив, блядь, японцы станут белорусами, блядь. Вот американский, заметь, американское кино, блядь. Обязательно, блядь, убили, сука, отомстили, пизды дали, блядь, и все довольны, блядь. Это так, блядь. Так просто замочил кого-нибудь, блядь, тебя тоже замочили, блядь, и доволен, блядь. Вот ты возьми, блядь, наши, наши, блядь. Вот за копейки, блядь, все сидят, блядь. Раз, блядь, душевно, блядь. Вот сейчас был фильм, блядь, «Дом, в котором я живу». В рот мне всех пыль, подскажи, говорю, расскажи утро раннее, блядь. Где с подругой мы счастье найдем, блядь? Мы здесь, здесь вот, на этой окраине, блядь. Возле дома, в котором живем, блядь. И так душевно это все написано, блядь. И, сука, как они на войну, блядь, уходили. Как вернулись, блядь, не все, сука. В рот мне всех пых, блядь. Это Сёты, Колян, блядь. Я сидел тут, блядь, мне... Слеза, бля, выпил чуть-чуть с Вовкой, блядь. Мы сидели так, обнялись, бля. И, бля, вот ты веришь мне, Каля? Плачу, блядь. Плачу. И знаешь, как это, блядь, слезы очищения, блядь, по мне. Вот я это Годзиллу, блядь, никаких слез очищения. Когда ж ты, сука, наконец тебя угрохают-то, пизду, блядь. Потому что у меня возмущение, блядь. Показывает мне это, блядь, вот скопище этих, блядь, вот этих вот, блядь. Земноводных, блядь. Они, сука, бегают, хватаются за сраку, блядь, за сраку. Вот, блядь, эти сзади от них бегают, они прям за сраку, блядь. Ну, они всех сберляют нахер. Я думал, что они друг другу начали берлять уже. Там 200 человек этой хуйни, блядь. 200 человек вот этой хуйни, блядь. Ты веришь мне? Так они все только делали. Мы, говорит, нашли, блядь, гнездо, блядь. Баба, говорит, вот баба, которая прославиться мечтала, блядь. Я, говорит, журналистка, блядь, журналистка, блядь, мы нашли гнездо, пизданите по гнезду, блядь. Был такой аналог, блядь. Вызывал огонь на себя, и эти тоже, бля, вызываем огонь на себя, бля. Пиздуйте, мол, бля, ракетой персингом, бля, вот по этой скверу, поэтому, бля. У вас 6 минут, блядь, отъебывайте, бля. Куда нахуй? А там скопище, бля, он говорит, бежим, бля. Эти только успели объяснить, как ебанет, бля. И все это нахуй накрылось медным тазом, бля. Медным тазом накрылось, бля, нас... А газил-то нету. А газил, куда? А я думаю, бля, подожди, куда она делась-то, бля? Она нырнула тогда, блядь. И только они знают, а где Годзилла, где Годзилла. Она, блядь, знаешь, как слушает, бля. Вроде как у нее разум, бля. Как слушает. А вот она я, хуяк из земли, как ебанет, блядь. Ну что, сука, а, блядь, детишек моих порешили, блядь. Она просекла снаружи. По запаху, что не знаю, блядь. О, блядь, этими целыми, значит, давай всех, блядь.

0: блядь. Эти в машину, бля, гнаться, бля. Она прям по ним, блядь, сука, сука, бежит. Цик-цик-цик-цик. Да не, по улице все дома развалило нахуй, бля. Все развалено. Эти, блядь, ебалы вытаращили в машине. В результате хватает нахуй машину, бля, и начинает зевать. А они там сидят, блядь, снято как, бля. Машину раззевало, бля, так они еще поехали потом на ней, бля. Пизданули проводом по зубам, кариес нахуй. Уей. А за ними все стремится, бля. И хочет она им почему-то именно им отомстить, бля. За что, бля? Нет, не они же стреляют. Она цирк-цирк, ну, да, озверела, конечно, да, охуела, блядь, эта бедная годзилла попала тоже, блядь. Жила бы себе там на островах-то, блядь, плавать, а там никто не заметит, блядь. Вот это чудище, блядь, вот это плавает. Ну и плавает до сих пор, блядь. Ну, говорит, видели, блядь. А хуй, где, блядь, они где? Пизде, блядь. Плавает и всего. Так ебальцы высунет, посмотрит. Блядь, нырну-ка я нахуй назад, блядь, опять, сука. Поэтому зевая, блядь. А это выпиздила, куда ты нахуй, блядь? В Нью-Йорксину, блядь. Ну куда, ну? Скромнее тоже, блядь, это, конечно, блядь, ну, сфера обитания, надо знать, блядь. Ну, мы тут люди живут, блядь. Там муравейничек, блядь, тут муравьишки, блядь, тут это, а ты тут живи. В море, блядь, плавай, нахуй, на здоровье, блядь. Подумай, все у тебя, блядь. Ну, в общем, у них тоже, блядь, у этих насекомцев, блядь, у присмыкающих, блядь, у них свои дела. Вот они, значит, сука. И она, значит, их уря берлять, берлять. Ну, тут уже народ не выдержал, блядь, и кино кончается, блядь, вот у них. Народ не выжигает, ну-ка давай, говорит, пиздани по ней, раз, откуда даже без предупреждения, как пиздану, и несколько готово. Бежит по мосту по этому, блядь, и все рвет, блядь, на ней-то все остается, блядь, она же вязнет, блядь. И вот она, на ней все провода уже повисли, блядь, она говорит, ой, бля, не могу себе. Лежит она, и все так, глазом так, блядь. Ну так она, раз, и глазик-то потух, так все, пизде, отмучилась старушечка, блядь. Ну вот, и в рот меня чипых, вся история, конец, блядь. И стоило из-за этого такой сыр-бор, блядь, заводить. Не, ну конечно, в этом фильме есть, конечно, блядь, польза. Он снят, потому что предупреждает, блядь. Не балуйтесь этими делами, блядь. Ядерами вот этими, сука, всякими делами. Все правильно, блядь. Помнишь, когда, блядь, все Индии с Пакистаном пизданули, блядь? Все правильно, блядь. Жить-то нам, блядь, дальше, блядь. Эти наши, блядь, будут жить в рот мясих пых. На что они будут жить, блядь? В голой пустыне, сука, где как эти негры, блядь, сука. Где, блядь, вырыть нихуя яму нельзя, блядь. А тоже, блядь, потому что, блядь, пизде все выдуло, блядь, пизду. Ни растения, ни сего не посадишь, блядь. Эрозия, блядь, почвы, сука. И вот, Колян, я тебе так скажу, если бы ты меня слушал внимательно сейчас, блядь, вот эту всю историю, блядь, внимательно, ты бы экологию сберег у меня на столе, блядь. Нахуя ты бычок сейчас в томат, блядь, поставился, а? Люди, блядь, будьте бдительны, нахуя вы свои бычки, блядь, в общий томат, блядь. Для этого пепельница есть, блядь. Ну, в Бразилии, конечно, там посетней, поспокойней народ такой. Только мужики, конечно, все ебанько, блядь. То есть такие заторможенные, явно обкуренные, блядь. Думаю, как же мы поедем? Там не то, что серпантин какой-то, блядь. Мы спускались, если сказать не соврать, 1.5 километра, нахуй. Уши закладывают в пизду. Серпантин нет нихуя. Идет просто дорога, блядь, около горы, блядь. И в гору хуяк через туннель. И опять вдоль горы на подставках по 0.5 километра высотой, блядь, бетонная хуйня. Я как вниз глянул, мама моя дорогая, блядь. А внизу дорога под меня идет, нахуй. В километре внизу, блядь, обрыв. Не то, что там какие-нибудь, там, ёбнешься, так покатишься. Куда ты, нахуй, покатишься? Так, как ебанько, так и ебанешься прям. Прям точно вертикально. Хуяк! Во, блядь. И этот отмороженный водитель, я думаю, он явно не в себе, блядь. А он хуярит, блядь. Под 100 норовит и больше, блядь, по этой эстакаде хуярит, блядь. Думаю, ну пиздец нам. Хорошо, что там бабы не встречаются на дороге, блядь. А как в городе ехали, он около каждой останавливается и говорит, о, показывает большой палец, у них вообще 2 пальца. Какая ты красивая, какая ты, блядь. Я говорю, ну заебал ты всех баб, блядь. И все мужики у них такие ебанько. Они их просто любят за то, что они красивые. Вот идет баба, да, он, и поцелуй, говорит, воздушный. Я говорю, ёптите, руль держи, пизда. Поцелуй, ты хуем ей лучше помаши, блядь. А руль-то рули. Хуй мамин. Блядь, а ему похуй, он нихуя же не понимает, блядь, по-русски, блядь. Гауся, блядь, ебаная. И всем бабам, Линда, Линда. Это по-ихнему красавица, блядь. И наших всех баб. И ты, Линда, и ты, Линда, и ты, Линда. Я говорю, и я, Линда, блядь. Над ним свесил свою ебало, блядь. И говорю, Линда, блядь, ты лучше
1: На дорогу смотри, Линда, блядь. Все ты сегодня употреблял, явно не какаву. Ну явно не какаву ты пил, блядь. Успокоился, правда, когда уже дорога пошла, блядь, туда в туннели, наверх поднимаемся, думаю, ну успокоился, блядь. А если баба попался? Ну пиздец там. Коля, видел ты меня, знаешь где? Хуй знает где. В гробу в белых тапочках, блядь. Слава богу, блядь.
2: Клёвая песня! Клёвая песня! Моксель! А ты на идиш умеешь говорить?
3: Не-а, не умею.
2: А я думал, ты умеешь.
3: Не, не умею я.
2: Не, ну понятно. Я просто думал, ты умеешь.
3: Не умею я, не умею.
2: Не, ну чё ты сердишься? Я ж думал, ты умеешь. А ты, оказывается...
3: Я не умею, не умею.
2: Блин, Моксель, ну... Чё ты я такого сказал? Ну чё так скипнул-то? Я же русским языком тебе объясняю. Сегодня утром я думал...

0: бачке воды. Получил ваш папочка пизды.
1: Опять пух-пух. Идут погромы снова. Опять пух-пух. Привет от Макашова.
0: Получил по почте и закат. И неделю прятался в матрас.
1: Кукла Моня, кукла Яша, кукла Соня и Абраша.
0: Ну и шо вам с этих перс?

кукла Яша, кукла Броха, всюду страшно, всюду плохо. Что же делать нам? А зокон вещь.

Все в пизду. Где сука, бля? Все в пизду. Все обосрано, бля. Все в пизду. Все обосрано, бля. Икру метать надо, бля. Все обосрано, бля. Пизданили по гнезду. Как ебанет, бля. Пизданили по гнезду. Ох, блядь. Пизданили по гнезду. Как ебанет, бля. Пизданили по гнезду. Она бегает хоть бы хуй. Пизданили по гнезду. Как ебанет, бля. Пизданили по гнезду. Ох, блядь. Пизданили по гнезду. Как ебанет, бля. Пизданили по гнезду. А вот она я, хуя. Громоздила. Громоздила, бля. Гигантская, как пизда, бля. Ну, кругом, блядь, как и в жопе у негра, блядь, я не знаю. И вдруг, блядь, становится, блядь, все колом. Море, блядь, вздыбилось. Ретива, блядь, дыбится, дыбится. И вдруг такое ебло в экран, как сиганет. В рот меня чихпых, блядь. Змей Горыныч, блядь, блядь, потом огнем дышало все время, блядь. Огнем как пахнет, блядь, как пахнет, сука, мало не покажется, блядь, в рот на чихпых. Это откуда нужен огонь, блядь. Свежее дыхание, бля, ронда, ебаный рот. Как пиздают этим рондой, блядь. Пиздец, парки горят, все горит нахуй. Машина все вдрызг, блядь. Пиздец, блядь. О, блядь. О, блядь. О, блядь. Но ее, сука, кто-то тарахнул. Он кепкой, блядь, сука, эту гадзилу, блядь, как тарахнул. Только Кинг-Конг мог, блядь, с него огромную ящу. Потому что там нам делать коля с тобой нет. Нахуй, блядь, отсюда, блядь, с Москвы, сука. Ну и

так она, раз, и глазик-то потух, так все, пизде, отмучилась старушечка, блядь. Ну вот, и в рот мячик пух, все истории, конец, блядь. И стоило из-за этого такой сербор, блядь, заводить? Не, ну, конечно, в этом фильме есть, конечно, блядь, польза. Он снят, потому что предупреждает, блядь. Не балуйтесь этими делами, блядь. Ядерами, вот этими всякой, сука, всякими делами. Все правильно, блядь. Помнишь, когда, блядь, вся Индия с Пакистаном пизданули, блядь? Все правильно, блядь. Жить-то нам, блядь, дальше, блядь. Эти наши, блядь, будут жить в рот мягких пых. На что они будут жить, блядь? В голой пустыне, сука, где какие-то негры, блядь, сука. Где, блядь, вырыть нихуя яму нельзя, блядь. А тоже, блядь, потому что, блядь, пизде все выдуло, блядь, пизду. Ни растения, ни сего, ни посудишь, блядь. Эрозия, бля, почвы, сука. И вот, Колян, я тебе так скажу, если бы ты, блядь, слушал внимательно сейчас, блядь, вот эту всю историю, блядь, внимательно, ты бы экологию сберег у меня на столе, блядь. Нахуя ты бычок сейчас в томат, блядь, поставишь, а?

0: все, и конец, блядь.
1: А эти, которые бежали, знаешь, как называют наш народ-то, блядь, по центру России, который, блядь, да? Кацапы, блядь. С таким пренебрежением, понимаешь? Говорит, ну вы там кацапы, а мы казаки вольные. Ну, были они вольные, пока Ростов-Дон не образовался. Действительно, на Дону. Но, тем не менее, возрождение традиции хуярится с Коля на самую, блядь, полную нахуй. Заводы работают на полную, сука, блядь. Вот я посмотрел тут, сука, книгу, блядь, Ростовская область, блядь. Хоть ей всего 65 лет, но рожи у мужиков уже красные, блядь. Это не значит. Может, фотографии такие, блядь, я не скажу. Ну, с Темлянского ты знаешь как, да? Забирает, сука, хорошо. Ты видишь, как протишок сейчас тебя взял? А? Ты сейчас глазенки вытрясил, тебя хлоп-хлоп, блядь, все хорошо. А, пизда. Ну и там тоже, смотрю, министр по культуре, блядь, из физкультуры и спорту тоже такой красноватый немножко получился, блядь. И там ребята такие тоже все такие бурые, блядь. Но, сука, видать, блядь, соображают. Главное, ты, говорит, пей, только дело разумей, я скажу так. Ну как же не пить, Коля, когда юг России? Ну, конечно, там не столько водяры, как у нас хуярится. Более легкий напиток идет, бля, в Ростове.
0: Вот. И стал я тут, Колян, похасывать по театрам, приглядывать, посматривать, бля. Тут одни тоже, блядь, из Эрмитажа доеблись, бля. Ребята знакомые появились, зовут, говорит, Сёра, бля, мы тебя завозяли, бля, в рот на всех, давай к нам, сука, чего, я говорю, вас там дают-то, блядь, мы Толстого ставим, блядь, говорит, чего, я говорю, живой труп, ебать мои старые костыли, а у них главное, ты понимаешь, блядь, сегодня название, то нахуй живой труп, то, блядь, до свидания, мертвецы. То, блядь, ебать на всех в сраку, короче, смерть к всем, бля, к лопам и мухам нахуй. Я говорю, да вы что, ребята, блядь, так не выживешь нихуя, надо об жизни подумать, ебать меня в сраку, блядь. Веришь, нет, чувак, перед тем, как посетить театр, блядь, посмотреть на этого живого трупа, блядь. Думаю, надо посчитать хоть Льва Толстого, блядь, что он там ставит-то нахуй, блядь. Достал книгу, блядь, толстую, сел, блядь, надулся, блядь, и давай читать. Вот то, веришь, не, Коля, вот Толстой, блядь. Так он не тени хуй собачий, блядь. Гений, нахуй. Гений русской революции, блядь. Его назвал Ленин, блядь, зеркало. Ну, он был чистый, мылся, конечно, блядь. Не так блестело все прямо, как зеркало, блядь. Но, бля, Ленин, он, сука, смотря в корень, блядь, в кость. Он говорит, вот заебать вас всех в сраку, Толстой и зеркало русской революции 1905 года. Почему зеркало, блядь? Потому отразил все как в жизни, блядь. Как кто куда ходил, нахуй, все видел, все делал. Блядь, писатель, ёб, гений, нахуй. И он был очень писучий, блядь. Он мог за одну, блядь, ночь там, ну столько наебенить. Ты понимаешь? «Война умер» написал, блядь. «Война и мир» пиздец. Там про один дуб, блядь, страницы на три, нахуй, как дуб произошел. Ты понимаешь? А сам роман? Ебать тебя в сраку, Колян! Ну тебя... Мочи не хватит, блядь, даже приступить. И Лев Николай Толстой, Колян, писал эту историю, ты веришь, нет, почти всю жизнь, блядь. И вот жена ему очень в этом деле помогала, блядь. Почем, блядь? Ну, во-первых, она собирала все бумажки, хуяшки, переписывала. А потом вот, хочешь ему простого, доброго русского слова, а сказать некому, блядь. Кто? Жена, блядь. Он говорит, пишет, потом поднимет голову. Соня! И вдруг оттуда издали. Он говорит, хуйна! И пиздец. И уже спокоен, блядь. И дальше еще, блядь, страниц 500, как заебенит. Гений, ёптить, Колян! Он в сортир, она за ним. Он заебался от нее, блядь. Он говорит, Соня, оставь меня в покое, блядь. Я имею право на личную жизнь, блядь. Она говорит, Лёва, хули, блядь, ты мне мозги ебешь, блядь. Имеешь право на жизнь, но личные деньги моей семьи... Нихуя никому не давай, блядь. Они нам самим пригодятся, блядь. А он что делал, блядь? К нему, блядь, паломники хуярят, блядь. Он говорит, Соня, прими, денег дай и пошли нахуй. Ну и, естественно, Софья Андреевна совершенно охуевшая, блядь, от этих ходоков, блядь, от этой правды матки, блядь. Она говорит, Лёва. Она просто говорит, Лёва, охуел ты, что ли, блядь? Ну нам самим, у меня 5 детей, пизда, и я сама тоже нихуй собачий, блядь. Как же ты деньги-то все наши раздаешь? Ну у нас что, блядь, мы их что, 50 им, что ли, нахуй, блядь? А вот Лев Николаевич нихуя этого не понимал. потому что был гений, блядь. Он говорит, а идите вы все нахуй. Он говорит, Соня, Соня! Говорит, не бзди, Соня, блядь! Прям при обслуживающем персонале. Ебать тебя в сараку, блядь. Я зеркало, зеркало русской революции, блядь. Зеркало, понимаешь, блядь? Вот смотри в меня, блядь, нахуй. Ты что видишь? Своё ебало, блядь. А меня ты даже не видишь, нихуя. Значит, я тем более зеркало, блядь. И нехуй гнать этих нищих, блядь. Всех пригреть, накормить и нахуй. Как Ленин, блядь. Абсолютно Ленин так же принимал. Когда те к ним придут, накормить и к ебень матери. И нахуй, говорит, всех, все кепки попиздили с вешалки, блядь. И к ебень матери, говорит, Лёва, на деньги моих детей, ебать, я всех. Баб всегда думает примитивно, блядь. Как жить дальше, блядь? Как ей жить дальше, блядь? Как ей... А Лёва не хоть думал. Он так под конец пизданулся совсем, он уже не помнил, чего ел, когда ел, сколько ел. Ему, блядь, привязывали к брюху нахуй камень, как пизданет по яйцам, значит, наелся, блядь. И не думал так долго, что, когда помирать собрался, встал и пошел нахуй, к ебень матери из дома, блядь. И на шансе Остапов дал дуба, блядь, врезал, блядь. А этим побежали все, Лёва, Лёва, где ты, Лёва? Хуёва, ёпта, Лёва. А Лёва Остапову уже дуба дает, блядь. Бабу мою не пускать нихуя, запрещаю. Она в окно скребет, Лёва, я ж твоя жена, я с тобой прожила всю жизнь этих детей. А он говорит, пошла нахуй. Во как дожился, блядь. Ну если бабу свою проклял нахуй, пошел нахуй. Говорит, и пойдите вы все нахуй, говорит, блядь, прям гамлет нахуй. Гамлет, ёпта мать, нового времени, блядь. Короче, блядь, он, конечно, он тяжело пережал всякую жизнь, но написал такие, блядь, вещи, нахуй. Живой труп пьеса, блядь. Пиздец. Федя Протасов тоже, блядь, новый гавлян. Он говорит, я не могу, говорит, бабе все время. Это я тебе сейчас рассказываю, я пришел, сука, посмотреть. Пришел там в сад, там, где собаки сад, и хуй знает какой-то сад, блядь, напротив прямо нашего мура, блядь. Напротив мура там такие, сука, крутые кореша, блядь. Там, сука, блядь, царит искусство, в рот мясих пых. Вместе с пивными заведениями, блядь. Хотя на Медне я слышал, что пиво это тоже искусство, блядь. Какой-то хуй мне сказал. Пиво, говорит, это жидкое искусство, блядь. О, блядь, как я его понимаю. Жидкое искусство тоже хорошо, блядь, потреблять нахуй вы временно, блядь. Я жидкое искусство потребил и пошел на живой труп, блядь. 3 часа меня пытали, блядь. 3 часа Львом Толстым. Блять, впечатляет, сука. Но у них режиссер, конечно, бля, явно в законе, сука, чувак. Лысый, блядь, лысый. Весь бритый, блядь. И вот только пальцы не веером, а карандаш у него, блядь. У него карандаш, и он так карандашом норовит, блядь, кому-нибудь прям въебало, блядь, карандашом, блядь. Говорит, как я вас всех, блядь, эту публику ебаную ненавижу, блядь. Хуй пришли, бля, в театр, сука. В мысли мои хотите вкрадучись, блядь. Хуй вам вкрадуться в мои мысли, блядь. Читатели Льва Толстого, блядь. Нехуй вам в театре делать, блядь. И ты знаешь, правда, народу немного, блядь. Народу немного. Видать, они на подходе к театру все это просекают, блядь. И когда у них рубь-то в кассу, у них рука сразу, блядь, дрогнет. Думаю, ну ее нахуй, блядь. И уходит в соседние театры, блядь. Ну, а лучше посидеть просто в павильоне Балтика, пососать пивка, блядь. В Европе всех, никто хоть нахуй не посылает, ёпта мать. А тут что не материал, все нахуй. Это пиздец. Не забуду никогда, блядь. Один пизденок мне понравился, там, блядь, такой, сука, завиальный, но мало, блядь. У него там буквально появился, нахуй, кореш его был, Федьки, блядь. Кореш, блядь, появился, блядь, говорит... О, говорит, Федор, пошли всех нахуй в рот, жизнь хороша, блядь, исчез. Блядь, ну так мне понравилось, сука, блядь. А остальные там пиздец, пиздец. Федя, блядь, вернись к семье. Он говорит, пошли вы все нахуй, блядь. Это Лев Николай Толстой. Он говорит, да идите вы все нахуй. Гамлет нового времени, блядь, на театре, блядь. Артист сильный, блядь, играл. Артист сильный, блядь. Из боксеров бывший, блядь. Нос сплющенный весь такой, блядь. И чувствую, поебалу кому-то норовит дать. То ли режиссеру, то кому-то, блядь. Но на кого-то у него накоплено, блядь. Ну, может, Льву Николаевичу хотел дать. Нихуя, блядь. Но сыграл, блядь. Все серьезно, блядь. По полу катается, пятками стучит, голыми ногами, блядь. Карате какая-то, блядь. Прям вышибает все, блядь. И все они там точно голыми ногами там сучат, блядь. И говорит, норовят, говорит, бля, а сейчас, говорит, придут цыгане. Вот тут Колян, я додумался, блядь. Ну, цыган-то я знаю, блядь. Каюне, Ромалы, Каюне. И вдруг, ебать мои старые костыли, цыгане-то, блядь. Одна цыганка там, которую он любил-то, блядь. Как запоет, блядь, ты знаешь, как же она запела-то, блядь. Ёпадрома Рената, хуёв вам всем в сраку. Я говорю, ёбаный канаток, на каком же она языке-то, блядь? А мне прям говорит, пизда ты, блядь, непросвещенная. Это же, сука, блядь... Итальянский язык, ёбаный рот. Это объёбка, блядь, зрительского и этого ёбаного интеллекта, блядь. Это режиссер специально придумал, потому что это нихуя не цыгане, а вообще Пьяццолла, блядь. Есть такой, был такой, блядь, Астор Пьяццолла, который, блядь, дал дубы там хуй знает когда и все время пел на итальянском языке. Бля, в рот мне всех пых. А сам он из Бразилии, блядь. Я говорю, где много диких обезьян? Он говорит, да. А где цыгане? Говорит, а цыгане ищите в другом театре, нахуй. Идите в пизду, блядь. Хорошо, хорошо, что этот, блядь, не вышел. Сука, лысый ты, блядь, главный. Я даже запугался нахуй. Карандашов да проткнет нахуй, блядь. Он говорит, чего, блядь? А он прям в глазу. Я уже чувствую, он оппонирует, блядь. Что, непонятно, блядь? Идите все нахуй отсюда, блядь. Он. Иди в соседний театр, блядь. В сферу, нахуй, все. В сферу, блядь. Ну, крутой, крутой. Ну, думаю, новорусский, бля, лысый, лысый, блядь. И на газели ездит, блядь. На газели с пулеметом, бля, в рот на всех пых, блядь. Личный шофер возит, блядь. Вдали на седьмом месте в газели, блядь. Чтобы, блядь, не достали пули врага, блядь. Но, блядь, талантлив собака, блядь. Талантлив, блядь. Как пизданет, блядь. Ты веришь мне? Я потом посмотрел все это представление, нахуй. Колян, ёпта, да сегодня снова сезон, блядь, откроется. Посмотрим, в рот мне всех пых, блядь. А тут, блядь, пойду в сельсер в оперу, блядь. Там спокойнее. А у нас еще есть один очень интересный. Колобов Женя, бля, мой кореш лучший. Сегодня пришел, говорит, приходи жить на тривиату. Я говорю, а это что за хуйня? Он говорит, блядь, там увидишь, нахуй. Вот и все. И пойду к нему на тривиату, блядь. В ровно этих пых. Иду смотреть про высокий, про хороший театр, блядь. Мои старые костыли, ты пойми одну штуку, блядь. Эти все комплексы, блядь. Откуда они? Все надумано, блядь. Все из Америки, блядь. Все нахуй из Америки, блядь. Вот, возьми, кино у них, блядь. Кино начинается, блядь. Марки Бальсик, блядь. Раз, блядь, пизданулся обо что-то, блядь. Или там все у него, блядь, получилось, блядь. И у него запало, блядь. И он вырастает, и начинает хуячить. А потом вы все его хватают. Он уже всех там помочил, блядь. Вы все, у него комплексы, блядь, взыграли. Оказывается, его в детстве, блядь, там... Петушок в жопу клюнул, блядь. В рот мне всех пых. Ну кто это знал, блядь, что петушок в жопу клюнул, так теперь, блядь, всех петушков, блядь, перевесло, передавило. И курятину не ест нихуя. У него комплексы, блядь. В рот мне всех пых, блядь. Эти, блядь, американцы, они, сука, блядь, по этому поводу. Ой, блядь, у них делать нехуя, блядь. Денег до хуя, блядь. Все, жратва, все, пизде. Сидит на помойке негр, блядь, сракой туда уткнулся, блядь. Одеяло накрылся, блядь. Одеяло-то ему еще дали, блядь, прохожие, мимо, блядь. Из армии спасения негров, блядь, нахуй. Ну хуй сидишь, блядь, сидишь на угры, а в рот тебя всех пыль. Иди нахуй, говорит, блядь. Они так негры сделали бы там, в Америке, блядь. Я говорю, нахуй, конечно, пойду, но тебе одеялки, пожалуйста, блядь. Во какой народ, блядь. Социализма, ебаный народ, блядь. Вот социализм, какой мечтали-то, блядь, большевики, блядь. Во одеялку, блядь, и здесь только не обосрись, блядь. Лежи и не описывай одеялку, блядь. Пускай тебе надолго хватит, блядь. Он говорит, ну иди нахуй, все равно негр, блядь, ему. Он, блядь, не слушай, спасибо, блядь, батюшка. У них нихуя. У них гордость, блядь, все время. Иди нахуй, я хочу в помойке сижу, блядь. Вот он сидит в помойке, сука. Оберлялся, обосрался, блядь. Подходит и след. Хуй какой-то, блядь. Исследователь, блядь. Ну-ка, сука, что здесь нарисовано, блядь, на картинке, блядь. Он говорит, ебутся, блядь. О! Точно, блядь. Посмотрел, а там действительно ебутся, блядь. А что там можешь сказать, блядь? А там, значит, ну, значит, так, линия, блядь, типа. А складывайся вроде как, они хотят узнать, о чем, мол, негр думает. Ну, о чем может думать негр, блядь? О баскетбольном мяче ебли, блядь. Больше ни о чем, где хуя, блядь. Ну, и все у них, вот, блядь, в Америке все. Все надумано, Колян, бля. У тебя есть комплексы, блядь? Какие у тебя комплексы, блядь? Где занять четвертак, блядь, да? Вот и все, все наши комплексы, блядь, совет. Так все в Америке, блядь, там все они придумают вот в эту сторону, блядь. Хуй знает что, блядь. Все по-простому. Я считаю так. Водочки выпил, блядь. Никаких комплексов, нихуя. Но в меру. Посел, блядь, вышел на улочку, блядь. Проулочек, блядь. Там собачка сидит, там, блядь, цветочек растет. Тут скверик, блядь. Поливалочка проехала тебя, бы сорала, блядь, нахуй. А ты радуй, блядь.
2: Вот, блядь, слава богу, поебалу не дали, блядь. А тут ей поебалу дадут, а ты сейчас вас сегодня убили, нихуя, блядь. Какие комплексы в пизду?
0: Так ебать свои старые костыли, блядь. Ты понимаешь, сколько из комплексов всего складывается, блядь? Вот он, сука, блядь, вот, вот эти вот, сука, вот они себя называются, блядь, эти трансвеститы, блядь. Это же пиздец, блядь, какие деньги.
2: Ну, хочу, сука, быть бабой, блядь.
0: Мужик, елда, блядь, до колена, кроме всех пых, блядь. Я говорю, как?
2: Он говорит, блядь, вот это вот, сука, вот это вот, ты видишь, блядь, это переделанные, блядь.
0: Ой, блядь.
2: Я посмотрел, ну, я бы впердолил, блядь. Только не знаю, куда, блядь, вот этих пых. А у него елдоми тогда. Ёпты, блядь. Они же, они что делают? Они хотят и рыбку съесть, и нахуй рыбку съесть. То есть рыбку съесть у елдомера остается, бля, и делают все эти операции, бля, сиськи все вытягивают, бля, все колют, колют этими всякой хуйней, да, бля.
3: Ну, все, вы взяли это вот, блядь, больше сиськи росли, волосы не росли.
2: И все это, блядь, называется процессом опизденения. Грубо говоря. То есть у них, блядь, все вырождается, и там получается, ну, как они вроде как бабы, блядь. Причем вот такой процесс опизденения они проходят, блядь, всю свою вот эту вот жизнь, сколько им дано, блядь. Вот кто чего убирает? Кто, блядь, молотом по наковальне хуящий? Кто хуем по этому, блядь, по столу, блядь, бьет? А кто нахуй вот опизденевает, блядь? Вот такая жизнь, блядь. Очень сносная, Коля, очень, блядь, тебе говорю, блядь. И вся эта вот хуйня, блядь, это Фрейд вот все говорит. Вот, блядь, мол, сука, все, блядь, мы все в комплексах. Все у нас какие-то, блядь, таинства, блядь, сны. Он говорит, если тебе снится шляпа дыркой вверх, это значит к пизде. Вроде как ты хочешь, блядь. Я говорю, так, ну если мне снится пизда, значит, мне шляпа, что ли, нужна, блядь? Все, шляпу все искать, все время ходить, блядь, сука. Если ты проходишь с подарками, блядь. Не подарками, пизда. Не магазин подарки, блядь. Под арками, я имею в виду. Арки, знаешь, вот, блядь, тут вот колоннады, блядь. Вот как показывают Санта-Барбару в рубе всех пых. Па-па-па-па. Там типа, кто тут насрал, блядь. И это музыка, блядь. И арки, блядь, такие. Вот эту хуйню пока, такие окошки, блядь. Кругленькие, блядь. Значит, если подарками, это вроде как у тебя, блядь.
0: Коля, ты да не поверишь, а? Все, у тебя просыпается сексуальная энергия, блядь. То есть ты норовишь впердолить. Ты, блядь, спишь, блядь, мертвым сном. Нихуя никого-то не хочешь, блядь. Фред.
2: Нет, блядь, встань, сука, и выеби кого-нибудь, блядь. Даже если никого рядом нет, блядь.
3: Ну как быть-то, блядь? Ну как выбыть, блядь? Ну шляпу бери, натягивай нахуй, блядь, скоро мяч пых.
2: Вот он был такой, блядь, великий, сука, философ. Он, сука, там, блядь, так замесил. У него... Я, блядь, одну книгу взял, блядь, его. Но я, сука, не понял, нихуя тебе скажу, Колян, блядь. Больно круто замешано, блядь. У него такая книга, я, блядь, так говорил Заратустра, блядь. Я этого Заратустру, блядь, хоть люстра, блядь, хуй его не знать, блядь. Куда-то идет, блядь, и всем вот эту хуйню всякую. Да знаешь, все наоборот, блядь. Ну все наоборот, блядь. Я охуел, блядь, считаю, блядь.
3: Ну я-то рос, блядь, как, сука, блядь, там, Лев Толстой, блядь, там, говорит, блядь, тебе по еблу дали, блядь, подставь другое ебло, блядь. То есть не свое, а другого возьми, блядь, и подставь нахуй, блядь. То есть, чтоб ему по еблу тоже дали, блядь. Я так рос, блядь.
0: А там Ницше, блядь. Тебе, говорит, по еблу дали, а ну-ка ему пизда не нахуй, блядь.
2: То есть он не догмат, блядь. Вот я слово сказал. Ты знаешь, куда догмат, блядь? Догматизм. Это, блядь, самое тяжелое, что есть на свете, блядь. То есть, вот тебе сказали, сри, блядь, и ты срёшь. Сушишь, блядь. А если ты не догмат, то ты еще и писаешь, блядь. Понимаешь? Объяснил тебе? О, вот подожди, блядь. Перестанем пить, блядь. Займемся философией. Все, у меня 4 тома мне тут кореш принес, блядь. Говорит, на помойке нашел, блядь. 4 тома. История русской философии.
0: Там такие вещи, блядь.
3: Ну я тебе даже пересказать не могу. Это, блядь, это не сказка, не пером не описать. Это очень сложный процесс, блядь. Так что русская философия, это пиздец, а Розанов, блядь.
0: Да, блядь, Розанов. Вася, блядь. Вася, это пиздец. Это такой мужик, я посчитал, я столько как...
3: Я, блядь, я очень уважал, во-первых, блядь.
2: Вот, блядь, тот же помешан был, блядь, да это, блядь, сука, ну, национальные вопросы, типа, вот это, блядь, типа такой, макашевская темка, блядь, его Тронова, блядь, говорит, а как там, жиды, блядь, там, Россию продали, блядь, ты сегодня, блядь, а в конце щит хотел, блядь, не это, в их веру перейти, блядь, вот до чего дошел, блядь, это значит, блядь, что это значит, Коля,
3: Это значит, что мысль его живая и вертится, блядь.
2: Ну, бля, свободно, а ты смел, свободно, бля. А империи, бля. Ты знаешь, что такое, бля?
3: Нихуя же не осознаешься, нихуя, блядь. Ты мой портвейн тут дуй сидишь, блядь, кроме всех пых. Ну, вот, вот твое бытие, блядь. Бытие твое, блядь, кроме всех пых. Пошел, поссал, опять сел, портвейнгуй, блядь. Ты мне налей, нахуя. Нахуя тебе, блядь, не наливайся, нахуя. Я заговорился, бля, предположим, бля, рассказываю, бля, а ты... Вот нахуя себе, блядь. Вот бытие твое, сознание-то определяет, блядь, твое сознание мутное, блядь. Вот ты, сука, у Сюры, блядь, последний портвейн отнять, блядь, нахуй. Кстати, о портвейне, блядь. Ты уснул, что ли, ёпты? Слушай меня, пизда!
2: Стоит индус, блядь, с хуем, блядь. Прям показывают, я хуел по первой программе, блядь.
3: Видали, товарищи, вы извините, что вы показываем голый хуй?
2: Иначе невозможно показать, что он действительно камень держит, блядь. Камень, бля, ну я тебе скажу, килограммов, блядь, 5-6, сука, а то и больше.
3: От комплексов, нахуй! Ну, комплекс один,
2: что у него хуй должен стоять.
3: Стоять, блядь, он, как именем революции, блядь, хуёк, он, блядь, встаёт, всё, пиздец. Ты его лучше, блядь, употреби в дело, ты, ёпты, блядь, с таким стоянием, другой сейчас, блядь, какой-нибудь импотент, сука, у него волосы на голове загорятся, нахуй, от, блядь, того, что, блядь, происходит, блядь. А этот стоит, сука, и камень держит, и долго, главное.
2: Причем, как он его поднял, сука, без бабы?
3: Я понимаю, поставили бы раком перед тобой кого-нибудь хотя бы, блядь. Хоть бы ты возбудился от вида, блядь. Нихуя, стоит трава кругом, камни, блядь. Стоит, хуй стоит, блядь, и камень висит. А сам уже с едой, блядь. Ну, не сказать, что, блядь, ну, они там все охуевшие, блядь, там, не поймешь, нихуя у них там, блядь, уже возраст нет, блядь. Дети природы, блядь. Их называют дети природы, блядь. Стоит, хуй стоит, блядь, камень висит.
2: Вот, блядь, ты понимаешь, Колян, какая сюрприз, блядь? И все это... Комплексы, они, сука, все завязано, завязано, блядь. У каждого человека.
3: Вот ты сейчас, вот я сидишь, да? Ты на место смотришь, блядь. А у тебя, сука, явно комплекс какие-то, блядь, а? Колян, ты смотри, блядь, ты смотри мне, блядь, ножик положи в сарончик, блядь. Ну-ка нахуй, блядь, своими комплексами, блядь. Я тебе, ты мне, сука, все сны будешь рассказывать, блядь. Я тебе на контроль ставлю, блядь.
2: Кто-то снял их крейсер «Аврора» сегодня, блядь? Сейчас, когда, блядь, это вот встает над рекой, нахуй.
3: И нихуя тут смотреть на меня, блядь, такими глазами, блядь, как будто я портвейн, блядь. Что ты на меня смотришь, блядь?
2: И ты еще насчет меня, Колян, иллюзий не строй, блядь. Я, сука, простой, блядь. Все, иллюзии не знаешь, что такое, блядь. Иллюзия, блядь, я объясню, сука. Вот ты лежишь на бабе и думаешь, что ты в раю, блядь. А на самом деле ты в 2 сантиметрах от сраки, блядь. Понял? Вот это иллюзия есть, блядь.
3: Ножик убери нахуй, блядь. Со стола, блядь, пизду. Так комплексы тебя полезут, блядь, сука, всю свою ленту. Ленту, блядь. Тебе один комплекс, сука, вылезет, блядь. Солитер, нахуй, блядь. У тебя живет давно он, сука, да он худой, как собака, блядь. Вот смотри, вот солитер, у тебя один комплекс и вылетит, блядь. Вот все эти комплексы, вот как я тебе скажу, вот на мой взгляд, от того, что делать нехуя. А когда собаке делать-то нехуя, она яйца лезет, бля, в рот не от всех пых. Вот у нас сейчас началось, блядь.
2: А когда мы жили при советской власти, блядь, что, у нас были комплексы? Да ты что, блядь? Пока в очереди отстоишь, блядь, за бутылкой, ты тебя все ебало намнут, блядь, поебал у тебя получится, сама оттолкнешься нахуй, блядь. Да у тебя, бля, времени не было комплексовать-то по этому поводу, блядь.
3: Вот так вот, от свободы времени, блядь, все комплексы разные, когда делать нехуя.
2: Лежит на диване, блядь, как царь Гондон, блядь. Вот у него все комплексы. А чего-то у меня, блядь, вроде как залупа стала худее, блядь. Вроде у меня яйца свисли до паркета, блядь. Это добрая примета, кстати, блядь. Это значит, что-то случается, блядь, понимаешь?
3: Да бегай побольше, блядь, по магазину. Скоси, как лось, блядь, астраханский, блядь, по лесам. Нихуя никаких комплексов не будет у тебя, нихуя, блядь, кроме всех пыль, блядь. Наливай нахуй.
1: Очень бы хороший я, детский кореш ему драгоценный, написал бы саундтрек к этому фильму, блядь. Кореш мой драгоценный Серега Снуров, блядь. Но этот, сука, свитер бы растянул до яиц, блядь! Всех баб своих за сиськи перехватал! И написал. А ты веришь, нет, он уже написал. Но Квентина Буратино-то не знал, нахуй! Он бы вставил туда этот ёбаный саундтрек-то, блядь!
3: Ну, не ёбаный, конечно.
1: Но он, сука, написал, блядь! Я говорю, ты что, блядь, заказ Квентина Тарантино, блядь, выполнял, нахуй! И не жалко, говорит, никого. Песня у него такая. И не жалко никого, блядь, ни тебя, ни меня, ни его. И больше нихуя слов-то нету, блядь, Коля. А у меня волосы дыбом встают. Как точно, блядь, прям по фильму, сука, сказал. Прямо по фильму отпиздярил. Главное, действительно, не жалко никого, блядь. Ни его, ни тебя, ни меня, нахуй. Или наоборот, ни меня, ни тебя, ни его, блядь. А мне-то тебя, Коля, жалко, например, блядь. Мы с тобой сколько прожили, сколько выпили, блядь. И не только портвейну хорошего ростовского, а сколько водочки, блядь. А сколько плохого мы портвейну с тобой выпили. Больше, чем хорошего, блядь. Это хорошо. Сори сожрать, блядь, два пуда нахуй вместе. Так вот, если не дай бог с тобой случится, мне тебя уже жалко, блядь. Я тебе, в случае всего, даже свою кожу отдам, нахуй. Только ты живи, блядь, долго, Коля, блядь. Кореш-то мой собеседник драгоценный, молчун мой, блядь. А там не жалко никого, Коля. А почему не жалко, задался я вопросом? А потому что похую. Похую — это имя Турман, блядь, с ее беременностью.

0: Там забегали, блядь, привезли. На Ямайке нашли, блядь, груз, блядь, привезли через сутки, а мы уже улетели из Боготы в Манисалис в сторону медельинского Коля-картеля, блядь. О-о-о, вот оно где, думаю. Попахивает, блядь. Попахивает кокаином, попахивает, блядь. Но кокаин нигде нету. Но пахнет. Весь воздух пропитан наркотиком, я тебе говорю. И народ такой ходит, весь такой, блядь. А там везде высокогорье, блядь. Там горы, блядь. Кордильеры, блядь. И садимся мы прямо на эту, на площадку. На самолетике летели, знаешь, как? Фокерс 100, блядь. Ух, блядь. Садимся в высокогорье и давай на автобусе съезжать из аэропорта. Едем, блядь, конца края нет, сука. Высоко живут люди, блядь. Очень высоко. И дыхания, конечно, явно не хватает, блядь. Явно хочется лишний раз передохнуть, сука, а уж не говоря, там какой портвейн в пизду, не знаю. Хотел вот я чайку, блядь, купить с листиком, блядь, кокаиновым, блядь, с листиком, ну, коки, блядь, там, у них есть там, блядь, ну, говорит, официально запрещено, но есть. Ну, а как я языка не знаю нихуя? У нас вот один товарищ тоже, блядь, языка нихуя не знает, на диету сел, блядь. Ну, нахуя ты перед поездкой в такую дальнюю сторону, нахуя, сел на диету, поэтому... По ген-коду, блядь, по крови. Ему этого нельзя, того нельзя. Приходим, блядь, в ресторан, подходит официант, он говорит, так, мне, говорит, этого нельзя, показывает, мол, жареного, блядь, типа. Мол, официант должен понять, нахуй. Мне гриль, блядь, и заебал его, тут пучит глаза, блядь, а гриль понял, пошел. Пока официант ходит, блядь, за грилем, блядь, он заебал, достает список и говорит, мне вот этого нельзя. Я потом выучил и говорю, список не надо, я говорю, вам все расскажу, все вам нельзя, блядь. Товарищ, успокойтесь, нахуй. Вы своей диетой заебали всех, кто там был, блядь. У меня Коля спокойный, тут хоть молчит, блядь. Хотя на вечной диете уже, блядь. Ну, ёб твою мать, и тут диета была совсем нам не кстати, блядь. Но когда человек потом вдруг прозрел, выпил пивка, блядь, хотя бы даже, и так ему стало весело, говорю, смотри, как человек меняется на глазах. Кстати, диета, да? Злобный, блядь, грустный, кукурузные хлопья жрет, блядь, хрустит, блядь, бегает, озирается, блядь, а тут идет спокойный, веселый, радостный, пивка ёбнул, ёб твою мать, я говорю, как человек меняется? Много ли ему надо? Вот человек придумает для себя диету, а чтобы жизнь не казалась медом, бля, в далекой поездке от родины, бля. Ну так устроен человек, бля. Кончат трудности, мы их выдумаем, нахуй. Обязательно для поездки, бля.
1: Наливай, пиздец. Наливай, нахуй.

Ну что, Коля, кореш мой драгоценный, яички сидишь похёсываешь, блядь. Навалился ты на меня тут с письмами, с интернетом, блядь. С интернет-лавкой, со своей клавкой, блядь. Ну, справляйся, справляйся, я тебе выдаю полный, блядь, гарантийный талон. Справляйся и дальше, блядь. Нашел ты свое место, бля, наконец-то. Но слушать ты, сука, все равно не отвыкнешь у меня, блядь. И будешь слушать все, блядь, все я расскажу. Сам же попросил, блядь. Пивка налил, нахуй, того всего, блядь, и сел, блядь. У телевизора. Глазками мырк-мырк, блядь, пивка хырк-хырк. Протечка добавил, блядь, утром встал, нихуя не помню, блядь. И к Сюре сразу. Сюра, ёптать, напомни. Ну ты знаешь, как Сюра напомнит. Поджатыльник, поджопник, блядь. И сиди, слушай дальше, блядь. Так ты, знаешь, смотрел вчера, блядь, комедию, блядь. Штрек 2.